0: Местных жителей такая реакция возмутила. Их поддержала детский омбудсмен Яна Лантратова, а мы поговорили с мамой девочки. Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Об этом бизнесмен рассказал владелец автопарка. Еще месяц назад он оформлял полис для такси за 20 тысяч рублей, а сейчас все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как такое может быть. И возвращение в нулевые. Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году, сообщает CNews со ссылкой на МВидео. Эксперты связывают это с исчезновением музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто новой старой модой. Подробности на Business FM. Не в их пользу все обернулось. Мать девочки, нарисовавшей смешариков на детской площадке, подвела итоги этой абсурдной истории. Напомню, в городе Болохове Тульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за безобидного рисунка на резиновом покрытии. В ситуацию пришлось вмешиваться детскому омбудсмену и губернатору, но все закончилось почти хорошо. Иван Медведев подробнее.
1: 14-летняя девочка в городском парке пастельными мелками нарисовала героев популярного мультфильма «Кроша, ежик и Нюшу». Нарисовала очень красиво. Как рассказала Business FM мать девочки, прохожие останавливались, фотографировали работу и хвалили художницу. К слову, самоучку. Но девочка не учла, что холстом стало дорогое резиновое покрытие. А администрация города учла. Чиновники подошли к делу ответственно, изучили записи с камер, установили личность нарушителя и подали заявление в полицию, сославшись в том числе на статьи Уголовного кодекса. Администрация квалифицировала это как порчу муниципального имущества и вандализм, что изумило многих юристов. По закону рисовать на муниципальном имуществе нельзя, даже если рисунок красивый и несет исключительно позитив. Нарушение есть, но вандализм и угрозы уголовным делом? Этого не может быть, это не научно, сказал бы в данной ситуации Лосяш. Тем не менее, чиновники предложили девочке и ее родителям отмыть рисунки до окончания проверки. Это, как пояснила администрация, может стать смягчающим обстоятельствам. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступились за девочку. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. А усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Итоги этой истории по просьбе Business FM подвела мать художницы Любовь.
2: Получается, не в их пользу все обернулось.
3: Как дочка отреагировала сначала на вот эти претензии?
2: Она изначально сильно расстроилась, конечно. Ей было неприятно, потому что она преследовала иные цели. Она хотела сделать добро, скажем так, детям. Она, к сожалению, видела изначально пост администрации, обвинения, вот эти все статьи, упоминания полиции. Первая реакция, да, очень сильно расстроилась, успокаивали, как могли. Но сейчас вот благодаря поддержке вот этой колоссальной, нас люди поддержали, за что им огромное спасибо. Сейчас ребенок отлично себя чувствует. Самое главное, что она поняла, что ничего криминального в ее поступке не было, не было злого умысла.
1: Рисунки, по словам нашей собеседницы, пока остаются на площадке. Но местные власти в четверг, даже после комментария губернатора, так и не попытались извиниться перед этой семьей. Возможно, сотрудникам администрации стоило бы пересмотреть одну из серий поучительного мультфильма «Смешарики», где бараш незаслуженно обидел Нюшу. По факту, в ней коротко описана и вся суть случившегося в Болохове.
4: Я с самыми добрыми намерениями от души, а он...
5: Он не прав. Так себя вести нельзя. Он должен осознать свою вину и извиниться.
4: Бараш! Бараш!
5: Ну, мило.
4: Я здесь. Можешь извиняться.
1: Иван Медведев, Рамиль Киселев, Business FM.
0: Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Правда ли это? В нашу редакцию обратился владелец автопарка и заявил, что еще недавно полис для такси оформлял за 20 тысяч рублей, а уже спустя месяц все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису были одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как это может быть. Евгений Перечук продолжит.
6: «Бизнес говорит». По словам индивидуального предпринимателя Николая Юркевича, в бизнесе такси он не новичок. Вращается в этой сфере больше 5 лет, но такое с ним случилось впервые. Николай владелец небольшого автопарка в Сергиевом Посаде. Машины сдает в аренду такси. В конце июля приобрел в лизинг кроссовер Havail Jolion 2024 года выпуска. Оформил на ИП. Приобрел ОСАГО и КАСКО. ОСАГО вышел в 20 500 рублей. КАСКО в 60 тысяч. Дороговато, говорит Николай, но съели и поехали. Спустя 3 недели покупается уже за наличку седан Geely M Grand 23 года. И при оформлении ОСАГО глаза на лоб полезли, говорит Николай.
7: И когда начали оформлять страховку, вот оформляем только полис ОСАГО для такси, естественно. Условия везде были одни и те же. То есть 1 год использование такси, водитель без ограничений. Ну, это стандартный полис для такси. Havail Jolion по этому полису стоит 20 тысяч, там 2500, а Geely M Grand у нас получается от 139. И я уже думал, мало ли, повторяюсь, может, дело с машиной. Я думал, может, проблема то, что там какой-то старый собственник. Я уже пытался оформлять ее на себя. То есть всячески разным, с калькулятором играл. Знакомым страховым агентом, в разных абсолютно страховым агентом закидывал информацию. Везде плюс-минус одна и та же сумма. Да, 139 тысяч. Я пытался найти в интернете какую-то информацию. Во всех общих случаях, там, то есть, вот, планируется подъем. Хорошо, подъем, там, не знаю, там, 5-10%. Но такой резкий скачок в 7 раз.
6: Несмотря на то, что один автомобиль кроссовер, а другой седан Б-класса, в классификации Яндекс.Такси они относятся к комфорт-классу, то есть, по идее, должны оформляться по одной цене. В качестве эксперимента Николай снова попробовал вбить данные Havail Jolion, и калькуляторы снова выдали ценник в 139 тысяч. Хотя у Николая на руках уже есть полис за 20 с половиной тысяч. Неужели ценник за считанные недели вырос в 7 раз? Не стоит торопиться, отвечает вице-президент страхового общества Реса Гарантия Игорь Иванов.
8: Ошибиться может любой человек. И вполне вероятно, что когда он оформлял свою первую ОСАГО, которая была подешевле, оператор, агент, сотрудник страховой компании допустил ошибку и не учел, что этот автомобиль будет использоваться как такси. По второму договору все очевидно, и люди поняли, что это такси. Почему ОСАГО такси дороже, ну, наверное, объяснять не надо. Машина постоянно в движении и очень часто попадает в ДТП. А статистика по такси у нас очень печальная.
3: 140 тысяч рублей ОСАГО для такой машины в рамках такси – это рабочая стоимость?
8: Для такси все возможные наценки, увеличивающие стоимость, могут применяться. ОСАГО для такси, да, дорого.
6: Не только член Российского союза автостраховщиков считает, что первый полис был оформлен по ошибочно низкой цене. Такое же мнение нам сразу высказал член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. 20 тысяч рублей за полис ОСАГО для автомобиля такси, по его словам, абсолютно не рыночная цена.
9: Если в одном случае все коэффициенты, которые влияют на цену, поставить минимальными, а в другом случае максимальными, то такой разброс, в принципе, наверное, может быть. Но также не может быть, что они за 3 недели изменятся так драматически.
3: То есть, хочу говорить о том, что 20 тысяч ОСАГО для такси – это нереально, это очень мало, так не бывает.
9: Это очень мало, да. То есть, в первом случае цена выглядит сильно заниженной, непонятно от чего. Во втором случае сильно завышенной, тоже непонятно от чего. Возможно, в первом случае оформлена страховка не машины такси. И любой страховщик, и онлайн-сервисы, типа там «Сравниру» и так далее, которые предлагают страховки, и любой агент, он должен дать расчет страховой премии, в котором содержится базовый тариф и набор коэффициентов, вот этих влияющих на стоимость.
6: На страховом рынке давно говорят о том, что премии по полисам ОСАГО, в особенности для такси, будут повышаться. И это процесс неизбежный. Но никто не говорил, что рост будет стремительным. Пока что получается наоборот. В сфере такси быстро набирают популярность так называемые короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси. И почти все они на короткий срок. От суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза. И составил всего 456 рублей в сутки. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: За 2 суток сразу 3 нападения медведей на людей в разных регионах России. 1 человек погиб, еще 3 пострадали. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Почему их нельзя просто застрелить? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году. Об этом порталу CNews сообщили в МВидео. Эксперты связывают распродаж исчезновения музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто модой. Плееры – это часть эстетики нулевых. Валерий Бадоев продолжит.
10: Часть такого роста продаж объясняется эффектом низкой базы. По данным МВидео, за 6 месяцев этого года россияне купили почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Не то чтобы много, но это рост на 38% год к году. Лидером по продажам стал бренд Digma. Одна из причин заинтересованности россиян в плеерах – нестабильный интернет, особенно в регионах, из-за чего не получается подключиться к стриминговым сервисам. Также на плеер можно скачать треки, которые были либо удалены из сервисов, либо из них были вырезаны слова и фразы из-за упоминания наркотиков, а трек хочется слушать в цельном виде. Продолжает гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов.
11: Я вижу в этом, что доступ к музыке у людей всегда был нажатием одной кнопки, и люди вот сейчас, мне кажется, что ищут способы получения, опять же, быстрой оперативной музыки и, самое главное, той, которую они хотят слушать. Сейчас, когда часть контента по тем или иным причинам недоступны, я думаю, что да, пользователь не будет помириться с этим, а купит себе, может быть, MP3-плеер и точно так же будет делать свои плейлисты и слушать это в хорошем качестве, независимо, есть интернет, нет интернета. Это такой костыль на текущую ситуацию.
10: Но, с другой стороны, проблемы с интернетом и цензурой в треках на стримингах решаются просто скачиванием музыки на смартфон. Покупать для этого отдельный плеер уже как-то чересчур, даже если не хочется заполнять память телефона песнями. Поэтому, скорее всего, основная причина все же другая. Среди молодежи сейчас крайне распространена культура Y2K, то есть культура нулевых. Молодые люди даже одеваются в том же стиле, а проводные наушники и плееры – это уже часть целой эстетики. И, скорее всего, в плеерах эстетики больше, чем практического применения, считает музыкальный редактор Афиша Дейли, автор телеграм-канала Crimea River T30 Леша Горбаш.
12: Я думаю, что это больше про эстетику, ну и реакции на то, что да, происходит с доступностью музыки. Просто MP3-плееры, это же, мне кажется, ни в коем случае не способ от всех вот проблем уйти.
3: Неужели это не стало каким-то толчком исчезновения музыки на стримингах, толчком к популярности?
12: Я думаю, стало в некоторой степени, конечно. Просто я бы не преувеличивал вот эту вот волну популярности.
10: Также эстетикой и, может быть, ностальгией объясняются и выросшие в России продажи виниловых пластинок и проигрывателей. А в конце прошлого года Washington Post сообщала, что в Штатах выросли продажи CD и DVD-дисков. Валерий Бадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
13: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Запасы золота в международных резервах России снизились до минимума с января 2020 года. На 1 августа их объем составил 73,2 миллиона тройских унций против 73,4 месяцем ранее и 74,8 на начало года. Стоимость запасов упала ниже 293 миллиардов долларов с 299 на 1 июля и 326,5 на 1 января, следует из данных Банка России. Как пишет Bloomberg, Центробанк продолжает распродавать резервы. Их сокращение началось в прошлом году, когда Минфин начал продавать золото и иностранную валюту из Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета на фоне снижения нефтегазовых доходов. Минфин США продлил до 19 сентября действие лицензии, которая выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов «Лукойла». Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Первоначально лицензия действовала до 17 января, а потом неоднократно продлевалась, в последний раз до 22 августа. Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в Евросоюз, обойдя по объемам США. Об этом заявила представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе. Она добавила, что сейчас страны-члены сообщества готовят газохранилища перед отопительным сезоном. Темпы несколько медленнее, чем в предыдущие годы, но на сегодняшний день уже готово почти 62%. Министерство экономики Германии не ожидает дефицита газа зимой, несмотря на низкий уровень заполнения газохранилищ. По оценке ведомства, уровня в 60-70% к началу зимы в сочетании с возможностями импорта будет достаточно для удовлетворения среднего зимнего спроса. Однако в будущем государственное вмешательство не исключается. Мощность АЭС «Козлодуй» в Болгарии ограничат впервые за 52 года эксплуатации станции. Причина – обмеление Дуная. Как сообщает Минэнерго, мощность пятого энергоблока 21 августа будет снижена на 120 мегаватт, чтобы избежать возможной аварийной ситуации. Отмечается, что это часть мероприятий по обеспечению безопасного функционирования АЭС, что необходимо в связи с продолжающимся беспрецедентным и критичным снижением уровня воды в Дунае. Тенденция снижения на болгарском участке реки сохраняется. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Сутки ожидания, как новые правила Google могут ударить по российским пользователям Android, и главное, не усложнится ли скачивание программ из российского Рустора. А Google объявил, что ужесточает контроль за установкой приложений на гаджеты. Подробнее Наталья Шашина.
15: Google идет по дорожке, которую уже протоптала Apple, комментируют эксперты. Android, открытая операционка, позволяющая установить приложение в обход Google Play, становится все более закрытой. Для загрузки приложений от непроверенных разработчиков нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. Этот режим охлаждения для того, чтобы защитить пользователей от мошенников, как ожидается, полноценно заработает в следующем году. Исключение сделают для верифицированных разработчиков. Их программы можно будет ставить даже из сторонних магазинов без ограничений. Поскольку из Google Play за последнее время пропали, например, приложения Ozon, Max, VK и некоторые другие, многие пользователи стали скачивать их в Rustor. И из-за новых правил Google возник вопрос, а не исчезнет ли такая возможность? Риски оценивает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
16: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Рустором, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложений Рустор для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
17: Если Рустор будет считаться непроверенным источником, как быть в итоге?
16: Риск такое действительно существует, будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант. У Samsung свой Store есть, у Xiaomi есть свой магазин приложений.
15: Месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложений Рустор его менеджменту. Поэтому юридически ВК, чьи сервисы и приложения уже исчезли из Google Play, больше не является собственником Рустор. Но все же опасения есть. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассуждает, новые правила, скорее всего, коснутся установки приложений бизнеса, попавшего под санкции. Но есть разные трактовки того, как все это будет работать в реальности.
18: Недоверенными источниками считаются все приложения, которые отсутствуют в Play Store, не подписанные компанией Google, то есть разработчик не имеет аккаунта, не имеет сертификата. Дальше идет вопрос трактовки. Есть правила, которые опубликованы достаточно давно, где говорится о том, что вводятся они только для стран, где работает Google, но не подсанкционных территорий. В России подсанкционной территорией для Google является только Крым, насколько мне известно. И многие трактуют это как правило, которое не распространяется на Россию. Что нам сделают поблажку, и мы сможем, как раньше, ставить напрямую АПК-файлы, они будут устанавливаться, и все будет хорошо. Надо смотреть на практику, которая будет, и высока вероятность, что запреты наступят для России. В этом случае, на первом этапе, то есть до конца 2027 года, у нас не будет проблемы, будет неудобство. Такие файлы будут устанавливаться с задержкой в 24 часа. Если в 2028 году правила ужесточат, а все идет к этому, то, скорее всего, получится ситуация, как на iOS, когда де-факто без взлома операционной системы что-либо поставить будет нельзя.
15: Как отмечают профильные сайты, Google добавляет заметное трение при установке, сутки ожидания и дополнительные предупреждения. При том, что для многих россиян вопрос такой ручной установки все более актуален. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Business FM.
0: За двое суток сразу три нападения медведей на людей в разных регионах России. Один человек погиб, еще трое пострадали. Самый страшный случай произошел на Алтае. Там медведь вытащил 29-летнюю туристку из палатки, утащил в лес и растерзал. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Можно ли отпугнуть зверя выстрелами? Почему его нельзя просто застрелить там, где он появился? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Об этом Олеся Савоськина.
19: Трагедия на Алтае случилась около часа ночи на турбазе в селе Артыбаш. 29-летняя девушка приехала туда из Новосибирска вместе с молодым человеком. Накануне он сделал ей предложение. Домик пара снимать не стала, остановилась в палатке. Ночью к лагерю пришел медведь. Он разорвал палатку, схватил девушку и утащил ее в лес. Молодой человек пытался отогнать зверя, звал на помощь. На крики прибежали другие отдыхающие. Приехали егерь и полиция. По словам очевидцев, полицейские стреляли в воздух, но медведь не испугался. Спасти девушку не удалось. При этом, даже если медведь вышел к домам, по закону застрелить его нельзя, рассказывает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
20: Сегодня, если медведь нападает на человека в поселке, это не является охотничьими угодьями. Человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, привлекут к уголовной ответственности. По данным Министерства природных ресурсов, 330 тысяч бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. А вот пользователи хотят заработать денег, и они предлагают охоту на медведя от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям дорого. Мясо медведя часто заражено трихинеллезом. Медведь поэтому охотников не интересует. А раз нету прессинга, популяция процветает.
19: После случившегося в районе ввели комендантский час. По ночам дежурят полицейские и егеря. Минприроды выдало доп. Разрешение на отстрел. За сутки охотники застрелили 5 медведей. К селам звери начали выходить еще за неделю до трагедии. По словам местного гида Александра, уже тогда жители и туристов просили не ночевать в палатках за пределами населенных пунктов и не ходить в лес. За два дня до нападения из-за медведей закрыли маршрут к водопаду Корбу. Сейчас палатки из окрестностей Артыбаша практически исчезли. Владелец местного гостевого дома Яков раньше разрешал гостям ставить палатки. Теперь отговаривает. Наплыв медведей он объясняет двумя причинами.
21: Во-первых, пожары в Красноярском крае. Оттуда медведи пошли спасать. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Вот они к домам упрутся. Они выходят в основном ночью, а сейчас уже начали и днем ходить. Когда встречаешь его в дикой природе, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, медведей очень много, и все стараются защититься бомбочками, пикардами. И он постепенно начинает привыкать к этим звукам, уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там ничего не поможет. Надо сразу или залазить на дерево, или уходить подальше, потому что ни хлопки, ни громкие звуки, ничего не поможет.
22: Что теперь с тургруппами, которые в палатках?
21: Туристов как сдуло. Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел. В данный момент палаточный отдых, можно сказать, завершен на Алтае. С горючкой была проблема. Только все наладилось, люди только поехали, и нашествие медведей.
19: Почти одновременно медведи напали на людей еще в двух регионах. В Кемеровской области мужчина возвращался с рыбалки и встретил медведицу с медвежонком. Она бросилась на него, рыбак ударил ее кулаком в нос и убежал. Позже его эвакуировали вертолетом. В Иркутской области медведь напал на двух мужчин. Один получил укусы ноги, второго госпитализировали с серьезными травмами. Для организованных походов в местах, где водятся дикие животные, действуют особые требования, объясняет юрист по туризму Эдуард Шалоносов.
2: обязан руководитель туристической группы или организатор уведомить МЧС, зарегистрировать свой маршрут. Что будет руководителю группы? Скорее всего, будет тяжким преступлением. Хотя кто мог знать, что выскочит медведь? Это преступление будет квалифицироваться как умышленное. Какой предельный срок? Все зависит от количества объектов преступления. Может набежать до 14 лет лишения свободы.
19: Прошлогоднее нападение медведя на туристку из Саратова на Камчатке закончилось приговором организатору похода. Она осталась одна в палатке. Руководитель группы в это время ушел с частью туристов. Хотя ранее медведь уже приходил в лагерь и повредил одну из палаток. Этим летом организатора похода приговорили к 1,5 годам принудительных работ. На 3 года запретили заниматься туризмом и обязали выплатить пострадавшей более 1 000 000 рублей. Как показывает статистика, почти каждое второе нападение бурого медведя происходит при встрече с медведицей с медвежатами. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: А в Европе больше всего нападение медведей приходится на Румынию. За последние 20 лет при столкновениях с ними погибли около 30 человек. В этом году власти почти вдвое увеличили квоту на отстрел, а в Японии прошлый год стал рекордным по числу пострадавших от медведей. 238 человек получили травмы и 13 погибли.
13: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Национальные футбольные чемпионаты в Европе недавно стартовали или вот-вот начнутся. В межсезонье большой интерес вызывают переходы игроков и их космические ценники. Так с какими же обновлениями команды Старого Света подходят к новому сезону? Больше всего новостных поводов создал мадридский Реал. Перед выборами президента клуба Флорентино Перес обещал обновление. С точки зрения активности обещание выполняется. Посмотрим, во что эта активность выльется на поле. Помимо обновления состава, Перес еще и почти смог утереть нос главному врагу – Барселоне. Он подписал Кукурелью, Думфриза, Канате и Бернардо Сильву, за которыми охотилась Барса. Но главный трансфер – это переход 19-летнего Яна Диоманде из Лейпцига за 125 миллионов евро. Получилось и оставить в команде Винисиуса. Хотя, по слухам, он уже имел согласованный контракт с Арсеналом. Но Винни остается в Реале и подписан до 2030-го за 28 миллионов в год. Барсе удалось отомстить. Они перехватили у Реала Родри, которого сливочные очень хотели подписать. В итоге лучший игрок чемпионата мира переходит из Ман-Сити за 77 миллионов. Лондонский Челси потратил на трансферы больше 400 миллионов евро. Тут выделяются покупки Моргана Роджерса, Максена Лакруа и Марко Палестры. Выручили они за ушедших Сантоса, Кукурелью, Челаба и Джорджа 160 миллионов. Еще из интересного – это переход Мохамеда Салаха в турецкий Трабзонспор на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на 2 года и 34 миллиона евро. Заработал и московский «Локомотив», продав Батракова, Карпукаса и Воробьева за общие 43 миллиона. Только вот кому теперь играть за железнодорожников?
13: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
14: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль не видит предпосылок для оптимизма относительно дипломатического разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ход развития событий на фронте всем хорошо известен. Спецоперации будет продолжаться. В Киеве, между тем, вновь заявили о готовности к переговорам с Россией об урегулировании конфликта. Украинская сторона готова садиться за стол переговоров, слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать свою позицию, заявил Укринформ первый замглавы Офиса президента Сергей Кислица. В свою очередь, Владимир Зеленский признал, что у Киева закончились средства на продолжение боевых действий. Он назвал это самым большим вызовом, отметив, что война подорожала и ресурсы нужно больше. По его словам, Украине придется их искать. Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра. Это следует из проекта постановления правительства. Организация, которая проводит ТО, сможет проверить авто в реестре на наличие разрешения на работу в такси. Если машина там обнаружится, техосмотр будет действовать более короткий срок. 6 месяцев, если автомобиль старше 5 лет, и 12 месяцев для более новых. Также перед техосмотром оператор обязан проверить не только ВИН, но и госномер, марку и модель автомобиля. Новые правила в случае одобрения вступят в силу с 1 марта будущего года. Московский метрополитен пополнил единый государственный реестр объектов культурного наследия сразу 31 станции. Под охрану взяты не только исторические станции первой очереди, открытые в 1935 году, но и сооружения более поздних десятилетий, а также их ценные элементы оформления – от мозаик и витражей до скульптур, лепнины и светильников, сообщает портал МОС.ру. В частности, в реестр вошли Арбатская и Филевская линии, Сокольники, Красносельская и Парк культуры Сокольнической линии. Каждая из них сохранила уникальность. Уникальные черты ранней советской архитектуры. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Это уже 126% ВВП. И долг продолжает быстро расти, несмотря на прежние обещания Трампа его снижать. Настанет ли для США день расплаты или за них заплатит весь мир? Комментарий Георгия Бофта. В России появился Билибили. Это китайский аналог Ютуба. Приложение уже можно скачать на Android. Скоро обещают русифицированную версию. Авторы планируют привлекать монетизации встроенным и для перевода и озвучки роликов. А заменит ли Билибили россиянам Ютуб и ждут ли его блогеры? В России введут экзамен на статус квалифицированного инвестора. Пока чтобы стать квалом, нужно соответствовать определенным критериям. Например, иметь инвестпортфель на 24 миллиона рублей или специальное образование. Что и когда изменится? Подробности на Бизнес-ФМ. Долг, который не собирается отдавать. Госдолг США достиг нового рекордного уровня, превысив 40 триллионов 47 миллиардов долларов. Установленный законом потолок 41 триллион 103 миллиарда. Запаса размером чуть больше триллиона при нынешних темпах наращивания хватит примерно на полгода. Два года назад бюджетное управление Конгресса ожидало рубежа в 40 триллионов лишь в 28-м финансовом году. С 2017 года долг удвоился, тогда как еще во время первого президентского срока Трамп обещал долг уменьшить. Насколько острает проблема для Америки и всего остального мира? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Госдолг США – это не только обязательство в привычном их понимании. Это, по сути, еще и глобальный актив, поскольку казначейские бумаги США работают обеспечением для мировой финансовой системы. Служат залогом на рынке репо, резервом центробанков и так далее. Служат своего рода точкой отсчета для других финансовых активов. Это в том числе определяет главное политическое следствие огромного долга США. Благодаря их способности занимать такие огромные деньги, по сравнительно низкой цене Америка оплачивает в том числе и свою военную машину и может позволить себе вводить санкции против кого угодно и помогать союзникам. Благодаря своим трежерис Вашингтон может вести войны в кредит, который частично оплачивает весь остальной мир. Правда, обслуживание растущего долга обходится все дороже. В этом смысле из-за своих колоссальных размеров госдолг начинает превращаться уже в ограничитель внешней политики. Дорого ли Америке обслуживать такой долг? Цена растет. Только в этом году на обслуживание уйдет около триллиона долларов. 3,3% ВВП. Это больше, чем на военные нужды. Проценты по долгу – вторая по размерам статья федерального бюджета после социального страхования. Она же самая быстро растущая. Если сравнить с нашей страной, то российский госдолг лишь до 17% ВВП против американских примерно 125% ВВП. Разница в 7 раз. Обслуживание госдолга России в бюджете составляет почти 9% всех расходов. У США порядка 15% расходов. И тут разрыв, как видим, уже гораздо меньше. Потому что у США мировой огромный рынок покупателей, а у России лишь узкий внутренний рынок, отрезанный от внешнего капитала. 10 лет назад Трамп, помнится, обещал вообще погасить весь долг за 2 своих срока. Тогда это было 19 триллионов. Вместо этого его размер удвоился. Причин несколько. Спецведомство, созданное в начале его второго срока для сокращения госрасходов, которым недолго руководил Илон Маск, вместо обещанного урезания госрасходов на 2 триллиона срезало их в 10 раз меньше, а по другим подсчетам в 100 раз. Ставка Трампа на то, что он наберет якобы триллионы на придуманных им же тарифах, полностью полностью провалилась. Вместо обещанного им же 3% роста ВВП, который якобы все и покроет, ожидается рост не более чем в 1,8%. Война с Ираном ввергла страну в дополнительные военные расходы и нанесла удар по росту ВВП через цены на энергоносители. Дефицит бюджета составляет более 6%. Кроме того, Трамп обещал не трогать программы социального и медицинского страхования, нарастив еще и военные расходы, что в принципе несовместимо с сокращением долга. Кстати, иностранцы, включая тройку крупнейших держателей Японии, Британии и Китая, держат лишь чуть более 9 триллионов долга США. Посему миф о том, что, дескать, можно сбросить бумаги и обвалить Америку, не очень состоятелен. Этим можно разве что выстрелить себе же в ногу. На каждого американца, говорят, теперь приходится более 116 тысяч долларов долга. Вроде бы много. Бегущая строка на Таймс-сквер в Нью-Йорке об этом напоминает постоянно. На самом деле, конечно, никто этих денег платить не будет. Значимы лишь размеры ежегодных платежей по процентам. Суверенный долг США только рефинансируется, но по сути не погашается. Проблемы вообще не в возврате тела кредита, а в способности бесконечно перезанимать по приемлемой ставке. Дефолт по обязательствам в собственной валюте США также не объявит. Это технически невозможно. Разве что Конгресс устроит дефолт чисто политически, отказавшись повышать потолок долга. Посему реальный сценарий – это не дефолт, а медленная стрижка держателей долга через инфляцию. Доходность 30-летних бумаг США достигла 5,3%. И это максимум с 2007 года. Минфин США теперь путем выкупа долгосрочных бумаг пытается сбить стоимость длинных денег. Именно поэтому, кстати, из-за скупки на десятки миллиардов и был установлен новый потолок долга в 40 триллионов. Между тем, от длинных ставок считаются ипотека, автокредит, корпоративные долги. И это уже как раз чувствительно для экономики в целом. Беспокоит ли госдолг американцев? Формально да. Примерно 2/3 так и говорят. 4/5 избирателей еще говорят, что наличие у кандидата плана по долгу влияет на их выбор. Однако при этом те же избиратели не поддерживают никакие программы урезания госрасходов, которые могли бы уменьшить госдолг. Посему на ноябрьских промежуточных выборах обе партии будут много говорить о долге, но при этом обещать не трогать ничего из того, что его порождает. Америка в ситуации с долгом не одинока и даже не в худшем положении. У Японии долг вообще 240% ВВП. Совокупный долг ЕС превысил 15 триллионов евро. В еврозоне он составляет почти 90% ВВП. Так что это общая черта развитых стран, которые вошли в эпоху дорогих денег с долгами, набранными в эпоху дешевых. Правда, США тут в привилегированном положении, которое другим недоступно. Их долг номинирован в валюте, которую они сами же и печатают, и которая нужна всем остальным.
5: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». А заменит ли китайский Билибили россиянам YouTube и ждут ли его блогеры? Видеохостинг из Поднебесной выходит на глобальный рынок. В России его уже можно установить на Android, но пока в китайской версии. Адаптированный интерфейс и версию для айфонов обещают скоро. Изначально Билибили была нишевой площадкой для фанатов аниме и видеоигр, но теперь там есть видеоблоги, сериалы, документалки и развлекательные шоу. Продолжит Алина Орлова.
7: В основном на Билибили длинный контент, от 5 минут. Поэтому TikTok с быстрым дофамином все равно популярнее. Но китайский аналог YouTube точно входит в пятерку в КНР. Ежемесячная аудитория 400 миллионов, треть населения Китая. Официально Билибили в Россию еще не зашел, но в некоторых магазинах приложений можно найти китайскую версию, без глобуса на ярлыке. Контент чаще всего образовательный. Также встречаются русскоязычные блоги, которые, вероятно, ориентированы на самих китайцев, изучающих язык. От классических диалогов из учебников до целых адаптированных сериалов, продолжает жительница китайского Тяньцзиня Ли Джен.
8: Я там посмотрю русский сериал с субтитрами. У других Apple нету таких ресурсов. Китайские брокеры, они там публикают видео про традиционные китайские события, и там ручная работа традиционная китайская. Зрителям из других стран, я тоже думаю, они будут интересны. Хороший путь для ознакомления Китая.
7: Главная фишка сервиса – так называемые всплывающие комментарии «данму». Они вылетают прямо поверх видео, как во время трансляции. Видны только у зарегистрированных пользователей. В Китае Билибили популярен лишь у молодежи,
6: и за счет отсутствия Ютуба. Россиянам он вряд ли зайдет на фоне изобилия контента, говорит журналист и основатель медиапроекта «Серый Мокко» Фэй Фан.
9: Не знаю, насколько россиян будет смотреть на еще одну новую платформу, смотреть видео, которое, может, и в других платформах уже есть. Сильно сомневаюсь. Здесь, по сути-то, нет аналога YouTube на китайском языке, который в международной версии. Как раз Билибили заполняет эту нишу. Ты когда включаешь приложение, там показывают анимешные персонажи. Я их не знаю. Меня это сильно раздражает. Почему я хочу смотреть более серьезный контент, должен вначале это видеть. Там реально есть очень качественный контент.
6: Платформа активно заманивает к себе западных блогеров. Например, номер один Ютуба Мистера Биста с полумиллиардной аудиторией. Иностранных авторов хотят привлечь на Билибили монетизации, встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступом к собственной коллекции музыки и игр. Российские блогеры, которые год живущие без монетизации на заблокированном Ютубе, тоже обрадуются, если его китайский аналог действительно зайдет на наш рынок. Вывести деньги через Alipay, если сервис выберет такой вариант, тоже не будет проблемой. С PayPal сложнее. Продолжает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
11: Если вдруг они все-таки будут официально существовать, то у Билибили колоссальные возможности здесь, в России. Все-таки это компания международная, с возможностью социального лифта для российских блогеров потом выходить на зарубежку. Нормально, не через костыли, как это сейчас происходит с Ютубом. Плюс Билибили, как любая новая социальная сеть, она будет давать какие-то плюшки. Но на это, конечно, нужно время. Я думаю, что изначально монетизация будет классическая. Донаты блогерам. Второе, это просто прямая монетизация. В рамках развития там Билибили может эти ставки поднимать или давать больший процент блогеру с точки зрения комиссионных. Ну, плюс никто не отменял какие-то эксклюзивные сделки, как, например, в свое время там Spotify делал, покупая подкасты.
6: Вспоминая про закрытый китайский интернет и конкуренцию на рынке, особенно интересно, что у Билибили будет с цензурой. В ответе одному из пользователей Твиттера официальный аккаунт сообщил, что контент будет общим. Цензура, вероятно, останется, как у зарубежных нейросетей вроде DeepSeek или в китайской версии TikTok, за негатив о чувствительных для Пекина вопросах. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
5: Может ли робот подтвердить, что он не робот? В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужное изображение. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован искусственным интеллектом, но он все равно наталкивает на мысли, а могут ли современные системы обманывать такую защиту. Валерий Убадоев продолжит.
23: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Она бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке. А иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал Medium. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот, отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
24: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчу может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решение. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, которая будет двигать мышкой для решения.
23: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону или нажать на фигуры в определенном порядке. И система продолжает совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
25: Это на самом деле давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст. Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то
3: HTML-модели, а менять их достаточно легко, но и вообще пытаться с помощью AI обойти капчи достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет, перед нами человек или какой-то алгоритм.
23: Вообще слово «капча» — это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда капчу не могут пройти даже люди из-за порой трудноразличимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
10: Госкорпорация «Росатом» обсуждает строительство атомных энергоблоков с 15 государствами, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Уже подписано соглашение на возведение еще 17 блоков в 6 странах. Последним примером стало межправительственное соглашение с Вьетнамом. В Казахстане на площадке строительства 2 блоков практически завершены изыскания. Сейчас «Росатом» строит за рубежом 28 энергоблоков в 9 странах. ОТП Банк возобновил переводы в казахстанских тенге в Банке Казахстана через международную систему SWIFT. Как указано на сайте кредитной организации, клиенты могут отправлять средства через мобильное приложение или в отделениях банка. Для проведения операции необходимо иметь счет в казахстанских тенге. Новые клиенты также могут открыть такой счет, обменять на него рубли и после этого отправить перевод. РЖД в последние дни августа удваивает число мест в Сапсанах, чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, сообщила компания. Увеличенными составами Сапсаны из Москвы в Санкт-Петербург будут курсировать с 24 августа. После проверки бургеров Роскачеством, опубликованной в начале августа, рестораны ужесточили санитарный контроль. В бургерах BB & Burgers, The Big, Burger Heroes, Ketchup и Tora Grill нашли бактерии группы кишечной палочки. Заведения не согласились с выводами, но контроль усилили. Burger Heroes, Достоевский, Ketchup и Tora Grill проверили условия хранения, оборудование, провели генеральные уборки, инструктаж сотрудников. Роскачество пообещало провести повторное исследование лучше. По итогам предыдущей проверки признаны бургеры «Вкусная точка», «Бургер Кинг» и «Стейк и Тизи». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российская валюта в четверг заметно укрепилась. Второй день подряд. Китайский юань опустился до 12 рублей 32 копеек, потеряв более 10 копеек за день, это почти процент. Поддержку рублю оказали дорожающая нефть, Brent превысила $93.5 за баррель и подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа. Официальный курс доллара ЦБ снижен до 83 рублей 35 копеек. При этом рынок акций завершил день падением. Индекс Мосбиржи потерял 2,3% на основных торгах, опустившись до 2121 пункта. Лидеры снижения акции Московского кредитного банка почти 12%, Северстали и Русала. Индекс РТС упал всего на 0,3% благодаря растущему рублю. Итоги дня подводит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
12: Российский фондовый рынок после роста в начале торгового дня в середине дня перешел к заметному снижению, и опять причиной падения стала геополитика. После заявлений представителей Кремля, что пока нету точной информации о визите представителей Трампа в Москву для переговоров по российско-украинскому регулированию. Поэтому геополитика продолжает рулить рынком, несмотря на сильные корпоративные отчеты, несмотря на относительно слабые рубли, несмотря на высокие цены на нефть. Что касается курса рубля, то рубль сегодня как раз укрепился примерно до 83 рублей за доллар. Укрепление рубля, возможно, связано как с технической коррекцией, а рубль был сильно перепродан в последнее время, так и с ростом цен на нефть. Цены на нефть Brent превысили $93 за баррель на фоне очередной скалации эскалация конфликта на Ближнем Востоке, США переходят к усилению санкционного режима против Ирана, по сути, вводят полноценную торговую блокаду Ирана и угрожают вторичными санкциями Тегерану. Ну, я имею в виду санкциями против торговых партнеров Ирана. Все это ведет на фоне закрытия Ормузского пролива к дальнейшему росту цен на нефть, которые продолжают расти и в основном сейчас зависят от геополитики и ситуации с Ормузским проливом.
5: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. На ранних торгах Brent в моменте приближалась к $95 за баррель. На фоне напряженности на Ближнем Востоке котировки находятся на максимуме более чем за 3 недели. Минус 100 миллионов рублей за одну ночь. С такой историей к нам обратился владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия изъяла из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия объяснила бизнес-ФМ, по каким причинам антикварное оружие могут изъять, можно ли его вернуть и реально ли соответствует всем критериям. Подробности утром на бизнес-ФМ. Сейчас в России появится экзамен на статус квалифицированного инвестора. А раньше для того, чтобы стать квалом, нужно было соответствовать определенным критериям, например, размер инвестпортфеля не менее 24 миллионов рублей, профильное образование или же стаж работы финансовой организации от 2 лет. Кроме того, этот статус могли получить специалисты в сфере финансового анализа, инвестконсультирования и управления активами, чья квалификация подтверждена международными документами. Теперь же человек может предъявить российские сертификаты или аттестаты, сдать специальный экзамен, сообщила пресс-служба регулятора. Комментирует президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.
15: Вариант с экзаменом для получения статуса квалифицированного инвестора является компромиссом между оценкой знаний инвестора и имущественным критерием. Действующий в настоящее время имущественный критерий очень высокий. Он равен 24 миллионам рублей. То есть вы можете быть признаны квалифицированным инвестором при наличии у вас активов на 24 миллиона рублей. Однако и для этого и предусмотрен квалификационный экзамен. Вы можете иметь 2 раза меньше имущества, а именно 12 миллионов рублей, если ответите на 7 из 8 вопросов соответствующего экзамена. Это очень важно. Для некоторых из инструментов, для которых это сейчас предусмотрено, речь идет о структурных облигациях, о вечных облигациях, о внебиржевых деривативах и некоторых других финансовых инструментов. Как мы надеемся, этот круг инструментов, доступ к которым можно будет получить благодаря такому механизму окваливания, будет расширен.
16: Есть ли какие-то прогнозы по поводу востребованности этого экзамена? Вот потянутся ли люди?
15: Я думаю, что это может стать одним из наиболее популярных вариантов получения статуса квалифицированных инвесторов, просто потому что число инвесторов, имеющих 12 миллионов рублей, гораздо больше, чем те, у кого есть 24.
5: Алексей Тимофеев, президент Национальной ассоциации участников фондового рынка. Новые правила получения статуса квалифицированного инвестора вступают в силу с 31 августа. Банки повышают ставки. С середины августа сразу несколько крупных кредитных организаций сообщили об улучшении условий по вкладам и накопительным счетам. Чем это может быть связано? И не пора ли нести деньги в банк? Подробности утром на бизнес FM. А сейчас дальневосточная горбуша за год подорожала почти в 1,5 раза. По данным ВГУП «Нацрепресурс», ее оптовая цена достигла 460 рублей за килограмм, прирост 46%. Кита поднялась в цене почти на 18% до 530 рублей, а нерка на 4% до 850 рублей за кило. Причина – резкое падение вылова лососевых. По данным ВНИРО, в середине августа общий объем добычи сократился почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Вылов горбуши упал на 70%, киты на 30%, а нерки на 56%. Говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
17: Речь идет о лососях Дальнего Востока. Сейчас идет их путина. Следующие лососи придут с Дальнего Востока только через год. Сейчас отставание примерно в 2 раза от аналогичного года 2024. Если такая тенденция и динамика сохранится до конца путины, и очевидно будет, что рыбы больше мы не наловим, то, соответственно, и цена будет высокой. Ну, всегда считалось, что горбуша – это самый дешевый вид рыбы из лососей. Причем не только из диких дальневосточных, но и из вообще всех, в том числе форели, аквакультурные. Нацрепресурс, видимо, дает оптовые цены, но на самом деле, если говорить о рознице для потребителя, то цена в магазинах уже перевалила давно за 650 рублей за килограмм. Я думаю, еще не предел, она еще подрастет. Так что о горбуше, как о самом дешевом виде лосося, придется забыть на некоторое время. Похоже на то, что мы вступаем в год неурожайных поколений тихоокеанских лососей, и когда эта динамика поменяется и пойдет на повышение, пока сказать сложно.
2: Почему цены на горбушу взлетели больше всех, там приводится число 46%, а на нерку только на 3,7%?
17: Ну, горбуша, у нее короткий цикл, как бы он повторяется каждые 2 года, это поколение 24-го года вернулось. Вот если, условно говоря, в 25-м году она погибла там и плохо скатилась во время ухода в море, да, то теряется почти все поколение. Другие виды, такие как нерка, у них другая биология. Они могут в море жить и год, и два, и три. Соответственно, размазывается вот это. Да? Если какой-то год получился очень неудачным, и морские условия неблагоприятные, часть рыбы умерла, но предыдущий год и последующий он выжил. И за счет этого нивелируются вот эти природные катаклизмы. Это касается и нерки, и киты, и кижуча, и чавыча. А горбуша, вот такой вид, видите, он очень тонкий, он имеет самый короткий цикл, и, соответственно, если поколение погибло, то погибает все поколение. Но я думаю, будет цена еще расти. 800, думаю, минимум будет цена. Это имеется в виду потрошенное без головы, если, соответственно, филе еще дороже.
5: Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В Росрыболовстве напомнили, что цена зависит не только от вылова, но и от логистики, инфляции и спроса. При этом средняя цена охлажденной мороженой лососины в рознице, по данным Росстата, выросла всего на 3% до 1400 рублей за килограмм. Однако россияне стали тратить на рыбу больше. А так, в прошлом году среднемесячные расходы выросли почти на 1000 рублей, а потребление рыбы при этом сократилось до 22 килограммов на человека в год. Это почти на килограмм меньше, чем в 2024 году.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
18: Один из самых популярных ныне американских интернет-деятелей Дхар Ман успел в своей до-онлайновой жизни поработать и риэлтором, и продавцом машин, и ипотечным

0: «Дело вкуса» с Катей Калиной.
1: Меняем кабачки на яблоки. Столичные рестораны к концу недели разыгрались в яблочный спас. Пироги, шарлотки, печеные яблоки с корицей, ну и, конечно, сидры с кальвадосом. Австралиец Джонатан Кёртис, бренд-шеф Marble Bistro на Никитском бульваре, решил не делиться яблоками с кондитерами и ввел их в основное меню. Две закуски и одно горячее блюдо. Это свиная шейка сувид, которая подается с тушеной красной капустой, яблочным кули и соусом демиглас с ароматом печеных яблок, тертый хреном в компанию. Кроме этого, в Marble можно попробовать страчителлу с яблочным муссом и авторскую версию паштета из печени птицы на бриоше с карамелизированными яблоками. Ресторан «Доктор Живаго», известный своей любовью к реконструкциям исторических рецептов, решил напомнить своим гостям вкус классической шарлотки. Обратился за помощью к научно-исследовательскому отделу музея усадьбы Царицына. Оказалось, что рецепт шарлотки пришел в Россию в конце Екатерининской эпохи вместе с интересом к английскому вкусу. Тогда это был пудинг с яблочной начинкой. Форму выкладывали по краям ломтиками хлеба, пропитанными сливочным маслом. А вот при Александре I на званных ужинах уже блистала шарлот а-ля рус от французского повара Мари Антуана Карема с печеньем савоярди, с ним, напомню, готовится тирамису, и баварским кремом. В Ня-бистро Жиральдин – нежное яблочное парфе на основе бисквита с кальвадосом, муссом шантильи, лепестками миндаля и цветочной солью. А в ресторане «Белуга» – яблочный наполеон с ванилью и сорбетом из астрагона, мяты, крапивы и зеленых яблок. С вами была Катя Калина.
0: «Дело вкуса» на Business FM. «Business FM». Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США призвали Китай присоединиться к программе по изоляции иранской экономики и обрушению правительства. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не исключает Пекин из числа стран, которым предлагается поддержать новую кампанию Дональда Трампа. В интервью CNBC Бессент подчеркнул, что Вашингтон ожидает от союзников и соперников поддержки усиленной кампании против Ирана. На вопрос о том, будет ли Вашингтон оказывать давление на Китай, глава Минфина заявил, что многие разговоры лучше вести в частном порядке. Пираты захватили грузовое судно у восточного побережья Сомали. Оно шло под флагом Камеруна и перевозило оружие, телекоммуникационное и спутниковое оборудование для турецкого военного учебного центра в Могадишо, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя сомалийских властей. Судно было захвачено 17 августа. На борту находились 10 членов экипажа. Во вторник, по данным АП, по судну нанесли удар. 4 человека погибли, 2 ранены. Кто нанес удар, не уточняется. Верховный суд счел соразмерные меры ответственности отмену регистрации списка «Яблоко» из-за нарушений прав интеллектуальной собственности и финансирования избирательной кампании. К такому выводу пришла апелляционная коллегия Верховного суда, с определением которой ознакомилась газета «Ведомости». Как говорится в тексте, суд первой инстанции верно определил обстоятельства, имеющие значение для административного дела. Позиции суда были мотивированы и основаны на правильном истолковании закона о выборах в Госдуму. При вынесении вердикта были соблюдены нормы материального и процессуального права, указал Верховный суд. Волгоградский областной суд постановил вернуть ружье пенсионеру Николаю Мухину, которого ранее оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд. Производство по делу прекращено в связи с действиями лица в состоянии крайней необходимости. Как сообщалось, фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей с конфискацией ружья после того, как он выстрелил по пролетавшему над его домом дроном. Накануне главный редактор «Арти» Маргарита Симоньян заявила, что оплатит за него штраф. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Порядок не должен доходить до абсурда. А тульский губернатор поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на одесской площадке. Ранее администрация города Болохово увидела в этом вандализм, обратилась в полицию и пригрозила уголовным делом. Местных жителей такая реакция возмутила. Их поддержала одесский омбудсмен Яна Ландратова, а мы поговорили с мамой девочки. Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Об этом Business FM рассказал владелец автопарка. Еще месяц назад он оформлял полис для такси за 20 тысяч рублей, а сейчас все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как такое может быть.

0: И возвращение в нулевые. Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году, сообщает CNews со ссылкой на МВидео. Эксперты связывают это с исчезновением музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто новой старой модой. Подробности на Business FM. Не в их пользу все обернулось. Мать девочки, нарисовавшей смешариков на детской площадке, подвела итоги этой абсурдной истории. Напомню, в городе Болохове Тульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за безобидного рисунка на резиновом покрытии. В ситуацию пришлось вмешиваться детскому омбудсмену и губернатору, но все закончилось почти хорошо. Иван Медведев подробнее.
1: 14-летняя девочка в городском парке пастельными мелками нарисовала героев популярного мультфильма «Кроша, ежик и Нюшу». Нарисовала очень красиво. Как рассказала бизнес-фм мать девочки, прохожие останавливались, фотографировали работу и хвалили художницу. К слову, самоучку. Но девочка не учла, что холстом стало дорогое резиновое покрытие. А администрация города учла. Чиновники подошли к делу ответственно. Изучили записи с камер, установили личность нарушителя и подали заявление в полицию, сославшись в том числе на статьи Уголовного кодекса. Администрация квалифицировала это как порчу муниципального имущества и вандализм, что изумило многих юристов. По закону рисовать на муниципальном имуществе нельзя, даже если рисунок красивый и несет исключительно позитив. Нарушение есть, но вандализм и угрозы уголовным делом? Этого не может быть. Это не научно, сказал бы в данной ситуации Лосяш. Тем не менее, чиновники предложили девочке и ее родителям отмыть рисунки до окончания проверки. Это, как пояснила администрация, может стать смягчающим обстоятельствам. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступились за девочку. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. А усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Итоги этой истории по просьбе бизнес-фм подвела мать художницы Любовь.
2: Получается, не в их пользу все обернулось.
3: Как дочка отреагировала сначала на вот эти претензии?
2: Она изначально сильно расстроилась, конечно. Ей было неприятно, потому что она преследовала иные цели. Она хотела сделать добро, скажем так, детям. Она, к сожалению, видела изначально пост администрации, обвинения, вот эти все статьи, упоминания полиции. Первая реакция, да, очень сильно расстроилась, успокаивали, как могли. Но сейчас вот благодаря поддержке вот этой колоссальной, у нас люди поддерживают, за что им огромное спасибо. Сейчас ребенок отлично себя чувствует. Самое главное, что она поняла, что ничего криминального в ее поступке не было, не было злого умысла.
1: Рисунки, по словам нашей собеседницы, пока остаются на площадке. Но местные власти в четверг, даже после комментария губернатора, так и не попытались извиниться перед этой семьей. Возможно, сотрудникам администрации стоило бы пересмотреть одну из серий поучительного мультфильма «Смешарики», где бараш незаслуженно обидел Нюшу. По факту, в ней коротко описана и вся суть случившегося в Болохове.
4: Я с самыми добрыми намерениями от души! А он?
5: Он не прав. Так себя вести нельзя. Он должен осознать свою вину и извиниться.
4: Бараш! Бараш!
5: Ну, мило.
4: Я здесь. Можешь извиняться.
1: Иван Медведев, Рамиль Киселев, Business FM.
0: Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Правда ли это? В нашу редакцию обратился владелец автопарка и заявил, что еще недавно полис для такси оформлял за 20 тысяч рублей, а уже спустя месяц все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису были одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как это может быть. Евгений Перечук продолжит.
6: «Бизнес говорит».
7: По словам индивидуального предпринимателя Николая Юркевича, в бизнесе такси он не новичок. Вращается в этой сфере больше 5 лет, но такое с ним случилось впервые. Николай владелец небольшого автопарка в Сергиевом Посаде. Машины сдает в аренду такси. В конце июля приобрел в лизинг кроссовер Havail Jolion 2024 года выпуска. Оформил на ИП. Приобрел ОСАГО и КАСКО. ОСАГО вышел в 20,5 тысяч рублей. КАСКО в 60 тысяч. Дороговато, говорит Николай, но съели и поехали. Спустя 3 недели покупается уже за наличку седан Geely M-Grand 2023 года. И при оформлении ОСАГО глаза на лоб полезли, говорит Николай.

0: Николай.
1: И когда начали оформлять страховку, вот оформляем только полис ОСАГО для такси, естественно, условия везде были одни и те же. То есть один год использование такси, водитель без ограничений. Ну, это стандартный полис для такси. Хавал Джулиум по этому полису стоит 20 тысяч, там 2500, а Джили Эмгрен 9. И я уже думал, мало ли, повторяюсь, может, дело с машиной. Я думал, может, проблема то, что там какой-то старый собственник. Я уже пытался оформлять ее на себя. То есть всячески разно, с калькулятором играл. Знакомым страховым агентом, в разном абсолютно страховым агентом закидывал информацию. Везде плюс-минус одна и та же сумма. 139 тысяч. Я пытался найти в интернете какую-то информацию. Но все в общих случаях, там, то есть, вот, планируется подъем. Хорошо, подъем, там, не знаю, там, 5-10%. Но такой резкий скачок в 7 раз.
0: Несмотря на то, что один автомобиль кроссовер, а другой седан Б-класса, в классификации Яндекс.Такси они относятся к комфорт-классу. То есть, по идее, должны оформляться по одной цене. В качестве эксперимента Николай снова попробовал вбить данные Хавейл Джолион, и калькуляторы снова выдали ценник в 139 тысяч. Хотя у Николая на руках уже есть полис за 20,5 тысяч. Неужели ценник за считанные недели вырос в 7 раз? Не стоит торопиться, отвечает вице-президент страхового общества Реса Гарантия Игорь Иванов.
2: Ошибиться может любой человек. И вполне вероятно, что когда он оформлял свою первую ОСАГО, которая была подешевле, оператор, агент, сотрудник страховой компании допустил ошибку и не учел, что этот автомобиль будет использоваться как такси. По второму договору все очевидно, и почему ОСАГО такси у нас очень печальная.
3: 140 тысяч рублей ОСАГО для такой машины в рамках такси – это рабочая стоимость?
2: Для такси все возможные наценки, увеличивающие стоимость, могут применяться. ОСАГО для такси, да, дорого.
0: Не только член Российского союза автостраховщиков считает, что первый полис был оформлен по ошибочно низкой цене. Такое же мнение нам сразу высказал член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. 20 тысяч рублей за полис ОСАГО для автомобиля такси, по его словам, абсолютно не рыночная цена.
4: Если в одном случае все коэффициенты, которые влияют на цену, поставить минимальными, а в другом случае максимальными, то такой разброс в принципе, наверное, может быть. Но также не может быть, что они за 3 недели изменятся так драматически.
3: Я хочу говорить о том, что 20 тысяч ОСАГО для такси – это нереально, это очень мало, так не бывает.
4: Это очень мало, да. То есть в первом случае цена выглядит сильно заниженной, непонятно от чего. Во втором случае сильно завышенной, тоже непонятно от чего. Возможно, в первом случае оформлена страховка не машины такси. И любой страховщик, и онлайн-сервисы, типа там «Сравни.ру» и так далее, которые предлагают страховки, и любой агент, он должен дать расчет страховой премии, в котором содержится базовый тариф и набор коэффициентов. Вот этих влияющих на стоимость.
0: На страховом рынке давно говорят о том, что премии по полисам ОСАГО, в особенности для такси, будут повышаться. И это процесс неизбежный. Но никто не говорил, что рост будет стремительным. Пока что получается наоборот. В сфере такси быстро набирают популярность так называемые короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси. И почти все они на короткий срок. От суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза. И составил всего 456 рублей в сутки. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: За двое суток сразу 3 нападения медведей на людей в разных регионах России. Один человек погиб, еще 3 пострадали. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Почему их нельзя просто застрелить? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году. Об этом порталу CNews сообщили в МВидео. Эксперты связывают рост продаж с исчезновением музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто модой. Плееры – это часть эстетики нулевых. Валерий Бадоев продолжит.
6: Часть такого роста продаж объясняется эффектом низкой базы. По данным МВидео, за 6 месяцев этого года россияне купили почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Не то чтобы много, но это рост на 38% год к году. Лидером по продажам стал бренд Digma. Одна из причин заинтересованности россиян в плеерах – нестабильность интернет, особенно в регионах, из-за чего не получается подключиться к стриминговым сервисам. Также на плеер можно скачать треки, которые были либо удалены из сервисов, либо из них были вырезаны слова и фразы из-за упоминания наркотиков, а трек хочется слушать в цельном виде. Продолжает гендиректор платформы для продвижения треков на радио TopHit.ru Павел Балашов.
7: Я вижу в этом, что доступ к музыке у людей всегда был нажатием одной кнопки, и люди вот сейчас, мне кажется, что ищут способы получения, опять же, быстрой оперативной музыки и, самое главное, той, которую они хотят слушать. Сейчас, когда часть контента по тем или иным причинам недоступны, я думаю, что да, пользователь не будет помириться с этим, а купит себе, может быть, MP3-плеер и точно так же будет делать свои

0: листы и слушать это в хорошем качестве, независимо, есть интернет, нет интернета. Это такой костыль на текущую ситуацию.
1: Но, с другой стороны, проблемы с интернетом и цензурой в треках на стримингах решаются просто скачиванием музыки на смартфон. Покупать для этого отдельный плеер уже как-то чересчур, даже если не хочется заполнять память телефона песнями. Поэтому, скорее всего, основная причина все же другая. Среди молодежи сейчас крайне распространена культура Y2K, то есть культура нулевых. Молодые люди даже одеваются в том же стиле, а проводные наушники и плееры – это уже часть целой эстетики. И, скорее всего, в плеерах эстетики больше, чем практического применения, считает музыкальный редактор Афиша Дейли, автор телеграм-канала Cry Me a River T30 Леша Горбаш.
2: Я думаю, что это больше про эстетику, ну и реакции на то, что да, происходит с доступностью музыки. Просто MP3-плееры, это же, мне кажется, ни в коем случае не способ от всех вот проблем уйти.
3: Неужели это не стало каким-то толчком исчезновения музыки на стримингах, толчком к популярности?
2: Я думаю, стало в некоторой степени, конечно. Просто я бы не преувеличивал вот эту вот волну популярности.
1: Также эстетикой и, может быть, ностальгией объясняются и выросшие в России продажи виниловых пластинок и проигрывателей. А в конце прошлого года Washington Post сообщала, что в Штатах выросли продажи CD и DVD-дисков. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийское торжище, китайский пассаж, такие, какими их можно было застать в 14-м столетии. Который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубай. Построенный в 2005 году, мол был назван в честь известного марокканского путешественника и купца Ибн Батуты. И географические зоны, на которые поделен центр, это регионы, в которых побывал мусульманский исследователь в первой половине 14 века. В каждом секторе обязательно своя достопримечательность. Например, в китайском дворе это копия реальной джонки, в индийском – скульптура слона с наездником натуральной величины. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Запасы золота в международных резервах России снизились до минимума с января 2020 года. На 1 августа их объем составил 73,2 миллиона тройских унций против 73,4 месяцем ранее и 74,8 на начало года. Стоимость запасов упала ниже 293 миллиардов долларов с 299 на 1 июля и 326,5 на 1 января, следует из данных Банка России. Как пишет Bloomberg, Центробанк продолжает распродавать резервы. Их сокращение началось в прошлом году, когда Минфин начал продавать золото и иностранную валюту из Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета на фоне снижения нефтегазовых доходов. Минфин США продлил до 19 сентября действие лицензии, которая выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов «Лукойла». Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Первоначально лицензия действовала до 17 января, а потом неоднократно продлевалась, в последний раз до 22 августа. Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в Евросоюз, обойдя по объемам США. Об этом заявила представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе. Она добавила, что сейчас страны-члены сообщества готовят газохранилища перед отопительным сезоном. Темпы несколько медленнее, чем в предыдущие годы, но на сегодняшний день уже готовы почти 62%. Министерство экономики Германии не ожидает дефицита газа зимой, несмотря на низкий уровень заполнения газохранилищ. По оценке ведомства, уровня в 60-70% к началу зимы в сочетании с возможностями импорта будет достаточно для удовлетворения среднего зимнего спроса. Однако в будущем государственное вмешательство не исключается. Мощность АЭС «Козлодуй» в Болгарии ограничат впервые за 52 года эксплуатации станции. Причина – обмеление Дуная. Как сообщает Минэнерго, мощность пятого энергоблока 21 августа будет снижена на 120 мегаватт, чтобы избежать возможной аварийной ситуации. Отмечается, что это часть мероприятий по обеспечению безопасного функционирования АЭС, что необходимо в связи с продолжающимся беспрецедентным и критичным снижением уровня воды в Дунае. Тенденция снижения на Болгарии участке реки сохраняется. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Сутки ожидания. Как новые правила Google могут ударить по российским пользователям Android? И главное, не усложнится ли скачивание программ из российского Рустура? А Google объявил, что ужесточает контроль за установкой приложений на гаджеты. Подробнее Наталья Шашина.
7: Google идет по дорожке, которую уже протоптала Apple, комментируют эксперты. Android, открытая операционка, позволяющая установить приложение в обход Google Play, становится все более закрытой. Для загрузки приложений от непроверенных разработчиков нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. Этот режим охлаждения для того, чтобы защитить пользователей от мошенников, как ожидается, полноценно заработает в следующем году. Исключение сделают для верифицированных разработчиков. Их программы можно будет ставить даже из сторонних магазинов без ограничений. Поскольку из Google Play за последнее время пропали, например, приложения Ozon, Max, VK и некоторые другие, многие пользователи стали скачивать их в Рустор. И из-за новых правил Google возник вопрос, а не исчезнет ли такая возможность? Риски оценивает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
8: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Рустором, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложений Рустор для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
9: Если Рустор будет считаться непроверенным источником, как быть в итоге?
8: Риск такое действительно существует, будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google-сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант. У Samsung свой Store есть, у Xiaomi есть свой магазин приложений.
7: Месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложений Рустор его менеджменту. Поэтому юридически ВК, чьи сервисы и приложения уже исчезли из Google Play, больше не является собственником Рустор. Но все же опасения есть. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассуждает, новые правила, скорее всего, коснутся установки приложений бизнеса, попавшего под санкции. Но есть разные трактовки того, как все это будет работать в реальности.
10: Недоверенными источниками считаются все приложения, которые отсутствуют в Play Store, не подписанные компанией Google, то есть разработчик не имеет аккаунта, не имеет сертификата. Дальше идет вопрос трактовки. Есть правила, которые опубликованы достаточно давно, где говорится о том, что вводятся они только для стран, где работает Google, но не подсанкционных территорий. В России подсанкционной территорией для Google является только Крым, насколько мне известно. И многие трактуют это как правило, которое не распространяется на Россию, что нам сделают поблажку, и мы сможем, как раньше, ставить напрямую APK-файлы, они будут устанавливаться, и все будет хорошо. Надо смотреть на практику, которая будет, и высока вероятность, что запреты наступят для России. В этом случае, на первом этапе, то есть до конца 2027 года, у нас не будет проблемы, будет неудобство. Такие файлы будут устанавливаться с задержкой в 24 часа. Если в 2028 году правила ужесточат, а все идет к этому, то, скорее всего, получится ситуация, как на iOS, когда де-факто без взлома операционной системы что-либо поставить будет нельзя.
7: Как отмечают профильные сайты, Google добавляет заметное трение при установке, сутки ожидания и дополнительные предупреждения. При том, что для многих россиян вопрос такой ручной установки все более актуален. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
6: За двое суток сразу 3 нападения медведей на людей в разных регионах России. 1 человек погиб, и еще 3 пострадали. Самый страшный случай произошел на Алтае. Там медведь вытащил 29-летнюю туристку из палатки, утащил в лес и растерзал. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Можно ли отпугнуть зверя выстрелами? Почему его нельзя просто застрелить там, где он появился? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Об этом Олеся Савоськина.
11: Трагедия на Алтае случилась около часа ночи на турбазе в селе Артыбаш. 29-летняя девушка приехала туда из Новосибирска вместе с молодым человеком. Накануне он сделал ей предложение. Домик пара снимать не стала, остановилась в палатке. Ночью к лагерю пришел медведь. Он разорвал палатку, схватил девушку и утащил ее в лес. Молодой человек пытался отогнать зверя, звал на помощь. На крики прибежали другие отдыхающие. Приехали егерь и полиция. По словам очевидцев, полицейские стреляли в воздух, но медведь не испугался. Спасти девушку не удалось. При этом, даже если медведь вышел к домам, по закону застрелить его нельзя, рассказывает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
12: Сегодня, если медведь нападает на человека в поселке, это не является охотничьими угодьями. Человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, привлекут к уголовной ответственности. По данным Министерства природных ресурсов, 330 тысяч бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. А вот пользователи хотят заработать денег, и они предлагают охоту на медведя от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям дорого. Мясо медведя часто заражено трихинеллезом. Медведь поэтому охотников не интересует. А раз нету прессинга, популяция процветает.
11: После случившегося в районе ввели комендантский час. По ночам дежурят полицейские и егеря. Минприроды выдало доп. Разрешение на отстрел. За сутки охотники застрелили 5 медведей. К селам звери начали выходить еще за неделю до трагедии. По словам местного гида Александра, уже тогда жители и туристов просили не ночевать в палатках за пределами населенных пунктов и не ходить в лес. За 2 дня до нападения из-за медведей закрыли маршрут к водопаду Корбу. Сейчас палатки из окрестностей Артыбаша практически исчезли. Владелец местного гостевого дома Яков раньше разрешал гостям ставить палатки. Теперь отговаривает. Наплыв медведей он объясняет 2 причинами.
13: Во-первых, пожары в Красноярском крае. Оттуда медведи пошли спасаться. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Вот они к домам упрут все. Они выходят в основном ночью, а сейчас уже начали и днем ходить. Когда встречаешь его в дикой природе, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, медведей очень много, и все стараются защититься бомбочками, пикардами. И он постепенно начинает привыкать к этим звукам, уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там ничего не поможет. Надо сразу или залазить на дерево, или уходить подальше, потому что ни хлопки, ни громкие звуки, ничего не поможет.
14: Что теперь с тургруппами, которые в палатках?
13: Туристов как сдуло. Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел. В данный момент палаточный отдых, можно сказать, завершен на Алтае. С горючкой была проблема. Только все наладилось, люди только поехали, и нашествие медведей.
11: Почти одновременно медведи напали на людей еще в 2 регионах. В Кемеровской области мужчина возвращался с рыбалки и встретил медведицу с медвежонком. Она бросилась на него, рыбак ударил ее кулаком в нос и убежал. Позже его эвакуировали вертолетом. В Иркутской области медведь напал на 2 мужчин. Один получил укусы ноги, второго госпитализировали с серьезными травмами. Для организованных походов в местах, где водятся дикие животные, действуют особые требования, объясняет юрист по туризму Эдуард Шелоносов.
15: Обязан руководитель туристической группы или организатор уведомить МЧС, зарегистрировать свой маршрут. Что будет руководителю группы? Скорее всего, будет тяжким преступлением. Хотя, кто мог знать, что выскочит медведь? Это преступление будет квалифицироваться как умышленное. Какой предельный срок? Все зависит от количества объектов преступления. Может набежать до 14 лет лишения свободы.
11: Прошлогоднее нападение медведя на туристку из Саратова на Камчатке закончилось приговором организатору похода. Она осталась одна в палатке. Руководитель группы в это время ушел с частью туристов. Хотя ранее медведь уже приходил в лагерь и повредил одну из палаток. Этим летом организатора похода приговорили к 1,5 годам принудительных работ. На 3 года запретили заниматься туризмом и обязали выплатить пострадавшей более 1 000 000 рублей. Как показывает статистика, почти каждое 2 нападение бурого медведя происходит при встрече с медведицей с медвежатами. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
6: А в Европе больше всего нападений медведей приходится на Румынию. За последние 20 лет при столкновениях с ними погибли около 30 человек. В этом году власти почти вдвое увеличили квоту на отстрел. А в Японии прошлый год стал рекордным по числу пострадавших от медведей. 238 человек получили травмы и 13 погибли.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: По данным исследования, которое производственная компания Rockwool провела в конце июля, 73% россиян считают экологический имидж застройщика значимым фактором, влияющим на решение о покупке или аренде квартиры. Только 20% респондентов заявили, что для них зеленый аспект не имеет значения, и еще 7% затруднились с ответом. Чаще других на экофакторы обращают внимание люди в возрасте от 18 до 30 лет, 79%. Стало быть, в обозримом будущем запрос на зеленое строительство может стать еще более ощутимым. Стоит напомнить, что с 1 июля этого года в России появился новый межгосударственный зеленый стандарт для многоквартирных домов. Он заменил действовавший с 22 года национальный зеленый ГОСТ-Р для МКД и будет также применяться в странах ЕАЭС. По оценкам Дом.РФ, сегодня у нас зеленым критериям предварительно соответствует около 12% новостроек. Игроки рынка, которых Бизнес ФМ попросила поделиться своими зелеными наблюдениями, в принципе согласны с важностью экологического имиджа застройщика, но с рядом оговорок. Например, по их словам, при первом знакомстве с проектом экологичность редко становится главной причиной для звонка в отдел продаж. Это же не цена, не метраж, не транспортная доступность, не инфраструктура. Та же энергоэффективность не будет ключевым фактором принятия решения, если сам дом находится у шумной трассы или в окружении многоэтажек и бетонных дворов. А вот когда покупатель определился с бюджетом и районом, зеленые характеристики часто превращают подобранный вариант из подходящего в решающий. Хотя ЖК, который органично вписан в зеленый массив или стоит у воды, будет востребован, даже если в нем нет системы рекуперации тепла или энергосберегающих лифтов. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль не видит предпосылок для оптимизма относительно дипломатического разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ход развития событий на фронте всем хорошо известен. Спецоперации будет продолжаться. В Киеве, между тем, вновь заявили о готовности к переговорам с Россией об урегулировании конфликта. Украинская сторона готова садиться за стол переговоров, слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать свою позицию, заявил Укринформ первый замглавы Офиса президента Сергей Кислица. В свою очередь, Владимир Зеленский признал, что у Киева закончились средства на продолжение боевых действий. Он назвал это самым большим вызовом, отметив, что война подорожала и ресурсы нужно больше. По его словам, Украине придется их искать. Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра. Это следует из проекта постановления правительства. Организация, которая проводит ТО, сможет проверить авто в реестре на наличие разрешения на работу в такси. Если машина там обнаружится, техосмотр будет действовать более короткий срок. 6 месяцев, если автомобиль старше 5 лет, и 12 месяцев для более новых. Также перед техосмотром оператор обязан проверить не только ВИН, но и госномер, марку и модель автомобиля. Новые правила в случае одобрения вступят в силу с 1 марта будущего года. Московский метрополитен пополнил единый государственный реестр объектов культурного наследия сразу 31 станции. Под охрану взяты не только исторические станции первой очереди, открытые в 1935 году, но и сооружения более поздних десятилетий, а также их ценные элементы оформления – от мозаик и витражей до скульптур, лепнины и светильников, сообщает портал МОС.ру. В частности, в реестр вошли Арбатская и Филевская линии, Сокольники, Красносельская и Парк культуры Сокольнической линии. Каждая из них сохранила уникальность. Уникальные черты ранней советской архитектуры. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Это уже 126% ВВП. И долг продолжает быстро расти, несмотря на прежние обещания Трампа его снижать. Настанет ли для США день расплаты или за них заплатит весь мир? Комментарий Георгия Бофта. В России появился Билибили. Это китайский аналог Ютуба. Приложение уже можно скачать на Android. Скоро обещают русифицированную версию. Авторов планируют привлекать монетизации встроенным и для перевода и озвучки роликов. А заменит ли Билибили россиянам Ютуб и ждут ли его блогеры? В России введут экзамен на статус квалифицированного инвестора. Пока чтобы стать квалом, нужно соответствовать определенным критериям. Например, иметь инвестпортфель на 24 миллиона рублей или специальное образование. Что и когда изменится? Подробности на Business FM. Долг, который не собирается отдавать. Госдолг США достиг нового рекордного уровня, превысив 40 триллионов 47 миллиардов долларов. Установленный законом потолок 41 триллион 103 миллиарда. Запаса размером чуть больше триллиона при нынешних темпах наращивания хватит примерно на полгода. Два года назад бюджетное управление Конгресса ожидало рубежа в 40 триллионов лишь в 28-м финансовом году. С 2017 года долг удвоился, тогда как еще во время первого президентского срока Трамп обещал долг уменьшить. Насколько острает проблема для Америки и всего остального мира? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: Госдолг США – это не только обязательства в привычном их понимании. Это, по сути, еще и глобальный актив, поскольку казначейские бумаги США работают обеспечением для мировой финансовой системы. Служат залогом на рынке репо, резервом центробанков и так далее. Служат своего рода точкой отсчета для других финансовых активов. Это в том числе определяет главное политическое следствие огромного долга США. Благодаря их способности занимать такие огромные деньги, по сравнительно низкой цене Америка оплачивает в том числе и свою военную машину и может позволить себе вводить санкции против кого угодно и помогать союзникам. Благодаря своим трежерис Вашингтон может ввести войны в кредит, который частично оплачивает весь остальной мир. Правда, обслуживание растущего долга обходится все дороже. В этом смысле из-за своих колоссальных размеров госдолг начинает превращаться уже в ограничитель внешней политики. Дорого ли Америке обслуживать такой долг? Цена растет. Только в этом году на обслуживание уйдет около триллиона долларов. 3,3% ВВП. Это больше, чем на военные нужды. Проценты по долгу – вторая по размерам статья федерального бюджета после социального страхования. Она же самая быстро растущая. Если сравнить с нашей страной, то российский госдолг лишь до 17% ВВП против американских примерно 125% ВВП. Разница в 7 раз. Обслуживание госдолга России в бюджете составляет почти 9% всех расходов. У США порядка 15% расходов. И тут разрыв, как видим, уже гораздо меньше. Потому что у США мировой огромный рынок покупателей, а у России лишь узкий внутренний рынок, отрезанный от внешнего капитала. 10 лет назад Трамп, помнится, обещал вообще погасить весь долг за 2 своих срока. Тогда это было 19 триллионов. Вместо этого его размер удвоился. Причин несколько. Спецведомство, созданное в начале его второго срока для сокращения госрасходов, которым недолго руководил Илон Маск, вместо обещанного урезания госрасходов на 2 триллиона срезало их в 10 раз меньше, а по другим подсчетам в 100 раз. Ставка Трампа на то, что он наберет якобы триллионы на придуманных им же тарифах, полностью провалилась. Вместо обещанного им же 3% роста ВВП, который якобы все и покроет, ожидается рост не более чем в 1,8%. Война с Ираном ввергла страну в дополнительные военные расходы и нанесла удар по росту ВВП через цены на энергоносители. Дефицит бюджета составляет более 6%. Кроме того, Трамп обещал не трогать программы социального и медицинского страхования, нарастив еще и военные расходы, что в принципе несовместимо с сокращением долга. Кстати, иностранцы, включая тройку крупнейших держателей Японии, Британии и Китая, держат лишь чуть более 9 триллионов долга США. Посему миф о том, что, дескать, можно сбросить бумаги и обвалить Америку, не очень состоятелен. Этим можно разве что выстрелить себе же в ногу. На каждого американца, говорят, теперь приходится более 116 тысяч долларов долга. Вроде бы много. Бегущая строка на Таймс-сквер в Нью-Йорке об этом напоминает постоянно. На самом деле, конечно, никто этих денег платить не будет. Значимы лишь размеры ежегодных платежей по процентам. Суверенный долг США только рефинансируется, но по сути не погашается. Проблема вообще не в возврате тела кредита, а в способности бесконечно перезанимать по приемлемой ставке. Дефолт по обязательствам в собственной валюте США также не объявит. Это технически невозможно. Разве что Конгресс устроит дефолт чисто политически, отказавшись повышать потолок долга. Посему реальный сценарий – это не дефолт, а медленная стрижка держателей долга через инфляцию. Доходность 30-летних бумаг США достигла 5,3%. И это максимум с 2007 года. Минфин США теперь путем выкупа долгосрочных бумаг пытается сбить стоимость длинных денег. Именно поэтому, кстати, из-за скупки на десятки миллиардов и был установлен новый потолок долга в 40 триллионов. Между тем, от длинных ставок считаются ипотека, автокредит, корпоративные долги. И это уже как раз чувствительно для экономики в целом. Беспокоит ли госдолг американцев? Формально да. Примерно 2/3 так и говорят. 4/5 избирателей еще говорят, что наличие у кандидатов дата плана по долгу влияет на их выбор. Однако при этом те же избиратели не поддерживают никакие программы урезания госрасходов, которые могли бы уменьшить госдолг. Посему на ноябрьских промежуточных выборах обе партии будут много говорить о долге, но при этом обещать не трогать ничего из того, что его порождает. Америка в ситуации с долгом не одинока и даже не в худшем положении. У Японии долг вообще 240% ВВП. Совокупный долг ЕС превысил 15 триллионов евро. В еврозоне он составляет почти 90% ВВП. Так что это общая черта развитых стран, которые вошли в эпоху дорогих денег с долгами, набранными в эпоху дешевых. Правда, США тут в привилегированном положении, которое другим недоступно. Их долг номинирован в валюте, которую они сами же и печатают, и которая нужна всем остальным.
6: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». А заменит ли китайский Билибили россиянам YouTube и ждут ли его блогеры? Видеохостинг из Поднебесной выходит на глобальный рынок. В России его уже можно установить на Android, но пока в китайской версии. Адаптированный интерфейс и версию для айфонов обещают скоро. Изначально Билибили была нишевой площадкой для фанатов аниме и видеоигр, но теперь там есть видеоблоги, сериалы, документалки и развлекательные шоу. Продолжит Алина Орлова.
18: В основном на Билибили длинный контент, от 5 минут. Поэтому TikTok с быстрым дофамином все равно популярнее. Но китайский аналог YouTube точно входит в пятерку в КНР. Ежемесячная аудитория 400 миллионов, треть населения Китая. Официально Билибили в Россию еще не зашел, но в некоторых магазинах приложений можно найти китайскую версию, без глобуса на ярлыке. Контент чаще всего образовательный. Также встречаются русскоязычные блоги, которые, вероятно, ориентированы на самих китайцев, изучающих язык. От классических диалогов из учебников до целых адаптированных сериалов, продолжает жительница китайского Тяньцзиня Ли Джен.
19: Я там посмотрю русский сериал с субтитрами. У других Apple нету таких ресурсов. Китайские брокеры, они там публикают видео про традиционные китайские события и там ручная работа традиционная китайская. Зрителям из других стран, я тоже думаю, они будут интересны. Хороший путь для ознакомления Китая.
18: Главная фишка сервиса – так называемые всплывающие комментарии данму. Они вылетают прямо поверх видео, как во время трансляции. Видны только у зарегистрированных пользователей. В Китае Билибили популярен лишь у молодежи. И за счет отсутствия Ютуба. Россиянам он вряд ли зайдет на фоне изобилия контента, говорит журналист и основатель медиапроекта «Серый Мокко» Фэй Фан.
20: Не знаю, насколько россиян будет смотреть на еще одну новую платформу, смотреть видео, которое может и в других платформах уже есть. Сильно сомневаюсь. Здесь, по сути-то, нет аналога YouTube на китайском языке, который в международной версии. Как раз Билибили заполняет эту нишу. Ты когда включаешь приложение, там показывают анимешные персонажи. Я их не знаю, меня это сильно раздражает. Почему я хочу смотреть более серьезный контент, тоже вначале это видеть. Там реально есть очень качественный контент.
18: Платформа активно заманивает к себе западных блогеров. Например, номер один Ютуба Мистера Биста с полумиллиардной аудиторией. Иностранных авторов хотят привлечь на Билибили монетизацией, встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступом к собственной коллекции музыки и игр. Российские блогеры, которые год живущие без монетизации на заблокированном Ютубе, тоже обрадуются, если его китайский аналог действительно зайдет на наш рынок. Вывести деньги через Alipay, если сервис выберет такой вариант, тоже не будет проблемой. С PayPal сложнее. Продолжает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
21: Если вдруг они все-таки будут официально существовать, то у Билибили колоссальные возможности здесь, в России. Все-таки это компания международная, с возможностью социального лифта для российских блогеров потом выходить на зарубежку. Нормально, не через костыли, как это сейчас происходит с Ютубом. Плюс Билибили, как любая новая социальная сеть, она будет давать какие-то плюшки. Но на это, конечно, нужно время. Я думаю, что изначально монетизация будет классическая. Донаты блогерам. Второе, это просто прямая монетизация в рамках развития там Билибили может эти ставки поднимать или давать больше процент блогеру с точки зрения комиссионных. Ну, плюс никто не отменял какие-то эксклюзивные сделки, как, например, в свое время там Spotify делал, покупая подкасты.
18: Вспоминая про закрытый китайский интернет и конкуренцию на рынке, особенно интересно, что у Билибили будет с цензурой. В ответе одному из пользователей Твиттера официальный аккаунт сообщил, что контент будет общим. Цензура, вероятно, останется, как у зарубежных нейросетей вроде DeepSeek или в китайской версии TikTok, за негатив о чувствительных для Пекина вопросах. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
6: Может ли робот подтвердить, что он не робот? В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужные изображения. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован искусственным интеллектом, но он все равно наталкивает на мысли, а могут ли современные системы обманывать такую защиту. Валерий Убадоев продолжит.
1: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Она бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке. А иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал Medium. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот, отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
0: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчу может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решение. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, который будет двигать мышкой для решения.
1: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону или нажать на фигуры в определенном порядке. И система продолжает совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
3: Это на самом деле давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст. Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то ML-модели, а менять их достаточно легко, но и вообще пытаться с помощью AI обойти капчи достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет, перед нами человек или какой-то алгоритм.
1: Вообще слово «капча» — это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда капчу не могут пройти даже люди из-за порой трудноразличимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
22: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
22: Госкорпорация «Росатом» обсуждает строительство атомных энергоблоков с 15 государствами, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Уже подписано соглашение на возведение еще 17 блоков в 6 странах. Последним примером стало межправительственное соглашение с Вьетнамом. В Казахстане на площадке строительства двух блоков практически завершены изыскания. Сейчас «Росатом» строит за рубежом 28 энергоблоков в 9 странах. ОТП Банк возобновил переводы в казахстанских тенге в Банке Казахстана через международную систему SWIFT. Как указано на сайте кредитной организации, клиенты могут отправлять средства через мобильное приложение или в отделениях банка. Для проведения операции необходимо иметь счет в казахстанских тенге. Новые клиенты также могут открыть такой счет, обменять на него рубли и после этого отправить перевод. РЖД в последние дни августа удваивает число мест в Сапсанах, чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, сообщила компания. Увеличенными составами Сапсаны из Москвы в Санкт-Петербург будут курсировать с 24 августа. После проверки бургеров Роскачеством, опубликованной в начале августа, рестораны ужесточили санитарный контроль. В бургерах BB & Burgers, The Big, Burger Heroes, Ketchup и Tora Grill нашли бактерии группы кишечной палочки. Заведения не согласились с выводами, но контроль усилили. Burger Heroes, Достоевский, Ketchup и Tora Grill проверили условия хранения, оборудование, провели генеральные уборки, инструктаж сотрудников. Роскачество пообещало провести повторное исследование. Лучшими по итогам предыдущей проверки признаны бургеры «Вкусная точка», «Бургер Кинг» и «Стейк и Тизи». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российская валюта в четверг заметно укрепилась. Второй день подряд. Китайский юань опустился до 12 рублей 32 копеек, потеряв более 10 копеек за день, это почти процент. Поддержку рублю оказали дорожающая нефть, Brent превысила 93,5 доллара за баррель и подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа. Официальный курс доллара ЦБ снижен до 83 рублей 35 копеек. При этом рынок акций завершил день падением. Индекс Мосбиржи потерял 2,3% на основных торгах, опустившись до 2121 пункта. Лидеры снижения акции Московского кредитного банка почти 12%, Северсталь и Русала. Индекс РТС упал всего на 0,3% благодаря растущему рублю. Итоги дня подводит инвестиционный стратег УКРИ Капитал Сергей Суверов.
2: Российский фондовый рынок после роста в начале торгового дня в середине дня перешел к заметному снижению, и опять причиной падения стала геополитика. После заявления представителей Кремля, что пока нету точной информации о визите представителей Трампа в Москву для переговоров по российско-украинскому регулированию. Поэтому геополитика продолжает рулить рынком, несмотря на сильные корпоративные отчеты, несмотря на относительно слабые рубли, несмотря на высокие цены на нефть. Что касается курса рубля, то рубль сегодня как раз укрепился примерно до 83 рублей за доллар. Укрепление рубля, возможно, связано как с технической коррекцией, а рубль был сильно перепродан в последнее время, так и с ростом цен на нефть. Цены на нефть Brent превысили 93 доллара за баррель на фоне очередной эскалация конфликта на Ближнем Востоке. США переходят к усилению санкционного режима против Ирана, по сути, вводят полноценную торговую блокаду Ирана и угрожают вторичными санкциями Тегерану. Но я имею в виду санкциями против торговых партнеров Ирана. Все это ведет на фоне закрытия Армузского пролива к дальнейшему росту цен на нефть, которые продолжают расти и в основном сейчас зависят от геополитики и ситуации с Армузским проливом.
6: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УКРИ Капитал. Ранее на торгах Brent в моменте приближалась к 95 долларам за баррель. На фоне напряженности на Ближнем Востоке котировки находятся на максимуме более чем за 3 недели. Минус 100 миллионов рублей за одну ночь. С такой историей к нам обратился владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия изъяла из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия объяснила Бизнес ФМ, по каким причинам антикварное оружие могут изъять, можно ли его вернуть и реально ли соответствует всем критериям. Подробности утром на Бизнес ФМ. Сейчас в России появится экзамен на статус квалифицированного инвестора. А раньше для того, чтобы стать квалом, нужно было соответствовать определенным критериям, например, размер инвестпортфеля не менее 24 миллионов рублей, профильное образование или же стаж работы финансовой организации от 2 лет. Кроме того, этот статус могли получить специалисты в сфере финансового анализа, инвестконсультирования и управления активами, чья квалификация подтверждена международными документами. Теперь же человек может предъявить российский сертификат или аттестат и сдать специальный экзамен, сообщила пресс-служба регулятора. Комментирует президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.
8: Вариант с экзаменом для получения статуса квалифицированного инвестора является компромиссом между оценкой знаний инвестора и имущественным критерием. Действующий в настоящее время имущественный критерий очень высокий. Он равен 24 миллионам рублей. То есть вы можете быть признаны квалифицированным инвестором при наличии у вас активов на 24 миллиона рублей. Однако и для этого и предусмотрен квалификационный экзамен. Вы можете иметь в два раза меньше имущества, а именно 12 миллионов рублей, если ответите на 7 из 8 вопросов соответствующего экзамена. Это очень важно. Для некоторых из инструментов, для которых это сейчас предусмотрено, речь идет о структурных облигациях, о вечных облигациях, о внебиржевых деривативах и некоторых других финансовых инструментов. Как мы надеемся, этот круг инструментов, доступ к которым можно будет получить благодаря такому механизму окваливания, будет расширен.
9: Есть ли какие-то прогнозы по поводу востребованности этого экзамена? Вот потянутся ли люди?
8: Я думаю, что это может стать одним из наиболее популярных вариантов получения статуса квалифицированных инвесторов, просто потому что число инвесторов, имеющих 12 миллионов рублей, гораздо больше, чем те, у кого есть 24.
6: Алексей Тимофеев, президент Национальной ассоциации участников фондового рынка. Новые правила получения статуса квалифицированного инвестора вступают в силу с 31 августа. Банки повышают ставки. С середины августа сразу несколько крупных кредитных организаций сообщили об улучшении условий по вкладам и накопительным счетам. Чем это может быть связано и не пора ли нести деньги в банк? Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас дальневосточная горбуша за год подорожала почти в полтора раза. По данным в ГУП «Нацрепресурс», ее оптовая цена достигла 460 рублей за килограмм, прирост 46%. Кита поднялась в цене почти на 18% до 530 рублей, а нерка на 4% до 850 рублей за кило. Причина – резкое падение вылова лососевых. По данным в НИРО, в середине августа общий объем добычи сократился почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Вылов горбуш упал на 70%, киты на 30%, а нерки на 56%. Говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
10: Речь идет о лососях Дальнего Востока. Сейчас идет их путина. Следующие лососи придут с Дальнего Востока только через год. Сейчас отставание примерно в два раза от аналогичного года 2024. Если такая тенденция и динамика сохранится до конца путины, и очевидно будет, что рыбы больше мы не наловим, то, соответственно, и цена будет высокой. Ну, всегда считалось, что горбуша – это самый дешевый вид рыбы из лососей. Причем не только из диких дальневосточных, но и из вообще всех, в том числе форели, аквакультурные. Нацрепресурс, видимо, дает оптовые цены, но на самом деле, если говорить о рознице для потребителя, то цена в магазинах уже перевалила давно за 650 рублей за килограмм. Но я думаю, еще не предел, она еще подрастет. Так что о горбуше, как о самом дешевом виде лосося, придется забыть на некоторое время. Похоже на то, что мы вступаем в год неурожайных поколений тихоокеанских лососей, и когда эта динамика поменяется и пойдет на повышение, пока сказать сложно.
23: Почему цены на горбушу взлетели больше всех, там приводится число 46%, а на нерку только на 3,7%?
10: Ну, горбуша, у нее короткий цикл, как бы он повторяется каждые два года, это поколение 24-го года вернулось. Вот если, условно говоря, в 25-м году она погибла там и плохо скатилась во время ухода в море, да, то теряется почти все поколение. Другие виды, такие как нерка, у них другая биология. Они могут в море жить и год, и два, и три. Соответственно, размазывается вот это. Да? Если какой-то год получился очень неудачным, и морские условия неблагоприятные, часть рыбы умерла, но предыдущий год или последующий он выжил. И за счет этого он нивелируется вот эти природные катаклизмы. Это касается и нерки, и киты, и кижуча, и чавыча. А горбуша вот такой вид, видите, он очень тонкий, он имеет самый короткий цикл, и, соответственно, если поколение погибло, то погибает все поколение. Но я думаю, будет цена еще расти. 800, думаю, минимум будет цена. Это имеется в виду потрошенное без головы, если, соответственно, филе еще дороже.
6: Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В Росрыболовстве напомнили, что цена зависит не только от вылова, но и от логистики, инфляции и спроса. При этом средняя цена охлажденной мороженой лососины в рознице, по данным Росстата, выросла всего на 3% до 1400 рублей за килограмм. Однако россияне стали тратить на рыбу больше. А так, в прошлом году среднемесячные расходы выросли почти на 1000 рублей, а потребление рыбы при этом сократилось до 22 килограммов на человека в год. Это почти на килограмм меньше, чем в 2024 году.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Один из самых популярных ныне американских интернет-деятелей Дхар Ман успел в своей доонлайновой жизни поработать и риэлтором, и продавцом машин, и ипотечным менеджером. И все без успеха. В 2018 году начал снимать короткие ролики для соцсети и видеохостингов. Сначала просто мотивационные, потом в жанре моралите, о порядочности и честности в отношениях, о добре и зле, о ситуациях, в которых люди сталкиваются с нравственным выбором. В финале каждого ролика обязательный поучительный вывод. Именно этот формат и нашел отклик у публики. Сегодня у Мана более 130 миллионов подписчиков в соцсетях и на разных видеоплатформах. А годовой доход превышает 55 миллионов долларов. Миллионов подписчиков в соцсетях и на разных видеоплатформах. А годовой доход превышает...

0: воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов и физиотерапию.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В США призвали Китай присоединиться к программе по изоляции иранской экономики и обрушению правительства. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не исключает Пекин из числа стран, которым предлагается поддержать новую кампанию Дональда Трампа. В интервью CNBC Бессент подчеркнул, что Вашингтон ожидает от союзников и соперников поддержки усиленной кампании против Ирана. На вопрос о том, будет ли Вашингтон оказывать давление на Китай, глава Минфина заявил, что многие разговоры лучше вести в частном порядке. Пираты захватили грузовое судно у восточного побережья Сомали. Оно шло под флагом Камеруна и перевозило оружие, телекоммуникационное и спутниковое оборудование для турецкого военного учебного центра в Могадишо, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя сомалийских властей. Судно было захвачено 17 августа. На борту находились 10 членов экипажа. Во вторник, по данным АП, по судну нанесли удар. 4 человека погибли, 2 ранены. Кто нанес удар, не уточняется. Верховный суд счел соразмерные меры ответственности отмену регистрации списка «Яблоко» из-за нарушений прав интеллектуальной собственности и финансирования избирательной кампании. К такому выводу пришла апелляционная коллегия Верховного суда, с определением которой ознакомилась газета «Ведомости». Как говорится в тексте, суд первой инстанции верно определил обстоятельства, имеющие значение для административного дела. Позиции суда были мотивированы и основаны на правильном истолковании закона о выборах в Госдуму. При вынесении вердикта были соблюдены нормы материального и процессуального права, указал Верховный суд. Волгоградский областной суд постановил вернуть ружье пенсионеру Николаю Мухину, которого ранее оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд. Производство по делу прекращено в связи с действиями лица в состоянии крайней необходимости. Как сообщалось, фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей с конфискацией ружья после того, как он выстрелил по пролетавшему над его домом дроном. Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что оплатит за него штраф. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Порядок не должен доходить до абсурда. А тульский губернатор поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на одесской площадке. Ранее администрация города Булохова увидела в этом вандализм, обратилась в полицию и пригрозила уголовным делом. Местных жителей такая реакция возмутила. Их поддержал одесский омбудсмен Яна Ландратова, а мы поговорили с мамой девочки. Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Об этом Business FM рассказал владелец автопарка. Еще месяц назад он оформлял полис для такси за 20 тысяч рублей, а сейчас все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как такое может быть. И возвращение в нулевые. Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году, сообщает CNews со ссылкой на МВидео. Эксперты связывают это с исчезновением музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто новой старой модой. Подробности на Business FM. Не в их пользу все обернулось. Мать девочки, нарисовавшей смешариков на детской площадке, подвела итоги этой абсурдной истории. Напомню, в городе был

0: В Хавитульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за безобидного рисунка на резиновом покрытии. В ситуацию пришлось вмешиваться детскому омбудсмену и губернатору, но все закончилось почти хорошо. Иван Медведев подробнее.
1: 14-летняя девочка в городском парке пастельными мелками нарисовала героев популярного мультфильма «Кроша, Ежика и Нюшу». Нарисовала очень красиво. Как рассказала бизнес-ФМ мать девочки, прохожие останавливались, фотографировали работу и хвалили художницу, к слову, самоучку. Но девочка не учла, что холстом стало дорогое резиновое покрытие. А администрация города учла. Чиновники подошли к делу ответственно, изучили записи с камер, установили личность нарушителя и подали заявление в полицию, сославшись в том числе на статьи Уголовного кодекса. Администрация квалифицировала это как порчу муниципального имущества и вандализм, что изумило многих юристов. По закону рисовать на муниципальном имуществе нельзя, даже если рисунок красивый и несет исключительно позитив. Нарушение есть, но вандализм и угрозы уголовным делом? Этого не может быть. Это не научно, сказал бы в данной ситуации Лосяш. Тем не менее, чиновники предложили девочке и ее родителям отмыть рисунки до окончания проверки. Это, как пояснила администрация, может стать смягчающим обстоятельством. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступились за девочку. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. А усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Итоги этой истории по просьбе бизнес-ФМ подвела мать художницы Любовь.
2: Очень не в их пользу все обернулось.
3: Как дочка отреагировала сначала на вот эти претензии?
2: Она изначально сильно расстроилась, конечно. Ей было неприятно, потому что она преследовала иные цели. Она хотела сделать добро, скажем так, детям. Она, к сожалению, видела изначально пост администрации, обвинения, вот эти все статьи, упоминания полиции. Первая реакция, да, очень сильно расстроилась, успокаивали, как могли. Но сейчас вот благодаря поддержке вот этой колоссальной, нас люди поддержали, за что им огромное спасибо. Сейчас ребенок отлично себя чувствует. Самое главное, что она поняла, что ничего криминального в ее поступке не было злого умысла.
1: Рисунки, по словам нашей собеседницы, пока остаются на площадке. Но местные власти в четверг, даже после комментария губернатора, так и не попытались извиниться перед этой семьей. Возможно, сотрудникам администрации стоило бы пересмотреть одну из серий поучительного мультфильма «Смешарики», где бараш незаслуженно обидел Нюшу. По факту, в ней коротко описана и вся суть случившегося в Болохове.
4: Я с самыми добрыми намерениями, от души, а он...
5: Он не прав. Так себя вести нельзя. Он должен осознать свою вину и извиниться.
4: Бараш! Бараш!
5: Ну, мило.
4: Я здесь. Можешь извиняться.
1: Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
0: Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Правда ли это? В нашу редакцию обратился владелец автопарка и заявил, что еще недавно полис для такси оформлял за 20 тысяч рублей, а уже спустя месяц все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису были одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как это может быть. Евгений Перечук продолжит.
6: «Бизнес говорит».
7: По словам индивидуального предпринимателя Николая Юркевича, в бизнесе такси он не новичок. Вращается в этой сфере больше 5 лет, но такое с ним случилось впервые. Николай владелец небольшого автопарка в Сергиевом Посаде. Машины сдает в аренду такси. В конце июля приобрел в лизинг кроссовер Havail Jolion 2024 года выпуска. Оформил на ИП. Приобрел ОСАГО и КАСКО. ОСАГО вышел в 20,5 тысяч рублей. КАСКО в 60 тысяч. Дороговато, говорит Николай, но съели и поехали. Спустя 3 недели покупается уже за наличку седан Geely M-Grand 23 года. И при оформлении ОСАГО глаза на лоб полезли, говорит Николай.
8: И когда начали оформлять страховку, вот оформляем только полис ОСАГО для такси, естественно, условия везде были одни и те же. То есть 1 год использование такси, водитель без ограничений. Ну, это стандартный полис для такси. Havail Jolion по этому полису стоит 20 тысяч, там 2500, а Geely M-Grand у нас получается от 139. И я уже думал, мало ли повторяюсь, может, дело с машиной. Я думал, может, проблема то, что там какой-то старый собственник. Я уже пытался оформлять ее на себя. То есть всячески разным с калькулятором играл. Знакомым страховым агентом, в разном абсолютно страховым агентом закидывал информацию. Везде плюс-минус одна и та же сумма. Это 139 тысяч. Я пытался найти в интернете какую-то информацию. Но все в общих случаях там, то есть вот планируется подъем. Хорошо, подъем там, не знаю, там 5-10%. Но такой резкий скачок в 7 раз.
7: Несмотря на то, что один автомобиль кроссовер, а другой седан B-класса, в классификации Яндекс.Такси они относятся к комфорт-классу. То есть, по идее, должны оформляться по одной цене. В качестве эксперимента Николай снова попробовал вбить данные Havail Jolion, и калькуляторы снова выдали ценник в 139 тысяч. Хотя у Николая на руках уже есть полис за 20,5 тысяч. Неужели ценник за считанные недели вырос в 7 раз? Не стоит торопиться, отвечает вице-президент страхового общества Реса Гарантия Игорь Иванов.
9: Ошибиться может любой человек. И вполне вероятно, что когда он оформлял свою первую ОСАГО, которая была подешевле, оператор, агент, сотрудник страховой компании допустил ошибку и не учел, что этот автомобиль будет использоваться как такси. По второму договору все очевидно, и люди поняли, что это такси. Почему ОСАГО такси дороже, ну, наверное, объяснять не надо. Машина постоянно в движении и очень часто попадает в ДТП. А статистика по такси у нас очень печальная.
3: 140 тысяч рублей ОСАГО для такой машины в рамках такси – это рабочая стоимость?
9: Для такси все возможные наценки, увеличивающие стоимость, могут применяться. ОСАГО для такси, да, дорого.
7: Не только член Российского союза автостраховщиков считает, что первый полис был оформлен по ошибочно низкой цене. Такое же мнение нам сразу высказал член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. 20 тысяч рублей за полис ОСАГО для автомобиля такси, по его словам, абсолютно не рыночная цена.
10: Если в одном случае все коэффициенты, которые влияют на цену, поставить минимальными, а в другом случае максимальными, то такой разброс в принципе, наверное, может быть. Но также не может быть, что они за 3 недели изменятся так драматически.
3: То есть, хочу говорить о том, что 20 тысяч ОСАГО для такси – это нереально, это очень мало, так не бывает.
10: Это очень мало, да. То есть, в первом случае цена выглядит сильно заниженной, непонятно от чего. Во втором случае сильно завышенной, тоже непонятно от чего. Возможно, в первом случае оформлена страховка не машины такси. И любой страховщик, и онлайн-сервисы, типа там «Сравниру» и так далее, которые предлагают страховки, и любой агент, он должен дать расчет страховой премии, в котором содержится базовый тариф и набор коэффициентов, вот этих влияющих на стоимость.
7: На страховом рынке давно говорят о том, что премии по полисам ОСАГО, в особенности для такси, будут повышаться. И это процесс неизбежный. Но никто не говорил, что рост будет стремительным. Пока что получается наоборот. В сфере такси быстро набирают популярность так называемые короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси. И почти все они на короткий срок. От суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза. И составил всего 456 рублей в сутки. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: За двое суток сразу 3 нападения медведей на людей в разных регионах России. 1 человек погиб, еще 3 пострадали. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Почему их нельзя просто застрелить? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год-году. Об этом порталу CNews сообщили в М-видео. Эксперты связывают рост продаж и исчезновение музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто модой. Плееры – это часть эстетики нулевых. Валерий Бадоев продолжит.
11: Часть такого роста продаж объясняется эффектом низкой базы. По данным М-видео, за 6 месяцев этого года россияне купили почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Не то чтобы много, но это рост на 38% год-году. Лидером по продажам стал бренд Digma. Одна из причин заинтересованности россиян в плеерах – нестабильность. Мобильный интернет, особенно в регионах, из-за чего не получается подключиться к стриминговым сервисам. Также на плеер можно скачать треки, которые были либо удалены из сервисов, либо из них были вырезаны слова и фразы из-за упоминания наркотиков, а трек хочется слушать в цельном виде. Продолжает гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов.
12: Я вижу в этом, что доступ к музыке у людей всегда был нажатием одной кнопки, и люди вот сейчас, мне кажется, что ищут способы получения, опять же, быстро оперативной музыки и, самое главное, той, которую они хотят слушать. Сейчас, когда часть контента по тем или иным причинам недоступны, я думаю, что да, пользователь не будет помириться с этим, а купит себе, может быть, MP3-плеер и точно так же будет делать свои плейлисты и слушать это в хорошем качестве, независимо, есть интернет, нет интернета. Это такой костыль на текущую ситуацию.
11: Но, с другой стороны, проблемы с интернетом и цензурой в треках на стримингах решаются просто скачиванием музыки на смартфон. Покупать для этого отдельный плеер уже как-то чересчур, даже если не хочется заполнять память телефона песнями. Поэтому, скорее всего, основная причина все же другая. Среди молодежи сейчас крайне распространена культура Y2K, то есть культура нулевых. Молодые люди даже одеваются в том же стиле, а проводные наушники и плееры – это уже часть целой эстетики. И, скорее всего, в плеерах эстетики больше, чем практического применения, считает музыкальный редактор Афиша Дейли, автор телеграм-канала Cry Me a River T30 Леша Горбаш.
13: Я думаю, что это больше про эстетику, ну и реакции на то, что да, происходит с доступностью музыки. Просто MP3-плееры, это же, мне кажется, ни в коем случае не способ от всех вот проблем уйти.
3: Неужели это не стало каким-то толчком исчезновения музыки на стримингах, толчком к популярности?
13: Я думаю, стало в некоторой степени, конечно. Просто я бы не преувеличивал вот эту вот волну популярности.
11: Также эстетикой и, может быть, ностальгией объясняются и выросшие в России продажи виниловых пластинок и проигрывателей. А в конце прошлого года Washington Post сообщала, что в Штатах выросли продажи CD и DVD-дисков. Валерий Бадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Твердый борщ, мясо в виде желе или икринок, хлеб в консистенции пены – это молекулярная кухня, которую еще называют экспериментальной или провокационной. Ее основоположниками стали венгерский физик Николас Курти и французский химик Эрве Тис в конце 1980-х годов. Они оба увлекались кулинарией и искали новые способы готовки. Курти говорил: «Беда нашей цивилизации в том, что мы в состоянии измерить температуру атмосферы Венеры, но не представляем, что творится внутри суфле на нашем столе. Вместо привычных кастрюль и сковородок мастера молекулярной кухни используют испарители, дегидраторы и сушильные шкафы. А сам процесс готовки больше напоминает лабораторный опыт. Не быстро и не дешево, зато максимально оригинально».
14: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Запасы золота в международных резервах России снизились до минимума с января 2020 года. На 1 августа их объем составил 73,2 миллиона тройских унций против 73,4 месяцем ранее и 74,8 на начало года. Стоимость запасов упала ниже 293 миллиардов долларов с 299 на 1 июля и 326,5 на 1 января, следует из данных Банка России. Как пишет Bloomberg, Центробанк продолжает распродавать резервы. Их сокращение началось в прошлом году, когда Минфин начал продавать золото и иностранную валюту из Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета на фоне снижения нефтегазовых доходов. Минфин США продлил до 19 сентября действие лицензии, которая выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов «Лукойла». Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Первоначально лицензия действовала до 17 января, а потом неоднократно продлевалась, в последний раз до 22 августа. Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в Евросоюз, обойдя по объемам США. Об этом заявила представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе. Она добавила, что сейчас страны-члены сообщества готовят газохранилище перед отопительным сезоном. Темпы несколько медленнее, чем в предыдущие годы, но на сегодняшний день уже готово почти 62%. Министерство экономики Германии не ожидает дефицита газа зимой, несмотря на низкий уровень заполнения газохранилищ. По оценке ведомства, уровня в 60-70% к началу зимы в сочетании с возможностями импорта будет достаточно для удовлетворения среднего зимнего спроса. Однако в будущем государственное вмешательство не исключается. Мощность АЭС «Козлодуй» в Болгарии ограничат впервые за 52 года эксплуатации станции. Причина – обмеление Дуная. Как сообщает Минэнерго, мощность пятого энергоблока 21 августа будет снижена на 120 мегаватт, чтобы избежать возможной аварийной ситуации. Отмечается, что это часть мероприятий по обеспечению безопасного функционирования АЭС, что необходимо в связи с продолжающимся беспрецедентным и критичным снижением уровня воды в Дунае. Тенденция снижения на болгарском участке реки сохраняется. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сутки ожидания. Как новые правила Google могут ударить по российским пользователям Android? И главное, не усложнится ли скачивание программ из российского Рустора? А Google объявил, что ужесточает контроль за установкой приложений на гаджеты. Подробнее Наталья Шашина.
16: Google идет по дорожке, которую уже протоптала Apple, комментируют эксперты. Android, открытая операционка, позволяющая установить приложение в обход Google Play, становится все более закрытой. Для загрузки приложений от непроверенных разработчиков нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. Этот режим охлаждения для того, чтобы защитить пользователей от мошенников, как ожидается, полноценно заработает в следующем году. Исключение сделают для верифицированных разработчиков. Их программы можно будет ставить даже из сторонних магазинов без ограничений. Поскольку из Google Play за последнее время пропали, например, приложения Ozon, Max, VK и некоторые другие, многие пользователи стали скачивать их в Рустор. И из-за новых правил Google возник вопрос, а не исчезнет ли такая возможность? Риски оценивает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
17: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Рустором, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложений Рустор для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
18: Если Рустор будет считаться непроверенным источником, как быть в итоге?
17: Риск такое действительно существует, будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google-сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант. У Samsung свой Store есть, у Xiaomi есть свой магазин приложений.
16: Месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложений Рустор его менеджменту. Поэтому юридически ВК, чьи сервисы и приложения уже исчезли из Google Play, больше не является собственником Рустор. Но все же опасения есть. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассуждает, новые правила, скорее всего, коснутся установки приложений бизнеса, попавшего под санкции. Но есть разные трактовки того, как все это будет работать в реальности.
19: Недоверенными источниками считаются все приложения, которые отсутствуют в Play Store, не подписанные компанией Google, то есть разработчик не имеет аккаунта, не имеет сертификата. Дальше идет вопрос трактовки. Есть правила, которые опубликованы достаточно давно, где говорится о том, что вводятся они только для стран, где работает Google, но не подсанкционных территорий. В России подсанкционной территорией для Google является только Крым, насколько мне известно. И многие трактуют это как правило, которое не распространяется на Россию, что нам сделают поблажку, и мы сможем, как раньше, ставить напрямую АПК-файлы, они будут устанавливаться, и все будет хорошо. Надо смотреть на практику, которая будет, и высока вероятность, что запреты наступят для России. В этом случае, на первом этапе, то есть до конца 2027 года, у нас не будет проблемы, будет неудобство. Такие файлы будут устанавливаться с задержкой в 24 часа. Если в 2028 году правила ужесточат, а все идет к этому, то, скорее всего, получится ситуация, как на iOS, когда де-факто без взлома операционной системы что-либо поставить будет нельзя.
16: Как отмечают профильные сайты, Google добавляет заметное трение при установке, сутки ожидания и дополнительные предупреждения. При том, что для многих россиян вопрос такой ручной установки все более актуален. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Business FM.
0: За двое суток сразу три нападения медведей на людей в разных регионах России. Один человек погиб, еще трое пострадали. Самый страшный случай произошел на Алтае. Там медведь вытащил 29-летнюю туристку из палатки, утащил в лес и растерзал. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Можно ли отпугнуть зверя выстрелами? Почему его нельзя просто застрелить там, где он появился? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Об этом Олеся Савоськина.
20: Трагедия на Алтае случилась около часа ночи на турбазе в селе Артыбаш. 29-летняя девушка приехала туда из Новосибирска вместе с молодым человеком. Накануне он сделал ей предложение. Домик пара снимать не стала, остановилась в палатке. Ночью к лагерю пришел медведь. Он разорвал палатку, схватил девушку и утащил ее в лес. Молодой человек пытался отогнать зверя, звал на помощь. На крики прибежали другие отдыхающие. Приехали егерь и полиция. По словам очевидцев, полицейские стреляли в воздух, но медведь не испугался. Спасти девушку не удалось. При этом, даже если медведь вышел к домам, по закону застрелить его нельзя, рассказывает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
21: Сегодня, если медведь нападает на человека в поселке, это не является охотничьими угодьями. Человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, привлекут к уголовной ответственности. По данным Министерства природных ресурсов, 330 тысяч бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. А вот пользователи хотят заработать денег, и они предлагают охоту на медведя от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям дорого. Мясо медведя часто заражено трихинеллезом. Медведь поэтому охотников не интересует. А раз нету прессинга, популяция процветает.
20: После случившегося в районе ввели комендантский час. По ночам дежурят полицейские и егеря. Минприроды выдало доп. Разрешение на отстрел. За сутки охотники застрелили 5 медведей. К селам звери начали выходить еще за неделю до трагедии. По словам местного гида Александра, уже тогда жители и туристов просили не ночевать в палатках за пределами населенных пунктов и не ходить в лес. За 2 дня до нападения из-за медведей закрыли маршрут к водопаду Корбу. Сейчас палатки из окрестностей Артыбаша практически исчезли. Владелец местного гостевого дома Яков раньше разрешал гостям ставить палатки. Теперь отговаривает. Наплыв медведей он объясняет 2 причинами.
22: Во-первых, пожары в Красноярском крае. Оттуда медведи пошли спасать. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Вот они к домам упрут все. Они выходят в основном ночью, а сейчас уже начали и днем ходить. Когда встречаешь его в дикой природе, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, медведей очень много, и все стараются защититься бомбочками, пикардами. И он постепенно начинает привыкать к этим звукам, уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там ничего не поможет. Надо сразу или залазить на дерево, или уходить подальше, потому что ни хлопки, ни громкие звуки, ничего не поможет.
23: Что теперь с тургруппами, которые в палатках?
22: Туристов как сдуло. Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел. В данный момент палаточный отдых, можно сказать, завершен на Алтае. С горючкой была проблема. Только все наладилось, люди только поехали, и нашествие медведей.
20: Почти одновременно медведи напали на людей еще в 2 регионах. В Кемеровской области мужчина возвращался с рыбалки и встретил медведицу с медвежонком. Она бросилась на него, рыбак ударил ее кулаком в нос и убежал. Позже его эвакуировали вертолетом. В Иркутской области медведь напал на 2 мужчин. Один получил укусы ноги, второго госпитализировали с серьезными травмами. Для организованных походов в местах, где водятся дикие животные, действуют особые требования, объясняет юрист по туризму Эдуард Шелоносов.
24: Обязан руководитель туристической группы или организатор уведомить МЧС, зарегистрировать свой маршрут. Что будет руководителю группы? Скорее всего, будет тяжким преступлением. Хотя, кто мог знать, что выскочит медведь? Это преступление будет квалифицироваться как умышленное. Какой предельный срок? Все зависит от количества объектов преступления. Может набежать до 14 лет лишения свободы.
20: Прошлогоднее нападение медведя на туристку из Саратова на Камчатке закончилось приговором организатору похода. Она осталась одна в палатке. Руководитель группы в это время ушел с частью туристов. Хотя ранее медведь уже приходил в лагерь и повредил одну из палаток. Этим летом организатора похода приговорили к 1,5 годам принудительных работ. На 3 года запретили заниматься туризмом и обязали выплатить пострадавшей более 1 000 000 рублей. Как показывает статистика, почти каждое 2 нападение бурого медведя происходит при встрече с медведицей с медвежатами. ритме. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: А в Европе больше всего нападений медведей приходится на Румынию. За последние 20 лет при столкновениях с ними погибли около 30 человек. В этом году власти почти вдвое увеличили квоту на отстрел. А в Японии прошлый год стал рекордным по числу пострадавших от медведей. 238 человек получили травмы и 13 погибли.
14: Дело вкуса. С Катей Калиной.
1: Меняем кабачки на яблоки. Столичные рестораны к концу недели разыгрались в яблочный спас. Пироги, шарлотки, печеные яблоки с корицей, ну и, конечно, сидры с кальвадосом. Австралиец Джонатан Кёртис, бренд-шеф Marble Bistro на Никитском бульваре, решил не делиться яблоками с кондитерами и ввел их в основное меню. Две закуски и одно горячее блюдо. Это свиная шейка сувит, которая подается с тушеной красной капустой, яблочным кули и соусом демиглас с ароматом печеных яблок, тертый хреном в компанию. Кроме этого, в Marble можно попробовать страчителлу с яблочным муссом и авторскую версию паштета из печени птицы на бриоше с карамелизированными яблоками. Ресторан «Доктор Живаго», известный своей любовью к реконструкциям исторических рецептов, решил напомнить своим гостям вкус классической шарлотки. Обратился за помощью к научно-исследовательскому отделу музея усадьбы Царицына. Оказалось, что рецепт шарлотки пришел в Россию в конце екатерининской эпохи вместе с интересом к английскому вкусу. Тогда это был пудинг с яблочной начинкой. Форму выкладывали по краям ломтиками хлеба, пропитанными сливочным маслом. А вот при Александре I на званных ужинах уже блистала шарлот а-ля рус от французского повара Мари Антуана Карема с печеньем савоярди, с ним, напомню, готовится тирамису, и баварским кремом. В Ня-Бистро Жиральдин – нежное яблочное парфе на основе бисквита с кальвадосом, муссом шантильи, лепестками миндаля и цветочной солью. А в ресторане «Белуга» – яблочный наполеон с ванилью и сорбетом из астрагона, мяты, крапивы и зеленых яблок. С вами была Катя Калина.
14: Дело вкуса. На Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль не видит предпосылок для оптимизма относительно дипломатического разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ход развития событий на фронте всем хорошо известен. Спецоперация будет продолжаться. В Киеве, между тем, вновь заявили о готовности к переговорам с Россией об урегулировании конфликта. Украинская сторона готова садиться за стол переговоров, слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать свою позицию, заявил Укринформ первый замглавы Офиса президента Сергей Кислица. В свою очередь, Владимир Зеленский признал, что у Киева закончились средства на продолжение боевых действий. Он назвал это самым большим вызовом, отметив, что война подорожала и ресурсы нужно больше. По его словам, Украине придется их искать. Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра. Это следует из проекта постановления правительства. Организация, которая проводит ТО, сможет проверить авто в реестре на наличие разрешения на работу в такси. Если машина там обнаружится, техосмотр будет действовать более короткий срок. 6 месяцев, если автомобиль старше 5 лет, и 12 месяцев для более новых. Также перед техосмотром оператор обязан проверить не только ВИН, но и госномер, марку и модель автомобиля. Новые правила в случае одобрения вступят в силу с 1 марта будущего года. Московский метрополитен пополнил единый государственный реестр объектов культурного наследия сразу 31 станции. Под охрану взяты не только исторические станции первой очереди, открытые в 1935 году, но и сооружения более поздних десятилетий, а также их ценные элементы оформления – от мозаик и витражей до скульптур, лепнины и светильников, сообщает портал МОС.ру. В частности, в реестр вошли Арбатская и Филевская линии, Сокольники, Красносельская и парк культуры Сокольнической линии. Каждая из них сохранила уникальность. Уникальные черты ранней советской архитектуры. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Это уже 126% ВВП. И долг продолжает быстро расти, несмотря на прежние обещания Трампа его снижать. Настанет ли для США день расплаты или за них заплатит весь мир? Комментарий Георгия Бофта. В России появился Билибили. Это китайский аналог Ютуба. Приложение уже может скачать на Android. Скоро обещают русифицированную версию. Авторов планируют привлекать монетизации встроенным и для перевода и озвучки роликов. А заменит ли Билибили россиянам Ютуб и ждут ли его блогеры? В России введут экзамен на статус квалифицированного инвестора. Пока чтобы стать квалом, нужно соответствовать определенным критериям. Например, иметь инвестпортфель на 24 миллиона рублей или специальное образование. Что и когда изменится? Подробности на Business FM. Долг, который не собирается отдавать. Госдолг США достиг нового рекордного уровня, превысив 40 триллионов 47 миллиардов долларов. Установленный законом потолок 41 триллион 103 миллиарда. Запаса размером чуть больше триллиона при нынешних темпах наращивания хватит примерно на полгода. Два года назад бюджетное управление Конгресса ожидало рубежа в 40 триллионов лишь в 28-м финансовом году. С 2017 года долг удвоился, тогда как еще во время первого президентского срока Трамп обещал долг уменьшить. Насколько острает проблема для Америки и всего остального мира? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
2: Госдолг США – это не только обязательства в привычном их понимании. Это, по сути, еще и глобальный актив, поскольку казначейские бумаги США работают обеспечением для мировой финансовой системы. Служат залогом на рынке репо, резервом центробанков и так далее. Служат своего рода точкой отсчета для других финансовых активов. Это в том числе определяет главное политическое следствие огромного долга США. Благодаря их способности занимать такие огромные деньги, по сравнительно низкой цене Америка оплачивает в том числе и свою военную машину и может позволить себе вводить санкции против кого угодно и помогать союзникам. Благодаря своим трежерис Вашингтон может ввести войны в кредит, который частично оплачивает весь остальной мир. Правда, обслуживание растущего долга обходится все дороже. В этом смысле из-за своих колоссальных размеров госдолг начинает превращаться уже в ограничитель внешней политики. Дорого ли Америке обслуживать такой долг? Цена растет. Только в этом году на обслуживание уйдет около триллиона долларов. 3,3% ВВП. Это больше, чем на военные нужды. Проценты по долгу – вторая по размерам статья федерального бюджета после социального страхования. Она же самая быстро растущая. Если сравнить с нашей страной, то российский госдолг лишь до 17% ВВП против американских примерно 125% ВВП. Разница в 7 раз. Обслуживание госдолга России в бюджете составляет почти 9% всех расходов. У США порядка 15% расходов. И тут разрыв, как видим, уже гораздо меньше. Потому что у США мировой огромный рынок покупателей, а у России лишь узкий внутренний рынок, отрезанный от внешнего капитала. 10 лет назад Трамп, помнится, обещал вообще погасить весь долг за 2 своих срока. Тогда это было 19 триллионов. Вместо этого его размер удвоился. Причин несколько. Спецведомство, созданное в начале его второго срока для сокращения госрасходов, которым недолго руководил Илон Маск, вместо обещанного урезания госрасходов на 2 триллиона срезало их в 10 раз меньше, а по другим подсчетам в 100 раз. Ставка Трампа на то, что он наберет якобы триллионы на придуманных им же тарифах, полностью провалилась. Вместо обещанного им же 3% роста ВВП, который якобы все и покроет, ожидается рост не более чем в 1,8%. Война с Ираном ввергла страну в дополнительные военные расходы и нанесла удар по росту ВВП через цены на энергоносители. Дефицит бюджета составляет более 6%. Кроме того, Трамп обещал не трогать программы социального и медицинского страхования, нарастив еще и военные расходы, что в принципе несовместимо с сокращением долга. Кстати, иностранцы, включая тройку крупнейших держателей – Японии, Британии и Китая – держат лишь чуть более 9 триллионов долга США. Посему миф о том, что, дескать, можно сбросить бумаги и обвалить Америку, не очень состоятелен. Этим можно разве что выстрелить себе же в ногу. На каждого американца, говорят, теперь приходится более 116 тысяч долларов долга. Вроде бы много. Бегущая строка на Таймс-сквер в Нью-Йорке об этом напоминает постоянно. На самом деле, конечно, никто этих денег платить не будет. Значимы лишь размеры ежегодных платежей по процентам. Суверенный долг США только рефинансируется, но по сути не погашается. Проблемы вообще не в возврате тела кредита, а в способности бесконечно перезанимать по приемлемой ставке. Дефолт по обязательствам в собственной валюте США также не объявит. Это технически невозможно. Разве что Конгресс устроит дефолт чисто политически, отказавшись повышать потолок долга. Посему реальный сценарий – это не дефолт, а медленная стрижка держателей долга через инфляцию. Доходность 30-летних бумаг США достигла 5,3%. И это максимум с 2007 года. Минфин США теперь путем выкупа долгосрочных бумаг пытается сбить стоимость длинных денег. Именно поэтому, кстати, из-за скупки на десятки миллиардов и был установлен новый потолок долга в 40 триллионов. Между тем, от длинных ставок считаются ипотека, автокредит, корпоративные долги. И это уже как раз чувствительно для экономики в целом. Беспокоит ли госдолг американцев? Формально да. Примерно 2/3 так и говорят. 4/5 избирателей еще говорят, что наличие у кандидатов дата плана по долгу влияет на их выбор. Однако при этом те же избиратели не поддерживают никакие программы урезания госрасходов, которые могли бы уменьшить госдолг. Посему на ноябрьских промежуточных выборах обе партии будут много говорить о долге, но при этом обещать не трогать ничего из того, что его порождает. Америка в ситуации с долгом не одинока и даже не в худшем положении. У Японии долг вообще 240% ВВП. Совокупный долг ЕС превысил 15 триллионов евро. В еврозоне он составляет почти 90% ВВП. Так что это общая черта развитых стран, которые вошли в эпоху дорогих денег с долгами, набранными в эпоху дешевых. Правда, США тут в привилегированном положении, которое другим недоступно. Их долг номинирован в валюте, которую они сами же и печатают, и которая нужна всем остальным.
0: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». А заменит ли китайский Билибили россиянам Ютуб и ждут ли его блогеры? Видеохостинг из Поднебесной выходит на глобальный рынок. В России его уже можно установить на Android, но пока в китайской версии. Адаптированный интерфейс и версию для айфонов обещают скоро. Изначально Билибили была нишевой площадкой для фанатов аниме и видеоигр, но теперь там есть видеоблоги, сериалы, документалки и развлекательные шоу. Продолжит Алина Орлова.
4: В основном на Билибили длинный контент, от 5 минут. Поэтому TikTok с быстрым дофамином все равно популярнее. Но китайский аналог YouTube точно входит в пятерку в КНР. Ежемесячная аудитория 400 миллионов, треть населения Китая. Официально Билибили в Россию еще не зашел, но в некоторых магазинах приложений можно найти китайскую версию, без глобуса на ярлыке. Контент чаще всего образовательный. Также встречаются русскоязычные блоги, которые, вероятно, ориентированы на самих китайцев, изучающих язык. От классических диалогов из учебников до целых адаптированных сериалов, продолжает жительница китайского Тяньцзиня Ли Джен.
5: Я там посмотрю русский сериал с субтитрами. У других Apple нету такой ресурсов. Китайские брокеры, они там публикуют видео про традиционные китайские события, и там ручная работа традиционная китайская. Зрителям из других стран, я тоже думаю, они будут интересны. Хороший путь для ознакомления Китая.
4: Главная фишка сервиса – так называемые всплывающие комментарии «данму». Они вылетают прямо поверх видео, как во время трансляции. Видны только у зарегистрированных пользователей. В Китае Билибили популярен лишь у молодежи. И за счет отсутствия Ютуба. Россиянам он вряд ли зайдет на фоне изобилия контента, говорит журналист и основатель медиапроекта «Серый Мокко» Фэй Фан.
8: Не знаю, насколько россиян будет смотреть на еще одну новую платформу, смотря видео, которое может и в других платформах уже есть. Сильно сомневаюсь. Здесь, по сути-то, нет аналога YouTube на китайском языке, который в международной версии. Как раз Билибили заполняет эту нишу. Ты когда включаешь приложение, там показывают анимешные персонажи. Я их не знаю, меня это сильно раздражает. Почему я хочу смотреть более серьезный контент, тоже вначале это видеть. Там реально есть очень качественный контент.
4: Платформа активно заманивает к себе западных блогеров. Например, номер один Ютуба Мистера Биста с полумиллиардной аудиторией. Иностранных авторов хотят привлечь на Билибили монетизацией, встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступом к собственной коллекции музыки и игр. Российские блогеры, которые год живущие без монетизации на заблокированном Ютубе, тоже обрадуются, если его китайский аналог действительно зайдет на наш рынок. Вывести деньги через Alipay, если сервис выберет такой вариант, тоже не будет проблемой. С PayPal сложнее. Продолжает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
9: Если вдруг они все-таки будут официально существовать, то у Билибили колоссальные возможности здесь, в России. Все-таки это компания международная, с возможностью социального лифта для российских блогеров потом выходить на зарубежку. Нормально, не через костыли, как это сейчас происходит с Ютубом. Плюс Билибили, как любая новая социальная сеть, она будет давать какие-то плюшки. Но на это, конечно, нужно время. Я думаю, что изначально монетизация будет классическая. Донаты блогерам. Второе, это просто прямая монетизация. В рамках развития там Билибили может эти ставки поднимать или давать больший процент блогеру с точки зрения комиссионных. Ну, плюс никто не отменял какие-то эксклюзивные сделки, как, например, в свое время там Spotify делал, покупая подкасты.
4: Вспоминая про закрытый китайский интернет и конкуренцию на рынке, особенно интересно, что у Билибили будет с цензурой. В ответе одному из пользователей Твиттера официальный аккаунт сообщил, что контент будет общим. Цензура, вероятно, останется, как у зарубежных нейросетей вроде DeepSeek или в китайской версии TikTok, за негатив о чувствительных для Пекина вопросах. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
0: Может ли робот подтвердить, что он не робот? В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужные изображения. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован искусственным интеллектом, но он все равно наталкивает на мысли, а могут ли современные системы обманывать такую защиту. Валерий Убадоев продолжит.
3: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Она бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке. А иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал Medium. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот, отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
7: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчу может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решение. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, которая будет двигать мышкой для решения.
3: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону или нажать на фигуры в определенном порядке. И система продолжает совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
10: Это на самом деле давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст.
12: Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то ML-модели, а менять их достаточно легко, ну и вообще пытаться с помощью AI обойти капчи достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет, перед нами человек или какой-то алгоритм.
3: Вообще слово «капча» — это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда капчу не могут пройти даже люди из-за порой трудноразличимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
14: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Госкорпорация «Росатом» обсуждает строительство атомных энергоблоков с 15 государствами, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Уже подписано соглашение на возведение еще 17 блоков в 6 странах. Последним примером стало межправительственное соглашение с Вьетнамом. В Казахстане на площадке строительства 2 блоков практически завершены изыскания. Сейчас «Росатом» строит за рубежом 28 энергоблоков в 9 странах. ОТП Банк возобновил переводы в казахстанских тенге в Банке Казахстана через международную систему SWIFT. Как указано на сайте кредитной организации, клиенты могут отправлять средства через мобильное приложение или в отделениях банка. Для проведения операции необходимо иметь счет в казахстанских тенге. Новые клиенты также могут открыть такой счет, обменять на него рубли и после этого отправить перевод. РЖД в последние дни августа удваивает число мест Сапсанах, чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, сообщила компания. Увеличенными составами Сапсаны из Москвы в Санкт-Петербург будут курсировать с 24 августа. После проверки бургеров Роскачеством, опубликованной в начале августа, рестораны ужесточили санитарный контроль. В бургерах BB & Burgers, The Big, Burger Heroes, Ketchup и Tora Grill нашли бактерии группы кишечной палочки. Заведения не согласились с выводами, но контроль усилили. Burger Heroes, Достоевский, Ketchup и Tora Grill проверили условия хранения, оборудование, провели генеральные уборки, инструктаж сотрудников. Роскачество пообещало провести повторное исследование. Лучше по итогам предыдущей проверки признаны бургеры «Вкусная точка», «Бургер Кинг» и «Стейк и Тизи». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российская валюта в четверг заметно укрепилась второй день подряд. Китайский юань опустился до 12 рублей 32 копеек, потеряв более 10 копеек за день, это почти процент. Поддержку рублю оказали дорожающая нефть, Brent превысил $93.5 за баррель и подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа. Официальный курс доллара ЦБ снижен до 83 рублей 35 копеек. При этом рынок акций завершил день падением. Индекс Мосбиржи потерял 2,3% на основных торгах, опустившись до 2121 пункта. Лидеры снижения акции Московского кредитного банка почти 12%, Северсталь и Русала. Индекс РТС упал всего на 0,3% благодаря растущему рублю. Итоги дня подводит инвестиционный стратег УКРИ Капитал Сергей Суверов.
6: Российский фондовый рынок после роста в начале торгового дня в середине дня перешел к заметному снижению. И опять причиной падения стала геополитика. После заявлений представителей Кремля, что пока нету точной информации о визите представителей Трампа в Москву для переговоров по российско-украинскому регулированию. Поэтому геополитика продолжает рулить рынком, несмотря на сильные корпоративные отчеты, несмотря на относительно слабые рубли, несмотря на высокие цены на нефть. Что касается курса рубля, то рубль сегодня как раз укрепился примерно до 83 рублей за доллар. Укрепление рубля, возможно, связано как с технической коррекцией, а рубль был сильно перепродан в последнее время, так и с ростом цен на нефть. Цены на нефть Brent превысили $93 за баррель на фоне очередной эскалация конфликта на Ближнем Востоке. США переходят к усилению санкционного режима против Ирана, по сути, вводят полноценную торговую блокаду Ирана и угрожают вторичными санкциями Тегерану. Но я имею в виду санкциями против торговых партнеров Ирана. Все это ведет на фоне закрытия Армузского пролива к дальнейшему росту цен на нефть, которые продолжают расти и в основном сейчас зависят от геополитики и ситуации с Армузским проливом.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УКРИ Капитал. Ранее на торгах Brent в моменте приближалась к $95 за баррель. На фоне напряженности на Ближнем Востоке котировки находятся на максимуме более чем за 3 недели. Минус 100 миллионов рублей за одну ночь. С такой историей к нам обратился владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия изъяла из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия объяснила «Бизнес-ФМ», по каким причинам антикварное оружие могут изъять, можно ли его вернуть и реально ли соответствует всем критериям. Подробности утром на «Бизнес-ФМ». Сейчас в России появится экзамен на статус квалифицированного инвестора. А раньше для того, чтобы стать квалом, нужно было соответствовать определенным критериям, например, размер инвестпортфеля не менее 24 миллионов рублей, профильное образование или же стаж работы финансовой организации от 2 лет. Кроме того, этот статус могли получить специалисты в сфере финансового анализа, инвестконсультирования и управления активами, чья квалификация подтверждена международными документами. Теперь же человек может предъявить российский сертификат или аттестат и сдать специальный экзамен, сообщила пресс-служба регулятора. Комментирует президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.
11: Вариант с экзаменом для получения статуса квалифицированного инвестора является компромиссом между оценкой знаний инвестора и имущественным критерием. Действующий в настоящее время имущественный критерий очень высокий. Он равен 24 миллионам рублей. То есть вы можете быть признаны квалифицированным инвестором при наличии у вас активов на 24 миллиона рублей. Однако и для этого и предусмотрен квалификационный экзамен. Вы можете иметь в 2 раза меньше меньше имущества, а именно 12 миллионов рублей, если ответите на 7 из 8 вопросов соответствующего экзамена. Это очень важно для некоторых из инструментов, для которых это сейчас предусмотрено. Речь идет о структурных облигациях, о вечных облигациях, о внебиржевых деривативах и некоторых других финансовых инструментов. Как мы надеемся, этот круг инструментов, доступ к которым можно будет получить благодаря такому механизму окваливания, будет расширен.
16: Есть ли какие-то прогнозы по поводу востребованности этого экзамена? Вот потянутся ли люди?
11: Я думаю, что это может стать одним из наиболее популярных вариантов получения статуса квалифицированных инвесторов, просто потому что число инвесторов, имеющих 12 миллионов рублей, гораздо больше, чем те, у кого есть 24.
0: Алексей Тимофеев, президент Национальной ассоциации участников фондового рынка. Новые правила получения статуса квалифицированного инвестора вступают в силу с 31 августа. Банки повышают ставки. С середины августа сразу несколько крупных кредитных организаций сообщили об улучшении условий по вкладам и накопительным счетам. С чем это может быть связано? Не пора ли нести деньги в банк? Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас дальневосточная горбуша за год подорожала почти в полтора раза. По данным в ГУП «Нацрепресурс», ее оптовая цена достигла 460 рублей за килограмм, прирост 46%. Кита поднялась в цене почти на 18% до 530 рублей, а нерка на 4% до 850 рублей за кило. Причина – резкое падение вылова лососевых. По данным в НИРО, в середине августа общий объем добычи сократился почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Вылов горбуши упал на 70%, киты на 30%, а нерки на 56%. Говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
17: Речь идет о лососях Дальнего Востока, сейчас идет их бутина. Следующие лососи придут с Дальнего Востока только через год. Сейчас отставание примерно в два раза от аналогичного года 2024. Если такая тенденция и динамика сохранится до конца бутины, и очевидно будет, что рыбы больше мы не наловим, то, соответственно, и цена будет высокой. Ну, всегда считалось, что горбуша – это самый дешевый вид рыбы из лосося. Причем не только из диких дальневосточных, но и из вообще всех, в том числе форель, аквакультурная. Нацрепресурс, видимо, дает топовые цены, но на самом деле, если говорить о рознице для потребителя, то цена в магазинах уже перевалила давно за 650 рублей за килограмм. Но я думаю, еще не предел, она еще подрастет. Так что о горбуши, как о самом дешевом виде лосося, придется забыть на некоторое время. Похоже на то, что мы вступаем в год неурожайных поколений тихоокеанских лососей, и когда эта динамика поменяется и пойдет на повышение, пока сказать сложно.
18: Почему цены на горбушу взлетели больше всех, там приводится число 46%, а на нерку только на 3,7%?
17: Ну, горбуша, у нее короткий цикл, как бы он повторяется каждые два года, это поколение 24-го года вернулось. Вот если, условно говоря, в 25-м году она погибла там и плохо скатилась во время ухода в море, да, то теряется почти все поколение. Другие виды, такие как нерка, у них другая биология. Они могут в море жить и год, и два, и три. Соответственно, размазывается вот это. Да? Если какой-то год получился очень неудачным, и морские условия неблагоприятные, часть рыбы умерла, но предыдущий год или последующий он выжил. И за счет этого нивелируются вот эти природные катаклизмы. Это касается и нерки, и киты, и кижуча, и чавыча. А горбуша, вот такой вид, видите, он очень тонкий, он имеет самый короткий цикл, и, соответственно, если поколение погибло, то погибает все поколение. Но я думаю, будет цена еще расти. 800, думаю, минимум будет цена. Это имеется в виду потрошенное без головы, если, соответственно, филе еще дороже.
0: Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В Росрыболовстве напомнили, что цена зависит не только от вылова, но и от логистики, инфляции и спроса. При этом средняя цена охлажденной мороженой лососины в рознице, по данным Росстата, выросла всего на 3% до 1400 рублей за килограмм. Однако россияне стали тратить на рыбу больше. Так, в прошлом году среднемесячные расходы выросли почти на 1000 рублей, а потребление рыбы при этом сократилось до 22 килограммов на человека в год. Это почти на килограмм меньше, чем в 2024 году.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Блогеры.
19: Один из самых популярных ныне американских интернет-деятелей Дхарман успел в своей доонлайновой жизни поработать и риэлтором, и продавцом машин, и ипотечным менеджером. И все без успеха. В 2018 году начал снимать короткие ролики для соцсетей и видеохостингов. Сначала просто мотивационные, потом в жанре моралите, о порядочности и честности в отношениях, о добре и зле, о ситуациях, в которых люди сталкиваются с нравственным выбором. В финале каждого ролика обязательный поучительный вывод. Именно этот формат и нашел отклик у публики. Сегодня у Мана более 130 миллионов подписчиков в соцсетях и на разных видеоплатформах, а годовой доход превышает 55 миллионов долларов. Он зарабатывает на рекламе, продаже мерча и на линейке косметических товаров под собственным именем.
14: Блогеры на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
21: Национальные футбольные чемпионаты в Европе недавно стартовали или вот-вот начнутся. В межсезонье большой интерес вызывают переходы игроков и их космические ценники. Так с какими же обновлениями команды Старого Света подходят к новому сезону? Больше всего новостных поводов создал мадридский Реал. Перед выборами президента клуба Флорентино Перес обещал обновление. С точки зрения активности обещание выполняется. Посмотрим, во что эта активность выльется на поле. Помимо обновления состава, Перес еще и почти смог утереть нос главному врагу – Барселоне. Он подписал Кукурелью, Думфриза, Канате и Бернардо Сильву, за которыми охотилась Барса. Но главный трансфер – это переход 19-летнего Яна Диоманде из Лейпцига за 125 миллионов евро. Получилось и оставить в команде Винисиуса. Хотя, по слухам, он уже имел согласованный контракт с Арсеналом. Но Вини остается в Реале и подписан до 2030-го за 28 миллионов в год. Барсе удалось отомстить.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США призвали Китай присоединиться к программе по изоляции иранской экономики и обрушению правительства. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не исключает Пекин из числа стран, которым предлагается поддержать новую кампанию Дональда Трампа. В интервью CNBC Бессент подчеркнул, что Вашингтон ожидает от союзников и соперников поддержки усиленной кампании против Ирана. На вопрос о том, будет ли Вашингтон оказывать давление на Китай, глава Минфина заявил, что многие разговоры лучше вести в частном порядке. Пираты захватили грузовое судно у восточного побережья Сомали. Оно шло под флагом Камеруна и перевозило оружие, телекоммуникационное и спутниковое оборудование для турецкого военного учебного центра в Могадишо, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя сомалийских властей. Судно было захвачено 17 августа. На борту находились 10 членов экипажа. Во вторник, по данным АП, по судну нанесли удар. 4 человека погибли, 2 ранены. Кто нанес удар, не уточняется. Верховный суд счел соразмерные меры ответственности отмену регистрации списка «Яблоко» из-за нарушений прав интеллектуальной собственности и финансирования избирательной кампании. К такому выводу пришла апелляционная коллегия Верховного суда, с определением которой ознакомилась газета «Ведомости». Как говорится в тексте, суд первой инстанции верно определил обстоятельства, имеющие значение для административного дела. Позиции суда были мотивированы и основаны на правильном истолковании закона о выборах в Госдуму. При вынесении вердикта были соблюдены нормы материального и процессуального права, указал Верховный суд. Волгоградский областной суд постановил вернуть ружье пенсионеру Николаю Мухину, которого ранее оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд. Производство по делу прекращено в связи с действиями лица в состоянии крайней необходимости. Как сообщалось, фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей с конфискацией ружья после того, как он выстрелил по пролетавшему над его домом дроном. Накануне главный редактор «RT» Маргарита Симоньян заявила, что оплатит за него штраф. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Порядок не должен доходить до абсурда. Тульский губернатор поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на детской площадке. Ранее администрация города Булохова увидела в этом вандализм, обратилась в полицию и пригрозила уголовным делом. Местных жителей такая реакция возмутила. Их поддержала детский омбудсмен Яна Ландратова, а мы поговорили с мамой девочки. Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Об этом бизнес-фэм рассказал владелец автопарка. Еще месяц назад он оформлял полис для такси за 20 тысяч рублей, а сейчас все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как такое может быть. И возвращение в нулевые. Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год-году, сообщает CNews со ссылкой на МВидео. Эксперты связывают это с исчезновением музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто новой старой модой. Подробности на Business FM. Не в их пользу все обернулось. Мать девочки, нарисовавшей смешариков на детской площадке, подвела итоги этой абсурдной истории. Напомню, в городе Булохове Тульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за безобидного рисунка на резиновом покрытии. В ситуацию пришлось вмешиваться детскому омбудсмену и губернатору, но все закончилось почти хорошо. Иван Медведев подробнее.
3: 14-летняя девочка в городском парке пастельными мелками нарисовала героев популярного мультфильма «Кроша, ежика и Нюшу». Нарисовала очень красиво. Как рассказала Бизнес FM мать девочки, прохожие останавливались, фотографировали работу и хвалили художницу. К слову, самоучку. Но девочка не учла, что холстом стало дорогое резиновое покрытие. А администрация города учла. Чиновники подошли к делу ответственно. Изучили записи с камер. Установили личность нарушителя. И подали заявление в полицию, сославшись в том числе на статьи Уголовного кодекса. Администрация квалифицировала это как порчу муниципального имущества и вандализм, что изумило многих юристов. По закону рисовать на муниципальном имуществе нельзя, даже если рисунок красивый и несет исключительно позитив. Нарушение есть, но вандализм и угрозы уголовным делом? Этого не может быть, это не научно, сказал бы в данной ситуации Лосяш. Тем не менее, чиновники предложили девочке и ее родителям отмыть рисунки до окончания проверки.

0: Америке. Это, как пояснила администрация, может стать смягчающим обстоятельством. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступились за девочку. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. А усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Итоги этой истории по просьбе Business FM подвела мать художницы Любовь.
1: Получается, не в их пользу все обернулось.
2: Как дочка отреагировала сначала на вот эти претензии?
1: Она изначально сильно расстроилась, конечно. Ей было неприятно, потому что она преследовала иные цели. Она хотела сделать добро, скажем так, детям. Она, к сожалению, видела изначально пост администрации, обвинения, вот эти все статьи, упоминания полиции. Первая реакция, да, очень сильно расстроилась, успокаивали, как могли. Но сейчас вот благодаря поддержке вот этой колоссальной, нас люди поддержали, за что им огромное спасибо. Сейчас ребенок отлично себя чувствует. Самое главное, что она поняла, что ничего криминального в ее поступке не было, не было злого умысла.
0: Рисунки, по словам нашей собеседницы, пока остаются на площадке. Но местные власти в четверг, даже после комментария губернатора, так и не попытались извиниться перед этой семьей. Возможно, сотрудникам администрации стоило бы пересмотреть одну из серий поучительного мультфильма «Смешарики», где бараш незаслуженно обидел Нюшу. По факту, в ней коротко описана и вся суть случившегося в Болохове.
3: Я с самыми добрыми намерениями, от души, а он...
4: Он не прав. Так себя вести нельзя. Он должен осознать свою вину и извиниться.
3: Бараш, бараш!
4: Что дело?
3: Я здесь. Можешь извиняться.
0: Иван Медведев, Рамиль Киселев, Business FM.
5: Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Правда ли это? В нашу редакцию обратился владелец автопарка и заявил, что еще недавно полис для такси оформлял за 20 тысяч рублей, а уже спустя месяц все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису были одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как это может быть. Евгений Перечук продолжит.
6: «Бизнес говорит».
7: По словам индивидуального предпринимателя Николая Юркевича, в бизнесе такси он не новичок. Вращается в этой сфере больше 5 лет, но такое с ним случилось впервые. Николай владелец небольшого автопарка в Сергиевом Посаде. Машины сдает в аренду такси. В конце июля приобрел в лизинг кроссовер Havail Jolion 2024 года выпуска. Оформил на ИП. Приобрел ОСАГО и КАСКО. ОСАГО вышел в 20,5 тысяч рублей. КАСКО в 60 тысяч. Дороговато, говорит Николай, но съели и поехали. Спустя 3 недели покупается уже за наличку седан Geely M-Grand 23 года. И при оформлении ОСАГО глаза на лоб полезли, говорит Николай.
8: И когда начали оформлять страховку, вот оформляем только полис ОСАГО для такси, естественно. Условия везде были одни и те же. То есть 1 год использования такси, водитель без ограничений. Ну, это стандартный полис для такси. Havail Jolion по этому полису стоит 20 тысяч, там 2500, а Geely M-Grand у нас получается от 139. И я уже думал, мало ли, повторяюсь, может, дело с машиной. Я думал, может, проблема то, что там какой-то старый собственник. Я уже пытался оформлять ее на себя. То есть всячески разно с калькулятором играл. Знакомым страховым агентом, в разном абсолютно страховым агентом закидывал информацию. Везде плюс-минус одна и та же сумма. Это 139 тысяч. Я пытался найти в интернете какую-то информацию. Но все в общих случаях там, то есть вот, планируется подъем. Хорошо, подъем там, не знаю, там 5-10%. Но такой резкий скачок. В 7 раз.
7: Несмотря на то, что один автомобиль кроссовер, а другой седан Б-класса, в классификации Яндекс.Такси они относятся к комфорт-классу, то есть по идее должны оформляться по одной цене. В качестве эксперимента Николай снова попробовал вбить данные Havail Jolion, и калькуляторы снова выдали ценник в 139 тысяч. Хотя у Николая на руках уже есть полис за 20,5 тысяч. Неужели ценник за считанные недели вырос в 7 раз? Не стоит торопиться, отвечает вице-президент страхового общества Реса Гарантия Игорь Иванов.
9: Ошибиться может любой человек. И вполне вероятно, что когда он оформлял свою первую ОСАГО, которая была подешевле, оператор, агент, сотрудник страховой компании допустил ошибку и не учел, что этот автомобиль будет использоваться как такси. По второму договору все очевидно, и люди поняли, что это такси. Почему ОСАГО такси дороже, ну, наверное, объяснять не надо. машина постоянно в движении и очень часто попадает в ДТП. А статистика по такси у нас очень печальная.
2: 140 тысяч рублей ОСАГО для такой машины в рамках такси – это рабочая стоимость?
9: Для такси все возможные наценки, увеличивающие стоимость, могут применяться. ОСАГО для такси, да, дорого.
7: Не только член Российского союза автостраховщиков считает, что первый полис был оформлен по ошибочно низкой цене. Такое же мнение нам сразу высказал член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. 20 тысяч рублей за полис ОСАГО для автомобиля такси, по его словам, абсолютно не рыночная цена.
10: Если в одном случае все коэффициенты, которые влияют на цену, поставить минимальными, а в другом случае максимальными, то такой разброс, в принципе, наверное, может быть. Но также не может быть, что они за 3 недели изменятся так драматически.
2: То есть, я говорю о том, что 20 тысяч ОСАГО для такси – это нереально, это очень мало, так не бывает.
10: Это очень мало, да. То есть, в первом случае цена выглядит сильно занижена, непонятно от чего. Во втором случае сильно завышена, тоже непонятно от чего. Возможно, в первом случае оформлена страховка не машины такси. И любой страховщик, и онлайн-сервисы, типа там «Сравниру» и так далее, которые предлагают страховки, и любой агент, он должен дать расчет страховой премии, в котором содержится базовый тариф и набор коэффициентов, вот этих влияющих на стоимость.
7: На страховом рынке давно говорят о том, что премии по полисам ОСАГО, в особенности для такси, будут повышаться. И это процесс неизбежный. Но никто не говорил, что рост будет стремительным. Пока что получается наоборот. В сфере такси быстро набирают популярность так называемые короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси. И почти все они на короткий срок. От суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза. И составил всего 456 рублей в сутки. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году. Об этом порталу CNews сообщили в МВидео. Эксперты связывают рост продаж и исчезновение музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто модой. Плееры – это часть эстетики нулевых. Валерий Убадоев продолжит.
11: Часть такого роста продаж объясняется эффектом низкой базы. По данным МВидео, за 6 месяцев этого года россияне купили почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Не то чтобы много, но это рост на 38% год к году. Лидером по продажам стал бренд Digma. Одна из причин заинтересованности россиян в плеерах – нестабильность. Интернет, особенно в регионах, из-за чего не получается подключиться к стриминговым сервисам. Также на плеер можно скачать треки, которые были либо удалены из сервисов, либо из них были вырезаны слова и фразы из-за упоминания наркотиков, а трек хочется слушать в цельном виде. Продолжает гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов.
12: Я вижу в этом, что доступ к музыке у людей всегда был нажатием одной кнопки, и люди вот сейчас, мне кажется, что ищут способы получения, опять же, быстрой оперативной музыки и, самое главное, той, которую они хотят слушать. Сейчас, когда часть контента по тем или иным причинам недоступны, я думаю, что да, пользователь не будет помириться с этим, а купит себе, может быть, MP3-плеер и точно так же будет делать свои плейлисты и слушать это в хорошем качестве, независимо, есть интернет, нет интернета. Это такой костыль на текущую ситуацию.
11: Но, с другой стороны, проблемы с интернетом и цензурой в треках на стримингах решаются просто скачиванием музыки на смартфон. Покупать для этого отдельный плеер уже как-то чересчур, даже если не хочется заполнять память телефона песнями. Поэтому, скорее всего, основная причина все же другая. Среди молодежи сейчас крайне распространена культура Y2K, то есть культура нулевых. Молодые люди даже одеваются в том же стиле, а проводные наушники и плееры – это уже часть целой эстетики. И, скорее всего, в плеерах эстетики больше, чем практического применения, считает музыкальный редактор Афиша Дейли, автор телеграм-канала Crimea River T30 Леша Горбаш.
13: Я думаю, что это больше про эстетику. Ну и реакции на то, что да, происходит с доступностью музыки. Просто MP3-плееры, это же, мне кажется, ни в коем случае не способ от всех вот проблем уйти.
2: Неужели это не стало каким-то толчком исчезновения музыки на стримингах, толчком к популярности?
13: Я думаю, стало в некоторой степени, конечно. Просто я бы не преувеличивал вот эту вот волну популярности.
11: Также эстетикой и, может быть, ностальгией объясняются и выросшие в России продажи виниловых пластинок и проигрывателей. А в конце прошлого года Washington Post сообщала, что в Штатах выросли продажи CD и DVD-дисков. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия.
14: Традиция раннего ухода на пенсию артистов балета была заложена в Парижской опере в 17 веке. Сегодня во Франции танцовщики уходят на заслуженный отдых в 42 года, начиная получать пособие от 1800 до 3000 евро в месяц, в зависимости от ранга. В Латвии подобную пенсию можно получить с 38 при 18-летнем стаже, но размер ее сравнительно невелик, порядка 200 евро. В Казахстане артистам балета требуется 20 лет стажа и выплачивается пособие только до момента достижения стандартного пенсионного возраста, максимум 1000 евро. А в России для получения пенсии солистам балета нужен стаж в 15 лет, а большинству танцовщиков 20. И выплачивать им будут обычную страховую пенсию плюс надбавку за звание народного или заслуженного артиста. Особая пенсия на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Запасы золота в международных резервах России снизились до минимума с января 2020 года. На 1 августа их объем составил 73,2 миллиона тройских унций против 73,4 месяцем ранее и 74,8 на начало года. Стоимость запасов упала ниже 293 миллиардов долларов с 299 на 1 июля и 326,5 на 1 января, следует из данных Банка России. Как пишет Bloomberg, Центробанк продолжает распродавать резервы. Их сокращение началось в прошлом году, когда Минфин начал продавать золото и иностранную валюту из Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета на фоне снижения нефтегазовых доходов. Минфин США продлил до 19 сентября действие лицензии, которая выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов «Лукойла». Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Первоначально лицензия действовала до 17 января, а потом неоднократно продлевалась, в последний раз до 22 августа. Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в Евросоюз, обойдя по объемам США. Об этом заявила представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе. Она добавила, что сейчас страны-члены сообщества готовят газохранилища перед отопительным сезоном. Темпы несколько медленнее, чем в предыдущие годы, но на сегодняшний день уже готово почти 62%. Министерство экономики Германии не ожидает дефицита газа зимой, несмотря на низкий уровень заполнения газохранилищ. По оценке ведомства, уровня в 60-70% к началу зимы в сочетании с возможностями импорта будет достаточно для удовлетворения среднего зимнего спроса. Однако в будущем государственное вмешательство не исключается. Мощность АЭС «Козлодуй» в Болгарии ограничат впервые за 52 года эксплуатации станции. Причина – обмеление Дуная. Как сообщает Минэнерго, мощность пятого энергоблока 21 августа будет снижена на 120 мегаватт, чтобы избежать возможной аварийной ситуации. Отмечается, что это часть мероприятий по обеспечению безопасного функционирования АЭС, что необходимо в связи с продолжающимся беспрецедентным и критичным снижением уровня воды в Дунае. Тенденция снижения на Болгарии участке реки сохраняется. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Сутки ожидания. Как новые правила Google могут ударить по российским пользователям Android? И главное, не усложнится ли скачивание программы из российского Рустора? А Google объявил, что ужесточает контроль за установкой приложений на гаджеты. Подробнее Наталья Шашина.
17: Google идет по дорожке, которую уже протоптала Apple, комментируют эксперты. Android, открытая операционка, позволяющая установить приложение в обход Google Play, становится все более закрытой. Для загрузки приложений от непроверенных разработчиков нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. Этот режим охлаждения для того, чтобы защитить пользователей от мошенников, как ожидается, полноценно заработает в следующем году. Исключение сделают для верифицированных разработчиков. Их программы можно будет ставить даже из сторонних магазинов без ограничений. Поскольку из Google Play за последнее время пропали, например, приложения Ozon, Max, VK и некоторые другие, многие пользователи стали скачивать их в RuStore. И из-за новых правил Google возник вопрос, а не исчезнет ли такая возможность? Риски оценивает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
18: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Рустором, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложений Рустор для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
19: Если Рустор будет считаться непроверенным источником, как быть в итоге?
18: Риск такой действительно существует. Будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант. У Samsung свой стор есть. У Xiaomi есть свой магазин приложений.
17: Месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложений Рустор его менеджменту. Поэтому юридически ВК, чьи сервисы и приложения уже исчезли из Google Play, больше не является собственником Рустор. Но все же опасения есть. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассуждает. Новые правила, скорее всего, коснутся установки приложений бизнеса, попавшего под санкции. Но есть разные трактовки того, как все это будет работать в реальности.
20: Недоверенными источниками считаются все приложения, которые отсутствуют в Play Store, не подписанные компанией Google, то есть разработчик не имеет аккаунта, не имеет сертификата. Дальше идет вопрос трактовки. Есть правила, которые опубликованы достаточно давно, где говорится о том, что вводятся они только для стран, где работает Google, но не подсанкционных территорий. В России подсанкционной территорией для Google является только Крым, насколько мне известно. И многие трактуют это как правило, которое не распространяется на Россию, что нам сделают поблажку, и мы сможем, как раньше, ставить напрямую АПК-файлы, они будут устанавливаться, и все будет хорошо. Надо смотреть на практику, которая будет, и высока вероятность, что запреты наступят для России. В этом случае, на первом этапе, то есть до конца 2027 года, у нас не будет проблемы, будет неудобство. Такие файлы будут устанавливаться с задержкой в 24 часа. Если в 2028 году правила ужесточат, а все идет к этому, то, скорее всего, получится ситуация, как на iOS, когда де-факто без взлома операционной системы что-либо поставить будет нельзя.
17: Как отмечают профильные сайты, Google добавляет заметное трение при установке, сутки ожидания и дополнительные предупреждения. При том, что для многих россиян вопрос такой ручной установки все более актуален. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
16: За двое суток сразу три нападения медведей на людей в разных регионах России. Один человек погиб, и еще трое пострадали. Самый страшный случай произошел на Алтае. Там медведь вытащил 29-летнюю туристку из палатки, утащил в лес и растерзал. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Можно ли отпугнуть зверя выстрелами? Почему его нельзя просто застрелить там, где он появился? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Об этом Олеся Савоськина.
21: Трагедия на Алтае случилась около часа ночи на турбазе в селе Артыбаш. 29-летняя девушка приехала туда из Новосибирска вместе с молодым человеком. Накануне он сделал ей предложение. Домик пара снимать не стала, остановилась в палатке. Ночью к лагерю пришел медведь. Он разорвал палатку, схватил девушку и утащил ее в лес. Молодой человек пытался отогнать зверя, звал на помощь. На крики прибежали другие отдыхающие. Приехали егерь и полиция. По словам очевидцев, полицейские стреляли в воздух, но медведь не испугался. Спасти девушку не удалось. При этом, даже если медведь вышел к домам, по закону застрелить его нельзя, рассказывает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
1: Сегодня, если медведь нападает на человека в поселке, это не является охотничьими угодьями. Человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, привлекут к уголовной ответственности. По данным Министерства природных ресурсов, 330 тысяч бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. А вот пользователи хотят заработать денег, и они предлагают охоту на медведя от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям дорого. Мясо медведя часто заражено трихинеллезом. Медведь поэтому охотников не интересует. А раз нету прессинга, популяция процветает.
21: После случившегося в районе ввели комендантский час. По ночам дежурят полицейские и егеря. Минприроды выдало доп. Разрешение на отстрел. За сутки охотники застрелили 5 медведей. К селам звери начали выходить еще за неделю до трагедии. По словам местного гида Александра, уже тогда жители и туристов просили не ночевать в палатках за пределами населенных пунктов и не ходить в лес. За 2 дня до нападения из-за медведей закрыли маршрут к водопаду Корбу. Сейчас палатки из окрестностей Артыбаша практически исчезли. Владелец местного гостевого дома Яков раньше разрешал гостям ставить палатки. Теперь отговаривает. Наплыв медведей он объясняет 2 причинами.
4: Во-первых, пожары в Красноярском крае. Оттуда медведи пошли спасать. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Вот они к домам упрут все. Они выходят в основном ночью, а сейчас уже начали и днем ходить. Когда встречаешь его в дикой природе, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, медведей очень много, и все стараются защититься бомбочками, пикардами. И он постепенно начинает привыкать к этим звукам, уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там ничего не поможет. Надо сразу или залазить на дерево, или уходить подальше, потому что ни хлопки, ни громкие звуки ничего не поможет.
22: Что теперь с тургруппами, которые в палатках?
4: Туристов как сдуло. Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел. В данный момент палаточный отдых, можно сказать, завершен на Алтае. С горючкой была проблема. Только все наладилось, люди только поехали, и нашествие медведей.
21: Почти одновременно медведи напали на людей еще в 2 регионах. В Кемеровской области мужчина возвращался с рыбалки и встретил медведицу с медвежонком. Она бросилась на него, рыбак ударил ее кулаком в нос и убежал. Позже его эвакуировали вертолетом. В Иркутской области медведь напал на 2 мужчин. Один получил укусы ноги, второго госпитализировали с серьезными травмами. Для организованных походов в местах, где водятся дикие животные, действуют особые требования, объясняет юрист по туризму Эдуард Шелоносов.
23: Обязан руководитель туристической группы или организатор уведомить МЧС, зарегистрировать свой маршрут. Что будет руководителю группы? Скорее всего, будет тяжким преступлением. Хотя, кто мог знать, что выскочит медведь? Это преступление будет квалифицироваться как умышленное. Какой предельный срок? Все зависит от количества объектов преступления. Может набежать до 14 лет лишения свободы.
21: Прошлогоднее нападение медведя на туристку из Саратова на Камчатке закончилось приговором организатору похода. Она осталась одна в палатке. Руководитель группы в это время ушел с частью туристов. Хотя ранее медведь уже приходил в лагерь и повредил одну из палаток. Этим летом организатора похода приговорили к 1,5 годам принудительных работ. На 3 года запретили заниматься туризмом и обязали выплатить пострадавшей более 1 000 000 рублей. Как показывает статистика, почти каждое 2 нападение бурого медведя происходит при встрече с медведицей с медвежатами. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
16: А в Европе больше всего нападений медведей приходится на Румынию. За последние 20 лет при столкновениях с ними погибли около 30 человек. В этом году власти почти вдвое увеличили квоту на отстрел. А в Японии прошлый год стал рекордным по числу пострадавших от медведей. 238 человек получили травмы и 13 погибли.
6: Продолжительность жизни.
24: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
6: Журналист Алена Копылова.
24: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов и физиотерапию.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль не видит предпосылок для оптимизма относительно дипломатического разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ход развития событий на фронте всем хорошо известен. Спецоперация будет продолжаться. В Киеве, между тем, вновь заявили о готовности к переговорам с Россией об урегулировании конфликта. Украинская сторона готова садиться за стол переговоров, слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать свою позицию, заявил Укринформ первый замглавы Офиса президента Сергей Кислица. В свою очередь, Владимир Зеленский признал, что у Киева закончились средства на продолжение боевых действий. Он назвал это самым большим вызовом, отметив, что война подорожала и ресурсы нужно больше. По его словам, Украине придется их искать. Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра. Это следует из проекта постановления правительства. Организация, которая проводит ТО, сможет проверить авто в реестре на наличие разрешения на работу в такси. Если машина там обнаружится, техосмотр будет действовать более короткий срок. 6 месяцев, если автомобиль старше 5 лет, и 12 месяцев для более новых. Также перед техосмотром оператор обязан проверить не только ВИН, но и госномер, марку и модель автомобиля. Новые правила в случае одобрения вступят в силу с 1 марта будущего года. Московский метрополитен пополнил единый государственный реестр объектов культурного наследия сразу 31 станции. Под охрану взяты не только исторические станции первой очереди, открытые в 1935 году, но и сооружения более поздних десятилетий, а также их ценные элементы оформления – от мозаик и витражей до скульптур, лепнины и светильников, сообщает портал МОС.ру. В частности, в реестр вошли Арбатская и Филевская линии, Сокольники, Красносельская и парк культуры Сокольнической линии. Каждая из них сохранила уникальные черты ранней советской архитектуры. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Это уже 126% ВВП. И долг продолжает быстро расти, несмотря на прежние обещания Трампа его снижать. Настанет ли для США день расплаты или за них заплатит весь мир? Комментарий Георгия Бофта. В России появился Билибили. Это китайский аналог Ютуба. Приложение уже может скачать на Android. Скоро обещают русифицированную версию. Авторы планируют привлекать монетизации встроенным и для перевода и озвучки роликов. Заменит ли Билибили россиянам Ютуб и ждут ли его блогеры? В России введут экзамен на статус квалифицированного инвестора. Пока чтобы стать квалом, нужно соответствовать определенным критериям. Например, иметь инвестпортфель на 24 миллиона рублей или специальное образование. Что и когда изменится? Подробности на Business FM. Долг, который не собирается отдавать. Госдолг США достиг нового рекордного уровня, превысив 40 триллионов 47 миллиардов долларов. Установленный законом потолок 41 триллион 103 миллиарда. Запаса размером чуть больше триллиона при нынешних темпах наращивания хватит примерно на полгода. Два года назад бюджетное управление Конгресса ожидало рубежа в 40 триллионов лишь в 28-м финансовом году. 2017 года долг удвоился, тогда как еще во время первого президентского срока Трамп обещал долг уменьшить.
16: слушать. Насколько острает проблема для Америки и всего остального мира? Комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
3: Госдолг США – это не только обязательства в привычном их понимании. Это, по сути, еще и глобальный актив, поскольку казначейские бумаги США работают обеспечением для мировой финансовой системы. Служат залогом на рынке репо, резервом центробанков и так далее. Служат своего рода точкой отсчета для других финансовых активов. Это в том числе определяет главное политическое следствие огромного долга США. Благодаря их способности занимать такие огромные деньги, по сравнительно низкой цене Америка оплачивает в том числе и свою военную машину и может позволить себе вводить санкции против кого угодно и помогать союзникам. Благодаря своим трежерис Вашингтон может вести войны в кредит, который частично оплачивает весь остальной мир. Правда, обслуживание растущего долга обходится все дороже. В этом смысле из-за своих колоссальных размеров госдолг начинает превращаться уже в ограничитель внешней политики. Дорого ли Америке обслуживать такой долг? Цена растет. Только в этом году на обслуживание уйдет около триллиона долларов. 3,3% ВВП. Это больше, чем на военные нужды. Проценты по долгу – вторая по размерам статья федерального бюджета после социального страхования. Она же самая быстро растущая. Если сравнить с нашей страной, то российский госдолг лишь до 17% ВВП против американских примерно 125% ВВП. Разница в 7 раз. Обслуживание госдолга России в бюджете составляет почти 9% всех расходов. У США порядка 15% расходов. И тут разрыв, как видим, уже гораздо меньше. Потому что у США мировой огромный рынок покупателей, а у России лишь узкий внутренний рынок, отрезанный от внешнего капитала. 10 лет назад Трамп, помнится, обещал вообще погасить весь долг за 2 своих срока. Тогда это было 19 триллионов. Вместо этого его размер удвоился. Причин несколько. Спецведомство, созданное в начале его второго срока для сокращения госрасходов, которым недолго руководил Илон Маск, вместо обещанного урезания госрасходов на 2 триллиона срезало их в 10 раз меньше, а по другим подсчетам в 100 раз. Ставка Трампа на то, что он наберет якобы триллионы на придуманных им же тарифах, полностью провалилась. Вместо обещанного им же 3% роста ВВП, который якобы все и покроет, ожидается рост не более чем в 1,8%. Война с Ираном ввергла страну в дополнительные военные расходы и нанесла удар по росту ВВП через цены на энергоносители. Дефицит бюджета составляет более 6%. Кроме того, Трамп обещал не трогать программы социального и медицинского страхования, нарастив еще и военные расходы, что в принципе несовместимо с сокращением долга. Кстати, иностранцы, включая тройку крупнейших держателей – Японии, Британии и Китая – держат лишь чуть более 9 триллионов долга США. Посему миф о том, что, дескать, можно сбросить бумаги и обвалить Америку, не очень состоятелен. Этим можно разве что выстрелить себе же в ногу. На каждого американца, говорят, теперь приходится более 116 тысяч долларов долга. Вроде бы много. Бегущая строка на Таймс-сквер в Нью-Йорке об этом напоминает постоянно. На самом деле, конечно, никто этих денег платить не будет. Значимы лишь размеры ежегодных платежей по процентам. Суверенный долг США только рефинансируется, но по сути не погашается. Проблемы вообще не в возврате тела кредита, а в способности бесконечно перезанимать по приемлемой ставке. Дефолт по обязательствам в собственной валюте США также не объявит. Это технически невозможно. Разве что Конгресс устроит дефолт чисто политически, отказавшись повышать потолок долга. Посему реальный сценарий – это не дефолт, а медленная стрижка держателей долга через инфляцию. Доходность 30-летних бумаг США достигла 5,3%. И это максимум с 2007 года. Минфин США теперь путем выкупа долгосрочных бумаг пытается сбить стоимость длинных денег. Именно поэтому, кстати, из-за скупки на десятки миллиардов и был установлен новый потолок долга в 40 триллионов. Между тем, от длинных ставок считаются ипотека, автокредит, корпоративные долги. И это уже как раз чувствительно для экономики в целом. Беспокоит ли госдолг американцев? Формально да. Примерно 2/3 так и говорят. 4/5 избирателей еще говорят, что наличие у кандидатов дата плана по долгу влияет на их выбор. Однако при этом те же избиратели не поддерживают никакие программы урезания госрасходов, которые могли бы уменьшить госдолг. Посему на ноябрьских промежуточных выборах обе партии будут много говорить о долге, но при этом обещать не трогать ничего из того, что его порождает. Америка в ситуации с долгом не одинока и даже не в худшем положении. У Японии долг вообще 240% ВВП. Совокупный долг ЕС превысил 15 триллионов евро. В еврозоне он составляет почти 90% ВВП. Так что это общая черта развитых стран, которые вошли в эпоху дорогих денег с долгами, набранными в эпоху дешевых. Правда, США тут в привилегированном положении, которое другим недоступно. Их долг номинирован в валюте, которую они сами же и печатают, и которая нужна всем остальным.
16: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». А заменит ли китайский Билибили россиянам YouTube и ждут ли его блогеры? Видеохостинг из Поднебесной выходит на глобальный рынок. В России его уже можно установить на Android, но пока в китайской версии. Адаптированный интерфейс и версию для айфонов обещают скоро. Изначально Билибили была нишевой площадкой для фанатов аниме и видеоигр, но теперь там есть видеоблоги, сериалы, документалки и развлекательные шоу. Продолжит Алина Орлова.
5: В основном на Билибили длинный контент, от 5 минут. Поэтому TikTok с быстрым дофамином все равно популярнее. Но китайский аналог YouTube точно входит в пятерку в КНР. Ежемесячная аудитория 400 миллионов, треть населения Китая. Официально Билибили в Россию еще не зашел, но в некоторых магазинах приложений можно найти китайскую версию, без глобуса на ярлыке. Контент чаще всего образовательный. Также встречаются русскоязычные блоги, которые, вероятно, ориентированы на самих китайцев, изучающих язык. От классических диалогов из учебников до целых адаптированных сериалов, продолжает жительница китайского Тяньцзиня Ли Джен.
7: Я там посмотрю русский сериал с субтитрами. У других Apple нету таких ресурсов. Китайские брокеры, они там публикуют видео про традиционные китайские события, и там ручная работа традиционная китайская. Зрителям из других стран, я тоже думаю, они будут интересны. Хороший путь для ознакомления Китая.
5: Главная фишка сервиса – так называемые всплывающие комментарии «данму». Они вылетают прямо поверх видео, как во время трансляции. Видны только у зарегистрированных пользователей. В Китае Билибили популярен лишь у молодежи. И за счет отсутствия Ютуба. Россиянам он вряд ли зайдет на фоне изобилия контента, говорит журналист и основатель медиапроекта «Серый Мокко» Фэй Фан.
8: Не знаю, насколько россиян будет смотреть на еще одну новую платформу, смотреть видео, которое может и в других платформах уже есть. Сильно сомневаюсь. Здесь, по сути-то, нет аналога YouTube на китайском языке, который в международной версии. Как раз Билибили заполняет эту нишу. Ты когда включаешь приложение, там показывают анимешные персонажи. Я их не знаю, меня это сильно раздражает. Почему я хочу смотреть более серьезный контент, тоже вначале это видеть. Там реально есть очень качественный контент.
5: Платформа активно заманивает к себе западных блогеров. Например, номер один Ютуба Мистера Биста с полумиллиардной аудиторией. Иностранных авторов хотят привлечь на Билибили монетизацией, встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступом к собственной коллекции музыки и игр. Российские блогеры, которые год живущие без монетизации на заблокированном Ютубе, тоже обрадуются, если его китайский аналог действительно зайдет на наш рынок. Вывести деньги через Alipay, если сервис выберет такой вариант, тоже не будет проблемой. С PayPal сложнее. Продолжает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
9: Если вдруг они все-таки будут официально существовать, то у Билибили колоссальные возможности здесь, в России. Все-таки это компания международная, с возможностью социального лифта для российских блогеров потом выходить на зарубежку. Нормально, не через костыли, как это сейчас происходит с Ютубом. Плюс Билибили, как любая новая социальная сеть, она будет давать какие-то плюшки. Но на это, конечно, нужно время. Я думаю, что изначально монетизация будет классическая. Донаты блогерам. Второе — это просто прямая монетизация. В рамках развития там Билибили может эти ставки поднимать или давать больший процент блогеру с точки зрения комиссионных. Ну, плюс никто не отменял какие-то эксклюзивные сделки, как, например, в свое время там Spotify делал, покупая подкасты.
5: Вспоминая про закрытый китайский интернет и конкуренцию на рынке, особенно интересно, что у Билибили будет с цензурой. В ответе одному из пользователей Твиттера официальный аккаунт сообщил, что контент будет общим. Цензура, вероятно, останется, как у зарубежных нейросетей вроде DeepSeek или в китайской версии TikTok, за негатив о чувствительных для Пекина вопросах. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
16: Может ли робот подтвердить, что он не робот? В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужные изображения. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован искусственным интеллектом, но он все равно наталкивает на мысли, а могут ли современные системы обманывать такую защиту. Валерий Убадоев продолжит.
10: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Она бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке. а иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал Medium. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот? Отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
2: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчу может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решение. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, которая будет двигать мышкой для решения.
10: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону или нажать на фигуры в определенном порядке. И система продолжает совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
11: Это на самом деле давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст. Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то ML-модели, а менять их достаточно легко, но и вообще пытаться с помощью AI обойти капчи достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет, перед нами человек или какой-то алгоритм.
10: Вообще слово «капча» — это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда капчу не могут пройти даже люди из-за порой трудноразличимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
6: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Вам. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Ум точно такой же, как и его владелец. Он склонен к лени. Наизусть. На «Бизнес FM». Компании и корпорации.
13: студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Госкорпорация «Росатом» обсуждает строительство атомных энергоблоков с 15 государствами, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Уже подписано соглашение на возведение еще 17 блоков в 6 странах. Последним примером стало межправительственное соглашение с Вьетнамом. В Казахстане на площадке строительства 2 блоков практически завершены изыскания. Сейчас «Росатом» строит за рубежом 28 энергоблоков в 9 странах. ОТП Банк возобновил переводы в казахстанских тенге в Банке Казахстана через международную систему SWIFT. Как указано на сайте кредитной организации, клиенты могут отправлять средства через мобильное приложение или в отделениях банка. Для проведения операции необходимо иметь счет в казахстанских тенге. Новые клиенты также могут открыть такой счет, обменять на него рубли и после этого отправить перевод. РЖД в последние дни августа удваивает число мест в Сапсанах, чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, сообщила компания. Увеличенными составами Сапсаны из Москвы в Санкт-Петербург будут курсировать с 24 августа. После проверки бургеров Роскачеством, опубликованной в начале августа, рестораны ужесточили санитарный контроль. В бургерах BB & Burgers, The Big, Burger Heroes, Ketchup и Tora Grill нашли бактерии группы кишечной палочки. Заведения не согласились с выводами, но контроль усилили. Burger Heroes, Достоевский, Ketchup и Tora Grill проверили условия хранения, оборудование, провели генеральные уборки, инструктаж сотрудников. Роскачество пообещало провести повторное исследование. По итогам предыдущей проверки признаны бургеры «Вкусная точка», «Бургер Кинг» и «Стейк Ит Изи». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
18: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Российская валюта в четверг заметно укрепилась. Второй день подряд. Китайский юань опустился до 12 рублей 32 копеек, потеряв более 10 копеек за день, это почти процент. Поддержку рублю оказали дорожающая нефть, Brent превысила $93.5 за баррель и подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа. Официальный курс доллара ЦБ снижен до 83 рублей 35 копеек. При этом рынок акций завершил день падением. Индекс Мосбиржи потерял 2,3% на основных торгах, опустившись до 2121 пункта. Лидеры снижения акции Московского кредитного банка почти 12%, Северсталь и Русала. Индекс РТС упал всего на 0,3% благодаря растущему рублю. Итоги дня подводит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
19: Российский фондовый рынок после роста в начале торгового дня в середине дня перешел к заметному снижению, и опять причиной падения стала геополитика. После заявлений представителей Кремля, что пока нету точной информации о визите представителей Трампа в Москву для переговоров по российско-украинскому регулированию. Поэтому геополитика продолжает рулить рынком, несмотря на сильные корпоративные отчеты, несмотря на относительно слабые рубли, несмотря на высокие цены на нефть. Что касается курса рубля, то рубль сегодня как раз укрепился примерно до 83 рублей за доллар. Укрепление рубля, возможно, связано как с технической коррекцией, а рубль был сильно перепродан в последнее время, так и с ростом цен на нефть. Цены на нефть Brent превысили $93 за баррель на фоне очередной эскалация конфликта на Ближнем Востоке. США переходят к усилению санкционного режима против Ирана, по сути, вводят полноценную торговую блокаду Ирана и угрожают вторичными санкциями Тегерану. Ну, я имею в виду санкциями против торговых партнеров Ирана. Все это ведет на фоне закрытия Армузского пролива к дальнейшему росту цен на нефть, которые продолжают расти и в основном сейчас зависят от геополитики и ситуации с Армузским проливом.
18: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». На ранних торгах Brent в моменте приближалась к $95 за баррель. На фоне напряженности на Ближнем Востоке котировки находятся на максимуме более чем за 3 недели. Минус 100 миллионов рублей за одну ночь. Такой историей к нам обратился владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия изъяла из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия объяснила «Бизнес-ФМ», по каким причинам антикварное оружие могут изъять, можно ли его вернуть и реально ли соответствует всем критериям. Подробности утром на «Бизнес-ФМ». Сейчас дальневосточная горбуша за год подорожала почти в 1,5 раза. По данным ВГУП «Нацрепресурсы», оптовая цена достигла 460 рублей за килограмм, прирост 46%. Кита поднялась в цене почти на 18% до 530 рублей, а нерка на 4% до 850 рублей за кило. Причина – резкое падение вылова лососевых, по данным ВНИРО. В середине августа общий объем добычи сократился почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Вылов горбуш упал на 70%, киты на 30%, а нерки на 56%. Говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
1: Речь идет о лососях Дальнего Востока. Сейчас идет их бутина. Следующие лососи придут с Дальнего Востока только через год. Сейчас отставание примерно в 2 раза от аналогичного года 2024. Если такая тенденция и динамика сохранится до конца бутины, и очевидно будет, что рыбы больше мы не наловим, то, соответственно, и цена будет высокой. Ну, всегда считалось, что горбуша – это самый дешевый вид рыбы из лососей. Причем не только из диких дальневосточных, но и из вообще всех, в том числе форели, аквакультурные. Нацрепресурс, видимо, дает оптовые цены, но на самом деле, если говорить о рознице для потребителя, то цена в магазинах уже перевалила давно за 650 рублей за килограмм. Но я думаю, еще не предел, она еще подрастет. Так что о горбуше, как о самом дешевом виде лосося, придется забыть на некоторое время. Похоже на то, что мы вступаем в год неурожайных поколений тихоокеанских лососей, и когда эта динамика поменяется и пойдет на повышение, пока сказать сложно.
14: Почему цены на горбушу взлетели больше всех, там приводится число 46%, а на нерку только на 3,7%?
1: Ну, горбуша, у нее короткий цикл, как бы он повторяется каждые 2 года, это поколение 24-го года вернулось. Вот если, условно говоря, в 25-м году она погибла там и плохо скатилась во время ухода в море, да, то теряется почти все поколение. Другие виды, такие как нерка, у них другая биология. Они могут в море жить и год, и 2, и 3. Соответственно, размазывается вот это. Да? Если какой-то год получился очень неудачным, и морские условия неблагоприятные, часть рыбы умерла, но предыдущий год или последующий он выжил. И за счет этого он нивелируется вот эти природные катаклизмы. Это касается и нерки, и киты, и кижуча, и чавыча. А горбуша, вот такой вид, видите, он очень тонкий, он имеет самый короткий цикл, и, соответственно, если поколение погибло, то погибает все поколение. Но я думаю, будет цена еще расти. 800, думаю, минимум будет цена. Это имеется в виду потрошенное без головы, если, соответственно, филе еще дороже.
18: Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В Росрыболовстве напомнили, что цена зависит не только от вылова, но и от логистики, инфляции и спроса. При этом средняя цена охлажденной мороженой лососины в рознице, по данным Росстата, выросла всего на 3% до 1400 рублей за килограмм. Однако россияне стали тратить на рыбу больше. А так, в прошлом году среднемесячные расходы выросли почти на 1000 рублей, а потребление рыбы при этом сократилось до 22 килограммов на человека в год. Это почти на килограмм меньше, чем в 2024 году.
12: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
17: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
20: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: По данным исследования, которое производственная компания Rockwool провела в конце июля, 73% россиян считают экологический имидж застройщика значимым фактором, влияющим на решение о покупке или аренде квартиры. Только 20% респондентов заявили, что для них зеленый аспект не имеет значения, и еще 7% затруднились с ответом. Чаще других на экофакторы обращают внимание люди в возрасте от 18 до 30 лет. 79%. Стало быть, в обозримом будущем запрос на зеленое строительство может стать еще более ощутимым. Стоит напомнить, что с 1 июля этого года в России появился новый межгосударственный зеленый стандарт для многоквартирных домов. Он заменил действовавший с 22 года национальный зеленый ГОСТ-Р для МКД и будет также применяться в странах ЕАЭС. По оценкам Дом.РФ, сегодня у нас зеленым критериям предварительно соответствует около 12% новостроек. Игроки рынка, которых Бизнес-ФМ попросила поделиться своими зелеными наблюдениями, в принципе согласны с важностью экологического имиджа застройщика, но с рядом оговорок. Например, по их словам, при первом знакомстве с проектом экологичность редко становится главной причиной для звонка в отдел продаж. Это же не цена, не метраж, не транспортная доступность, не инфраструктура. Та же энергоэффективность не будет ключевым фактором принятия решения, если сам дом находится у шумной трассы или в окружении многоэтажек и бетонных дворов. А вот когда покупатель определился с бюджетом и районом, зеленые характеристики часто превращают подобранный вариант из подходящего в решающий. Хотя ЖК, который органично вписан в зеленый массив или стоит у воды, будет востребован, даже если в нем нет системы рекуперации тепла или энергосберегающих лифтов. Подробности в мобильном приложении.

0: Учил необходимость проведения массовой мобилизации в России. Подобные меры не планируются и не ожидаются, заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН. Ранее на тему возможных мобилизационных мероприятий также высказался зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он назвал любые публикации и слухи о возобновлении призыва, цитирую, «пургой и провокацией». После атак БПЛА на склады Wildberries часть издательств приостановила печать будущих новинок, а также начала сокращать тиражи. Это заявили изданию «Коммерсант» участники рынка. По их словам, те тиражи, которые собирались продать и подбить издержки, сгорели, поэтому издательские дома действительно сокращают число новинок и проектов, которые должны были выйти. Беспокойство издателей вызывают риски при дистрибуции через маркетплейсы, объясняет источник в одной из компаний. Хранить продукцию на их складах теперь опасно, однако не у всех издательств есть помещение для хранения своих тиражей. Марк Цукерберг покупает готический замок 19 века в Ирландии за 35 миллионов долларов. Трехэтажный особняк был построен в 1830 году. Его площадь 1500 квадратных метров стоит на живописном берегу реки Блэк-Оутер. Оно находится примерно в 150-200 километрах от Дублина. Там расположена международная европейская штаб-квартира Меты. Запрещена в России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Банки не пошли за ставкой ЦБ. Сразу несколько кредитных организаций подняли проценты по депозитам и накопительным вкладам. Разбираемся, почему так произошло и насколько привлекательны сейчас эти продукты. Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу. Об этом только что сообщила Росавиация. На ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении ведомства. Других подробностей пока нет. 140 тысяч рублей за ОСАГО вместо прежних 20 тысяч. В рубрике «Бизнес говорит» сегодня история владельца автопарка, который обнаружил, что полисы до него подорожали сразу в 7 раз. Эксперты допускают, что ошибкой была скорее старая цена. Эти и другие темы в нашем эфире. Банки повышают ставки. Середина августа сразу несколько крупных кредитных организаций сообщили об улучшении условий по вкладам и накопительным счетам. С чем это может быть связано? И не пора ли отнести деньги в банк? Об этом Михаил Здорожный.
3: Вопреки ожиданиям, на июльском заседании ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 14%. Логично, если бы банки тоже стали снижать проценты по вкладам, но этого не произошло. Напротив, сейчас по некоторым продуктам можно получить доходность выше ключа, конечно, при выполнении определенных условий. Так, например, ПСБ сообщил, что по накопительному счету можно получить до 16% за оплату покупок картами банка. Правда, для максимально возможной ставки расход должен быть большим. Обычный человек за месяц вряд ли столько потратит. Озонбанк дает до 15%. 15,6% по накопительному счету на первые два месяца после открытия, затем 12%. По длинным вкладам хорошие условия предлагает Альфа-банк. 13,1% – это ниже ключа, зато разместить свободные средства можно на срок до 3 лет. Тренд задал крупнейший банк страны. Еще в начале августа Сбер повысил максимальную ставку по одному из вкладов до 13,5%. О причинах такой щедрости кредитных организаций говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РАН» Вячеслав Путилов.
4: Банки повышают ставки по вкладам, когда у них имеется потребность в ликвидности. Я бы не говорил про серьезные проблемы, но картинка показывает, что банкам ликвидности на текущий момент какой-то мере не хватает. Я думаю, это обусловлено, в частности, теми движениями, которые были в последнее время, то есть объем вкладов сокращались, люди забирали наличность из банков. Здесь как сезонные явления, связанные, например, с периодом отпусков, так и беспокойство людей относительно
3: О дефиците ликвидности на рынке говорил в конце июля финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. Он напрямую связывал это с ходом бизнеса в наличность. Только за первую половину июля из банковской системы в кэш ушло свыше 500 миллиардов рублей, что вдвое превысило среднемесячные показатели второго квартала. Рост рублевых вкладов россиян в прошлом месяце продолжился, но темпы существенно замедлились по сравнению с июнем. Некоторые аналитики уже рассуждают об оттоке средств населения из банков, который то ли вот-вот начнется, то ли уже идет, комментирует директор Центра доктор исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
4: Люди, по всей видимости, руководствуются мотивом предосторожности в первую очередь.

0: очередь. Этот мотив предосторожности у них обострился в связи с отключениями связи. Люди все больше стараются, по крайней мере, крупные или регулярные расчеты проводить в наличной системе. А есть мотивы, ну, с моей точки зрения, иррациональные, потому что периодически возникает этот слух о заморозке депозитов, но, с моей точки зрения, он не выдерживает критики. Не думаю, что кто-то на этот акт решится, поскольку он никакой пользы не приносит, а лишь вызывает последствия, которые будут, наверное, несовместимы с функционированием финансовой системы в том виде, в какой мы ее знаем.
1: Приведет ли повышение ставок по вкладам и накопительным счетам к тому, что россияне вновь понесут свои рубли в банки? Если цель – разместить свободные средства с хорошей доходностью и максимальной надежностью, то депозит – хороший вариант, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
2: Если мы говорим про краткосрочные сбережения, то есть это до полугода, то альтернатив все-таки нету. То есть можно было бы сказать, что это какие-то облигации, но опять же, это все-таки требует какого-то вовлечения в выбор правильных облигаций. Тем более, опять же, на фоне нескольких последних технических и нетехнических дефолтов эмитентов, это может отпугивать население. Для краткосрочных целей альтернатив по соотношению легкость, доступность, надежность и ставка, а еще плюс мобильность средств, альтернатив нету.
1: Следующее заседание ЦБ по ставке пройдет 11 сентября. Большинство аналитиков ожидает либо сохранения ключа на прежнем уровне, либо дальнейшее снижение на символические 25 базисных пунктов. Но смягчение денежно-кредитной политики не всегда приводит к снижению ставок по вкладам. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Ценник за полис ОСАГО для такси вырос 7 раз. Правда ли это? В нашу редакцию обратился владелец автопарка и заявил, что еще недавно полис для такси оформлял за 20 тысяч рублей, а уже спустя месяц все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису были одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как такое может быть, продолжит Евгений Перельчук.
4: «Бизнес говорит».
5: По словам индивидуального предпринимателя Николая Юркевича, в бизнесе такси он не новичок. Вращается в этой сфере больше 5 лет, но такое с ним случилось впервые. Николай владелец небольшого автопарка в Сергиевом Посаде. Машины сдает в аренду такси. В конце июля приобрел в лизинг кроссовер Havail Jolion 2024 года выпуска. Оформил на ИП. Приобрел ОСАГО и КАСКО. ОСАГО вышел в 20,5 тысяч рублей. КАСКО в 60 тысяч. Дороговато, говорит Николай, но съели и поехали. Спустя 3 недели покупается уже за наличку седан Geely M-Grand 23 года. И при оформлении ОСАГО глаза на лоб полезли, говорит Николай.
6: И когда начали оформлять страховку, вот оформляем только полис ОСАГО для такси, естественно, условия везде были одни и те же. То есть 1 год использования такси, водитель без ограничений. Ну, это стандартный полис для такси. Havail Jolion по этому полису стоит 20 тысяч, там 20 500, а Geely M-Grand у нас получается от 139. Уже думал, мало ли, может, дело с машиной. Проблема то, что там какой-то старый собственник. Я уже пытался оформлять ее на себя. То есть всячески разно, с калькулятором играл. В разном абсолютно страховом агентом закидывал информацию. Везде плюс-минус одна и та же сумма. Это 139 тысяч. Я пытался найти в интернете какую-то информацию. Но все в общих случаях, там, то есть вот, планируется подъем. Хорошо, подъем, там, не знаю, там, 5-10%. Но такой резкий скачок в 7 раз.
5: Несмотря на то, что один автомобиль кроссовер, а другой седан Б-класса, в классификации Яндекс.Такси они относятся к комфорт-классу, то есть, по идее, должны оформляться по одной цене. В качестве эксперимента Николай снова попробовал вбить данные Havail Jolion, и калькуляторы снова выдали ценник в 139 тысяч, хотя у Николая на руках уже есть полис за 20,5 тысяч. Неужели ценник за считанные недели вырос в 7 раз? Не стоит торопиться, отвечает вице-президент страхового общества «Реса Гарантия» Игорь Иванов.
7: Ошибиться может любой человек. И вполне вероятно, что когда он оформлял свой первый ОСАГО, который был подешевле, оператор, агент, сотрудник страховой компании допустил ошибку и не учел, что этот автомобиль будет использоваться как такси. По второму договору все очевидно, и люди поняли, что это такси. Почему ОСАГО такси дороже, ну, наверное, объяснять не надо. Статистика по такси у нас очень печальная.
8: 140 тысяч рублей ОСАГО для такой машины в рамках такси – это рабочая стоимость?
7: Для такси все возможные наценки, увеличивающие стоимость, могут применяться. ОСАГО для такси, да, дорого.
5: Не только член Российского союза автостраховщиков считает, что первый полис был оформлен по ошибочно низкой цене. Такое же мнение нам сразу высказал член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. 20 тысяч рублей за полис ОСАГО для автомобиля такси, по его словам, абсолютно не рыночная цена.
9: Если в одном случае все коэффициенты, которые влияют на цену, поставить минимальными, а в другом случае максимальными, то такой разброс, в принципе, наверное, может быть. Но также не может быть, что они за 3 недели изменятся так драматически.
8: Если хочу говорить о том, что 20 тысяч ОСАГО для такси, это нереально, так не бывает.
9: Это очень мало, да. То есть в первом случае цена выглядит сильно заниженной, непонятно от чего. Во втором случае сильно завышенной, тоже непонятно от чего. Возможно, в первом случае оформлена страховка не машины такси. И любой страховщик, и онлайн-сервисы, типа там сравнируют, которые предлагают страховки, и любой агент, он должен дать расчет страховой премии, в котором содержится базовый тариф и набор коэффициентов вот этих влияющих на стоимость.
5: На страховом рынке давно говорят о том, что премии по полисам ОСАГО, в особенности для такси, будут повышаться. И это процесс неизбежный. Но никто не говорил, что рост будет стремительным. Пока что получается наоборот. В сфере такси быстро набирают популярность так называемые короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси. И почти все они на короткий срок. От суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза. И составил всего 456 рублей в сутки. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: В России продажи музыкальных плееров выросли почти на 40% год к году. Одни объясняют рост продаж исчезновением музыки со стримингов, а другие – модой на эстетику нулевых, продолжит Валерий Убадоев.
10: Часть такого роста продаж объясняется эффектом низкой базы. По данным МВидео, за 6 месяцев этого года россияне купили почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Не то чтобы много, но это рост на 38% год к году. Лидером по продажам стал бренд Digma. Одна из причин заинтересованности россиян в плеерах – нестабильный интернет, особенно в регионах, из-за чего не получается подключиться к стриминговым сервисам. Также на плеер можно скачать треки, которые были либо удалены из сервисов, либо из них были вырезаны слова и фразы из-за упоминания наркотиков – а трек хочется слушать в цельном виде. Продолжает гендиректор платформы для продвижения треков на радио TopHit.ru Павел Балашов.
11: Я вижу в этом, что доступ к музыке у людей всегда был нажатием одной кнопки, и люди вот сейчас, мне кажется, что ищут способы получения, опять же, быстрой оперативной музыки и, самое главное, той, которую они хотят слушать. Сейчас, когда часть контента по тем или иным причинам недоступны, я думаю, что да, пользователь не будет мириться с этим, а купит себе, может быть, MP3-плеер и точно так же будет делать свои плейлисты и слушать это в хорошем качестве, независимо, есть интернет, нет интернета. Это такой костыль на текущую ситуацию.
10: Но, с другой стороны, проблемы с интернетом и цензурой в треках на стримингах решаются просто скачиванием музыки на смартфон. Покупать для этого отдельный плеер уже как-то чересчур, даже если не хочется заполнять память телефона песнями. Поэтому, скорее всего, основная причина все же другая. Среди молодежи сейчас крайне распространена культура Y2K, то есть культура нулевых. Молодые люди даже одеваются в том же стиле, а проводные наушники и плееры – это уже часть целой эстетики. И, скорее всего, в плеерах эстетики больше, чем практического применения, считает музыкальный редактор Афиша Дэй, или автор телеграм-канала Crimea River T30 Леша Горбаш.
12: Я думаю, что это больше про эстетику, ну и реакции на то, что да, происходит с доступностью музыки. Просто MP3-плееры, это же, мне кажется, ни в коем случае не способ от всех вот проблем уйти.
10: Также эстетикой и, может быть, ностальгией объясняются и выросшие в России продажи виниловых пластинок и проигрывателей. А в конце прошлого года Washington Post сообщала, что в Штатах выросли продажи CD и DVD-дисков. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Business FM.
4: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк.
13: Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
16: Тоже отдых. Полярный туризм сегодня – это в основном путешествие к южному и северному полюсам Земли. А первые развлекательные поездки за полярный круг начали устраивать норвежцы еще в конце 19 века. Пассажиров, жаждущих увидеть северное сияние, катали на специальных судах вдоль полярного побережья скандинавской страны. Также век назад популярны были плавания с китобоями, промышлявшими возле Шпицбергена. Позже начали строить круизные суда, способные передвигаться во льдах. Сегодня желающим испытать характер в экстремальных условиях предлагают не только круизы, но и лыжные и пешеходные маршруты, рыбалку и охоту, рафтинг и катание на лодках. Путешествие к полюсам позволяет не только понять, на что ты способен, но и увидеть природу, птиц, животных, ледники и пейзажи, которых не встретить больше нигде.
15: Тоже отдых на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
17: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Мытный рынок в центре Нижнего Новгорода начали сносить. Сейчас главное здание на Большой Покровской уже частично разрушено, пишет Гипернен. Вместе с тем, на границе рынка еще продолжается торговля. Там работают магазины. Напомню, ранее собственник планировал возвести вместо рынка пятиэтажный торговый центр. Однако против такого развития старинной рыночной площади выступали многие градозащитники, экскурсоводы, общественники и другие неравнодушные горожане. После скандала в ситуации вмешались власти, поручив собственнику рынка скорректировать проект. В результате предприниматель отказался от планов строительства ТЦ в пользу реконструкции. Работы шли до середины 23 года. В обновленном павильоне открылись два зала. Однако после реконструкции рынок проработал совсем недолго. Через год его продали почти за 300 миллионов рублей. Около 157 миллиардов рублей поступило в бюджет Нижегородской области от налогов. Документ размещен на сайте регионального министерства финансов. Основные источники налоговых поступлений – НДФЛ, налог на прибыль, акцизы, налоги на совокупный доход. Расходы областного бюджета превысили 200 миллиардов рублей. Банк России установит ежемесячный лимит на пополнение кошелька цифровыми рублями. По данным РИА Новости, которые ссылаются на Центробанк, перевести со своего обычного счета на цифровой можно будет до 300 тысяч рублей в месяц. С 1 сентября россияне смогут открывать такие кошельки через мобильное приложение банков. Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты и будет использоваться вместе с наличными и обычными безналичными деньгами. Проект капитального ремонта родильного дома номер 5 в Нижнем Новгороде успешно прошел госэкспертизу. Он предусматривает обновление медицинского учреждения на улице Березовской в Московском районе. Документы подготовила нижегородская компания «Дирон». Застройщиком выступает многопрофильный медицинский клинический центр «Семейный квартал». Напомню, власти планируют сделать роддом частью семейного квартала, в который войдут многопрофильная больница, детская и взрослая поликлиники, эко-центр, гостиница, храм, библиотека, досугово-образовательный центр и кафе. Реализация проекта оценивается в 6 миллиардов рублей. Почти 42 миллиона рублей планируют выделить на оформление городского пространства к празднованию Нового года и Рождества. Соответствующую поправку Гордума рассмотрит в рамках проекта изменений в городской бюджет на внеочередном заседании 21 августа. Деньги направят из резервного фонда мэрии, предусмотренного на будущий год. Три четверти россиян время от времени задумываются об увольнении на фоне эмоционального напряжения. О результатах исследования Академии социальной технологии пишут «Известия». Социологи пришли к выводу, что большинство сотрудников, сидя в офисе, часто ищут новую работу. При этом 80% респондентов за последний год хотя бы несколько раз испытывали полное отсутствие желания выходить на работу. Лишь 12% заявили, что таких мыслей у них не было ни разу. А развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
13: Погода.
18: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 21 градус на термометре. Вечером небольшая облачность и плюс 20 градусов, а ночью плюс 15.
13: Валюта.
18: На 21 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 41 копейка. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
17: Минсельхоз Нижегородской области разработал проект предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие элитного семеноводства. Документ размещен на сайте правительства региона. Субсидия предоставляется организациям ИП, у которых доля дохода от реализации произведенной сельхозпродукции составляет не менее 50% за календарный год. Деньги пойдут на возмещение затрат на приобретение семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, на производство мини-клубней картофеля, а также на приобретение семян. Отбор получателей будет происходить в системе электронной бюджет способом запроса предложения на конкурентной основе. Участники должны соответствовать ряду требований, включая уплату налогов в бюджет Нижегородской области, отсутствие процедур банкротства и ликвидации, своевременное предоставление отчетности, а также партнерство с некоторыми некоммерческими организациями. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу. Китайские производители роботов-гуманоидов Unitree Robotics провел IPO на шанхайской фондовой бирже и привлек значительные средства. Основатель и глава китайской компании Ван Синсин благодаря IPO увеличил свое состояние более чем на 13 миллиардов долларов за день, пишет Bloomberg. Акции Unitree Robotics по итогам торгового дня взлетели более чем на 600%. Синтез АК стала 328-м участником федерального проекта «Производительность труда в Нижегородской области». Внедрять инструменты бережливого производства на площадке будут эксперты регионального центра компетенций. Компания специализируется на создании химической продукции для предприятий нефти и газопереработки, поверхностно-активных веществ, строительной химии, простых полиэфиров и полиуретанов. Пилотной площадкой для повышения производительности труда выбран цех этаноламинов. Эксперты будут работать на предприятии в течение полугода. Они проведут аудит и устранят так называемые узкие места на пилотном потоке. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, полный цикл внедрения бережливых технологий прошло уже несколько организаций из этой сферы. К примеру, компания «Акопол» увеличила выработку на 15%, а «Химавто» на 50%. Чтобы стать участником проекта, нужно оставить заявку на платформе производительность.рф. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес ФМ». Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
19: Максидом.
20: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
21: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
20: STO Exlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
0: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А три года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли четыре фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
2: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Курс истории. Или история курса. Фунт стерлингов – одна из самых старых европейских валют. Считается, что он был введен в обращение в 1158 году и изначально был привязан к серебру. С введением золотого стандарта в начале 19 века фунт стал главной резервной валютой. Тогда же он стоил максимально дорого – почти 5 долларов. Самое низкое историческое значение было зафиксировано в 1985 году, когда котировка составила немногим больше доллара. В 20 веке фунт неоднократно девальвировался. Последний раз – в
0: 1988, когда его курс попытались привязать к немецкой марке. Фунт упал на 25% по отношению к доллару буквально за день, который назвали «черной средой». Последние 7 лет курс фунта стерлингов к доллару колеблется вокруг отметки 1,5.
2: Курс истории или история курса на Business FM. Дура Лекс, но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $500 штрафа или месяц тюрьмы. Business FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 7:28, студия Вероника Романова. Московские аэропорты Жуковский и Домодедово временно не принимают и не отправляют самолеты. Внуково с 6 утра начал обслуживать рейсы на вылет и прилет по согласованию, сообщает Росавиация, и агентство предупреждает о возможных изменениях в расписании. В Дании отложили старт производства топлива для украинских ракет «Фламинго», это пишет издание «Евроактив». В начале декабря прошлого года датское министерство бизнеса сообщило о начале строительства завода по производству твердого ракетного топлива «Файрпонд» на юге страны. Запуск предприятия планировался на конец этого года. Изначально завершение строительства завода требовало 50 миллионов евро вложений, однако теперь цена возросла до более чем 150 миллионов евро. Самолет «Ан-3» с пожарными совершил жесткую посадку и загорелся на Сахалине. Все произошло в Тымовском районе. На борту находились 2 члена экипажа и 5 парашютистов пожарной сахалинской авиабазы. Всем удалось эвакуироваться, никто не пострадал. Полиция Австралии обвинила в иностранном вмешательстве мужчину с российско-австралийским гражданством. Как сообщает газета «Canberra Times», 27-летний житель штата Виктория был задержан на юго-западе Брисбена после расследования спецгруппы по противодействию иностранному вмешательству. Сегодня задержанный предстанет перед судом, подробностей дела нет. Стрельба по дронам признана крайней необходимостью. В Волгограде пересмотрели административное дело в отношении пенсионера, который, не растерявшись во время налета беспилотников, открыл по ним огонь из охотничьего ружья. Вместо награды за сбитый БПЛА получил штраф с конфискацией оружия. После изучения материалов в Верховном суде России волгоградское правосудие признало, что фигурант действовал в состоянии крайней необходимости. Его дело прекратили, а двустволку вернули. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 7:30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Госдолг США достиг очередного потолка в 41 триллион долларов. Сумма удвоилась за последние 9 лет. Почему Вашингтон ничего не делает с этой проблемой? И его ли это проблема на самом деле? Или чья-то еще? Об этом сегодня Георгий Буфт. Не смешно от смешариков. В Тульской области чиновники на полном серьезе угрожали уголовным преследованием девочки, которая мелками нарисовала мультяшных героев на покрытии детской площадки. Одергивать госслужащих пришлось лично губернатору. Ну, а мы поговорили с мамой этой девочки. Глобальный рынок выходит китайский сервис Билибили. Во многом это аналог YouTube. Мы узнали, ждут ли его россияне и есть ли смысл в этой вроде бы нишевой площадке на нашем рынке. Все подробности в ближайшее время. Долг, который не собираются отдавать. Госдолг США достиг нового рекордного уровня, превысив 40 триллионов 47 миллиардов долларов. Установленный законом потолок 41,103 триллиона. Запаса размером чуть более триллиона при нынешних темпах наращивания хватит примерно полгода. 2 года назад бюджетное управление Конгресса ожидало рубежа в 40 триллионов лишь в 28-м финансовом году. С 17-го года долг удвоился, тогда как еще во время первого президентского срока Трамп обещал долг уменьшить. Насколько остра эта проблема для Америки и остального мира, комментирует Георгий Буфт.
1: Госдолг США – это не только обязательство в привычном их понимании. Это, по сути, еще и глобальный актив. поскольку казначейские бумаги США работают обеспечением для мировой финансовой системы, служат залогом на рынке репо, резервом центробанков и так далее, служат своего рода точкой отсчета для других финансовых активов. Это в том числе определяет главное политическое следствие огромного долга США. Благодаря их способности занимать такие огромные деньги, по сравнительно низкой цене Америка оплачивает в том числе и свою военную машину и может позволить себе вводить санкции против кого угодно и помогать союзникам. Благодаря своим трежерис Вашингтон может вести войны в кредит, который частично оплачивает весь остальной мир. Правда, обслуживание растущего долга обходится все дороже. В этом смысле из-за своих колоссальных размеров госдолг начинает превращаться уже в ограничитель внешней политики. Дорого ли Америке обслуживать такой долг? Цена растет. Только в этом году на обслуживание уйдет около $1 триллиона. 3,3% ВВП. Это больше, чем на военные нужды. Проценты по долгу – вторая по размерам статья федерального бюджета после социального страхования. Она же самая быстро растущая. Если сравнить с нашей страной, то российский госдолг лишь до 17% ВВП против американских примерно 125% ВВП. Разница в 7 раз. Обслуживание госдолга России в бюджете составляет почти 9% всех расходов. У США порядка 15% расходов. И тут разрыв, как видим, уже гораздо меньше. Потому что у США мировой огромный рынок покупателей, а у России лишь узкий внутренний рынок, отрезанный от внешнего капитала. 10 лет назад Трамп, помнится, обещал вообще погасить весь долг за 2 своих срока. Тогда это было 19 триллионов. Вместо этого его размер удвоился. Причин несколько. Спецведомство, созданное в начале его второго срока для сокращения госрасходов, которым недолго руководил Илон Маск, вместо обещанного урезания госрасходов на 2 триллиона срезало их в 10 раз меньше, а по другим подсчетам в 100 раз. Ставка Трампа на то, что он наберет якобы триллионы на придуманных им же тарифах, полностью провалилась. Вместо обещанного им же 3% роста ВВП, который якобы все и покроет, ожидается рост не более чем в 1,8%. Война с Ираном ввергла страну в дополнительные военные расходы и нанесла удар по росту ВВП через цены на энергоносители. Дефицит бюджета составляет более 6%. Кроме того, Трамп обещал не трогать программы социального и медицинского страхования, нарастив еще и военные расходы, что в принципе несовместимо с сокращением долга. Кстати, иностранцы, включая тройку крупнейших держателей – Японии, Британии и Китая – держат лишь чуть более 9 триллионов долга США. Посему миф о том, что, дескать, можно сбросить бумаги и обвалить Америку, не очень состоятелен. Этим можно разве что выстрелить себе же в ногу. На каждого американца, говорят, теперь приходится более 116 тысяч долларов долга. Вроде бы много. Бегущая строка на Таймс-сквер в Нью-Йорке об этом напоминает постоянно. На самом деле, конечно, никто этих денег платить не будет. Значимы лишь размеры ежегодных платежей по процентам. Суверенный долг США только рефинансируется, но, по сути, не погашается. Проблема вообще не в возврате тела кредита, а в способности бесконечно перезанимать по приемлемой ставке. Дефолт по обязательствам в собственной валюте США также не объявит. Это технически невозможно. Разве что Конгресс устроит дефолт чисто политически, отказавшись повышать потолок долга. Посему реальный сценарий – это не дефолт, а медленная стрижка держателей долга через инфляцию. Доходность 30-летних бумаг США достигла 5,3%. И это максимум с 2007 года. Минфин США теперь путем выкупа долгосрочных бумаг пытается сбить стоимость длинных денег. Именно поэтому, кстати, из-за скупки на десятки миллиардов и был установлен новый потолок долга в 40 триллионов. Между тем, от длинных ставок считаются ипотека, автокредит, корпоративные долги. И это уже как раз чувствительно для экономики в целом. Беспокоит ли госдолг американцев? Формально да. Примерно 2/3 так и говорят. 4/5 избирателей еще говорят, что наличие у кандидатов дата плана по долгу влияет на их выбор. Однако при этом те же избиратели не поддерживают никакие программы урезания госрасходов, которые могли бы уменьшить госдолг. Посему на ноябрьских промежуточных выборах обе партии будут много говорить о долге, но при этом обещать не трогать ничего из того, что его порождает. Америка в ситуации с долгом не одинока и даже не в худшем положении. У Японии долг вообще 240% ВВП. Совокупный долг ЕС превысил 15 триллионов евро. В еврозоне он составляет почти 90% ВВП. Так что это общая черта развитых стран, которые вошли в эпоху дорогих денег с долгами, набранными в эпоху дешевых. Правда, США тут в привилегированном положении, которое другим недоступно. Их долг номинирован в валюте, которую они сами же и печатают, и которая нужна всем остальным.
3: Это был комментарий Георгия Буфта. Не в их пользу все обернулось. Мать девочки, нарисовавшей смешариков на детской площадке, подвела итоги этой абсурдной истории. Напомним, в городе Болохове Тульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за безобидного рисунка на резиновом покрытии. В ситуацию пришлось вмешиваться детскому омбудсмену и губернатору, но все закончилось почти хорошо. Подробнее Иван Медведев.
6: 14-летняя девочка в городском парке пастельными мелками нарисовала героев популярного мультфильма «Кроша, Ежика и Нюшу». Нарисовала очень красиво. Как рассказала бизнес-фм мать девочки, прохожие останавливались, фотографировали работу и хвалили художницу, к слову, самоучку. Но девочка не учла, что холстом стало дорогое резиновое покрытие. А администрация города учла. Чиновники подошли к делу ответственно, изучили записи с камер, установили личность нарушителя и подали заявление в полицию, сославшись в том числе на статьи Уголовного кодекса. Администрация квалифицировала это как порчу муниципального имущества и вандализм, что изумило многих юристов. По закону рисовать на муниципальном имуществе нельзя, даже если рисунок красивый и несет исключительно позитив. Нарушение есть, но вандализм и угрозы уголовным делом? Этого не может быть, это не научно, сказал бы в данной ситуации Лосяш. Тем не менее, чиновники предложили девочке и ее родителям отмыть рисунки до окончания проверки. Это, как пояснила администрация, может стать смягчающим обстоятельством. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступились за девочку. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. А усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Итоги этой истории по просьбе бизнес-фм подвела мать художницы Любовь.
7: Получается, не в их пользу все обернулось.
8: Как дочка отреагировала сначала на вот эти претензии?
7: Она изначально сильно расстроилась, конечно. Ей было неприятно, потому что она преследовала иные цели. Она хотела сделать добро, скажем так, детям. Она, к сожалению, видела изначально пост администрации, обвинения, вот эти все статьи, упоминания полиции. Первая реакция, да, очень сильно расстроилась, успокаивали, как могли. Но сейчас вот благодаря поддержке вот этой колоссальной, нас люди поддержали, за что им огромное спасибо. Сейчас ребенок отлично себя чувствует. Самое главное, что она поняла, что ничего криминального в ее поступке не было злого умысла.
6: Рисунки, по словам нашей собеседницы, пока остаются на площадке. Возможно, сотрудникам администрации стоило бы пересмотреть одну из серий поучительного мультфильма «Смешарики», где бараш незаслуженно обидел Нюшу. По факту, в ней коротко описана и вся суть случившегося в Болохове.
22: Я здесь. Можешь извиняться.
6: Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Может ли робот подтвердить, что он не робот? В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужные изображения. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован им, но все равно он наталкивает на мысли, а могут ли современные системы обманывать такую защиту, продолжит Валерий Убадоев.
10: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Оно бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке, а иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал МИ. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот? Отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
23: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчо может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решение. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, которая будет двигать мышкой для решения.
10: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону, или нажать на фигуры в определенном порядке. И система продолжает совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
5: Это на самом деле давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст. Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то ML-модели, а менять их достаточно легко, но и вообще пытаться с помощью AI обойти капчи достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет, перед нами человек или какой-то алгоритм.
10: Вообще слово «капча» — это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда капчу не могут пройти даже люди из-за порой трудно различимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
9: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в Папу Римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM.
11: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов.
12: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
24: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Бизнес и власть.
24: Минфин США вновь продлил Лукойлу срок на продажу зарубежных активов. Теперь до 19 сентября. Новая лицензия заменила предыдущую, срок которой истекал 22 августа. Документ позволяет вести переговоры о продаже международной структуры Лукойл Интернешнл и ее активов. Но любая сделка требует отдельного разрешения АФАК. И выводить деньги в Россию по-прежнему нельзя. Это уже не первое продление. Лицензию выдали еще в октябре прошлого года. Компания оценила свой убыток убыток от потери зарубежных активов в 1,7 триллиона рублей.
4: Отчеты и планы.
24: Совет директоров девелопера Glorox назначил внеочередное собрание акционеров на 5 октября. Говорится в материалах компании. Застройщик предложил акционерам обсудить реорганизацию путем присоединения ООО «Специализированный застройщик НТВО» и согласие на заключение крупной сделки. Инвесторы, которые не согласятся с реорганизацией, получат возможность потребовать выкупить их акции. Котировки Glorox на Мосбирже взлетели на 18%. Крупнейший в мире производитель автомобильного стекла китайская компания Fuyao Glass подтвердила готовность к массовому выпуску панорамных люков со встроенными солнечными элементами. Такая крыша сможет вырабатывать энергию для питания вспомогательных систем электромобиля, кондиционера, вентиляции и других функций в режиме ожидания. Технология появится в электромобилях BYD Han и Tang как опция за $1190. По предварительным данным, пиковая мощность системы достигнет 720 ватт, а эффективность преобразования более 23%. Но официальных характеристик производители пока не раскрывают. Этого недостаточно для полноценной зарядки, но вполне хватит, чтобы реже разряжать основную батарею. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве 7:47. Заменит ли китайский Билибили россиянам YouTube и ждут ли его блогеры? Видеохостинг из Поднебесной выходит на глобальный рынок. В России его уже можно будет установить на Android, но пока в китайской версии. Адаптированные интерфейсы и версию для айфонов обещают скоро. Изначально Билибили была нишевой площадкой для фанатов аниме и видеоигр, но теперь там есть блоги, сериалы, документалки и развлекательные шоу. Продолжит Алина Орлова.
14: В основном на Билибили длинный контент, от 5 минут. Поэтому TikTok с быстрым дофамином все равно популярнее. Но китайский аналог YouTube точно входит в пятерку в КНР. Ежемесячная аудитория 400 миллионов, треть населения Китая. Официально Билибили в Россию еще не зашел, но в некоторых магазинах приложений можно найти китайскую версию, без глобуса на ярлыке. Контент чаще всего образовательный. Также встречаются русскоязычные блоги, которые, вероятно, ориентированы на самих китайцев, изучающих язык. От классических диалогов из учебников до целых адаптированных сериалов, продолжает жительница китайского Тяньцзиня Ли Джен.
15: Я там посмотрю русский сериал с субтитрами. У других Apple нету таких ресурсов. Китайские брокеры, они там публикают видео про традиционные китайские события, и там ручная работа традиционная китайская. Зрителям из других стран, я тоже думаю, они будут интересны. Хороший путь для ознакомления Китая.
14: Главная фишка сервиса — так называемые всплывающие комментарии данму. Они вылетают прямо поверх видео, как во время трансляции. Видны только у зарегистрированных пользователей. В Китае Билибили популярен лишь у молодежи и за счет отсутствия Ютуба. Россиянам он вряд ли зайдет на фоне изобилия контента, говорит журналист и основатель медиапроекта «Серый Мокко» Фэй Фан.
16: Не знаю, насколько россиян будет смотреть на еще одну новую платформу, смотреть видео, которое может и в других платформах уже есть. Сильно сомневаюсь. Здесь, по сути-то, нет аналог YouTube на китайском языке, который в международной версии. Как раз Билибили заполняет эту нишу. Ты когда включаешь приложение, там показывают анимешные персонажи. Я их не знаю. Меня это сильно раздражает. Почему я хочу смотреть более серьезный контент, тоже вначале это видеть. Там реально есть очень качественный контент.
14: Платформа активно заманивает к себе западных блогеров. Например, номер один YouTube — Мистера Биста с полумиллиардной аудиторией. Иностранных авторов хотят привлечь на Билибили монетизацию, встроенным ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступом к собственной коллекции музыки и игр. Российские блогеры, которые год живущие без монетизации на заблокированном Ютубе, тоже обрадуются, если его китайский аналог действительно зайдет на наш рынок. Вывести деньги через Alipay, если сервис выберет такой вариант, тоже не будет проблемой. С PayPal сложнее. Продолжает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
18: Если вдруг они все-таки будут официально существовать, то у Билибили колоссальные возможности здесь, в России. Все-таки это компания международная, с возможностью социального лифта для российских блогеров потом выходить на зарубежку. Нормально, не через костыли, как это сейчас происходит с Ютубом. Плюс Билибили, как любая новая социальная сеть, она будет давать какие-то плюшки. Но на это, конечно, нужно время. Я думаю, что изначально монетизация будет классическая. Донаты блогерам. Второе — это просто прямая монетизация. В рамках развития там Билибили может эти ставки поднимать или давать больший процент блогеру с точки зрения комиссионных. Ну, плюс никто не отменял какие-то эксклюзивные сделки, как, например, в свое время там Spotify делал.
4: покупаю подкасты.
14: Вспоминая про закрытый китайский интернет и конкуренцию на рынке, особенно интересно, что у Билибили будет с цензурой. В ответе одному из пользователей Твиттера официальный аккаунт сообщил, что контент будет общим. Цензура, вероятно, останется, как у зарубежных нейросетей вроде DeepSeek или в китайской версии TikTok, за негатив о чувствительных для Пекина вопросах. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: С теми, кто в теме лишится 100 миллионов рублей за одну ночь, с такой историей к нам обратился предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щоктов. Росгвардия конфисковала из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии, на продажу оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия подробно объяснила бизнес-ФМ, по каким причинам антикварное оружие могут изъять. По словам Дмитрия, лицензию у него никто не требовал, и все последние годы он работал спокойно. Теперь, чтобы полностью выполнить требования по хранению оружия, нужно серьезно потратиться. А у по-настоящему древних образцов нормальной документации и лицензии просто нет, отметил Дмитрий.
13: Точно знаю, чтобы поставить все эти шкафы сигнализации, это сумма где-то от 2 до 4 миллионов рублей. Лицензии чисто на торговлю культурными ценностями не выдают. Так получается, что антикварный магазин превращается в современный охотничий магазин.
19: Дмитрий, вы общаетесь с коллегами? Какое у них настроение в свете последних событий?
13: Все шокированы. Плюс есть такой момент, что лицензия на коллекционирование, которую ввели по законам в 2018 году. Допустим, человек покупал его в 2000-х годах, но никаких документов у него о покупке не осталось. И сейчас не существует никакого способа легализовать свою коллекцию. К нему может прийти Росгвардия и попросить документы. Он скажет: «Ну, я покупал давно, у меня не осталось никаких документов». На что ему ответить: «Тогда вы не можете являться собственником, и по этой причине мы его конфискуем».
11: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Также у владельца антикварного салона «Стрелец» Дмитрия Щокотова мы узнали, кто и зачем покупает оружие разных эпох, сколько оно стоит и какой объем у рынка антикварного оружия в России. Антикварная тема сегодня в дневном эфире полностью, 18.30 на бизнес-эфм. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью». В России появится экзамен на статус квалифицированного инвестора. Раньше для того, чтобы стать квалом, нужно было соответствовать определенным критериям. Например, размер инвестпортфеля не менее 24 миллионов рублей, профильное образование или же стаж работы в финансовой организации от 2 лет. А подробнее об этом в нашем эфире позже.
11: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
20: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
21: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Деньги.
26: Денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента присваивается двум металлам, золоту и серебру, называется биметаллизм. При этом золотые и серебряные монеты обращаются на равных правах. Биметаллизм использовался в Персии, в Риме, Византии и арабских странах. Главный его минус в том, что постоянно возникает несоответствие между рыночной и зафиксированной стоимостями золота и серебра. Поэтому в конце 19 века капиталистические страны перешли к золотому монометаллизму.
0: История денег на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
1: Еще недавно мы обсуждали рынок кандидата, подразумевая переманивание отдельных звезд. А сегодня компании все чаще конкурируют командами. Потому что бизнес понял, один не завоюет долю рынка. Выигрывает команда, которая умеет работать как единое целое. Наверное, поэтому компании активно занялись тимбилдингами. Проводят для сотрудников регаты, спортивные турниры и корпоративные выезды. Заметили этот тренд? Давайте его обсудим. За последний год я заметила интересную тенденцию. Все чаще у топ-менеджеров появляются не только индивидуальные, но и групповые KPI, когда бонус зависит не только от личного результата, но и от успеха всей команды. Все больше внимания уделяют взаимозаменяемости сотрудников, обмену знаниями и совместной ответственности за результат. Поэтому работодатели все чаще инвестируют в командное взаимодействие, гастрономические вечера, интеллектуальные игры и выездные стратегические сессии. Форматы могут быть разными, но цель одна, чтобы люди начали доверять друг другу и почувствовали себя настоящей командой. И мне нравится, что сегодня работодатели думают не только о самом мероприятии, но и обо всем опыте сотрудника. Например, после корпоративного события некоторые организуют централизованный развоз сотрудников домой. Это и вопрос безопасности, и проявление заботы. Причем современные сервисы, такие как Яндекс.Го, позволяют сделать это и удобно, и экономично. Алгоритмы автоматически подбирают оптимальные маршруты и рассадку. В результате вместо 50 отдельных автомобилей может понадобиться всего около 15, а экономия транспортных расходов может достигает 30%. При этом все поездки автоматически отражаются в системе. Бухгалтерии не нужно собирать чеки, отчетность формируется автоматически. А значит, компания экономит не только деньги, но и время своих специалистов. Сегодня работодатели стараются экономить не на людях. Они экономят на процессах и рутинных операциях, чтобы больше вкладывать в развитие команд. Потому что, когда команда действительно работает как единое целое, она становится сильнее любого отдельного сотрудника.
0: Карьера на Бизнес FM.

0: Соглашение также пригрозил огромными последствиями любой стране, которая позволяет предоставлять Ирану какой-то спасательный круг. Еврокомиссия отказала в безвозмездной финансовой помощи в размере 220 миллионов евро украинским фермерам из-за простоя на фоне атак на порты. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Лаймерт в интервью «Европейской правде». Он напомнил, что Киев уже получает субсидирование процентных ставок по кредитам для фермеров в рамках плана для Украины, а также поддерживаются программы кредитования через посредников для украинских банков. Они предоставляют кредиты предпринимателям и фермерам. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Банки не пошли за ставкой ЦБ. Сразу несколько кредитных организаций подняли проценты по депозитам и накопительным вкладам. Разбираемся, почему так произошло и насколько привлекательны сейчас эти продукты. 140 тысяч рублей за ОСАГО вместо прежних 20 в рубрике «Бизнес». Говорит сегодня история владельца автопарка, который обнаружил, что полисы для него подорожали сразу в 7 раз. Эксперты допускают, что ошибкой была скорее старая цена. Плюс 40% год-году настолько вырос спрос на плееры среди молодежи в России. Многие связывают это с проблемами у стримингов. Другие говорят, что это скорее мода на нулевые. Банки повышают ставки. Середина августа сразу несколько крупных кредитных организаций сообщили об улучшении условий по вкладам и накопительным счетам. С чем это может быть связано? И не пора ли отнести деньги в банк? Об этом Михаил Здорожный.
3: Вопреки ожиданиям, на июльском заседании ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 14%. Логично, если бы банки тоже стали снижать проценты по вкладам, но этого не произошло. Напротив, сейчас по некоторым продуктам можно получить доходность выше ключа, конечно, при выполнении определенных условий. Так, например, ПСБ сообщил, что по накопительному счету можно получить до 16% за оплату покупок картами банка. Правда, для максимально возможной ставки расход должен быть большим. Обычный человек за месяц вряд ли столько потратит. Озонбанк дает до 15,6% по накопительному счету на первые два месяца после открытия, затем 12%. По длинным вкладам хорошие условия предлагает Альфа-банк. 13,1% – это ниже ключа, зато разместить свободные средства можно на срок до 3 лет. Тренд задал крупнейший банк страны. Еще в начале августа Сбер повысил максимальную ставку по одному из вкладов до 13,5%. О причинах такой щедрости кредитных организаций говорит и директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РАН» Вячеслав Путилов.
4: Банки повышают ставки по вкладам, когда у них имеется потребность в ликвидности. Я бы не говорил про серьезные проблемы, но картинка показывает, что банкам ликвидности на текущий момент какой-то мере не хватает. Я думаю, это обусловлено, в частности, теми движениями, которые были в последнее время, то есть объем вкладов сокращались, люди забирали наличность из банков. Здесь как сезонные явления, связанные, например, с периодом отпусков, так и беспокойство людей относительно
3: О дефиците ликвидности на рынке говорил в конце июля финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. Он напрямую связывал это с ходом бизнеса в наличность. Только за первую половину июля из банковской системы в кэш ушло свыше 500 миллиардов рублей, что вдвое превысило среднемесячные показатели второго квартала. Рост рублевых вкладов россиян в прошлом месяце продолжился, но темпы существенно замедлились по сравнению с июнем. Некоторые аналитики уже рассуждают об оттоке средств населения из банков, который то ли вот-вот начнется, то ли уже идет. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
5: Люди, по всей видимости, руководствуются мотивом предосторожности в первую очередь. Этот мотив предосторожности у них обострился в связи с отключениями связи. Люди все больше стараются, по крайней мере, крупные или регулярные расчеты проводить в наличной системе. А есть мотивы, с моей точки зрения, иррациональные, потому что периодически возникает этот слух о заморозке депозитов, но, с моей точки зрения, он не выдерживает критики. Не думаю, что кто-то на этот акт решится, поскольку он никакой пользы не приносит, а лишь вызывает последствия, которые будут, наверное, несовместимы с функционированием финансовой системы в том виде, в какой мы ее знаем.
3: Приведет ли повышение ставок по вкладам и накопительным счетам к тому, что россияне вновь понесут свои рубли в банки? Если цель – разместить свободные средства с хорошей доходностью и максимальной надежностью, то депозит – хороший вариант, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
6: Если мы говорим про краткосрочные сбережения, то есть это до полугода, то альтернатив все-таки нету. То есть можно было бы сказать, что это какие-то облигации.

0: Но опять же, это все-таки требует какого-то вовлечения в выбор правильных облигаций. Тем более, опять же, на фоне нескольких последних технических и нетехнических дефолтов эмитентов это может отпугивать население. Для краткосрочных целей альтернатив по соотношению легкость, доступность, надежность и ставка, а еще плюс мобильность средств, альтернатив нету.
1: Следующее заседание ЦБ по ставке пройдет 11 сентября. Большинство аналитиков ожидает либо сохранение ключа на прежнем уровне, либо дальнейшее снижение на символические 25 базисных пунктов. Но смягчение денежно-кредитной политики не всегда приводит к снижению ставок по вкладам. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Ценник за полис ОСАГО для такси вырос 7 раз. Правда ли это? В нашу редакцию обратился владелец автопарка и заявил, что еще недавно полис для такси оформлял за 20 тысяч рублей, а уже спустя месяц все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису были одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как такое может быть, продолжит Евгений Перельчук.
3: «Бизнес говорит».
4: По словам индивидуального предпринимателя Николая Юркевича, в бизнесе такси он не новичок. Вращается в этой сфере больше 5 лет, но такое с ним случилось впервые. Николай владелец небольшого автопарка в Сергиевом Посаде. Машины сдает в аренду такси. В конце июля приобрел в лизинг кроссовер Havail Jolion 2024 года выпуска. Оформил на ИП. Приобрел ОСАГО и КАСКО. ОСАГО вышел в 20,5 тысяч рублей. КАСКО в 60 тысяч. Дороговато, говорит Николай, но съели и поехали. Спустя 3 недели покупается уже за наличку седан Geely M-Grand 2023 года. И при оформлении ОСАГО глаза на лоб полезли, говорит Николай.
5: И когда начали оформлять страховку, вот оформляем только полис ОСАГО для такси, естественно, условия везде были одни и те же. То есть 1 год использование такси, водитель без ограничений. Ну, это стандартный полис для такси. Havail Jolion по этому полису стоит 20 тысяч, там 20-500, а Geely M-Grand у нас получается от 139. Уже думал, мало ли, может, дело с машиной. Проблема то, что там какой-то старый собственник. Я уже пытался оформлять ее на себя. То есть всячески разные скрытые клятым играл. В разном абсолютно страховом агенте закидывал информацию. Везде плюс-минус одна и та же сумма. Это 139 тысяч. Я пытался найти в интернете какую-то информацию. Но все в общих случаях, там, то есть, вот, планируется подъем. Хорошо, подъем, там, не знаю, там, 5-10%. Но такой резкий скачок в 7 раз.
4: Несмотря на то, что один автомобиль кроссовер, а другой седан Б-класса, в классификации Яндекс.Такси они относятся к комфорт-классу. То есть, по идее, должны оформляться по одной цене. В качестве эксперимента Николай снова попробовал вбить данные Havail Jolion, и калькуляторы снова выдали ценник в 139 тысяч. Хотя у Николая на руках уже есть полис за 20,5 тысяч. Неужели ценник за считанные недели вырос в 7 раз? Не стоит торопиться, отвечает вице-президент страхового общества «Реса Гарантия» Игорь Иванов.
6: Ошибиться может любой человек. И вполне вероятно, что когда он оформлял свою первую ОСАГО, которая была подешевле, оператор, агент, сотрудник страховой компании допустил ошибку и не учел, что этот автомобиль будет использоваться как такси. По второму договору все очевидно, и люди поняли, что это такси. Почему ОСАГО такси дороже, ну, наверное, объяснять не надо. Статистика по такси у нас очень печальная.
7: 140 тысяч рублей ОСАГО для такой машины в рамках такси – это рабочая стоимость?
6: Для такси все возможные наценки, увеличивающие стоимость, могут применяться. ОСАГО для такси, да, дорого.
4: Не только член Российского союза автостраховщиков считает, что первый полис был оформлен по ошибочно низкой цене. Такое же мнение нам сразу высказал член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. 20 тысяч рублей за полис ОСАГО для автомобиля такси, по его словам, абсолютно не рыночная цена.
8: Если в одном случае все коэффициенты, которые влияют на цену, поставить минимальными, а в другом случае максимальными, то такой разброс в принципе, наверное, может быть. Но также не может быть, что они за 3 недели изменятся так драматически.
7: То есть, хочу говорить о том, что 20 тысяч ОСАГО для такси – это нереально, так не бывает.
8: Это очень мало, да. То есть, в первом случае цена выглядит сильно заниженной, непонятно от чего. Во втором случае сильно завышенной, тоже непонятно от чего. Возможно, в первом случае оформлена страховка не машины такси. И любой страховщик, и онлайн-сервисы, типа там сравнируют, которые предлагают страховки, и любой агент, он должен дать расчет страховой премии, в котором содержится базовый тариф и набор коэффициентов вот этих влияющих на стоимость.
4: На страховом рынке давно говорят о том, что премии по полисам ОСАГО, в особенности для такси, будут повышаться. И это процесс неизбежный. Но никто не говорил, что рост будет стремительным. Пока что получается наоборот. В сфере такси быстро набирают популярность так называемые короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси. И почти все они на короткий срок. От суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал. упал в 3,5 раза и составил всего 456 рублей в сутки. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В России продажи музыкальных плееров выросли почти на 40% год к году. Одни объясняют рост продаж исчезновением музыки со стримингов, а другие – модой на эстетику нулевых, продолжит Валерий Убадоев.
9: Часть такого роста продаж объясняется эффектом низкой базы. По данным MVideo, за 6 месяцев этого года россияне купили почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Не то чтобы много, но это рост на 38% год к году. Лидером по продажам стал бренд Digma. Одна из причин заинтересованности россиян в плеерах – нестабильный интернет, особенно в регионах, из-за чего не получается подключиться к стриминговым сервисам. Также на плеер можно скачать треки, которые были либо удалены из сервисов, либо из них были вырезаны слова и фразы из-за упоминания наркотиков, а трек хочется слушать в цельном виде. Продолжает гендиректор платформы для продвижения треков на радио TopHit.ru Павел Балашов.
10: Я вижу в этом, что доступ к музыке у людей всегда был нажатием одной кнопки, и люди вот сейчас, мне кажется, что ищут способы получения, опять же, быстрой, оперативной музыки, и самое главное, той, которую они хотят слушать. Сейчас, когда часть контента по тем или иным причинам недоступны, я думаю, что да, пользователь не будет помириться с этим, а купит себе, может быть, MP3-плеер и точно так же будет делать свои плейлисты и слушать это в хорошем качестве, независимо, есть интернет, нет интернета. Это такой костыль на текущую ситуацию.
9: Но, с другой стороны, проблемы с интернетом и цензурой в треках на стримингах решаются просто скачиванием музыки на смартфон. Покупать для этого отдельный плеер уже как-то чересчур, даже если не хочется заполнять память телефона песнями. Поэтому, скорее всего, основная причина все же другая. Среди молодежи сейчас крайне распространена культура Y2K, то есть культура нулевых. Молодые люди даже одеваются в том же стиле, а проводные наушники и плееры – это уже часть целой эстетики. И, скорее всего, в плеерах эстетики больше, чем практического применения, считает музыкальный редактор Афиша Дейли, автор телеграм-канала Cry Me a River T30 Леша Горбаш.
11: Я думаю, что это больше про эстетику, ну и реакции на то, что да, происходит с доступностью музыки. Просто MP3-плееры, это же, мне кажется, ни в коем случае не способ от всех вот проблем уйти.
9: Также эстетикой и, может быть, ностальгией объясняются и выросшие в России продажи виниловых пластинок и проигрывателей. А в конце прошлого года Washington Post сообщала, что в Штатах выросли продажи CD и DVD-дисков. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Реклама.
12: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия. Традиция раннего ухода на пенсию артистов балета была заложена в Парижской опере в 17 веке. Сегодня во Франции танцовщики уходят на заслуженный отдых в 42 года, начиная получать пособие от 1800 до 3000 евро в месяц, в зависимости от ранга. В Латвии подобную пенсию можно получить с 38 при 18-летнем стаже, но размер ее сравнительно невелик, порядка 200 евро. В Казахстане артистам балета требуется 20 лет стажа и выплачивается пособие только до момента достижения стандартного пенсионного возраста, максимум 1000 евро. А в России для получения пенсии солистам балета нужен стаж в 15 лет, а большинству танцовщиков 20. И выплачивать им будут обычную страховую пенсию плюс надбавку за звание народного или заслуженного артиста. Особая пенсия на Бизнес ФМ. Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
13: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
3: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айрапетов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Количество ликвидаций бизнеса в бьюти-индустрии увеличилось в 1.5 раза. Так, в январе-июле этого года показатель вырос на 52,5% год-году до более чем 12 тысяч. При этом число регистрации нового бизнеса в этой отрасли, напротив, сократилось на 16,1% до 13 тысяч. Это подсчитали в контрфокусе. Это произошло из-за повышения налоговой нагрузки и продолжающегося оттока мастеров в частную практику. Говорят аналитики, одновременно мастера все чаще уходят в коворкинги, работают как самозанятые, но спрос на услуги красоты никуда не делся. Согласно Росстату, в январе-июне этого года россияне потратили на парикмахерские и косметические услуги более 179 миллиардов рублей, на 16% больше год-году. Российские маркетплейсы подтвердили готовность к внедрению третьей формы национальной валюты. В компании «Озон» уточнили, что осенью сервис начнет принимать цифровые рубли в тестовом режиме. После завершения этого этапа возможность оплаты распространят на всех клиентов. В свою очередь, в «Wildberries» заявили, что тоже действуют строго в соответствии с требованиями и нормативными актами Центробанка. Осенью все системно значимые банки страны открывают широкий доступ к цифровой валюте через свои мобильные приложения. По законодательству принимать новые рубли обязаны все крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Со временем такая обязанность появится и у более мелких продавцов. А логотип цифрового рубля в приложениях банков будет дофаминового ярко-красного цвета. Так сказала в интервью агентству РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Она добавила, что регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
2: Сейчас столица плюс 17 градусов, хотя, кстати, час назад было плюс 18, вот такие чудеса. А днем...
3: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
16: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Только треть потенциальных участников оказались готовыми к эксперименту с гостевыми домами в Нижегородской области, подсчитали в Министерстве туризма. Эксперимент, призванный легализовать гостевые дома, стартует в регионе с 1 сентября. В нем планировали участвовать более 50 владельцев частных домов, однако сейчас осталось менее 20, в основном из-за расходов на подготовку, пишет коммерсант Приволжья. Тем не менее, потенциал есть. Регион просит у федеральных властей дополнительные полномочия, чтобы самостоятельно определять, сколько гостевых домов может быть у одного собственника. А эксперты предлагают перечислять гостевым домам объекты культурного наследия, которые сложнее и дороже регистрировать как гостиницы. В Нижнем Новгороде за год число заведений общепита сократилось на 2,6%. Такие данные привел 2GIS, который проанализировал изменения на рынке общепита в городах-миллионниках. Помимо общего количества заведений, сервис оценил динамику в сегментах ресторанов, кафе, кофеен и предприятий быстрого питания. Сильнее всего в Нижнем Новгороде сократилось число кофеен на 5,5%. Количество кафе уменьшилось на 3,5%, ресторанов на 1,5%. Единственным растущим сегментом стал фастфуд. Число ресторанов быстрого питания увеличилось на 0,3% и достигло 642. Авито первым в России запретило объявление о свадебных голубях. Речь идет о продаже и аренде птиц для выпуска на свадьбах, фотосессиях и прочих массовых мероприятиях, пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Площадка обновила правила категории «животные» и «услуги». Такие объявления запретили для гуманного отношения к птицам, которые могут погибнуть после подобной церемонии в городской среде. Все уже действующие предложения, нарушающие новую норму, будут заблокированы системой на этапе премодерации. Российский флаг установили на одной из башен Нижегородской ярмарки. Еще в 19 веке на ярмарке ежегодно поднимали и опускали флаги в день ее открытия и закрытия, как знаки начала и окончания ярмарочного торга. На четырех боковых башнях главного ярмарочного дома установлены флагштоки высотой почти 5 метров, на которых закреплены флаги России. Флагштоки оборудованы защитой от молний. Число стобальников и не сдавших ЕГЭ в Нижегородской области выросло. По итогам экзаменационной кампании 176 человек получили высший балл по одному предмету, 24 по двум и один по трем. Вместе с тем значительно выросло и число не сдавших ЕГЭ со 122 в прошлом до 185 в текущем году, заявил министр образования региона Михаил Пучков. Самыми популярными направлениями для сдачи экзамена у школьников традиционно стали обществознание и информатика. При этом средний проходной балл в некоторые вузы Нижегородской области в текущем году увеличился. Увеличился на треть. Каждое десятое рабочее место в России подвержено высокому риску для занятости из-за внедрения искусственного интеллекта. К такому выводу пришли в Центре трудовых исследований Высшей школы экономики. Каждое третье место подвержено значительному риску, и он заметно растет с повышением уровня образования. Главной мишенью технологии становятся офисные служащие. Примерно каждый второй из них находится под угрозой лишения работы или может столкнуться с радикальным изменением ее функции, пишут ведомости. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 21 градус на термометре. Вечером небольшая облачность и плюс 20 градусов, а ночью плюс 15.
15: Валюта.
17: На 21 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 41 копейка. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
16: Минсельхоз Нижегородской области разработал проект предоставления субсидии на возмещение части затрат на развитие элитного семеноводства. Документ размещен на сайте правительства региона. Субсидия предоставляется организациям ИП, у которых доля дохода от реализации произведенной сельхозпродукции составляет не менее 50% за календарный год. Деньги пойдут на возмещение затрат, на приобретение семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, на производство мини-клубней картофеля, а также на приобретение семян. Отбор получателей будет происходить в системе электронной бюджет способом запроса предложений на конкурентной основе. Участники должны соответствовать ряду требований, включая уплату налогов в бюджеты Нижегородской области, отсутствие процедур банкротства и ликвидации, своевременное предоставление отчетности, а также партнерство с некоторыми некоммерческими организациями. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу. Китайские производители роботов-гуманоидов Unitree Robotics провел IPO на шанхайской фондовой бирже и привлек значительные средства. Основатель и глава китайской компании Ван Синсин благодаря IPO увеличил свое состояние более чем на 13 миллиардов долларов за день, пишет Bloomberg. Акции Unitree Robotics по итогам торгового дня взлетели более чем на 600%. Синтез АК стала 328-м участником федерального проекта «Производительность труда в Нижегородской области». Внедрять инструменты бережливого производства на площадке будут эксперты регионального центра компетенций. Компания специализируется на создании химической продукции для предприятий нефти и газопереработки, поверхностно-активных веществ, строительной химии, простых полиэфиров и полиуретанов. Пилотной площадкой для повышения производительности труда выбран цех этаноламинов. Эксперты будут работать на предприятии в течение полугода. Они проведут аудит и устранят так называемый узкий. пассажирские места на пилотном потоке. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, полный цикл внедрения бережливых технологий прошло уже несколько организаций из этой сферы. К примеру, компания «Акопол» увеличила выработку на 15%, а «Химавто» на 50%. Чтобы стать участником проекта, нужно оставить заявку на платформе производительность.рф. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
15: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
18: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
19: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
20: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Через век. Главные капиталы России. Алексей Иванович Путилов.
22: Витте называл его одним из самых влиятельных финансистов в банковских сферах не только в Петербурге, но и за границей. Алексей Иванович был внучатым племянником Николая Ивановича Путилова, гениального предпринимателя, создателя первых российских сталелитейных, прокатных и машиностроительных заводов. Путиловские заводы в Санкт-Петербурге – это были как раз заводы Николая Ивановича. Но он все свои капиталы вложил в строительство морского порта и морского канала в Санкт-Петербурге. И к моменту своей смерти в 1880-м уже фактически не владел построенными им же заводами. Все это шло банкам, которые давали кредиты на последний проект его жизни. На завещание Путилова, в котором он просил похоронить его не на кладбище, а на дамбе морского порта, Александр II наложил резолюцию. «Если бы он завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился бы». Сын почетного мирового судьи Алексей Иванович Путилов не унаследовал никаких состояний. Образование он получил в первой Санкт-Петербургской гимназии. В 1889 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил в Министерстве финансов помощником юрисконсульта, потом делопроизводителем общей канцелярии министра финансов. Тогда его и заметил Сергей Юльевич Витте. Спустя 4 года Путилов уже был директором общей канцелярии министерства. В октябре 1905-го, когда Витте стал председателем Совета министров, Путилов был назначен заместителем министра финансов и управляющим дворянским и крестьянским банками. Участвовал в подготовке Столыпинской аграрной реформы. Для расширения операций крестьянского банка предложил ввести принудительный выкуп части помещичьих земель, после чего из-за недовольства императора Николая II подал в отставку. С 1910 года Алексей Путилов – председатель правления Русско-Азиатского банка, который под его управлением стал крупнейшим в России. В 17 году на пике роста Русско-Азиатский банк имел доли в 160 компаниях.
15: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: В Москве 8:28, в студии Вероника Романова. Минувшей ночью над российскими регионами сбили 325 беспилотников, заявили в Минобороны. Ранее мэр Москвы сообщила, что на подлете к столице сбили 7 БПЛА. Во всех московских аэропортах введены ограничения на полеты. Во Внукове они действуют уже более 2 часов, в Домодедове и Жуковском около часа, в Шереметьеве 40 минут. Российские водители начали внимательнее следить за состоянием машин из-за ситуации с топливом. Летом автосервисы зафиксировали рост спроса на диагностику двигателя, форсунок, системы впрыска и зажигания. Эксперты, опрошенные известиями, отмечают, что разовая заправка бензином более низкого экологического класса сама по себе не означает, что мотор выйдет из строя, но регулярное использование такого топлива способно ускорить износ отдельных узлов. В Португалии запретили ношение бурок. Президент страны подписал закон, который не разрешает ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо. Также запрещается принуждение человека к ношению такой одежды по причинам, связанным с религией, полом, возрастом или происхождением. Случаи, связанные со здоровьем, профессиональной деятельностью, творчеством или погодными условиями, под действие закона не подпадают. Нарушение предусматривает штрафы от 150 до 3000 евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Госдолг США почти достиг очередного потолка в 41 триллион долларов. Сумма за последние 9 лет удвоилась. Почему Вашингтон ничего не делает с этой проблемой? И его ли это проблема на самом деле? Об этом Георгий Бофт. От смешариков не смешно. В Тульской области чиновники на полном серьезе угрожали уголовным преследованием девочки, которая мелками нарисовала мультяшных героев на покрытии детской площадки. Закончилось все в целом хорошо. Может ли робот подтвердить, что он не робот? В соцсети распространяется видео с андроидом, который прошел капчу. Но насколько реально это на самом деле сейчас? Все подробности в ближайшее время.
20: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Долг, который не собираются отдавать. Госдолг США достиг нового рекордного уровня, превысив 40 триллионов 47 миллиардов долларов. Установленный законом потолок 41,103 триллиона. Запаса размером чуть более триллиона при нынешних темпах наращивания хватит примерно полгода. Два года назад бюджетное управление Конгресса ожидало рубежа в 40 триллионов лишь в 28-м финансовом году. С 17-го года долг удвоился, тогда как еще во время первого президентского срока Трамп обещал долг уменьшить. Насколько остра эта проблема для Америки и остального мира, комментирует Георгий Буфт.
0: Госдолг США – это не только обязательство в привычном их понимании. Это, по сути, еще и глобальный актив, поскольку казначейские бумаги США работают обеспечением для мировой финансовой системы. Служат залогом на рынке репо, резервом центробанков и так далее. Служат своего рода точкой отсчета для других финансовых активов. Это в том числе определяет главное политическое следствие огромного долга США. Благодаря их способности занимать такие огромные деньги, по сравнительно низкой цене Америка оплачивает в том числе и свою военную машину и может позволить себе вводить санкции против кого угодно и помогать союзникам. Благодаря своим трежерис, Вашингтон может вести войны в кредит, который частично оплачивает весь остальной мир. Правда, обслуживание растущего долга обходится все дороже. В этом смысле, из-за своих колоссальных размеров, госдолг начинает превращаться уже в ограничитель внешней политики. Дорого ли Америке обслуживать такой долг? Цена растет. Только в этом году на обслуживание уйдет около триллиона долларов. 3,3% ВВП. Это больше, чем на военные нужды. Проценты по долгу – вторая по размерам статья федерального бюджета после социального страхования. Она же самая быстро растущая. Если сравнить с нашей страной, то российский госдолг лишь до 17% ВВП против американских примерно 125% ВВП. Разница в 7 раз. Обслуживание госдолга России в бюджете составляет почти 9% всех расходов. У США порядка 15% расходов. И тут разрыв, как видим, уже гораздо меньше. Потому что у США мировой огромный рынок покупателей, а у России лишь узкий внутренний рынок, отрезанный от внешнего капитала. 10 лет назад Трамп, помнится, обещал вообще погасить весь долг за 2 своих срока. Тогда это было 19 триллионов. Вместо этого его размер удвоился. Причин несколько. Спецведомство, созданное в начале его второго срока для сокращения госрасходов, которым недолго руководил Илон Маск, вместо обещанного урезания госрасходов на 2 триллиона срезала их в 10 раз меньше, а по другим подсчетам в 100 раз. Ставка Трампа на то, что он наберет якобы триллионы на придуманных им же тарифах, полностью провалилась. Вместо обещанного им же 3% роста ВВП, который якобы все и покроет, ожидается рост не более чем в 1,8%. Война с Ираном ввергла страну в дополнительные военные расходы и нанесла удар по росту ВВП через цены на энергоносители. Дефицит бюджета составляет более 6%. Кроме того, Трамп обещал не трогать программы социального и медицинского страхования, нарастив еще и военные расходы, что в принципе несовместимо с сокращением долга. Кстати, иностранцы, включая тройку крупнейших держателей Японии, Британии и Китая, держат лишь чуть более 9 триллионов долга США. Посему миф о том, что, дескать, можно сбросить бумаги и обвалить Америку, не очень состоятелен. Этим можно разве что выстрелить себе же в ногу. На каждого американца, говорят, теперь приходится более 116 тысяч долларов долга. Вроде бы много. Бегущая строка на Таймс-сквер в Нью-Йорке об этом напоминает постоянно. На самом деле, конечно, никто этих денег платить не будет. Значимы лишь размеры ежегодных платежей по процентам. Суверенный долг США только рефинансируется, но, по сути, не погашается. Проблемы вообще не в возврате тела кредита, а в способности бесконечно перезанимать по приемлемой ставке. Дефолт по обязательствам в собственной валюте США также не объявит. Это технически невозможно. Разве что Конгресс устроит дефолт чисто политически, отказавшись повышать потолок долга. Посему реальный сценарий – это не дефолт, а медленная стрижка держателей долга через инфляцию. Доходность 30-летних бумаг США достигла 5,3%. И это максимум с 2007 года. Минфин США теперь путем выкупа долгосрочных бумаг пытается сбить стоимость длинных денег. Именно поэтому, кстати, из-за скупки на десятки миллиардов и был установлен новый потолок долга в 40 триллионов. Между тем, от длинных ставок считаются ипотека, автокредит, корпоративные долги. И это уже как раз чувствительно для экономики в целом. Беспокоит ли госдолг американцев? Формально да. Примерно 2/3 так и говорят. 4/5 избирателей еще говорят, что наличие у кандидатов дата плана по долгу влияет на их выбор. Однако при этом те же избиратели не поддерживают никакие программы урезания госрасходов, которые могли бы уменьшить госдолг. Посему на ноябрьских промежуточных выборах обе партии будут много говорить о долге, но при этом обещать не трогать ничего из того, что его порождает. Америка в ситуации с долгом не одинока и даже не в худшем положении. У Японии долг вообще 240% ВВП. Совокупный долг ЕС превысил 15 триллионов евро. В еврозоне он составляет почти 90% ВВП. Так что это общая черта развитых стран, которые вошли в эпоху дорогих денег с долгами, набранными в эпоху дешевых. Правда, США тут в привилегированном положении, которое другим недоступно. Их долг номинирован в валюте, которую они сами же и печатают, и которая нужна всем остальным.
2: Это был комментарий Георгия Буфта. Не в их и в пользу все обернулось. Мать девочки, нарисовавшей смешариков на детской площадке, подвела итоги этой абсурдной истории. Напомним, в городе Болохове Тульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за безобидного рисунка на резиновом покрытии. В ситуацию пришлось вмешиваться детскому омбудсмену и губернатору, но все закончилось почти хорошо. Подробнее Иван Медведев.
1: 14-летняя девочка в городском парке пастельными мелками нарисовала героев популярного мультфильма «Кроша, Ежика и Нюшу». Нарисовала очень красиво. Как рассказала бизнес-ФМ мать девочки, прохожие останавливались, фотографировали работу и хвалили художницу. К слову, самоучку. Но девочка не учла, что холстом стало дорогое резиновое покрытие. А администрация города учла. Чиновники подошли к делу ответственно. Изучили записи с камер. Установили личность нарушителя и подали заявление в полицию, сославшись в том числе на статьи Уголовного кодекса. Администрация квалифицировала это как порчу муниципального имущества и вандализм, что изумило многих юристов. По закону рисовать на муниципальном имуществе нельзя, даже если рисунок красивый и несет исключительно позитив. Нарушение есть, но вандализм и угрозы уголовным делом? Этого не может быть. Это не научно, сказал бы в данной ситуации Лосяш. Тем не менее, чиновники предложили девочке и ее родителям отмыть рисунки до окончания проверки. Это, как пояснила администрация, может стать смягчающим обстоятельством. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступились за девочку. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. А усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Итоги этой истории по просьбе Бизнес-ФМ подвела мать художницы Любовь.
5: Получается, не в их пользу все обернулось.
1: Как дочка отреагировала сначала на вот эти претензии?
5: Она изначально сильно расстроилась, конечно. Ей было неприятно, потому что она преследовала иные цели. Она хотела сделать добро, скажем так, детям. Она, к сожалению, видела изначально пост администрации, обвинения, вот эти все статьи, упоминания полиции. Первая реакция, да, очень сильно расстроилась, успокаивали, как могли. Но сейчас, вот благодаря поддержке вот этой колоссальной, у нас люди поддержали, за что им огромное спасибо. Сейчас ребенок отлично себя чувствует. Самое главное, что она поняла, что ничего криминального в ее поступке не было, не было злого умысла.
1: Рисунки, по словам нашей собеседницы, пока остаются на площадке. Возможно, сотрудникам администрации стоило бы пересмотреть одну из серий поучительного мультфильма «Смешарики», где бараш незаслуженно обидел Нюшу. По факту, в ней коротко описана и вся суть случившегося в Болохове.
6: Бараш! Бараш!
7: Что дело?
6: Я здесь! Можешь извиняться!
1: Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Может ли робот подтвердить, что он не робот? В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужные изображения. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован им, но все равно он наталкивает на мысли, а могут ли современные системы обманывать такую защиту, продолжит Валерий Убадоев.
23: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Оно бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке, а иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал Medium. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот? Отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
24: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчу может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решение. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, который будет двигать мышкой для решения.
23: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону, или нажать на фигуры в определенном порядке. И система продолжает совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
25: Это на самом деле давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст. Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то ML-модели, а менять их достаточно легко, но и вообще пытаться с помощью AI обойти капчи достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет, перед нами человек или какой-то алгоритм.
23: Вообще слово «капча» — это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда капчу не могут пройти даже люди из-за порой трудно различимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
20: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
20: STO Xlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
7: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
9: В 1864 году французский повар Люсьен Оливье открыл в Москве на Трубной площади ресторан «Эрмитаж». На шикарные банкеты собирался весь столичный бомонд. Богатые иностранцы, известные литераторы, музыканты и актеры. Легендой этого заведения был салат, который первоначально именовался «майонез из дичи», а впоследствии получил имя своего создателя. Рецепт Люсьен Оливье хранил в строжайшем секрете, и как ни пытались воспроизвести его в точности, никому не удавалось. Хотя основные ингредиенты были известны – рябчик, картофель, корнишоны, оливки и каперсы, залитые соусом провансаль и украшенные раковыми шейками, кубиками застывшего бульона и салатными листьями. Таким он вошел в кулинарные книги. В советские годы рябчиков заменили вареной колбасой, а каперсы – солеными огурцами. Но даже в таком варианте салат оливье десятилетиями остается главным украшением праздничного стола.
8: Говорящие фамилии на Business FM.
21: Компании и корпорации.
10: Студия Наталья Воробьева. Здравствуйте.
21: Бизнес и власть.
10: Минфин США вновь продлил «Лукойлу» срок на продажу зарубежных активов, теперь до 19 сентября. Новая лицензия заменила предыдущую, срок которой истекал 22 августа. Документ позволяет вести переговоры о продаже международной структуры «Лукойл Интернешнл» и ее активов. Но любая сделка требует отдельного разрешения АФАК. И выводить деньги в Россию по-прежнему нельзя. Это уже не первое продление. Лицензию выдали еще в октябре прошлого года. Компания оценила свою убыток от потери зарубежных активов в 1,7 триллиона рублей.
21: Отчеты и планы.
10: Совет директоров девелопера Glorox назначил внеочередное собрание акционеров на 5 октября. Говорится в материалах компании. Застройщик предложил акционерам обсудить реорганизацию путем присоединения ООО «Специализированный застройщик НТВО» и согласие на заключение крупной сделки. Инвесторы, которые не согласятся с реорганизацией, получат возможность потребовать выкупить их акции. Котировки Glorox на Мосбирже взлетели на 18%. Крупнейший в мире производитель автомобильного стекла китайская компания Fuyao Glass подтвердила готовность к массовому выпуску панорамных люков со встроенными солнечными элементами. Такая крыша сможет вырабатывать энергию для питания вспомогательных систем электромобиля, кондиционера, вентиляции и других функций в режиме ожидания. Технология появится в электромобилях BYD Han и Tang как опция за $1190. По предварительным данным, пиковая мощность системы достигнет 720 ватт, а эффективность преобразования более 23%. Но официальных характеристик производители пока не раскрывают. Этого недостаточно для полноценной зарядки, но вполне хватит, чтобы реже разряжать основную батарею. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: А 8:47 в Москве. Теми, кто в теме, лишится 100 миллионов рублей за одну ночь. С такой историей к нам обратился предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия конфисковала из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии. На продажу оружие неправильно хранилось. А позднее Росгвардия подробно объяснила бизнес-фм, по каким причинам антикварное оружие могут изъять. По словам Дмитрия, лицензию у него никто не требовал, и все последние годы он работал спокойно. Теперь, чтобы полностью выполнить требования по хранению оружия, нужно серьезно потратиться. А у по-настоящему древних образцов нормальной документации и лицензии просто нет, отмечает Дмитрий.
3: Точно знаю, чтобы поставить все эти шкафы сигнализации, это сумма где-то от 2 до 4 миллионов рублей. Лицензии чисто на торговлю культурными ценностями не выдают. Так получается, что антикварный магазин превращается в современный охотничий магазин.
11: Дмитрий, вы общаетесь с коллегами? Какое у них настроение в свете последних событий?
3: Все шокированы. Плюс есть такой момент, что лицензия на коллекционирование, которую ввели по законам в 2018 году. Допустим, человек покупал его в 2000-х годах, но никаких документов у него о покупке не осталось. И сейчас не существует никакого способа легализовать свою коллекцию. К нему может прийти Росгвардия и попросить документы. Он скажет: «Ну, я покупал давно, у меня не осталось никаких документов». На что ему ответить: «А когда вы не можете являться собственником, и по этой причине мы его конфискуем».
12: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Также у владельца антикварного салона «Стрелец» Дмитрия Щекотова мы узнали, кто и зачем покупает оружие разных эпох, сколько оно стоит и какой объем у рынка антикварного оружия в России. Антикварная тема сегодня в дневном эфире полностью 18.30 на «Бизнес-ФМ». А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
12: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Алексей, доброе утро.
13: Доброе утро.
2: Я так понимаю, ты очень хочешь поговорить про американский госдолг.
13: Ну, не то чтобы про американский госдолг. В целом, про рынок не получается пока Минфину США рынок стабилизировать. То, что мы наблюдали на этой неделе, когда доходности гособлигаций США выросли. Потом Скотт Бессон, министр финансов США, выступил. Придумал он некую схему, хотя там придумывать-то было нечего. Просто сказал, что мы долгосрочные облигации будем выкупать на объем в два раза выше, чем выкупали до этого. Был 2 миллиарда, будет 4 миллиарда, причем период с 9 сентября по 4 ноября. Ну, рынок, конечно, подумал, что все это неплохо. Минфин заботится о доходностях, и в среду, во всяком случае, снижались доходности гособлигаций. Вроде, казалось бы, сейчас стабилизация наступит, но нет, не получилось. И накануне вновь доходности стали расти. Растут, кстати, и сегодня. Если брать десятилетний трежерис, то 4,7 доходность. В общем, рынок пока либо ждет каких-то больших объемов выкупа, и, скорее всего, на это пойдет Минфин, раз уж с первого такого момента, с первого раза не получилось убедить рынок в своих, ну, может быть, серьезных намерениях. Но пока рынок, как мы видим, так не считает. Либо действительно вот эта ситуация с доходностями, она продолжится и продолжит доходности расти, что будет оказывать давление, ну, практически на все. И вот накануне фондовый рынок США упал на росте доходностей по госдолгу. Процент потерял индекс NASDAQ, и это примерно около процента снижения по индексу широкого рынка S&P 500. Ну, потихонечку уже переходим к нашему рынку. У нас пока утром все довольно спокойно, во всяком случае, после вчерашнего провала не меняется индекс Московской биржи, практически снижается, но лишь на 0,1%, 2119 пунктов. Накануне провал был 2,3%. Но еще раз мы убедились в том, что геополитика стоит на первом месте при принятии решений участниками торгов. И вот накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что точной информации по возможному визиту в Россию американских переговорщиков, ну, это Джаред Кушнер и Стив Виткоф, пока нету. И даты не зарезервированы. Но рынок ждал, видимо, с нетерпением вот этих переговорщиков.
15: И росли мы с минимальных значений июля, там 3 недели роста, ну, стало понятно, что никто не приедет, и это все рынок-то отыгрывать раньше стал. Ну, вот были моменты отскока на текущей неделе, но вновь вернулись к падению. Так что новости геополитики пока не внушают, как говорится, оптимизма. Единственный оптимизм – это, наверное, высокие цены на нефть. Ну, и здесь пока небольшой откат мы наблюдаем от вчерашних максимальных значений, ну, если рассматривать смесь Brent, это $94 за баррель. Причем это максимум был с 24 июля, да и за неделю нефть выросла на 7%, так что, еще и 5 торговых сессий подряд растет. Так что небольшая пока коррекция, в районе $93.5 торгуется баррель в Лондоне.
16: Спасибо, через час продолжим.
17: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
18: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
19: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
17: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийское торжище, китайский пассаж, такие, какими их можно было застать в 14 столетии, но в чистоте и порядке, что и не снилось средним векам. Все вместе – это огромный торговый центр Ибн Батута, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае. Построенный в 2005 году, молл был назван в честь известного марокканского путешественника и купца Ибн Батуты. И географические зоны, на которые поделен центр, это регионы, в которых побывал мусульманский исследователь в первой половине 14 века. В каждом секторе обязательно своя достопримечательность. Например, в китайском дворе это копия реальной джонки, в индийском скульптура слона с наездником натуральной величины. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
22: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
17: Журналист Алена Копылова.
22: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов и физиотерапию.
17: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес FM. Бизнес FM
0: Новости. Коротко.
1: В Москве 8.58, в студии Вероника Романова. На Украине в начале года обсуждали план нарушить работу московских аэропортов с помощью роя дронов с элементами ИИ. Это пишет издание «Атлантик» со ссылкой на источники. Утверждается, что целью операции предполагалось закрытие воздушного пространства Москвы для гражданских рейсов на длительный период и давление на международные авиакомпании, которые по-прежнему выполняют рейсы из российской столицы. В то же время анонимный чиновник из офиса Владимира Зеленского отрицает разработку такого плана, а другие собеседники, в свою очередь, говорят, что обсуждение операции было остановлено в июле, когда был уволен министр обороны Украины Михаил Федоров. Вице-президент США Джей Ди Венс назвал экономическое давление на Иран наиболее эффективным инструментом. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что строгие экономические меры вынудят Тегеран пересмотреть свои позиции. По его словам, Иран испытывает куда более серьезные трудности, чем США, но Венс признал наличие рисков и для американцев. В частности, речь идет о росте стоимости топлива из-за попыток Ирана перекрыть Ормузский пролив. У клиентов онлайн-ритейлеров могут возникнуть сложности с оплатой товаров и услуг через иностранные браузеры. Chrome, Safari, Opera, Firefox, Edge. Некоторые из них уже выпустили соответствующие предупреждения, пишет газета «Ведомости». Это связано

0: 140 тысяч рублей за ОСАГО вместо прежних 20 в рубрике «Бизнес». Говорит сегодня история владельца таксопарка, который обнаружил, что полисы для него подорожали сразу в 7 раз. Эксперт допускает, что ошибкой была скорее старая цена в 20 тысяч. Эти и другие темы в нашем эфире. Мобилизация в России не планируется и не ожидается. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи. На брифинге украинский журналист спросил его, знает ли он, цитирую, что тысячи мужчин-россиян сейчас бегут в Грузию из-за слухов о возможной мобилизации, которая начнется после сентябрьских выборов в Госдуму. И вот как на это ответил Василий Небензи.
1: Не беспокойтесь о мобилизации в России. Я думаю, что официально уже много раз говорилось, что на данный момент нам не нужна массовая мобилизация. И, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается. Но посмотрим, что произойдет после выборов. Кто прав, а кто ошибается.
0: Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев называл сообщение о возможной новой волне мобилизации в стране ложью и провокацией. Банки повышают ставки с середины августа. Сразу несколько крупных кредитных организаций сообщили об улучшении условий по вкладам и накопительным счетам. С чем это может быть связано? Не пора ли отнести деньги в банк? Об этом Михаил Задорожный.
2: Вопреки ожиданиям, на июльском заседании ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 14%. Логично, если бы банки тоже стали снижать проценты по вкладам, но этого не произошло. Напротив, сейчас по некоторым продуктам можно получить доходность выше ключа, конечно, при выполнении определенных условий. Так, например, ПСБ сообщил, что по накопительному счету можно получить до 16% за оплату покупок картами банка. Правда, для максимально возможной ставки расход должен быть большим. Обычный человек за месяц вряд ли столько потратит. Озонбанк дает до 15,6% по накопительному счету на первые два месяца после открытия, затем 12%. По длинным вкладам хорошие условия предлагает Альфа-банк. 13,1% – это ниже ключа, зато разместить свободные средства можно на срок до 3 лет. Тренд задал крупнейший банк страны. Еще в начале августа Сбер повысил максимальную ставку по одному из вкладов до 13,5%. О причинах такой щедрости кредитных организаций говорит и директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РАН» Вячеслав Путилов.
3: Банки повышают ставки по вкладам, когда у них имеется потребность в ликвидности. Я бы не говорил про серьезные проблемы, но картинка показывает, что банкам ликвидности на текущий момент какой-то мере не хватает. Я думаю, это обусловлено, в частности, теми движениями, которые были в последнее время, то есть объем вкладов сокращались, люди забирали наличность из банков. Здесь как сезонные явления, связанные, например, с периодом отпусков, так и беспокойство людей относительно
2: о дефиците ликвидности на рынке говорил в конце июля финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. Он напрямую связывал это с ходом бизнеса в наличность. Только за первую половину июля из банковской системы в кэш ушло свыше 500 миллиардов рублей, что вдвое превысило среднемесячные показатели второго квартала. Рост рублевых вкладов россиян в прошлом месяце продолжился, но темпы существенно замедлились по сравнению с июнем. Некоторые аналитики уже рассуждают об оттоке средств населения из банков, который то ли вот-вот начнется, то ли уже идет. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
4: Люди, по всей видимости, руководствуются мотивом предосторожности в первую очередь. Этот мотив предосторожности у них обострился в связи с отключениями связи. Люди все больше стараются, по крайней мере, крупные или регулярные расчеты проводить в наличной системе. А есть мотивы, ну, с моей точки зрения, иррациональные, потому что периодически возникает этот слух о заморозке депозитов, но, с моей точки зрения, он не выдерживает критики. Не думаю, что кто-то на этот акт решится, поскольку он никакой пользы не приносит, а лишь вызывает последствия, которые будут, наверное, несовместимы с функционированием финансовой системы в том виде, в какой мы ее знаем.
2: Приведет ли повышение ставок по вкладам и накопительным счетам к тому, что россияне вновь понесут свои рубли в банки? Если цель – разместить свободные средства с хорошей доходностью и максимальной надежностью, то депозит – хороший вариант, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
5: Если мы говорим про краткосрочные сбережения, то есть это до полугода, то альтернатив все-таки нету. То есть можно было бы сказать, что это какие-то облигации, но опять же, это все-таки требует какого-то вовлечения в выбор правильных облигаций. Тем более, опять же, на фоне нескольких последних технических и нетехнических дефолтов эмитентов это может отпугивать население. Для краткосрочных целей альтернатив по соотношению легкость, доступность, надежность и ставка, а еще

0: плюс мобильность средств, альтернатив нету.
1: Следующее заседание ЦБ по ставке пройдет 11 сентября. Большинство аналитиков ожидает либо сохранения ключа на прежнем уровне, либо дальнейшее снижение на символические 25 базисных пунктов. Но смягчение денежно-кредитной политики не всегда приводит к снижению ставок по вкладам. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Правда ли это? В нашу редакцию обратился владелец автопарка и заявил, что еще недавно полис для такси оформлял за 20 тысяч рублей. А уже спустя месяц все страховые затребовали 140 тысяч. Условия по полису были одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как такое может быть, продолжит Евгений Перельчук.
3: «Бизнес говорит».
4: По словам индивидуального предпринимателя Николая Юркевича, в бизнесе такси он не новичок. Вращается в этой сфере больше 5 лет, но такое с ним случилось впервые. Николай владелец небольшого автопарка в Сергиевом Посаде. Машины сдает в аренду такси. В конце июля приобрел в лизинг кроссовер Havail Jolion 2024 года выпуска. Оформил на ИП. Приобрел ОСАГО и КАСКО. ОСАГО вышел в 20,5 тысяч рублей. КАСКО в 60 тысяч. Дороговато, говорит Николай, но съели и поехали. Спустя 3 недели покупается уже за наличку седан Geely M-Grand 23 года. И при оформлении ОСАГО глаза на лоб полезли, говорит Николай.
5: И когда начали оформлять страховку, вот оформляем только полис ОСАГО для такси, естественно, условия везде были одни и те же. То есть 1 год использование такси, водитель без ограничений. Ну, это стандартный полис для такси. Havail Jolion по этому полису стоит 20 тысяч, там 2500, а Geely M-Grand у нас получается от 139. Уже думал, мало ли, может, дело с машиной. Проблема в том, что там какой-то старый собственник. Я уже пытался оформлять ее на себя. То есть всячески разно, с калькулятором играл. В разном абсолютно цифровом агенте закидывал информацию. Везде плюс-минус одна и та же сумма. Это 139 тысяч. Я пытался найти в интернете какую-то информацию. Но все в общих случаях там, то есть вот, планируется подъем. Хорошо, подъем там, не знаю, там 5-10%. Но такой резкий скачок в 7 раз.
4: Несмотря на то, что один автомобиль кроссовер, а другой седан Б-класса, в классификации Яндекс.Такси они относятся к комфорт-классу, то есть, по идее, должны оформляться по одной цене. В качестве эксперимента Николай снова попробовал вбить данные Havail Jolion, и калькуляторы снова выдали ценник в 139 тысяч, хотя у Николая на руках уже есть полис за 20,5 тысяч. Неужели ценник за считанные недели вырос в 7 раз? Не стоит торопиться, отвечает вице-президент страхового общества «Реса Гарантия» Игорь Иванов.
6: Ошибиться может любой человек. И вполне вероятно, что когда он оформлял свою первую ОСАГО, которая была подешевле, оператор, агент, сотрудник страховой компании допустил ошибку и не учел, что этот автомобиль будет использоваться как такси. По второму договору все очевидно, и люди поняли, что это такси. Почему ОСАГО такси дороже, ну, наверное, объяснять не надо. Статистика по такси у нас очень печальная.
7: 140 тысяч рублей ОСАГО для такой машины в рамках такси – это рабочая стоимость?
6: Для такси все возможные наценки, увеличивающие стоимость, могут применяться. ОСАГО для такси, да, дорого.
4: Не только член Российского союза автостраховщиков считает, что первый полис был оформлен по ошибочно низкой цене. Такое же мнение нам сразу высказал член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. 20 тысяч рублей за полис ОСАГО для автомобиля-такси, по его словам, абсолютно не рыночная цена.
8: Если в одном случае все коэффициенты, которые влияют на цену, поставить минимальными, а в другом случае максимальными, то такой разброс, в принципе, наверное, может быть. Но также не может быть, что они за 3 недели изменятся так драматически.
7: То есть, хочу говорить о том, что 20 тысяч ОСАГО для такси – это нереально, так не бывает.
8: Это очень мало, да. То есть, в первом случае цена выглядит сильно заниженной, непонятно от чего. Во втором случае сильно завышенной, тоже непонятно от чего. Возможно, в первом случае полная страховка не машины такси. И любой страховщик, и онлайн-сервисы, типа там «Сравни.ру», которые предлагают страховки, и любой агент, он должен дать расчет страховой премии, в котором содержится базовый тариф и набор коэффициентов вот этих влияющих на стоимость.
4: На страховом рынке давно говорят о том, что премии по полисам ОСАГО, в особенности для такси, будут повышаться. И это процесс неизбежный. Но никто не говорил, что рост будет стремительным. Пока что получается наоборот. В сфере такси быстро набирают популярность так называемые короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси. И почти все они на короткий срок. От суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза. И составил всего 456 рублей в сутки. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В России появится экзамен на статус квалифицированного инвестора. Раньше для того, чтобы стать таким квалом, нужно было соответствовать определенным критериям. Например, размер инвестпортфеля не менее 24 миллионов рублей, профильное образование или же стаж работы финансовой организации от 2 лет. Этот статус могли получить специалисты в сфере финансового анализа, инвестконсультирования и управления активами, чья квалификация подтверждена международными документами. Теперь же человек может предъявить российские сертификаты или аттестаты и сдать специальный экзамен, сообщил Центробанк. Комментирует президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.
9: Вариант с экзаменом для получения статуса квалифицированного инвестора является компромиссом между оценкой знаний инвестора и имущественным критерием. Действующий в настоящее время имущественный критерий очень высокий. Он равен 24 миллионам рублей. Однако вы можете иметь в 2 раза меньше, а именно 12 миллионов рублей, если ответите на 7 из 8 вопросов соответствующего экзамена. Это очень важно для некоторых из инструментов, для которых это сейчас предусмотрено. Речь идет о структурных облигациях, о вечных облигациях, о внебиржевых деривативах. Как мы надеемся, этот круг инструментов, доступ к которым можно будет получить благодаря такому механизму окваливания, будет расширен.
7: Есть ли какие-то прогнозы по поводу востребованности этого экзамена? Вот потянутся ли люди?
9: Я думаю, что это может стать одним из наиболее популярных вариантов получения статуса квалифицированных инвесторов, просто потому что число инвесторов, имеющих 12 миллионов рублей, гораздо больше, чем те, у кого есть 24.
2: Алексей Тимофеев, Национальная ассоциация участников фондового рынка. Новые правила получения статуса квалифицированного инвестора вступают в силу 31 августа.
3: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского, 11/66.
3: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айропетов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
12: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
3: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айропетов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
13: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода в районе футбольного стадиона и на Канавинском мосту закроют в предстоящие выходные, сообщает пресс-служба мэрии. Причина проведения фестиваля – Велонижний. В частности, с 10 вечера субботы до половины 6 вечера. В воскресенье перекроют Волжскую набережную, улицы Бетанкура, Совнаркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Похвалинский съезд, Благовещенскую площадь, улица Черниговская, Красная Слобода, а также набережную Грибного канала, Казанский съезд и Канавинский мост. Объехать зону проведения фестиваля можно будет по прилегающим улицам и другим мостам. В Нижегородской области прорабатывают еще более 50 мастер-планов комплексного развития территории. Все они находятся в разной степени готовности, сообщил замминистра градостроительной деятельности и развития агломерации региона Михаил Генин. По 27 территориям уже заключены договоры. Общая площадь перспективного строительства по ним превысит более 12 миллионов квадратных метров. Это будут 140 тысяч квартир, 60 детских садов и 24 школы. Росстандарт планирует разработать почти 400 ГОСТов в сфере строительства в ближайшие полтора года. В программу национальной стандартизации на текущий год уже включили более 70 новых тем, связанных со строительной отраслью, передают РИА Новости со ссылкой на ведомство. Уже подготовлен проект ГОСТа по содержанию и ремонту подвалов и технических подполей. Еще один документ будет классифицировать виды работ при капремонте общего имущества в многоквартирных домах. Кроме того, разрабатываются стандарты для технологий умного дома, современных строительных технологий и инженерных систем. Проект трехэтажного паркинга у Нижегородского Кремля готов на 85%. Об этом информагентству в городе Н сообщили в управлении делами регионального правительства. Только после получения заключения органов госэкспертизы можно будет говорить о дальнейших работах, в том числе и о начале строительства, пояснили в ведомстве. Многоуровневый паркинг будет рассчитан на 270 автомобилей. Он появится неподалеку от здания номер 1В по Нижней Волжской набережной. Три подземных этажа с отдельными въездами и выездами позволят разгрузить территорию Кремля от припаркованных машин. В Самарской области задержали 38-летнего жителя Тольятти, который украл сап-борт и переплыл в Волгу, чтобы успеть на работу. В полицию обратился владелец турбазы, чтобы сообщить о пропаже спортивного инвентаря стоимостью более 11 тысяч рублей. Момент хищения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Оказалось, что мужчина перелез через ограждение на закрытую территорию базы, взял доску и отправился на ней через Волгу. Когда подозреваемого задержали, он заявил, что преодолел более 30 километров и благополучно добрался до места назначения. Затем мужчина передал сап-борт знакомые на временное хранение, однако она позже, не зная происхождения вещей, от них избавилась. Задержанный признал вину, раскаялся и полностью возместил ущерб. Однако на него завели уголовное дело за кражу. YouTube предлагает авторам популярных каналов заключить договор об эксклюзивных публикациях, выкладывать контент только на его платформе в течение определенного времени, не публиковать его больше нигде, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Тем, кто согласится, YouTube готов выделить прямое денежное финансирование или поделиться с ними прибылью от сотрудничества с известными брендами. Пока видеохостинг не заключил ни одной сделки, но близок к соглашению с несколькими партнерами. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 21 градус на термометре. Вечером небольшая облачность и плюс 20 градусов, а ночью плюс 15.
15: Валюта.
14: На 21 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 41 копейка. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
13: Нижегородских предпринимателей приглашают на тренинг по государственным и муниципальным закупкам, который пройдет в Чкаловске. Участники смогут разобрать типичные ошибки поставщиков, изучить спорные ситуации, которые возникают на различных этапах закупочного цикла, и получить ответы на интересующие вопросы от экспертов в сфере закупок, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Тренинг пройдет для представителей малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, планирующих начать свой бизнес. Встреча состоится 7 сентября в Доме культуры в Чкаловске. Участие бесплатное, необходима регистрация. Мероприятие запрещено для детей. Госкорпорация «Росатом» достигла договоренности о строительстве 17 атомных энергоблоков в 6 странах, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Он напомнил, что расширение зарубежного присутствия является одним из ключевых направлений работы госкорпорации. Нижегородское предприятие «Техсервис» стало 330-м участником федерального проекта «Производительность труда», направленного на оптимизацию производственных процессов. Компания «Спавлова» специализируется на выпуске гидравлического и пневматического оборудования для судостроения, авиации, нефтегазовой и металлургической отраслей. В ближайшие полгода эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками предприятия проведут аудит производственных потоков, выявят так называемые узкие места и предложат решения по сокращению издержек. Параллельно персонал компании пройдет обучение методом бережливого производства. Для региона это не первый опыт работы с производителями силового оборудования в рамках нацпроекта. Ранее аналогичные технологии внедрили компания «Комтехмаш» и «Полимерпром». Последняя по итогам реализации программы добилась роста выработки на 10%, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
16: Слушайте «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
17: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Главные капиталы России. Михаил Иванович Терещенко. Отсутствие твердых убеждений, продуманного плана и полный дилетантизм во внешней политике позволяли ему налаживать отношения с различными политическими силами. Удивительная характеристика от оппонентов для человека, который успешно закончил Московский, Лейпцигский и Киевский университеты. Владел 13 языками и дослужился до министра иностранных дел. Михаил Терещенко, чье состояние до революции оценивалось в 70 миллионов рублей, родился в Киеве в семье сахарозаводчика. В возрасте 25 лет он уже служил чиновником особых поручений при дирекции императорских театров и вместе с сестрами владел издательством «Сирин», выпускавшим книги литераторов Серебряного века. Не оставлял Терещенко и семейного сахарного дела. Он был членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков, членом Совета Волжско-Камского банка и учетного комитета Киевского отделения Азовско-Донского банка. От родителей Михаил Иванович унаследовал богатейшую коллекцию произведений искусства, включавшую картины Шишкина, Репина, Васнецова и Врубеля, и пополнил ее произведениями Гогена, Сезанна, Матисса, Ван Гога и лучших русских художников своего времени Рериха и Петрова-Водкина. После национализации в 1918 году его коллекция произведений живописи и скульптуры, размещенная во дворце Терещенко в Киеве, была превращена в Государственный Киевский национальный музей русского искусства. В 1911 году Михаил Иванович подарил жене крупнейшую по тем временам частную паровую яхту длиной в 127 метров, а в 1913-м приобрел синий бриллиант, на тот момент второй по величине в мире, размером почти в 43 карата. В политической деятельности Михаил Терещенко придерживался конституционно-демократических взглядов. После февральской революции он вошел в состав Временного правительства, где сначала был министром финансов, а затем министром иностранных дел. В качестве главы МИДа Михаил Иванович выступал в поддержку выполнения России своих союзнических обязательств, что означало продолжение ее участия в Первой мировой войне. И отвечал своим имуществом и капиталами за те займы, которые страны Запада предоставляли России на военные нужды. В документах это обязательство получило название «Суда свободы». В октябре 1917-го вместе с другими участниками Временного правительства Терещенко был арестован большевиками. Весной следующего года он был освобожден и эмигрировал в Финляндию, оттуда в Норвегию, а затем жил во Франции и Англии, откуда активно поддерживал белое движение. Потеряв свое состояние в России, он успешно занимался бизнесом за границей. Был совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции и на Мадагаскаре. Контакты с финансово-промышленными кругами Европы, дружественные отношения с семьей Рокфеллеров и масонские связи обеспечили его серьезным кредитом доверия. В начале 30-х годов он уже был известным в Европе банкиром, а к 1938 году Михаил Михаил Терещенко без посторонней помощи смог рассчитаться с западными кредиторами России и вернуть им суду свободы. Он скончался на 71-м году жизни в Монте-Карло. В память о нем остался известный во Франции сорт роз под названием «Роза Терещенко».
19: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. The Encounter. Дословно с английского «счетчик фасоли». Так пренебрежительно иногда называют бухгалтеров или финансовых менеджеров, которые ничего не видят за цифрами и арифметикой баланса фирмы. Они скрупулезно считают каждую копейку, не позволяя финансировать творческие рискованные проекты. И иногда бизнесменам приходится признавать, неудачи их компаний связаны именно с тем, что финансами управляли такие вот «счетчики фасоли». Срочные переводы. На Бизнес FM. Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знание тоже. Штрафом в 500 местных долларов обернется провоз в общественном транспорте Сингапура фрукта дуриана. По его поводу город-государство расколот практически надвое. Половина обожает дуриан, вторая не переносит на дух. Отсюда и закон. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В Москве 9:28, в студии Вероника Романова. Россия остается открытой к диалогу с США и готова выслушать новые предложения по урегулированию конфликта с Украиной. Но от принципиальных позиций не отступится, так сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью News.ru. По его мнению, Вашингтон в целом может понять позицию Москвы и открыто к конструктивному диалогу. Дипломат напомнил, что предложения по урегулированию должны идти в русле поставленных российским президентом целей, а также соответствовать реалиям на земле. Центробанк намерен ввести оплату цифровыми рублями без интернета. Об этом сообщила директор Департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. По ее словам, эта функция важна как для граждан, так и для бизнеса. Однако ее внедрение запланировано на следующих этапах развития цифрового рубля. Сейчас ЦБ изучает технологический потенциал российских компаний и анализирует зарубежный опыт. 8 человек погибли при крушении самолета на Аляске. Разбился американский лайнер Cessna 441. На борту находились пилоты и 7 пассажиров. Самолет следовал из Анкориджа в Кейп-Ньюкхэм. По данным Associated Press, самолет разбился при заходе на посадку. Причина крушения пока неизвестна. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Госдолг США почти достиг очередного потолка в 41 триллион долларов. Сумма за последние 9 лет удвоилась. Почему Вашингтон ничего не делает с этой проблемой? И его ли это на самом деле проблема? Об этом комментарии Георгия Бофта через минуту. Не смешно, от смешариков в Тульской области чиновники на полном серьезе угрожали уголовным преследованием девочки, которая мелками нарисовала мультяшных героев на покрытии детской площадки. Вмешиваться пришлось лично губернатору региона. Поселок Яйлю, недалеко от которого медведь убил женщину, закрыли для туристов на Алтае. Об этом сообщили сегодня местные власти. Напомню, что в регионе ввели комендантский час в районе, где произошло ЧП. А при этом отстрел медведей, оказывается, в России строго ограничен. Все подробности в нашем эфире. Долг, который не собираются отдавать. Госдолг США достиг нового рекордного уровня, превысив 40 триллионов 47 миллиардов долларов. Установленный законом потолок 41,103 триллиона. Запаса размером чуть более триллиона при нынешних темпах наращивания хватит примерно полгода. Два года назад бюджетное управление Конгресса ожидало рубежа в 40 триллионов лишь в 28-м финансовом году. С 17-го года долг удвоился, тогда как еще во время первого президентского срока Трамп обещал долг уменьшить. Насколько остра эта проблема для Америки и остального мира, комментирует Георгий Буфт.
3: Госдолг США – это не только обязательство в привычном их понимании. Это, по сути, еще и глобальный актив, поскольку казначейские бумаги США работают обеспечением для мировой финансовой системы. Служат залогом на рынке репо, резервом центробанков и так далее. Служат своего рода точкой отсчета для других финансовых активов. Это в том числе определяет главное политическое следствие огромного долга США. Благодаря их способности занимать такие огромные деньги, по сравнительно низкой цене Америка оплачивает в том числе и свою военную машину и может позволить себе вводить санкции против кого угодно и помогать союзникам. Благодаря своим трежерис, Вашингтон может ввести войны в кредит, который частично оплачивает весь остальной мир. Правда, обслуживание растущего долга обходится все дороже. В этом смысле, из-за своих колоссальных размеров, госдолг начинает превращаться уже в ограничитель внешней политики. Дорого ли Америке обслуживать такой долг? Цена растет. Только в этом году на обслуживание уйдет около триллиона долларов. 3,3% ВВП. Это больше, чем на военные нужды. Проценты по долгу – вторая по размерам статья федерального бюджета после социального страхования. Она же самая быстро растущая. Если сравнить с нашей страной, то российский госдолг лишь до 17% ВВП против американских примерно 125% ВВП. Разница в 7 раз. Обслуживание госдолга России в бюджете составляет почти 9% всех расходов. У США порядка 15% расходов. И тут разрыв, как видим, уже гораздо меньше. Потому что у США мировой огромный рынок покупателей, а у России лишь узкий внутренний рынок, отрезанный от внешнего капитала. 10 лет назад Трамп, помнится, обещал вообще погасить весь долг за 2 своих срока. Тогда это было 19 триллионов. Вместо этого его размер удвоился. Причин несколько. Спецведомство, созданное в начале его второго срока для сокращения госрасходов, которым недолго руководил Илон Маск, вместо обещанного урезания госрасходов на 2 триллиона срезало их в 10 раз меньше, а по другим подсчетам в 100 раз. Ставка Трампа на то, что он наберет якобы триллионы на придуманных им же тарифах, полностью провалилась. Вместо обещанного им же 3% роста ВВП, который якобы все и покроет, ожидается рост не более чем в 1,8%. Война с Ираном ввергла страну в дополнительные военные расходы и нанесла удар по росту ВВП через цены на энергоносители. Дефицит бюджета составляет более 6%. Кроме того, Трамп обещал не трогать программы социального и медицинского страхования, нарастив еще и военные расходы, что в принципе несовместимо с сокращением долга. Кстати, иностранцы, включая тройку крупнейших держателей – Японии, Британии и Китая – держат лишь чуть более 9 триллионов долга США. Посему миф о том, что, дескать, можно сбросить бумаги и обвалить Америку, не очень состоятелен. Этим можно разве что выстрелить себе же в ногу. На каждого американца, говорят, теперь приходится более 116 тысяч долларов долга. Вроде бы много. Бегущая строка на Таймс-сквер в Нью-Йорке об этом напоминает постоянно. На самом деле, конечно, никто этих денег платить не будет. Значимы лишь размеры ежегодных платежей по процентам. Суверенный долг США только рефинансируется, но, по сути, не погашается. Проблема вообще не в возврате тела кредита, а в способности бесконечно перезанимать по приемлемой ставке. Дефолт по обязательствам в собственной валюте США также не объявит. Это технически невозможно. Разве что Конгресс устроит дефолт чисто политически, отказавшись повышать потолок долга. Посему реальный сценарий – это не дефолт, а медленная стрижка держателей долга через инфляцию. Доходность 30-летних бумаг США достигла 5,3%. И это максимум с 2007 года. Минфин США теперь путем выкупа долгосрочных бумаг пытается сбить стоимость длинных денег. Именно поэтому, кстати, из-за скупки на десятки миллиардов и был установлен новый потолок долга в 40 триллионов. Между тем, от длинных ставок считаются ипотека, автокредит, корпоративные долги. И это уже как раз чувствительно для экономики в целом. Беспокоит ли госдолг американцев? Формально да. Примерно 2/3 так и говорят. 4/5 избирателей еще говорят, что наличие у кандидатов дата плана по долгу влияет на их выбор. Однако при этом те же избиратели не поддерживают никакие программы урезания госрасходов, которые могли бы уменьшить госдолг. Посему на ноябрьских промежуточных выборах обе партии будут много говорить о долге, но при этом обещать не трогать ничего из того, что его порождает. Америка в ситуации с долгом не одинока и даже не в худшем положении. У Японии долг вообще 240% ВВП. Совокупный долг ЕС превысил 15 триллионов евро. В еврозоне он составляет почти 90% ВВП. Так что это общая черта развитых стран, которые вошли в эпоху дорогих денег с долгами, набранными в эпоху дешевых. Правда, США тут в привилегированном положении, которое другим недоступно. Их долг номинирован в валюте, которую они сами же и печатают, и которая нужна всем остальным.
2: Это был комментарий Георгия Буфта. Не в их и в пользу все обернулось. Мать девочки, нарисовавшей смешариков на детской площадке, подвела итоги этой абсурдной истории. Напомним, в городе Болохове Тульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за безобидного рисунка на резиновом покрытии. В ситуацию пришлось вмешиваться детскому омбудсмену и губернатору, но все закончилось почти хорошо. Подробнее Иван Медведев.
4: 14-летняя девочка в городском парке пастельными мелками нарисовала героев популярного мультфильма «Кроша, Ежика и Нюшу». Нарисовала очень красиво. Как рассказала бизнес-фм мать девочки, прохожие останавливались, фотографировали работу и хвалили художницу, к слову, самоучку. Но девочка не учла, что холстом стало дорогое резиновое покрытие. А администрация города учла. Чиновники подошли к делу ответственно, изучили записи с камер, установили личность нарушителя водителя и подали заявление в полицию, сославшись в том числе на статьи Уголовного кодекса. Администрация квалифицировала это как порчу муниципального имущества и вандализм, что изумило многих юристов. По закону рисовать на муниципальном имуществе нельзя, даже если рисунок красивый и несет исключительно позитив. Нарушение есть, но вандализм и угрозы уголовным делом? Этого не может быть, это не научно, сказал бы в данной ситуации Лосяш. Тем не менее, чиновники предложили девочке и ее родителям отмыть рисунки до окончания проверки. Это, как пояснила администрация, может стать смягчающим обстоятельством. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступились за девочку. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. А усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Итоги этой истории по просьбе Business FM подвела мать художницы Любовь.
5: Получается, не в их пользу все обернулось.
4: Как дочка отреагировала сначала на вот эти претензии?
5: Она изначально сильно расстроилась, конечно. Ей было неприятно, потому что она преследовала иные цели. Она хотела сделать добро, скажем так, детям. Она, к сожалению, видела изначально пост администрации, обвинения, вот эти все статьи, упоминания полиции. Первая реакция, да, очень сильно расстроилась, успокаивали, как могли. Но сейчас, вот благодаря поддержке вот этой колоссальной, нас люди поддержали, за что им огромное спасибо. Сейчас ребенок отлично себя чувствует. Самое главное, что она поняла, что ничего криминального в ее поступке не было, не было злого умысла.
4: Рисунки, по словам нашей собеседницы, пока остаются на площадке. Возможно, сотрудникам администрации стоило бы пересмотреть одну из серий поучительного мультфильма «Смешарики», где бараш незаслуженно обидел Нюшу. По факту, в ней коротко описана и вся суть случившегося в Болохове.
6: Я здесь. Можешь извиняться.
4: Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Может ли робот подтвердить, что он не робот? В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужные изображения. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован им, но все равно он наталкивает на мысли, а могут ли современные системы обманывать такую защиту, продолжит Валерий Убадоев.
7: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Оно бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке, а иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал Medium. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот? Отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
8: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчу может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решение. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, которая будет двигать мышкой для решения.
7: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону, или нажать на фигуры в определенном порядке. И система продолжает совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
9: Это, на самом деле, давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст.
10: Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то ML-модели, а менять их достаточно легко, ну и вообще пытаться с помощью AI обойти капчи достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет, перед нами человек или какой-то алгоритм.
7: Вообще слово «капча» — это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда капчу не могут пройти даже люди из-за порой трудноразличимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
11: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
12: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Французский кавалерийский генерал Гастон Огюст Галифе и в лучшие годы не жаловал общество. А после ранения в ногу, которое получил в 1870 году, и вовсе стал почти отшельником. Но приезда боевого товарища полковника Ковенкюра ожидал с нетерпением. Гость прибыл с дочерью, прелестной Анной Мари. Вдвоем им удалось уговорить генерала Галифе отправиться через пару дней на бал, который устраивало правительство Французской Республики. Но встал вопрос с одеждой. Ведь принятые тогда в кавалерии облегающие лосины превращали израненное бедро Гастона в настоящее уродство. В итоге появление генерала на балу вызвало настоящий фурор. Он появился в совершенно неожиданных брюках, которые были чрезвычайно свободны в бедрах, но сильны зауженны от колена. Через несколько месяцев Анна Мари вышла замуж за Гастона. Оставший ультрамодным фасон брюк назвали в честь генерала Галифе.
14: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
0: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
15: Компании и корпорации.
1: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Онлайн-сервисы предупредили о проблемах с оплатой картами через иностранные браузеры. Обратили внимание ведомости. Так, на сайте LaModa появилась плашка с надписью «Проблемы с оплатой картами». В случае трудностей компания советует оплатить заказ через Яндекс.Браузер или мобильное приложение. Подобные уведомления появились и у сети санаториев и отелей РЖД «Здоровье». Там рекомендуют оплачивать через СБП или тот же Яндекс.Браузер. 1 сентября Wildberries и Озон начнут принимать оплату цифровыми рублями. В тот же день пользователи крупных банков смогут открывать цифровые кошельки, а торговые компании с выручкой от 120 миллионов рублей обязаны принимать новую валюту. Позже требования распространят и на более мелких продавцов.
0: Арбитраж.
1: В арбитражном суде Москвы начался корпоративный конфликт вокруг горнорудной компании «Альянс». Совладелец Дэнни Бажаев, племянник бизнесмена Мусы Бажаева, оспаривает решение собрания участников, из-за которых его доля может сократиться в 885 раз, с 20% до почти 0,02%. Суд уже наложил обеспечительные меры. Доля Дэнни Бажаева только в активе «Амурзолото» оценивается почти в 5-8 миллиардов рублей. Эксперты, опрошенные коммерсантом, считают, что многое будет зависеть от экономической цели увеличения капитала и от того, вносились ли другими участниками реальные деньги.
0: Конфликты.
1: Procter & Gamble судится с российскими продавцами на маркетплейсах, узнал Shoppers. Американский производитель бытовой химии с начала прошлого года подал более 280 исков к селлерам за нарушение прав на товарные знаки Tide, Fairy и других брендов. Ответчики торговали продукцией, которую не выпускали заводы Procter & Gamble, и суды признавали ее контрафактной. В некоторых делах стороны заключили мировые соглашения с выплатой компенсаций. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
16: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 9:48 в Москве. Теми, кто в теме, лишится 100 миллионов рублей за одну ночь. Такой историей к нам обратился предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щоктов. Росгвардия конфисковала из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, оружие неправильно хранилось. А позднее Росгвардия подробно объяснила бизнес-ФМ, по каким причинам антикварное оружие могут изъять. По словам Дмитрия, лицензии у него никто не требовал, и все последние годы он работал спокойно. Теперь, чтобы полностью выполнить требования по хранению оружия, нужно серьезно потратиться. У по-настоящему древних образцов нормальной документации лицензии просто нет, отметил Дмитрий.
18: Точно знаю, чтобы поставить все эти шкафы в сигнализации, это сумма где-то от 2 до 4 миллионов рублей. Лицензии чисто на торговлю культурными ценностями не выдают. Так получается, что антикварный магазин превращается в современный охотничий магазин.
19: Дмитрий, вы общаетесь с коллегами? Какое у них настроение в свете последних событий?
18: Все шокированы. Плюс есть такой момент, что лицензия на коллекционирование, которую ввели по законам в 2018 году. Допустим, человек покупал его в 2000-х годах, но никаких документов у него о покупке не осталось. И сейчас не существует никакого способа легализовать свою коллекцию. К нему может прийти Росгвардия и попросить документы. Он скажет: ну, я покупал давно, у меня не осталось никаких документов. На что ему ответить? Тогда вы не можете являться собственником. И по этой причине мы его конфискуем.
14: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Также у владельца антикварного салона «Стрелец» Дмитрия Щокотова мы узнали, кто и зачем покупает оружие разных эпох, сколько оно стоит и какой объем у рынка антикварного оружия в России. Антикварная тема сегодня в дневном эфире, полностью 18:30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
14: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Алексей, доброе утро.
20: Доброе утро.
2: Ну что, судя по всему, для российских индексов, ну, утро, наверное, будет действительно хоть чуть-чуть, но позитивно. Во всяком случае, не в красной зоне мы его начинаем.
20: После вчерашнего провала небольшим ростом открываем торговую сессию. 0,2%, 2125 пунктов. Текущее расчетное значение индекса Московской биржи. Ну, накануне еще раз мы убедились, что геополитика при принятии решений на рынке акций, как минимум, остается на первом месте у участников торгов. И падение обозначилось накануне, после того, как Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, заявил о том, что точной информации по возможному визиту в Россию американских переговорщиков Кушнера и Уиткофа нет, и даты не зарезервированы. Но рынок все-таки на что-то надеялся в июле, и надежды были оправданы некоторыми заявлениями из Вашингтона, то, что неплохо было бы возобновить переговорный процесс, но не более того. Так что это уже отыграно, и можно сказать, потихонечку начнет забываться. Может появиться и другая информация относительно геополитики, так что продолжаем следить за этими факторами в первую очередь. Ну, цены на нефть остаются тоже важным ориентиром для российского рынка акций. После вчерашнего взлета до $94 за баррель по смеси Brent, а это максимум с 20-х чисел июля, причем 5 торговых сессий подряд нефть растет, и примерно 7% смесь Brent прибавила на текущей неделе. Ну, такая довольно закономерная коррекция. Больше все-таки это консолидация, на мой взгляд. Не 94, конечно, мы наблюдаем, но 93,5 стоит баррель в Лондоне. Здесь мало что меняется в ту сторону, которая могла бы повлиять на снижение цен на черное золото. Ну, во-первых, хорошо, что нет горячей фазы конфликта, да, нет эскалации. Это сдерживающий эффект для рынка нефти, хотя, ну, полностью, конечно же, нельзя говорить о том, что эскалации нет. Все-таки, если брать уже Красное море, что недалеко от Персидского залива, как мы все прекрасно понимаем, там продолжаются, кстати, некоторые обмены ударами, ну, прежде всего, между Йеменом и Саудовской Аравией. Йеменские хуситы заявляют, что нанесли удары по некоторым объектам Сауди Арамко, нефтяной государственной компании Саудовской Аравии, и атаковали аэропорт. Так что полностью нельзя говорить о том, что горячей фазы конфликта не существует. Но если говорить уже про Ормузский пролив, что тоже является важным ориентиром для рынка нефти, то даже несмотря на всеразличные вбросы в прессе, что вроде как США там миллионы баррелей провозят через него и десятки танкеров проходят, ну, не так все на самом деле. Вот компании, которые отслеживают движение судов, ну, вот 7 даже коммерческих судов Кейплер говорит о том, что миновали Ормузский пролив вчера. Ну и, соответственно, через четверг тоже Баб-эль-Мандебский пролив тоже уже не такой активный. Там примерно 23 судна прошли. Накануне 34 было в среду. То есть и там замедляется движение танкеров в том числе. Ну и, соответственно, пока рынок нефти занимает довольно устойчивое положение.
14: Капитал на бизнес FM. Реклама.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
14: Рестораны. Начало.
22: Твердый борщ, мясо в виде желе или икринок, хлеб в консистенции пены – это молекулярная кухня, которую еще называют экспериментальной или провокационной. Ее основоположниками стали венгерский физик Николас Курти и французский химик Эрве Тис в конце 1980-х годов. Они оба увлекались кулинарией и искали новые способы готовки. Курти говорил: «Беда нашей цивилизации в том, что мы в состоянии измерить температуру атмосферы Венеры, но не представляем, что творится внутри суфле на нашем столе». Вместо привычных кастрюлей, сковородок, мастера молекулярной кухни используют испарители, дегидраторы и сушильные шкафы. А сам процесс готовки больше напоминает лабораторный опыт. Не быстро и не дешево, зато максимально оригинально.
14: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
23: Национальные футбольные чемпионаты в Европе недавно стартовали или вот-вот начнутся. В межсезонье большой интерес вызывают переходы игроков и их космические ценники. Так с какими же обновлениями команды Старого Света подходят к новому сезону? Больше всего новостных поводов создал мадридский «Реал». Перед выборами президента клуба Флорентино Перес обещал обновление. точки зрения активности обещание выполняется. Посмотрим, во что эта активность выльется на поле. Помимо обновления состава, Перес еще и почти смог утереть нос главному врагу – Барселоне. Он подписал Кукурелью, Думфриза, Канате и Бернардо Сильву, за которыми охотилась Барса. Но главный трансфер – это переход 19-летнего Яна Диоманде из Лейпцига за 125 миллионов евро. Получилось и оставить в команде Винисиуса. Хотя, по слухам, он уже имел согласованный контракт с Арсеналом. Но Вини остается в Реале и подписан до 2030-го за 28 миллионов в год. Барсе удалось отомстить. Они перехватили у Реала Родри, которого сливочные очень хотели подписать. В итоге лучший игрок чемпионата мира переходит из Ман-Сити за 77 миллионов. Лондонский Челси потратил на трансферы больше 400 миллионов евро. Тут выделяются покупки Моргана Роджерса, Максена Лакруа и Марко Палестры. Выручили они за ушедших Сантоса, Кукурелью, Челаба и Джорджа 160 миллионов. Еще из интересного это переход Мохамеда Салаха в турецкий Трабзонспор на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на 2 года и 34 миллиона евро. Заработал и московский «Локомотив», продав Батракова, Карпукаса и Воробьева за общие 43 миллиона. Только вот кому теперь играть за железнодорожников?
21: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9.58, в студии Вероника Романова. Украина добивается разрешения на использование беспилотников системами Starlink, чтобы атаковать пусковые установки баллистических ракет России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Дроны, оснащенные системой Starlink, используют спутниковую сеть SpaceX для поддержания более надежной связи с операторами на больших расстояниях. Кроме того, они становятся менее уязвимыми для радиопомех. Украина использует спутниковую систему Starlink для военных и гражданских нужд внутри страны, но Владимир Зеленский ранее просил, чтобы глава SpaceX Илон Маск разрешил Киеву использовать Starlink за пределами страны. Компания ВК подала иск против Apple из-за удаления приложений холдинга из Apple Store. Заявление зарегистрировано в картотеке арбитражного суда Москвы. В иске ВК требует от Apple вернуть приложение компании в Apple Store, восстановить возможность пользователям получить уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. Цена на золото превысила 4600 долларов за унцию впервые с конца мая. Таким образом, декабрьский фьючерс вырос на 1,1%, а сентябрьский фьючерс на серебро прибавлял 1,34% и торговался на уровне 69 долларов 2 цента за тройскую унцию. Так драгметаллы реагируют на ослабление доллара, пишет трейдер. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: Здесь утро в России.

0: вернуть ее приложение в App Store. Эти и другие темы в нашем эфире. Мобилизация в России не планируется и не ожидается. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. На брифинге украинский журналист спросил его, знает ли он, цитирую, что тысячи мужчин-россиян сейчас бегут, в кавычках, в Грузию из-за слухов о возможной мобилизации, которая начнется после сентябрьских выборов в Госдуму. И, простите, вот как на это ответил Василий Небензя.
1: Не беспокойтесь о мобилизации в России. Я думаю, что официально уже много раз говорилось, что на данный момент нам не нужна массовая мобилизация. И, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается. Но посмотрим, что произойдет после выборов, кто прав, а кто ошибается.
0: Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев называл сообщение о возможной новой волне мобилизации в стране ложью и провокацией. Банки повышают ставки. С середины августа сразу несколько крупных кредитных организаций сообщили об улучшении условий по вкладам и накопительным счетам. Чем это может быть связано? Не пора ли отнести деньги в банк? Об этом Михаил Задорожный.
2: Вопреки ожиданиям, на июльском заседании ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 14%. Логично, если бы банки тоже стали снижать проценты по вкладам, но этого не произошло. Напротив, сейчас по некоторым продуктам можно получить доходность выше ключа. Конечно, при выполнении определенных условий. Так, например, ПСБ сообщил, что по накопительному счету можно получить до 16% за оплату покупок картами банка. Правда, для максимально возможной ставки расход должен быть большим. Обычный человек за месяц вряд ли столько потратит. Озонбанк дает до 15,6% по накопительному счету на первые два месяца после открытия. Затем 12%. По длинным вкладам хорошие условия предлагает Альфа-банк. 13,1% – это ниже ключа, зато разместить свободные средства можно на срок до 3 лет. Тренд задал крупнейший банк страны. Еще в начале августа Сбер повысил максимальную ставку по одному из вкладов до 13,5%. О причинах такой щедрости кредитных организаций говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РАН» Вячеслав Путиловский.
3: Банки повышают ставки по вкладам, когда у них имеется потребность в ликвидности. Я бы не говорил про серьезные проблемы, но картинка показывает, что банкам ликвидности на текущий момент какой-то мере не хватает. Я думаю, это обусловлено, в частности, теми движениями, которые были в последнее время, то есть объем вкладов сокращались, люди забирали наличность из банков. Здесь как сезонные явления, связанные, например, с периодом отпусков, так и беспокойство людей относительно сбережений.
2: О дефиците ликвидности на рынке говорил в конце июля финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. Он напрямую связывал это с ходом бизнеса в наличность. Только за первую половину июля из банковской системы в кэш ушло свыше 500 миллиардов рублей, что вдвое превысило среднемесячные показатели второго квартала. Рост рублевых вкладов россиян в прошлом месяце продолжился, но темпы существенно замедлились по сравнению с июнем. Некоторые аналитики уже рассуждают об оттоке средств населения из банков, который то ли вот-вот начнется, то ли уже идет, комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
4: Люди, по всей видимости, руководствуются мотивом предосторожности в первую очередь. Этот мотив предосторожности у них обострился в связи с отключениями связи. Люди все больше стараются, по крайней мере, крупные или регулярные расчеты проводить в наличной системе. А есть мотивы, ну, с моей точки зрения, иррациональные, потому что периодически возникает этот слух о заморозке депозитов, но, с моей точки зрения, он не выдерживает критики. Не думаю, что кто-то на этот акт решится, поскольку он никакой пользы не приносит, а лишь вызывает последствия, которые будут, наверное, несовместимы с функционированием финансовой системы в том виде, в какой мы ее знаем.
2: Приведет ли повышение ставок по вкладам и накопительным счетам к тому, что россияне вновь понесут свои рубли в банки? Если цель – разместить свободные средства с хорошей доходностью и максимальной надежностью, то депозит – хороший вариант. Продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
5: Если мы говорим про краткосрочные сбережения, то есть это до полугода, то альтернатив все-таки нету. То есть можно было бы сказать, что это какие-то облигации, но опять же, это все-таки требует какого-то вовлечения в выбор правильных облигаций. Тем более, опять же, на фоне нескольких последних технических и нетехнических дефолтов эмитентов это может отпугивать население. Для краткосрочных целей альтернатив по соотношению легкость, доступность, надежность и ставка, а еще плюс мобильность средств, альтернатив нету.
2: Следующее заседание ЦБ по ставке пройдет 11 сентября. Большинство аналитиков ожидает либо сохранения ключа на прежнем уровне, либо дальнейшее снижение на символические 25 баллов.

0: базисных пунктов, но смягчение денежно-кредитной политики не всегда приводит к снижению ставок по вкладам. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Ценник за полис ОСАГО для такси вырос 7 раз. Правда ли это? В нашу редакцию обратился владелец автопарка и заявил, что еще недавно полис для такси оформлял за 20 тысяч рублей, а уже спустя месяц все страховые затребовали 140 тысяч рублей. Условия по полису были одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как такое может быть, продолжит Евгений Перельчук.
2: «Бизнес говорит».
3: По словам индивидуального предпринимателя Николая Юркевича, в бизнесе такси он не новичок. Вращается в этой сфере больше 5 лет, но такое с ним случилось впервые. Николай владелец небольшого автопарка в Сергиевом Посаде. Машины сдает в аренду такси. В конце июля приобрел в лизинг кроссовер Havail Jolion 2024 года выпуска. Оформил на ИП. Приобрел ОСАГО и КАСКО. ОСАГО вышел в 20,5 тысяч рублей. КАСКО в 60 тысяч. Дороговато, говорит Николай, но съели и поехали. Спустя 3 недели покупается уже за наличку седан Geely M-Grand 23 года. И при оформлении ОСАГО глаза на лоб полезли, говорит Николай.
4: И когда начали оформлять страховку, вот оформляем только полис ОСАГО для такси, естественно, условия везде были одни и те же. То есть 1 год использования такси, водитель без ограничения. Ну, это стандартный полис для такси. Havail Jolion по этому полису стоит 20 тысяч, там 20-500, а Geely M-Grand у нас получается от 139. Уже думал, мало ли, может, дело с машиной. Проблема в том, что там какой-то старый собственник. Я уже пытался оформлять ее на себя. То есть всячески разные с калькулятором играл, в разном абсолютно страховом агентом закидывал информацию. Везде плюс-минус одна и та же сумма. Это 139 тысяч. Я пытался найти в интернете какую-то информацию, но все в общих случаях, там, то есть вот, планируется подъем. Хорошо, подъем, там, не знаю, там, 5-10%, но такой резкий скачок в 7 раз.
3: Несмотря на то, что один автомобиль кроссовер, а другой седан Б-класса, в классификации Яндекс.Такси они относятся к комфорт-классу, то есть, по идее, должны оформляться по одной цене. В качестве эксперимента Николай снова попробовал вбить данные Havail Jolion, и калькуляторы снова выдали ценник в 139 тысяч, хотя у Николая на руках уже есть полис за 20,5 тысяч. Неужели ценник за считанные недели вырос в 7 раз? Не стоит торопиться, отвечает вице-президент страхового общества «Реса Гарантия» Игорь Иванов.
5: Ошибиться может любой человек. И вполне вероятно, что когда он оформлял свой первый ОСАГО, который был подешевле, оператор, агент, сотрудник страховой компании допустил ошибку и не учел, что этот автомобиль будет использоваться как такси. По второму договору все очевидно, и люди поняли, что это такси. Почему ОСАГО такси дороже, ну, наверное, объяснять не надо. Статистика по такси у нас очень печальная.
6: 140 тысяч рублей ОСАГО для такой машины в рамках такси – это рабочая стоимость?
5: Для такси все возможные наценки, увеличивающие стоимость, могут применяться. ОСАГО для такси, да, дорого.
3: Не только член Российского союза автостраховщиков считает, что первый полис был оформлен по ошибочно низкой цене. Такое же мнение нам сразу высказал член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. 20 тысяч рублей за полис ОСАГО для автомобиля такси, по его словам, абсолютно не рыночная цена.
7: Если в одном случае все коэффициенты, которые влияют на цену, поставить минимальными, а в другом случае максимальными, то такой разброс, в принципе, наверное, может быть. Но также не может быть, что они за 3 недели изменятся так драматически.
6: То есть, хочу говорить о том, что 20 тысяч ОСАГО для такси – это нереально, так не бывает.
7: Это очень мало, да. То есть, в первом случае цена выглядит сильно заниженной, непонятно от чего. Во втором случае сильно завышенной, тоже непонятно от чего. Возможно, в первом случае оформлена страховка не машины такси. И любой страховщик, и онлайн-сервисы, типа там сравнируют, которые предлагают страховки, и любой агент, он должен дать расчет страховой премии, в котором содержится базовый тариф и набор коэффициентов вот этих влияющих на стоимость.
3: На страховом рынке давно говорят о том, что премии по полисам ОСАГО, в особенности для такси, будут повышаться. И это процесс неизбежный. Но никто не говорил, что рост будет стремительным. Пока что получается наоборот. В сфере такси быстро набирают популярность так называемые короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси. И почти все они на короткий срок. От суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза. И составил всего 456 рублей в сутки. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: На этот материал отреагировали другие таксисты среди наших слушателей. В наш чат-бот в Максе написал водитель Николай. Он в декабре прошлого года оформлял ОСАГО для машин такси и заплатил примерно 14 тысяч рублей. При покупке страховки без такси это бы стоило 6-7 тысяч. Таким образом, Николай считает, что страховка для такси за 20 тысяч рублей, которую в июле оформил герой нашего материала, это не ошибка. Другое дело, что рост тарифа за последнее время в 7 раз будет, это будет круто, написал он. Была Лов, стала Олег. Так переименовали привокзальную кофейню в Златоусте Челябинской области после вступления в силу федерального закона, запрещающего вывески на иностранном языке. Кафе принадлежит двум девушкам, Любе и Лере. Они посчитали, что русификация вывески, то есть вместо английского «love» сделать слово «любовь», обойдется в 80 тысяч рублей. Это оказалось слишком дорого для предпринимательниц, поэтому они нашли другой способ, который позволил сэкономить. Они просто переставили английские буквы местами, а некоторые перевернули. В результате вместо «love» получилось как раз название «Олег». Монтаж новой вывески обошелся всего в 5 тысяч рублей. Рассказали девушки в соцсетях.
8: Мы Лера и Люба, которые год назад открыли кофейню на вокзале. Назвали ее «Лав» – про любовь и тепло. Но с 1 марта в России появился закон 168 ФЗ. И нам пришлось выбирать, поменять вывеску на «Любовь» или снять ее вовсе. Денег на новую вывеску у нас, конечно же, не было. А работать без названия – это риск для нашей микрокомпашки. Мем вышел из-под контроля, и мы решили. Просто переставим буквы. Что получилось? «Олег».
1: Ролик с историей смены вывески кофейни стал вирусным и набрал более 1 000 000 просмотров.
2: Прямо сейчас.
1: Промпредприятие подверглось атаке БПЛА в Пермском крае. Есть пострадавшие, об этом сообщают власти. Других деталей пока нет.
2: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Слова, проверенные делом.
10: Вызов – это причина и движущая сила всех деяний человечества. Если есть океан, мы пересечем его. Если есть болезнь, мы ее вылечим. Если существует несправедливость, мы ее исправим. Если есть рекорд, мы его побьем. А если есть вершина, мы ее покорим. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
2: Слова, проверенные делом. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
12: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. С 1 сентября нижегородцы смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Новые меры позволят вернуть часть НДФЛ с суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года, пишут РИА Новости со ссылкой на экспертов. Льгота доступна гражданам, оформившим договор со страховой компанией на себя или близких родственников сроком от 10 лет. Вернуть уплаченный налог можно с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 000. Новый корпус больницы в Дивееве должны построить за год. Госконтракт заключили с дирекцией по строительству. Сдать объекты должны к 1 сентября 2027 года, указано на сайте госзакупок. По данным регионального правительства, в новом корпусе разместят скорую помощь. Также реконструкция включает перепланировку основного здания и капитальный ремонт существующих зданий Центральной районной больницы. Общая стоимость контракта превысила 240 миллионов рублей. Нижегородцы могут принять участие во всероссийской акции «Соберем ребенка в школу». До 25 августа в региональных доброцентрах принимают школьные принадлежности и канцелярские товары. Рюкзаки, пеналы, тетради, обложки, ручки, простые цветные карандаши, линейки и прочее. Все товары должны быть новыми и находиться в целой упаковке. Подробный список всего, что необходимо, можно найти в группе волонтерского центра Нижегородской области ВКонтакте. Пункты приема работают по будням с 10 утра до 5 вечера. Волонтеры встречают и принимают товары, проверяют их состояние, сортируют поступившие вещи и помогают комплектовать коробки. Дмитрий Сватковский переходит в правительство Московской области. Мособлдума согласовала бывшего замгубернатора Нижегородской области на должность зампреда правительства региона. Напомню, Дмитрий Сватковский родился в 1971 году в Москве и начал трудовую деятельность в Московской области в 1989. Работал в правительстве Москвы, затем в правительстве Нижегородской области, позже был депутатом Госдумы до 25 года, работал в строительной отрасли. В прошлом году возглавил фонд капремонта Московской области. Фестиваль документального кино о музыке, искусстве, моде, культуре и людях, которые меняют окружающий мир, Beat Weekend, пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 20 сентября. В этом году в программу вошли картины из Великобритании, США, Италии, Франции, России и других стран. Основными площадками фестиваля станут кинотеатр «Орленок», Центр культуры «Рекорд», Музей «Арсенал» и кинотеатр «Синема Парк. Седьмое небо». Зрителям покажут, в частности, фильм «Твиги» о первой супермодели и иконе поп-культуры 20 века. Через архивные материалы и воспоминания близких и коллег картина расскажет о ее детстве, карьере и личной жизни. Любителей музыки может заинтересовать фильм о последних годах жизни Дэвида Боуи и создание его прощального альбома «Black Star». Еще одна музыкальная премьера посвящена Канье Уэсту. Фильм снимал его личный оператор на протяжении 6 лет. Отдельная часть программы посвящена фотографии, архитектуре и спорту. Мероприятие запрещено для детей. В Златоусте кафе «Лав» переименовали в «Олег» из-за запрета вывесок на иностранных языках. Визуально вывески похожи. Как рассказали изданию «Осторожно новости», владельцы кафе, замена вывески на полностью новую обошлась бы примерно 80 тысяч рублей. Поэтому они решили просто использовать старые буквы. Переставили их и часть перевернули. За монтаж новой версии вывески они заплатили всего около 5 тысяч рублей. Развитие событий на «Бизнес-ФМ» Нижний Новгород. Держитесь курса.
13: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 21 градус на термометре. Вечером небольшая облачность и плюс 20 градусов, а ночью плюс 15.
14: Валюта.
13: На 21 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 41 копейка. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
12: Нижегородских предпринимателей приглашают на тренинг по государственным и муниципальным закупкам, который пройдет в Чкаловске. Участники смогут разобрать типичные ошибки поставщиков, изучить спорные ситуации, которые возникают на различных этапах закупочного цикла, и получить ответы на интересующие вопросы от экспертов в сфере закупок, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Тренинг пройдет для представителей малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, планирующих начать свой бизнес. Встреча состоится 7 сентября в Доме культуры в Чкаловске. Участие бесплатное, необходима регистрация. Мероприятие запрещено для детей. Госкорпорация «Росатом» достигла договоренности о строительстве 17 атомных энергоблоков в 6 странах, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Он напомнил, что расширение зарубежного присутствия является одним из ключевых направлений работы госкорпорации. Нижегородское предприятие «Техсервис» стало 330-м участником федерального проекта «Производительность труда», направленного на оптимизацию производственных процессов. Компания «Спавлова» специализируется на выпуске гидравлического и пневматического оборудования для судостроения, авиации, нефтегазовой и металлургической отраслей. В ближайшие полгода эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками предприятия проведут аудит производственных потоков, выявят так называемые «узкие места» и предложат решения по сокращению издержек. Параллельно персонал компании пройдет обучение методологии методом бережливого производства. Для региона это не первый опыт работы с производителями силового оборудования в рамках нацпроекта. Ранее аналогичные технологии внедрили компания «Комтехмаш» и «Полимерпром». Последняя по итогам реализации программы добилась роста выработки на 10%, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
15: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва».
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Через век. Главные капиталы России. Гуга Маврикиевич Марк. Состояние более 40 миллионов рублей. Родился в 1869 году в Москве. Сын переселенца из Германии в третьем поколении. Причем до 1914 года Гуга, как и его отец, Маврикий Филиппович Марк, оставался гражданином Германии, но после начала войны они перешли в российское подданство. Немецкая диаспора Москвы до революции представляла собой обособленную группу, подобно английской колонии где-нибудь в Индии или Китае. У семейства Марков тесных связей с исторической родиной не сохранилось, но жизнь в семье протекала в национальных традициях. Сближение же с московским купечеством считалось неприемлемым, так как немецкие коммерсанты были, как правило, отпрысками дворянских родов, русские купцы же в большинстве являлись потомками крепостных крестьян. Как следствие изолированности немецкого сообщества, браки совершались внутри его, а предпринимательство скреплялось родственными узами. Марки владели компактно расположенными усадьбами, загородными и городскими. В Москве им принадлежали несколько домов на Воронцовом поле и Варварке. По инициативе Маврикия Марка на Савеловской железной дороге был открыт полустанок вблизи имения Архангельское, принадлежащего его семье. Остановка получила название «Марк», и оно не меняется уже на протяжении более чем столетия. А Алтуфьевское шоссе в начале 20 века называлось «Вогау-штрассе». «Вогау» — это девичья фамилия матери Гуга. В 1895 году Московский учетный банк, учредителем которого значилась фирма «Вогау и Ко», инвестировал около 5 миллионов рублей в российские промышленные предприятия. Кроме торговли, чайной, химической и сахарной, в область интересов «Вогау» и «Марков» входили производства железоделательное, меднопрокатное, пищебумажное и хлопчатобумажное. В 1870 году «Вогау» приобрели контрольный пакет акций общества белорецких железоделательных заводов «Пашкова», которая включала в себе 240 тысяч десятин земли, в том числе знаменитую гору магнитную, и приступили к разработке месторождений магнитной руды. К концу 90-х годов прошлого столетия промышленная группа «Вогау Марк» включала 19 компаний. Они также владели двумя третями акций общества электрического освещения. Известно также, что именно Гуга Марк первым начал в России торговлю автомобилями зарубежного производства. За два исторических поколения «Вогау» и «Марки» собрали громадное состояние и вошли в десятку самых богатых семей России. Гуга Марк также активно занимался развитием торговли и транспорта в Западной Сибири в рамках созданной торговыми домами «Вогау» и «Кнопа» экспортной акционерной компании «Штуда-Рус». Однако компания была ликвидирована в начале Первой мировой войны, как и многие другие активы «Вогау Марков». С началом войны с Германией жизнь российских немцев осложнилась, особенно это чувствовалось в Москве. 26-28 мая 1915 года состоялся так называемый «трехдневный бунт», который стер с лица земли усадьбу Вогау на улице Воронцова поля. От нее остались только дворовые постройки и парк. Ущерб от майского погрома составил порядка 2 миллионов рублей. В главной конторе на Варварке были взломаны сейфы, похищена денежная наличность и ценности. Документация сгорела вместе с конторой. Сильно пострадал дом Марков, было начисто сожжено их подмосковное имение в Архангельском, разграблены дачные усадьбы в Липовке. Российское правительство было обеспокоено главенствующим монопольным положением Вагао и Ко на рынке меди и медных сплавов и в торговле другой стратегически важной продукции. К торговому дому Вагао и его предприятиям постарались применить правила о ликвидации торговых предприятий, принадлежащих неприятельским подданным, утвержденный Николаем II в мае 1915 года. По этим правилам фирмы неприятельских подданных должны были быть выкуплены государством и владельцев. В 1916 году Вагао Марки и другие представители немецкой общины были выведены из состава правления общества белорецких заводов. Управление перешло к Московскому международному банку, который так и остался должен акционерам около 8 миллионов рублей. Был также изъят и синдикат «Медь». Полностью ликвидировать фирму «Вагао и Ко» не удалось только потому, что у государства просто не хватило денег выкупить все, чем она владела. Этнические немцы Вагао и Марки после 90 лет жизни и работы в России начали сворачивать оставшиеся дела и покидать империю, потеряв все еще до начала русских революций. А вот Гуго Маврикиевич Марк остался. Он не перевел свой капитал в Германию, а передал его на сооружение биофизического института в Москве на Миусской площади. А на станции Марк в селе Архангельское он на свои средства создал родильный приют. В 1918 году Гуго Маврикиевич умер. Его жена и младший сын Конрад годом ранее уехали в Германию. Оставшийся в СССР сын последнего руководителя фирмы, крупный радиотехник профессор Максим Гугович Марк, в 1937 году был расстрелян за шпионаж в пользу Германии.
19: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
20: Бензобакс. Страсти по топливу.
21: С 1938 года правительство Мексики было монополистом в нефтяной промышленности страны. От добычи до розничных продаж. В 2013-м новоизбранный президент страны Энрике Пенья Нието начал многочисленные реформы, в том числе и приватизацию нефтяной промышленности. В канун 2017 года правительство объявило, что с 1 января цены на топливо наконец-то станут рыночными и вырастут сразу на 20%. И когда новые цены вступили в силу, активисты, несмотря на новогодние праздники, через социальные сети собрали тысячи мексиканцев на акции протеста. В результате были погибшие, раненые и арестованные. Мародеры разграбили 250 магазинов. Но цены на бензин к прошлым цифрам, естественно, не вернулись.
19: Бензобакс на Бизнес ФМ. О чем это? Эмбарго. Запрет ввоза или вывоза определенных товаров на территорию страны. Полное эмбарго означает прекращение торговых отношений с каким-либо государством. Главные слова на Бизнес ФМ.
18: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Власти Пермского края сообщают об атаке БПЛА на промышленный объект. Он получил повреждения. Обошлось без пострадавших. Это заявил губернатор Дмитрий Махонин. Название завода и его назначение глава региона не уточнил. По его словам, прошедшей ночью над Пермским краем сбили 16 беспилотников. Мирный житель получил осколочные ранения. Всего над российскими регионами минувшей ночью сбили 325 БПЛА. Еврокомиссия отказала в безвозмездной финансовой помощи в размере 220 миллионов евро украинским фермерам из-за простоя на фоне атак на порты. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт в интервью «Европейской правде». Он напомнил, что Киев уже получает субсидирование процентных ставок по кредитам для фермеров в рамках плана для Украины, а также поддерживаются программы кредитования через посредников для украинских банков, которые предоставляют займы предпринимателям и фермерам. МВД объявило в розыск актера Семена Трескунова по уголовной статье, по какой именно не уточняется. Минюст включил Трескунова в реестр иноагентов. В марте 25-го объяснялось, что актер выступал против СВО, распространял фейки об армии, участвовал в создании материалов иностранных агентов. Сейчас Трескунов проживает за пределами страны. В России он известен по ролям в фильме «Хороший мальчик», а также сериалах «Ивановы и Ивановы», «Зеленый фургон» и другие. В марте Московская прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении актера из-за уклонения от обязанностей иностранных агентов.
0: Вторая часть «Горничной» Сидни Суини выйдет в декабре 27-го, спустя ровно 2 года. С выхода первого фильма к съемкам приступит осенью. Сиквел – это экранизация второй книги Фриды Макфаден под названием «Тайна горничной». Суини снова сыграет Милли Каллоуэй, домработницу в «Богатом доме», и также выступит исполнительным продюсером этой картины. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Госдолг США почти достиг очередного потолка в 41 триллион долларов. За последние 9 лет сумма удвоилась. Почему Вашингтон ничего не делает с этой проблемой? И его ли это проблема на самом деле? Или чья-то еще? Об этом Георгий Бовт через минуту. Не смешно от смешариков. В Тульской области чиновники на полном серьезе угрожали уголовным преследованием девочки, которая мелками нарисовала мультяшных героев на покрытии детской площадки. Одергивать госслужащих пришлось лично губернатору. Иск против Apple подала корпорация ВК. Заявление направлено в арбитражный суд Москвы. Российская компания требует, чтобы Apple вернула обратно в свой магазин приложений все удаленные программы от ВК, в том числе на основное ВК. Но не только. Каким будет исход этого иска? Все подробности в нашем эфире. Долг, который не собираются отдавать. Госдолг США достиг нового рекордного уровня, превысив 40 триллионов 47 миллиардов долларов. Установленный законом потолок 41,103 триллиона. Запаса размером чуть более триллиона при нынешних темпах наращивания хватит примерно полгода. 2 года назад бюджетное управление Конгресса ожидало рубежа в 40 триллионов лишь в 28-м финансовом году. С 17-го года долг удвоился, тогда как еще во время первого президентского срока Трампа обещал долг уменьшить. Насколько остра эта проблема для Америки и остального мира, комментирует Георгий Буфт.
4: Госдолг США – это не только обязательство в привычном их понимании. Это, по сути, еще и глобальный актив, поскольку казначейские бумаги США работают обеспечением для мировой финансовой системы. Служат залогом на рынке репо, резервом центробанков и так далее. Служат своего рода точкой отсчета для других финансовых активов. Это в том числе определяет главное политическое следствие огромного долга США. Благодаря их способности занимать такие огромные деньги, по сравнительно низкой цене Америка оплачивает в том числе и свою военную машину и может позволить себе вводить санкции против кого угодно и помогать союзникам. Благодаря своим трежерис Вашингтон может ввести войны в кредит, который частично оплачивает весь остальной мир. Правда, обслуживание растущего долга обходится все дороже. В этом смысле из-за своих колоссальных размеров госдолг начинает превращаться уже в ограничитель внешней политики. Дорого ли Америке обслуживать такой долг? Цена растет. Только в этом году на обслуживание уйдет около триллиона долларов. 3,3% ВВП. Это больше, чем на военные нужды. Проценты по долгу – вторая по размерам статья федерального бюджета после социального страхования. Она же самая быстро растущая. Если сравнить с нашей страной, то российский госдолг лишь до 17% ВВП против американских примерно 125% ВВП. Разница в 7 раз. Обслуживание госдолга России в бюджете составляет почти 9% всех расходов. У США порядка 15% расходов. И тут разрыв, как видим, уже гораздо меньше. Потому что у США мировой огромный рынок покупателей, а у России лишь узкий внутренний рынок, отрезанный от внешнего капитала. 10 лет назад Трамп, помнится, обещал вообще погасить весь долг за 2 своих срока. Тогда это было 19 триллионов. Вместо этого его размер удвоился. Причин несколько. Спецведомство, созданное в начале его 2-го срока для сокращения госрасходов, которым недолго руководил Илон Маск, вместо обещанного урезания госрасходов на 2 триллиона срезало их в 10 раз меньше, а по другим подсчетам в 100 раз. Ставка Трампа на то, что он наберет якобы триллионы на придуманных им же тарифах, полностью провалилась. Вместо обещанного им же 3% роста ВВП, который якобы все и покроет, ожидается рост не более чем в 1,8%. Война с Ираном ввергла страну в дополнительные военные расходы и нанесла удар по росту ВВП через цены на энергоносители. Дефицит бюджета составляет более 6%. Кроме того, Трамп обещал не трогать программы социального и медицинского страхования, нарастив еще и военные расходы, что в принципе несовместимо с сокращением долга. Кстати, иностранцы, включая тройку крупнейших держателей – Японии, Британии и Китая – держат лишь чуть более 9 триллионов долга США. Посему миф о том, что, дескать, можно сбросить бумаги и обвалить Америку, не очень состоятелен. Этим можно разве что выстрелить себе же в ногу. На каждого американца, говорят, теперь приходится более 116 тысяч долларов долга. Вроде бы много. Бегущая строка на Times Square в Нью-Йорке об этом напоминает постоянно. На самом деле, конечно, никто этих денег платить не будет. Значимы лишь размеры ежегодных платежей по процентам. Суверенный долг США только рефинансируется, но, по сути, не погашается. Проблемы вообще не в возврате тела кредита, а в способности бесконечно перезанимать по приемлемой ставке. Дефолт по обязательствам в собственной валюте США также не объявит. Это технически невозможно. Разве что Конгресс устроит дефолт чисто политически, отказавшись повышать потолок долга. Посему реальный сценарий – это не дефолт, а медленная стрижка держателей долга через инфляцию. Доходность 30-летних бумаг США достигла 5,3%. И это максимум с 2007 года. Минфин США теперь путем выкупа долгосрочных бумаг пытается сбить стоимость длинных денег. Именно поэтому, кстати, из-за скупки на десятки миллиардов и был установлен новый потолок долга в 40 триллионов. Между тем, от длинных ставок считаются ипотека, автокредит, корпоративные долги. И это уже как раз чувствительно для экономики в целом. Беспокоит ли госдолг американцев? Формально да. Примерно 2/3 так и говорят. 4/5 избирателей еще говорят, что наличие у кандидатов дата плана по долгу влияет на их выбор. Однако при этом те же избиратели не поддерживают никакие программы урезания госрасходов, которые могли бы уменьшить госдолг. Посему на ноябрьских промежуточных выборах обе партии будут много говорить о долге, но при этом обещать не трогать ничего из того, что его порождает. Америка в ситуации с долгом не одинока и даже не в худшем положении. У Японии долг вообще 240% ВВП. Совокупный долг ЕС превысил 15 триллионов евро. В еврозоне он составляет почти 90% ВВП. Так что это общая черта развитых стран, которые вошли в эпоху дорогих денег с долгами, набранными в эпоху дешевых. Правда, США тут в привилегированном положении, которое другим недоступно. Их долг номинирован в валюте, которую они сами же и печатают, и которая нужна всем остальным.
1: Это был комментарий Георгия Буфта. Не в их и в пользу все обернулось. Мать девочки, нарисовавшей смешариков на детской площадке, подвела итоги этой абсурдной истории. Напомним, в городе Болохове Тульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за безобидного рисунка на резиновом покрытии. В ситуацию пришлось вмешиваться детскому омбудсмену и губернатору, но все закончилось почти хорошо. Подробнее Иван Медведев.
5: 14-летняя девочка в городском парке пастельными мелками нарисовала героев популярного мультфильма «Кроша, Ежика и Нюшу». Нарисовала очень красиво. Как рассказала бизнес-фм мать девочки, прохожие останавливались, фотографировали работу и хвалили художницу. К слову, самоучку. Но девочка не учла, что холстом стало дорогое резиновое покрытие. А администрация города учла. Чиновники подошли к делу ответственно. Изучили записи с камер. Установили личность нарушителя и подали заявление в полицию, сославшись в том числе на статьи Уголовного кодекса. Администрация квалифицировала это как порчу муниципального имущества и вандализм, что изумило многих юристов. По закону рисовать на муниципальном имуществе нельзя, даже если рисунок красивый и несет исключительно позитив. Нарушение есть, но вандализм и угрозы уголовным делом? Этого не может быть, это не научно, сказал бы в данной ситуации Лосяш. Тем не менее, чиновники предложили девочке и ее родителям отмыть рисунки до окончания проверки. Это, как пояснила администрация, может стать смягчающим обстоятельством. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступились за девочку. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. А усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Итоги этой истории по просьбе бизнес-фм подвела мать художницы Любовь.
6: Очень не в их пользу все обернулось. Как дочка отреагировала сначала на вот эти претензии?
7: Она изначально сильно расстроилась, конечно. Ей было неприятно, потому что она преследовала иные цели. Она хотела сделать добро, скажем так, детям. Она, к сожалению, видела изначально пост администрации, обвинения, вот эти все статьи, упоминания полиции. Первая реакция, да, очень сильно расстроилась, успокаивали как могли. Но сейчас вот благодаря поддержке вот этой колоссальной, нас люди поддержали, за что им огромное спасибо. Сейчас ребенок отлично себя чувствует. Самое главное, что она поняла, что ничего криминального в ее поступке не было, не было злого умысла.
5: Рисунки, по словам нашей собеседницы, пока остаются на площадке. Возможно, сотрудникам администрации стоило бы пересмотреть одну из серий поучительного мультфильма «Смешарики», где бараш незаслуженно обидел Нюшу. По факту, в ней коротко описана и вся суть случившегося в Болохове.
22: Я здесь. Можешь извиняться.
5: Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Может ли робот подтвердить, что он не робот? В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужные изображения. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован им, но все равно он наталкивает на мысли, а могут ли современные системы обманывать такую защиту, продолжит Валерий Убадоев.
23: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Она бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке, а иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал Medium. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот? Отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
24: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчу может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решения. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, которая будет двигать мышкой для решения.
23: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону или нажать на фигуры в определенном порядке. И система продолжает совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
25: Это на самом деле давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст. Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то ML-модели, а менять их достаточно легко, но и вообще пытаться с помощью AI обойти капчи достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет, перед нами человек или какой-то алгоритм.
23: Вообще слово «капча» — это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда капчу не могут пройти даже люди из-за порой трудноразличимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
26: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
2: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В X веке викингами правил великий король Харальд I Синезубый. Согласно легенде, прозвище он получил потому, что очень любил чернику, и зубы у него всегда были синими. А знаменит Харальд был тем, что, одержав немало славных побед, он объединил враждовавшие датские племена в единое королевство. В конце 1990-х годов крупнейшие компании компьютерного и телекоммуникационного рынка объединились для совместной разработки технологии беспроводного соединения мобильных устройств. Поскольку новшество должно было соединять и объединять персональные компьютеры, мобильные телефоны, принтеры и прочие гаджеты, решено было назвать изобретение в честь Харальда. Предполагалось, что это временная, рабочая версия названия. Однако она прижилась. И сегодня весь мир знает систему беспроводного соединения под именем Bluetooth, то есть синезубая. Говорящие фамилии на Business FM.
20: Компании и корпорации.
12: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
12: Онлайн-сервисы предупредили о проблемах с оплатой картами через иностранные браузеры. Обратили внимание ведомости. Так, на сайте LaModa появилась плашка с надписью «Проблемы с оплатой картами». В случае трудностей компания советует оплатить заказ через Яндекс.Браузер или мобильное приложение. Подобные уведомления появились и у сети санаториев и отелей РЖД «Здоровье». Там рекомендуют оплачивать через СБП или тот же Яндекс.Браузер. 1 сентября Wildberries и Озон начнут принимать оплату цифровыми рублями. В тот же день пользователи крупных банков смогут открывать цифровые кошельки, а торговые компании с выручкой от 120 миллионов рублей обязаны принимать новую валюту. Позже требования распространят и на более мелких продавцов.
8: Арбитраж.
12: В арбитражном суде Москвы начался корпоративный конфликт вокруг горнорудной компании «Альянс». Совладелец Дэнни Бажаев, племянник бизнесмена Мусы Бажаева, оспаривает решение собраний участников, из-за которых его доля может сократиться в 885 раз, с 20% до почти 0,02%. Суд уже наложил обеспечительные меры. Доля Дэнни Бажаева только в активе «Амурзолото» оценивается почти в 5-8 миллиардов рублей. Эксперты, опрошенные коммерсантом, считают, что многое будет зависеть от экономической цели увеличения капитала и от того, вносились ли другими участниками реальные деньги.
8: Конфликты.
12: Procter & Gamble судится с российскими продавцами на маркетплейсах, узнал Shoppers. Американский производитель бытовой химии с начала прошлого года подал более 280 исков к селлерам за нарушение прав на товарные знаки Tide, Fairy и других брендов. Ответчики торговали продукцией, которую не выпускали заводы Procter & Gamble, и суды признавали ее контрафактной. В некоторых делах стороны заключили мировые соглашения с выплатой компенсаций. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Теми, кто в теме, лишится 100 миллионов рублей за одну ночь. Такой историей к нам обратился предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия конфисковала из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии. На продажу оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия подробно объяснила бизнес-фам, по каким причинам антикварное оружие могут изъять. По словам Дмитрия, лицензию у него никто не требовал, и все последние годы он работал спокойно. Теперь, чтобы полностью выполнить требования по хранению оружия, нужно серьезно потратиться. А у по-настоящему древних образцов нормальной документации лицензии просто нет, говорит Дмитрий.
10: Точно знаю, чтобы поставить все эти шкафы сигнализации, это сумма где-то от 2 до 4 миллионов рублей. Лицензии чисто на торговлю культурными ценностями не выдают. Так получается, что антикварный магазин превращается в современный охотничий магазин.
9: А, Дмитрий, вы общаетесь с коллегами? Какое у них настроение в свете последних событий?
10: Все шокированы. Плюс есть такой момент, что лицензия на коллекционирование, которую ввели по законам в 2018 году. Допустим, человек покупал его в 2000-х годах, но никаких документов у него о покупке не осталось. И сейчас не существует никакого способа легализовать свою коллекцию. К нему может прийти Росгвардия и попросить документы. Он скажет: ну, я покупал давно, у меня не осталось никаких документов. На что ему ответить: тогда вы не можете являться собственником. И по этой причине мы его конфискуем.
20: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: Также у владельца антикварного салона «Стрелец» Дмитрия Щёкотова мы узнали, кто и зачем покупает оружие разных эпох, сколько оно стоит и какой объем у рынка антикварного оружия в России. Антикварная тема сегодня в дневном эфире полностью в 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы», конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
20: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Приветствую, Алексей, еще раз.
11: Добрый день.
1: Как российский рынок выживает?
11: Не очень. Пытались вот сегодня немножко отыграть часть вчерашних потерь. Сколько этих потерь уже было за последнее время. Но не получилось. 0,7% потери, снижение по индексу Московской биржи. 2106 пунктов. Текущее расчетное значение основного рублевого индикатора. Ну и стоит говорить, наверное, о том, что геополитика по-прежнему остается на первом месте при принятии решений участниками торгов. Был период не так давно, когда рынок ждал некую делегацию американскую в Россию с целью возобновления переговоров. Не будет делегации. Во всяком случае, пока это, видимо, сильно рынок расстраивает в последнее время, хотя непонятно, чем были обоснованы все-таки столь большие надежды. Но, тем не менее, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, еще накануне сказал, что точной информации по возможному визиту в Россию американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткофа нет. Даты не зарезервированы. Так что не будет никакой пока переговорный процесс начинаться и не будет никакого визита. И, соответственно, рынок впал в уныние. Еще накануне было падение. И сейчас мы наблюдаем, что это падение продолжается. Не будем забывать еще про фактор пятницы. Зачастую бывает так, что в пятницу рынок снижается, даже если приходят хорошие новости. Ну, понятно, что перед выходными лучше фиксировать свои позиции. И, может, мы будем наблюдать в понедельник небольшой отскок за счет закрытия коротких позиций. Но пока мы видим, что все идет к дальнейшему снижению российского рынка акций. Рубль себя чувствует получше в последнее время. Во всяком случае, не то чтобы сильно растет, но отыграл часть потерь у китайской валюты, там около 30 копеек, наверное, отыграл за текущую неделю, потому что китайская валюта торговалась в районе 12 рублей 60 копеек, сейчас торгуется в районе 12 рублей 30 копеек. Ну, в основном консолидация сегодня наблюдается, то же самое касается и американского доллара, который был в моменте 86, сейчас в районе 83 рублей торгуется. У доллара тоже, соответственно, рубль часть потерь отыграл. Но, тем не менее, валюты находились на высоких значениях, я бы даже сказал, на очень высоких значениях, максимальных за последние 2-3 года. И, конечно, наблюдаемый процесс фиксации позиций своих с учетом того, что, во-первых, приближается налоговый период, так называемый, или единый день уплаты налогов, 28 число каждого месяца, это уже следующая пятница, следующая неделя, видимо, будет как раз проходить под эгидой повышенных объемов продажи валюты. Такое исключать нельзя. Ну и плюс вот тот временной лаг, о котором много говорят на рынке, и который зависит от цен на нефть. Если в начале июля цены были крайне низкие, то в конце июля, мы все помним, высокий. Я имею в виду смесь бренд, которая превышала $100 за баррель. Так что эффект от конца июля может и отразиться как раз в конце августа, что тоже заставляет спекулянтов закрывать, ну, как минимум, закрывать короткие позиции. Что касается нефти, здесь пока все более-менее стабильно. После 5 дней роста небольшое снижение наблюдается, и смесь Brent торгуется в районе $93.5 за баррель.
20: Капитал на Бизнес FM. Прямо сейчас.
1: Что-то невероятное. Компания Ozon сообщила, что приложение Ozon снова доступно в Google Play. Об этом стало известно только что. Очень интересно, конечно.
20: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
26: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Деньги.
26: В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала.
20: История денег на Бизнес FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
13: Меняем кабачки на яблоки. Столичные рестораны к концу недели разыгрались в яблочный спас. Пироги, шарлотки, печеные яблоки с корицей, ну и, конечно, сидры с кальвадосом. Австралиец Джонатан Кёртис, бренд-шеф Marble Bistro на Никитском бульваре, решил не делиться яблоками с кондитерами и ввел их в основное меню. Две закуски, одно горячее блюдо. Это свиная шейка сувит, которая подается с тушеной красной капустой, яблочным кули и соусом демиглас с ароматом печеных яблок, тертый хреном в компанию. Кроме этого, в Marble можно попробовать страчителлу с яблочным муссом и авторскую версию паштета из печени птицы на бриоше с карамелизированными яблоками. Ресторан «Доктор Живаго», известный своей любовью к реконструкциям исторических рецептов, решил напомнить своим гостям вкус классической шарлотки. Обратился за помощью к научно-исследовательскому отделу музея усадьбы Царицына. Оказалось, что рецепт шарлотки пришел в Россию в конце Екатерининской эпохи вместе с интересом к английскому вкусу. Тогда это был пудинг с яблочной начинкой. Форму выкладывали по краям ломтиками хлеба, пропитанными сливочным маслом. А вот при Александре I на званных ужинах уже блистала шарлот а-ля рус от французского повара Мари Антуана Карема с печеньем савоярди, с ним, напомню, готовится тирамису, и баварским кремом. В Ня-Бистро Жиральдин – нежное яблочное парфе на основе бисквита с кальвадосом, муссом шантильи, лепестками миндаля и цветочной солью. А в ресторане «Белуга» – яблочный Наполеон с ванилью и сорбетом из астрагона, мяты, крапивы и зеленых яблок. С вами была Катя Калина.
20: Дело вкуса на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 10:58, студия Вероника Романова. В Крыму ввели ограничения на электроснабжение. Некоторые населенные пункты обесточены. Меры приняты для профилактики перегрузки сети, сообщает Крымэнерго. Точных почасовых графиков, когда в районах будут отключать свет, пока нет. И в Севастополь Энерго также сообщают об ограничениях в электроснабжении. По данным компании, причиной стал ремонт на объектах энергосистемы за пределами города. Режим с ограничениями электричества действует с 7 утра до 10 вечера. В Дании отложили старт производства топлива для украинских ракет «Фламинго», пишет издание «Евроактив». В начале декабря прошлого года датское министерство бизнеса сообщило о начале строительства завода по производству твердого ракетного топлива «Firepoint» на юге страны. Запуск предприятия планировался на конец этого года. Изначально завершение строительства требовало 50 миллионов евро вложений, теперь цена возросла до более чем 150 миллионов евро. Премьер Армении Никол Пашинян планирует сменить посла республики в России. Об этом сообщает армянская газета «Жеговурт» со ссылкой на источники в правительстве. Сейчас этот пост занимает Гурген Арсенян. В публикации говорится, что Пашинян недоволен его работой из-за напряженности в армяно-российских отношениях. Пока неизвестно, кто может стать новым послом. Арсенян получил назначение в августе 24-го. Отношения между Россией и Арменией обострились из-за планов Еревана вступить в Евросоюз. С мая Россия последовательно запрещала поставки различной армянской продукции, в том числе алкоголя, овощей, фруктов, цветов. В Москве допускали разрыв газовых контрактов с Ереваном в случае, если страна выйдет из ЕАЭС и начнет сближение с Евросоюзом. Проезд по Садовому кольцу в Москве будет закрыт для автомобилистов в это воскресенье на время проведения большого фестиваля бега. Это 10-километровая дистанция. Ограничения будут сниматься по мере прохождения участниками всего маршрута. Улицы и время перекрытия можно посмотреть на сайте Дептранса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Приложения «Озона» вернулись в Google Play. Об этом сообщила сегодня сама компания. Подтверждаю, только что проверил. Действительно, «Озон» снова присутствует. Спустя несколько дней после удаления приложение «Озон Банка», удаленного ранее, как не было, так и нет. На этом фоне сегодня была новость о том, что ВК подала в арбитражный суд Москвы иск против Apple. Требует вернуть свои приложения в магазин App Store. Банки не пошли за ставкой ЦБ. Сразу несколько кредитных организаций подняли процент по депозитам и накопительным вкладам. Разбираемся, почему так произошло и насколько привлекательны эти кредиты сейчас.

0: логично, если бы банки тоже стали снижать проценты по вкладам, но этого не произошло. Напротив, сейчас по некоторым продуктам можно получить доходность выше ключа, конечно, при выполнении определенных условий. Так, например, ПСБ сообщил, что по накопительному счету можно получить до 16% за оплату покупок картами банка. Правда, для максимально возможной ставки расход должен быть большим. Обычный человек за месяц вряд ли столько потратит. Озонбанк дает до 15,6% по накопительному счету на первые 2 месяца после открытия, затем 12%. По длинным вкладам хорошие условия предлагает Альфа-банк. 13,1% – это ниже ключа, зато разместить свободные средства можно на срок до 3 лет. Тренд задал крупнейший банк страны. Еще в начале августа Сбер повысил максимальную ставку по одному из вкладов до 13,5%. О причинах такой щедрости кредитных организаций говорит и директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
1: Банки повышают ставки по вкладам, когда у них имеется потребность в ликвидности. Я бы не говорил про серьезные проблемы, но картинка показывает, что банкам ликвидности на текущий момент какой-то мере не хватает. Я думаю, это обусловлено, в частности, теми движениями, которые были в последнее время, то есть объем вкладов сокращались, люди забирали наличность из банков. Здесь как сезонные явления, связанные, например, с периодом отпусков, так и беспокойство людей относительно сбережений.
0: О дефиците ликвидности на рынке говорил в конце июля финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. Он напрямую связывал это с ходом бизнеса в наличность. Только за первую половину июля из банковской системы в кэш ушло свыше 500 миллиардов рублей, что вдвое превысило среднемесячные показатели второго квартала. Рост рублевых вкладов россиян в прошлом месяце продолжился, но темпы существенно замедлились по сравнению с июнем. Некоторые аналитики уже рассуждают об оттоке средств населения из банков, который то ли вот-вот начнется, то ли уже идет. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
2: Люди, по всей видимости, руководствуются мотивом предосторожности в первую очередь. Этот мотив предосторожности у них обострился в связи с отключениями связи. Люди все больше стараются, по крайней мере, крупные или регулярные расчеты проводить в наличной системе. А есть мотивы, с моей точки зрения, иррациональные, потому что периодически возникает этот слух о заморозке депозитов, но, с моей точки зрения, он не выдерживает критики. Не думаю, что кто-то на этот акт решится, поскольку он никакой пользы не приносит, а лишь вызывает последствия, которые будут, наверное, несовместимы с функционированием финансовой системы в том виде, в какой мы ее знаем.
0: Приведет ли повышение ставок по вкладам и накопительным счетам к тому, что россияне вновь понесут свои рубли в банки? Если цель – разместить свободные средства с хорошей доходностью и максимальной надежностью, то депозит – хороший вариант, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
3: Если мы говорим про краткосрочные сбережения, то есть это до полугода, то альтернатив все-таки нету. То есть можно было бы сказать, что это какие-то облигации, но опять же, это все-таки требует какого-то вовлечения в выбор правильных облигаций. Тем более, опять же, на фоне нескольких последних технических и нетехнических дефолтов эмитентов это может отпугивать население. Для краткосрочных целей альтернатив по соотношению легкость, доступность, надежность и ставка, а еще плюс мобильность средств, альтернатив нету.
0: Следующее заседание ЦБ по ставке пройдет 11 сентября. Большинство аналитиков ожидает либо сохранение ключа на прежнем уровне, либо дальнейшее снижение на символические 25 базисных пунктов. Но смягчение денежно-кредитной политики не всегда приводит к снижению ставок по вкладам. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
4: Тульский губернатор позвонил той девочке, которую ранее тульские чиновники угрожали уголовным делом. Об этом сообщает артист со ссылкой на маму ребенка. Об этой скандальной истории мы уже рассказывали, еще расскажем. А сейчас о том, что ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Правда ли это? В нашу редакцию обратился владелец автопарка и заявил, что еще недавно полис для такси оформлял за 20 тысяч рублей, а уже спустя месяц все страховые затребовали 140 тысяч рублей. Условия по полису были одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как такое может быть, продолжит Евгений Перельчук.
5: «Бизнес говорит».
6: По словам индивидуального предпринимателя Николая Юркевича, в бизнесе такси он не новичок. Вращается в этой сфере больше 5 лет, но такое с ним случилось впервые. Николай владелец небольшого автопарка в Сергиевом Посаде. Машины сдает в аренду такси. В конце июля приобрел в лизинг кроссовер Havail Jolion 2024 года выпуска. Оформил на ИП. Приобрел ОСАГО и КАСКО. ОСАГО вышел в 20,5 тысяч рублей. КАСКО в 60 тысяч. Дороговато, говорит Николай, но съели и поехали. Спустя 3 недели покупал

0: покупается уже за наличку седан Geely M-Grand 23 года. И при оформлении ОСАГО глаза на лоб полезли, говорит Николай.
1: И когда начали оформлять страховку, вот оформляем только полис ОСАГО для такси, естественно, условия везде были одни и те же. То есть один год использование такси, водитель без ограничений. Ну, это стандартный полис для такси. Хавал Джулиум по этому полису стоит 20 тысяч, там 2500, а Geely M-Grand у нас получается от 139. Уже думал, мало ли, может, дело с машиной. Проблема то, что там какой-то старый собственник. Я уже пытался оформлять ее на себя. То есть всячески разно, с калькулятором играл. В разном абсолютно страховом агенте закидывал информацию. Везде плюс-минус одна и та же сумма. Это 139 тысяч. Я пытался найти в интернете какую-то информацию. Но все в общих случаях там, то есть вот, планируется подъем. Хорошо, подъем там, не знаю, там 5-10%. Но такой резкий скачок в 7 раз.
0: Несмотря на то, что один автомобиль кроссовер, а другой седан B-класса, в классификации Яндекс.Такси они относятся к комфорт-классу. То есть, по идее, должны оформляться по одной цене. В качестве эксперимента Николай снова попробовал вбить данные Хавейл Джолион, и калькуляторы снова выдали ценник в 139 тысяч. Хотя у Николая на руках уже есть полис за 20,5 тысяч. Неужели ценник за считанные недели вырос в 7 раз? Не стоит торопиться, отвечает вице-президент страхового общества Реса Гарантия Игорь Иванов.
2: Ошибиться может любой человек. И вполне вероятно, что когда он оформлял свою первую ОСАГО, которая была подешевле, оператор, агент, сотрудник страховой компании допустил ошибку и не учел, что этот автомобиль будет использоваться как такси. По второму договору все очевидно, и люди поняли, что это такси. Почему ОСАГО такси дороже, ну, наверное, объяснять не надо. Статистика по такси у нас очень печальная.
3: 140 тысяч рублей ОСАГО для такой машины в рамках такси – это рабочая стоимость?
2: Для такси все возможные наценки, увеличивающие стоимость, могут применяться. ОСАГО для такси, да, дорого.
0: Не только член Российского союза автостраховщиков считает, что первый полис был оформлен по ошибочно низкой цене. Такое же мнение нам сразу высказал член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. 20 тысяч рублей за полис ОСАГО для автомобиля такси, по его словам, абсолютно не рыночная цена.
4: Если в одном случае все коэффициенты, которые влияют на цену, поставить минимальными, а в другом случае максимальными, то такой разброс в принципе, наверное, может быть. Но также не может быть, что они за 3 недели изменятся так драматически.
3: Я хочу говорить о том, что 20 тысяч ОСАГО для такси – это нереально, так не бывает.
4: Это очень мало, да. То есть в первом случае цена выглядит сильно заниженной, непонятно от чего. Во втором случае сильно завышенной, тоже непонятно от чего. Возможно, в первом случае оформлена страховка не машины такси. И любой страховщик, и онлайн-сервисы, типа там «Сравниру», которые предлагают страховки, и любой агент, он должен дать расчет страховой премии, в котором содержится базовый тариф и набор коэффициентов вот этих влияющих на стоимость.
0: На страховом рынке давно говорят о том, что премии по полисам ОСАГО, в особенности для такси, будут повышаться. И это процесс неизбежный. Но никто не говорил, что рост будет стремительным. Пока что получается наоборот. В сфере такси быстро набирают популярность так называемые короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси. И почти все они на короткий срок. От суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза. И составил всего 456 рублей в сутки. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
5: На этот материал отреагировали другие таксисты среди наших слушателей. В наш чат-бот в Максе написал водитель Николай. Он в декабре прошлого года оформлял ОСАГО для машины такси и заплатил примерно 14 тысяч рублей. Он в декабре прошлого года оформлял ОСАГО для машины такси и заплатил эту сумму, а при покупке страховки без такси это стоило бы 6-7 тысяч. Таким образом, Николай считает, что страховка для такси за 20 тысяч рублей, которую в июле оформил герой нашего материала, это не ошибка. Другое дело, что рост тарифа за последнее время 7 раз – это будет круто, написал он. Была Лав, стал Олег. Так переименовали привокзальную кофейню в Златоусте Челябинской области после вступления в силу федерального закона, запрещающего вывески на иностранном языке. Кафе принадлежит двум девушкам, Любе и Лере. Они посчитали, что русификация вывески, то есть сделать вместо английского «love» слово «любовь», обойдется в 80 тысяч рублей. Это оказалось слишком дорого для предпринимательниц, поэтому они нашли другой способ, который позволил сэкономить. Они просто переставили английские буквы местами, некоторые перевернули, в результате вместо «love» получилось название «Олег». Монтаж новой вывески обошелся всего в 5 тысяч рублей, рассказали девушки в соцсетях.
6: Мы Лера и Люба, которые год назад открыли кофейню на вокзале. Назвали ее «Лав» – про любовь и тепло. Но с 1 марта в России появился закон 168 ФЗ. И нам пришлось выбирать – поменять вывеску на «Любовь» или снять ее вовсе. Денег на новую вывеску у нас, конечно же, не было. А работать без названия – это риск для нашей микрокомпашки. Мем вышел из-под контроля, и мы решили – просто переставим буквы. Что получилось? Олег.
5: Ролик с историей смены вывески кофейни стал вирусным и набрал более 1 000 000 просмотров, а у девушек прибавилось посетителей. С утра чеков больше, чем в обычные дни, рассказали сами Люба и Вера в интервью Business FM. По их словам, постоянные посетители и жители города отреагировали на смену вывески с юмором.
7: Прекрасно отреагировали, с юмором. Все посмеялись, всем очень нравится. Негатива не получали.
8: Скажите, пожалуйста, а у вас в соцсетях кофейни обыгрывается слово «Любовь». Будете ли вы теперь как-то обыгрывать слово «Олег», придумывать с ним слоганы?
9: Да, конечно. Ну, я как маркетолог, для того, чтобы нас везде искали, продолжали искать, переходить на наши соцсети, конечно, поменять нужно название. Что, в принципе, мы уже и сделали, остались только карты. И получается логотип.
8: Ожидали ли вы, что ролик с вашей сменой вывески станет вирусным? И, может быть, посетителей даже прибавилось благодаря этой популярности?
9: Посетители, да, прибавились, несомненно. С утра у нас больше чеков на сегодня оказалось, чем в обычные дни. То, что ролик вирусным, 50 на 50. То есть Лера уже давно как бы пробует себя, скажем так, в блогерстве, показывает свою жизнь предпринимательскую. И уже какой-то процент аудитории у нее есть, который ее смотрит.
8: Вы, возможно, общались с другими владельцами заведений в вашем городе по поводу смены вывесок? Сели, сменили. И можно ли сказать, что вы отделались самыми минимальными тратами?
9: Ну да, у нас самые минимальные траты. Ну а во-вторых, много, да, владельцев, конечно, поменяли вывески свои. Не у всех есть бюджеты на приобретение товарного знака, чтобы проходило по закону. В основном, да, просто все там расфиксировали свои вывески и все.
8: Ну, а теперь, наверное, документы придется все-таки какие-то менять, кроме вывески.
9: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег, то есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
5: Как пишут в соцсетях сами предпринимательницы, они обсуждают проведение праздника Олега в день, а также скидки для всех мужчин, которые носят это имя.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Стоимость гречки на прилавках после 2 лет снижения снова растет. Так, в середине августа увеличение цены в рознице достигло 11,2% в годовом выражении, сообщает Росстат. В среднем килограмм стоит 85,5 рублей. Это объясняется сокращением посевных площадей и падением урожайности культуры из-за засухи на Алтае. В этом году может быть собрано 800 тысяч тонн гречки. Это на 50-100 тысяч тонн меньше, чем требуется для внутреннего рынка и экспорта. В Минсельхозе тем временем говорят, что Россия сохраняет высокий уровень самообеспеченности гречневой крупой. В министерстве рассчитывают, что цены на гречку будут корректироваться по мере поступления нового урожая. Центробанк намерен ввести оплату цифровыми рублями без интернета. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина в интервью РИА Новостям. По ее словам, эта функция важна как для граждан, так и для бизнеса. Однако ее внедрение запланировано на следующих этапах развития цифрового рубля. Сейчас СБ изучает технологический потенциал российских компаний и анализирует зарубежный опыт. С 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля в приложениях системно значимых банков. Такой статус получили 12 кредитных организаций. Операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. При этом для переводов с безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями будет установлен лимит в 300 тысяч рублей в месяц. Россия по итогам прошлого года заняла долю в 35% в мировом экспорте гороха. Его сбор составило 5 700 000 тонн, увеличившись с 2020 года более чем в 2 раза. Посевные площади зернового гороха расширились на 71% за 5 лет. Это данные исследования консалтинговой компании Strategy Partners. 98% российского экспорта гороха приходится на 4 страны в Азии – Китай, Индию, Турцию и Пакистан. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: 11:16 в Москве. Лето стремительно уходит из Москвы. Сегодня в столице чуть выше плюс 20. В воскресенье в Москву придет слабый холодный атмосферный фронт. Уже в понедельник утром будет всего плюс 11. При этом большую часть дня дождей не ожидается. На погоде на ближайшие дни, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
12: Сегодня, в пятницу, 21 августа, у нас в Москве не выше 20 градусов. И влияние на погоду оказывает еще тот самый фронт, который начал свое движение по Московской области еще вчера в 9 вечера. И вот пролился некими дождями вчера ночью и где-то местами по области утром. И вот такая погода. Года с небольшими дождями и пасмурная будет продолжаться весь день, и температура воздуха сегодня не достигнет 21 градуса, но это максимум, и их не будет. Дальше, в субботу и воскресенье, москвичей и гостей столицы ждет небольшое потепление. Температура воздуха днем составит от 21 до 23 градусов, местами по области до 24. Ночные температуры, соответственно, с пятницы на субботу 13 градусов в среднем, и с субботы на воскресенье 15 градусов, и в субботу и воскресенье вероятность дождей в московском регионе сохранится. Они будут носить локальный характер и, в общем-то, погода не сделают. Приятная такая, с легким дождем небольшим, летняя погода. Ну вот температуры, которые радовали нас вот буквально несколько дней назад, уже, скорее всего, в прошлом. С 24 августа понедельника начнется похолодание. Температура воздуха в Москве будет составлять в этот день 20 градусов, а все последующие дни не превысит 17-18 градусов тепла. Вероятность осадков сохраняется и в эти дни. Но вот погода уже такая приобретает более краски осени, чем лето. И судя по прогнозам, конечно, уже жары не будет, лето уже кончилось, и мы теперь только ждем бабьего лета.
5: Это был Алексей Сафонов, обозреватель проекта погоды «Метеовеб». Вчера на солнце произошла самая мощная вспышка августа. До максимального уровня ей не хватило всего 20%. Магнитных бурь специалисты пока не обещают, но риски сохранятся. В январе-июле этого года число ликвидаций бизнеса в бьюти-индустрии выросло в годовом выражении более чем в полтора раза. Это произошло из-за повышения налоговой нагрузки и оттока мастеров в частную практику. Позже подробности, сейчас к другим темам. Поселок Яйлю на Алтае, недалеко от которого медведь растерзал женщину, закрыли для туристов из-за выхода хищников. Почему медведи все чаще выходят к людям и перестают их бояться? Можно ли отпугнуть зверя выстрелами? Почему его нельзя просто застрелить там, где он появился? И как все это уже сказывается на туризме в регионах? Об этом Олеся Савоськина.
13: Трагедия на Алтае случилась около часа ночи на турбазе в селе Артыбаш. 29-летняя девушка приехала туда из Новосибирска вместе с молодым человеком. Накануне он сделал ей предложение. Домик пара снимать не стала, остановилась в палатке. Ночью к лагерю пришел медведь. Он разорвал палатку, схватил девушку и утащил ее в лес. Молодой человек пытался отогнать зверя, звал на помощь. На крики прибежали другие отдыхающие. Приехали егерь и полиция. По словам очевидцев, полицейские стреляли в воздух. Но медведь не испугался. Спасти девушку не удалось. При этом, даже если медведь вышел к домам, по закону застрелить его нельзя, рассказывает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
14: Сегодня, если медведь нападает на человека в поселке, это не является охотничьими угодьями. Человек не имеет права там стрелять из-за своего охотничьего оружия. Это запрещено законом. Мы имеем право охотиться только в охотугодьях. Это чревато тем, что у меня изымут оружие, привлекут к уголовной ответственности. По данным Министерства природных ресурсов, 330 тысяч бурого медведя живет в российских охотничьих угодьях. Я думаю, в 2-3 раза больше. А вот пользователи хотят заработать денег, и они предлагают охоту на медведя от 50-40 тысяч и до бесконечности. Людям дорого, популяция процветает.
13: После случившегося в районе ввели комендантский час. По ночам дежурят полицейские и егеря. Минприроды выдало доп. Разрешение на отстрел. За сутки охотники застрелили 5 медведей. К селам звери начали выходить еще за неделю до трагедии. По словам местного гида Александра, уже тогда жители и туристов просили не ночевать в палатках за пределами населенных пунктов и не ходить в лес. За 2 дня до нападения из-за медведей закрыли маршрут к водопаду Корбу. Сейчас палатки из окрестностей Артыбаша практически исчезли. Владелец местного гостевого дома Яков раньше разрешал гостям ставить палатки. Теперь отговаривает. Наплыв медведей он объясняет 2 причинами.
15: Во-первых, пожары в Красноярском крае. Оттуда медведи пошли спасать. Плюсом в этом году урожая шишки нету. Вот они к домам упрут все. Они выходят в основном ночью, а сейчас уже уже начали и днем ходить. Когда встречаешь его в дикой природе, 90% убегают. И особенно, когда ты стреляешь, медведей очень много, и все стараются защититься бомбочками, пикардами. И он постепенно начинает привыкать к этим звукам, уже не боится выстрелов. Если медведица с медвежатами, там ничего не поможет. Надо сразу или залазить на дерево, или уходить подальше, потому что ни хлопки, ни громкие звуки ничего не поможет.
16: Что теперь с тургруппами, которые в палатках?
15: Туристов как сдуло. Сколько я сейчас ездил, ни одной палатки нигде я не видел. В данный момент палаточный отдых, можно сказать, завершен на Алтае. С горючкой была проблема. Только все наладилось, люди только поехали, и нашествие медведей.
13: Почти одновременно медведи напали на людей еще в двух регионах. В Кемеровской области мужчина возвращался с рыбалки и встретил медведицу с медвежонком. Она бросилась на него, рыбак ударил ее кулаком в нос и убежал. Позже его эвакуировали вертолетом. В Иркутской области медведь напал на двух мужчин. Один получил укусы ноги, второго госпитализировали с серьезными травмами. Для организованных походов в местах, где водятся дикие животные, действуют особые требования, объясняет юрист по туризму Эдуард Шелоносов.
17: Обязан руководитель туристической группы или организатор уведомить МЧС, зарегистрировать свой маршрут. Что будет руководителю группы? Скорее всего, будет тяжким преступлением. Хотя, кто мог знать, что выскочит медведь? Это преступление будет квалифицироваться как умышленное. Какой предельный срок? Все зависит от количества объектов преступления. Может набежать до 14 лет лишения свободы.
13: Прошлогоднее нападение медведя на туристку из Саратова на Камчатке закончилось приговором организатору похода. Она осталась одна в палатке. Руководитель группы в это время ушел с частью туристов, хотя ранее медведь уже приходил в лагерь и повредил одну из палаток. Этим летом организатора похода приговорили к 1,5 годам принудительных работ, на 3 года запретили заниматься туризмом и обязали выплатить пострадавшей более 1 000 000 рублей. Как показывает статистика, почти каждое второе нападение бурого медведя происходит при встрече с медведицей с медвежатами. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Дальневосточная горбуша за год подорожала почти в 1,5 раза. По данным предприятия «Нацрыбресурс», оптовая цена достигла 460 рублей за килограмм, а прирост 46%. Кита поднялась в цене почти на 18%, до 530 рублей, нерка на 4%, до 850 рублей за кило. Причина – резкое падение вылова лососевых. К середине августа объем добычи сократился почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Вылов горбуши упал на 70%, нерки на 56%, киты на треть. Говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
18: Речь идет о лососевых Дальнего Востока, сейчас идет их бутина. Следующие лососи придут с Дальнего Востока только через год. Сейчас отставание примерно в 2 раза от аналогичного года 2024. Если такая тенденция и динамика сохранится до конца бутины, и очевидно будет, что рыбы больше мы не наловим, то, соответственно, и цена будет высокой. «Нацрыбресурс», видимо, дает оптовые цены, но на самом деле, если говорить о рознице, то цена в магазинах уже перевалила давно за 650 рублей за килограмм. Но я думаю, еще не предел, она еще подрастет. Так что о горбуше, как о самом дешевом виде лосося, придется забыть на некоторое время. Похоже на то, что мы вступаем в год неурожайных поколений тихоокеанских лососей, и когда эта динамика поменяется и пойдет на повышение, пока сказать сложно.
16: Почему цены на горбушу взлетели больше всех, там приводится число 46%, а на нерку только на 3,7%?
18: Ну, горбуша, у нее короткий цикл, как бы он повторяется каждые 2 года, это поколение 24-го года вернулось. Вот если, условно говоря, в 25-м году она погибла там и плохо скатилась во время ухода в море, да, то теряется почти все поколение. Другие виды, такие как нерка, у них другая биология. Они могут в море жить и год, и 2, и 3. Соответственно, размазывается вот это. Да? Если какой-то год получился очень неудачным, и морские условия неблагоприятные, часть рыбы умерла, но предыдущий год и последующий он выжил. И за счет этого нивелируются вот эти природные катаклизмы. Это касается и нерки, и киты, и кижуча, и чавыча. Но я думаю, будет цена еще расти. 800, думаю, минимум. Это имеется в виду потрошенное, если в селе еще дороже.
5: Александр Фамин, Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В Росрыболовстве напомнили, что цена зависит не только от вылова, но и от логистики, инфляции и спроса. При этом средняя цена охлажденной мороженой лососины в рознице, по данным Росстата, выросла всего на 3%, до 1400 рублей за килограмм. Однако россияне стали тратить на рыбу больше. В прошлом году среднемесячные расходы выросли примерно до 1000 рублей, а потребление рыбы на человека сократилось.
10: Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
19: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
10: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айрапетов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: В Москве 11:28, студия Вероника Романова. Украина добивается разрешения на использование беспилотников с системами Starlink, чтобы атаковать пусковые установки баллистических ракет России. Это пишет Financial Times со ссылкой на источники. Дроны, оснащенные системой Starlink, используют спутниковую сеть SpaceX для поддержания более надежной связи с операторами на больших расстояниях. Также они становятся менее уязвимыми для радиопомех. Киев использует спутниковую систему Starlink для военных и гражданских нужд внутри страны, но в июле на встрече с Трампом Владимир Зеленский просил, чтобы глава SpaceX Илон Маск разрешил украинской стороне использовать Starlink за пределами страны. Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварийной посадки Ан-3 на Сахалине. Все произошло сегодня. На высоте 600 метров двигатель самолета авиалесоохраны перестал работать, из-за чего пилоту пришлось экстренно приземляться. Воздушное судно загорелось после столкновения с землей. На борту находились 2 члена экипажа, 5 парашютистов пожарной сахалинской авиабазы. Никто не пострадал. Сейчас следствие рассматривает 2 причины происшествия: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. Более половины российских школьников после летних каникул хотят повторить пройденный материал. 57% учеников признали, что за 3 месяца забыли часть учебной программы. 37% считают, что перед началом нового учебного года им необходимо повторить примерно половину изученного материала. Еще 19% ожидают, что придется вспоминать почти всю программу. При этом 43% школьников оценивают свои знания увереннее. А по их мнению, практически ничего они не забыли за каникулы и смогут продолжить обучение без серьезного повторения. Это исследование онлайн-школы SkySmart. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 11:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Девочки, на которую тульские чиновники заявили в полицию из-за рисунка со смешариками на детской площадке, со словами поддержки позвонил губернатор. Об этом сообщила сегодня мама ребенка. При этом городские чиновники и полиция с семьей до сих пор пока не связывались. Собираются ли американцы гасить свои долги? Госдолг США достиг нового рекордного уровня. Он приближается к 41 триллиону долларов. Для кого это проблема на самом деле? Для Вашингтона или для всей остальной планеты? Об этом через минуту комментарий Георгия Буфта. Приложения от Озона снова вернулись в Google Play. Об этом сообщила сама компания. Вот приложение Озона банка при этом по-прежнему отсутствует. Оно было удалено ранее, еще в июле, и так и не восстановилось. На этом фоне сегодня стало известно, что ВК подал суд в арбитражный суд Москвы на Apple и требует вернуть свои приложения в Apple Store. Эти и другие темы в нашем эфире. Долг, который не собираются отдавать. Госдолг США достиг нового рекордного уровня, превысив 40 триллионов 47 миллиардов рублей. Установленный законом потолок 41,103 триллиона. А запас размером чуть более триллиона при нынешних темпах наращивания хватит примерно полгода. Два года назад бюджетное управление Конгресса ожидало рубежа 40 триллионов лишь в 28-м финансовом году. 17-го года долг удвоился. Тогда, как еще во время первого президентского срока, Трамп обещал долг уменьшить. Насколько остра проблема для Америки и для всего остального мира, комментирует Георгий Бофт.
20: Госдолг США – это не только обязательство в привычном их понимании. Это, по сути, еще и глобальный актив, поскольку казначейские бумаги США работают обеспечением для мировой финансовой системы. Служат залогом на рынке репо, резервом центробанков и так далее. Служат своего рода точкой отсчета для других финансовых активов. Это в том числе определяет главное политическое следствие огромного долга США. Благодаря их способности занимать такие огромные деньги, по сравнительно низкой цене Америка оплачивает в том числе и свою военную машину и может позволить себе вводить санкции против кого угодно и помогать союзникам. Благодаря своим трежерис Вашингтон может вести войны в кредит, который частично оплачивает весь остальной мир. Правда, обслуживание растущего долга обходится все дороже. В этом смысле из-за своих колоссальных размеров госдолг начинает превращаться уже в ограничитель внешней политики. Дорого ли Америке обслуживать такой долг? Цена растет. Только в этом году на обслуживание уйдет около триллиона долларов. 3,3% ВВП. Это больше, чем на военные нужды. Проценты по долгу – вторая по размерам статья федерального бюджета после социального страхования. Она же самая быстро растущая. Если сравнить с нашей страной, то российский госдолг лишь до 17% ВВП против американских примерно 125% ВВП. Разница в 7 раз. Обслуживание госдолга России в бюджете составляет почти 9% всех расходов. У США порядка 15% расходов. И тут разрыв, как видим, уже гораздо меньше. Потому что у США мировой огромный рынок покупателей, а у России лишь узкий внутренний рынок, отрезанный от внешнего капитала. 10 лет назад Трамп, помнится, обещал вообще погасить весь долг за 2 своих срока. Тогда это было 19 триллионов. Вместо этого его размер удвоился. Причин несколько. Спецведомство, созданное в начале его второго срока для сокращения госрасходов, которым недолго руководил Илон Маск, вместо обещанного урезания госрасходов на 2 триллиона срезало их в 10 раз меньше, а по другим подсчетам в 100 раз. Ставка Трампа на то, что он наберет якобы триллионы на придуманных им же тарифах, полностью провалилась. Вместо обещанного им же 3% роста ВВП, который якобы все и покроет, ожидается рост не более чем в 1,8%. Война с Ираном ввергла страну в дополнительные военные расходы и нанесла удар по росту ВВП через цены на энергоносители. Дефицит бюджета составляет более 6%. Кроме того, Трамп обещал не трогать программы социального и медицинского страхования, нарастив еще и военные расходы, что в принципе несовместимо с сокращением долга. Кстати, иностранцы, включая тройку крупнейших держателей – Японии, Британии и Китая – держат лишь чуть более 9 триллионов долга США. Посему миф о том, что, дескать, можно сбросить бумаги и обвалить Америку, не очень состоятелен. Этим можно разве что выстрелить себе же в ногу. На каждого американца, говорят, теперь приходится более 116 тысяч долларов долга. Вроде бы много. Бегущая строка на Таймс-сквер в Нью-Йорке об этом напоминает постоянно. На самом деле, конечно, никто этих денег платить не будет. Значимы лишь размеры ежегодных платежей по процентам. Суверенный долг США только рефинансируется, но, по сути, не погашается. Проблема вообще не в возврате тела кредита, а в способности бесконечно перезанимать по приемлемой ставке. Дефолт по обязательствам в собственной валюте США также не объявит. Это технически невозможно. Разве что Конгресс устроит дефолт чисто политически, отказавшись повышать потолок долга. Посему реальный сценарий – это не дефолт, а медленная стрижка держателей долга через инфляцию. Доходность 30-летних бумаг США достигла 5,3%. и это максимум с 2007 года. Минфин США теперь путем выкупа долгосрочных бумаг пытается сбить стоимость длинных денег. Именно поэтому, кстати, из-за скупки на десятки миллиардов и был установлен новый потолок долга в 40 триллионов. Между тем, от длинных ставок считаются ипотека, автокредит, корпоративные долги. И это уже как раз чувствительно для экономики в целом. Беспокоит ли госдолг американцев? Формально да. Примерно 2/3 так и говорят. 4/5 избирателей еще говорят, что наличие у кандидата плана по долгу влияет на их выбор. Однако при этом те же избиратели не поддерживают никакие программы урезания госрасходов, которые могли бы уменьшить госдолг. Посему на ноябрьских промежуточных выборах обе партии будут много говорить о долге, но при этом обещать не трогать ничего из того, что его порождает. Америка в ситуации с долгом не одинока и даже не в худшем положении. У Японии долг вообще 240% ВВП. Совокупный долг ЕС превысил 15 триллионов евро. В еврозоне он составляет почти 90% ВВП. Так что это общая черта развитых стран, которые вошли в эпоху дорогих денег с долгами, набранными в эпоху дешевых. Правда, США тут в привилегированном положении, которое другим недоступно. Их долг номинирован в валюте, которую они сами же и печатают, и которая нужна всем остальным.
5: Не в их пользу все обернулось. Мать девочки, нарисовавшей смешариков на детской площадке, подвела итоги этой абсурдной истории. Напомню, в городе Болохове Тульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за безобидного рисунка на резиновом покрытии. В ситуацию пришлось вмешиваться детскому омбудсмену и губернатору. Но все закончилось почти хорошо. Подробнее Иван Медведев.
1: 14-летняя девочка в городском парке пастельными мелками нарисовала героев популярного мультфильма «Кроша, Ежика и Нюшу». Нарисовала очень красиво. Как рассказала бизнес-ФМ мать девочки, прохожие останавливались, фотографировали работу и хвалили художницу. К слову, самоучку. Но девочка не учла, что холстом стало дорогое резиновое покрытие. А администрация города учла. Чиновники подошли к делу ответственно. Изучили записи с камер, установили личность нарушителя и подали заявление в полицию, сославшись в том числе на статьи Уголовного кодекса. Администрация квалифицировала это как порчу муниципального имущества и вандализм, что изумило многих юристов. По закону рисовать на муниципальном имуществе нельзя, даже если рисунок красивый и несет исключительно позитив. Нарушение есть, но вандализм и угрозы уголовным делом? Этого не может быть, это не научно, сказал бы в данной ситуации Лосяш. Тем не менее, чиновники предложили девочке и ее родителям отмыть рисунки до окончания проверки. Это, как пояснила администрация, может стать смягчающим обстоятельством. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступились за девочку. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Он предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать ребятам украсить детские объекты в городе своими руками. А усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Итоги этой истории по просьбе бизнес-ФМ подвела мать художницы Любовь.
21: Получается, не в их пользу все обернулось.
3: Как дочка отреагировала сначала на вот эти претензии?
21: Она изначально сильно расстроилась, конечно. Ей было неприятно, потому что она преследовала иные цели. Она хотела сделать добро, скажем так, детям. Она, к сожалению, видела изначально пост администрации, обвинения, вот эти все статьи, упоминания полиции. Первая реакция, да, очень сильно расстроилась, успокаивали, как могли. Но сейчас вот благодаря поддержке вот этой колоссальной, нас люди поддержали, за что им огромное спасибо. Сейчас ребенок отлично себя чувствует. Самое главное, что она поняла, что ничего криминального в ее поступке не было злого умысла.
1: Рисунки, по словам нашей собеседницы, пока остаются на площадке. Возможно, сотрудникам администрации стоило бы пересмотреть одну из серий поучительного мультфильма «Смешарики», где бараш незаслуженно обидел Нюшу. По факту, в ней коротко описана и вся суть случившегося в Болохове.
22: Я здесь. Можешь извиняться.
1: Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Между тем, как сообщает RT, Ксюш со словами поддержки позвонил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он поддержал ребенка и попросил не расстраиваться. А вот местные чиновники и полицейские на связь с семьей не выходили, извинений не приносили. Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год-году. Об этом портал CNews сообщили в МВидео. Эксперт связывает рост продаж с исчезновением музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто модой. Плееры – это часть эстетики нулевых, продолжит Валерий Убадуев.
0: Часть такого роста продаж объясняется эффектом низкой базы. По данным МВидео, за 6 месяцев этого года россияне купили почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Не то чтобы много, но это рост на 38% год-году. Лидером по продажам стал бренд Digma. Одна из причин заинтересованности россиян в плеерах – нестабильный интернет, особенно в регионах, из-за чего не получается подключиться к стриминговым сервисам. Также на плеер можно скачать треки, которые были либо удалены из сервисов, либо из них были вырезаны слова и фразы из-за упоминания наркотиков, а трек хочется слушать в цельном виде. Продолжает гендиректор платформы для продвижения треков на радио TopHit.ru Павел Балашов.
2: Я вижу в этом, что доступ к музыке у людей всегда был нажатием одной кнопки, и люди вот сейчас, мне кажется, что ищут способы получения, опять же, быстрой, оперативной музыки, и самое главное, той, которую они хотят слушать. Сейчас, когда часть контента по тем или иным причинам недоступны, я думаю, что да, пользователь не будет помириться с этим, а купит себе, может быть, MP3-плеер и точно так же будет делать свои плейлисты и слушать это в хорошем качестве, независимо, есть интернет, нет интернета. Это такой костыль на текущую ситуацию.
0: Но, с другой стороны, проблемы с интернетом и цензурой в треках на стримингах решаются просто скачиванием музыки на смартфон. Покупать для этого отдельный плеер уже как-то чересчур, даже если не хочется заполнять память телефона песнями. Поэтому, скорее всего, основная причина все же другая. Среди молодежи сейчас крайне распространена культура Y2K, то есть культура нулевых. Молодые люди даже одеваются в том же стиле, а проводные наушники и плееры – это уже часть целой эстетики. И, скорее всего, в плеерах эстетики больше, чем практического применения, считает музыкальный редактор Афиша Дэй, автор телеграм-канала Crime River T30 Леша Горбаш.
4: Я думаю, что это больше про эстетику, ну и реакции на то, что да, происходит с доступностью музыки. Просто MP3-плеер, это же, мне кажется, ни в коем случае не способ от всех вот проблем уйти.
0: Также эстетикой и, может быть, ностальгией объясняются и выросшие в России продажи виниловых пластинок и проигрывателей. А в конце прошлого года Washington Post сообщала, что в Штатах выросли продажи CD и DVD-дисков. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Business FM.
10: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
23: Максидом.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
24: Самое ненадежное в этом мире – это отношения между людьми. В качестве партнера вы должны найти кого-то, кто дополняет ваши умения. Вам не обязательно нужен кто-то успешный. Ищите правильных людей, а не лучших людей. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
25: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
26: Отчеты и планы.
25: Онлайн-сервисы предупредили о проблемах с оплатой картами через иностранные браузеры. Обратили внимание ведомости. Так, на сайте LaModa появилась плашка с надписью «Проблемы с оплатой картами». В случае трудностей компания советует оплатить заказ через Яндекс.Браузер или мобильное приложение. Подобные уведомления появились и у сети санаториев и отелей РЖД «Здоровье». Там рекомендуют оплачивать через СБП или тот же Яндекс.Браузер. 1 сентября Wildberries и Озон начнут принимать оплату цифровыми рублями. В тот же день пользователи крупных банков смогут открывать цифровые кошельки, а торговые компании с выручкой от 120 миллионов рублей обязаны принимать новую валюту. Позже требования распространят и на более мелких продавцов.
26: Арбитраж.
25: В арбитражном суде Москвы начался корпоративный конфликт вокруг горнорудной компании «Альянс». Совладелец Дэни Бажаев, племянник бизнесмена Мусы Бажаева, оспаривает решение собраний участников, из-за которых его доля может сократиться в 885 раз, с 20% до почти 0,02%. Суд уже наложил обеспечительные меры. Доля Дэни Бажаева только в активе «Амурзолото» оценивается почти в 5-8 миллиардов рублей. Эксперт эксперты, опрошенные коммерсантом, считают, что многое будет зависеть от экономической цели увеличения капитала и от того, вносились ли другими участниками реальные деньги.
26: Конфликты.
25: Procter & Gamble судится с российскими продавцами на маркетплейсах, узнал Shoppers. Американский производитель бытовой химии с начала прошлого года подал более 280 исков к селлерам за нарушение прав на товарные знаки Tide, Fairy и других брендов. Ответчики торговали продукцией, которую не выпускали заводы Procter & Gamble, и суды признавали ее контрафактной. В некоторых делах стороны заключили мировые соглашения с выплатой компенсаций. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: 11:47 в Москве. Теми, кто в теме, лишится 100 миллионов рублей за одну ночь. Такую историю к нам обратился предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия конфисковала из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу. А оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия подробно объяснила бизнес-ФМ, по каким причинам антикварное оружие могут изъять. По словам Дмитрия, лицензию у него никто не требовал, и все последние годы он работал спокойно. Теперь, чтобы полностью выполнить требования по хранению оружия, нужно серьезно потратиться. А у по-настоящему древних образцов нормальной документации и лицензии просто нет, говорит Дмитрий.
8: Точно знаю, чтобы поставить все эти шкафы сигнализации, это сумма где-то от 2 до 4 миллионов рублей. Лицензии чисто на торговлю культурными ценностями не выдают. Так получается, что антикварный магазин превращается в современный охотничий магазин.
9: Дмитрий, вы общаетесь с коллегами? Какое у них настроение в свете последних событий?
8: Все шокированы. Плюс есть такой момент, что лицензия на коллекционирование, которую ввели по законам в 2018 году. Допустим, человек покупал его в 2000-х годах, но никаких документов у него о покупке не осталось. И сейчас не существует никакого способа легализовать свою коллекцию. К нему может прийти Росгвардия и попросить документы. Он скажет: «Ну, я покупал давно, у меня не осталось никаких документов». На что ему ответить: «Тогда вы не можете являться собственником, и по этой причине мы его конфискуем».
26: Бизнес FM с теми, кто в теме.
5: Также у владельца антикварного салона «Стрелец» Дмитрия Щекотова мы узнали, кто и зачем покупает оружие разных эпох, сколько оно стоит и какой объем у рынка антикварного оружия в России. Антикварная тема сегодня в дневном эфире полностью 18:30 на Бизнес ФМ. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
26: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
5: Алексей, приветствую еще раз.
12: Добрый день.
5: 0,5% рост на российском фондовом рынке. Ну, хоть что-то.
12: Мечемся мы сегодня от падения к росту. Но в последнее время рынок вот такое нам движение демонстрирует довольно часто. В отсутствии какого-то вот серьезного конкретного движения, учитывая, что и новости геополитики, они, в принципе, в последнее время не способствуют росту, наоборот, больше способствовали снижению. Немного они разрушили вот те ожидания, которые присутствовали в июле, во всяком случае в конце июля, в начале августа, относительно возможного начала или продолжения переговорного процесса, визита американской делегации. Пока такого не будет. И рынок, естественно, будет по этому поводу нервничать, переживать, что мы наблюдаем в последнее время. Но в целом, конечно, есть и другие ориентиры. ориентиры. Это и товарный рынок, где сегодня наблюдается, кстати, хороший, я бы даже сказал, очень хороший рост и на драгоценные металлы, но в большей степени в этом росте сегодня задействованы драгоценные металлы, учитывая, что и контракты на золото на 1.5% растут, 4600, даже унция превысила 4600 долларов, ну и почти 70 долларов за унцию серебро, рост на 2.5%. В общем и целом, сырьевой рынок в последнее время чувствует себя неплохо, и цены на нефть тоже, кстати, чувствуют себя неплохо, даже несмотря на сегодняшнее небольшое коррекционное движение, которое сводится к снижению лишь на 0.8%. Это что касается смеси Brent в Лондоне, чуть выше 93 долларов торгуется баррель, но накануне смесь Brent превысила аж 94 доллара за баррель, и был это максимум с 24 июля. Вообще цены на нефть до сегодняшнего дня росли 5 торговых сессий подряд, и в среднем около 7% прибавила как и смесь Brent, так и западно-техасская нефть. Ну, здесь рынок, конечно, продолжает следить за тем, что происходит в Персидском заливе, а там все пока не очень хорошо в плане логистики, и Ормузский пролив, ну, по факту остается закрытым. Вот компании всеразличные, которые оценивают ситуацию с движением судов в целом, танкеров в частности, и сообщали, что в два раза в четверг снизилось судоходству через эту водную артерию. Прошли всего 7 судов с сырьевыми товарами. Причем это агентство Reuters пишет, ссылаясь на аналитическую компанию Kepler, и 4 судна заходили в пролив, 3 выходили из него. Такая интересная информация. Крупных танкеров для перевозки нефти или сжиженного газа среди них не было. Но транзитом прошло судно по иранскому маршруту. Это крупный газовоз с пропаном и бутаном. В общем-то, нефть ни в ту, ни в другую сторону, как мы видим, никуда не движется. И все это опровергает, на самом деле, недавнее сообщение от издания Axios, которое говорило, что вроде как США там тайный маршрут имеют, теневой маршрут, и вроде как десятки миллионов баррелей через этот маршрут проходят, и вроде как десятки танкеров проходят. Ну вот, если брать уже, ну, скажем, те компании, которые реально это отслеживают, они, их данные говорят об обратном. То есть эта проблема, она по-прежнему существует, причем переговоры между Оманом и Ираном относительно управления Ормузом, они тоже, понятно, зашли в тупик под давлением США. Трамп не собирается с Ираном вести переговоры, как он не раз заявлял, а собирается вести торговую войну или мощное экономическое давление осуществлять на Тегеран. То, что в последнее время, в принципе, США делали, с учетом того, что горячей фазы конфликта рынок не наблюдает. И это все, с одной стороны, мы видим, что двинуло цены на нефть вверх, если все брать в совокупности, с другой стороны, отсутствие вот этой горячей фазы, эскалация, оно пока не позволило ценам на нефть расти гораздо выше. Ну и рубль сегодня пока остается стабильным, пытался немножко расти, сейчас снижается, но китайская валюта по-прежнему остается в районе 12 рублей 33 копеек. Все-таки часть потерь на текущей неделе рубль отыграл. Ну, а доллар США в районе 83 рублей. Был 86, и здесь можно сказать, что рубль тоже 3 рубля доллара отыграл.
26: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
13: Один из самых популярных ныне американских интернет-деятелей Дхар Ман успел в своей до-онлайновой жизни поработать и риэлтором, и продавцом машин, и ипотечным менеджером. И все без успеха. В 2018 году начал снимать короткие ролики для соцсети и видеохостингов. Сначала просто мотивационные, потом в жанре моралите, о порядочности и честности в отношениях, о добре и зле, о ситуациях, в которых люди сталкиваются с нравственным выбором.
11: финале каждого ролика обязательный поучительный вывод. Именно этот формат и нашел отклик у публики. Сегодня у Мана более 130 миллионов подписчиков в соцсетях и на разных видеоплатформах, а годовой доход превышает 55 миллионов долларов. Он зарабатывает на рекламе, продаже мерча и на линейке косметических товаров под собственным именем.
26: Блогеры на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: Еще недавно мы обсуждали рынок кандидата, подразумевая переманивание отдельных звезд. А сегодня компании все чаще конкурируют командами. Потому что бизнес понял, один не завоюет долю рынка, выигрывает команда, которая умеет работать как единое целое. Наверное, поэтому компании активно занялись тимбилдингами, проводят для сотрудников регаты, спортивные турниры и корпоративные выезды. Заметили этот тренд? Давайте его обсудим. За последний год я заметила интересную тенденцию. Все чаще у топ-менеджеров появляются не только индивидуальные, но и групповые KPI, когда бонус зависит не только от личного результата, но и от успеха всей команды. Все больше внимания уделяют взаимозаменяемости сотрудников, обмену знаниями и совместной ответственности за результат. Поэтому работодатели все чаще инвестируют в командное взаимодействие, гастрономические вечера, интеллектуальные игры и выездные стратегические сессии. Форматы могут быть разными, но цель одна, чтобы люди начали доверять друг другу и почувствовали себя настоящей командой. И мне нравится, что сегодня работодатели думают не только о самом мероприятии, но и обо всем опыте сотрудника. Например, после корпоративного события некоторые организуют централизованный развоз сотрудников домой. Это и вопрос безопасности, и проявление заботы. Причем современные сервисы, такие как Яндекс.Го, позволяют сделать это и удобно, и экономично. Алгоритмы автоматически подбирают оптимальные маршруты и рассадку. В результате вместо 50 отдельных автомобилей может понадобиться всего около 15, а экономия транспортных расходов может достигает 30%. При этом все поездки автоматически отражаются в системе. Бухгалтерии не нужно собирать чеки, отчетность формируется автоматически. А значит, компания экономит не только деньги, но и время своих специалистов. Сегодня работодатели стараются экономить не на людях. Они экономят на процессах и рутинных операциях, чтобы больше вкладывать в развитие команд. Потому что, когда команда действительно работает как единое целое, она становится сильнее любого отдельного сотрудника.
26: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: 11 часов 58 минут, московское время. У микрофона Сердар Влюкулеев. Здравствуйте. Российские военные разбомбили пункты дислокации ВСУ в Краматорске, райгородке, это ДНР и Херсоне, сообщила Минобороны России в пятницу. Военное ведомство опубликовало кадры ударов бомбами ФАТ-500, 1500 и 3000. Министерство энергетики до 35 года проведет обучение с управляемыми кибератаками на объектах топливно-энергетического комплекса для 500 компаний, сообщил директор департамента цифровой трансформации Минэнерго Феликс Мицкевич. По его словам, в прошлом году министерство реализовало пилотный проект в Татарстане. Ведомство выбрало несколько компаний ТЭК, провело на их объектах управляемые кибератаки и продемонстрировало уязвимости. Верховный суд России отказался восстановить полномочия экс-судьи, чей статус был прекращен в связи с осуществлением политической деятельности, сообщили в пятницу в пресс-службе высшей судебной инстанции. Статус судьи запрещает участие в политической деятельности в любой форме ее проявления, говорится в решении Верховного суда России. По данным пресс-службы, Верховный суд обратился экс-судья арбитражного суда Челябинской области Вячеслав Бушуев. Кабмин принял решение использовать золотую акцию на участие России в управлении международным аэропортом Шереметьево. Это следует из документа, который есть в распоряжении ТАСС. Соответствующее распоряжение подготовлено во исполнение вышедшего в начале августа указа президента, исключившего Шереметьево из перечня стратегических предприятий и разрешившего приватизацию аэропорта. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 12 часов в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Выпуск книг сокращают издательства из-за атак на склады Wildberries. Как пишет «Коммерсант», восстановить выпуск рассчитывают в лучшем случае в первом квартале следующего года. Насколько серьезный ущерб понесла отрасль уже? В Волгограде пересмотрели административное дело в отношении пенсионера, который во время налета украинских дронов открыл по ним огонь из охотничьего ружья. Правосудие решило, что фигурант действовал в состоянии крайней необходимости, ружье вернули, дело прекратили. Приложение «Озон» снова доступное в Google Play, сообщила сама компания. Эти приложения пропали из магазина 14 августа. «Озон Банк», правда, так и не вернули. На этом фоне сегодня стало известно, что корпорация ВК подала в арбитражный суд Москвы иск против Apple и требует вернуть в App Store свои приложения. Издательства сокращают выпуск книг из-за атак на склад Wildberries. Восстановить выпуск рассчитывают в лучшем случае в первом квартале следующего года, сообщил «Коммерсант». В издательстве «Росмен» «Бизнес ФМ» сообщили, что у них в первую очередь сгорела детская учебная литература для школьников, а на нее сейчас повышенный спрос. Сокращение тиражей – понятная и вынужденная мера, ведь на Wildberries приходилось около трети продаж всей книжной отрасли, говорит гендиректор «Росмена» Борис Кузнецов.
3: Это очень большая доля для того, чтобы игнорировать падение в ней. Естественно, тиражи сокращаются, пересматривается подход к новинкам, к

0: повышены эти цены.
1: Видите ли вы выход в перераспределение объема продаж в пользу других каналов? Собственный, может быть, интернет-магазин, офлайн-сети, ярмарки. Насколько быстро, если да, это можно сделать? И насколько это компенсирует вот эту историю?
0: Перераспределением по каналам сбыта, безусловно, нужно будет заниматься. Мы этим занимаемся. Но, опять же, 30% рынка заместить невозможно. Мы можем только уменьшить падение. И мы это делаем. Мы стараемся работать, да, мы стараемся работать со вторым маркетплейсом Озоном. Мы делаем упор на розницу, но я абсолютно уверен, что в четвертом квартале она будет очень непросто, и всему книжному рынку будет непросто.
2: Борис Кузнецов, гендиректор издательства «Росмен». С ним беседовала Гуар Рутовская. По словам Кузнецова, проблем не только в сгоревших тиражах, но и в падении заказов на маркетплейсе накануне книжного сезона. У «Росмен» продажи снизились на 20%. В «Альпине» продолжают выпускать новые книги и переиздания, но подходят к этому осторожнее, тиражи делают небольшими, чтобы не забивать склады. А при этом сколько будут стоить переиздания в книжных, оценить сложно, как и потери на сгоревших на складах партий. Говорит директор по маркетингу издания группа «Альпина» Ирина Антонова.
3: В издательской группе «Альпина» на вторую половину 2026 года запланировано к выходу довольно большое количество новинок, и мы не планируем что-либо откладывать, переносить, отменять и так далее. Мы, как и любое издательство, готовимся к крупнейшим книжным выставкам. Это и Московская международная книжная ярмарка, и нонфикшн. Что касается допечаток, здесь, да, мы немножко изменили наш подход, более пристально оцениваем необходимый размер тиражей, и сейчас таким образом мы стараемся на допечатках, в том числе, оптимизировать свои складские запасы. Безусловно, как и для любого, на самом деле, издательства, Wildberries – это очень значимый канал продаж. Поэтому, конечно же, все мы сейчас очень внимательно следим за ситуацией. Например, мы до сих пор не понимаем точный размер ущерба. До сих пор это только пока лишь наши оценочные какие-то выводы, предположения и так далее. И поэтому мы не можем сейчас, например, давать какие-то прогнозы о том, насколько изменятся цены на книги, просто потому, что поменяется стоимость логистической цепочки, страховки и так далее. Просто потому, что на текущий момент вот какой-то внятной, точной информации ее нет.
2: Ирина Антонова, издательская группа «Альпина». Из-за пожаров на складах Wildberries сгорело не менее 11 миллионов книг. Сначала атак на логистику. Маркетплейса пострадали около 20 складов, а более чем в 10 российских регионах. Начало августа Wildberries лишился как минимум 17% своих складских помещений из-за налетов БПЛА. Кстати, о дронах. Пенсионера, стрелявшего по беспилотнику из ружья, оправдали. Верховный суд признал его действия крайней необходимостью. А затем суд в Волгограде, где было дело, тоже пересмотрел свое решение, пишет «Коммерсант». Изначально пенсионеру был назначен штраф, а его охотничье ружье конфисковали. Но мужчина стрелял по беспилотнику из двустволки. Ее затем вернули, дело прекратили, а аннулировали ли штраф, не уточняется. На решение судов, как первое и второе, оставляет массу вопросов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Как здесь поступать судебным органам, либо другим органам, очень сложно ответить однозначно. Должны быть какие-то дополнительные инструкции к подзаконным актам, потому что вообще-то получается, что суд первой инстанции поступил абсолютно правильно. То есть человек вел себя, исходя из благих побуждений, но вел себя неправомочно, и если у нас суды привыкли принимать такие решения, то либо суды должны, думать прежде, чем принять решение о последствиях своих решений, либо должны быть внесены дополнительные изменения в законы, которые такие ситуации заставят суды рассматривать отдельно по особому регламенту. Поясню. Во-первых, да, человек вел огонь по беспилотнику, не имея на то специальной подготовки, то есть в результате падения беспилотника, в результате того, что он был сбит в неустановленное время, в неустановленном месте, он мог упасть на жилой район, допустим, принести ущерб какой-то, но тогда почему у нас не расследуется падение других беспилотников, которые сбиты, возможно, и привели в результате сбития к падению, которое вызвало жертвы. Такие ситуации, они есть, и, собственно, тогда, получается, нельзя сбивать беспилотники там, где они могут упасть и принести дополнительные жертвы какие-то. Но понятно, что это невозможно, как правило, и никто этим не занимается. А то, что отменили, на мой взгляд, это абсолютно правильно, это абсолютно логично, но здесь очень тонкая грань, то есть сколько людей, как будут

0: теперь вести огонь по беспилотникам. А сколько людей и как будут вести огонь просто так и говорить, что они вели огонь по беспилотникам. Ну и самое главное, эта ситуация получила задний ход после того, как стало известно на федеральном уровне. А если бы это не стало известно на федеральном уровне, то все было бы законно и все было бы в порядке, и никто бы никаких вопросов не задавал. Суд сам не отменял свое решение по своей собственной инициативе.
1: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Ранее похожий случай был прошлой весной в Московской области. Бывший полицейский, ветеран боевых действий Александр Юдаев сбил из ружья украинский беспилотник, прорывавшийся к Москве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда заявил, что Юдаев не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и сбил один и вручил мужчине почетную грамоту Госдумы. Была Лов, стала Олег. Так переименовали привокзальную кофейню в Златоусте Челябинской области после вступления в силу федерального закона, запрещающего вывески на иностранном языке. Кафе принадлежит двум девушкам, Любе и Лере. Они посчитали, что русификация вывески, то есть сделать вместо английского «love» слово «любовь», обойдется в 80 тысяч рублей. Это оказалось слишком дорого для предпринимательниц, поэтому они нашли другой способ, который позволил сэкономить. Они просто переставили английские буквы местами, а некоторые перевернули. В результате вместо «love» получилось название «Олег». Но монтаж новой вывески обошелся всего в 5 тысяч рублей, рассказали девушки в соцсетях.
2: Мы, Лера и Люба, которые год назад открыли кофейню на вокзале. Назвали ее «Love» – про любовь и тепло. Но с 1 марта в России появился закон 168 ФЗ. И нам пришлось выбирать – поменять вывеску на «Любовь» или снять ее вовсе. Денег на новую вывеску у нас, конечно же, не было. А работать без названия – это риск для нашей микрокомпашки. Мэм вышла из-под контроля, и мы решили – просто переставим буквы. Что получилось? «Олег».
1: Ролик с историей смены вывески кофейни стал вирусным и набрал более 1 000 000 просмотров. У девушек прибавилось посетителей. С утра чеков больше, чем в обычные дни, рассказали сами Люба и Лера в интервью Business FM. По их словам, постоянные посетители и жители города отреагировали на смену вывески с юмором.
3: Прекрасно отреагировали, с юмором. Все посмеялись, всем очень нравится. Негатива не получали.
4: Скажите, пожалуйста, а у вас в соцсетях кофейня обыгрывается слово «любовь». Будете ли вы теперь как-то обыгрывать слово «Олег», придумывать с ним слоганы?
5: Да, конечно. Ну, я как маркетолог, для того, чтобы нас везде искали, продолжали искать, переходить на наши соцсети, конечно, поменять нужно название. Что, в принципе, мы уже и сделали, остались только карты. И получается логотип.
4: Ожидали ли вы, что ролик с вашей сменой вывески станет вирусным? И, может быть, посетителей даже прибавилось благодаря этой популярности?
5: Посетители, да, прибавились, несомненно. С утра у нас больше чеков на сегодня оказалось, чем в обычные дни. То, что ролик вирусным, 50 на 50. То есть Лера уже давно как бы пробует себя, скажем так, в блогерстве, показывает свою жизнь предпринимательскую. И уже какой-то процент аудитории у нее есть, который ее смотрит.
4: Вы, возможно, общались с другими владельцами заведений в вашем городе по поводу смены вывесок? Сели, сменили. И можно ли сказать, что вы отделались самыми минимальными тратами?
5: Ну да, у нас самые минимальные траты. Ну а во-вторых, много, да, владельцев, конечно, поменяли вывески свои. Не у всех есть бюджеты на приобретение товарного знака, чтобы проходило по закону. В основном, да, просто все расфиксировали свои вывески и все.
4: Ну, а теперь, наверное, документы придется все-таки какие-то менять, кроме вывески.
5: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег. То есть, как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
1: Это были Люба и Лера, владелицы того самого кафе «Олег». Эксперты рассуждают, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло так изменить слово с английского на русский. Но, как говорят, в ресторанном бизнесе помнят не название, а тот самый вкус и официант, который знает, что ты обычно заказываешь. Комментирует ресторатор, владелец ресторанов «Горячо и краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
6: Но они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «Лав», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в «Олег», конечно, это будет потеря. А когда ты из «Лав» становишься «Олегом», ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа. Поэтому те, кто случайно это сделали и намеренно, они молодцы.
4: Про стоимость и процесс переоформления, это же тоже стоит денег или нет?
6: Обязательно это все укладывается в какие-то понятные цифры. Разработка логотипа, это все дизайнерская работа. Она сегодня не дешевая, кстати. Потом нужно будет везде поменять на всех адресатах, рубрикаторах, в Яндексах, в Агисах. Если получится это сделать, например, с тем же аккаунтом, отлично, у тебя сохранится весь клиентский рейтинг. И все это, звезды, которые ты нарабатывал, их тоже можно будет сохранить. А если это не получится сделать, то приходится репутацию отрабатывать с самого начала.
1: Это был ресторатор Александр Сурин. В соцсетях «Кофейни шутит», что там можно провести праздник Олега в день и вести скидки для всех мужчин, которые носят это имя.
7: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. «Пэбанк Премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
10: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. С 1 сентября нижегородцы смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ с суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года, пишут РИА Новости со ссылкой на экспертов. Льгота доступна гражданам, оформившим договор со страховой компанией на себя или близких родственников сроком от 10 лет. Вернуть уплаченный налог можно с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до полумиллиона. Новый корпус больницы в Дивееве должны построить за год. Госконтракт заключили с дирекцией по строительству. Сдать объекты должны к 1 сентября 2027 года, указано на сайте госзакупок. По данным регионального правительства, в новом корпусе разместят скорую помощь. Также реконструкция включает перепланировку основного здания и капитальный ремонт существующих зданий центральной районной больницы. Общая стоимость контракта превысила 240 миллионов рублей. Нижегородцы могут принять участие во всероссийской акции «Соберем ребенка в школу». До 25 августа в региональных доброцентрах принимают школьные принадлежности и канцелярские товары. Рюкзаки, пеналы, тетради, обложки, ручки, простые цветные карандаши, линейки и прочее. Все товары должны быть новыми и находиться в целой упаковке. Подробный список всего, что необходимо, можно найти в группе волонтерского центра Нижегородской области ВКонтакте. Пункты приема работают по будням с 10 утра до 5 вечера. Волонтеры встречают и принимают товары, проверяют их состояние, сортируют поступившие вещи и помогают комплектовать коробки. Дмитрий Сватковский переходит в правительство Московской области. Мособлдума согласовала бывшего замгубернатора Нижегородской области на должность зампреда правительства региона. Напомню, Дмитрий Сватковский родился в 1971 году в Москве и начал трудовую деятельность в Московской области в 1989. Работал в правительстве Москвы, затем в правительстве Нижегородской области, позже был депутатом Госдумы. До 25 года работал в строительной отрасли. В прошлом году возглавил фонд капремонта Московской области. Фестиваль документального кино о музыке, искусстве, моде, культуре и людях, которые меняют окружающий мир. Beat Weekend пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 20 сентября. В этом году в программу вошли картины из Великобритании, США, Италии, Франции, России и других стран. Основными площадками фестиваля станут кинотеатр «Орленок», Центр культуры «Рекорд», Музей «Арсенал» и кинотеатр «Синема-парк. Седьмое небо». Зрителям покажут, в частности, фильм «Твиги» о первой супермодели и иконе поп-культуры 20 века. Через архивные материалы и воспоминания близких и коллег картина расскажет о ее детстве, карьере и личной жизни. Любителей музыки может заинтересовать фильм о последних годах жизни Дэвида Боуи и создании его прощального альбома «Black Star». Еще одна музыкальная премьера посвящена Канье Уэсту. Фильм снимал его личный оператор на протяжении 6 лет. Отдельная часть программы посвящена фотографии, архитектуре и спорту. Мероприятие запрещено для детей. В Златоусте кафе «Лав» переименовали в «Олег» из-за запрета вывесок на иностранных языках. Визуально вывески похожи. Как рассказали изданию «Осторожно новости», владельцы кафе, замена вывески на полностью новую обошлась бы примерно 80 тысяч рублей. Поэтому они решили просто использовать старые буквы. Переставили их и часть перевернули. За монтаж новой версии вывески они заплатили всего около 5000 рублей. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 21 градус на термометре. Вечером небольшая облачность и плюс 20 градусов, а ночью плюс 15.
12: Валюта.
11: На 21 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 41 копейка. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
10: Нижегородских предпринимателей приглашают на тренинг по государственным и муниципальным закупкам, который пройдет в Чкаловске. Участники смогут разобрать типичные ошибки поставщиков, изучить спорные ситуации, которые возникают на различных этапах закупочного цикла, и получить ответы на интересующие вопросы от экспертов в сфере закупок, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Тренинг пройдет для представителей малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, планирующих начать свой бизнес. Встреча состоится 7 сентября в Доме культуры в Чкаловске. Участие бесплатное, необходима регистрация. Мероприятие запрещено для детей. Госкорпорация «Росатом» достигла договоренности о строительстве 17 атомных энергоблоков в 6 странах, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Он напомнил, что расширение зарубежного присутствия является одним из ключевых направлений работы госкорпорации. Нижегородское предприятие «Техсервис» стало 330-м участником федерального проекта «Производительность труда», направленного на оптимизацию производственных процессов. Компания «СПАВЛО» специализируется на выпуске гидравлического и пневматического оборудования для судостроения, авиации, нефтегазовой и металлургической отраслей. В ближайшие полгода эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками предприятия проведут аудит производственных потоков, выявят так называемые узкие места и предложат решения по сокращению издержек. Параллельно персонал компании пройдет обучение методом бережливого производства. Для региона это не первый опыт работы с производителями силового оборудования в рамках нацпроекта. Ранее аналогичные технологии внедрили компания «Комтехмаш» и «Полимерпром». Последняя по итогам реализации программы добилась роста выработки на 10%, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
12: Проверено практикой.
10: Конфликты – часть нашей жизни и бизнеса. Без них не обходится коллективная работа, взаимодействие с руководством или тет-а-теты. Но важно знать, что конфликты бывают разные. Одни помогают нам прийти к единому решению, а другие разобщают и отдаляют от результата. Сегодня поговорим о поведении в конфликтах. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
12: Проверено практикой на Business FM.
13: Конфликт – это столкновение интересов двух и более сторон, а также острый способ разрешения возникающих противоречий. Порой конфликт неизбежен, особенно в случае бизнеса и отстаивания интересов своей компании. Но если точно знать его стадии, можно научиться подстраиваться и выбирать соответствующее поведение, которое в итоге приведет к решению. Выделяют два вида конфликтов – конструктивный и деструктивный. Конструктивный помогает увидеть альтернативную точку зрения и переводит на новую стадию отношений. В то время как деструктивный разобщает, вносит раздор, а самое главное – отдаляет от результата. Мы выбираем конструктивный. Итак, есть несколько видов поведения в зависимости от уровня отстаивания своих интересов и соблюдения интересов других. Соперничество – это конкуренция, когда свои интересы мы ставим выше, чем интересы других. Тут повышается тон, возрастает эмоциональность, недалеко и до физического контакта. Как вы понимаете, что в случае победы вы навсегда потеряете бизнес-партнера. Полная противоположность – уход. Это стратегия избегания любых конфликтных ситуаций, то есть полное отстранение от ситуации, уход от решений. Но если конфликт не решать, он все равно вспыхнет, но чуть позже и с большей силой. Следующая стратегия – уступка. Когда вы соглашаетесь во всем, главное, чтобы не было никаких споров и трений. Угодить оппоненту, забыв о своих интересах. А мы прекрасно понимаем, что забывая о своих интересах и наступая себе на горло, мы полностью теряем влияние и авторитет. Это не только вредит бизнесу, но и приводит к низкой самооценке. Казалось бы, компромисс – вот лучший способ. Но когда 50 на 50 – это то же самое ни мне, ни тебе. А в ближайшей перспективе есть риск получить отказ оппонента, исполнять половинчатый контракт и возобновление конфликта. Поэтому самый конструктивный способ – сотрудничество. Партнерство, при котором находится такой вариант, который выводит обе стороны на выгодные позиции. Как же его достичь? Во-первых, уберите эмоции, и вам гораздо легче будет принимать взвешенное решение. А во-вторых, определите четкую цель, чего вы хотите в итоге. Подберите аргументы и определите существующие возможности для решения ваши и другой стороны. Наметьте обоюдные точки, даты, суммы и придите к согласию. Правда, это занимает достаточно много времени, поэтому не решайте конфликты на скорую руку. Подходите к ним обдуманно, и положительный эффект не заставит себя ждать.
12: Проверено практикой на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Полезные книги.
14: В жизни не существует высшего наслаждения, чем наслаждение, которое испытываешь от преодоления трудностей, достижения новых успехов, созревания новых желаний и их исполнения. Дэвид Аллен «Как привести дела в порядок». Дэвид Аллен – один из самых влиятельных теоретиков продуктивности. Более 20 лет работает консультантом по менеджменту и персональным тренером менеджеров высшего звена. Люди часто жалуются на нехватку времени и на собственную неорганизованность. Однако организованность – это не врожденная способность, а навык, которому можно научиться. В своей книге Дэвид Аллен рассказывает о простых методиках, ориентированных на повышение эффективности. Автор утверждает, что главное – умение расслабляться. От него зависит ваша продуктивность. Сознание должно быть ясно, а мысли упорядочены. Из книги вы узнаете, как отделять важные дела от второстепенных, как правильно ставить цели и определять приоритеты, как повысить личную организованность, как планировать и экономить время. Полезного чтения! И помните, ваша жизнь и ваша работа состоят из результатов и действий. Дэвид Аллен. Как привести дела в порядок.
12: Полезные книги на Business FM. Made in China. Мороженое – одно из самых древних лакомств в истории. Его предтеча появился 4000 лет назад в Китае. Тогда в домах богачей было принято угощать гостей холодным десертом. Снег с горных вершин измельчали в ледяную крошку и смешивали с кусочками апельсинов и зернами гранатов. По легенде, правивший тогда император Тангу плохо переносил жару, поэтому фруктовый лед пришелся ему по душе. Позже в десерт стали добавлять молоко и рис. Точные рецепты и способы хранения мороженого веками держались в секрете. Через пару тысяч лет китайцы изобрели способ охлаждения с помощью селитры, что позволило производить мороженое без использования снега и льда. И к 13 веку на улицах китайских городов появились мороженщики с тележками, которые продавали множество разновидностей охлажденного десерта.
15: на Business FM.
16: Как все начиналось?
17: В 1865 году на территории Великого княжества Финляндского горный инженер Кнут Фредерик Идестам открыл бумажную фабрику. Спрос на продукцию был огромным, и Идестам начал продавать бумагу по всей Европе, а компанию он назвал «Nokia» в честь реки, на берегу которой стоял завод. Со временем бизнес расширялся. Nokia скупала различные фабрики и вскоре начала торговать еще и галошами, ружьями и электрокабелями. Кроме того, компания зарабатывала на производстве электроэнергии, что превращало ее в одну из наиболее влиятельных финских корпораций. Ставку на электронику компания сделала только в середине прошлого века и не прогадала. Когда наступила эра мобильных телефонов, уже никто и не помнил, что начиналась Nokia с бумаги и очень качественных галош.
16: Как все начиналось на Business FM.
15: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
16: Успеть за 10 секунд на Business FM.
18: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. ДНР российская армия взяла под контроль село Зеленое, сообщила Минобороны России. Центральная избирательная комиссия России исключила 4 кандидатов из зарегистрированного федерального списка партии «Коммунисты России» на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Также ЦИК исключил по одному кандидату из зарегистрированных федеральных списков партии «Новые люди и Родина». Соответствующие постановления приняты комиссией. Удостоверения всех исключенных из списков кандидатов признаны недействительными с 21 августа. Повреждение линии ферросплавной 1, питающей Запорожскую АЭС, находится на украинской стороне, сообщила Интерфаксу директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Информации о проведении ремонтно-восстановительных работ у нас пока нет, сказала Яшина. Она добавила, что станция оптимизировала работу дизельных генераторов, чтобы расходовать имеющиеся запасы топлива максимально экономно. Как сообщалось, Запорожская атомная потеряла внешнее электроснабжение в четверг. Количество судов, пересекающих Ормузский пролив, в четверг снизилось вдвое по сравнению с предыдущим днем. Через водную артерию прошли всего 7 судов с сырьевыми товарами на фоне растущей обеспокоенности по поводу рисков для судоходства на Ближнем Востоке, сообщает Рейтер со ссылкой на аналитическую компанию Кплер. 2 коммерческих судна с 22 гражданами Индии на борту были захвачены пиратами у берегов Йемена и Сомали, передает агентство Press Trust of India со ссылкой на Министерство судоходства Индии. Захваты произошли на фоне возобновления активности морских пиратов у берегов Сомали. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.

0: Первого в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Холдинг ВК подал иск против Apple. Компания требует, чтобы все принадлежащие ей сервисы вернули в App Store. Параллельно появилась новость, что удаленные неделю назад из Google Play приложения Озон снова доступны на площадке магазина. Правда, не все. Озон Банка там нет. Есть ли шанс на полное восстановление российских приложений? Банки не пошли за ставкой ЦБ. Сразу несколько кредитных организаций подняли проценты по депозитам и накопительным вкладам. Разбираемся, почему так произошло и насколько привлекательны сейчас эти продукты. Креатив за 5000 рублей внезапно прославил привокзальную кофейню в Златоусте на весь интернет. Владельцы в кафе рассказали аж в ролике, как решили проблему с русификацией вывески. Они переставили буквы и вместо лав получили Олега. Заодно больше миллиона просмотров.
1: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
0: И прямо сейчас теми, кто в теме, лишится 100 миллионов рублей за одну ночь. Такой историей к нам обратился предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия конфисковала из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, а оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия подробно объяснила «Бизнес-ФМ», по каким причинам антикварное оружие могут изъять. По словам Дмитрия, лицензию у него никто не требовал, и все последние годы он работал спокойно. Теперь, чтобы полностью выполнить требования по хранению оружия, нужно серьезно потратиться, а у по-настоящему древних образцов нормальной документации и лицензии просто нет. Антикварную тему мы обсудили глубже, узнали, кто и зачем покупает оружие разных эпох, и сколько оно стоит, а также какой объем у рынка антикварного оружия в России. И, конечно, разобрали историю с Росгвардией.
2: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
3: Здравствуйте, у микрофона Евгений Перельчук. Сегодня у нас антикварная тема. Можно ли приравнивать антикварное оружие к гражданскому? Надо ли получать лицензию на него? Как неожиданная и масштабная конфискация может поставить под угрозу успешный и отлаженный бизнес? Этими вопросами мы задались после обращения индивидуального предпринимателя, владельца антикварного салона «Стрелец» Дмитрия Щекотова. Он рассказал, что Росгвардия, а точнее Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, одной тихой ночью пришел и конфисковал сотни единиц антикварного оружия. Сам этот случай заставил задуматься и Дмитрия, и его коллег по цеху, как теперь работать дальше. Дмитрий, приветствую вас.
4: Здравствуйте.
3: Расскажите о своем бизнесе, о продаже антикварных предметов, в том числе оружия. Как давно вы уже в этом деле?
4: У нас один магазин. Мы открылись в 2016 году. Я открыл ИП с видом деятельности продажи антиквариата. У меня было все законно. Я платил налоги. Никаких ко мне претензий не было.
3: Как вы работали с регуляторами и проверяющими все последние годы? То есть у антикварного оружия в российском законодательстве есть какой-то определенный статус? То есть оно не считается огнестрельным, получается?
4: Мы работали, получая экспертизу от Министерства культуры, в которой указывалось, что постановление по 714 не распространяется на культурные ценности. По этой причине его спокойно продавали, покупали.
3: Где вы его вообще добываете? Как это оружие в итоге оказывается у вас в салоне?
4: Мы в основном покупали за рубежом на аукционах у частных лиц и привозили это в Россию. При привозе в Россию, когда заполняешь декларацию, это все считается как культурные ценности, а не как гражданское оружие.
3: А сколько было единиц оружия в салоне?
4: Было около 450, конфисковали где-то 435.
3: как выглядит ваш обычный покупатель? То есть с какой целью такое оружие приобретается людьми?
4: Обычный покупатель – это человек, который ищет подарок для партнера по бизнесу или для начальника. Если это обеспеченный человек, то его трудно удивить. Ему в качестве подарка надо найти эксклюзив, который просто так, ну, не пойти, не купить.
3: Какой порядок цен? То есть это удовольствие, как мы понимаем, не из дешевых.
4: Порядок цен разный, от 50 тысяч и до бесконечности.
3: А объем рынка в России?
4: Чисто по антикварному оружию. Я знаю, что в Москве от 5 до 7 магазинов и еще достаточно магазинов в России.
3: То есть мы можем сказать, что это не какая-то массовая история?
4: Да.
3: Дмитрий, в какой момент все пошло не так? То есть вы в письме отмечали, что пришли из Росгвардии, изъяли антикварное оружие, даже не опечатали его, а именно изъяли. Как это происходило? Расскажите.
4: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать.
3: А как часто вообще проверки происходят? То есть это было для вас неожиданностью?
4: Да, это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушения. Пришли единовременно, решили все изымать. Ну, это была не единичная акция. Я знаю, что по многим салонам они ходили. Дело в том, что, несмотря на то, что это культурные ценности, антикварное оружие, потом в отчете можно написать, конфисковано столько-то единиц оружия. То есть не антикварного, культурные ценности, а просто указать, что это оружие.
3: Что они говорили в Росгвардии? Какая была мотивация? Может быть, они опасались, что антикварное оружие можно при желании переделать в огнестрельные?
4: Но вообще имеет составление Верховного суда по делу гражданки Урюпиной, в которых он, соответственно, постановил, что старинное антикварное оружие представляет наименьшую опасность. И, по сути, по закону об оружии и по Уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить.
3: Для обывателя, да, который не имел дела с антикварным оружием, мы все-таки о чем говорим? О каком-нибудь маузере или о пищале? Как это выглядит? То есть, может быть, отсюда же относится и холодное оружие. Обычно человек, когда приходит в антикварный салон и переходит к разделу с оружием, что он обычно видит на прилавке?
4: Ну, во-первых, маузер к продаже запрещен, потому что он патроны центрального боя. А если говорить про старинное антикварное оружие, то это сабли, мечи, кортики, шпаги. Если про огнестрельное, то это какие-нибудь мушкеты, пистолеты там капсульные.
3: Сейчас где хранится оружие? У вас есть вообще сведения об этом? То есть там подходящие условия для хранения?
4: Нет, не подходящие. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят. Потому что, на самом деле, по-правильному, их должны были отвести в отделение Министерства культуры, там, где подходящие условия, чтобы оно надлежащим образом хранилось. Но поскольку Росгвардия, ну, не заботится о его сохранности, получилось, как получилось.
3: Особые условия, это что имеется в виду? Это какая-то влажность, температура или что сюда входит?
4: Чтобы помещение было одновременно и не влажным, и не сухим, потому что если сухое будет, то, допустим, кожаные ножны у сабель, у шпаг начнут иссыхать, а если оно влажное, то начнет ржаветь. Надо баланс.
3: Мы после того, как получили ваше письмо, обратились в Росгвардию, передали ваше письмо, и вот нам на днях ответили. Я даже зачитаю тут пару абзацев. Деятельность, связанная с торговлей антикварным оружием, подлежит лицензированию. То есть она ни в чем не отличается от охотничьего, спортивного или служебного оружия. Для получения лицензии юрлица должны соответствовать некоторым требованиям. Это наличие лицензии на право собственности торговых помещений, обеспечение условий к сохранности оружия, запрет доступа посторонних лиц к оружию. И в ходе проверок самые частые нарушения – это хранение оружия на витрине, не поставленной на сигнализацию, нарушения, связанные с оформлением оружия, а основная причина для изъятия – это несоответствующие условия для обеспечения сохранности, ну, там и доступ посторонних лиц. И плюс каждый магазин должен иметь специализированные помещения, которые должны соответствовать требованиям законодательства по технической укрепленности. Вот такой ответ. Может быть, вы тут видите какие-то нарушения со своей стороны?
4: Да, я с этой знаком позицией. Но закон не делает различия, что старинное антикварное оружие имеет особый статус, что с ним ничего нельзя сделать, кроме как повесить на стенку. Я понимаю, почему они хотят превратить антикварные магазины в оружейные, потому что надо будет это сертифицировать все, как бы и шкаф, и помещение за сертификацией этой обращаться в Росгвардию и за это платить деньги. Но просто это приведет к тому, что магазины закроются или уйдут в тень, чтобы изменить это положение. Мы будем пробовать дойти до Верховного суда, чтобы он внес эти изменения, придал старинному антикварному оружию особый статус.
3: А вы подсчитывали, какой ущерб у вас в итоге от этой конфискации?
4: Около 100 миллионов рублей.
3: Вы упоминали о том, что Росгвардия работает с помещениями и приводит их в соответствие с требованиями платно эта услуга. О каких цифрах идет речь?
4: Я не знаю. Но я точно знаю, чтобы поставить все эти шкафы, установить сигнализацию, это сумма где-то от 2 до 4 миллионов рублей. Лицензии чисто на торговлю культурными ценностями не выдают. Так получается, что антикварный магазин превращается в современный охотничий магазин.
3: Дмитрий, вы общаетесь с коллегами? Какое у них настроение в свете последних событий?
4: Все шокированы. Плюс есть такой момент, что лицензия на коллекционирование, которую ввели по законам в 2018 году. Допустим, человек покупал его в 2000-х годах, и никаких документов у него о покупке не осталось. И сейчас не существует никакого способа легализовать свою коллекцию. К нему может прийти Росгвардия и попросить документы. Он скажет: я покупал давно, у меня не осталось никаких документов. На что ему ответить? Когда вы не можете являться собственником, и по этой причине мы его конфискуем.
3: Я так понимаю, что вы уже начали судиться. Наверное, есть какие-то первые результаты.
4: Сейчас мы прошли первые и вторые инстанции. Решение не в нашу пользу, но мы хотим дойти до Верховного суда.
3: Там предусмотрены какие-то штрафы, я так понимаю.
4: Самое смешное в том, что предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей, конфискация на 100 миллионов. То есть несоответствие правонарушения и наказание за это.
3: Дмитрий, благодарю за беседу и подробные разъяснения. Теперь мы тоже в теме антикварного оружия. С нами был индивидуальный предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Дмитрий, спасибо.
4: Да вам спасибо.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С владельцем антикварного салона «Стрелец» Дмитрием Щекотовым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Рестораны. Начало. Твердый борщ, мясо в виде желе или икринок, хлеб в консистенции пены – это молекулярная кухня, которую еще называют экспериментальной или провокационной. Ее основоположниками стали венгерский физик Николас Курти и французский химик Эрве Тис в конце 1980-х годов. Они оба увлекались кулинарией и искали новые способы готовки. Курти говорил: «Беда нашей цивилизации в том, что мы в состоянии измерить температуру атмосферы Венеры, но не представляем, что творится внутри суфле на нашем столе. Вместо привычных кастрюль и сковородок мастера молекулярной кухни используют испарители, дегидраторы и сушильные шкафы. А сам процесс готовки больше напоминает лабораторный опыт. Не быстро и не дешево, зато максимально оригинально».
5: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
6: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
5: Бизнес и власть.
6: Правительство решило использовать золотую акцию в отношении Шереметьево. Это даст государству специальное право участвовать в управлении аэропортом после вывода компании из списка стратегических предприятий и на фоне подготовки к приватизации. Соответствующее распоряжение подготовлено в исполнение вышедшего в начале августа указа президента. Премьер Мишустин подписал документ 18 августа.
7: Отчеты и планы.
6: Банк Санкт-Петербург рекомендовал дивиденды за первое полугодие 19 рублей 17 копеек за обыкновенную акцию и 22 копейки за привилегированную, сообщает Интерфакс. Одновременно банк отчитался о снижении чистой прибыли по МСФО на 33% до 16,5 миллиардов рублей и ухудшил прогноз по прибыли на год с более чем 35 миллиардов до 30 миллиардов рублей.
7: Слияние и поглощение.
6: Лента ведет переговоры о покупке крупнейшего ритейлера Сибири «Мария Ра», узнали «Известия». У сети около 1,3 тысячи магазинов в 5 регионах, а выручка в 2025 году составила 127,5 миллиардов рублей. По оценкам источников, сделка может стоить 40-60 миллиардов рублей и усилить позиции ленты в Сибири.
7: Арбитраж.
6: Против компьютерной компании Logitech подали коллективный иск в США, пишет Daily Journal. Истцы считают, что Logitech подняла цены на часть товаров из-за американских пошлин, затем получила от государства 61 миллион долларов компенсации, но не вернула эти деньги покупателям. В самой отчетности Logitech ранее указывала, что квартальные результаты действительно включали 61 миллион долларов тарифного возврата. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Двенадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году. Об этом порталу CNews сообщили в МВидео. Эксперты связывают рост продаж с исчезновением музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто модой. Плееры – это часть эстетики нулевых. Валерий Убадоев продолжит.
8: Часть такого роста продаж объясняется эффектом низкой базы. По данным МВидео, за 6 месяцев этого года россияне купили почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Не то чтобы много, но это рост на 38% год к году. Лидером по продажам стал бренд Digma. Одна из причин заинтересованности россиян в плеерах – нестабильный интернет, особенно в регионах, из-за чего не получается подключиться к стриминговым сервисам. Также на плеер можно скачать треки, которые были либо удалены из сервисов, либо из них были вырезаны слова и фразы из-за упоминания наркотиков, а трек хочется слушать в цельном виде. Продолжает гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов.
9: Я вижу в этом, что доступ к музыке у людей всегда был нажатием одной кнопки, и люди вот сейчас, мне кажется, что ищут способы получения, опять же, быстрой, оперативной музыки, и самое главное, той, которую они хотят слушать. Сейчас, когда часть контента по тем или иным причинам недоступны, я думаю, что да, пользователь не будет мириться с этим, а купит себе, может быть, MP3-плеер и точно так же будет делать свои плейлисты и слушать это в хорошем качестве, независимо, есть интернет, нет интернета. Это такой костыль на текущую ситуацию.
8: Но, с другой стороны, проблемы с интернетом и цензурой в треках на стримингах решаются просто скачиванием музыки на смартфон. Покупать для этого отдельный плеер уже как-то чересчур, даже если не хочется заполнять память телефона песнями. Поэтому, скорее всего, основная причина все же другая. Среди молодежи сейчас крайне распространена культура Y2K, то есть культура нулевых. Молодые люди даже одеваются в том же стиле, а проводные наушники и плееры – это уже часть целой эстетики. И, скорее всего, в плеерах эстетики больше, чем практического применения, считает музыкальный редактор Афиша Дэй, или автор телеграм-канала Crimea River T30 Леша Горбаш.
10: Я думаю, что это больше про эстетику, ну и реакции на то, что да, происходит с доступностью музыки. Просто MP3-плееры, это же, мне кажется, ни в коем случае не способ от всех вот проблем уйти.
8: Также эстетикой и, может быть, ностальгией объясняются и выросшие в России продажи виниловых пластинок и проигрывателей. А в конце прошлого года Washington Post сообщала, что в Штатах выросли продажи CD и DVD-дисков. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Леш, приветствую тебя.
11: Добрый день.
0: Ну что, как-то пободрее растет индекс Мосбиржи. Утром было так немножко вяло, а сейчас 78%.
11: Ну, видимо, рынок перестал расстраиваться относительно того, что никто в России не приедет из США в плане делегации, в плане Кушнера, Витков. Ждали-ждали. Ну и...
0: Только Канье Уэст, и то в октябре.
11: Да, ну, хотя бы. То есть здесь отменится вдруг что-то. Всякое может случиться в текущей ситуации. Ну и, наконец-то, видимо, стали игроки обращать внимание на фундаментальные факторы, а фундаментальные факторы у нас сводятся к тому, что и цены на нефть относительно высокими остаются, скажем, нефть дорогая. И сегодня растут цены и на драгоценные металлы, и на металлы промышленные, соответственно, вот такая ситуация, она привела к тому, что есть интересы в бумагах, ну, в целом, скажем, в сырьевых бумагах, это и производители цветных металлов, бумаги Полюса сегодня неплохо растут, прибавляют более 1.5%, это акции норильского никеля, которые растут не так быстро, но все-таки динамику демонстрирует нам повышательную. Бумаги «Газпрома» сегодня неплохо смотрятся. Акции «Новатека», то есть газовые производители у нас повышаются. Ну и, конечно, производители нефти, «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз». Это все сегодня растущие истории. «Татнефть» тоже растущая история. В целом, сырьевые компании сегодня выглядят довольно-таки неплохо. Все это позволяет вырасти и в целом индексу Московской биржи аж на 0.8%, 2140 пунктов. Но не будем забывать, что все равно в центре внимания остается геополитика, придут определенные новости, и рынок может либо продолжить вот это восходящее движение, либо просто изменить его на обратное. Но и рубль продолжает слабеть, хотя не сильно. В последнее время, ну, таких массовых попыток игры против рубля не наблюдается. Все-таки приближается единый день уплаты налогов. Это 28 число каждого месяца, соответственно, это следующая пятница уже. И по традиции, ну, не будем, во всяком случае, такого исключать, валюты на рынке появятся побольше, так что не так комфортно уже будет играть против российского рубля. Плюс временной лаг, как его называют на рынке, ну, это примерно месяц относительно того, какие цены были на тот момент. Но если в начале июля цены на нефть, мы помним, были крайне низкие, то в конце июля они были достаточно высокие. Так что вот этот лаг конца июля тоже может проявиться в ближайшем будущем и, в принципе, в пользу российского рубля сыграть. Единственное, что остается против, это повышенные покупки валюты со стороны Банка России. 6 миллиардов в рамках бюджетного правила, в том числе, тратит Банк России на покупку валюты ежедневно. Но это для рынка, в принципе, достаточно высокий объем. И не исключено, что этот объем уже в следующем периоде, условно, это будет сентябрь, станет выше, чем в августе. Так что вот этот фактор, он может сохраниться для российского рубля, фактор против который. Ну и, соответственно, доллар США. Здесь все поспокойнее. Ну, видели мы доллар в моменте 86 рублей на текущей неделе. Сейчас 83 рубля. В общем, рубль часть потерь отыграл у американского доллара, но и пока находится в некой консолидации. Цены на нефть немного скорректировались, но 0.3% снижения – это не такое уж большое для рынка нефти. В районе 93,5 долларов торгуется баррель смеси Brent. Но здесь не будем забывать, что цены на нефть росли 5 торговых сессий подряд. На 7% примерно уже выросли. И смесь Brent и западно-техасской нефти. Ну и смесь Brent 94 доллара обновила максимум с 20-х чисел июля текущего года. Так что пока, ну, не то чтобы коррекция, некая консолидация наблюдается, ну, пока закрыт Армузский пролив на самом деле, и компании, которые отслеживают движение танкеров, пишут о том, что через водную артерию прошли всего 7 судов с сырьевыми товарами в четверг. В среду было побольше. Причем эти суда – это не танкеры, которые перевозят нефть, и не танкеры, которые перевозят сжиженный природный газ.
12: Капитал на бизнес FM. Реклама.
13: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы.
14: за минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To be economical with the truth. Дословно с английского переводится как «экономить на истине» и означает утаивать часть информации, не договаривать. Впервые выражение было использовано в 1796 году в публикации английского политика и философа Эдмунда Берка. Ни при каких обстоятельствах нельзя лгать и вводить в заблуждение. Однако можно экономить на правде во имя добродетели, писал Берк. Выражение стало часто цитироваться в СМИ, а впоследствии укрепилось в повседневной английской речи. Срочные переводы на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: По данным исследования, которое производственная компания Rockwool провела в конце июля, 73% россиян считают экологический имидж застройщика значимым фактором, влияющим на решение о покупке или аренде квартиры. Только 20% респондентов заявили, что для них зеленый аспект не имеет значения, и еще 7% затруднились с ответом. Чаще других на экофакторы обращают внимание люди в возрасте от 18 до 30 лет, 79%. Стало быть, в обозримом будущем запрос на зеленое строительство может стать еще более ощутимым. Стоит напомнить, что с 1 июля этого года в России появился новый межгосударственный зеленый стандарт для многоквартирных домов. Он заменил действовавший с 2022 года национальный зеленый ГОСТ-Р для МКД и будет также применяться в странах ЕАЭС. По оценкам Дом.РФ, сегодня у нас зеленым критериям предварительно соответствует около 12% новостроек. Игроки рынка, которых Business FM попросила поделиться своими зелеными наблюдениями, в принципе согласны с важностью экологического имиджа застройщика, но с рядом оговорок. Например, по их словам, при первом знакомстве с проектом экологичность редко становится главной причиной для звонка в отдел продаж. Это же не цена, не метраж, не транспортная доступность, не инфраструктура. Та же энергоэффективность не будет ключевым фактором принятия решения, если сам дом находится у шумной трассы или в окружении многоэтажек и бетонных дворов. А вот когда покупатель определился с бюджетом и районом, зеленые характеристики часто превращают подобранный вариант из подходящего в решающий. Хотя ЖК, который органично вписан в зеленый массив или стоит у воды, будет востребован, даже если в нем нет системы рекуперации тепла или энергосберегающих лифтов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
14: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: 12:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Два человека ранены в Энергодаре в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил глава администрации города Максим Пухов. Доставка необходимого объема дизельного топлива для резервных генераторов Запорожской АЭС, на которые перевели станцию из-за отключения внешнего энергоснабжения, невозможно, поскольку ВСУ атакуют подъездные дороги. Это создает непростую ситуацию, сообщила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской атомной Евгения Яшина. 20 августа на станции заявили о полной потере внешнего энергоснабжения из-за отключения действием автоматики последней функционирующей линии 330 кВт ферросплавная. Один атомная станция переведена на эксплуатацию на дизель-генераторах. Центризбирком отклонил жалобу заместителя председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова на отказ в регистрации на выборы в Госдуму. Соответствующее постановление принято на заседании комиссии. Согласно постановлению, решение принято на основании недостаточного количества достоверных подписей избирателей. Помимо этого, среди подписей избирателей содержатся подписи 74 умерших лиц. Аэрофлот сообщил об открытии с 15 октября регулярных рейсов из Москвы на вьетнамский остров Фукуок. Полеты будут выполняться два раза в неделю. В авиакомпании отметили, что Фукуок – одно из популярных зимних туристических направлений. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода занял первое место на дистанции 200 метров брасом на спартакиаде народов России в Екатеринбурге. Второе место у Даниила Песецкого, третьим стал Александр Жигалов. Пригоде 30 лет, россиянин, также является восьмикратным чемпионом мира и двукратным Европы в плавании на короткой воде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Час дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Холдинг ВК подал иск против Apple. Компания требует, чтобы все принадлежащие ей сервисы вернули в App Store. Параллельно появилась новость, что удаленные неделю назад из Google Play приложения Озон снова доступны на площадке магазина. Правда, не все Озон банка там нет. Есть ли шанс на полное восстановление российских приложений? Двустволку вернули, а дело закрыли. Волгоградского пенсионера, открывшего стрельбу по украинскому беспилотнику, оправдали перед законом после вмешательства Верховного суда. Местные судьи признали, что мужчина действовал в состоянии крайней необходимости. Креатив за 5000 рублей внезапно прославил привокзальную кофейню в Златоусте на весь интернет. Владельцы кафе рассказали в ролике, как решили проблему с русификацией вывески. Они переставили буквы и вместо «Лав» получили «Олег». А заодно больше миллиона просмотров. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM».
17: Breaking News.
0: В Саратове задержан депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко. Это пока вся информация. Следим за развитием ситуации. По мере поступления новых подробностей будем выдавать их в эфир. Приложения Озон снова стали доступны в Google Play, кроме банка. Помимо самого приложения Marketplace, в магазине снова доступны Озон Fresh, Озон Travel, а также сервисы для продавцов и партнеров. Приложения Озон были удалены из Google Play неделю назад. Тогда же компания сообщила, что Marketplace не нарушал правил и что он подал апелляцию. При этом приложение Озон Банка, которое находится под санкциями Евросоюза, пока по-прежнему не появилось в магазине приложений Google. В этом убедился Business FM, комментирует председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
18: Честно говоря, с одной стороны, новость хорошая, с другой стороны, все врачи говорят, что если вас там как-то вот

0: один раз позицию, и она как-то не получилась, кому-то удалось выскочить, они юстируют, дочищают свои требования, формализуют так, чтобы юристы не могли пройти мимо. И в этом смысле я бы подождал, когда будет, у нас были 21-е санкции, если правильно понимаю, уже со счета сбиваюсь, надо поискать 22-е, то есть подождать и посмотреть, что на эту тему выскажет Европейский Союз. Я бы предположил, что там будут уточнения, которые не позволят Гуглу возвращать компании типа Озон, к сожалению. Но если окажусь неправ, будет здорово.
1: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. В свою очередь, ВК подала в арбитражный суд Москвы иск к Apple из-за удаления приложений холдинга из App Store. Компания требует вернуть приложение в магазин, восстановить пуш-уведомления и взыскать неустойку, если решение суда не будет исполнено. По данным ведомостей, сумма может составить до 58 миллионов рублей в день по трем приложениям. О том, каким последствиям для Apple это может привести, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
2: Ограничить компанию Apple в России невозможно по той простой причине, что еще в начале 2022 года эта американская корпорация официально сама и по своей воле покинула российский рынок. Поэтому, строго говоря, любые претензии к Apple – это что-то похожее на недопуск в клуб, над которым написано «Вы находитесь на территории частного заведения, и вам может быть отказано в посещении без объяснения причин». Понятно, что тут есть тонкие грани, но де юре Apple в России не присутствует, не работает и, например, даже при покупке любого устройства Apple глобальная гарантия этой корпорации в России не действует, и компания не обязана, например, в течение гарантийного срока починить или заменить неработающее устройство, будь то смартфон, планшет или ноутбук. Скорее всего, российский суд выпишет корпорации Apple какой-то штраф, но, во-первых, едва ли она его заплатит, а во-вторых, повторюсь, никакое международное признание этого потенциального решения российского суда невозможно в силу того, что Apple в России не работает вот уже четвертый год.
1: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Напомню, сервисы ВК и мессенджер Max были удалены не только из App Store, но также из российского каталога Google Play. Пенсионера, стрелявшего по беспилотнику из ружья, оправдали. Верховный суд признал его действия крайней необходимостью, а затем суд в Волгограде, где было дело, тоже пересмотрел свое решение, пишет Коммерсант. Изначально пенсионеру был назначен штраф, его охотничье ружье конфисковали. Мужчина стрелял по беспилотнику из двустволки, ее затем вернули, дело прекратили, а аннулирован ли штраф, пока не уточняется. Решение судов, как первое, так и второе, оставляет массу вопросов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Как здесь поступать судебным органам, либо другим органам, очень сложно ответить однозначно. Должны быть какие-то дополнительные инструкции к подзаконным актам, потому что вообще-то получается, что суд первой инстанции поступил абсолютно правильно. То есть человек вел себя, исходя из благих побуждений, но вел себя неправомочно, и если у нас суды привыкли принимать такие решения, то либо суды должны, думать прежде, чем принять решение о последствиях своих решений, либо должны быть внесены дополнительные изменения в законы, которые такие ситуации заставят суды рассматривать отдельно по особому регламенту. Поясню. Во-первых, да, человек вел огонь по беспилотнику, не имея на то специальной подготовки, то есть в результате падения беспилотника, в результате того, что он был сбит в неустановленное время, в неустановленном месте, он мог упасть на жилой район, допустим, принести ущерб какой-то, но тогда почему у нас не расследуется падение других беспилотников, которые сбиты, возможно, и привели в результате сбития к падению, которое вызвало жертвы. Такие ситуации, они есть, и, собственно, тогда, получается, нельзя сбивать беспилотники там, где они могут упасть и принести дополнительные жертвы какие-то. Но понятно, что это невозможно, как правило, и никто этим не занимается. А то, что отменили, на мой взгляд, это абсолютно правильно, это абсолютно логично, но здесь очень тонкая грань, то есть сколько людей, как будут теперь вести огонь по беспилотникам, а сколько людей и как будут вести огонь просто так и говорить, что они вели огонь по беспилотникам. Ну и самое главное, эта ситуация получила задний ход после того, как стало известно на федеральном уровне. А если бы это не стало известно на федеральном уровне, то все было бы законно и все было бы в порядке. порядке, никто бы никаких вопросов не задавал. Суд сам не отменял свое решение по своей собственной инициативе.

0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Похожий случай был прошлой весной в Московской области. Бывший полицейский ветеран боевых действий Александр Юдаев сбил из ружья украинский беспилотник, прорывавшийся к Москве. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда заявил, что Юдаев не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и сбил один и вручил мужчине почетную грамоту Госдумы. Была Лав, а стала Олег. Так переименовали привокзальную кофейню в Златоусте Челябинской области после вступления в силу федерального закона, запрещающего вывески на иностранном языке. Кафе принадлежит двум девушкам, Любе и Лере. Они посчитали, что русификация вывески, то есть переименование английского «love» в слово «любовь», обойдется в 80 тысяч рублей. Это оказалось слишком дорого для предпринимательниц, поэтому они нашли другой способ, который позволил сэкономить. Они просто переставили английские буквы местами, некоторые перевернули, и в результате вместо «love» получилось название «Олег». Монтаж новой вывески обошелся всего в 5 тысяч рублей, рассказали девушки в соцсетях.
1: Мы Лера и Люба, которые год назад открыли кофейню на вокзале. Назвали ее «Love» – про любовь и тепло. Но с 1 марта в России появился закон 168 ФЗ. И нам пришлось выбирать, поменять вывеску на «Любовь» или снять ее вовсе. Денег на новую вывеску у нас, конечно же, не было. А работать без названия – это риск для нашей микрокомпашки. Мэм вышел из-под контроля, и мы решили. Просто переставим буквы. Что получилось? «Олег».
0: Ролик с историей смены вывески кофейни стал вирусным и набрал уже больше миллиона просмотров, а у девушек прибавилось посетителей. С утра чеков больше, чем в обычные дни, рассказали сами Люба и Лера в интервью Business FM. По их словам, постоянные посетители и жители города отреагировали на смену вывески с юмором.
2: Прекрасно отреагировали, с юмором, все посмеялись, всем очень нравится. Негатива не получали.
3: Скажите, пожалуйста, а у вас в соцсетях кофейни обыгрывается слово «любовь». Будете ли вы теперь как-то обыгрывать слово «Олег», придумывать с ним слоганы?
4: Да, конечно. Ну, я как маркетолог, для того, чтобы нас везде искали, продолжали искать, переходить на наши соцсети, конечно, поменять нужно название. Что, в принципе, мы уже и сделали, остались только карты. И получается логотип.
3: Ожидали ли вы, что ролик с вашей сменой вывески станет вирусным? Может быть, посетителей даже прибавилось благодаря этой популярности?
4: Посетители, да, прибавились, несомненно. С утра у нас больше чеков на сегодня оказалось, чем в обычные дни. То, что ролик вирусным, 50 на 50. То есть Лера уже давно как бы пробует себя, скажем так, в блогерстве, показывает свою жизнь предпринимательскую. И уже какой-то процент аудитории у нее есть, который ее смотрит.
3: Вы, возможно, общались с другими владельцами заведений в вашем городе по поводу смены вывесок? Сели, сменили. И можно ли сказать, что вы отделались самыми минимальными тратами?
4: Ну да, у нас самые минимальные траты. Ну а во-вторых, много, да, владельцев, конечно, поменяли вывески свои. Не у всех есть бюджеты на приобретение товарного знака, чтобы проходило по закону. В основном, да, просто все там расфиксировали свои вывески и все.
3: Ну а теперь, наверное, документы придется все-таки какие-то менять, кроме вывески.
4: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег. То есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
0: Люба и Лера, владелицы кафе, которое раньше называлось «Love», а теперь «Олег». Эксперты рассуждают, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло так изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. Комментирует ресторатор, владелец ресторанов «Горячо и краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
5: Но они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «Love», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в «Олег», конечно, это будет потеря. А когда ты из «Love» становишься «Олегом», ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа. Поэтому те, кто случайно это сделали или намеренно, они молодцы.
3: Про стоимость и процесс переоформления. Да, это же тоже стоит денег или нет?
5: Обязательно это все укладывается в какие-то понятные цифры. Разработка логотипа, это все дизайнерская работа. Она сегодня не дешевая, кстати. Потом нужно будет везде поменять на всех адресатах, рубрикаторах, в Яндексах, 2GIS-ах. Если получится это сделать, например, с тем же аккаунтом, отлично, у тебя сохранится весь клиентский рейтинг. И все эти звезды, которые ты нарабатывал, их тоже можно будет сохранить. А если это не получится сделать, то приходится репутацию отрабатывать с самого начала.
0: В соцсетях кофейни шутят, что там можно провести праздник Олега в день и ввести скидки для всех мужчин, которые носят это имя.
6: Прямо сейчас.
0: И вот новые подробности о задержании в Саратове кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко. Сам он рассказал «Ведомостям», что в задержании участвовали 10 полицейских, которые принудительно доставили его в суд. По словам Бондаренко, ему инкриминируется статья 23 КАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций».
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Put your money where your mouth is. Дословно с английского «положи свои деньги туда, где твой рот». Это образное выражение вошло в обиход жителей Соединенных Штатов в начале прошлого века. «Положи деньги в рот» — это своеобразный призыв подкрепить сказанное делом, начать действовать, а не просто пустословить. Фраза является более мягким вариантом популярного среди любителей покера выражения «put up or shut up», что означает «гони монету» или «не выступай». Поэтому сегодня, услышав свой адрес «put your money where your mouth is», любой американец понимает — настало время ответить за базар. Срочные переводы на Business FM.
7: Партигороха. Его сбор составил 5 700 000 тонн, увеличившись с 2020 года более чем в 2 раза. Посевные площади зернового гороха расширились на 71% за 5 лет. Это данные исследования консалтинговой компании Strategy Partners. 98% российского экспорта гороха приходится на 4 страны в Азии: Китай, Индию, Турцию и Пакистан. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: 13:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Лето стремительно уходит из Москвы. Сегодня в столице чуть теплее, плюс 20. В воскресенье в Москву придет слабый холодный атмосферный фронт. Уже в понедельник утром будет всего плюс 11. При этом большую часть дня дождей не ожидается. О погоде на ближайшие дни говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
8: Сегодня, в пятницу, 21 августа, у нас в Москве не выше 20 градусов. И влияние на погоду оказывает еще тот самый фронт, который начал свое движение по Московской области еще вчера в 9 вечера. И вот пролился некими дождями вчера ночью и где-то местами по области утром. И вот такая погода с небольшими дождями и пасмурная будет продолжаться весь день. И температура воздуха сегодня не достигнет 21 градуса, но это максимум, и их не будет. Дальше, в субботу и воскресенье, москвичей и гостей столицы ждет небольшое потепление. Температура воздуха днем составит от 21 до 23 градусов, местами по области до 24. Ночные температуры, соответственно, с пятницы на субботу 13 градусов в среднем, и в субботу-воскресенье 15 градусов. И в субботу и воскресенье вероятность дождей в московском регионе сохранится. Они будут носить локальный характер, и, в общем-то, погода не сделают. Приятная такая, с легким дождем небольшим, летняя погода. Ну вот температура фигуры, которые радовали нас вот буквально несколько дней назад, уже, скорее всего, в прошлом. С 24 августа, понедельника, начнется похолодание. Температура воздуха в Москве будет составлять в этот день 20 градусов, а все последующие дни не превысит 17-18 градусов тепла. Вероятность осадков сохраняется и в эти дни. Но вот погода уже такая приобретает более краски осени, чем лето. И, судя по прогнозам, конечно, уже жары не будет, лето уже кончилось, и мы теперь только ждем бабьего лета.
0: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». Вчера на Солнце произошла самая мощная вспышка августа. До максимального уровня ей не хватило всего 20%. Об этом сообщили в РАН. Магнитных бурь специалисты пока не обещают, но риски сохраняются. Банки повышают ставки. С середины августа сразу несколько крупных кредитных организаций сообщили об улучшении условий по вкладам и накопительным счетам. С чем это может быть связано и не пора ли отнести деньги в банк, выяснял Михаил Задорожный.
9: Вопреки ожиданиям, на июльском заседании ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 14%. Логично, если бы банки тоже стали снижать проценты по вкладам, но этого не произошло. Напротив, сейчас по некоторым продуктам можно получить доходность выше ключа, конечно, при выполнении определенных условий. Так, например, ПСБ сообщил, что по накопительному счету можно получить до 16% за оплату покупок картами банка. Правда, для максимально возможной ставки расход должен быть большим. Обычный человек за месяц вряд ли столько потратит. Озонбанк дает до 15,6% по накопительному счету на первые два месяца после открытия, затем 12%. По длинным вкладам хорошие условия предлагает Альфа-банк. 13,1% – это ниже ключа, зато разместить свободные средства можно на срок до 3 лет. Тренд задал крупнейший банк страны. Еще в начале августа Сбер повысил максимальную ставку по одному из вкладов до 13,5%. О причинах такой щедрости кредитных организаций говорит и директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РАН» Вячеслав Путилов.
10: Банки повышают ставки по вкладам, когда у них имеется потребность в ликвидности. Я бы не говорил про серьезные проблемы, но картинка показывает, что банкам ликвидности на текущий момент какой-то мере не хватает. Я думаю, это обусловлено, в частности, теми движениями, которые были в последнее время, то есть объем вкладов сокращались, люди забирали наличность из банков. Здесь как сезонные явления, связанные, например, с периодом отпусков, так и беспокойство людей относительно сбережений.
9: О дефиците ликвидности на рынке говорил в конце июля финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. Он напрямую связывал это с ходом бизнеса в наличность. Только за первую половину июля из банковской системы в кэш ушло свыше 500 миллиардов рублей, что вдвое превысило среднемесячные показатели второго квартала. Рост рублевых вкладов россиян в прошлом месяце продолжился, но темпы существенно замедлились по сравнению с июнем. Некоторые аналитики уже рассуждают об оттоке средств населения из банков, который то ли вот-вот начнется, то ли уже идет. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
11: Люди, по всей видимости, руководствуются мотивом предосторожности в первую очередь. Этот мотив предосторожности у них обострился в связи с отключениями связи. Люди все больше стараются, по крайней мере, крупные или регулярные расчеты проводить в наличной системе. А есть мотивы, с моей точки зрения, иррациональные, потому что периодически возникает этот слух о заморозке депозитов, но, с моей точки зрения, не выдерживает критики. Не думаю, что кто-то на этот акт решится, поскольку он никакой пользы не приносит, а лишь вызывает последствия, которые будут, наверное, несовместимы с функционированием финансовой системы в том виде, в какой мы ее знаем.
9: Приведет ли повышение ставок по вкладам и накопительным счетам к тому, что россияне вновь понесут свои рубли в банки? Если цель – разместить свободные средства с хорошей доходностью и максимальной надежностью, то депозит – хороший вариант, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
12: Если мы говорим про краткосрочные сбережения, то есть это до полугода, то альтернатив все-таки нету. То есть можно было бы сказать, что это какие-то облигации, но опять же, это все-таки требует какого-то вовлечения в выбор правильных облигаций. Тем более, опять же, на фоне нескольких последних технических и нетехнических дефолтов эмитентов, это может отпугивать население. Для краткосрочных целей альтернатив по соотношению легкость, доступность, надежность и ставка, а еще плюс мобильность средств, альтернатив нету.
9: Следующее заседание ЦБ по ставке пройдет 11 сентября. Большинство аналитиков ожидает либо сохранение ключа на прежнем уровне, либо дальнейшее снижение на символические 25 базисных пунктов. Но смягчение денежно-кредитной политики не всегда приводит к снижению ставок по вкладам. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Суд в Саратове в эти минуты принимает решение о мере пресечения для задержанного депутата в Госдуму от КПРФ Бондаренко. Ранее в телеграм-каналах его критиковали за антироссийские высказывания в интервью польскому ресурсу. Но сам Бондаренко факт этого интервью отрицал, говорил, что все это ложь и провокация. Также он сообщил накануне, что обратил внимание, польский ресурс удалил то самое интервью, факт которого Бондаренко отрицал. Следим за развитием событий, а пока к другим темам. Дальневосточная горбуша за год подорожала почти в полтора раза. По данным предприятия «Нацрыбресурс», оптовая цена достигла 460 рублей за килограмм, прирост 46%. Кита поднялась в цене почти на 18%, до 530 рублей, нерка на 4%, до 850 рублей за килограмм. Причина – резкое падение вылова лососевых. К середине августа объем добычи сократился почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Вылов горбуши упал на 70%, а нерки на 56%, киты на треть. Говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
13: Речь идет о лососях Дальнего Востока. Сейчас идет их путина. Следующие лососи придут с Дальнего Востока только через год. Сейчас отставание примерно в два раза от аналогичного года 2024. Если такая тенденция и динамика сохранится до конца путины, и очевидно будет, что рыбы больше мы не наловим, то, соответственно, и цена будет высокой. Нацрыбресурс, видимо, дает оптовые цены, но на самом деле, если говорить о рознице, то цена в магазинах уже перевалила давно за 650 рублей за килограмм. Но я думаю, еще не предел, она еще подрастет. Так что о горбуше, как о самом дешевом виде лосося, придется забыть на некоторое время. Похоже на то, что мы вступаем в год неурожайных поколений тихоокеанских лососей, и когда эта динамика поменяется и пойдет на повышение, пока сказать сложно.
14: Почему цены на горбушу взлетели больше всех, там приводится число 46%, а на нерку только на 3,7%?
13: Ну, горбуша, у нее короткий цикл, как бы он повторяется каждые два года. Это поколение 24-го года вернулось. Вот если, условно говоря, в 25-м году она погибла там и плохо скатилась во время ухода в море, да, то теряется почти все поколение. Другие виды, такие как нерка, у них другая биология. Они могут в море жить и год, и два, и три. Соответственно, размазывается вот это. Да? Если какой-то год получился очень неудачным, и морские условия неблагоприятные, часть рыбы умерла, но предыдущий год или последующий он выжил. И за счет этого нивелируются вот эти природные катаклизмы. Это касается и нерки, и киты, и кижуча, и чавыча. Но я думаю, будет цена еще расти. 800, думаю, минимум. Это имеется в виду потрошенное без головы, если в селе еще дороже.
0: Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В Росрыболовстве напомнили, что цена зависит не только от вылова, но и от логистики, а также инфляции и спроса. При этом средняя цена охлажденной мороженой лососины в рознице, по данным Росстата, выросла всего на 3% до 1400 рублей за килограмм. Однако россияне стали тратить на рыбу больше. В прошлом году среднемесячные расходы выросли примерно до 1000 рублей, а потребление рыбы на человека сократилось.
6: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
15: Показания.
6: Потребность быть в курсе в любой момент.
15: Особые показания.
6: Дефицит времени.
15: Способ применения и дозы.
6: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
15: Передозировка.
6: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
15: и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы. Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: 13:28, московское время, у микрофона Сердар Авликулиев. ДНР российская армия взяла под контроль село Зеленое, сообщила Минобороны России. Инвестировавшие в строительство Северного потока вкладывали в энергетическое будущее и конкурентоспособность европейской экономики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Те, кто взорвал одну из ниток Северного потока, совершили акт террористического саботажа против критической энергоструктуры Европы, подчеркнул пресс-секретарь президента. Если господин Туск, это премьер Польши, выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, крайне, кроме изумления, и недопонимание, это ничего вызвать не может, заявил также Песков. В Саратове задержан депутат облдумы от КПРФ блогер Николай Бондаренко. Ему инкриминируется пропаганда нацистской символики или символики экстремистских организаций. Об этом депутат рассказал газете «Ведомости». Бондаренко доставлен в Октябрьский районный суд Саратова. Бункеры для хранения ценностей богатейших людей мира на случай катастроф строят в швейцарских Альпах, сообщает Бильд. Подземные хранилища будут расположены на глубине более 100 метров в массиве Брюнинг. Стоимость аренды одного хранилища на 99 лет достигает миллиона евро. Первые контракты уже заключены, уровень безопасности обещают сопоставимый с хранилищами швейцарского национального банка. В бункерах можно хранить что угодно, включая автомобили, за исключением наркотиков и взрывчатых веществ. Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов стали победителями этапа Гран-при среди юниоров в танцах на льду, которые проходят в китайском городе Сиань. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина второго в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Саратове задержан кандидат в Госдуму от КПРФ Николай Бондаренко. Его принудительно доставили в суд. Бондаренко инкриминирует пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций. Издательства сокращают выпуск книг из-за атак на склады Wildberries, пишет Коммерсант. До пожаров на долю маркетплейсов приходилось треть книжных продаж. Речь в том числе о школьной литературе, на которую сейчас повышенный спрос. Что будет с ценами на учебники? 140 тысяч рублей за ОСАГО вместо прежних 20 в рубрике «Бизнес говорит». Сегодня история владельца автопарка, который обнаружил, что полисы для него подорожали сразу в 7 раз. Эксперты допускают, что ошибкой была скорее старая цена. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Издательства сокращают выпуск книг из-за атак на склады Wildberries. Восстановить выпуск рассчитывают в лучшем случае в первом квартале следующего года, сообщил Коммерсант. В издательстве «Росмен» «Бизнес FM» сообщили, что у них в первую очередь сгорела детская учебная литература для школьников, а на нее сейчас повышенный спрос. Ущерб от всех потерь в компании оценили в 120-150 миллионов рублей. На этом фоне сокращение тиражей – понятная и вынужденная мера, ведь Wildberries приходилось около трети продаж всей книжной отрасли, говорит гендиректор «Росмена» Борис Кузнецов.
17: Это очень большая доля для того, чтобы игнорировать падение в ней. Естественно, тиражи сокращаются, пересматривается подход к новинкам, к переизданиям. И это все очень тяжело накануне высокого четвертого квартала. Что касается хранения, то здесь особенных изменений никаких нет. Мы со своими складами, естественно, ничего не делаем и сделать не можем. А хранение на складах Wildberries, ну да, оно уменьшается в силу того, что и сам канал сужается. Ну и да, мы стараемся перейти по мере возможности на ФБС.
1: Готовы ли вы закладывать в цену книги расходы на собственную логистику, страховку товара? И не вызовет ли это дополнительный рост розничных цен?
17: Безусловно, и мы, и остальные издатели вынуждены будут закладывать цену товара, дополнительные расходы. Дело в том, что книжный бизнес далеко не маржинальный бизнес. И если у нас возникают существенные издержки и уменьшение тиражей одновременно, не повысить цены мы не можем. Только единственное, что в настоящий момент мы не понимаем, насколько они будут повышены, эти цены.
1: Видите ли вы выход в перераспределение объема продаж в пользу других каналов? Собственный, может быть, интернет-магазин, офлайн-сети, ярмарки. Насколько быстро, если да, это можно сделать? И насколько это компенсирует вот эту историю?
17: Перераспределением по каналам сбыта, безусловно, нужно будет заниматься. Мы этим занимаемся. Но, опять же, 30% рынка заместить невозможно. Мы можем только уменьшить падение. И мы это делаем. Мы стараемся работать, да, мы стараемся работать со вторым маркетплейсом, с Озоном. Мы делаем упор на розницу. Но я абсолютно уверен, что в четвертом квартале она будет очень непросто, и всему книжному рынку будет непросто.
0: С гендиректором «Росмен» Борисом Кузнецовым беседовала Гаар Рутовская. По его словам, проблема, кстати, не только в сгоревших тиражах, но и в падении заказов на маркетплейсе накануне книжного сезона. У «Росмен» продажи снизились на 20%. В «Альпине» продолжают выпускать новые книги и переиздания, но подходят к этому осторожнее. Тиражи делают небольшими, чтобы не забивать склады. При этом сколько будут стоить переиздания в книжных, оценить сложно, как и потери от сгоревших на складах партий, говорит директор по маркетингу и издательская группа «Альпина» Ирина Антонова.
18: В издательской группе «Альпина» на вторую половину 2026 года запланировано к выходу довольно большое количество новинок, и мы не планируем что-либо откладывать, переносить, отменять и так далее. Мы, как и любое издательство, готовимся к крупнейшим книжным выставкам. Это и Московская международная книжная ярмарка, и нонфикшн. Что касается допечаток, здесь, да, мы немножко изменили наш подход, более пристально оцениваем необходимый размер тиражей, и сейчас таким образом мы стараемся на допечатках, в том числе, оптимизировать свои складские запасы. Безусловно, как и для любого, на самом деле, издательства, Wildberries – это очень значимый канал продаж. Поэтому, конечно же, все мы сейчас очень внимательно следим за ситуацией. Например, мы до сих пор не понимаем точный размер ущерба. До сих пор это только пока лишь наши оценочные какие-то выводы, предположения и так далее. И поэтому мы не можем сейчас, например, давать какие-то прогнозы о том, насколько изменятся цены на книги, просто потому, что поменяется стоимость логистической цепочки, страховки и так далее. Просто потому, что на текущий момент вот какой-то внятной, точной информации ее нет.
0: Ирина Антонова, директор по маркетингу издательской группы «Альпина». Из-за пожаров на складах Wildberries сгорело не менее 11 миллионов книг. С начала атак на логистику маркетплейса пострадало около 20 складов в более чем 10 российских регионах. К началу августа Wildberries лишился минимум 17% своих складских помещений из-за налетов БПЛА.
6: Прямо сейчас.
0: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал задержание кандидата в Госдуму от компартии Николая Бондаренко. В интервью «Осторожно, новости» он сказал, что партийные юристы изучают дело и вменяемые политику обвинения. Сказал он буквально следующее: наши специалисты сейчас занимаются этим, и сейчас во всем разберемся. Другим темам: ценник за полис ОСАГО для такси вырос в 7 раз. Правда ли это? В нашу редакцию обратился владелец автопарка и заявил, что еще недавно полис для такси оформлял за 20 тысяч рублей, а уже спустя месяц все страховые затребовали 140 тысяч рублей. Условия по полису были одни и те же. Мы попытались разобраться со страховщиками, как такое может быть. Евгений Перельчук продолжит.
6: «Бизнес говорит».
19: По словам индивидуального предпринимателя Николая Юркевича, в бизнесе такси он не новичок. Вращается в этой сфере больше 5 лет, но такое с ним случилось впервые. Николай владелец небольшого автопарка в Сергиевом Посаде. Машины сдает в аренду такси. В конце июля приобрел в лизинг кроссовер Havail Jolion 2024 года выпуска. Оформил на ИП. приобрел ОСАГО и КАСКО. ОСАГО вышел в 20,5 тысяч рублей, КАСКО в 60 тысяч. Дороговато, говорит Николай, но съели и поехали. Спустя 3 недели покупается уже за наличку седан Geely M Grand 23 года. И при оформлении ОСАГО глаза на лоб полезли, говорит Николай.
20: И когда начали оформлять страховку, вот оформляем только полис ОСАГО для такси, естественно, условия везде были одни и те же. То есть один год используем такси, водитель без ограничений. Ну, это стандартный полис для такси. Хавал Джулиум по этому полису стоит 20 тысяч, там 2500, а Geely M Grand у нас получается от 139. Уже думал, мало ли, может, дело с машиной. Проблема то, что там какой-то старый собственник. Я уже пытался оформлять ее на себя. То есть всячески разные, с калькулятором играл. В разном абсолютно страховом агенте закидывал информацию. Везде плюс-минус одна и та же сумма. Да, 139 тысяч. Я пытался найти в интернете какую-то информацию. Но все в общих случаях там, то есть вот, планируется подъем. Хорошо, подъем там, не знаю, там 5-10%. Но такой резкий скачок в 7 раз.
19: Несмотря на то, что один автомобиль кроссовер, а другой седан Б-класса, в классификации Яндекс.Такси они относятся к комфорт-классу. То есть, по идее, должны оформляться по одной цене. В качестве эксперимента Николай снова попробовал вбить данные Хавейл Джолион, и калькуляторы снова выдали ценник в 139 тысяч. Хотя у Николая на руках уже есть полис за 20,5 тысяч. Неужели ценник за считанные недели вырос в 7 раз? Не стоит торопиться, отвечает вице-президент страхового общества Реса Гарантия Игорь Иванов.
21: Ошибиться может любой человек. И вполне вероятно, что когда он оформлял свою первую ОСАГО, которая была подешевле, оператор, агент, сотрудник страховой компании допустил ошибку и не учел, что этот автомобиль будет использоваться как такси. По второму договору все очевидно, и люди поняли, что это такси. Почему ОСАГО такси дороже, ну, наверное, объяснять не надо. Статистика по такси у нас очень печальная.
22: 140 тысяч рублей ОСАГО для такой машины в рамках такси – это рабочая стоимость?
21: Для такси все возможные наценки, увеличивающие стоимость, могут применяться. ОСАГО для такси, да, дорого.
19: Не только член Российского союза автостраховщиков считает, что первый полис был оформлен по ошибочно низкой цене. Такое же мнение нам сразу высказал член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. 20 тысяч рублей за полис ОСАГО для автомобиля такси, по его словам, абсолютно не рыночная цена.
23: Если в одном случае все коэффициенты, которые влияют на цену, поставить минимальными, а в другом случае максимальными, то такой разброс в принципе, наверное, может быть. Но также не может быть, что они за 3 недели изменятся так драматически.
22: То есть, хочу говорить о том, что 20 тысяч ОСАГО для такси – это нереально, так не бывает.
23: Это очень мало, да. То есть, в первом случае цена выглядит сильно заниженной, непонятно от чего. Во втором случае сильно завышенной, тоже непонятно от чего. Возможно, в первом случае полная страховка не машины такси. И любой страховщик, и онлайн-сервисы, типа там «Сравниру», которые предлагают страховки, и любой агент, он должен дать расчет страховой премии, в котором содержится базовый тариф и набор коэффициентов вот этих влияющих на стоимость.
19: На страховом рынке давно говорят о том, что премии по полисам ОСАГО, в особенности для такси, будут повышаться. И это процесс неизбежный. Но никто не говорил, что рост будет стремительным. Пока что получается наоборот. В сфере такси быстро набирают популярность так называемые короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси. И почти все они на короткий срок. От суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза. И составил всего 456 рублей в сутки. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: На этот материал отреагировали и другие таксисты среди наших слушателей. В чат-бот в Максе написал водитель Николай. Он в декабре прошлого года оформлял ОСАГО для машины такси и заплатил примерно 14 тысяч рублей. При покупке страховки без такси это бы стоило 6-7 тысяч. Таким образом, Николай считает, что страховка для такси за 20 тысяч рублей, которую в июле оформил герой нашего материала, это не ошибка. Другое дело, что рост тарифа в последнее время в 7 раз, это будет круто, написал он. Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году. Об этом порталу CNews сообщили в МВидео. Эксперты связывают рост продаж с исчезновением музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто модой. Плееры – это часть эстетики нулевых. Валерий Убадоев продолжит.
2: Часть такого роста продаж объясняется эффектом низкой базы. По данным MVideo, за 6 месяцев этого года россияне купили почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Не то чтобы много, но это рост на 38% год-году. Лидером по продажам стал бренд Digma. Одна из причин заинтересованности россиян в плеерах – нестабильный интернет, особенно в регионах, из-за чего не получается подключиться к стриминговым сервисам. Также на плеер можно скачать треки, которые были либо удалены из сервисов, либо из них были вырезаны слова и фразы из-за упоминания наркотиков, а трек хочется слушать в цельном виде. Продолжает гендиректор платформы для продвижения треков на радио TopHit.ru Павел Балашов.
3: Я вижу в этом, что доступ к музыке у людей всегда был нажатием одной кнопки, и люди вот сейчас, мне кажется, что ищут способы получения, опять же, быстрой, оперативной музыки, и самое главное, той, которую они хотят слушать. Сейчас, когда часть контента по тем или иным причинам недоступны, я думаю, что да, пользователь не будет мириться с этим, а купит себе, может быть, MP3-плеер и точно так же будет делать свои плейлисты и слушать это в хорошем качестве, независимо, есть интернет, нет интернета. Это такой костыль на текущую ситуацию.
2: Но, с другой стороны, проблемы с интернетом и цензурой в треках на стримингах решаются просто скачиванием музыки на смартфон. Покупать для этого отдельный плеер уже как-то чересчур, даже если не хочется заполнять память телефона песнями. Поэтому, скорее всего, основная причина все же другая. Среди молодежи сейчас крайне распространена культура Y2K, то есть культура нулевых. Молодые люди даже одеваются в том же стиле, а проводные наушники и плееры – это уже часть целой эстетики. И, скорее всего, в плеерах эстетики больше, чем практического применения, считает музыкальный редактор Афиша Дейли, автор телеграм-канала Cry Me a River T30 Леша Горбаш.
4: Я думаю, что это больше про эстетику, ну и реакции на то, что да, происходит с доступностью музыки. Просто MP3-плееры – это же, мне кажется, ни в коем случае не способ от всех вот проблем уйти.
2: Также эстетикой и, может быть, ностальгией объясняются и выросшие в России продажи виниловых пластинок и проигрывателей. А в конце прошлого года Washington Post сообщала, что в Штатах выросли продажи CD и DVD-дисков. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Business FM.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийское торжище, китайский пассаж, такие, какими их можно было застать в 14 столетии, но в чистоте и порядке, что и не снилось средним векам. Все вместе – это огромный торговый центр Ибн Батута, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае. Построенный в 2005 году, мол был назван в честь известного марокканского путешественника и купца Ибн Батуты. И географические зоны, на которые поделен центр, это регионы, в которых побывал мусульманский исследователь в первой половине 14 века. В каждом секторе обязательно своя достопримечательность. Например, в китайском дворе это копия реальной джонки, в индийском скульптура слона с наездником натуральной величины. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
6: Бизнес и власть.
5: Правительство решило использовать золотую акцию в отношении Шереметьево. Это даст государству специальное право участвовать в управлении аэропортом после вывода компании из списка стратегических предприятий и на фоне подготовки к приватизации. Соответствующее распоряжение подготовлено в исполнение вышедшего в начале августа указа президента. Премьер Мишустин подписал документ 18 августа.
6: Отчеты и планы.
5: Банк Санкт-Петербург рекомендовал дивиденды за первое полугодие – 19 рублей 17 копеек за обыкновенную акцию и 22 копейки за привилегированную, сообщает Интерфакс. Одновременно банк отчитался о снижении чистой прибыли по МСФО на 33% – до 16,5 миллиардов рублей и ухудшил прогноз по прибыли на год – с более чем 35 миллиардов до 30 миллиардов рублей.
6: Слияние и поглощение.
5: Лента ведет переговоры о покупке крупнейшего ритейлера Сибири «Мария Ра», узнали «Известия». У сети около 1 300 магазинов в 5 регионах, а выручка в 2025 году составила 127,5 миллиардов рублей. По оценкам источников, сделка может стоить 40-60 миллиардов рублей и усилить позиции ленты в Сибири.
6: Арбитраж.
5: Против компьютерной компании Logitech подали коллективный иск в США, пишет Daily Journal. Истцы считают, что Logitech подняла цены на часть товаров из-за американских пошлин, затем получила от государства 61 миллион долларов компенсации, но не вернула эти деньги покупателям. В самой отчетности Logitech ранее указывала, что квартальные результаты действительно включали 61 миллион долларов тарифного возврата. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В 13:46 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». И прямо сейчас теми, кто в теме, лишится 100 миллионов рублей за одну ночь. Такой историей к нам обратился предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия конфисковала из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, а оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия подробно объяснила «Бизнес-ФМ», по каким причинам антикварное оружие могут изъять. По словам Дмитрия, лицензии у него никто не требовал, и все последние годы он работал спокойно. Теперь, чтобы полностью выполнить требования по хранению оружия, нужно серьезно потратиться, а у по-настоящему древних образцов нормальной документации и лицензий просто нет. Антикварную тему мы обсудили глубже, узнали, кто и зачем покупает оружие разных эпох, и сколько оно стоит, а также какой объем у рынка антикварного оружия в России. И, конечно, разобрали историю с Росгвардией.
6: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
7: Здравствуйте, у микрофона Евгений Перельчук. Сегодня у нас антикварная тема. Можно ли приравнивать антикварное оружие к гражданскому? Надо ли получать лицензию на него? Как неожиданная и масштабная конфискация может поставить под угрозу успешный и отлаженный бизнес? Этими вопросами мы задались после обращения индивидуального предпринимателя, владельца антикварного салона «Стрелец» Дмитрия Щекотова. Он рассказал, что Росгвардия, а точнее Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, одной тихой ночью пришел и конфисковал сотни единиц антикварного оружия. Сам этот случай заставил задуматься и Дмитрия, и его коллег по цеху, как теперь работать дальше. Дмитрий, приветствую вас.
8: Здравствуйте.
7: Расскажите о своем бизнесе, о продаже антикварных предметов, в том числе оружия. Как давно вы уже в этом деле?
8: У нас один магазин. Мы открылись в 2016 году. Я открыл ИП с видом деятельности продажи антиквариата. У меня было все законно. Я платил налоги. Никаких ко мне претензий не было.
7: Как вы работали с регулятором и проверяющими все последние годы? То есть у антикварного оружия в российском законодательстве есть какой-то определенный статус? То есть оно не считается огнестрельным, получается?
8: Мы работали, получая экспертизу от Министерства культуры, в которой указывалось, что постановление 814 не распространяется на культурные ценности. По этой причине его спокойно продавали, покупали.
7: Где вы его вообще добываете? Как это оружие в итоге оказывается у вас в салоне?
8: Мы в основном покупали за рубежом на аукционах у частных лиц и привозили это в Россию. При привозе в Россию, когда заполняешь декларацию, это все считается как культурные ценности, а не как гражданское оружие.
7: А сколько было единиц оружия в салоне?
8: Было около 450, конфисковали где-то 435.
7: Как выглядит ваш обычный покупатель? То есть с какой целью такое оружие приобретается людьми?
8: Обычный покупатель — это человек, который ищет подарок для партнера по бизнесу или для начальника. Если это обеспеченный человек, то его трудно удивить. Ему в качестве подарка надо найти эксклюзив, который просто так, не пойти не купить.
7: Какой порядок цен? То есть это удовольствие, как мы понимаем, не из дешевых.
8: Порядок цен разный, от 50 тысяч и до бесконечности.
7: А объем рынка в России?
8: Чисто по антикварному оружию, я знаю, что в Москве от 5 до 7 магазинов и еще достаточно магазинов в России.
7: То есть мы можем сказать, что это не какая-то массовая история?
8: Да.
7: Дмитрий, в какой момент все пошло не так? То есть вы в письме отмечали, что пришли из Росгвардии, изъяли антикварное оружие, даже не опечатали его, а именно изъяли. Как это происходило? Расскажите.
8: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, на что я ответил, имеются, но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать.
7: А как часто вообще проверки происходят? То есть это было для вас неожиданностью?
8: Да, это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушения. Пришли единовременно, решили все изымать. Ну, это была не единичная акция. Я знаю, что по многим салонам они ходили. Дело в том, что, несмотря на то, что это культурные ценности, антикварное оружие, потом в отчете можно написать, конфисковано столько-то единиц оружия. То есть не антикварного, культурной ценности, а просто указать, что это оружие.
7: Что они говорили в Росгвардии? Какая была мотивация? Может быть, они опасались, что антикварное оружие можно при желании переделать в огнестрельные?
8: Но вообще, имеет составление Верховного суда по делу гражданки Урюпиной, в которых он, соответственно, постановил, что старинное антикварное оружие представляет наименьшую опасность. И, по сути, по закону об оружии и по Уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить.
7: Для обывателя, да, который не имел дела с антикварным оружием, мы все-таки о чем говорим? О каком-нибудь маузере или о пищале? Как это выглядит? Mm-hmm. То есть, может быть, отсюда же относится и холодное оружие. Обычно человек, когда приходит в антикварный салон и переходит к разделу с оружием, что он обычно видит на прилавке?
8: Ну, во-первых, маузер к продаже запрещен, потому что он патрон центрального боя. А если говорить про старинное антикварное оружие, то это сабли, мечи, кортики, шпаги. Если про огнестрельное, то это какие-нибудь мушкеты, пистолеты там капсульные.
7: Сейчас где хранится оружие? У вас есть вообще сведения об этом? То есть там подходящие условия для хранения?
8: Нет, не подходящие. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят, потому что на самом деле по-правильному их должны были отвести в отделение Министерства культуры, там, где подходящие условия, чтобы оно надлежащим образом хранилось. Но поскольку Росгвардия, ну, не заботится о его сохранности, получилось, как получилось.
7: Особые условия – это что имеется в виду? Это какая-то влажность, температура или что сюда входит?
8: Чтобы помещение было одновременно и не влажным, и не сухим, потому что если сухое будет, то, допустим, кожаные ножны у сабель, у шпаг начнут иссыхать, а если оно влажное, то начнет ржаветь. Надо баланс.
7: Мы после того, как получили ваше письмо, обратились в Росгвардию, передали ваше письмо, и вот нам на днях ответили. Я даже зачитаю тут пару абзацев. Деятельность, связанная с торговлей антикварным оружием, подлежит лицензированию. То есть она ни в чем не отличается от охотничьего, спортивного или служебного оружия. Для получения лицензии юрлица должны соответствовать некоторым требованиям. Это наличие лицензии на право собственности торговых помещений, обеспечение условий к сохранности оружия, запрет доступа посторонних лиц к оружию. И в ходе проверок самые частые нарушения – это хранение оружия на витрине, не поставленной на сигнализацию, нарушения, связанные с оформлением оружия, а основная причина для изъятия – это несоответствующие условия для обеспечения сохранности, ну, там и доступ посторонних лиц. И плюс каждый магазин должен иметь специализированные помещения, которые должны соответствовать требованиям законодательства по технической укрепленности. Вот такой ответ. Может быть, вы тут видите какие-то нарушения со своей стороны?
8: Да, я с этой знаком позицией. Но закон, ну, не делает различия, что старинное антикварное оружие имеет особый статус, что с ним ничего нельзя сделать, кроме как повесить на стенку. Я понимаю, как, почему они хотят превратить антикварный магазин в оружейное, потому что надо будет это сертифицировать все, как бы и шкаф, и помещение за сертификацией этой обращаться в Росгвардию и за это платить деньги. Но просто это приведет к тому, что магазины закроются или уйдут в тень, чтобы изменить это положение. Мы будем пробовать дойти до Верховного суда, чтобы он внес эти изменения, придал старинному антикварному оружию особый статус.
7: А вы подсчитывали, какой ущерб у вас в итоге от этой конфискации?
8: Около 100 миллионов рублей.
7: Вы упоминали о том, что Росгвардия работает с помещениями и приводит их в соответствие с требованиями платная эта услуга. О каких цифрах идет речь?
8: Я не знаю, но я точно знаю, чтобы поставить все эти шкафы, установить сигнализацию, это сумма где-то от 2 до 4 миллионов рублей. Лицензии чисто на торговлю культурными ценностями, ну, не выдают. Так получается, что антикварный магазин превращается в современный охотничий магазин.
7: Дмитрий, вы общаетесь с коллегами? Какое у них настроение в свете последних событий?
8: Все шокированы. Плюс есть такой момент, что лицензия на коллекционирование, которую ввели по законам в 2018 году. Допустим, человек покупал его в 2000-х годах, и никаких документов у него о покупке не осталось. И сейчас не существует никакого способа легализовать свою коллекцию. К нему может прийти Росгвардия и попросить документы. Он скажет: ну, я покупал давно, у меня не осталось никаких документов. На что ему ответить? Тогда вы не можете являться собственником. И по этой причине мы его конфискуем.
7: Я так понимаю, что вы уже начали судиться. Наверное, есть какие-то первые результаты.
8: Сейчас мы прошли первые и вторые инстанции. Решение не в нашу пользу, но мы хотим дойти до Верховного суда.
7: Там предусмотрены какие-то штрафы, я так понимаю.
8: Самое смешное в том, что предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей, конфискация на 100 миллионов. То есть несоответствие правонарушения и наказание за это.
7: Дмитрий, благодарю за беседу и подробные разъяснения. Теперь мы тоже в теме антикварного оружия. С нами был индивидуальный предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Дмитрий, спасибо.
8: Да вам спасибо.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С владельцем антикварного салона «Стрелец» Дмитрием Щекотовым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
6: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале BFM.ru. Бизнес FM. Контекст. 26 августа. Театр кукол Образцова. Спектакль «Наша Чукокола» по мотивам произведений Корнея Чуковского приглашает зрителей встретиться с Ипполитом, Мухой-Цокотухой, Мойдодыром, Бармалеем и другими героями любимых сказок. На сцене работают крупноформатные куклы и звучит архивная запись голоса Сергея Образцова, создавая особую атмосферу. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 0+. Валюты. Валюты. Замбийская кваче в 1968 году заменила в обращении замбийский фунт. Название на одном из местных диалектов означает «свобода». Изначально кваче была привязана к фунту стерлингов, но в 1971 власти перепривязали национальную валюту к доллару США. 100 кваче – это 3,5 доллара. Валюты на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 13:59 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Сватовском округе Луганской Народной Республики. Погибла женщина. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Также, по его словам, ВСУ ночью нанесли удар по частному дому в Северодонецке. Ранены 3 мирных жителя. Беспилотники атаковали в Черном море судно «Волга-Балт-226», эксплуатируемое турецкой компанией. Пострадавших нет, повреждены мостик и жилые помещения, сообщил портал морской информации Maritime Voice. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал введение Украины санкций в отношении создателя российского мультфильма «Маша и Медведь». То, что Украина начала войну с мультиками тоже, это лишний раз, наверное, показывает уродство киевского режима, сказал Песков. Центральная избирательная комиссия России исключила 4 кандидатов из зарегистрированного федерального списка партии «Коммунисты России» на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Также ЦИК исключил по 1 кандидату из зарегистрированных федеральных списков партии «Новые люди» и «Родина». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 2 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Саратове задержан и доставлен в суд кандидат в Госдуму от КПРФ Николай Бондаренко. Ему инкриминируют пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партийные юристы выясняют детали дела. Холдинг ВК подал иск против Apple. Компания требует, чтобы все принадлежащие ей сервисы вернули в App Store. Параллельно появилась новость, что удаленные неделю назад из Google Play приложения Озон снова доступны на площадке магазина. Правда, не все. Озон банка там нет. Есть ли шанс на полное восстановление российских приложений? Двустволку вернули, а дело закрыли. Волгоградского пенсионера, открывшего стрельбу по украинскому беспилотнику, оправдали перед законом. После вмешательства Верховного суда местные судьи признали, что мужчина действовал в состоянии крайней необходимости. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Николай Бондаренко задержан в Саратове. Меня задержали 10 сотрудников полиции, доставили принудительно в суд и пригрозили статьей за неповиновение, заявил Бондаренко журналистам. Сейчас он находится в Октябрьском районном суде Саратова. Прошлым летом Бондаренко был избран членом ЦК КПРФ и сейчас возглавляет объединенную группу на выборах в Госдуму, куда вошли Удмуртия и Пермский край. По его словам, ему вменяют статью 23 КАП, пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики или символики экстремистских организаций. На этой неделе некоторые телеграм-каналы обвинили политика в антироссийских высказываниях, опубликованных польским ресурсом «Агенция Информациина». Позже материал с польского ресурса удалили. Сам Бондаренко обвинение отрицал и записал обращение к подписчикам в своем телеграм-канале.
10: Очередная провокация против меня. Видимо, чем ближе выборы, тем больше у моих оппонентов возникает глупых мыслей в голове. Короче, в интернете сейчас форсят истории, что якобы я дал польским журналистам интервью, в котором, значит, раскритиковал внешнюю политику, всю эту ситуацию с Украиной, опять зацепившись за эти глупости, вырванные из контекста, с Крымом. И, короче, ну, просто на кого это рассчитывается, мне до конца непонятно. Кто давно следит за моей деятельностью, прекрасно знает мою позицию. Ни в коем случае не обсуждаю. Даже не то, что там не критикую, вообще не говорю на эти темы, да, что там происходит с Украиной и так далее, какие там действия и все такое, потому что я прекрасно знаю, какая за это ответственность, а тут якобы, значит, еще и международным каким-то польским СМИ.

0: считается правильным, вокруг. С другой стороны, понятно, системе надо показать, что она не бездействует. Там было интервью, не было интервью, но вот мы отреагировали, мы приняли меры. В чем-то это ставит флажки для КПРФ, показывает, что им особенно не стоит увлекаться какой-то риторикой. С другой стороны, КПРФ, возможно, сама довольно легко проглотит, потому что, в общем, все более-менее такие яркие спикеры КПРФ довольно редко выживают. Поэтому эта история, которая, наверное, проживет 1-2 дня в повестке, суперскандально не станет, потому что там фигура менее системная, чем тоже яблоко. А дальше действительно вопрос, насколько есть желание принимать жесткие меры или дадут человеку уехать, как это тоже случается.
1: Вообще он отличался такими всякими резкими высказываниями, и по идее никто бы не позволил вот ему устраивать такие же представления, как вот в областной думе Саратова, насколько мы это понимаем.
0: Понятно, что политики разные, в том числе в КПРФ, и кому-то важна самопрезентация, кому-то важна гражданская позиция, и в этом плане прилетает иногда довольно случайно за подобного рода активность. Ну, наверное, действительно, фигуры он воспринимался как несистемные, которые всегда может пожертвовать и система, и КПРФ.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», а лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в курсе задержания Николая Бондаренко. «Наши юристы сейчас разбираются, сейчас совсем разберемся», — сказал Зюганов. Приложения «Озон» снова стали доступны в Google Play, кроме банка. Помимо самого приложения Marketplace, в магазине снова доступны Озон Фреш, Озон Тревел, а также сервисы для продавцов и партнеров. Приложения Озон были удалены из Google Play неделю назад. Тогда же компания сообщала, что Marketplace не нарушал правила, что он подал апелляцию. При этом приложение Озон Банка, которое находится под санкциями Евросоюза, пока по-прежнему не появилось в магазине приложений Google. В этом убедился Бизнес FM, комментирует председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
3: Честно говоря, с одной стороны, новость хорошая, с другой стороны, все врачи говорят, что если у вас там как-то вот болело, а потом перестало, это, можно даже сказать, и хуже. То есть просто болезнь куда-то ушла, адаптировалась. Я думаю, что сама по себе история с санкциями Европейского Союза к нашим и банкам, и маркетплейсам, она есть. И здесь вопрос у компании Apple и у Google разные юридические компании, которые их обслуживают, разные юридические риски. Я думаю, что, скорее всего, в результате всех юридических тяжб, потому что либо придется всех возвращать, потому что если Озон вернули, почему не вернули там кого-то еще? Скорее всего, в какой-то конкретной юридической инстанции Озон победил. Google достаточно формальные юристы, то есть если в первой части истории они привели доводы, которые достаточно для возвращения, то почему бы не вернуть? Но мне кажется, что история санкций, коллеги с той стороны, всегда достаточно последовательна. Если они сформулировали один раз позицию, и она как-то не получилась, кому-то удалось выскочить, они юстируют, дочищают свои требования, формализуют так, чтобы юристы не могли пройти мимо. И в этом смысле я бы подождал, когда будет, у нас были 21-е санкции, надо поискать 22-е, то есть подождать и посмотреть, что на эту тему выскажет Европейский Союз. Я бы предположил, что там будут уточнения, которые не позволят Google возвращать компании типа Озон, к сожалению.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. В свою очередь, ВК подала в арбитражный суд Москвы иск к Apple из удаления приложений холдинга из App Store. Компания требует вернуть приложение в магазин, восстановить пуш-уведомления и взыскать неустойку, если решение суда не будет исполнено. По данным ведомостей, сумма может составить до 58 миллионов рублей в день по трем приложениям. О том, каким последствиям для Apple это может привести, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Ограничить компанию Apple в России невозможно по той простой причине, что еще в начале 2022 года эта американская корпорация официально сама и по своей воле покинула российский рынок. Поэтому, строго говоря, любые претензии к Apple – это что-то похожее на недопуск в клуб, над которым написано «Вы находитесь на территории частного заведения, и вам может быть отказано в посещении без объяснения причин». Понятно, что тут есть тонкие грани, но де юре Apple в России не присутствует, не работает и, например, даже при покупке любого устройства Apple глобальные гарантии этой корпорации в России не действуют. Скорее всего, российский суд выпишет корпорации Apple какой-то штраф, но, во-первых, едва ли она его заплатит, а во-вторых, повторюсь, никакое международное признание этого потенциального решения российского суда невозможно в силу того, что Apple в России не работает вот уже четвертый год.
2: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Напомню, сервисы ВК и Messenger Max были удалены не только из App Store, но также из российского каталога Google Play. Кризис в сфере услуг, бьюти-бизнес и кофейни массово закрываются. Салонов красоты в первом полугодии закрылось в полтора раза больше, чем год назад, а новых юрлиц открылось на 16% меньше, пишет «Коммерсант». Еще тревожнее ситуация с кофейнями. В Москве за год закрылось

0: Каждая седьмая точка, а их общее число сократилось на 15%. Это самое сильное падение среди всех крупных городов России. К тому же россияне все чаще покупают кофемашины домой, экономят на походах в заведения, что тоже бьет по рынку и заставляет игроков пересматривать стратегии. Что сильнее всего мешает бизнесу и как он выживает? Мы спросили у предпринимателей кофейного рынка и бьюти-сферы.
1: «Бизнес говорит».
2: Руководитель сети салонов красоты «Времена года» в Екатеринбурге Юлия Силина.
3: Кто-то в ноль, кто-то в минус. Люди работают руками. Отдельная оплата труда. И, конечно, та налоговая нагрузка, которая у нас появилась с этого года, она просто начала стагнировать нашу отрасль. Потому что человеку, который ведет этот бизнес, фактически не остается ничего. При этом процветает у нас самозанятость. И там нет никаких ни норм, ни правил. Налоги там, в общем, очень смешные. 4%. Но и эти налоги не платятся самозанятыми. И вот это вот неравенство, вот эти неравные условия, они, конечно, отрасль эту погубили. Все предприятия, которые выжили, понятно, что, может быть, клиенты как-то между ними тоже начали распределяться, но это в основном предприятия, которые не в аренде помещений, у которых помещения в собственности предпринимателей, то есть они хоть как-то могут тут лавировать.
2: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
4: Мы считаем, что общественное питание стало уделом энтузиастов, как кружок авиамоделирования. То есть это делают люди, которые энтузиасты, которые вот получают этого морального удовлетворения. Денег в этом бизнесе уже нет. Какие-то из них выдерживают, закрываются, потому что растут постоянные издержки, особенно зарплаты персонала, новые технологии, ну и прочие издержки, коммунальные платежи, продукты, все как бы, а цены поднимать-то особо не получается. Маржинальность все ниже, вот как бы люди держатся, которые вот от этого какое-то моральное удовлетворение получают, что они кормят людей, предоставляют сервис, а так это перестало приносить прибыль. Люди работают, кормят, у них вкусно, у них красиво. И в итоге в конце месяца они просто из кармана докладывают деньги. Так не должно быть.
5: Заметили ли вы последние 3 недели снижение цен в закупках, например, в связи с дефляцией?
4: Я занимаюсь общественным питанием 23 года. Я ни разу не заметил снижение закупок.
2: Владелица сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
6: В этом году лето оказалось ощутимо кризисным, помимо отпускного времени. Общая обстановка, снижение потребительской способности, оно отражается. Мы чувствуем давление и испытываем серьезный кризис в нашей компании. Конечно, мы попали под НДС, но, конечно, это очень сильная нагрузка увеличилась. Убрали определенные послабления, выросли страховые взносы за сотрудников. То есть, в общем, налоговая нагрузка выросла очень значительно, и она стала очень ощутимой. На данный момент принято решение повышать цены где-то с сентября месяца, скорее даже убирать такие скидки, распродажи, которые были, и чуть-чуть повысить цены, потому что маржинальность сильно снизилась.
5: Заметили ли вы последние 3 недели снижение цен в закупках, например, в связи с дефляцией?
6: Нет, наверное, не заметили, но я так понимаю, что все поставщики испытывают тоже данный кризис, и много предложений, каких-то акций они дают, потому что им тоже не так легко сейчас, и они пытаются каким-то образом выполнить свои собственные планы, увеличить оборот за счет вот таких спецпредложений для покупателей.
2: Владелец компании по обжарке кофе Roasted by Mia Юрий Кривов.
7: Из-за того, что люди переориентируются с употребления кофе с кофей на домашнее использование, также на дрип-пакеты, сейчас мы наращиваем как бы продажи и на Озоне, в том числе. Больше работаем с розничными клиентами. Кофе домой очень хорошо работает сейчас, растет. Мы же обжарщики кофе, а не кофейня. Это сильно влияет на наших клиентов в кофейне, которые покупают кофе. Они страдают значительно. Мы кое-как выкручиваемся. Но кофейням, да, грустно. Много потеряли с начала года клиентов. Я бы даже сказал треть.
5: Насколько это вообще изменило вашу маржинальность и цены для клиентов?
7: Сейчас около нуля болтаемся, потому что НДС съедает большую часть прибыли, а из-за того, что ниша невероятно конкурентная, жарит сейчас очень много кто, и многие кофейни даже жарят сами себе. Практически без прибыли работаем, вот только с розницы она есть, так живем.
2: Индивидуальный предприниматель, владелец пекарни Сергей.
8: С января месяца 26 года налоговая нагрузка по сравнению с предыдущими периодами увеличилась в несколько раз, если не в 10. Цены для клиентов в любом случае мы индексируем, но мы не можем индексировать стоимость настолько, чтобы сохранять свою маржинальность на предыдущем уровне. На тот процент, на который выросли все закупочные товары, логистика, ингредиенты. И таким образом маржа у нас упала до самого минимума, вот на грани, опять же, закрытия. При этом стоимость розничная все равно выросла. Для клиентов.
0: Правда, по всей России, по данным 2ГИС, за год в крупных городах закрылось всего 3% кофеен. В Санкт-Петербурге спрос на кофе в заведениях остался стабильным, а на юге и Поволжье даже вырос.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
9: Максидом.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Венецианская республика была одним из богатейших государств средневековой Европы. Своих сыновей, которые захватывали новые земли и устанавливали там флаг с символом Венеции, львом, республика награждала титулом Пьянтелеоне, дословно «водрузитель льва». Когда государство пришло в упадок, венецианские купцы утратили свое влияние, а с ним и былое величие. Собирательный и гипертрофированный образ такого экс-водрузителя стал персонажем комедии «Дель Арте». Это похотливый, скупой, нелепый старик, который только и делает, что говорит о своем великом прошлом. Он носит облегающие красные штаны, такого же цвета короткий жилет-куртку, шерстяной колпак и длинный черный плащ. Имя свое герой комедии получил от созвучия с титулом Пьянтелеоне – «Панталоне». А узкие штаны – символ персонажа. Благодаря его популярности весь мир стал называть «Панталонами».
10: Говорящие фамилии на Business FM.
0: Экспорте гороха. Его сбор составил 5 700 000 тонн, увеличившись с 2020 года более чем в два раза. Посевные площади зернового гороха расширились на 71% за 5 лет. Это данные исследования консалтинговой компании Strategy Partners. 98% российского экспорта гороха приходится на 4 страны в Азии: Китай, Индию, Турцию и Пакистан. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса. 14.16 в Москве, а вы слушаете Business FM. Лето стремительно уходит из Москвы. Сегодня в столице немногим теплее плюс 20. В воскресенье в город придет слабый холодный атмосферный фронт. Уже в понедельник утром будет всего плюс 11. При этом большую часть дня дождей не ожидается. О погоде на ближайшие дни говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
11: Сегодня, в пятницу, 21 августа, у нас в Москве не выше 20 градусов. И влияние на погоду оказывает еще тот самый фронт, который начал свое движение по Московской области еще вчера в 9 вечера. И вот пролился некими дождями вчера ночью и где-то местами по области утром. И вот такая погода с небольшими дождями и пасмурная будет продолжаться весь день. И температура воздуха сегодня не достигнет 20, может быть, 21 градуса, но это максимум, и их не будет. Дальше, в субботу и воскресенье, москвичей, гостей столицы ждет небольшое потепление. Температура воздуха днем составит от 21 до 23 градусов, местами по области до 24. Ночные температуры, соответственно, с пятницы на субботу 13 градусов в среднем, и в субботу на воскресенье 15 градусов. И в субботу и воскресенье вероятность дождей в московском регионе сохранится. Они будут носить локальный характер, и, в общем-то, погода не сделают. Приятная такая, с легким дождем небольшим, летняя погода. Ну вот температура, которые радовали нас вот буквально несколько дней назад, уже, скорее всего, в прошлом. С 24 августа, понедельника, начнется похолодание. Температура воздуха в Москве будет составлять в этот день 20 градусов, а все последующие дни не превысит 17-18 градусов тепла. Вероятность осадков сохраняется и в эти дни. Но вот погода уже такая приобретает более краски осени, чем лето. И, судя по прогнозам, конечно, уже жары не будет, лето уже закончилось, и мы теперь только ждем бабьего лета.
0: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». Вчера на солнце произошла самая мощная вспышка августа. До максимального уровня ей не хватило всего 20%. Магнитных бурь специалисты пока не обещают, но риски все-таки сохраняются. Пенсионера, стрелявшего по беспилотнику из ружья, оправдали. Верховный суд признал его действия крайней необходимостью, а затем суд в Волгограде, где было дело, тоже пересмотрел свое решение, пишет «Коммерсант». Изначально пенсионеру был назначен штраф, а его охотничье ружье конфисковали. Мужчина стрелял по беспилотнику из двустволки, ее затем вернули, дело прекратили. А вот аннулировали штраф, пока неизвестно. Решение судов, как первое, так и второе, оставляет массу вопросов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Как здесь поступать судебным органам, либо другим органам, очень сложно ответить однозначно. Должны быть какие-то дополнительные инструкции к подзаконным актам, потому что вообще-то получается, что суд первой инстанции поступил абсолютно правильно. То есть человек вел себя, исходя из благих побуждений, но вел себя неправомочно, и если у нас суды привыкли принимать такие решения, то либо суды должны, думать прежде, чем принять решение о последствиях своих решений, либо должны быть внесены дополнительные изменения в законы, которые такие ситуации заставят суды рассматривать отдельно по особому регламенту. Поясню. Во-первых, да, человек вел огонь по беспилотнику, не имея на то специальной подготовки, то есть в результате падения беспилотника, в результате того, что он был сбит в неустановленное время, в неустановленном месте, он мог упасть на жилой район, допустим, принести ущерб какой-то, но тогда почему у нас не расследуется падение других беспилотников, которые сбиты, возможно, и привели в результате сбития к падению, которое вызвало жертвы. Такие ситуации, они есть, и, собственно, тогда, получается, нельзя сбивать беспилотники там, где они могут упасть и принести дополнительные жертвы какие-то. Но понятно, что это невозможно, как правило, и никто этим не занимается. А то, что отменили, на мой взгляд, это абсолютно правильно, это абсолютно логично, но здесь очень тонкая грань, то есть сколько людей, как будут теперь вести огонь по беспилотникам, а сколько людей, как будут вести огонь просто так и говорить, что они вели огонь по беспилотникам. И самое главное, эта ситуация получила задний ход после того, как стало известно на федеральном уровне. А если бы это не стало известно на федеральном уровне, то все было бы законно, и все было бы в порядке, никто бы никаких вопросов не задавал, суд сам не отменял свое решение по своей собственной инициативе.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Допускать ситуации, когда гражданские лица начинают сами сбивать беспилотники, нельзя. И из-за единичных случаев менять законодательство здесь не будут, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
13: Несмотря на статус СВО, законодатель категоричен. Стрельба из оружия в населенных пунктах или других отведенных для этого местах запрещена. Это штраф плюс конфискация оружия и патронов к нему. Понятно, что вроде как человек действовал из публичных благих интересов, пытался сбить дрон. Здесь действительно формально есть возможность для освобождения его от наказания. И, как я понимаю, все-таки суд разобрался и прекратил производство по делу. Но при этом я прекрасно понимаю, что кодекс об административных правонарушениях не будут менять, и никто не разрешит простым гражданам применять оружие по дронам на территории населенных пунктов. Потому что это просто превратится в хаос. Вы представляете, там даже будет не Техас, не Дикий Запад, а бог знает что еще. Поэтому, к сожалению, потому что в большинстве своем люди не обучены этому. И даже если предположить, что охотник прошел определенное обучение и знает, как применять оружие, все-таки применять его против дронов предполагается наличие определенной дополнительной специальной подготовки. Уже неоднократно обсуждался вопрос по статусу мобильных огневых групп. Как быть с последствиями, когда они сбивают какой-то дрон, а он что-то уничтожает, отклонившись от своей первоначальной цели. Поэтому, да, законодатель действительно этот вопрос еще будет регулировать с точки зрения судебной практики, от мобильных тех же огневых групп. А с точки зрения данного пенсионера, бесспорно, что суд поступил правильно, исходя из публичных интересов, но при этом, конечно же, я бы не хотел, чтобы любой гражданин, хотя я сам имею гражданское оружие охотничье, начинал стрельбу, как только что-то видел в небе. Потому что это родит больше хаос, большую панику, прежде всего. Поэтому, да, формально суд поступил правильно, разобрался, но все-таки стрельба на улицах в неподготовленных для этого местах, даже в условиях СВО, требует очень, скажем так, вдумчивой позиции к этому. Потому что даже применительно к мобильным огневым группам все-таки изначально предполагается, что кто-то учитывает их расстановку, направление стрельбы, учитывает возможное падение дронов на здание, где проживают жители. Поэтому здесь нужно к этому подходить очень внимательно.
0: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры». Похожий случай был прошлой весной в Московской области. Бывший полицейский и ветеран боевых действий Александр Юдаев сбил из ружья украинский беспилотник, прорывавшийся к Москве. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил тогда, что Юдаев не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и сбил один и вручил мужчине почетную грамоту Государственной Думы. Банки повышают ставки. С середины августа сразу несколько крупных кредитных организаций сообщили об улучшении условий по вкладам и накопительным счетам. С чем это может быть связано и не пора ли отнести деньги в банк, выяснял Михаил Задорожный.
14: Вопреки ожиданиям, на июльском заседании ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 14%. Логично, если бы банки тоже стали снижать проценты по вкладам, но этого не произошло. Напротив, сейчас по некоторым продуктам можно получить доходность выше ключа. Конечно, при выполнении определенных условий. Так, например, ПСБ сообщил, что по накопительному счету можно получить до 16% за оплату покупок картами банка. Правда, для максимально возможной ставки расход должен быть большим. Обычный человек за месяц вряд ли столько потратит. Озонбанк дает до 15,6% по накопительному счету на первые два месяца после открытия, затем 12%. По длинным вкладам хорошие условия предлагает Альфа-банк. 13,1% – это ниже ключа, зато разместить свободные средства можно на срок до 3 лет. Тренд задал крупнейший банк страны. Еще в начале августа Сбер повысил максимальную ставку по одному из вкладов до 13,5%. О причинах такой щедрости кредитных организаций говорит и директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РАН» Вячеслав Путилов.
15: Банки повышают ставки по вкладам, когда у них имеется потребность в ликвидности. Я бы не говорил про серьезные проблемы, но картинка показывает, что банкам ликвидности на текущий момент какой-то мере не хватает. Я думаю, это обусловлено, в частности, теми движениями, которые были в последнее время, то есть объем вкладов сокращались, люди забирали наличность из банков. Здесь как сезонные явления, связанные, например, с периодом отпусков, так и беспокойство людей относительно сбережений.
14: О дефиците ликвидности на рынке говорил в конце июля финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. Он напрямую связывал это с ходом бизнеса в наличность. Только за первую половину июля из банковской системы в кэш ушло свыше 500 миллиардов рублей, что вдвое превысило среднемесячные показатели второго квартала. Рост рублевых вкладов россиян в прошлом месяце продолжился, но темпы существенно замедлились по сравнению с июнем. Некоторые аналитики уже рассуждают об оттоке средств населения из банков, который то ли вот-вот начнется, то ли уже идет. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
16: Люди, по всей видимости, руководствуются мотивом предосторожности в первую очередь. Этот мотив предосторожности у них обострился в связи с отключениями связи. Люди все больше стараются, по крайней мере, крупные или регулярные расчеты проводить в наличной системе. А есть мотивы, с моей точки зрения, иррациональные, потому что периодически возникает этот слух о заморозке депозитов, но с моей точки зрения он не выдерживает критики. Не думаю, что кто-то на этот акт решится, поскольку он никакой пользы не приносит, а лишь вызывает последствия, которые будут, наверное, несовместимы с функционированием финансовой системы в том виде, в какой мы ее знаем.
14: Приведет ли повышение ставок по вкладам и накопительным счетам к тому, что россияне вновь понесут свои рубли в банки? Если цель – разместить свободные средства с хорошей доходностью и максимальной надежностью, то депозит – хороший вариант, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
17: Если мы говорим про краткосрочные сбережения, то есть это до полугода, то альтернатив все-таки нету. То есть можно было бы сказать, что это какие-то облигации, но опять же, это все-таки требует какого-то вовлечения в выбор правильных облигаций. Тем более, опять же, на фоне нескольких последних технических и нетехнических дефолтов эмитентов это может отпугивать население. Для краткосрочных целей альтернатив по соотношению легкость, доступность, надежность и ставка, а еще плюс мобильность средств, альтернатив нету.
14: Следующее заседание ЦБ по ставке пройдет 11 сентября. Большинство аналитиков ожидает либо сохранения ключа на прежнем уровне, либо дальнейшее снижение на символические 25 базисных пунктов. Но смягчение денежно-кредитной политики не всегда приводит к снижению ставок по вкладам. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
10: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: 14:28 московское время. У микрофона Сердар Гликулеев. Житель Белгородской области погиб в результате детонации дрона, сообщает оперштаб региона. Киев предложил Еврокомиссии использовать средства из следующего оборонного транша кредита на 90 миллиардов евро для приобретения систем ПРО, сообщает пятницу Евроньюс, ссылаясь на представителя Еврокомиссии, знакомого с ходом обсуждения. Новый перечень закупок планируется сформировать до сентября. Нейтралитет Швейцарии означает прежде всего невмешательство в военные конфликты и не препятствует введению экономических санкций. Такое мнение выразил глава МИД Конфедерации Иньяцио Кассис. По утверждениям министра, введение экономических санкций против Москвы не представляет проблем с юридической точки зрения для нейтральных государств в свете проводимой Россией специальной военной операции на Украине. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Обсуждалась стратегия развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности в Арктике. Рассматривались также вопросы общего военно-политического характера, сообщает Макс-канал Кремля. Светлинскую ГЭС в Якутии мощностью 90 мегаватт планируется ввести в эксплуатацию почти на год раньше запланированного срока, уже в конце августа. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета по энергетике глава Якутии Айсен Николаев. Изначально ввод Светлинской ГЭС планировался на 27 год. В конце августа на станции должны начаться испытания нового комплекса и инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Издательства сокращают выпуск книг, и из-за атак на склады Wildberries пишет Коммерсант. До пожаров на долю маркетплейсов приходилось треть книжных продаж. Речь в том числе о школьной литературе, на которую сейчас повышенный спрос. Что будет с ценами на учебники? Для научных руководителей введут санкции за лишение степени их подопечных. Они не смогут готовить других соискателей в течение 5 лет. Как пишут ведомости, такие изменения содержатся в проекте постановления правительства. Креатив за 5000 рублей внезапно прославил привокзальную кофейню в Златоусте на весь интернет. Владелицы кафе рассказали в ролике, как решили проблему с русификацией вывески. Они переставили буквы и вместо «Лав» получили «Олег», а заодно больше 1 000 000 просмотров. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Издательства сокращают выпуск книг из-за атак на склады Wildberries. Восстановить выпуск рассчитывают в лучшем случае в первом квартале следующего года, сообщает Коммерсант. В издательстве «Росмен» «Бизнес FM» заявили, что у них в первую очередь сгорела детская учебная литература для школьников, а на нее сейчас повышенный спрос. Ущерб от всех потерь в компании оценивают в 120-150 миллионов рублей. На этом фоне сокращение тиражей – понятная и вынужденная мера, ведь на Wildberries приходилось около трети продаж всей книжной отрасли, говорит гендиректор «Росмена» Борис Кузнецов.
19: Это очень большая доля для того, чтобы игнорировать падение в ней. Естественно, тиражи сокращаются, пересматривается подход к новинкам, к переизданиям. И это все очень тяжело накануне высокого 4-го квартала. Что касается хранения, то здесь особенных изменений никаких нет. Мы со своими складами, естественно, ничего не делаем и сделать не можем. А хранение на складах Wildberries, ну да, оно уменьшается силу того, что и сам канал сужается. Ну и да, мы стараемся перейти по мере возможности на ФБС.
20: Готовы ли вы закладывать в цену книги расходы на собственную логистику, страховку товара, и не вызовет ли это дополнительный рост розничных цен?
19: Безусловно, и мы, и остальные издатели вынуждены будут закладывать цену товара, дополнительные расходы. Дело в том, что книжный бизнес далеко не маржинальный бизнес. И если у нас возникают существенные издержки и уменьшение тиражей одновременно, не повысить цены мы не можем. Только единственное, что в настоящий момент мы не понимаем, насколько они будут повышены, эти цены.
20: Видите ли вы выход в перераспределение объема продаж в пользу других каналов? Собственный, может быть, интернет-магазин, офлайн-сети, ярмарки? Насколько быстро, если да, это можно сделать? И насколько это компенсирует вот эту историю?
19: Перераспределением по каналам сбыта, безусловно, нужно будет заниматься. Мы этим занимаемся. Но, опять же, 30% рынка заместить невозможно. Мы можем только уменьшить падение. И мы это делаем. Мы стараемся работать, да, мы стараемся работать со вторым маркетплейсом, с Озоном. Мы делаем упор на розницу, но я абсолютно уверен, что в 4-м квартале она будет очень непросто, и всему книжному рынку будет непросто.
0: С гендиректором «Росмен» Борисом Кузнецовым беседовала Агар Рутовская. По его словам, кстати, проблема не только в сгоревших тиражах, но и в падении заказов на маркетплейсе накануне книжного сезона. У «Росмен» продажи снизились на 20%. В «Альпине» продолжают выпускать новые книги и переиздания, но подходят к этому осторожнее. Тиражи делают небольшими, чтобы не забивать склады. При этом сколько будут стоить переиздания в книжных, оценить сложно, как и потери от сгоревших на складах партий, говорит директор по маркетингу издательской группы «Альпин» Ирина Антонова.
3: В издательской группе «Альпина» на вторую половину 2026 года запланировано к выходу довольно большое количество новинок, и мы не планируем что-либо откладывать, переносить, отменять и так далее. Мы, как и любое издательство, готовимся к крупнейшим книжным выставкам. Это и Московская международная книжная ярмарка, и нонфикшн. Что касается допечаток, здесь, да, мы немножко изменили наш подход, более пристально оцениваем необходимый размер тиражей, и сейчас таким образом мы стараемся на допечатках, в том числе, оптимизировать свои складские запасы. Безусловно, как и для любого, на самом деле, издательства, Wildberries – это очень значимый канал продаж. Поэтому, конечно же, все мы сейчас очень внимательно следим за ситуацией. Например, мы до сих пор не понимаем точный размер ущерба. До сих пор это только пока лишь наши оценочные какие-то выводы, предположения и так далее. И поэтому мы не можем сейчас, например, давать какие-то прогнозы о том, насколько изменятся цены на книги, просто потому, что поменяется стоимость логистической цепочки, страховки и так далее. Просто потому, что на текущий момент вот какой-то внятной, точной информации ее нет.
0: Ирина Антонова, директор по маркетингу издательской группы «Альпина». Из-за пожаров на складах «Wildberries» сгорело не менее 11 миллионов книг. С начала атак на логистику маркетплейса пострадали около 20 складов в более чем 10 российских регионах. К началу августа «Wildberries» лишился минимум 17% своих складских помещений из-за налетов БПЛА. Научная степень ответственности за проблемную диссертацию соискателя. Его научный руководитель может на 5 лет остаться без новых подопечных. Минобрнауки предложило ввести такое ограничение, если человек, защитивший диссертацию, впоследствии будет лишен ученой степени. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов. Запрет будет вводиться по рекомендации Высшей аттестационной комиссии ВАК. До сих пор такой нормы не было. До защиты диссертация проходит несколько ступеней проверки. Работу оценивает не только научный руководитель. Есть еще предзащита и рассмотрение в диссертационном совете. Поэтому возлагать дополнительную ответственность именно на научную рука не совсем логично, считает доктор технических наук МАИ Валентин Лалабеков.
21: Научный руководитель отвечает за постановку задачи, актуальности проблем, которые входят в решение этой задачи, инструментарий, который необходим для решения современными средствами этой задачи, и практическая полезность. А вот дальше начинаются контрольные процедуры, которые контролируются теми структурами, которые тот же ВАК назначил для всех ученых советов по подготовке кандидатских диссертаций. Наличие вот такой полицейской, будем так говорить, процедура приведет к явному оттоку желающих поступать в аспирантуру и защищать диссертации. Это однозначно.
0: Валентин Лалабеков, доктор технических наук МАИ. Одновременно Миноборнауки предлагает сократить с 10 до 6 лет срок, в течение которого можно потребовать лишить руководителя ученой степени. Сейчас подать заявление может физическое или юридическое лицо на бумаге или в электронном виде, а по новым правилам сделать это разрешат в том числе через госуслуги. Окончательное решение принимает Миноборнауки. Ведомости пишут, что за последние 12 лет было рассмотрено почти 2000 дел о лишении ученых степеней. Основные причины – плагиат и некорректное цитирование, фальсификация данных и нарушение процедуры защиты. Была Лав, а стала Олег. Так переименовали привокзальную кофейню в Златоусте Челябинской области после вступления в силу федерального закона, запрещающего вывески на иностранном языке. Кафе принадлежит двум девушкам Любе и Лере. Они посчитали, что русификация вывески, то есть переименование английского «love» в слово «любовь», обойдется в 80 тысяч рублей. Это оказалось слишком дорого для предпринимательниц, поэтому они нашли другой способ, который позволил сэкономить. Они просто переставили английские буквы местами, а некоторые перевернули. В результате вместо «Лав» получилось название «Олег». Монтаж новой вывески обошелся всего в 5 тысяч рублей, рассказали девушки в соцсетях.
4: Мы Лера и Люба, которые год назад открыли кофейню на вокзале. Назвали ее «Лав» – про любовь и тепло. Но с 1 марта в России появился закон 168 ФЗ, и нам пришлось выбирать – поменять вывеску на «Любовь» или снять ее вовсе. Денег на новую вывеску у нас, конечно же, не было. А работать без названия – это риск для нашей микрокомпашки. Мем вышел из-под контроля, и мы решили – просто переставим буквы. Что получилось? Олег.
0: Ролик с историей смены вывески кофейни стал вирусным и набрал уже больше миллиона просмотров, а у девушек прибавилось посетителей. С утра чеков больше, чем в обычные дни, рассказали сами и Люба, и Лера в интервью «Бизнес-ФМ». По их словам, постоянные посетители и жители города отреагировали на смену вывески с юмором.
6: Прекрасно отреагировали, с юмором, все посмеялись, всем очень нравится. Негатива не получали.
0: Скажите, пожалуйста, а у вас в соцсетях кофейни обыгрывается слово «Любовь». Будете ли вы теперь как-то обыгрывать слово «Олег», придумывать с ним слоганы?
22: Да, конечно. Ну, я как маркетолог, для того, чтобы нас везде искали, продолжали искать, переходить на наши соцсети, конечно, поменять нужно название. Что, в принципе, мы уже и сделали, остались только карты. И получается логотип.
0: Ожидали ли вы, что ролик с вашей сменой вывески станет вирусным? И, может быть, посетителей даже прибавилось благодаря этой популярности?
22: Посетители, да, прибавились, несомненно. С утра у нас больше чеков на сегодня оказалось, чем в обычные дни. То, что ролик вирусным, 50 на 50. То есть Лера уже давно как бы пробует себя, скажем так, в блогерстве, показывает свою жизнь предпринимательскую. И уже какой-то процент аудитории у нее есть, которая ее смотрит.
0: Вы, возможно, общались с другими владельцами заведений в вашем городе по поводу смены вывесок? Сели, сменили. И можно ли сказать, что вы отделались самыми минимальными тратами?
22: Ну да, у нас самые минимальные траты. Ну а во-вторых, много, да, владельцев, конечно, поменяли вывески свои. Не у всех есть бюджеты на приобретение товарного знака, что чтобы проходил по закону. В основном, да, просто все там расфиксировали свои вывески и все.
0: Ну, а теперь, наверное, документы придется все-таки какие-то менять, кроме вывески.
22: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег. То есть, как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
0: Люба и Лера – владельцы кофейни, которая раньше называлась «Лав», а теперь «Олег». Эксперты рассуждают, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло так изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. Комментирует ресторатор, владелец ресторанов «Горячо и краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
23: Но они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «Лав», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в «Олег», конечно, это будет потеря. А когда ты из «Лав» становишься «Олегом», ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа. Поэтому те, кто случайно это сделали и намеренно, они молодцы.
0: Про стоимость и процесс переоформления. Да, это же тоже стоит денег или нет?
23: Обязательно. Это все укладывается в какие-то понятные цифры. Разработка логотипа, это все дизайнерская работа. Она сегодня не дешевая, кстати. Потом нужно будет везде поменять на всех адресатах, рубрикаторах, в Яндексах, в Агисах. Если получится это сделать, например, с тем же аккаунтом, отлично, у тебя сохранится весь клиентский рейтинг. И все эти звезды, которые ты нарабатывал, их тоже можно будет сохранить. А если это не получится сделать, то приходится репутацию отрабатывать с самого начала.
0: Александр Сурин, владелец ресторанов «Горячо и краса» в Нижнем Новгороде. В соцсетях кофейни шутит, что там можно провести праздник Олега в день и ввести скидки для всех мужчин, которые носят это имя.
10: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
24: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Business FM. Плюс. Компании и корпорации.
5: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
2: Бизнес и власть.
5: Правительство решило использовать золотую акцию в отношении Шереметьева. Это даст государству специальное право участвовать в управлении аэропортом после вывода компании из списка стратегических предприятий и на фоне подготовки к приватизации. Соответствующее распоряжение подготовлено в исполнение вышедшего в начале августа указа президента. Премьер Мишустин подписал документ 18 августа.
2: Отчеты и планы.
5: Банк Санкт-Петербург рекомендовал дивиденды за первое полугодие. 19 рублей 17 копеек за обыкновенную акцию и 22 копейки за привилегированную, сообщает Интерфакс. Одновременно банк отчитался о снижении чистой прибыли по МСФО на 33% до 16,5 миллиардов рублей и ухудшил прогноз по прибыли на год с более чем 35 миллиардов до 30 миллиардов рублей.
2: Слияние и поглощение.
5: Лента ведет переговоры о покупке крупнейшего ритейлера Сибири «Мария Ра», узнали «Известия». У сети около 1 300 магазинов в 5 регионах, а выручка в 2025 году составила 127,5 миллиардов рублей. По оценкам источников, сделка может стоить 40-60 миллиардов рублей и усилить позиции ленты в Сибири.
2: Арбитраж.
5: Против компьютерной компании Logitech подали коллективный иск в США, пишет Daily Journal. Истцы считают, что Logitech подняла цены на часть товаров из-за американских пошлин, затем получила от государства 61 миллион долларов компенсации, но не вернула эти деньги покупателям. В самой отчетности Logitech ранее указывала, что квартальные результаты действительно включали 61 миллион долларов тарифного возврата. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: .45 в Москве. Вы слушаете Business FM. И прямо сейчас теми, кто в теме, лишится 100 миллионов рублей за одну ночь. Такой историей к нам обратился предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия конфисковала из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, а оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия подробно объяснила Business FM, по каким причинам антикварное оружие могут изъять. По словам Дмитрия, лицензию у него никто не требовал, и все последние годы он работал спокойно. Теперь, чтобы полностью выполнить требования по хранению оружия, нужно серьезно потратиться, а у по-настоящему древних образцов нормальной документации и лицензии просто нет. Антикварную тему мы обсудили глубже, узнали, кто и зачем покупает оружие разных эпох, и сколько оно стоит, а также какой объем у рынка антикварного оружия в России. И, конечно, разобрали историю с Росгвардией.
2: Business FM. С теми, кто в теме.
7: Здравствуйте, у микрофона Евгений Перельчук. Сегодня у нас антикварная тема. Можно ли приравнивать антикварное оружие к гражданскому? Надо ли получать лицензию на него? Как неожиданная и масштабная конфискация может поставить под угрозу успешный и отлаженный бизнес? Этими вопросами мы задались после обращения индивидуального предпринимателя, владельца антикварного салона «Стрелец» Дмитрия Щекотова. Он рассказал, что Росгвардия, а точнее Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, одной тихой ночью пришел и конфисковал сотни единиц антикварного оружия. Сам этот случай заставил задуматься и Дмитрия, и его коллег по цеху, как теперь работать дальше. Дмитрий, приветствую вас.
8: Здравствуйте.
7: Расскажите о своем бизнесе, о продаже антикварных предметов, в том числе оружия. Как давно вы уже в этом деле?
8: У нас один магазин. Мы открылись в 2016 году. Я открыл ИП с видом деятельности продажи антиквариата. У меня было все законно. Я платил налоги. Никаких ко мне претензий не было.
7: Как вы работали с регулятором и проверяющими все последние годы? То есть у антикварного оружия в российском законодательстве есть какой-то определенный статус? То есть оно не считается огнестрельным, получается?
8: Мы работали, получая экспертизу от Министерства культуры, в которой указывалось, что постановление по 814 не распространяется на культурные ценности. По этой причине его спокойно продавали, покупали.
7: Где вы его вообще добываете? Как это оружие в итоге оказывается у вас в салоне?
8: Мы в основном покупались за рубежом на аукционах у частных лиц и привозили это в Россию. При привозе в Россию, когда заполняешь декларацию, это все считается как культурные ценности, а не как гражданское оружие.
7: А сколько было единиц оружия в салоне?
8: Было около 450, конфисковали где-то 435.
7: Как выглядит ваш обычный покупатель? То есть с какой целью такое оружие приобретается людьми?
8: Обычный покупатель — это человек, который ищет подарок для партнера по бизнесу или для начальника. Если это обеспеченный человек, то его трудно удивить. Ему в качестве подарка надо найти эксклюзив, который просто так, не пойти не купить.
7: Какой порядок цен? То есть это удовольствие, как мы понимаем, не из дешевых.
8: Порядок цен разный, от 50 тысяч и до бесконечности.
7: А объем рынка в России?
8: Чисто по антикварному оружию. Я знаю, что в Москве от 5 до 7 магазинов и еще достаточно магазинов в России.
7: То есть мы можем сказать, что это не какая-то массовая история?
8: Да.
7: Дмитрий, в какой момент все пошло не так? То есть вы в письме отмечали, что пришли из Росгвардии, изъяли антикварное оружие, даже не опечатали его, а именно изъяли. Как это происходило? Расскажите.
8: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать.
7: А как часто вообще проверки происходят? То есть это было для вас неожиданностью?
8: Да, это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушения. Пришли единовременно, решили все изымать. Это была не единичная акция. Я знаю, что по многим салонам они ходили. Дело в том, что несмотря на то, что это культурные ценности, антикварное оружие, потом в отчете можно написать, что конфисковано столько-то единиц оружия. То есть не антикварного, культурные ценности, а просто указать, что это оружие.
7: Что они говорили в Росгвардии? Какая была мотивация? Может быть, они опасались, что антикварное оружие можно при желании переделать в огнестрельные?
8: Но вообще имеет составление Верховного суда по делу гражданки Урюпиной, в которых он, соответственно, постановил, что старинное антикварное оружие представляет наименьшую опасность. И, по сути, по закону об оружии и по Уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить.
7: Для обывателя, да, который не имел дела с антикварным оружием, мы все-таки о чем говорим? О каком-нибудь маузере или о пищале? Как это выглядит? Mm-hmm. То есть, может быть, отсюда же относится и холодное оружие. Обычно человек, когда приходит в антикварный салон и переходит к разделу с оружием, что он обычно видит на прилавке?
8: Во-первых, маузер к продаже запрещен, потому что он патроны центрального боя. Если говорить про старинное антикварное оружие, то это сабли, мечи, кортики, шпаги. Если про огнестрельное, то это какие-нибудь мушкеты, пистолеты там капсульные.
7: Сейчас где хранится оружие? У вас есть вообще сведения об этом? То есть там подходящие условия для хранения?
8: Нет, не подходящие. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят. Потому что, на самом деле, по-правильному, их должны были отвести в отделение Министерства культуры, там, где подходящие условия, чтобы оно надлежащим образом хранилось. Но поскольку Росгвардия, не заботится о его сохранности, получилось, как получилось.
7: Особые условия — это что имеется в виду? Это какая-то влажность, температура или что сюда входит?
8: Чтобы помещение было одновременно и не влажным, и не сухим. Потому что если сухое будет, то, допустим, кожаные ножны у сабель, у шпаг начнут иссыхать, а если оно влажное, то начнет ржаветь. Надо баланс.
7: Мы после того, как получили ваше письмо, обратились в Росгвардию, передали ваше письмо, и вот нам на днях ответили. Я даже зачитаю тут пару абзацев. деятельность, связанная с торговлей антикварным оружием, подлежит лицензированию. То есть она ни в чем не отличается от охотничьего, спортивного или служебного оружия. Для получения лицензии юрлица должны соответствовать некоторым требованиям. Это наличие лицензии на право собственности торговых помещений, обеспечение условий к сохранности оружия, запрет доступа посторонних лиц к оружию. И в ходе проверок самые частые нарушения – это хранение оружия на витрине, не поставленной на сигнализацию, нарушения, связанные с оформлением оружия. А основная причина для изъятия – это несоответствующие условия для обеспечения сохранности, ну там и доступ посторонних лиц. И плюс каждый магазин должен иметь специализированные помещения, которые должны соответствовать требованиям законодательства по технической укрепленности. Вот такой ответ. Может быть, вы тут видите какие-то нарушения со своей стороны?
8: Да, я с этой знаком позицией. Но закон не делает различия, что старинное антикварное оружие имеет особый статус, что с ним ничего нельзя сделать, кроме как повесить на стенку. Я понимаю, почему они хотят превратить антикварные магазины в оружейные, потому что надо будет это сертифицировать все, как бы и шкаф, и помещение за сертификацией этой обращения. Обращаться в Росгвардию и за это платить деньги. Но просто это приведет к тому, что магазины закроются или уйдут в тень, чтобы изменить это положение. Мы будем пробовать дойти до Верховного суда, чтобы он внес эти изменения, придал старинным антикварным оружию особый статус.
7: А вы подсчитывали, какой ущерб у вас в итоге от этой конфискации?
8: Около 100 миллионов рублей.
7: Вы упоминали о том, что Росгвардия работает с помещениями и приводит их в соответствие с требованиями. Платная эта услуга. О каких цифрах идет речь?
8: Я не знаю. Но я точно знаю, чтобы поставить все эти шкафы, установить сигнализацию, это сумма где-то от 2 до 4 миллионов рублей. Лицензии чисто на торговлю культурными ценностями не выдают. Так получается, что антикварный магазин превращается в современный охотничий магазин.
7: Дмитрий, вы общаетесь с коллегами? Какое у них настроение в свете последних событий?
8: Все шокированы. Плюс есть такой момент, что лицензия на коллекционирование, которую ввели по законам в 2018 году. Допустим, человек покупал его в 2000-х годах, и никаких документов у него о покупке не осталось. И сейчас не существует никакого способа легализовать свою коллекцию. К нему может прийти Росгвардия и попросить документы. Он скажет: я покупал давно, у меня не осталось никаких документов. На что ему ответить? А когда вы не можете являться собственником, и по этой причине мы его конфискуем.
7: Я так понимаю, что вы уже начали судиться. Наверное, есть какие-то первые результаты.
8: Сейчас мы прошли первые и вторые инстанции. Решение не в нашу пользу, но мы хотим дойти до Верховного суда.
7: Там предусмотрены какие-то штрафы, я так понимаю.
8: Самое смешное в том, что предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей, конфискация на 100 миллионов. То есть несоответствие, правонарушение и наказание за это.
7: Дмитрий, благодарю за беседу и подробные разъяснения. Теперь мы тоже в теме антикварного оружия. С нами был индивидуальный предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Дмитрий, спасибо.
8: Да вам спасибо.
24: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С владельцем антикварного салона «Стрелец» Дмитрием Щекотовым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
24: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Политика и деньги редко могут находиться в одних руках. Если вы пошли в политику, забудьте про бизнес. И наоборот, когда деньги встречаются с политикой, это равнозначно встрече спички и динамита. Жди взрыва. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Слова
1: проверенные делом. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 14:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Сватовском округе Луганской Народной Республики. Погибла женщина. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. Также, по его словам, ВСУ ночью нанесли удар по частному дому в Северодонецке. Ранены 3 мирных жителя, в том числе 10-летний ребенок. Беспилотники атаковали в Черном море судно «Волга-Балт-226», эксплуатируемое турецкой компанией. Пострадавших нет, повреждены мостик и жилые помещения, сообщил портал морской информации Maritime Voice. Согласно сообщению, на борту находится 10 граждан Азербайджана, 1 гражданин Грузии. По информации портала, никто из них не пострадал. Несмотря на полученные повреждения, судно продолжает курс на Трабзон, пишет портал. Владимир Зеленский просит у США разрешение использовать технологии спутниковой связи Starlink для наведения ударов беспилотников по России. Однако вряд ли его получит, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Польша готова заблокировать все погранпереходы с Россией и Белоруссией, заявил журналистам польский вице-премьер-министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. В свою очередь, замминистра обороны Цезарь Томчик заявил, что для блокады погранпереходов с Россией и Белоруссией Польша, в частности, закупает мины. Российские фигуристы Мария Фефёлова и Артём Валов стали победителями этапа Гран-при среди юниоров в танцах на льду, который проходит в Сиане, это Китай. Серебро завоевали итальянцы Зои Бьянки и Даниэль Базили. Третье место заняли канадцы Саммер Хомик и Николас Бюлоу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Саратове задержан и доставлен в суд кандидат в Госдуму от КПРФ Николай Бондаренко. Ему инкриминируют пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партийные юристы выясняют детали дела. Холдинг ВК подал иск против Apple. Компания требует, чтобы все принадлежащие ей сервисы вернули в App Store. Параллельно появилась новость, что удаленные неделю назад из Google Play приложения Озон снова доступны на площадке магазина. Правда, не все Озон банка там нет. Есть ли шанс на полное восстановление российских приложений? Двустволку вернули, а дело закрыли. Волгоградского пенсионера, открывшего стрельбу по украинскому беспилотнику, оправдали перед законом. После вмешательства Верховного суда местные судьи признали, что мужчина действовал в состоянии крайней необходимости. Однако эксперты говорят, что вопросы вызывает и первый, и второй вердикт. Расскажем, почему. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Николай Бондаренко задержан в Саратове. Меня задержали 10 сотрудников полиции, доставили принудительно в суд и пригрозили статьей за неповиновение, заявил Бондаренко журналистам. Сейчас он находится в Октябрьском районном суде Саратова. Прошлым летом Бондаренко был избран членом ЦК КПРФ и сейчас возглавляет объединенную группу на выборах в Госдуму, куда вошли Удмуртия и Пермский край. По его словам, ему вменяют статью 23 КАП, пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики или символики экстремистских организаций. На этой неделе некоторые телеграм-каналы обвинили политика в антироссийских высказываниях, опубликованных польским ресурсом «Агенция Информациина». Позже материал с польского ресурса удалили. Сам Бондаренко обвинение отрицал и записал обращение к подписчикам в своем телеграм-канале.
9: Очередная провокация против меня. Видимо, чем ближе выборы, тем больше у моих оппонентов возникает глупых мыслей в голове. Короче, в интернете сейчас форсят истории, что якобы я дал польским журналистам интервью, в котором, значит, раскритиковал внешнюю политику, всю эту ситуацию с Украиной, опять зацепившись за эти глупости, вырванные из контекста, с Крымом. И, короче, ну просто на кого это рассчитывается, мне до конца непонятно. Кто давно следит за моей деятельностью, прекрасно знает мою позицию. Ни в коем случае не обсуждаю. Даже не то, что не критикую, вообще не говорю на эти темы, да, что там происходит с Украиной и так далее, какие там действия и все такое, потому что я прекрасно знаю, какая за это ответственность. А тут якобы, значит, еще и международным каким-то польским СМИ. Это вообще бред. Короче, для чистоты отношений ни с какими журналистами, тем более с Польшей, я не контактировал, ни в какой форме с ними не общался.
0: Николай Бондаренко, кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ. Будучи депутатом Саратовской облдумы, Бондаренко в 2022 году был досрочно лишен мандата из-за претензий прокуратуры к декларированию доходов от YouTube-канала. На президентских выборах 2024 года Бондаренко был доверенным лицом кандидата от КПРФ Николая Харитонова. А не так давно публично выступал против снятия партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
11: С одной стороны, снятие «Яблока» показало, что система ставит довольно четкие границы для агитации. Не нужно говорить все, что считаешь правильным, а нужно говорить там только то, что считается правильным вокруг. С другой стороны, понятно, системе надо показать, что она не бездействует. Там было интервью, не было интервью, но вот мы отреагировали, мы приняли меры. В чем-то это пока ставит флажки для КПРФ, показывает, что им особенно не стоит увлекаться какой-то риторикой. С другой стороны, КПРФ, возможно, сама довольно легко проглотит, потому что, в общем, все более-менее такие яркие спикеры КПРФ довольно редко выживают. Поэтому эта история, которая, наверное, проживет 1-2 дня в повестке, супер.

0: Приложения Озон снова стали доступны в Google Play, кроме банка. Помимо самого приложения Marketplace, в магазине снова доступны Озон Фреш, Озон Тревел, а также сервисы для продавцов и партнеров. Приложения Озон были удалены из Google Play неделю назад. Тогда же компания сообщала, что Marketplace не нарушал правила, что он подал апелляцию. При этом приложение Озон Банка, которое находится под санкциями Евросоюза, пока по-прежнему не появилось в магазине приложений Google. В этом убедился Бизнес FM, комментирует председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
1: Честно говоря, с одной стороны, новость хорошая, с другой стороны, все врачи говорят, что если у вас там как-то вот болело, а потом перестало, это, можно даже сказать, и хуже. То есть просто болезнь куда-то ушла, адаптировалась. Я думаю, что сама по себе история с санкциями Европейского Союза к нашим и банкам, и маркетплейсам, она есть. И здесь вопрос у компании Apple и у Google разные юридические компании, которых обслуживают разные юридические риски. Я думаю, что, скорее всего, в результате всех юридических тяжб, потому что либо придется всех возвращать, потому что если Озон вернули, почему не вернули там кого-то еще? Скорее всего, в какой-то конкретной юридической инстанции Озон победил. Google достаточно формальные юристы, то есть если в первой части истории они привели доводы, которые достаточно для возвращения, то почему бы не вернуть? Но мне кажется, что история санкций, коллеги с той стороны, всегда достаточно последовательна. Если они сформулировали один раз позицию, и она как-то не получилась, кому-то удалось выскочить, они юстируют, дочищают свои требования, формализуют так, чтобы юристы не могли пройти мимо. И в этом смысле я бы подождал, когда будет, у нас были 21-е санкции, надо поискать 22-е, то есть подождать и посмотреть, что на эту тему выскажет Европейский Союз. Я бы предположил, что там будут уточнения, которые не позволят Гуглу возвращать компании типа Озон, к сожалению.
0: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. В свою очередь, ВК подала в арбитражный суд Москвы иск к Apple из удаления приложений холдинга из App Store. Компания требует вернуть приложение в магазин, восстановить пуш-уведомления и взыскать неустойку, если решение суда не будет исполнено. По данным ведомостей, сумма может составить до 58 миллионов рублей в день по трем приложениям. О том, каким последствиям для Apple это может привести, говорит гендиректор группы компании Comuse Леонид Коник.
2: Ограничить компанию Apple в России невозможно по той простой причине, что еще в начале 2022 года эта американская корпорация официально сама и по своей воле покинула российский рынок. Поэтому, строго говоря, любые претензии к Apple – это что-то похожее на недопуск в клуб, над которым написано «Вы находитесь на территории частного заведения, и вам может быть отказано в посещении без объяснения причин». Понятно, что тут есть тонкие грани, но де юре Apple в России не присутствует, не работает и, например, даже при покупке любого устройства Apple глобальные гарантии этой корпорации в России не действуют. Скорее всего, российский суд выпишет корпорации Apple какой-то штраф, но, во-первых, едва ли она его заплатит, а во-вторых, повторюсь, никакое международное признание этого потенциального решения российского суда невозможно в силу того, что Apple в России не работает вот уже четвертый год.
0: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comuse. Напомню, сервисы ВК и Messenger Max были удалены не только из App Store, но также из российского каталога Google Play. Кризис в сфере услуг, бьюти-бизнес и кофейни массово закрываются. Салонов красоты в первом полугодии закрылось в полтора раза больше, чем год назад, а новых юрлиц открылось на 16% меньше, пишет Коммерсант. Еще тревожнее ситуация с кофейнями. В Москве за год закрылась каждая седьмая точка, а их общее число сократилось на 15%. Это самое сильное падение среди всех крупных городов России. К тому же россияне все чаще покупают кофемашины домой, экономят на походах заведения, что тоже бьет по рынку и заставляет игроков пересматривать стратегии. Что сильнее всего мешает бизнесу и как он выживает? Мы спросили у предпринимателей кофейного рынка и бьюти-сферы.
3: Бизнес говорит.
4: Руководитель сети салонов красоты «Времена года» в Екатеринбурге Юлия Силина.
5: Кто-то в ноль, кто-то в минус. Люди работают руками. Отдельная оплата труда и, конечно, та налоговая нагрузка, которая у нас появилась с этого года, она просто начала стагнировать нашу отрасль, потому что человеку, который видит этот бизнес, фактически не остается ничего. При этом процветает у нас самозанятость, и там нет никаких ни норм, ни правил. Налоги там, в общем, очень смешные, 4%, но и эти налоги не платятся самозанятыми. И вот эти неравные условия, они, конечно, отрасль эту погубили. Все предприятия, которые выжили, понятно, что, может быть, клиенты как-то между ними тоже начали распределяться, но это в основном предприятия, которые не в аренде помещения.

0: у которых помещение в собственности предпринимателей, то есть они хоть как-то могут тут лавировать.
1: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
2: Мы считаем, что общественное питание стало уделом энтузиастов, как кружок авиамоделирования. Денег в этом бизнесе уже нет. Какие-то из них выдерживают, закрываются, потому что растут постоянные издержки, особенно зарплаты персонала, новые технологии, коммунальные платежи, продукты, все, как бы, а цены поднимать-то особо не получается. Маржинальность все ниже. Вот, как бы, люди держатся, которые вот от этого какое-то моральное натворение получают, что люди работают, кормят, у них вкусно, у них красиво, и в итоге в конце месяца они просто из кармана докладывают деньги. Так не должно быть.
3: Заметили ли вы последние 3 недели снижение цен в закупках, например, в связи с дефляцией?
2: Я занимаюсь общественным питанием 23 года. Я ни разу не заметил снижение закупок.
1: Владелица сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
4: В этом году лето оказалось ощутимо кризисным, помимо отпускного времени. Общая обстановка, снижение потребительской способности, оно отражается. Мы чувствуем давление и испытываем серьезный кризис в нашей компании. Конечно, мы попали под НДС. Но, конечно, это очень сильная нагрузка увеличилась. Убрали определенные послабления, выросли страховые взносы для сотрудников. То есть, в общем, налоговая нагрузка стала очень ощутимой. На данный момент принято решение повышать цены где-то с сентября месяца. Скорее даже убирать такие скидки, распродажи, которые были, и чуть-чуть повысить цены, потому что маржинальность сильно снизилась.
3: Заметили ли вы последние 3 недели снижение цен в закупках, например, в связи с дефляцией?
4: Нет, наверное, не заметили, но я так понимаю, что все поставщики испытывают тоже определенный кризис. И много предложений, каких-то акций они дают, потому что им тоже не так легко сейчас. И они пытаются каким-то образом выполнить свои собственные планы, увеличить оборот за счет вот таких спецпредложений для покупателей.
1: Владелец компании по обжарке кофе Roasted by Mia Юрий Кривов.
5: Из-за того, что люди переориентируются с употребления кофе с кофеин на домашнее использование, также на дрип-пакеты, сейчас мы наращиваем как бы продажи и на Озоне, в том числе. Больше работаем с розничными клиентами. Кофе домой очень хорошо работает сейчас, растет.
6: Мы же обращаемся к кофе, а не кофейня.
5: Ну, кофейням, да, грустно. Много потеряли с начала года клиентов. Я бы даже сказал треть.
3: Насколько это вообще изменило вашу маржинальность и цены для клиентов?
5: Сейчас около нуля болтаемся, потому что НДС съедает большую часть прибыли, а из-за того, что ниша невероятно конкурентная, жарит сейчас очень много кто, и многие кофейни даже жарят сами себе. Практически без прибыли работаем, вот только с розницей она есть, так живем.
1: Индивидуальный предприниматель, владелец пекарни Сергей.
7: С января месяца 26 года налоговая нагрузка по сравнению с предыдущими периодами увеличилась в несколько раз, если не в 10. Цены для клиентов в любом случае мы индексируем, но мы не можем индексировать стоимость настолько, чтобы сохранять свою маржинальность на предыдущем уровне. На тот процент, на который выросли все закупочные товары, логистика, ингредиенты. И таким образом маржа у нас упала до самого минимума, вот на грани, опять же, закрытия. При этом стоимость розничная все равно выросла. Для клиентов.
8: Правда, по всей России, по данным 2GIS, за год в крупных городах закрылось всего 3% кофеен. В Санкт-Петербурге спрос на кофе в заведениях остался стабильным, а на юге и Поволжье даже вырос.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Разыгрывают легковерных или читают рэп. Шутят или программируют на успешный успех. Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них. И зарабатывают на этом миллионы. Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Сердар Увлекулиев. Правительство России направит свыше 3,5 миллиардов рублей на обеспечение стабильной работы объектов электроэнергетики Белгородской и Курской областей, сообщили в российском Кабмине. Вопрос был рассмотрен накануне во время заседания правительства России. Отмечается, что выделенные средства пойдут на возмещение затрат по строительству и реконструкции высоковольтных линий и подстанций. Цена золота превысила 4560 долларов за унцию впервые с середины мая, следует из данных биржи COMEX. Сентябрьские фьючерсы на серебро прибавляли 2,8%, превысив 70 долларов за тройскую унцию. Такой показатель зафиксирован впервые с 17 июня. Так драгоценные металлы реагируют на ослабление доллара, отмечают аналитики Reuters. Китай в январе-июле этого года импортировал из России рапсового масла почти на 1 100 000 000 долларов против 788 миллионов 200 тысяч за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Государственного таможенного управления Китая. Таким образом, экспортная выручка выросла в 1,4 раза. Россия является основным поставщиком рапсового масла на китайский рынок. В топ-3 также входят Арабские Эмираты на 152 миллиона 700 тысяч долларов и Белоруссия на 123 миллиона долларов. Всего в январе-июле Китай закупил это масло в 21 стране. Объем взаимной торговли продукции АПК между Узбекистаном и Россией в январе-июле составил 1 550 000 000 долларов, что на 31,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил Минсельхоз Узбекистана. Торговля аграрной и продовольственной продукции между Узбекистаном и Россией продолжает расти. По итогам 2025 года ее объем достиг 2 300 000 000 долларов, увеличившись на 26,7% по сравнению с предыдущим годом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: В 15:16 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Лето стремительно уходит из Москвы. Сегодня в столице и немногим теплее, плюс 20. В воскресенье в город придет слабый холодный атмосферный фронт. Уже в понедельник утром будет всего плюс 11. При этом большую часть дня дождей не ожидается. О погоде на ближайшие дни обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
11: Сегодня, в пятницу, 21 августа, у нас в Москве не выше 20 градусов. И влияние на погоду оказывает еще тот самый фронт, который начал свое движение по Московской области еще вчера в 9 вечера. И вот пролился некими дождями вчера ночью и где-то местами по области утром. И вот такая погода с небольшими дождями и пасмурная будет продолжаться весь день. И температура воздуха сегодня не достигнет 20, может быть, 21 градуса, но это максимум, и их не будет. Дальше, в субботу и воскресенье, москвичей, гостей столицы ждет небольшое потепление. Температура воздуха днем составит от 21 до 23 градусов, местами по области до 24. Ночные температуры, соответственно, с пятницы на субботу 13 градусов в среднем, и с субботы на воскресенье 15 градусов. И в субботу и воскресенье вероятность дождей в московском регионе сохранится. Они будут носить локальный характер и, в общем-то, погоды не сделают. Приятная такая, с легким дождем небольшим, летняя погода. Ну вот температура, которые радовали нас вот буквально несколько дней назад, уже, скорее всего, в прошлом. С 24 августа, понедельника, начнется похолодание. Температура воздуха в Москве будет составлять в этот день 20 градусов, а все последующие дни не превысит 17-18 градусов тепла. Вероятность осадков сохраняется и в эти дни. Но вот погода уже такая приобретает более краски осени, чем лето. И, судя по прогнозам, конечно, уже жары не будет, лето уже закончилось, и мы теперь только ждем бабьего лета.
8: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». Вчера на солнце произошла самая мощная вспышка августа. До максимального уровня ей не хватило всего 20%. Но магнитных бурь специалисты пока не обещают, хотя риски сохраняются. Пенсионера, стрелявшего по беспилотнику из ружья, оправдали. Верховный суд признал его действия крайней необходимостью, а затем суд в Волгограде, где было дело, тоже пересмотрел свое решение, пишет «Коммерсант». Изначально пенсионеру был назначен штраф, а его охотничье ружье конфисковали. Мужчина стрелял по беспилотнику из двустволки, ее затем вернули, дело прекратили, а вот аннулировали штраф неизвестно. Решение судов, как первое, так и второе, оставляет массу вопросов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Как здесь поступать судебным органам, либо другим органам, очень сложно ответить однозначно. Должны быть какие-то дополнительные инструкции к подзаконным актам, потому что вообще-то получается, что суд первой инстанции поступил абсолютно правильно. То есть человек вел себя, исходя из благих побуждений, но вел себя неправомочно, и если у нас суды привыкли принимать такие решения, то либо суды должны, думать, прежде чем принять решение о последствиях своих решений, либо должны быть внесены дополнительные изменения в законы, которые такие ситуации заставят суды рассматривать отдельно по особому регламенту. Поясню. Во-первых, да, человек вел огонь по беспилотнику, не имея на то специальной подготовки, то есть в результате падения беспилотника, в результате того, что он был сбит в неустановленное время, в неустановленном месте, он мог упасть на жилой район, допустим, принести ущерб какой-то, но тогда почему у нас не расследуется падение других беспилотников, которые сбиты, возможно, и привели в результате сбития к падению, которое вызвало жертвы. Такие ситуации, они есть, и, собственно, тогда, получается, нельзя сбивать беспилотники там, где они могут упасть и принести дополнительные жертвы какие-то. Но понятно, что это невозможно, как правило, и никто этим не занимается. А то, что отменили, на мой взгляд, это абсолютно правильно, это абсолютно логично, но здесь очень тонкая грань, то есть сколько людей, как будут теперь вести огонь по беспилотникам, а сколько людей и как будут вести огонь просто так и говорить, что они вели огонь по беспилотникам. И самое главное, эта ситуация получила задний ход после того, как стало известно на федеральном уровне. А если бы это не стало известно на федеральном уровне, то все было бы законно, и все было бы в порядке, никто бы никаких вопросов не задавал, суд сам не отменял свое решение по своей собственной инициативе.
8: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Допускать ситуации, когда гражданские лица начинают сами сбивать беспилотники, нельзя. И из-за единичных случаев менять законодательство здесь не будут, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
13: Несмотря на статус СВО, законодатель категоричен. Стрельба из оружия в населенных пунктах или других отведенных для этого местах запрещена. Это штраф плюс конфискация оружия и патронов к нему. Понятно, что вроде как человек действовал из публичных благих интересов, пытался сбить дрон. Здесь действительно формально есть возможность для освобождения его от наказания. И, как я понимаю, все-таки суд разобрался и прекратил производство по делу. Но при этом я прекрасно понимаю, что кодекс об административных правонарушениях не будут менять, и никто не разрешит простым гражданам применять оружие по дронам на территории населенных пунктов. Потому что это просто превратится в хаос. Вы представляете, это даже будет не Техас, не Дикий Запад, а бог знает что еще. Поэтому, к сожалению, потому что большинство своем люди не обучены этому. И даже если предположить, что охотник прошел определенное обучение и знает, как применять оружие, все-таки применять его против дронов предполагается наличие определенной дополнительной специальной подготовки. Уже неоднократно обсуждался вопрос по статусу мобильных огневых групп. Как быть с последствиями, когда они сбивают какой-то дрон, а он что-то уничтожает, отклонившись от своей первоначальной цели. Поэтому, да, законодатель действительно этот вопрос еще будет регулировать с точки зрения судебной практики, от мобильных тех же огневых групп. А с точки зрения данного пенсионера, бесспорно, что суд поступил правильно, исходя из публичных интересов, но при этом, конечно же, я бы не хотел, чтобы любой гражданин, хотя я сам имею гражданское оружие охотничье, начинал стрельбу, как только что-то видел в небе. Потому что это родит больше хаос, большую панику, прежде всего. Поэтому, да, формально суд поступил правильно, разобрался, но все-таки стрельба на улицах, в неподготовленных для этого местах, даже в условиях СВО, требует очень, скажем так, вдумчивой позиции к этому. Потому что даже применительно к мобильным огневым группам все-таки изначально предполагается, что кто-то учитывает их расстановку, направление стрельбы, учитывает возможные падения дронов на здания, где проживают жители. Поэтому здесь нужно к этому подходить очень внимательно.
8: Федор Трусов, адвокат. Похожий случай был прошлой весной в Московской области. Бывший полицейский, ветеран боевых действий Александр Юдаев сбил из ружья украинский беспилотник, прорывавшийся к Москве. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил тогда, что Юдаев не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и сбил один и вручил мужчине почетную грамоту Государственной Думы. Издательства сокращают выпуск книг из-за атак на склады Wildberries. Восстановить выпуск рассчитывают в лучшем случае в первом квартале следующего года, сообщил «Коммерсант». В издательстве «Росмен» «Бизнес-ФМ» заявили, что у них в первую очередь сгорела детская учебная литература для школьников, а на нее сейчас повышенный спрос. Ущерб от всех потерь в компании оценили в 120-150 миллионов рублей. На этом фоне сокращение тиражей – понятная и вынужденная мера, ведь на «Вайлдберрис» приходилось около трети продаж всей книжной отрасли, говорит гендиректор «Росмена» Борис Кузнецов.
14: Это очень большая доля для того, чтобы игнорировать падение в ней. Естественно, тиражи сокращаются, пересматривается подход к новинкам, к переизданиям. И это все очень тяжело накануне высокого четвертого квартала. Что касается хранения, то здесь особенных изменений никаких нет. Мы со своими складами, естественно, ничего не делаем и сделать не можем. А хранение на складах Wildberries, ну да, оно уменьшается в силу того, что и сам канал сужается. Ну и да, мы стараемся перейти по мере возможности на ФБС.
15: Готовы ли вы закладывать цену книги расходы на собственную логистику, страховку товара? И не вызовет ли это дополнительный рост розничных цен?
14: Безусловно, и мы, и остальные издатели вынуждены будут закладывать цену товара, дополнительные расходы. Дело в том, что книжный бизнес далеко не маржинальный бизнес. И если у нас возникают существенные издержки и уменьшение тиражей одновременно, не повысить цены мы не можем. Только единственное, что в настоящий момент мы не понимаем, насколько они будут повышены, эти цены.
15: Видите ли вы выход в перераспределение объема продаж в пользу других каналов? Собственный, может быть, интернет-магазин, офлайн-сети, ярмарки. Насколько быстро, если да, это можно сделать? И насколько это компенсирует вот эту историю?
14: Перераспределением по каналам сбыта, безусловно, нужно будет заниматься. Мы этим занимаемся. Но, опять же, 30% рынка заместить невозможно. Мы можем только уменьшить падение. И мы это делаем. Мы стараемся работать, да, мы стараемся работать со вторым маркетплейсом, с Озоном. Делаем упор на розницу, но я абсолютно уверен, что в четвертом квартале она будет очень непростой, и всему книжному рынку будет непросто.
8: С гендиректором издательства «Росмен» Борисом Кузнецовым беседовала Гар Рутовская. Из-за пожаров на складах «Вайлдберрис» сгорело не менее 11 миллионов книг. С начала атак на логистику маркетплейса пострадали около 20 складов в более чем 10 российских регионах. К началу августа «Вайлдберрис» лишился минимум 17% своих складских помещений из-за налетов БПЛА.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
10: 15 часов 28 минут. Московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Украинский военнослужащий Руслан Фарук, участвовавший во вторжении ВСУ в Курскую область в 24 году, осужден на 15 лет по делу о теракте, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Весной 25 года украинский боевик в ходе боевых действий был задержан российскими военнослужащими и передан следственным органам. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Обсуждалась стратегия развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности в Арктике. Рассматривались также вопросы общего военно-политического характера, сообщает Макс-канал Кремля. Первый в России завод по производству кормовой аминокислоты ДЛ «Метионина» будет построен на территории особой экономической зоны «Зеленая долина» в Татарстане. Инвестиции в проект оцениваются в 106 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Предприятие станет одним из якорных проектов формирующегося биотехнологического кластера и является первым резидентом Нижнекамской площадки особой экономической зоны «Зеленая долина». Финляндия почти достроила забор на границе с Россией. Остались отделочные работы, сообщил руководитель проекта Эрки Маттилайнен из штаба пограничной охраны. Забор построен преимущественно на юго-востоке границы с Россией. Наиболее длинный участок – 140 километров в областях Южная Корея и Куминлакса. Передача полностью готового объекта заказчику по нынешним планам должна состояться в сентябре. Километр забора в среднем стоит около 1 800 000 евро. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 4:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Для научных руководителей введут санкции за лишение кандидатской или докторской степени их подопечных. Они не смогут готовить других соискателей в течение 5 лет. Как пишут ведомости, такие изменения готовят в правительстве. В научном сообществе недоумевают, почему всю ответственность за огрехи в диссертациях хотят сложить на плечи научруков. Есть ведь и другие инстанции. 140 тысяч рублей за ОСАГО вместо прежних 20. Рассказанная нами история владельца автопарка, столкнувшегося с кратным подорожанием автостраховки, вызвала резонанс. К нам обратились его коллеги из разных регионов. Одни подтверждают, что расценки на ОСАГО улетели в космос, а другие говорят, что у них все по-прежнему. От чего это зависит, мы спросили у экспертов. Креатив за 5000 рублей внезапно прославил привокзальную кофейню в Златоусте на весь интернет. Владелицы кафе рассказали в ролике, как решили проблему с русификацией вывески. Они переставили буквы и вместо «Лав» получили «Олег», а заодно и больше 1 000 000 просмотров. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Научная степень ответственности за проблемную диссертацию соискателя. Его научный руководитель может на 5 лет остаться без новых подопечных. Миноборнауки предложило ввести такое ограничение, если человек, защитивший диссертацию, впоследствии будет лишен ученой степени. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов. Запрет будет вводиться по рекомендации Высшей аттестационной комиссии ВАК. До сих пор такой нормы не было. До защиты диссертация проходит несколько ступеней проверки. Работу оценивает не только научный руководитель. Есть еще предзащита и рассмотрение в диссертационном совете, поэтому возлагать дополнительную ответственность именно на научрука не совсем логично, считает доктор технических наук МАИ Валентин Лалабеков.
16: Научный руководитель отвечает за постановку задачи, актуальности проблем, которые входят в решение этой задачи, инструментарий, который необходим для решения современными средствами этой задачи, и практическая полезность. А вот дальше начинаются контрольные процедуры, которые контролируются теми структурами, которые тот же ВАК назначил для всех ученых советов по подготовке кандидатских диссертаций. Наличие вот такой полицейской, будем так говорить, процедура приведет к явному оттоку желающих поступать в аспирантуру и защищать диссертации. Это однозначно.
8: Валентин Лалабеков, доктор технических наук МАИ. При этом во внутренних правилах некоторых вузов уже предусмотрена ответственность для руководителей, у чьих аспирантов выявили проблемы в диссертациях, порой вплоть до пожизненного лишения права на научное руководство, продолжает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев.
17: В целом идея повысить уровень ответственности научных руководителей за результаты диссертационных исследований мне кажется разумной, потому что зачастую мы видим по результатам исследований, что часть научных руководителей манкирует своими обязанностями, недостаточно вовлекается в работу с аспирантами. При этом это составляет часть их педагогической нагрузки. А другое дело, что очень осторожно нужно относиться к этому инструменту, потому что у нас пока, например, нет хороших инструментов, и они вряд ли появится детекции искусственного интеллекта в работах, и при всем уважении научный руководитель не всегда может выявить такого рода истории, которые могут всплыть потом. То есть здесь должны предполагаться какие-то процедуры на апелляции или разбирательства, которые все-таки в некотором смысле могут оградить научных руководителей от рисков неоправданного обвинения в том, как бы, в чем они не виноваты. Мы анализировали международный опыт, что хотя пару лет назад на всплеске, когда был большой интерес к искусственному интеллекту, много кто из технологических медицинских компаний, из университетов, из научных организаций пошли в разработку разного рода детекторов, выявление там сгенерированного текста, сейчас мы видим массовый отказ от такого рода практик, потому что хороших, надежных детекторов нет. Существующие алгоритмы надежно не позволяют это сделать. Когда мы обсуждаем ответственность дополнительных научных руководителей, конечно, очень важно продумывать и механизмы, ну, какого-то стимулирования и поддержки их деятельности, и символические какие-то, не обязательно финансовые, но и финансовые стимулы, потому что сейчас повышенные требования в части сроков выхода на защиту, в части контроля качества работы, конечно, они должны сопровождаться и какими-то поддерживающими мерами для того, чтобы условно у нас не возникала ситуация отталкивания.
8: Евгений Терентьев, директор Института образования НИУ ВШЭ. Одновременно Миноборнауки предлагает сократить с 10 до 6 лет срок, в течение которого можно потребовать лишить руководителя ученой степени. Сейчас подать заявление может физическое или юридическое лицо на бумаге или в электронном виде, а по новым правилам сделать это разрешат в том числе через госуслуги. Окончательное решение примет Миноборнауки. Ведомости пишут, что за последние 12 лет было рассмотрено почти 2000 дел о лишении ученых степеней. Основные причины – плагиат и некорректное цитирование, а также фальсификация данных и нарушение процедуры защиты. Была Лав, а стала Олег. Так переименовали привокзальную кофейню в Златоусте Челябинской области после вступления в силу федерального закона, запрещающего вывески на иностранном языке. Кафе принадлежит двум девушкам – Любе и Лере. Они посчитали, что русификация вывески, переименование «Лав» в «Любовь» обойдется в 80 тысяч рублей. Это оказалось слишком дорого для предпринимательниц, поэтому они нашли другой способ, который позволил сэкономить. Они просто переставили английские буквы местами, а некоторые перевернули, и в результате вместо «Лав» получилось название «Олег». Монтаж новой вывески обошелся всего в 5 тысяч рублей. Ролик с историей смены вывески кофейни стал вирусным и набрал уже больше миллиона просмотров, а у девушек прибавилось посетителей. С утра чеков больше, чем в обычные дни, рассказали сами Люба и Лера в интервью «Бизнес-ФМ». По их словам, постоянные посетители и жители города отреагировали на смену вывески с юмором.
18: Прекрасно отреагировали, с юмором. Все посмеялись, всем очень нравится. Негатива не получали.
8: Скажите, пожалуйста, а у вас в соцсетях кофейня обыгрывается слово «Любовь». Будете ли вы теперь как-то обыгрывать слово «Олег», придумывать с ним слоганы?
19: Да, конечно. Ну, я как маркетолог, для того, чтобы нас везде искали, продолжали искать, переходить на наши соцсети, конечно, поменять нужно название. Что, в принципе, мы уже и сделали, остались только карты и, получается, логотип.
8: Ожидали ли вы, что ролик с вашей сменой вывески станет вирусным? И, может быть, посетителей даже прибавилось благодаря этой популярности?
19: Посетители, да, прибавились, несомненно. С утра у нас больше чеков на сегодня оказалось, чем в обычные дни. То, что ролик вирусным, 50 на 50. То есть Лера уже давно как бы пробует себя, скажем так, в блогерстве, показывает свою жизнь предпринимательскую. И уже какой-то процент аудитории у нее есть, который ее смотрит.
8: Вы, возможно, общались с другими владельцами заведений в вашем городе по поводу смены вывесок? Сели, сменили. И можно ли сказать, что вы отделались самыми минимальными тратами?
19: Ну да, у нас самые минимальные траты. Ну а во-вторых, много, да, владельцев, конечно, поменяли вывески свои. Не у всех есть бюджеты на приобретение товарного знака, что чтобы проходил по закону. В основном, да, просто все расфиксировали свои вывески и все.
8: Ну, а теперь, наверное, документы придется все-таки какие-то менять, кроме вывески.
19: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег. То есть, как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
8: Люба и Лера, владельницы кофейни, которая раньше называлась «Лав», а теперь «Олег». Эксперты рассуждают, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло так изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. Комментирует владелец ресторанов «Горячо и краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
20: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия ЛАВ, непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название Министерства завтраков, которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в Олег, конечно, это будет потеря. А когда ты из ЛАВ становишься Олегом, ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа. Поэтому те, кто случайно это сделали и намеренно, они молодцы.
21: Про стоимость и процесс переоформления. Да, это же тоже стоит денег или нет?
20: Обязательно это все укладывается в какие-то понятные цифры. Разработка логотипа, это все дизайнерская работа. Она сегодня не дешевая, кстати. Потом нужно будет везде поменять на всех адресатах, рубрикаторах, в Яндексах, в Агисах. Если получится это сделать, например, с тем же аккаунтом, отлично, у тебя сохранится весь клиентский рейтинг. И те это, звезды, которые ты нарабатывал, их тоже можно будет сохранить. А если это не получится сделать, то приходится репутацию отрабатывать с самого начала.
8: Александр Сурин, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде. В соцсетях кофейни шутят, что там можно провести праздник Олега в день и ввести скидки для всех мужчин, которые носят это имя. Слушатели «Бизнес-ФМ» реагируют на наш недавний материал о резко выросшей стоимости полиса ОСАГО для такси. Как жаловались владельцы автопарков, ранее годовые полисы страхования стоили в районе 20 тысяч рублей, а спустя считанные недели выросли в цене до 140 тысяч. Впрочем, страховые компании, опрошенные нами, в этих цифрах усомнились и предположили, что полисы за 20 тысяч рублей были оформлены ошибочно, потому что это абсолютно не рыночная цена. В редакцию обратился водитель из Челябинска Николай, у него оформление полиса ОСАГО для такси тоже обошлось в небольшую сумму.
22: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 тысяч, 14 тысяч, 120 тысяч. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
23: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
22: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 тысяч.
23: А до этого сколько страховка стоила?
22: Вообще в такси 3 года, первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 тысяч рублей. А у меня на тот момент еще была Приора, тоже эконом. Потом в 2024 году тоже было на Приору где-то в районе 12-13 тысяч. Стоимость страховки эконом на год. Потом как раз в 2025 году, на 26-й, я оформил на гранту. Это было вот 14 с копейками.
8: Николай, владелец автомобиля такси из Челябинска. Впрочем, история Николая не показатель. Класс его автомобиля эконом, и это Челябинск, а не Москва. Если взять столицу, то класс комфорт плюс и автомобиль подороже, там будут совсем другие цены. Средний ценник по России сильно отличается в большую сторону, говорит руководитель таксопарка Next, член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
24: Начиналось, если это смотреть где-то 18-20-е годы, начиналось это все с 12 тысяч рублей. ОСАГО для такси стоил. А выплата точно так же составляла 400 тысяч рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 тысяч рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 тысячам рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого имущества. На сегодняшний день я могу точно сказать, стоимости полиса в 20, даже в 30 тысяч рублей его нет.
23: То есть в среднем 68 тысяч рублей, да? То есть получается там и 80, может быть, и где-то там в районе 60, но...
24: Оно, это в среднем по рынку, то есть это среднерыночная цена 68 тысяч рублей. То есть получается, стоимость ОСАГО каждый год индексируется, растет, она идет вверх, а вот выплаты по этим полисам, она как была 400 тысяч, так и осталась. Стоимость машины выросла. Все растет, и страховщики точно так же поднимают свой полис. Но, опять же, выплата по этому полису, как была 400 тысяч, так и осталась. Вот это неправильная ситуация. И мы, допустим, при невиновности водителя, управлявшего нашим автомобилем, мы вынуждены обращаться в судебном порядке для того, чтобы возместить с виновника ДТП оставшуюся сумму. И вот это нужно исправлять.
23: Вот это вот ОСАГО годовое, оно от классификации автомобиля зависит каким-то образом, стоимость?
24: Да, там есть классификатор, он называется коэффициент бития машин. То есть если у тебя на юридическом лице не так часто происходит ДТП, у тебя хороший коэффициент получается. Он также изменяется раз в год, в апреле, и на юридическое лицо он меняется. Либо в меньшую сторону, либо в большую сторону. От этого зависит и стоимость полиса для парка, для юридического лица.
8: Евгений Ермолаев, член правления Национальной ассоциации таксопарков. В сфере такси быстро набирают популярность короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов таких страховок. И почти все они на короткий срок, от суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза и составил 456 рублей в сутки.
9: Реклама.
0: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Если вы сможете собрать вместе группу действительно талантливых людей, объединить их одной задачей и дать им работать вместе на пределе их возможностей, то у вашей компании не останется вариантов. Она достигнет колоссальных результатов. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal. Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
9: Бизнес и власть.
2: В России подали заявку на регистрацию товарного знака Kanye West без участия самого Kanye West, следует из данных Роспатента. Заявитель хочет использовать бренд для одежды, музыки и организации концертов. Выступления Kanye West в Петербурге сейчас запланированы на 10 и 11 октября. И-агент на базе модели Anthropic Mythos 5 попытался внедрить вредоносный код в проект на GitHub и создал фейковые профили разработчиков, сообщает Рейтер. Один из них назвался немецким инженером Линой Брандт и убеждал настоящего разработчика, что код безопасен. Инцидент произошел во время испытаний Британского института безопасности ИИ. Anthropic подчеркивает, что тест проходил в специально ослабленных условиях, которые не соответствуют работе ее обычных продуктов.
9: Отчеты и планы.
2: Apple Music ведет видимую маркировку для музыки, созданной с помощью ИИ. Лейблы и дистрибьюторы должны будут отмечать использование нейросетей в треках, текстах, обложках и клипах. А также оплашка Made with AI появится у слушателей до конца года. По словам главы Apple Music Оливера Шустера, уже больше трети новых загрузок полностью созданы ИИ, но на них приходится меньше процента прослушиваний. Крупный российский нефтетрейдер Oil Resource впервые допустил технический дефолт по облигациям, сообщает Финам. Компания не выплатила купон на 67,8 миллионов рублей. Срок для устранения техдефолта действует до 4 сентября. После новости бумаги выпуска в моменте падали более чем на 20%. Всего у Oil Resource в обращении находится 4 выпуска облигаций на сумму свыше 10 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: Пятнадцать 47 в Москве. Вы слушаете Business FM. И прямо сейчас теми, кто в теме, лишится 100 миллионов рублей за одну ночь. В такой истории к нам обратился предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия конфисковала из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, а оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия подробно объяснила Business FM, по каким причинам антикварное оружие могут изъять. По словам Дмитрия, лицензию у него никто не требовал, и все последние годы он работал спокойно. – теперь, чтобы полностью выполнить требования по хранению оружия, нужно серьезно потратиться, а у по-настоящему древних образцов нормальной документации и лицензии просто нет. Антикварную тему мы обсудили глубже, узнали, кто и зачем покупает оружие разных эпох, и сколько оно стоит, а также какой объем у рынка антикварного оружия в России. И разобрали историю с Росгвардией.
9: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Здравствуйте, у микрофона Евгений Перельчук. Сегодня у нас антикварная тема. Можно ли приравнивать антикварное оружие к гражданскому? Надо ли получать лицензию на него? Как неожиданная и масштабная конфискация может поставить под угрозу успешный и отлаженный бизнес? Этими вопросами мы задались после обращения индивидуального предпринимателя, владельца антикварного салона «Стрелец» Дмитрия Щекотова. Он рассказал, что Росгвардия, а точнее Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, одной тихой ночью пришел и конфисковал сотни единиц антикварного оружия. Сам этот случай заставил задуматься и Дмитрия, и его коллег по цеху, как теперь работать дальше. Дмитрий, приветствую вас.
3: Здравствуйте.
1: Расскажите о своем бизнесе, о продаже антикварных предметов, в том числе оружия. Как давно вы уже в этом деле?
3: У нас один магазин. Мы открылись в 2016 году. Я открыл ИП с видом деятельности продажи антиквариата. У меня было все законно, я платил налоги, никаких ко мне претензий не было.
1: Как вы работали с регулятором и проверяющими все последние годы? То есть у антикварного оружия в российском законодательстве есть какой-то определенный статус? То есть оно не считается огнестрельным, получается?
3: Мы работали, получая экспертизу от Министерства культуры, в которой указывалось, что постановление по 714 не распространяется на культурные ценности. По этой причине его спокойно продавали, покупали.
1: Где вы его вообще добываете? Как это оружие в итоге оказывается у вас в салоне?
3: Мы в основном покупали за рубежом на аукционах у частных лиц и привозили это в Россию. При привозе в Россию, когда заполняешь декларацию, это все считается как культурные ценности, а не как гражданское оружие.
1: А сколько было единиц оружия в салоне?
3: Было около 450, конфисковали где-то 435.
1: Как выглядит ваш обычный покупатель? То есть с какой целью такое оружие приобретается людьми?
3: Обычный покупатель – это человек, который ищет подарок для партнера по бизнесу или для начальника. Если это обеспеченный человек, то его трудно удивить. Ему в качестве подарка надо найти эксклюзив, который просто так, не пойти не купить.
1: Какой порядок цен? То есть это удовольствие, как мы понимаем, не из дешевых.
3: Порядок цен разный, от 50 тысяч и до бесконечности.
1: А объем рынка в России?
3: Чисто по антикварному оружию. Я знаю, что в Москве от 5 до 7 магазинов и еще достаточно магазинов в России.
1: То есть мы можем сказать, что это не какая-то массовая история?
3: Да.
1: Дмитрий, в какой момент все пошло не так? То есть вы в письме отмечали, что пришли из Росгвардии, изъяли антикварное оружие, даже не опечатали его, а именно изъяли. Как это происходило? Расскажите.
3: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеется документ, экспертизы, на что я ответил, имеются, но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать.
1: А как часто вообще проверки происходят? То есть это было для вас неожиданностью?
3: Да, это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушения. Пришли единовременно, решили все изымать. Это была не единичная акция. Я знаю, что по многим салонам они ходили. Дело в том, что несмотря на то, что это культурные ценности, антикварное оружие, потом в отчете можно написать, что конфисковано столько-то единиц оружия. То есть не антикварного, культурные ценности, а просто указать, что это оружие.
1: Что они говорили в Росгвардии? Какая была мотивация? Может быть, они опасались, что антикварное оружие можно при желании переделать в огнестрельные?
3: Вообще, имеет составление Верховного суда по делу гражданки Урюпиной, в которых он, соответственно, постановил, что старинное антикварное оружие представляет наименьшую опасность. И, по сути, по закону об оружии и по Уголовному кодексу, это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить.
1: Для обывателя, который не имел дела с антикварным оружием, мы все-таки о чем говорим? О каком-нибудь маузере или о пищале? Как это выглядит? То есть, может быть, отсюда же относится и холодное оружие. Обычно человек, когда приходит в антикварный салон и переходит к разделу с оружием, что он обычно видит на прилавке?
3: Во-первых, маузер продаже запрещен, потому что он патрон центрального боя. Если говорить про старинное антикварное оружие, то это сабли, мечи, кортики, шпаги. Если про огнестрельное, то это какие-нибудь мушкеты, пистолеты там капсульные.
1: Сейчас где хранится оружие? У вас есть вообще сведения об этом? То есть там подходящие условия для хранения?
3: Нет, не подходящие. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят. Потому что, на самом деле, по-правильному, их должны были отвести в отделение Министерства культуры, там, где подходящие условия, чтобы оно надлежащим образом хранилось. Но поскольку Росгвардия, не заботится о его сохранности, получилось, как получилось.
1: Особые условия, это что имеется в виду? Это какая-то влажность, температура или что сюда входит?
3: Чтобы помещение было одновременно и не влажным, и не сухим. Потому что если сухое будет, то, допустим, кожаные ножны у сабель, у шпаг начнут иссыхать, а если оно влажное, то начнет ржаветь. Надо баланс.
1: Мы после того, как получили ваше письмо, обратились в Росгвардию, передали ваше письмо, и вот нам на днях ответили. Я даже зачитаю тут пару абзацев. Деятельность, связанная с торговлей антикварным оружием, подлежит лицензированию. То есть она ни в чем не отличается от охотничьего, спортивного или служебного оружия. Для получения лицензии юрлица должны соответствовать некоторым требованиям. Это наличие лицензии на право собственности торговых помещений, обеспечение условий к сохранности оружия, запрет доступа посторонних лиц к оружию. И в ходе проверок самые частые нарушения – это хранение оружия на витрине, не поставленной на сигнализацию, нарушения, связанные с оформлением оружия, основная причина для изъятия – это несоответствующие условия для обеспечения сохранности, и доступ посторонних лиц. И плюс каждый магазин должен иметь специализированные помещения, которые должны соответствовать требованиям законодательства по технической укрепленности. Вот такой ответ. Может быть, вы тут видите какие-то нарушения со своей стороны?
3: Да, я с этой знаком позицией, но закон не делает различия, что старинное антикварное оружие имеет особый статус, что с ним ничего нельзя сделать, кроме как повесить на стенку. Я понимаю, почему они хотят превратить антикварные магазины в оружейные, потому что надо будет это сертифицировать все, и шкаф, и помещение за сертификацией этой обращаться в Росгвардию и за это платить деньги. Но просто это приведет к тому, что магазины закроются или уйдут в тень. Чтобы изменить это положение, мы будем пробовать дойти до Верховного суда, чтобы он внес эти изменения, придал старинному антикварному оружию особый статус.
1: А вы подсчитывали, какой ущерб у вас в итоге от этой конфискации?
3: Около 100 миллионов рублей.
1: Вы упоминали о том, что Росгвардия работает с помещениями и приводит их в соответствие с требованиями платная эта услуга. О каких цифрах идет речь?
3: Я не знаю. Но я точно знаю, чтобы поставить все эти шкафы, ставить сигнализации, это сумма где-то от 2 до 4 миллионов рублей. Лицензии чисто на торговлю культурными ценностями не выдают. Так получается, что антикварный магазин превращается в современный охотничий магазин.
1: Дмитрий, вы общаетесь с коллегами? Какое у них настроение в свете последних событий?
3: Все шокированы. Плюс есть такой момент, что лицензия на коллекционирование, которую ввели по законам в 2018 году. Допустим, человек покупал его в 2000-х годах, и никаких документов у него о покупке не осталось. И сейчас не существует никакого способа легализовать свою коллекцию. К нему может прийти Росгвардия и попросить документы. Он скажет: я покупал давно, у меня не осталось никаких документов. На что ему ответить? Тогда вы не можете являться собственником. И по этой причине мы его конфискуем.
1: Я так понимаю, что вы уже начали судиться. Наверное, есть какие-то первые результаты.
3: Сейчас мы прошли первые и вторые инстанции. Решение не в нашу пользу, но мы хотим дойти до Верховного суда.
1: Там предусмотрены какие-то штрафы, я так понимаю.
3: Самое смешное в том, что предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей, конфискация на 100 миллионов. То есть несоответствие, правонарушение и наказание за это.
1: Дмитрий, благодарю за беседу и подробные разъяснения. Теперь мы тоже в теме антикварного оружия. С нами был индивидуальный предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Дмитрий, спасибо.
3: Да вам спасибо.
9: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
8: С владельцем антикварного салона «Стрелец» Дмитрием Щекотовым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
9: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Heldmod Rollen on to Gruen. Дословный перевод этой голландской фразы, чтобы расти, деньги должны катиться, то есть быть в движении. Но родилась поговорка еще во времена, когда человечество не знало других денег, кроме круглых монет. А самое понятное движение круглого, когда оно катится. Русские обычно говорят «деньги идут к деньгам» или «деньги должны работать». Срочные переводы на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Еще недавно мы обсуждали рынок кандидата, подразумевая переманивание отдельных звезд. А сегодня компании все чаще конкурируют командами. Потому что бизнес понял, один не завоюет долю рынка, выигрывает команда, которая умеет работать как единое целое. Наверное, поэтому компании активно занялись тимбилдингами, проводят для сотрудников регаты, спортивные турниры и корпоративные выезды. Заметили этот тренд? Давайте его обсудим. За последний год я заметила интересную тенденцию. Все чаще у топ-менеджеров появляются не только индивидуальные, но и групповые KPI, когда бонус зависит не только от личного результата, но и от успеха всей команды. Все больше внимания уделяют взаимозаменяемости сотрудников, обмену знаниями и совместной ответственности за результат. Поэтому работодатели все чаще инвестируют в командное взаимодействие, гастрономические вечера, интеллектуальные игры и выездные стратегические сессии. Форматы могут быть разными, но цель одна, чтобы люди начали доверять друг другу и почувствовали себя настоящей командой. И мне нравится, что сегодня работодатели думают не только о самом мероприятии, но и обо всем опыте сотрудника. Например, после корпоративного события некоторые организуют централизованный развоз сотрудников домой. Это и вопрос безопасности, и проявление заботы. Причем современные сервисы, такие как Яндекс.Го, позволяют сделать это и удобно, и экономично. Алгоритмы автоматически подбирают оптимальные маршруты и рассадку. В результате вместо 50 отдельных автомобилей может понадобиться всего около 15, а экономия транспортных расходов может достигает 30%. При этом все поездки автоматически отражаются в системе. В бухгалтерии не нужно собирать чеки, отчетность формируется автоматически. А значит, компания экономит не только деньги, но и время своих специалистов. Сегодня работодатели стараются экономить не на людях. Они экономят на процессах и рутинных операциях, чтобы больше вкладывать в развитие команд. Потому что, когда команда действительно работает как единое целое, она становится сильнее любого отдельного сотрудника.
9: Карьера на Business FM. Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 16:01 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Саратове задержан и доставлен в суд кандидат Госдумы от КПРФ Николай Бондаренко. Ему инкриминируют пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партийные юристы выясняют детали дела. Холдинг ВК подал иск против Apple. Компания требует, чтобы все принадлежащие ей сервисы вернули в App Store. Параллельно появилась новость, что удаленные неделю назад из Google Play приложения Озон снова доступны на площадке магазина. Правда, не все Озон банка там нет. Есть ли шанс на полное восстановление российских приложений? Издательства сокращают выпуск книг из-за атак на склады Wildberries, пишет Коммерсант. До пожаров на долю маркетплейсов приходилось треть книжных продаж. Речь в том числе о школьной литературе, на которую сейчас повышенный спрос. Что будет с ценами на учебники? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Кандидат-депутат Госдумы от КПРФ Николай Бондаренко задержан в Саратове. Меня задержали 10 сотрудников полиции, доставили принудительно в суд и пригрозили статьей за неповиновение, заявил Бондаренко журналистам. Сейчас он находится в Октябрьском районном суде Саратова. Прошлым летом Бондаренко был избран членом ЦК КПРФ и сейчас возглавляет объединенную группу на выборах в Думу, куда вошли Удмуртия и Пермский край. По его словам, ему вменяют статью 23 КААП – пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики или символики экстремистских организаций. На этой неделе некоторые телеграм-каналы обвинили политика в антироссийских высказываниях, опубликованных польским ресурсом «Агенция Информациина». Позже материал с польского ресурса удалили, сам Бондаренко обвинение отрицал. Он записал обращение к подписчикам в своем телеграм-канале.
6: Очередная провокация против меня, видимо, чем ближе выборы, тем больше у моих оппонентов возникает глупых мыслей в голове. Короче, в интернете сейчас форсят истории, что якобы я дал польским журналистам интервью, в котором, значит, раскритиковал внешнюю политику, всю эту ситуацию с Украиной, опять зацепившись за эти глупости, вырванные из контекста, с Крымом, и, короче, ну, просто на кого это рассчитывается, мне до конца непонятно. Кто давно следит за моей деятельностью, прекрасно знает мою позицию, ни в коем случае не обсуждаю. Даже не то, что там не критикую, вообще не говорю на эти темы, да, что там происходит с Украиной и так далее, какие там действия и все такое, потому что я прекрасно знаю, какая за это ответственность, а тут якобы, значит, еще и международным каким-то польским СМИ, это вообще бред. Короче, для чистоты отношений ни с какими журналистами, тем более с Польшей, я не контактировал, ни в какой форме с ними не общался.
8: Николай Бондаренко, депутат Госдумы от КПРФ, которого сегодня задержали в Саратове. Будучи еще депутатом Саратовской облдумы, Бондаренко в 2022 году был досрочно лишен мандата из-за претензий прокуратуры к декларированию доходов от YouTube-канала. На президентских выборах 2024 года Бондаренко был доверенным лицом кандидата от КПРФ Николая Харитонова, а не так давно публично выступал против снятия партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил.

0: высказываниями, и, по идее, никто бы не позволил вот ему устраивать такие же представления, как вот в областной думе Саратова, насколько мы это понимаем.
1: Понятно, что политики разные, в том числе в КПРФ, и кому-то важна самопрезентация, кому-то важна гражданская позиция, и в этом плане прилетает иногда довольно случайно за подобного рода активность. Ну, наверное, действительно, фигуры он воспринимался как несистемные, которые всегда может пожертвовать и система, и КПРФ.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в курсе задержания Николая Бондаренко. «Наши юристы сейчас разбираются, сейчас во всем разберемся», — сказал Зюганов. Приложения «Озон» снова стали доступны в Google Play, кроме банка. Помимо самого приложения маркетплейса, в магазине снова доступны Озон Фреш, Озон Тревел, а также сервисы для продавцов и партнеров. Приложения Озон были удалены из Google Play неделю назад. Тогда же компания сообщала, что маркетплейс не нарушал правил и что он подал апелляцию. При этом приложение Озон Банка, которое находится под санкциями Евросоюза, пока по-прежнему не появилось в магазине приложений Google. В этом убедился Business FM, комментирует председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
3: Честно говоря, с одной стороны, новость хорошая, с другой стороны, все врачи говорят, что если у вас там как-то вот болело, а потом перестало, это, можно даже сказать, и хуже. То есть просто болезнь куда-то ушла, адаптировалась. Я думаю, что сама по себе история с санкциями Европейского Союза к нашим и банкам, и маркетплейсам, она есть. И здесь вопрос у компании Apple и у Google — разные юридические компании, которые их обслуживают, разные юридические риски. Я думаю, что, скорее всего, в результате всех юридических тяжб, потому что либо придется всех возвращать, потому что если Озон вернули, почему не вернули там кого-то еще? Скорее всего, в какой-то конкретной юридической инстанции Озон победил. Google достаточно формальные юристы, то есть если в первой части истории они привели доводы, которые достаточно для возвращения, то почему бы не вернуть? Но мне кажется, что история санкций, коллеги с той стороны, всегда достаточно последовательна. Если они сформулировали один раз позицию, и она как-то не получилась, кому-то удалось выскочить, они юстируют, дочищают свои требования, формализуют так, чтобы юристы не могли пройти мимо. И в этом смысле я бы подождал, когда будет, у нас были 21-е санкции, надо поискать 22-е, то есть подождать и посмотреть, что на эту тему выскажет Европейский Союз. Я бы предположил, что там будут уточнения, которые не позволят Гуглу возвращать компании типа Озон, к сожалению.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. В свою очередь, ВК подала в арбитражный суд Москвы иск к Apple из-за удаления приложения холдинга из App Store. Компания требует вернуть приложение в магазин, восстановить пуш-уведомления и взыскать неустойку, если решение суда не будет исполнено. По данным ведомостей, сумма может составить до 58 миллионов рублей в день по трем приложениям. О том, каким последствиям для Apple это может привести, говорит гендиректор группы компании Comuse Леонид Коник.
4: Ограничить компанию Apple в России невозможно по той простой причине, что еще в начале 2022 года эта американская корпорация официально сама и по своей воле покинула российский рынок. Поэтому, строго говоря, любые претензии к Apple – это что-то похожее на недопуск в клуб, над которым написано: «Вы находитесь на территории частного заведения, и вам может быть отказано в посещении без объяснения причин». Понятно, что тут есть тонкие грани, но де-юре Apple в России не присутствует, не работает и, например, даже при покупке любого устройства Apple глобальные гарантии этой корпорации в России не действуют. Скорее всего, российский суд выпишет корпорации Apple какой-то штраф, но, во-первых, едва ли она его заплатит, а, во-вторых, повторюсь, никакое международное признание этого потенциального решения российского суда невозможно в силу того, что Apple в России не работает вот уже четвертый год.
2: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Напомню, сервисы ВК и мессенджер Макс были удалены не только из App Store, но также из российского каталога Google Play. Кризис в сфере услуг, бьюти-бизнеса и кофейни массово закрываются. Салонов красоты в первом полугодии закрылось в полтора раза больше, чем год назад, а новых юрлиц открылось на 16% меньше, пишет Коммерсант. Еще тревожнее ситуация с кофейнями. В Москве за год закрылась каждая седьмая точка, а их общее число сократилось на 15%. Это самое сильное падение среди всех крупных городов России. К тому же россияне все чаще покупают кофемашины домой, экономят на походах в заведения, что тоже бьет по рынку и заставляет игроков пересматривать стратегии. Что сильнее всего мешает бизнесу и как он выживает? Мы спросили у предпринимателей кофейного рынка и бьюти-сферы.
5: Бизнес говорит. Руководитель сети салонов красоты «Времена года»,

0: Да, в Екатеринбурге Юлия Силина.
1: Кто-то в ноль, кто-то в минус. Люди работают руками, отдельная оплата труда. И, конечно, та налоговая нагрузка, которая у нас появилась с этого года, она просто начала стагнировать нашу отрасль, потому что человеку, который ведет этот бизнес, фактически не остается ничего. При этом процветает у нас самозанятость, и там нет никаких ни норм, ни правил. Налоги там, в общем, очень смешные, 4%, но и эти налоги не платятся самозанятыми, и вот эти неравные условия, они, конечно, отрасль эту погубили. Все предприятия, которые выжили, понятно, что, может быть, клиенты как-то между ними тоже начали распределяться, но это в основном предприятия, которые не в аренде помещений, у которых помещение с собственностью предпринимателей, то есть они хоть как-то могут тут лавировать.
0: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
2: Мы считаем, что общественное питание стало уделом энтузиастов, как кружок авиамоделирования. Денег в этом бизнесе уже нет. Какие-то из них выдерживают, закрываются, потому что растут постоянные издержки, особенно зарплаты персонала, новые технологии, коммунальные платежи, продукты, все, как бы, а цены поднимать-то особо не получается. Маржинальность все ниже. Вот, как бы, люди держатся, которые вот от этого какое-то моральное натворение получают, что люди работают, кормят, у них вкусно, у них красиво, и в итоге в конце месяца они просто из кармана докладывают деньги. Так не должно быть.
3: Заметили ли вы последние 3 недели снижение цен в закупках, например, в связи с дефляцией?
2: Я занимаюсь общественным питанием 23 года. Я ни разу не заметил снижение закупок.
0: Владелица сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
4: В этом году лето оказалось ощутимо кризисным, помимо отпускного времени. Общая обстановка, снижение потребительской способности, оно отражается. Мы чувствуем давление и испытываем серьезный кризис в нашей компании. Конечно, мы попали под НДС. Конечно, это очень сильная нагрузка увеличилась. Убрали определенные послабления, выросли страховые взносы за сотрудников. То есть, в общем, налоговая нагрузка стала очень ощутимой. На данный момент принято решение повышать цены где-то с сентября месяца. Скорее даже убирать такие скидки, распродажи, которые были, и чуть-чуть повысить цены, потому что маржинальность сильно снизилась.
3: Заметили ли вы последние 3 недели снижение цен в закупках, например, в связи с дефляцией?
4: Нет, наверное, не заметили, но я так понимаю, что все поставщики испытывают тоже данный кризис. И много предложений, каких-то акций они дают, потому что им тоже не так легко сейчас. И они пытаются каким-то образом выполнить свои собственные планы, увеличить оборот за счет вот таких спецпредложений для покупателей.
0: Владелец компании по обжарке кофе Roasted by Mia Юрий Кривов.
5: Из-за того, что люди переориентируются с употребления кофе с кофей на домашнее использование, также на дрип-пакеты, сейчас мы наращиваем как бы продажи и на Озоне, в том числе. Больше работаем с розничными клиентами. Кофе домой очень хорошо работает сейчас, растет.
6: Мы же обжарщики кофе, а не кофейня. Ну, кофейням, да, грустно. Много потеряли с начала года клиентов. Я бы даже сказал треть.
3: Насколько это вообще изменило вашу маржинальность и цены на клиентов?
6: Сейчас около нуля болтаемся, потому что НДС съедает большую часть прибыли, а из-за того, что ниша невероятно конкурентная, жарит сейчас очень много кто, и многие кофейни даже жарят сами себе. Практически без прибыли работаем, вот только с розницей она есть, так живем.
0: Владелец пекарни Сергей.
7: С января месяца налоговая нагрузка по сравнению с предыдущими периодами увеличилась в несколько раз, если не в 10. Цены для клиентов в любом случае мы индексируем, но мы не можем индексировать стоимость настолько, чтобы сохранять свою маржинальность на предыдущем уровне. На тот процент, на который выросли все закупочные товары, логистика, ингредиенты. И таким образом маржа у нас упала до самого минимума, вот на грани, опять же, закрытия. При этом стоимость розничная все равно выросла для клиентов.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Равликулиев. Правительство России направит свыше 3,5 миллиардов рублей на обеспечение стабильной работы объектов электроэнергетики Белгородской и Курской областей, сообщили в российском Кабмине. Вопрос был рассмотрен накануне во время заседания правительства России. Отмечается, что выделенные средства пойдут на возмещение затрат по строительству и реконструкции высоковольтных линий и подстанций. Цена золота превысила 4560 долларов за унцию впервые с середины мая, следует из данных биржи COMEX. Сентябрьские фьючерсы на серебро прибавляли 2,8%, превысив 70 долларов за тройскую унцию. Такой показатель зафиксирован впервые с 17 июня. Так драгоценные металлы реагируют на ослабление доллара, отмечают аналитики Reuters. Китай в январе-июле этого года импортировал из России рапсового масла почти на 1 100 000 000 долларов против 788 миллионов 200 тысяч за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Государственного таможенного управления Китая. Таким образом, экспортная выручка выросла в 1,4 раза. Россия является основным поставщиком рапсового масла на китайский рынок. В топ-3 также входят Арабские Эмираты на 152 миллиона 700 тысяч долларов и Белоруссия на 123 миллиона долларов. Всего в январе-июле Китай закупил это масло в 21 стране. Объем взаимной торговли продукции АПК между Узбекистаном и Россией в январе-июле составил 1 550 000 000 долларов, что на 31,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил Минсельхоз Узбекистана. Торговля аграрной и продовольственной продукции между Узбекистаном и Россией продолжает расти. По итогам 2025 года ее объем достиг 2 300 000 000 долларов, увеличившись на 26,7% по сравнению с предыдущим годом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: 16:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Лето стремительно уходит из Москвы. Сегодня в столице немногим теплее плюс 20. В воскресенье в Москву придет слабый холодный атмосферный фронт, и уже в понедельник утром будет всего плюс 11. При этом большую часть дня дождей не ожидается. О погоде на ближайшие дни говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
11: Сегодня, в пятницу, 21 августа, у нас в Москве не выше 20 градусов. И влияние на погоду оказывает еще тот самый фронт, который начал свое движение по Московской области еще вчера в 9 вечера. И вот пролился некими дождями вчера ночью и где-то местами по области утром. И вот такая погода с небольшими дождями и пасмурная будет продолжаться весь день. И температура воздуха сегодня не достигнет 20, ну, может быть, 21 градуса, но это максимум, и их не будет. Дальше, в субботу и воскресенье, москвичей, гостей столицы ждет небольшое потепление. Температура воздуха днем составит от 21 до 23 градусов, местами по области до 24. Ночные температуры, соответственно, с пятницы на субботу 13 градусов в среднем, и с субботы на воскресенье 15 градусов. И в субботу и воскресенье вероятность дождей в московском регионе сохранится. Они будут носить локальный характер, и, в общем-то, погоды не сделают. Приятная такая, с легким дождем небольшим, летняя погода. Ну вот температура, которые радовали нас вот буквально несколько дней назад, уже, скорее всего, в прошлом. С 24 августа, понедельник, начнется похолодание. Температура воздуха в Москве будет составлять в этот день 20 градусов, а все последующие дни не превысит 17-18 градусов тепла. Вероятность осадков сохраняется и в эти дни. Но вот погода уже такая приобретает более краски осени, чем лето. И, судя по прогнозам, конечно, уже жары не будет, лето уже закончилось, и мы теперь только ждем бабьего лета.
10: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». Вчера на солнце произошла самая мощная вспышка августа. До максимального уровня ей не хватило всего 20% магнитных бурь. Специалисты пока не обещают, но риски все-таки сохраняются. Пенсионера, стрелявшего по беспилотнику из ружья, оправдали. Верховный суд признал его действия крайней необходимостью, а затем суд в Волгограде, где было дело, тоже пересмотрел свое решение, пишет «Коммерсант». Изначально пенсионеру был назначен штраф, его охотничье ружье конфисковали. Мужчина стрелял по беспилотнику из двустволки, ее затем вернули, дело прекратили, а вот аннулировали штраф, не уточняется. Решение судов, как первое, так и второе, оставляет массу вопросов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Как здесь поступать судебным органам, либо другим органам, очень сложно ответить однозначно. Должны быть какие-то дополнительные инструкции к подзаконным актам, потому что вообще-то получается, что суд первой инстанции поступил абсолютно правильно. То есть человек вел себя, исходя из благих побуждений, но вел себя неправомочно, и если у нас суды привыкли принимать такие решения, то либо суды должны, ну, извиняюсь, думать прежде чем принять решение о последствиях своих решений, либо должны быть внесены дополнительные изменения в законы, которые такие ситуации заставят суды рассматривать отдельно по особому регламенту. Поясню. Ну, во-первых, да, человек вел огонь по беспилотнику, не имея на то специальной подготовки, то есть в результате падения беспилотника, в результате того, что он был сбит в неустановленное время, в неустановленном месте, он мог упасть на жилой район, допустим, принести ущерб какой-то. Но тогда почему у нас не расследуется падение других беспилотников, которые сбиты, возможно, и привели в результате сбития к падению, которое вызвало жертвы? Такие ситуации, они есть, и, собственно, тогда, получается, нельзя сбивать беспилотники там, где они могут упасть и принести дополнительные жертвы какие-то. Но понятно, что это невозможно, как правило, и никто этим не занимается. А то, что отменили, ну, на мой взгляд, это абсолютно правильно, это абсолютно логично, но здесь очень тонкая грань, то есть сколько людей, как будут теперь вести огонь по беспилотникам, а сколько людей и как будут вести огонь просто так и говорить, что они вели огонь по беспилотникам. Ну и самое главное, эта ситуация получила задний ход после того, как стало известно на федеральном уровне. А если бы это не стало известно на федеральном уровне, то все было бы законно, и все было бы в порядке, и никто бы никаких вопросов не задавал. Суд сам не отменял свое решение по своей собственной инициативе.
10: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Допускать ситуации, когда гражданские лица начинают сами сбивать беспилотники, нельзя. И из-за единичных случаев менять законодательство здесь не будут, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
13: Несмотря на статус СВО, законодатель категоричен. Стрельба из оружия в населенных пунктах или других неотведенных для этого местах запрещена. Это штраф плюс конфискация оружия и патронов к нему. Понятно, что вроде как человек действовал из публичных благих интересов, пытался сбить дрон. Здесь действительно формально есть возможность для освобождения его от наказания. И, как я понимаю, все-таки суд разобрался и прекратил производство по делу. Но при этом я прекрасно понимаю, что кодекс об административных правонарушениях не будут менять, и никто не разрешит простым гражданам применять оружие по дронам на территории населенных пунктов. Ну, потому что это просто превратится в хаос. Вы представляете, там даже будет не Техас, не Дикий Запад, а бог знает что еще. Поэтому, к сожалению, потому что большинство своем люди не обучены этому. И даже если предположить, что охотник прошел определенное обучение и знает, как применять оружие, все-таки применять его против дронов предполагается наличие определенной дополнительной специальной подготовки. Уже неоднократно обсуждался вопрос по статусу мобильных огневых групп. Вот как быть с последствиями, когда они сбивают какой-то дрон, а он что-то уничтожает, отклонившись от своей первоначальной цели. Поэтому, да, законодатель действительно этот вопрос еще будет регулировать с точки зрения судебной практики, от мобильных тех же огневых групп. А с точки зрения данного пенсионера, ну, бесспорно, что суд поступил правильно, исходя из публичных интересов, но при этом, конечно же, ну, я бы не хотел, чтобы любой гражданин, хотя я сам имею гражданское оружие охотничье, начинал стрельбу, как только что-то видел в небе. Ну, потому что это просто родит больше хаос, большую панику, ну, прежде всего. Поэтому, да, формально суд поступил правильно, разобрался, но все-таки стрельба на улицах, в неподготовленных для этого местах, даже в условиях СВО, ну, требует очень, скажем так, вдумчивой позиции.
10: Федор Трусов, адвокат. Похожий случай был прошлой весной в Московской области. Бывший полицейский, ветеран боевых действий Александр Юдаев, сбил из ружья украинский беспилотник, прорывавшийся к Москве. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил тогда, что Юдаев не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и сбил один. И вручил мужчине почетную грамоту Государственной Думы. Издательства сокращают выпуск книг из-за атак на склады Wildberries. Восстановить выпуск рассчитывают в лучшем случае в первом квартале следующего года, сообщил «Коммерсант». В издательстве «Росмен» «Бизнес-ФМ» сообщили, что у них в первую очередь сгорела детская учебная литература для школьников, а на нее сейчас повышенный спрос. Ущерб от всех потерь в компании оценили в 120-150 миллионов рублей. На этом фоне сокращение тиражей – понятная и вынужденная мера, ведь Wildberries приходилось около трети продаж всей книжной отрасли, говорит гендиректор «Росмена» Борис Кузнецов.
14: Это очень большая доля для того, чтобы игнорировать падение в ней. Естественно, тиражи сокращаются, пересматривается подход к новинкам, к переизданиям. И это все очень тяжело накануне высокого четвертого квартала. Что касается хранения, то здесь особенных изменений никаких нет. Мы со своими складами, естественно, ничего не делаем и сделать не можем. А хранение на складах Wildberries, ну да, оно уменьшается в силу того, что и сам канал сужается. Ну и да, мы стараемся перейти по мере возможности на ФБС.
15: Готовы ли вы закладывать в цену книги расходы на собственную логистику, страховку товара? И не вызовет ли это дополнительный рост розничных цен?
14: Безусловно, и мы, и остальные издатели вынуждены будут закладывать в цену товара дополнительные расходы. Дело в том, что книжный бизнес далеко не маржинальный бизнес. И если у нас возникают существенные издержки и уменьшение тиражей одновременно, не повысить цены мы не можем. Только единственное, что в настоящий момент мы не понимаем, насколько они будут повышены, эти цены.
15: Видите ли вы выход в перераспределение объема продаж в пользу других каналов? Собственный, может быть, интернет-магазин, офлайн-сети, ярмарки. Насколько быстро, если да, это можно сделать? И насколько это компенсирует вот эту историю?
14: Перераспределением по каналам сбыта, безусловно, нужно будет заниматься. Мы этим занимаемся. Но, опять же, 30% рынка заместить невозможно. Мы можем только уменьшить падение. И мы это делаем. Мы стараемся работать, да, мы стараемся работать со вторым маркетплейсом, с Озоном. Мы делаем упор на розницу, но я абсолютно уверен, что в четвертом квартале она будет очень непростой, и всему книжному рынку будет непросто.
10: Борис Кузнецов, гендиректор издательства «Росмен», с ним беседовала Гаар Рутовская. По его словам, проблема не только в сгоревших тиражах, но и в падении заказов на маркетплейсе накануне книжного сезона. У «Росмен» продажи снизились на 20%. В «Альпине» продолжают выпускать новые книги и переиздания, но подходят к этому осторожнее. Тиражи делают небольшими, чтобы не забивать склады. При этом, сколько будут стоить переиздания книжных, оценить сложно, как и потери от сгоревших на складах партий, говорит директор по маркетингу издательской группы «Альпина» Ирина Антонова.
16: В издательской группе «Альпина» на вторую половину 2026 года запланировано к выходу довольно большое количество новинок, и мы не планируем что-либо откладывать, переносить, отменять и так далее. Мы, как и любое издательство, готовимся к крупнейшим книжным выставкам. Это и Московская международная книжная ярмарка, и нонфикшн. Что касается допечаток, здесь, да, мы немножко изменили наш подход, более пристально оцениваем необходимый размер тиражей, и сейчас таким образом мы стараемся на допечатках, в том числе, оптимизировать свои складские запасы. Безусловно, как и для любого, на самом деле, издательства, Wildberries – это очень значимый канал продаж. Поэтому, конечно же, все мы сейчас очень внимательно следим за ситуацией. Например, мы до сих пор не понимаем точный размер ущерба. До сих пор это только пока лишь наши оценочные какие-то выводы, предположения и так далее. И поэтому мы не можем сейчас, например, давать какие-то прогнозы о том, насколько изменятся цены на книги, просто потому, что поменяется стоимость логистической цепочки, страховки и так далее. Просто потому, что на текущий момент вот какой-то внятной, точной информации ее нет.
10: Ирина Антонова, издательская группа «Альпина». Из-за пожаров на складах Wildberries сгорело не менее 11 миллионов книг. С начала атак на логистику маркетплейса пострадало около 20 складов в более чем 10 российских регионах. К началу августа Wildberries лишился минимум 17% своих складских помещений из-за налетов БПЛА.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 16:28 московское время. У микрофона Сердар Авлекулиев. 3 человека ранены в результате ударов ВСУ в Курской области. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, в Курском районе в СНТ загорелись 2 дома после атаки беспилотников. В результате атаки беспилотников в Черном море загорелся контейнеровоз РМС Team линии Conlines, сообщает компания в экстренном уведомлении для клиентов. Он следовал из турецкого порта Гемлик в Новороссийск. Может быть констатирована полная конструктивная гибель судна и находящегося на борту груза, говорится в уведомлении. Как отмечается, проходящее судно откликнулось на сигнал бедствия и спасло 11 членов экипажа. Еще один человек пропал без вести. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Возможны корректировки расписания рейсов, сообщает Росавиация, указывая, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Мировой судья судебного участка номер 214 Ломоносовского района Москвы заочно приговорил к 400 часам обязательных работ комика и иноагента Семена Слепакова, признав его виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Половину пятого в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Для научных руководителей ведут санкции за лишение кандидатской или докторской степени их подопечных. Они не смогут готовить других соискателей в течение 5 лет. Как пишут ведомости, такие изменения готовят в правительстве. В научном сообществе недоумевают, почему всю ответственность за огрехи в диссертациях хотят сложить на плечи научруков. Есть и другие инстанции. 140 тысяч рублей за ОСАГО вместо прежних 20. Рассказанная нами история владельца автопарка, столкнувшегося с кратным подорожанием автостраховки, вызвала резонанс. К нам обратились его коллеги из разных регионов. Одни подтверждают, что расценки на ОСАГО улетели в космос, другие говорят, что у них все по-прежнему. От чего это зависит, мы спросили у экспертов. Закон о русификации вывесок подарил шанс масштабировать бизнес владельцам привокзальной кофейни в Златоусте. Девушки переставили буквы в английском названии «Love» и получили новое «Олег». Свою историю они записали на видео и получили больше 1 000 000 просмотров, а заодно новых клиентов. Теперь у них в планах запуск новых кафе. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Научная степень ответственности за проблемную диссертацию соискателя, его научный руководитель может на 5 лет остаться без новых подопечных. Миноборнауки предложило ввести такое ограничение, если человек, защитивший диссертацию, впоследствии будет лишен ученой степени. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов. Запрет будет вводиться по рекомендации Высшей аттестационной комиссии ВАК. До сих пор такой нормы не было. До защиты диссертации проходит несколько ступеней проверки. Работу оценивает не только научный руководитель, есть еще предзащита и рассмотрение в диссертационном совете, поэтому возлагать дополнительную ответственность именно на научрука не совсем логично, считает доктор технических наук МАИ Валентин Лалабеков.
17: Научный руководитель отвечает за постановку задачи, актуальности проблем, которые входят в решение этой задачи, инструментарий, который необходим для решения современными средствами этой задачи, и практическая полезность. А вот дальше начинаются контрольные процедуры, которые контролируются теми структурами, которые тот же ВАК назначил для всех ученых советов по подготовке кандидатских диссертаций. Наличие вот такой полицейской, будем так говорить, процедуры приведет к явному оттоку желающих поступать в аспирантуру и защищать диссертации. Это однозначно.
10: Валентин Лалабеков, доктор технических наук МАИ. При этом во внутренних правилах некоторых вузов уже предусмотрена ответственность для руководителей, у чьих аспирантов выявили проблемы в диссертациях, порой вплоть до пожизненного лишения права на научное руководство, продолжает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев.
18: В целом идея повысить уровень ответственности научных руководителей за результаты диссертационных исследований мне кажется разумной, потому что зачастую мы видим по результатам исследований, что часть научных руководителей манкирует своими обязанностями, недостаточно вовлекается в работу с аспирантами. При этом это составляет часть их педагогической нагрузки. А другое дело, что очень осторожно нужно относиться к этому инструменту, потому что у нас пока, например, нет хороших инструментов, и они вряд ли появится детекция искусственного интеллекта в работах, и при всем уважении научный руководитель не всегда может выявить такого рода истории, которые могут всплыть потом. То есть здесь должны предполагаться какие-то процедуры на апелляции или разбирательства, которые все-таки в некотором смысле могут оградить научных руководителей от рисков неоправданного обвинения в том, как бы, в чем они не виноваты. Мы анализировали международный опыт, что хотя пару лет назад на всплеске, когда был большой интерес к искусственному интеллекту, много кто из технологических компаний, из университетов, из научных организаций пошли в разработку разного рода детекторов, выявление там сгенерированного текста, сейчас мы видим массовый отказ от такого рода практик, потому что хороших надежных детекторов нет. Существующие алгоритмы надежно не позволяют это сделать. Когда мы обсуждаем ответственность дополнительно научных руководителей, конечно, очень важно продумывать и механизмы, ну, какого-то стимулирования и поддержки их деятельности, и символические какие-то, не обязательно финансовые, но и финансовые стимулы, потому что сейчас повышенные требования в части сроков выхода на защиту, в части контроля качества работ, конечно, они должны сопровождаться и какими-то поддерживающими мерами для того, чтобы условно у нас не возникала ситуация отталкивания.
10: Евгений Терентьев, директор Института образования НИУ ВШЭ. Одновременно Миноборнауки предлагает сократить с 10 до 6 лет срок, в течение которого можно потребовать лишить руководителя ученой степени. Сейчас подавать заявление может физическое или юридическое лицо на бумаге или в электронном виде, а по новым правилам сделать это разрешат в том числе через госуслуги. Окончательное решение принимает Миноборнауки. Ведомости пишут, что за последние 12 лет было рассмотрено почти 2000 дел о лишении ученых степени. И основные причины – плагиат, некорректное цитирование, фальсификация данных и нарушение процедуры защиты. Была Лав, стала Олег. Так переименовали привокзальную кофейню в Златоусте Челябинской области после вступления в силу федерального закона, запрещающего вывески на иностранном языке. Кафе принадлежит двум девушкам – Любе и Лере. Они подсчитали, что русификация вывески, то есть переименование английского «Love» в «Любовь», обойдется в 80 тысяч рублей. Это оказалось слишком дорого для предпринимательниц, поэтому они нашли другой способ, который позволил сэкономить. Они просто переставили английские буквы местами, некоторые перевернули, и в результате вместо «Love» получилось название Олег. Монтаж новой вывески обошелся всего в 5000 рублей. Ролик с историей смены вывески кофейни стал вирусным и набрал уже больше миллиона просмотров. А у девушек прибавилось посетителей. С утра чеков стало больше, чем в обычные дни, рассказали сами Люба и Лера в интервью Business FM. По их словам, постоянные посетители и жители города отреагировали на смену вывески с юмором.
19: Прекрасно отреагировали, с юмором, все посмеялись, всем очень нравится. Негатива не получали.
10: Скажите, пожалуйста, а у вас в соцсетях кофейня обыгрывается слово «Любовь». Будете ли вы теперь как-то обыгрывать слово «Олег», придумывать с ним слоганы?
20: Да, конечно. Ну, я как маркетолог, для того, чтобы нас везде искали, продолжали искать, переходить на наши соцсети, конечно, поменять нужно название. Что, в принципе, мы уже и сделали, остались только карты. И получается логотип.
10: Ожидали ли вы, что ролик с вашей сменой вывески станет вирусным? И, может быть, посетителей даже прибавилось благодаря этой популярности?
20: Посетители, да, прибавились, несомненно. С утра у нас больше чеков на сегодня оказалось, чем в обычные дни. То, что ролик вирусным, 50 на 50. То есть Лера уже давно как бы пробует себя, скажем так, в блогерстве, показывает свою жизнь предпринимательскую. И уже какой-то процент аудитории у нее есть, которая ее смотрит.
10: Вы, возможно, общались с другими владельцами заведений в вашем городе по поводу смены вывесок? Сели, сменили. И можно ли сказать, что вы отделались самыми минимальными тратами?
20: Ну да, у нас самые минимальные траты. Ну а во-вторых, много, да, владельцев, конечно, поменяли вывески свои. Не у всех есть бюджеты на приобретение товарного знака, чтобы проходил по закону. В основном, да, просто все расфиксировали свои вывески и все.
10: Ну, а теперь, наверное, документы придется все-таки какие-то менять, кроме вывески.
20: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег. То есть, как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
10: Люба и Лера, владелицы кафе, которое раньше называлось «Лав», а теперь «Олег». Эксперты рассуждают, девушкам повезло, что написание их вывески позволяет так изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. Комментирует владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
21: Но они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «Лав», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в «Олег», конечно, это будет потеря. А когда ты из «Лав» становишься «Олегом», ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа. Поэтому те, кто случайно это сделали или намеренно, они молодцы.
10: Про стоимость и
1: процесс переоформления. Это же тоже стоит денег или нет?
21: Обязательно это все укладывается в какие-то понятные цифры. Разработка логотипа, это все дизайнерская работа. Она сегодня не дешевая, кстати. Потом нужно будет везде поменять на всех адресатах, рубрикаторах, в Яндексах, в Агисах. Если получится это сделать, например, с тем же аккаунтом, отлично, у тебя сохранится весь клиентский рейтинг. И все это звезды, которые ты нарабатывал, их тоже можно будет сохранить. А если это не получится сделать, то приходится репутацию отрабатывать с самого начала.
10: Александр Сурин, ресторатор. В соцсетях кофейни шутят, что там можно провести праздник Олега в день и ввести скидки для всех мужчин, которые носят это имя. Слушатели Бизнес ФМ реагируют на наш недавний материал о резко выросшей стоимости полиса ОСАГО для такси. Как жаловались владельцы автопарков, ранее годовые полисы страхования стоили в районе 20 тысяч рублей, а спустя считанные недели они выросли в цене до 140 тысяч. Впрочем, страховые компании, опрошенные нами, в этих цифрах усомнились и предположили, что полисы за 20 тысяч рублей были оформлены ошибочно, потому что это абсолютно не рыночная цена. В редакцию обратился водитель из Челябинска Николай. У него оформление полиса ОСАГО для такси обошлось совсем в небольшую сумму.
2: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 тысяч, 14 тысяч, 120 тысяч. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
22: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
2: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 тысяч.
22: А до этого сколько страховка стоила?
2: Вообще в такси 3 года, первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 тысяч рублей. А у меня на тот момент еще была Приора, тоже эконом. Потом в 2024 году тоже было на Приору где-то в районе 12-13 тысяч стоимость страховки эконом на год. Потом как раз в 2025 году, на 2026 я оформил на гранту. Это было вот 14 с копейками.
10: Николай, владелец автомобиля такси. Впрочем, его история не показатель. Класс его автомобиля эконом, это гранты, и это Челябинск, а не Москва. Если взять столицу, класс комфорт плюс и автомобиль подороже, там будут совсем другие цены. Средний ценник по России сильно отличается в большую сторону, говорит руководитель таксопарка Next, член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
23: Начиналось, если это смотреть где-то 18-20 годы, начиналось это все с 12 тысяч рублей. ОСАГО для такси стоил. А выплата точно так же составляла 400 тысяч рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 тысяч рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 тысячам рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого имущества. На сегодняшний день я могу точно сказать, стоимости полиса в 20, даже в 30 тысяч рублей его нет.
22: То есть в среднем 68 тысяч рублей, да? То есть получается там да. И 80 может быть, и где-то там в районе 60, но...
23: Оно, это в среднем по рынку, то есть это среднерыночная цена 68 тысяч рублей. То есть получается, стоимость ОСАГО каждый год индексируется, растет, она идет вверх, а вот выплаты по этим полисам, она как была 400 тысяч, так и осталась. Стоимость машины выросла. Все растет, и страховщики точно так же поднимают свой полис. Но, опять же, выплата по этому полису, как была 400 тысяч, так и осталась. Вот это неправильная ситуация. И мы, допустим, при невиновности водителя, управлявшего нашим автомобилем, мы вынуждены обращаться в судебном порядке для того, чтобы возместить виновника ДТП оставшуюся сумму. И вот это нужно исправлять.
22: Вот это вот ОСАГО годовое, оно от классификации автомобиля зависит каким-то образом, стоимость?
23: Да, там есть классификатор, он называется коэффициент бития машин. То есть если у тебя на юридическом лице не так часто происходит ДТП, у тебя хороший коэффициент получается. Он также изменяется раз в год, в апреле, и на юридическое лицо он меняется. Либо в меньшую сторону, либо в большую сторону. От этого зависит и стоимость полиса для парка, для юридического лица.
10: Евгений Ермолаев, член правления Национальной ассоциации таксопарков. В сфере такси быстро набирают популярность короткие полисы ОСАГО. За 7 месяцев было оформлено 15 миллионов полисов для такси, и почти все они на короткий срок, от суток до 3 месяцев. 15 миллионов – это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний ценник по таким полисам упал в 3,5 раза и составил 456 рублей в сутки.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийское торжище, китайский пассаж – такие, какими их можно было застать в 14 столетии, но в чистоте и порядке, что и не снилось средним векам. Все вместе – это огромный торговый центр Ибн Батута, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае. Построенный в 2005 году, молл был назван в честь известного марокканского путешественника и купца Ибн Батуты. И географические зоны, на которые поделен центр, это регионы, в которых побывал мусульманский исследователь в первой половине 14 века. В каждом секторе обязательно своя достопримечательность. Например, в китайском дворе это копия реальной джонки, в индийском скульптура слона с наездником натуральную величину. Так, мол, и так, мол. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
3: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
8: Бизнес и власть.
3: В России подали заявку на регистрацию товарного знака Kanye West без участия самого Kanye West, следует из данных Роспатента. Заявитель хочет использовать бренд для одежды, музыки и организации концертов. Выступления Kanye West в Петербурге сейчас запланированы на 10 и 11 октября. ИИ-агент на базе модели Anthropic Mythos 5 попытался внедрить вредоносный код в проект на GitHub и создал фейковые профили разработчиков, сообщает Рейтер. Один из них назвался немецким инженером Линой Брандт и убеждал настоящего разработчика, что код безопасен. Инцидент произошел во время испытаний Британского института безопасности ИИ. Anthropic подчеркивает, что тест проходил в специально ослабленных условиях, которые не соответствуют работе ее обычных продуктов.
8: Отчеты и планы.
3: Apple Music ведет видимую маркировку для музыки, созданной с помощью ИИ. Лейблы и дистрибьюторы должны будут отмечать использование нейросетей в треках, текстах, обложках и клипах. А также оплашка Made with AI появится у слушателей до конца года. По словам главы Apple Music Оливера Шустера, уже больше трети новых загрузок полностью созданы ИИ, но на них приходится меньше процента прослушиваний. Крупный российский нефтетрейдер Oil Resource впервые допустил технический дефолт по облигациям, сообщает Финам. Компания не выплатила купон на 67,8 миллионов рублей. Срок для устранения техдефолта действует до 4 сентября. После новости бумаги выпуска в моменте падали более чем на 20%. Всего у Oil Resource в обращении находится 4 выпуска облигаций на сумму свыше 10 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
10: Шестнадцать 16:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ.
8: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Выставки.
4: Если вы провели первую половину августа не в Москве, вернувшись, можете смело отправиться в Пушкинский музей. На этой неделе в главном здании открылась выставка «Фабрицио Плесси. Вертикальные моря», приуроченная к десятилетию работы музея с медиаискусством. Проект позволит зрителям впервые увидеть произведения итальянского художника, одного из пионеров медиа-арта. А в начале месяца запустили масштабный проект «Алмазная колесница». Буддийское искусство России. Его задумывала еще прошлый директор Елизавета Лихачева, а реализовали уже при нынешнем руководителе Екатерине Проничевой. Автор проекта «Я поведу тебя в музей» Наталья Крючкова считает «Алмазную колесницу» одной из лучших выставок в Пушкинском за последние годы.
5: Когда входишь в главный зал, у тебя сразу вырывается вау, поражает масштаб. Представлено более 700 экспонатов, статуи, живописные произведения, не только из коллекции Пушкинского музея, но и из коллекции региональных музеев, из Музея Востока, музеев Бурятии, Тывы и Калмыкии. А несмотря на то, что тема довольно сложная, и, наверное, немногие из нас знают что-то о буддизме глубоко, здесь она раскрывается очень увлекательно. Я думаю, что будет интересно и взрослым, и детям. детям. Конечно, советую идти с экскурсией. Еще на сайте Пушкинского музея вы можете найти потрясающий глоссарий, который сделали к выставке. И в нем есть определения самых разных терминов и имен, включая такие, как сабдак, абханга, авадана. Для меня, например, они звучат как какое-то волшебное заклинание, какие-то очень интересные слова, значения которых хочется узнать. Выставка поражает воображение, и тут нужно отметить и потрясающую архитектуру проекта, которую создала Анна Каменских в свое время. В музее проходила выставка произведений Древнего Египта, и она была такой же впечатляющей. Среди главных экспонатов есть атлас тибетской медицины, единственная в мире столь полная копия тибетского оригинала. А еще мне бы очень хотелось отметить невероятные костюмы с вышивкой и декорированные бусинами.
4: Автор проекта «Я поведу тебя в музей» Наталья Крючкова про выставку «Алмазная колесница. Буддийское искусство России 0+». Открыто до ноября.
8: Фестивали.
4: В Царицыно на этой неделе открылся ежегодный фестиваль исторических садов. Помимо, собственно, ландшафтной экспозиции, будут мастер-классы, лекции, спектакли и музыкальные представления. Все объединяет тема «Город-сад», рассказывает зав. Отделом развития и реализации проектов музея-заповедника Царицына Юлия Семенова.
0: В этом году у нас 17 садов принимают участие в фестивале. Часть из них в партнерстве с разными институциями, например, с театром имени Ермоловой. Мы создаем сад под названием «Живой спектакль». Принимает участие как авторская группа ландшафтников, так и авторская группа от самого театра. Сад будет насыщен аудиоинсталляциями. Сад представляет из себя сценическое пространство, отсылающее нас к амфитеатру. Такой своеобразный спектакль-игра. Мне очень кажется важным рассказать про такой сад, как, например, «Кольца роста». Все мы, наверное, знаем, как выглядит срез растущего дерева. Это годовые кольца, которые показывают нам возраст этого дерева, те испытания, через которые это дерево прошло. Так и, собственно говоря, город, который разрастается через века, имеет радиальную, с одной стороны, лучевую структуру и кольцевую структуру, все мы знаем, как кольца Москвы, созвучен этим законом природы. На этой метафоре будет выстроен весь сад. В центре композиции мы увидим инсталляцию с картой Москвы по окружности, растения, которые символизируют непрекращающийся рост нашего города. Из интересных решений сад «Искусство улиц». Он посвящен освоению городского пространства художниками стрит-арта. Там можно увидеть, как заброшенные индустриальные районы города при участии художников становятся точкой притяжения в городе, своеобразным садом городским.
4: Это была Юлия Семенова из музея-заповедника Царицына, где на территории близ царицынских оранжерей открылся фестиваль исторических садов 0+. Проходит до 30 августа включительно.
8: Театр.
4: На сцене Зеленого театра ВДНХ в субботу запланирован моноспектакль Данилы Козловского «Фрэнк». Это не премьера, она была весной 25 года, но впервые шоу пройдет на открытом воздухе и с участием оркестра. «Фрэнк» – личная история артиста, переплетенная с песнями Фрэнка Синатры. Своими впечатлениями от «Фрэнка» Данилы Козловского делится театральный критик, автор телеграм-канала «Театральная вешалка» Георгий Цисышвили.
6: Это яркое, личное, интимное, все-таки шоу для меня больше, чем спектакль, который тогда навел меня вот на такие мысли, что артист, в принципе, может просто талантливо с элементами мюзикла, театра, стендапа рассказать про свою жизнь. Если эта жизнь действительно интересная и насыщенная, то это найдет отклик у зрителя, если не будет приукрашивания, лицемерия, ненужных фактов. Если это будет такая театрализованная биография человека, который действительно заслужил своим трудом почет и уважение публики. Данила хорошо поет, очень хорош пластически, у него сильная драматическая школа Льва Додина. Не могу сказать, что я был в полном восторге, но мне это представление понравилось. Что даст этому проекту участие оркестра и открытый воздух на площадке Зеленого театра? Я думаю, что это даст, во-первых, больше простора. В любом случае, зал под открытым небом дает более широкое пространство, больше объем. Во-вторых, это позволит Даниле еще больше, еще класснее отыгрывать, в том числе, кстати, для людей, которые сидят сзади. На мой взгляд, в «Зеленом театре» те, кто покупают билеты не самые дорогие, им будет удобнее и приятнее, и понятнее для просмотра это шоу. Это станет еще больше концертом, чем спектаклем. Ну, а оркестр всегда дает вот этой глубины. Живая музыка, она всегда, прошу прощения за тавтологию, оживляет проект, оживляет тот продукт, который показывают со сцены. Я думаю, что это шоу будет еще больше на уровне эмоций воздействовать на публику.
4: Георгий Цицишвили, автор телеграм-канала «Театральная вешалка», промо на спектакль Данилы Козловского «Фрэнк» 18+. В субботу артист сыграет его в «Зеленом театре» ВДНХ в сопровождении оркестра.
8: Книги.
4: Дочка издательства АСТ Вилли Винки выпускает официальное продолжение легендарного «Маленького принца». Книга с подзаголовком «Новые приключения» создавалась с разрешения наследников Антуана де Сент-Экзюпери. Ее написал наш современник, испанец Элой Морено. Его продолжение «Маленького принца» имеет успокаивающий эффект и вселяет надежду и оптимизм в тех, кто сейчас тревожится, считает директор департамента детской и подростковой литературы издательства АСТ Сергей Тишков.
7: Продолжение удалось сделать ничуть не хуже и действительно немножечко даже осовременить вопросы, которые стояли перед Антуаном Сент-Экзюпери в то время. Время было военное, тяжелое. Автор много переживал, думал о своей жизни, а вообще о жизни всей планеты. Вопросы, которые стояли перед Элой Морено, который писал продолжение «Маленького принца», ничуть не менее важные. Там, конечно, путешествие «Маленького принца» происходит по планетам, на которых происходят символически, конечно, разные ситуации, которые сегодня тревожат человечество. Это и экология, это и дружба, отношения между людьми, это и соцсети, в том числе интернет, и это некая какая-то безличность, и, может быть, не такая какая-то открытость и теплота между людьми. Это все те вопросы, которые стоят, конечно, очень остро для наших подростков, для детей, которым, в общем-то, и адресована эта книга. Но и они весьма актуальны для взрослых. Конечно, главный герой у нас здесь узнаваемый, это маленький принц, но герои новые, и они, наверное, в большей степени связаны с современными реалиями. И здесь маленький принц на этих планетах, символизирующих разные вопросы и философские мысли, скажем так, такое путешествие по внутреннему или внешнему миру фантазии и знания, это мудрость, книжник, лидер, машинист. Есть также персонажи, которые совершенно связаны с современным миром, с миром интернета, инфлюенсеров и так далее.
4: Это был Сергей Тишков из издательства АСТ, рассказавший, каким получилось продолжение «Маленького принца» 6+. Книга уже доступна в офлайн-магазинах и на маркетплейсах. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
8: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Один из самых популярных ныне американских интернет-деятелей Дхар Ман успел в своей до-онлайновой жизни поработать и риэлтором, и продавцом машин, и ипотечным менеджером. И все без успеха. В 2018 году начал снимать короткие ролики для соцсетей и видеохостингов. Сначала просто мотивационные, потом в жанре моралите, о порядочности и честности в отношениях, о добре и зле, о ситуациях, в которых люди сталкиваются с нравственным выбором. В финале каждого ролика обязательный поучительный вывод. Именно этот формат и нашел отклик у публики. Сегодня у Мана более 130 миллионов подписчиков в соцсетях и на разных видеоплатформах, а годовой доход превышает 55 миллионов долларов. Он зарабатывает на рекламе, продаже мерча и на линейке косметических товаров под собственным именем. Блогеры на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 16:58 московское время. У микрофона Сердар Улукулиев. 6 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены ПВО. Общее число уничтоженных с начала суток на подлете к столице БПЛА выросло до 13, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Британия готовится ввести запрет на торговлю с незаконными израильскими поселениями на западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху в сентябре 25-го утвердил проект строительства 1000 единиц жилья в районе Мевесерет-Адумим, который свяжет Иерусалим и Маале-Адумим и таким образом нарушит территориальную целостность палестинской автономии. В августе этого года израильские власти объявили тендер на строительство. Новый самолет Ил-114-300 успешно прошел испытания в Узбекистане в условиях экстремально высоких температур, сообщили в Ростехе. Результаты будут переданы авиавластям и позволят расширить полученный сертификат типа. Опытный самолет прибыл в Жуковский, совершив беспосадочный перелет из Бухары, где проверялась его работоспособность при температуре наружного воздуха плюс 42 градуса по Цельсию. Завершена откачка мазута из затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров «Волга-нефть-212» и «Волга-нефть-239», сообщил Минтранс по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС. Мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Крыма продолжается, говорится в сообщении. Международная федерация триатлона «World Triathlon» допустила российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном страны, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Ранее «World Triathlon» допускала взрослых российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. С апреля российские юниоры и юниоры допущены с флагом и гимном. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 17:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Саратове задержан и доставлен в суд кандидат в Госдуму от КПРФ Николай Бондаренко. Ему инкриминируют пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партийные юристы разбираются в ситуации. Двустволку вернули, а дело закрыли. Волгоградского пенсионера, открывшего стрельбу по украинскому беспилотнику, оправдали перед законом. После вмешательства Верховного суда местные судьи признали, что мужчина действовал в состоянии крайней необходимости. Однако эксперты говорят, что вопросы вызывает и первый, и второй вердикт. Расскажем, почему. Издательство сокращает выпуск книг. Из-за атак на склады в Wildberries пишет «Коммерсант». До пожаров на долю маркетплейсов приходилось треть книжных продаж. Речь в том числе о школьной литературе, на которую сейчас повышенный спрос. Что будет с ценами на учебники? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Николай Бондаренко задержан в Саратове. Меня задержали 10 сотрудников полиции, доставили принудительно в суд, пригрозили статьей за неповиновение, заявил Бондаренко журналистам. Сейчас он находится в Октябрьском районном суде Саратова. Прошлым летом Бондаренко был избран членом ЦК КПРФ и сейчас возглавляет объединенную группу на выборах в Госдуму, куда вошли Удмуртия и Пермский край. По его словам, ему вменяют статью 23 КОАП, пропаганду, либо публичное демонстрирование нацистской символики или символики экстремистских организаций. На этой неделе некоторые телеграм-каналы обвинили политика в антироссийских высказываниях, опубликованных польским ресурсом агенция «Информациина». Позже материал с польского ресурса удалили. Сам Бондаренко обвинение отрицал и записал обращение к подписчикам в своем телеграм-канале.
11: Очередная провокация против меня. Видимо, чем ближе выборы, тем больше у моих оппонентов возникает глупых мыслей в голове. Короче, в интернете сейчас форсят истории, что якобы я дал польским журналистам интервью, в котором, значит, раскритиковал внешнюю политику, всю эту ситуацию с Украиной. Опять зацепились за эти глупости, вырванные из контекста, с Крымом. И, короче, ну просто на кого это рассчитывается, мне до конца непонятно. Кто давно следит за моей деятельностью, прекрасно знает мою позицию. Ни в коем случае не обсуждаю. обсуждаю, даже не то, что там не критикую, вообще не говорю на эти темы, да, что там происходит с Украиной и так далее, какие там действия и все такое, потому что я прекрасно знаю, какая за это ответственность, а тут якобы, значит, еще и международным каким-то польским СМИ, это вообще бред. Короче, для чистоты отношений ни с какими журналистами, тем более с Польшей, я не контактировал, ни в какой форме с ними не общался.
10: Николай Бондаренко, кандидат депутата Госдумы от КПРФ, которого сегодня задержали в Саратове. Будучи депутатом Саратовской облдумы, Бондаренко в 2022 году был досрочно лишен мандата из-за претензий прокуратуры к декларированию доходов от YouTube-канала. На президентских выборах 2024 года Бондаренко был доверенным лицом кандидата от КПРФ Николая Харитонова, а не так давно публично выступал против снятия партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
12: С одной стороны, снятие «Яблока» показало, что система ставит довольно четкие границы для агитации. Не нужно говорить все, что считаешь правильным, а нужно говорить там только то, что считается правильным вокруг. С другой стороны, понятно, системе надо показать, что она не бездействует. Там было интервью, не было интервью, но вот мы отреагировали, мы приняли меры. В чем-то это ставит флажки для КПРФ, показывает, что им особенно не стоит увлекаться какой-то риторикой. С другой стороны, КПРФ, возможно, сама довольно легко проглотит, потому что, в общем, все более-менее такие яркие спикеры КПРФ довольно редко выживают. Поэтому эта история, которая, наверное, проживет один-два дня в повестке, суперскандально не станет, потому что там фигура менее системная, чем тоже «Яблоко». А дальше действительно вопрос, насколько есть желание принимать жесткие меры или дадут человеку уехать, как это тоже случается.
13: Вообще он отличался такими всякими резкими высказываниями, и по идее никто бы не позволил вот ему устраивать такие же представления, как вот в областной думе Саратова, насколько мы это понимаем.
12: Понятно, что политики разные, в том числе в КПРФ, и кому-то важна самопрезентация, кому-то важна гражданская позиция, и в этом плане пролетает иногда довольно случайно за подобного рода активность. Ну, наверное, действительно фигуры он воспринимался как несистемные, которые всегда может пожертвовать и система, и КПРФ.
10: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в курсе задержания Николая Бондаренко. Он заявил буквально следующее. Наши юристы сейчас разбираются, сейчас со всем разберемся. Приложения «Озон» снова стали доступны в Google Play, кроме банка. Помимо самого приложения Marketplace, в магазине снова доступны Озон Fresh, Озон Travel, а также сервисы для продавцов и партнеров.

0: И вам может быть отказано в посещении без объяснения причин. Понятно, что тут есть тонкие грани, но де юре Apple в России не присутствует, не работает. И, например, даже при покупке любого устройства Apple глобальная гарантия этой корпорации в России не действует. Скорее всего, российский суд выпишет корпорации Apple какой-то штраф, но, во-первых, едва ли она его заплатит, а во-вторых, повторюсь, никакое международное признание этого потенциального решения российского суда невозможно в силу того, что Apple в России не работает вот уже 4-й год.
1: Леонид Коник, генеральный директор группы компании Comnews. Напомню, сервисы ВК и Messenger Max были удалены не только из App Store, но также и из российского каталога Google Play.
2: Прямо сейчас.
1: Международная федерация футбола ФИФА оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины на 321 тысячу долларов по итогам чемпионата мира. Ждем подробностей, они последуют в дальнейшем эфире Business FM.
2: Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде.
3: Все золото мира на Business FM.
2: Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
4: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
2: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айрапетов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
10: Максидом.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.

0: Слова, проверенные делом. Вы можете быть предельно осторожны, пытаясь избежать любого риска, но нельзя обезопасить себя со всех сторон. Я верю, что удача играет очень большую роль в нашей жизни. Нетрудно сдаться в тяжелой ситуации, но я убежден, что мы должны оставаться верными нашим мечтам и целям. И если уж вы решились на что-то, не надо оглядываться назад и сожалеть о сделанном шаге. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Корпорация развития Нижегородской области разработала 9-е инвестиционное предложение. Проект предусматривает создание современной мини-пекарни, ориентированной на производство выпечки из натуральных ингредиентов с реализацией через розничную торговлю и оптовые поставки. Минимальный объем инвестиций – около 2,5 миллионов рублей, срок реализации – от 7 месяцев. Подойдут земельные участки площадью от 500 квадратных метров, обеспеченные сетями электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Специалисты корпорации уже подобрали 5 площадок в 4 муниципалитетах области. Инвесторам доступны меры государственной поддержки, льготные займы, лизинг оборудования, субсидии, гранты и другая помощь. Золотые резервы России снизились до минимума с января 2020 года. Объем монетарного золота в международных резервах России на 1 августа составил 73,2 миллиона тройских унций против без малого 75 миллионов на начало года, следует из данных Банка России. Как отмечает сайт Франкмедиа, стоимость запасов упала до 293 миллиардов долларов. В январе оценка была на 33 миллиарда долларов выше. Заволжье на несколько дней останется без горячей воды. С 22 по 24 августа в городе будут проводить аварийный ремонт магистрального трубопровода, который обеспечивает горячей водой практически весь город, рассказал глава Городецкого округа Александр Мудров. Необходимость в работах возникла из-за обнаруженной утечки. Устранить ее планируют до начала отопительного сезона, поскольку дальнейшее повреждение трубопровода может создать проблемы с его прохождением. Ремонт осложняется расположением трубопровода. Он проходит над железнодорожными путями в районе станции Рождественская, поэтому на время работ придется не только отключить горячую воду, но и ограничить движение электричек. В частности, электропоезда не смогут выполнять рейсы до станции Заволжье. Ближайшей станцией, куда смогут следовать электрички, станет Правдинск. Специалисты Нижегородской больницы номер 5 запатентовали новый способ профилактики инсульта при операциях на сосудах шеи. Он заключается в применении УЗИ прямо во время хирургического вмешательства, чтобы врачи видели, насколько качественно снабжается кровью головной мозг больного. Результат – снижение количества осложнений после операции, значит, более качественная и продолжительная жизнь пациента. Уровень летальности при таких операциях нулевой за последние 2 года работы, а общий показатель осложнений не превышает 3%, при том, что мировые показатели осложнений колеблются в пределах 5%. Медики отмечают, что еще одна особенность их разработки состоит в мультидисциплинарном подходе к отбору пациентов на операции. Больных обязательно консультируют не только кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги и анестезиологи-реаниматологи, но также неврологи и даже медицинские психологи. Банк России выпустил в обращение 4 монеты Георгия Победоносец из золота и серебра номиналом от 100 до 10 тысяч рублей. На аверсе монет изображен герб России, на реверсе Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея. Монеты имеют качество uncirculated, являются законным средством наличного платежа в России. Их обязаны принимать по номиналу без ограничений. Интерес предпринимателей к бьюти-индустрии угас. С начала года число ликвидаций такого бизнеса выросло в годовом выражении более чем в 1,5 раза, а новых регистраций сократилось на 16%, пишет Коммерсант со ссылкой на данные контрфокуса. Падение интереса к бьюти-бизнесу объясняют ростом налогов и оттоком мастеров в частную практику. С января НДС должны платить предприниматели, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог был 60 миллионов. При этом спрос на услуги красоты никуда не делся. За полгода россияне потратили на парикмахерские и косметические услуги 180 миллиардов рублей, на 16% больше год к году. Правда, основной прирост выручки салонов сформировало не увеличение спроса, а повышение цен. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 14 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков, в субботу пасмурно и плюс 23, а в воскресенье малооблачно и до плюс 29.
0: Валюта.
3: На 21 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 41 копейка. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
1: Нижегородских предпринимателей приглашают на тренинг по государственным и муниципальным закупкам, который пройдет в Чкаловске. Участники смогут разобрать типичные ошибки поставщиков, изучить спорные ситуации, которые возникают на различных этапах закупочного цикла, и получить ответы на интересующие вопросы от экспертов в сфере закупок, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Тренинг пройдет для представителей малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, планирующих начать свой бизнес. Встреча состоится 7 сентября в Доме культуры в Чкаловске. Участие бесплатное, необходима регистрация. Мероприятие запрещено для детей. Госкорпорация «Росатом» достигла договоренности о строительстве 17 атомных энергоблоков в 6 странах, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Он напомнил, что расширение зарубежного присутствия является одним из ключевых направлений работы госкорпорации. Нижегородское предприятие «Техсервис» стало 330-м участником федерального проекта «Производительность труда», направленного на оптимизацию производственных процессов. Компания «Спавлова» специализируется на выпуске гидравлического и пневматического оборудования для судостроения, авиации, нефтегазовой и металлургической отраслей. В ближайшие полгода эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками предприятия проведут аудит производственных потоков, выявят так называемые узкие места и предложат решения по сокращению издержек. Параллельно персонал компании пройдет обучение методом бережливого производства. Для региона это не первый опыт работы с производителями силового оборудования в рамках нацпроекта. Ранее аналогичные технологии внедрили компания «Комтехмаш» и «Полимерпром». Последняя по итогам реализации программы добилась роста выработки на 10%, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Google объявил, что ужесточает контроль за установкой приложений на гаджеты. Как новые правила могут ударить по российским пользователям Android? Главное, не усложнится ли скачивание программ из российского Рустор? Подробнее Наталья Шашина.
4: Google идет по дорожке, которую уже протоптала Apple, комментируют эксперты. Android, открытая операционка, позволяющая установить приложение в обход Google Play, становится все более закрытой. Для загрузки приложений от непроверенных разработчиков нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. Этот режим охлаждения для того, чтобы защитить пользователей от мошенников, как ожидается, полноценно заработает в следующем году. Исключение сделают для верифицированных разработчиков. Их программы можно будет ставить даже из сторонних магазинов без ограничений. Поскольку из Google Play за последнее время пропали, например, приложения Ozon, Max, VK и некоторые другие, многие пользователи стали скачивать их в Рустор. И из-за новых правил Google возник вопрос, а не исчезнет ли такая возможность? Риски оценивает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
5: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Рустором, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложений Рустор для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
6: Если Рустор будет считаться непроверенным источником, как быть в итоге?
5: Риск такой действительно существует. Будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант. У Samsung свой Store есть, у Xiaomi есть свой магазин приложений.
4: Месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложений Рустор его менеджменту. Поэтому юридически ВК, чьи сервисы и приложения уже исчезли из Google Play, больше не является собственником Рустор. Но все же опасения есть. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассуждает, новые правила, скорее всего, коснутся установки приложений бизнеса, попавшего под санкции. Но есть разные трактовки того, как все это будет работать в реальности.
7: Недоверенными источниками считаются все приложения, которые отсутствуют в Play Store, не подписанные компанией Google, то есть разработчик не имеет аккаунта, не имеет сертификата. Дальше идет вопрос трактовки. Есть правила, которые опубликованы достаточно давно, где говорится о том, что вводятся они только для стран, где работает Google, но не подсанкционных территорий. В России подсанкционной территорией для Google является только Крым, насколько мне известно. И многие трактуют это как правило, которое не распространяется на Россию, что нам сделают поблажку, и мы сможем, как раньше, ставить напрямую АПК-файлы, они будут устанавливаться, и все будет хорошо. Надо смотреть на практику, которая будет, и высока вероятность, что запреты и наступят для России. В этом случае, на первом этапе, то есть до конца 2027 года, у нас не будет проблемы, будет неудобство. Такие файлы будут устанавливаться с задержкой в 24 часа. Если в 2028 году правила ужесточат, а все идет к этому, то, скорее всего, получится ситуация, как на iOS, когда де-факто без взлома операционной системы что-либо поставить будет нельзя.
4: Как отмечают профильные сайты, Google добавляет заметное трение при установке, сутки ожидания и дополнительные предупреждения. При том, что для многих россиян вопрос такой ручной установки все более актуален. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
9: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Полезные книги.
11: Творческий подход помогает найти новые способы решения проблем. Он пригодится нам всем. Стив Роулинг. «Я хочу больше идей». Стив Роулинг – бывший телевизионный журналист BBC, продюсер по развитию и инструктор. Книга призвана развить ваши творческие способности и навыки мышления. Благодаря уникальному подходу «2 в одном» вы сможете учиться, как вам удобнее. Обзор освещает основные положения каждой главы и предлагает несколько заданий, которые вы можете выполнить тут же. В разборе вы найдете более детальное описание этих тезисов, их теоретическое обоснование, а также практические инструменты и упражнения, которые вы можете применять самостоятельно. Из книги вы узнаете, как развить творческое мышление быстро, как протестировать и усовершенствовать свои новые идеи, сделав их сильнее, как продавать свои концепции самым важным людям, как сформировать творческую культуру и атмосферу в своей команде или на рабочем месте. В книге «Я хочу больше идей» вы найдете больше 100 техник и упражнений. И, как говорит автор, помните, творчество – это не только важный рабочий навык, это еще и очень увлекательно.
10: Полезные книги на Business FM.
0: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. Штраф в $1000 или 3 месяца тюрьмы грозит в американском штате Вашингтон тому, кто появится в общественном месте больным, а болезнь окажется заразной. Это подпадает под статью о нанесении вреда общественному здоровью. Правда, до сих пор ни одного простуженного с улиц штата в полицейский участок еще не забрали. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Польша готова в случае необходимости полностью заблокировать все пограничные переходы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны страны Владислав Косиньяк-Камыш. По его словам, силовые структуры располагают необходимым оборудованием, складами, фортификационными сооружениями и укреплениями для выполнения этой задачи. В Минобороны уточнили, что Польша сможет заблокировать восточную границу за 7-14 дней. Для этих целей страна, в частности, закупает несколько тысяч мин. Латвийские пограничники нашли второй за две недели секретный туннель из Белоруссии. По нему в Латвию вошли 28 человек. Подробностей о задержанных не приводится, их выдворили в Белоруссию. 10 августа пограничники задержали 15 человек, которые также попали в Латвию через туннель из Белоруссии. В конце июля такой туннель нашли в Литве, но его прокладка еще не была завершена и выхода на литовской стороне не было. Минюст внес в реестр иностранных агентов интернет-издание «Медиазона». Также иноагентами объявлены проект «Первым рейсом» журналисты Милослав Чемоданов, Игорь Садриев и Наталья Киселева, специалист по кибербезопасности Александр Литриев и политолог Всеволод Бедерсон. Из реестра в связи с ликвидацией исключили «Радио Свободная Европа», «Радио Свободы» и Фонд поддержки свободы прессы. Минюст Турции обратился в Интерпол с просьбой выдать красное уведомление в отношении премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и командующего ВМС Израиля Афека Московича, сообщила турецкая газета Turkey Today. Причиной стало дело о нападении на активистов глобальной флотилии «Сумуд» в международных водах. Активисты пытались доставить гуманитарный груз в Газу. Турция обвиняет Нетаньяху и Московича в геноциде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 17:30, студия Алексей Панцелеев. Здравствуйте. За проблемную диссертацию соискателя с последующим лишением ученой степени. Его научный руководитель может на 5 лет остаться без новых подопечных. Такую меру приложила Миноборнауки, как ее оценивают в научном сообществе. Как сэкономить на замене англоязычной вывески? Владелицы привокзальной кофейни в городе Златоусте слово «лав» превратили в «олег» кириллицей, причем из тех же букв, и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, Любую и Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и как это повлияло на их бизнес. И слушатели Бизнес FM реагируют на наш недавний материал о возросшей за месяц 7 раз стоимости полиса ОСАГО для такси до 140 тысяч рублей. Об этом нам рассказал владелец таксопарка. Страховые компании предложили, что прежде полисы за 20 тысяч рублей просто были оформлены ошибочно. Так сколько они сейчас стоят и от чего это зависит? Подробности на Бизнес FM. Больше не лава, Олег. Владелицы привокзальной кофейни в Златоусте сэкономили на переименовании вывески и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, Любую и Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и с какими сложностями сталкиваются в своем бизнесе. Подробнее Наталья Шашина.
3: На ролике, который набрал уже больше миллиона просмотров в соцсетях, молодые девушки Люба Ашихмина и Лера Шадрина. Кофейню «Love», то есть «Любовь», рядом с вокзалом города Златоуст они запустили год назад. Но в марте заработал новый закон, запрещающий вывески на иностранных языках. Вместо того, чтобы тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску, девушки просто переставили и перевернули английские буквы. Получилось «Олег». Монтаж обошелся в 5 тысяч рублей. Люба и Лера выложили об этом ролик в соцсетях и, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день чеков было больше обычного, рассказывает Бизнес FM Люба. Она до открытия кофейни 6 лет работала маркетологом и рассуждает: теперь нужно закрепить успех, чтобы заведение продолжали искать в соцсетях. Девушки уже опубликовали ролик, что запустят Олег в день, когда будут наливать бесплатный кофе тем, кто носит такое имя или отчество. Юридически тоже будут оформлять это название, говорит Люба.
4: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег, то есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
3: В Вторая владелица кафе Лера делится с бизнес-ФМ. В общепите работает 11 лет. Пробовала запускать бизнес в Сочи и в Москве, но в родном Златоусте оказалось сложнее всего, начиная с выбора места. Помещение у вокзала, где находится заведение, раньше занимал ювелирный. Владельца еле уговорили сдать его под кофейню. А дальше предпринимательницы столкнулись с множеством бюрократических сложностей, говорит Лера.
5: Все упирается в бюрократию. Мы до сих пор воюем с фасадом дома, может быть, на ролике это заметно. То, в каком состоянии находится дом. Мы воюем с мусорками, которые не опорожняют вовремя. У нас не проводятся никакие субботники, нам не хочется траву.
6: Сейчас кофейни переживают непростые времена. Как вам удается сейчас выживать?
5: Тут проблема в том, что культуры питья кофе, если это можно так назвать, здесь нет. И мы на протяжении года этим занимаемся. То есть мы просто прививаем культуру того, что можно зайти в кофейню, выпить чашечку кофе условно, а не дома там 3 в 1. Времена у нас изначально были непростые. Наши розовые очки разбились в первый месяц работы. Но как-то вот такие вот мы оптимистичные девчонки получается у нас. То есть мы часто сами работаем на баре. То есть мы таким образом экономим на зарплатах сотрудникам.
3: Эксперты рассуждают, ролик не залетел бы, если бы проблема не была действительно насущной для бизнеса. Конечно, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло легко изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. И дальше нужно удержать качество, отмечает ресторатор, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
7: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «ЛАВ», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в «Олег», конечно, это будет потеря. А когда ты из «ЛАВ» становишься «Олегом», ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа.
3: Сурин предупреждает, смена названия все равно требует затрат на новый логотип, а также обновления в картах и навигаторах. Если не удастся сохранить старый аккаунт с уже наработанным рейтингом, репутацию придется выстраивать заново. Кстати, кофейня из Златоуста не единственная, кому удалось сменить вывеску с минимальными затратами. В СМИ обсуждали ресторан «Река» в Архангельске. Раньше название писали полностью латиницей. Чтобы русифицироваться, у английской буквы «R» всего лишь убрали хвостик, превратив ее в русскую R. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Научная степень ответственности. За проблемную диссертацию соискатель его научный руководитель может на 5 лет остаться без новых подопечных. Миноборнауки предложило ввести такое ограничение, если человек, защитивший диссертацию, впоследствии будет лишен ученой степени. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов. Запрет будет вводиться по рекомендации Высшей аттестационной комиссии ВАК. До сих пор такой нормы не было. До защиты диссертации проходит несколько ступеней проверки. Работу оценивает не только научный руководитель, но еще и предзащита. Есть и рассмотрение в диссертации. Совете. Почему возлагать дополнительную ответственность именно на научрука не совсем логично, считает доктор технических наук МАИ Валентин Лалабеков.
8: Научный руководитель отвечает за постановку задачи, актуальности проблем, которые входят в решение этой задачи, инструментарий, который необходим для решения современными средствами этой задачи, и практическая полезность. А вот дальше начинаются контрольные процедуры, которые контролируются теми структурами, которые тот же ВАК назначил для всех ученых советов по подготовке кандидатских диссертаций. Наличие вот такой полицейской, будем так говорить, процедуры приведет к явному оттоку желающих поступать в аспирантуру и защищать диссертации. Это однозначно.
2: Валентин Лалабеков, доктор технических наук МАИ. При этом во внутренних правилах некоторых вузов уже предусмотрена ответственность для руководителей, у чьих аспирантов выявили проблемы в диссертациях, порой вплоть до пожизненного лишения права на научное руководство, продолжает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев.
9: В целом идея повысить уровень ответственности научных руководителей за результаты диссертационных исследований мне кажется разумной, потому что зачастую мы видим по результатам исследований, что часть научных руководителей манкирует своими обязанностями, недостаточно вовлекается в работу с аспирантами. При этом это составляет часть их педагогической нагрузки. А другое дело, что очень осторожно нужно относиться к этому инструменту, потому что у нас пока, например, нет хороших инструментов, и они вряд ли будущее появится детекция искусственного интеллекта в работах, и при всем уважении научный руководитель не всегда может выявить такого рода истории, которые могут всплыть потом. То есть здесь должны предполагаться какие-то процедуры на апелляции или разбирательства, которые все-таки в некотором смысле могут оградить научных руководителей от рисков неоправданного обвинения в том, как бы, в чем они не виноваты. Мы анализировали международный опыт, что хотя пару лет назад на всплеске, когда был большой интерес к искусственному интеллекту, много кто из технологических компаний, из университетов, из научных организаций пошли в разработку разного рода детекторов, выявления там сгенерированного текста, сейчас мы видим массовый отказ от такого рода практик, потому что хороших, надежных детекторов нет. Существующие алгоритмы надежно не позволяют это сделать. Когда мы обсуждаем ответственность дополнительных научных руководителей, конечно, очень важно продумывать и механизмы, ну, какого-то стимулирования и поддержки их деятельности, и символические какие-то, не обязательно финансовые, но и финансовые стимулы, потому что сейчас повышенные требования в части сроков выхода на защиту, в части контроля качества работы, конечно, они должны сопровождаться и какими-то поддерживающими мерами для того, чтобы условно у нас не возникала ситуация отталкивания.
2: Евгений Терентьев, директор Института образования НИУ ВШИ. Одновременно Миноборнауки предлагает сократить с 10 до 6 лет срок, когда можно потребовать лишить руководителя ученой степени. Водители легендарных лондонских черных кэбов готовятся к битве с роботакси. В Лондоне уже несколько месяцев активно проводятся тестовые заезды роботакси, пишет Financial Times. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet, и британский стартап Wavy от Uber намерены сделать британскую столицу своей стартовой площадкой в Европе. Для запуска платных сервисов беспилотного такси правительство оказывает компаниям поддержку. Теперь водители кэбов, которые не без потери пережили ковид и появление Uber, вновь должны столкнуться с испытаниями. Однако в этот раз они могут быть в большей безопасности, чем Uber, считает глава группы компаний Carfax Education Александр Никитич.
10: Лондонский черный кэб, он, кажется, вечен. Он продолжает оставаться очень удобным способом передвижения по городу. Это единственный вид такси, который можно остановить на улице, махнув рукой. Все остальные, Uber и подобные сервисы, можно заказывать только через приложение. И для многих пассажиров гораздо удобнее, когда видишь черное такси, просто его остановить, прыгнуть и поехать дальше. Хотя, конечно, они достаточно сильно были потеснены Uber и другими службами подобными, когда те появились. Но они продолжают существовать, продолжают оставаться актуальными.
11: Сейчас в Лондоне тестируются роботакси. Что о них вообще говорят, как к ним относятся местные жители?
10: Их действительно стало достаточно легко заметить на улицах города. Такие белые машины, ягуары, увешанные большим количеством датчиков, камер. Пока что они только тестируются. Еще невозможно заказывать в них поездки. Они тестируются, всегда присутствует водитель живой в каждой из этих машин. Но он присутствует только для экстренных случаев. Недавно даже попала в прессу ситуация, когда в одном из переулков в Лондоне какая-то происходила ошибка в навигации, и очень большое количество автоматических роботакси заезжали в этот переулок и не могли через него проехать, должны были задним ходом из него выезжать, разворачиваться, а они так устроены, что когда они едут задним ходом, они пищат, и когда это происходило в 4-5 утра в маленьком тихом закоулке, это и будило людей, живущих там, это вызвало возмущение, и компания Waymo пообещала это исправить.
11: То есть прокатиться на них еще никак нельзя?
10: Еще нет, но это уже близко. Конечно же, это вызывает большое беспокойство и у водителей черных кэбов, и у водителей Uber. Но теперь они и водители Uber объединяются против этих роботакси, поскольку чувствуют в них угрозу. При этом водители Uber более подвержены этой угрозе, нежели водители черных кэбов. И многие пассажиры им доверяют больше, чем автоматическому такси, которое, да, может быть, вас довезет, но если одинокая девушка вечером куда-то приехала, водители черного кэба даже часто подождут, пока она зайдет внутрь, что, конечно, роботакси не может сделать.
2: Александр Никитич, Carfax Education. Как отмечает Financial Times, некоторые таксисты не уверены, что роботакси приживутся в Лондоне. И пассажиру, туристу, как минимум, нельзя будет никого расспросить о столице, о узкие улицы. И так безрассудные пешеходы могут стать для них настоящей ловушкой.
0: Реклама. Пенсия в 70% от зарплаты для большинства граждан страны. Как сделать это реальностью? О потенциале корпоративных пенсионных программ, реализуемых негосударственными пенсионными фондами, о возможностях, которые открывает участие работодателей в формировании дополнительных пенсий, о том, что такое установленная пенсионная программа и какие перспективы у этой инициативы, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. В субботу после 12 на Бизнес-ФМ. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 26 августа. Театр кукол Образцова. Спектакль «Наша Чукокола» по мотивам произведений Корнея Чуковского приглашает зрителей встретиться с Айболитом, Мухой-Цокотухой, Майдадыром, Бармалеем и другими героями любимых сказок. На сцене работают крупноформатные куклы и звучит архивная запись голоса Сергея Образцова, создавая особую атмосферу. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 0+. Особая пенсия. Традиция раннего ухода на пенсию артистов балета была заложена в Парижской опере в 17 веке. Сегодня во Франции танцовщики уходят на заслуженный отдых в 42 года, начиная получать пособие от 1800 до 3000 евро в месяц, в зависимости от ранга. В Латвии подобную пенсию можно получить с 38 при 18-летнем стаже, но размер ее сравнительно невелик, порядка 200 евро. В Казахстане артистам балета требуется 20 лет стажа и выплачивается пособие только до момента достижения стандартного пенсионного возраста, максимум 1000 евро. А в России для получения пенсии солистам балета нужен стаж в 15 лет, а большинству танцовщиков 20. И выплачивать им будут обычную страховую пенсию плюс надбавку за звание народного или заслуженного артиста. Особая пенсия на Бизнес FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
12: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
12: В России подали заявку на регистрацию товарного знака Kanye West без участия самого Kanye West, следует из данных Роспатента. Заявитель хочет использовать бренд для одежды, музыки и организации концертов. Выступления Kanye West в Петербурге сейчас запланированы на 10 и 11 октября. И агент на базе модели Anthropic Mythos 5 попытался внедрить вредоносный код в проект на GitHub и создал фейковые профили разработчиков, сообщает Reuters. Один из них назвался немецким инженером Линой Брандт и убеждал настоящего разработчика, что код безопасен. Инцидент произошел во время испытаний Британского института безопасности ИИ. Anthropic подчеркивает, что тест проходил в специально ослабленных условиях, которые не соответствуют работе ее обычных продуктов.
0: Отчеты и планы.
12: Apple Music ведет видимую маркировку для музыки, созданной с помощью ИИ. Лейблы и дистрибьюторы должны будут отмечать использование нейросетей в треках, текстах, обложках и клипах. А также оплашка Made with AI появится у слушателей до конца года. По словам главы Apple Music Оливера Шустера, уже больше трети новых загрузок полностью созданы ИИ, но на них приходится меньше процента прослушиваний. Крупный российский нефтетрейдер Oil Resource впервые допустил технический дефолт по облигациям, сообщает Финам. Компания не выплатила купон на 67,8 миллионов рублей. Срок для устранения техдефолта действует до 4 сентября. После новости бумаги выпуска в моменте падали более чем на 20%. Всего у Oil Resource в обращении находится 4 выпуска облигаций на сумму свыше 10 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
13: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 17:47 в Москве, вы слушаете «Бизнес FM». Кризис в сфере услуг бьюти-бизнеса и кофейни массово закрывается. Салонов красоты в первом полугодии закрылось в полтора раза больше, чем год назад, а новых юрлиц открылось на 16% меньше, пишет «Коммерсант». Еще тревожнее ситуация с кофейнями. В Москве за год закрылась каждая седьмая точка, их общее число сократилось на 15%. Это самое сильное падение среди всех крупных городов России. К тому же россияне все чаще покупают кофемашины домой, экономят на походах в заведения, что тоже бьет по рынку и заставляет игроков пересматривать стратегии. Что сильнее всего мешает бизнесу и как он выживает, мы спросили у предпринимателей кофейного рынка и бьюти-сферы.
0: Бизнес говорит.
12: Руководитель сети салонов красоты «Времена года» в Екатеринбурге Юлия Силина.
15: кто-то в ноль, кто-то в минус. Люди работают руками, отдельная оплата труда. И, конечно, та налоговая нагрузка, которая у нас появилась с этого года, она просто начала стагнировать нашу отрасль, потому что человеку, который ведет этот бизнес, фактически не остается ничего. При этом процветает у нас самозанятость, и там нет никаких ни норм, ни правил. Налоги там, в общем, очень смешные, 4%, но и эти налоги не платятся самозанятыми, и вот эти неравные условия, они, конечно, отрасль эту погубили. Те предприятия, которые выжили, понятно, что, может быть, клиенты как-то между ними тоже начали распределяться, но это в основном предприятия, которые не в аренде помещений, у которых помещения в собственности предпринимателей, то есть они хоть как-то могут тут лавировать.
3: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
16: Мы считаем, что общественное питание стало уделом энтузиастов, как кружок авиамоделирования. Денег в этом бизнесе уже нет. Какие-то из них выдерживают, закрываются, потому что растут постоянные издержки, особенно зарплаты персонала, новые технологии, коммунальные платежи, продукты, все как бы, а цены поднимать-то особо не получается. Маржинальность все ниже. Вот как бы люди держатся, которые вот от этого какое-то моральное удовлетворение получают, что люди работают, кормят, у них вкусно, у них красиво, и в итоге в конце месяца они просто из кармана докладывают деньги. Так не должно быть.
11: Заметили ли вы последние 3 недели снижение цен в закупках, например, в связи с дефляцией?
16: Я занимаюсь общественным питанием 23 года. Я ни разу не заметил снижение закупок.
3: Владелица сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
17: В этом году лето оказалось ощутимо кризисным, помимо отпускного времени. Общая обстановка, снижение потребительской способности, оно отражается. Мы чувствуем давление и испытываем серьезный кризис в нашей компании. Конечно, мы попали под НДС. Но, конечно, это очень сильная нагрузка увеличилась. Убрали определенные послабления, выросли страховые взносы для сотрудников. То есть, в общем, налоговая нагрузка стала очень ощутимой. На данный момент принято решение повышать цены где-то с сентября месяца. Скорее даже убирать такие скидки, распродажи, которые были, и чуть-чуть повысить цены, потому что маржинальность сильно снизилась.
11: Заметили ли вы последние 3 недели снижение цен в закупках, например, в связи с дефляцией?
17: Нет, наверное, не заметили, но я так понимаю, что все поставщики испытывают тоже определенный кризис. И много предложений, каких-то акций они дают, потому что им тоже не так легко сейчас. И они пытаются каким-то образом выполнить свои собственные планы, увеличить оборот за счет вот таких спецпредложений для покупателей.
3: Владелец компании по обжарке кофе Roasted by Mia Юрий Кривов.
18: Из-за того, что люди переориентируются с употребления кофе с кофеин на домашнее использование, также на дрип-пакеты, сейчас мы наращиваем как бы продажи и на Озоне, в том числе. Больше работаем с розничными клиентами. Кофе домой очень хорошо работает сейчас, растет.
19: Мы же обращаемся к кофе, а не кофейня.
18: Ну, кофейням, да, грустно. Много потеряли с начала года клиентов. Я бы даже сказал треть.
11: Насколько это вообще изменило вашу маржинальность и цены для клиентов?
18: Сейчас около нуля болтаемся, потому что НДС съедает большую часть прибыли, а из-за того, что ниша невероятно конкурентная, жарит сейчас очень много кто, и многие кофейни даже жарят сами себе. Практически без прибыли работаем, вот только с розницей она есть, так живем.
3: Владелец пекарни Сергей.
20: С января месяца налоговая нагрузка по сравнению с предыдущими периодами увеличилась в несколько раз, если не в 10. Цены для клиентов в любом случае мы индексируем, но мы не можем индексировать стоимость настолько, чтобы сохранять свою маржинальность на предыдущем уровне. На тот процент, на который выросли все закупочные товары, логистика, ингредиенты. И таким образом маржа у нас упала до самого минимума, вот на грани, опять же, закрытия. При этом стоимость розничной все равно выросла для клиентов.
2: Правда, по всей России, по данным 2GIS, за год в крупных городах закрылось всего 3% кофеен. В Санкт-Петербурге спрос на кофе в заведениях остался стабильным, а на юге и в Поволжье даже вырос.
0: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
21: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
22: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибрид. гибридный внедорожник номер один от 5 миллионов 905 тысяч рублей.
1: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
22: Esteo Exlantix ET ждет вас в Esteo центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
4: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
23: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
24: Национальные футбольные чемпионаты в Европе недавно стартовали или вот-вот начнутся. В межсезонье большой интерес вызывают переходы игроков и их космические ценники. Так с какими же обновлениями команды Старого Света подходят к новому сезону? Больше всего новостных поводов создал мадридский Реал. Перед выборами президента клуба Флорентино Перес обещал обновление. С точки зрения активности обещание выполняется. Посмотрим, во что эта активность выльется на поле. Помимо обновления состава, Перес еще и почти смог утереть нос главному врагу – Барселоне. Он подписал Кукурелью, Думфриза, Канате и Бернардо Сильву, за которыми охотилась Барса. Но главный трансфер – это переход 19-летнего Яна Диоманде из Лейпцига за 125 миллионов евро. Получилось и оставить в команде Винисиуса. Хотя, по слухам, он уже имел согласованный контракт с Арсеналом. Но Винни остается в Реале и подписан до 2030-го за 28 миллионов в год. Барсе удалось отомстить. Они перехватили у Реала Родри, которого сливочные очень хотели подписать. В итоге лучший игрок чемпионата мира переходит из Ман-Сити за 77 миллионов. Лондонский Челси потратил на трансферы больше 400 миллионов евро. Тут выделяются покупки Моргана Роджерса, Максена Лакруа и Марко Палестры. Выручили они за ушедших Сантоса, Кукурелью, Челаба и Джорджа 160 миллионов. Еще из интересного это переход Мохамеда Салаха в турецкий Трабзонспор на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на 2 года и 34 миллиона евро. Заработал и московский «Локомотив», продав Батракова, Карпукаса и Воробьева за общие 43 миллиона. Только вот кому теперь играть за железнодорожников?
23: Спорт и деньги на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Максимально достижимая чистота золота составляет 99,999%. По-другому 5 девяток. Стандартная чистота для большинства золотых монет и слитков – это 3 девятки. Золото чистоты 4 девятки используется в промышленности и науке. Такую же чистоту имеют всего две монеты в мире – канадский золотой кленовый лист и австралийский золотой кенгуру. Ультрачистое золото 5 девяток используется только в высокотехнологичных областях, например, в производстве полупроводников. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости коротко.
3: 17:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Два судна подверглись атакам дронов в Черном море. Об атаке на сухогруз «Волга-Балт-226» под флагом Коморских островов, принадлежащем компании «Азов-Шиппинг», сообщает «1ньюс-Ас». По данным издания, на борту находились азербайджанские моряки. Судно направляется в турецкий порт Трабзон. Пострадавших нет. Об отсутствии пострадавших также пишет портал Maritime Voice. По его данным, экипаж состоял из 10 азербайджанских и одного грузинского моряка. Другое атакованное судно – контейнеровоз МВРМС «Тим». Как сообщает Лойчпорт, после атаки начался пожар. Экипаж был вынужден покинуть судно. Находившийся поблизости корабль принял сигнал бедствия и спас 11 членов экипажа. Еще один моряк числится пропавшим без вести. Мировой суд Ломоносовского района Москвы заочно приговорил к 400 часам обязательных работ Семена Слепакова. Комика признали виновным в уклонении от исполнения закона об иноагентах, передает ТАСС. В конце апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал артиста. Меру взыскания применят, если он вернется в Россию. В июле Слепакова объявили в уголовный розыск. Кроме того, ему грозит до 2 лет лишения свободы из-за поста в соцсети без иноагентской маркировки. Слепаков, которого Минюст считает иноагентом, свою вину отрицает. Во врученном замглавы Офиса президента Украины Ирине Мудрой подозрении фигурирует имя главы офиса Кирилла Буданова, сообщает «Украинская правда». Он предположительно руководил сбором средств на залог за обвиненного в коррупции бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко. Как свидетельствуют записи разговоров, произведенные в рамках операции НАФ и САФ и Форест Гамп, при сборах и легализации залога Мудрая постоянно ссылается на руководство. Был ли этим руководством Буданов или сам президент Владимир Зеленский, пока неизвестно, отмечает газета. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панчареев. Здравствуйте. Член ЦК КПРФ, кандидат в депутаты Госдумы Николай Бондаренко задержан в Саратове. Сейчас он находится в Октябрьском райсуде. По его словам, ему вменяют статью о пропаганде нацистской или экстремистской символики. Сам Бондаренко все обвинения отрицает, а Зюганов пообещал разобраться, что происходит. Приложение «Озон» снова стали доступны в Google Play. Кроме «Озонбанка», который находится под санкциями Евросоюза, приложения были удалены неделю назад. Тогда же компания подала апелляцию. В свою очередь ВК подала в арбитраж Москвы иск Apple из-за удаления приложения холдинга из App Store. Каковы шансы? И недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговые льготы, от нее потребовали доплатить 1,5 миллиона. А после выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию, и теперь претензий к ней больше нет. Подробности на «Бизнес-ФМ». Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Николай Бондаренко задержан в Саратове. Меня задержали 10 сотрудников полиции, доставили принудительно в суд, пригрозили статьей за неповиновение, заявил Бондаренко журналистам. Сейчас он находится в Октябрьском районном суде Саратова. Прошлым летом был избран членом ЦК КПРФ и сейчас возглавляет объединенную группу на выборах в Госдуму, куда вошли Удмуртия и Пермский край. По его словам, ему вменяют статью 20.3 КАП, пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики или символики экстремистских организаций. На этой неделе некоторые телеграм-каналы обвинили политика в антироссийских высказываниях, опубликованных польским ресурсом агенция «Информационина». Позже материалы с польского ресурса удалили. Сам Бондаренко обвинения отрицал, записал обращение к подписчикам в своем телеграм-канале.
7: Очередная провокация против меня. Видимо, чем ближе выборы, тем больше у моих оппонентов возникает глупых мыслей в голове. Короче, в интернете сейчас форсят истории, что якобы я дал польским журналистам интервью, в котором, значит, раскритиковал внешнюю политику, всю эту ситуацию с Украиной, опять зацепившись за эти глупости, вырванные из контекста, с Крымом. И, короче, ну просто на кого это рассчитывается, мне до конца непонятно. Кто давно следит за моей деятельностью, прекрасно знает мою позицию. Ни в коем случае не обсуждаю. обсуждаю, даже не то, что там не критикую, вообще не говорю на эти темы, да, что там происходит с Украиной и так далее, какие там действия и все такое, потому что я прекрасно знаю, какая за это ответственность, а тут якобы, значит, еще и международным каким-то польским СМИ, там это вообще бред. Короче, для чистоты отношений ни с какими журналистами, тем более с Польшей, я не контактировал, ни в какой форме с ними не общался.
2: Будучи депутатом Саратовской облдумы, Бондаренко в 2022 году был досрочно лишен мандата из-за претензий прокуратуры к декларированию доходов от YouTube-канала. На президентских выборах 2024 года Бондаренко был доверенным лицом кандидата от КПРФ Николая Харитонова, а не так давно публично выступал против снятия партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
8: С одной стороны, снятие «Яблока» показало, что система ставит довольно четкие границы для агитации. Не нужно говорить все, что считаешь правильным, а нужно говорить там только то, что считается правильным вокруг. С другой стороны, понятно, системе надо показать, что она не бездействует. Там было интервью, не было интервью, но вот мы отреагировали, мы приняли меры. В чем-то это ставит флажки для КПРФ, показывает, что им особенно не стоит увлекаться какой-то риторикой. С другой стороны, КПРФ, возможно, сама довольно легко проглотит, потому что, в общем, все более-менее такие яркие спикеры КПРФ довольно редко выживают. Поэтому эта история, которая, наверное, проживет один-два дня в повестке, суперскандально не станет, потому что там фигура менее системная, чем тоже «Яблоко». А дальше действительно вопрос, насколько есть желание принимать жесткие меры или дать человеку уехать, как это тоже случается.
9: Вообще он отличался такими всякими резкими высказываниями, и по идее никто бы не позволил вот ему устраивать такие же представления, как вот в областной думе Саратова, насколько мы это понимаем.
8: Понятно, что политики разные, в том числе в КПРФ, и кому-то важна самопрезентация, кому-то важна гражданская позиция, и в этом плане прилетает иногда довольно случайно за подобного рода активность. Ну, наверное, действительно фигуры он воспринимался как несистемные, которые всегда может пожертвовать и система, и КПРФ.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Приговор по статье «Меняемый Бондаренко» лишит его возможности принять участие в выборах в Госдуму, говорит адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
10: Николаю Бондаренко формально инкриминирует статью 20.3 КОАП. Санкция по этой статье для обычных граждан, она небольшая. Это штраф от 1000 до 2000 рублей, либо арест до 15 суток. Если речь пойдет о квалификационных составах, например, с использованием интернета или СМИ, чуть жестче санкция. Но мы оцениваем ситуацию не с точки зрения обычного гражданина, а с точки зрения кандидата в Государственную Думу. Поэтому сама санкция – это далеко не главное. Куда важнее ее последствия. Дело в том, что статья 4 Федерального закона 67-го об основных гарантиях избирательных прав прямо указывает, что если лицо подвергнуто административному наказанию по статье 20.3 КОАП, то оно лишается этого права. То самое обвинительное постановление по статье 20.3 не просто штраф или арест, это формальное юридическое основание для отказа в регистрации кандидата либо для отмены уже состоявшейся регистрации. Здесь есть важный процессуальный нюанс, на который стоит обратить внимание. Основанием для избирательной комиссии или суда снять кандидата служит именно вступившее в законную силу постановление. То есть пока идет обжалование, на подачу жалобы дается 10 суток, плюс время на рассмотрение в апелляционной инстанции. Решение первой инстанции формально не действует, и снять кандидата с выборов на этом основании нельзя. Но на практике сроки очень поджимают. Если апелляция будет рассмотрена быстро и не в его пользу, то решение вступит в законную силу еще до дня голосования, и тогда оно автоматически становится основанием, законным для исключения из списка кандидатов.
2: Татьяна Пашкевич, адвокат по уголовным делам. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в курсе задержания Николая Бондаренко. Наши юристы сейчас разбираются, сейчас во всем разберемся, сказал Зюганов. Приложение «Озон» снова стали доступны в Google Play, кроме банка. Помимо самого приложения Marketplace, в магазине снова доступны Озон Фреш, Озон Тревел, а также сервисы для продавцов и партнеров. Приложения Озон были удалены из Google Play неделю назад, тогда же компания сообщала, что Marketplace не нарушал правил и что он подал апелляцию. При этом приложение Озон Банка, которое находится под санкциями Евросоюза, пока по-прежнему не появилось в магазине приложения Google, в этом убедился Business FM, комментирует представитель сайта Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
12: Честно говоря, с одной стороны, новость хорошая, с другой стороны, все врачи говорят, что если у вас там как-то вот болело, а потом перестало, это, можно даже сказать, и хуже. То есть просто болезнь куда-то ушла, адаптировалась. Я думаю, что сама по себе история с санкциями Европейского Союза к нашим и банкам, и маркетплейсам, она есть. И здесь вопрос у компании Apple и у Google разные юридические компании, которые их обслуживают, разные юридические риски. Я думаю, что, скорее всего,

0: будет Google возвращать компании типа Озон, к сожалению.
1: Герман Клименко, представитель сайта Фонда развития цифровой экономики, в свою очередь ВК подала в арбитражный суд Москвы иск Apple из-за удаления приложения холдинга из App Store. Компания требует вернуть приложение в магазин, восстановить пуш-уведомления и взыскать неустойку, если решение суда не будет исполнено. По данным ведомостей, сумма может составить до 58 миллионов рублей в день по трем приложениям. О том, каким последствиям для Apple это может привести, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
2: Ограничить компанию Apple в России невозможно по той простой причине, что еще в начале 2022 года эта американская корпорация официально сама и по своей воле покинула российский рынок. Поэтому, строго говоря, любые претензии к Apple – это что-то похожее на недопуск в клуб, над которым написано «Вы находитесь на территории частного заведения, и вам может быть отказано в посещении без объяснения причин». Понятно, что тут есть тонкие грани, но де юре Apple в России не присутствует, не работает и, например, даже при покупке любого устройства Apple глобальные гарантии этой корпорации в России не действуют. Скорее всего, российский суд выпишет корпорации Apple какой-то штраф, но, во-первых, едва ли она его заплатит, а, во-вторых, повторюсь, никакое международное признание этого потенциального решения российского суда невозможно в силу того, что Apple в России не работает вот уже четвертый год.
1: Леонид Коник, Comnews. Напомню, сервисы ВК и мессенджера Max были удалены не только из App Store, но также из российского каталога Google Play. Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывала историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее, как от ИП, потребовали доплатить по полной ставке еще 1,5 миллиона налогов за прошлый год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию. Теперь к налоговой, у налоговой службы к ней претензий больше нет.
3: «Кто надо, услышал».
4: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. К большому счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
1: Елена Соболева, предпринимательница из Санкт-Петербурга. По словам юристов, корень проблемы в том, что ФНС не рассылает уведомления о недоимке на сумму менее 500 рублей. Поэтому логично привязать ограничение не к самой недоимке, а к задолженности свыше 500 рублей. Сама ФНС кейс предпринимательницы не прокомментировала.
3: Реклама.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
7: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
8: Максидом!
9: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей.
12: Успеть за 10 секунд на Business FM.

0: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Составлен список самых богатых нижегородцев. По версии издания News.NN, первая строчка в рейтинге у основателя группы компании «Сладкая жизнь» Альберта Гусева. Он занимает лидирующее место в списке топ-100 богатых нижегородцев третий год подряд. Финансовые показатели, которые проанализировали журналисты, выросли. Речь идет о чистых активах, выручке и чистой прибыли. Совокупный оборот бизнеса Гусева перевалил за 292 миллиарда рублей. По данным News.NN, отрыв от ближайшего конкурента почти четырехкратный. Вторую строчку рейтинга занимает владелец одного из крупнейших производителей по поставщиков автохимии в стране, группа компаний «Тосол Синтез» Валерий Артамонов. Он лидирует в списке по размеру активов. Около 10,5 миллиардов рублей и чистой прибыли – почти 5 миллиардов. Третье место досталось основателю агрохолдинга «Русское поле» Вячеславу Романову. Четвертая позиция у девелопера Петра Белова. Его компания «Андор» в прошлом году стала лидером по вводу жилья в регионе. Пятерку занимает совладелец фарм-дистрибьютора «Фармкомплект» и сети «Оптик Оптима» Юрий Гасинский. Региональный оператор «Ситиматик» Нижний Новгород напоминает жителям о правилах обращения с растительными отходами. Ветки, листва, трава и другие остатки после ухода за зелеными насаждениями не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому их запрещено складировать на контейнерных площадках. Нарушение правил грозит штрафом для граждан до 3000 рублей, для должностных лиц до 30 тысяч, для ИП до 50 тысяч рублей, либо приостановление деятельности до 90 суток, для юридических лиц до 250 тысяч, либо также приостановление деятельности. Растительные и порубочные отходы необходимо утилизировать отдельно. Для этого можно воспользоваться специализированными пунктами приема или самостоятельно доставить их на полигон, принимающий такие отходы. Сертификат на землю для многодетных нижегородцев хотят обнулять через 2 года. Если за это время его не используют, владелец не лишится своего права на участок, но повторно получить сертификат уже не получится, сообщил замглавы областного Минимущества Владимир Еременко. По его словам, такая мера связана с тем, что некоторые семьи в течение многих лет не используют сертификат, и это создает сложности для региона при планировании бюджета. Например, по итогам первого квартала текущего года на обеспечение сертификатов, выданных в 2020-2023 году, требовалось 212 миллионов рублей, а это очень большая нагрузка для казны, отметила Еременко. Кроме того, поправки в закон позволят не лишать прав на участок нижегородцев из многодетных семей, которым также положена земля от государства, за участие в СВО. Кроме того, в случае принятия законопроекта претендовать на бесплатный участок смогут дети из многодетных семей, сами ставшие многодетными родителями. Сейчас они не имеют такой возможности, если право на получение земли уже было реализовано в родительской семье. В Нижегородской области стартовал осенний прием заявок для участия в проекте «Волонтеры 800». В этом году впервые присоединиться к команде смогут подростки от 14 лет. Заявку можно подать в течение года, однако кандидатам, желающим принять участие в осенних и зимних мероприятиях, необходимо заполнить анкету на сайте проекта до 21 сентября. В качестве мотивационной программы волонтеры смогут принимать участие во внутренних мероприятиях волонтерского движения, тимбилдингах, образовательных интенсивах, киновечерах и подведении итогов в честь Дня добровольца. Также волонтеры получат экипировку, брендированную сувенирную продукцию, транспортную карту и страхование от несчастных случаев во время смен. Компании должны перестать называть сотрудников семьями, заявил гендиректор Netflix, ведь семья никогда не увольняет своих детей. Рид Хастингс считает, что употреблять это слово в корпоративных коммуникациях, но не придерживаться семейных принципов на деле – это очень цинично. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 14 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков, в субботу пасмурно и плюс 23, а в воскресенье малооблачно и до плюс 29.
0: Валюта.
2: На 24 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 33 копейки. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
1: Федеральный девелопер «Унистрой» ищет партнеров для реализации жилых проектов в Нижнем Новгороде. Компанию интересуют перспективные земельные участки и сотрудничество с теми, кто нацелен на их грамотную капитализацию, пишет «Гиперонен». «Унистрой» – один из крупнейших застройщиков Татарстана. Не так давно начал реализацию масштабного проекта комплексного развития территории в Нижнем Новгороде. Компанию интересуют земельные участки в черте города площадью от 2 до 5 гектаров, в идеале в развитом сложившемся микрорайоне. Потенциал жилищного строительства должен составлять не менее 50 тысяч квадратных метров. Самый оптимальный вариант – земля, которая по всем градостроительным документам уже пригодна для возведения жилья. Но также «Унистрой» готов рассмотреть участки с другим назначением, например, на которых стоит потерявшую актуальность коммерческие здания, когда владельцы готовы капитализировать актив в другом статусе. Озон начнет расторгать договоры с селлерами за попытку продать запрещенный товар. Новые правила вступают в силу с 1 октября, сообщает Shoppers. Ранее площадка просто скрывала карточку и начисляла продавцу штрафные баллы. Среди запрещенных товаров – алкоголь, оружие, шифровальная техника, психотропные вещества, табак, дорожные знаки, акцизные марки и другие. ВК подала на Apple в российский суд из-за удаления своих приложений. В иске говорится, что ВК требует от Apple вернуть приложение компании в App Store, восстановить уведомления, взыскать неустойку, если решение суда не будет исполнено. В июне Apple удалила из App Store приложения холдинга ВК, Дзен, ВК Видео, ВК Мессенджер, Мьюзик, Знакомства и Одноклассники. Компания объявила, что выполняла требования санкционных правил, но не уточнила каких. В Нижнем Новгороде закрылся последний гипермаркет «Окей», который работал у Комсомольской площади. В ближайшее время на его площадях готовится открыть магазин «Лента». Предположительная дата открытия – 26 августа. Напомню, что в этом году группа «Лента» поглотила сеть «Окей», взяв на себя долговые обязательства последней. В сделку вошли 75 гипермаркетов, а также 4 арендованных распределительных центра в 107 тысяч квадратов. Напомню, в Нижнем Новгороде работали 3 гипермаркета сети. Первый в ТЦ «Жар-Птица» закрылся еще в прошлом году, а минувшей весной перестал работать магазин на проспекте Ленина. В нем вскоре открылась «Лента». Кроме того, гипермаркеты «Дом Лента» открылись на бывших площадях «Оби», в торговых центрах «Фантастика» и «Мега». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
0: Проверено практикой.
1: Сегодня все чаще можно услышать, что представление об идеальном жилье меняется. Если раньше главным ориентиром была квартира в городе, то теперь все больше россиян задумываются о собственном доме. Это действительно долгосрочный тренд или временная реакция? Об этом поговорим с руководителем отдела продаж компании «Проект Территория» Алексеем Быбиным. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Если говорить о рынке в целом, мы действительно наблюдаем изменения покупательских предпочтений. Это подтверждают исследования. По данным ВЦИОМ, 65% россиян хотели бы жить в собственном доме. Загородную недвижимость все чаще рассматривают не как сезонную дачу, а как полноценное жилье для постоянного проживания.
1: Алексей, как вы думаете, вот на ваш взгляд, что стало причиной такого изменения? Ведь еще несколько лет назад большинство стремилось жить именно в городе.
3: На это повлияли сразу несколько факторов. Первый – пандемия. Она заставила многих по-новому взглянуть на собственное жилье. Квартира стала одновременно офисом, местом отдыха, пространством для детей и центром повседневной жизни. Многие впервые задумались, хватает ли площади, тишины и возможности проводить больше времени на свежем воздухе. Так сформировался запрос на собственный дом и участок. Второй фактор – изменение формата работы. Благодаря удаленной и гибридной занятости для многих перестало быть принципиальным жить рядом с офисом. Люди получили возможность выбирать место для жизни, ориентируясь не только на дорогу до работы, но и на качество повседневной среды. И третий фактор – изменились сами критерии выбора жилья. Если раньше основными были цена и площадь, то теперь все чаще оценивают, насколько жилье соответствует образу жизни семьи.
1: То есть получается, что сегодня люди выбирают уже не столько сам дом, сколько совершенно другой образ жизни.
3: Да, именно так. Если раньше загородный дом ассоциировался с дачей или статусной покупкой, то сегодня его воспринимают как удобный формат для постоянного проживания. Людям важно, чтобы дом был местом, где можно отдохнуть после рабочего дня и провести время с семьей. При этом заметно изменился и сам рынок. Современные коттеджные поселки уже существенно отличаются от тех, что строились 10-15 лет назад. Мы в компании «Проект Территория» видим, что у каждой семьи свои потребности, поэтому предлагаем разные форматы домов. Одна- и двухэтажные, с различной площадью и планировками. Не менее важна и сама территория. Сегодня люди ожидают благоустроенные общественные пространства, детские спортивные площадки, а также современные решения для безопасности, контролируемый въезд и видеонаблюдение. Поэтому выбор между квартирой и домом уже не становится противопоставлением город или природа. Современные проекты позволяют сохранить привычный уровень инфраструктуры и при этом пользоваться преимуществами загородной жизни.
1: Как вы считаете, этот интерес сохранится или через несколько лет рынок вернется к прежней модели?
3: Я считаю, что речь идет не о временном всплеске, а о долгосрочном изменении рынка. Когда меняются привычки людей, формат работы и требования к жилью, это неизбежно влияет и на рынок недвижимости. Покупатели стали гораздо осознаннее подходить к своему выбору. Сегодня для них важно не только, где находится дом, но и насколько он соответствует их образу жизни. И именно этот подход, на мой взгляд, будет определять развитие рынка в ближайшие годы.
1: Большое спасибо. Напомню, что сегодня мы говорили с руководителем отдела продаж компании «Проект Территория» Алексеем Быбиным. Алексей, большое спасибо. До свидания.
0: Проверено практикой на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Полезные книги.
5: Недавние исследования в области социальной психологии показывают, что счастливыми считают себя вовсе не те, кто имеет больше других, а люди, довольные тем, что имеют. Дэниел Левитин. «Организованный ум». Дэниел Левитин – нейробиолог, психолог, автор нескольких бестселлеров. Рассказывает, как организовать свое время, дом и рабочее место, чтобы справиться с информационной перегрузкой и действовать продуктивно. Мы живем в мире, перенасыщенном информацией. Да, современные технологии позволяют нам выполнять множество функций, за которыми раньше мы обращались к специалистам. Но наш мозг не способен перерабатывать такое огромное количество данных, которое увеличивается с каждым днем. Отсюда наша забывчивость и рассеянность. Дэниел Левитин объясняет, как устроен наш мозг, и показывает, как применить последние данные когнитивной науки к обычной жизни, работе, здоровью, отношениям, чтобы управлять информационным потоком, правильно организовывать свое время и не захламлять личное пространство. Из книги вы узнаете, как научиться систематизировать и категоризировать информацию, как делать правильный выбор при огромном количестве возможностей, как отделять главное от второстепенного. Кстати, как говорил Дэниел Левитин, успешные люди мастерски отделяют важные знания от бесполезных. Так что полезного вам чтения.
0: Полезные книги на Business FM. Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $500 штрафа выпишут в Лос-Анджелесе тому, кто вздумает облизывать лягушек. Причем это одна из мер по борьбе местных властей с наркоманией. Ведь калифорнийские подростки давно в курсе, что кожа некоторых лягушек содержит галлюциногены. И чтобы отвадить их от поцелуев с земноводными, понадобился специальный закон. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Правительство постановило маркировать экологический класс топлива на АЗС. Информация должна быть указана на информационном табло колонки, в уголке потребителя и в кассовом чеке, сообщил Кабмин по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по ситуации на рынке топлива. Ранее правительство разрешило до июля будущего года производить, ввозить и выпускать в обращение в стране бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго заверили, что это временные меры, направленные на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка топливом и предотвращение возможного дефицита. Псковский областной суд 25 августа рассмотрит административный иск регионального отделения партии «Родина», которое требует снять единый список «Яблоко» с выборов в местное заксобрание. Об этом сообщается на странице инстанции во ВКонтакте. Ранее в августе Верховный суд по иску «Родины» снял с выборов в Госдуму федеральный список «Яблоко». ФИФА оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины на 321 тысячу долларов по итогам чемпионата мира. Поводом стал инцидент в полуфинале, где Аргентина обыграла Англию со счетом 2-1. Во время празднования аргентинские футболисты вышли к фанатам с баннером «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». В 1982 году между странами была война за владение этими островами, которая завершилась поражением аргентинских войск. Кроме того, ФИФА дисквалифицировала полузащитника Леандра Паредиса на 10 матчей, оштрафовала его на 90 тысяч долларов из-за инцидента в финале Мундиаля. После финального свистка аргентинец схватил за шею испанского защитника, а затем уложил на газон другого соперника, порвав ему манишку. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. За проблемную диссертацию соискателя с последующим лишением ученой степени его научный руководитель может на 5 лет остаться без новых подопечных. Такую меру предложила Миноборнауки, как ее оценивают в научном сообществе. Минус 100 миллионов за одну ночь. Такой историей к нам обратился владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия конфисковала из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что оно неправильно хранилось и лицензии на его продажу нет. А возможно ли ее получить? Возможно ли в принципе вести такой бизнес, ничего не нарушая? Как сэкономить на замене англоязычной вывески? Владелицы привокзальной кофейни в Златоусте слово «лав» превратили в «олег» кириллицы, причем из тех же букв, и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек и любую Леру и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем. Сейчас с теми, кто в теме, лишится 100 миллионов рублей за одну ночь. Такую историю к нам обратился предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия конфисковала из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, а оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия подробно объяснила Бизнес ФМ, по каким причинам антикварное оружие могут изъять. В салон Дмитрия лицензия, у него никто не требовал, все последние годы он работал спокойно. Теперь, чтобы полностью выполнить требования по хранению оружия, нужно серьезно потратиться, а у по-настоящему древних образцов нормальной документации и лицензии просто нет. Антикварную тему мы обсудили глубже, узнали, кто и зачем покупает оружие разных эпох, сколько оно стоит и какой объем у рынка антикварного оружия в России. И, конечно, разобрали историю с Росгвардией.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Здравствуйте, у микрофона Евгений Перельчук. Сегодня у нас антикварная тема. Можно ли приравнивать антикварное оружие к гражданскому? Надо ли получать лицензию на него? Как неожиданная и масштабная конфискация может поставить под угрозу успешный и отлаженный бизнес? Этими вопросами мы задались после обращения индивидуального предпринимателя, владельца антикварного салона «Стрелец» Дмитрия Щекотова. Он рассказал, что Росгвардия, а точнее Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, одной тихой ночью пришел и конфисковал сотни единиц антикварного оружия. Сам этот случай заставил задуматься и Дмитрия, и его коллег по цеху, как теперь работать дальше. Дмитрий, приветствую вас.
4: Здравствуйте.
3: Расскажите о своем бизнесе, о продаже антикварных предметов, в том числе оружия. Как давно вы уже в этом деле?
4: У нас один магазин. Мы открылись в 2016 году. Я открыл ИП с видом деятельности продажи антиквариата. У меня было все законно, я платил налоги, никаких ко мне претензий не было.
3: Как вы работали с регулятором и проверяющими все последние годы? То есть у антикварного оружия в российском законодательстве есть какой-то определенный статус? То есть оно не считается огнестрельным, получается?
4: Мы работали, получая экспертизу от Министерства культуры, в которой указывалось, что постановление по 714 не распространяется на культурные ценности. По этой причине его спокойно продавали, покупали.
3: Где вы его вообще добываете? Как это оружие в итоге оказывается у вас в салоне?
4: Мы в основном покупали за рубежом на аукционах у частных лиц и привозили это в Россию. При привозе в Россию, когда заполняешь декларацию, это все считается как культурные ценности, а не как гражданское оружие.
3: А сколько было единиц оружия в салоне?
4: Было около 450, конфисковали где-то 435.
3: Как выглядит ваш обычный покупатель? То есть с какой целью такое оружие приобретается людьми?
4: Обычный покупатель — это человек, который ищет подарок для партнера по бизнесу или для начальника. Если это обеспеченный человек, то его трудно удивить. Ему в качестве подарка надо найти эксклюзив, который просто так, ну, не пойти не купить.
3: Какой порядок цен? То есть это удовольствие, как мы понимаем, не из дешевых.
4: Порядок цен разный, от 50 тысяч и до бесконечности.
3: А объем рынка в России?
4: Чисто по антикварному оружию, я знаю, что в Москве от 5 до 7 магазинов и еще достаточно магазинов в России.
3: То есть мы можем сказать, что это не какая-то массовая история?
4: Да.
3: Дмитрий, в какой момент все пошло не так? То есть вы в письме отмечали, что пришли из Росгвардии, изъяли антикварное оружие, даже не опечатали его, а именно изъяли. Как это происходило? Расскажите.
4: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать.
3: А как часто вообще проверки происходят? То есть это было для вас неожиданностью?
4: Да, это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушения. Пришли единовременно, решили все изымать. Ну, это была не единичная акция. Я знаю, что по многим салонам они ходили. Дело в том, что, несмотря на то, что это культурные ценности, антикварное оружие, потом в отчете можно написать, конфисковано столько-то единиц оружия. То есть не антикварного, культурной ценности, а просто указать, что это оружие.
3: Что они говорили в Росгвардии? Какая была мотивация? Может быть, они опасались, что антикварное оружие можно при желании переделать в огнестрельные?
4: Ну, вообще, имеет составление Верховного суда по делу гражданки Урюпиной, в которых он, соответственно, постановил, что старинное антикварное оружие представляет наименьшую опасность. И, по сути, по закону об оружии и по Уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить.
3: Для обывателя, да, который не имел дела с антикварным оружием, мы все-таки о чем говорим? О каком-нибудь маузере или о пищале? Как это выглядит? Mm-hmm. То есть, может быть, отсюда же относится и холодное оружие. Обычно человек, когда приходит в антикварный салон и переходит к разделу с оружием, что он обычно видит на прилавке?
4: Ну, во-первых, маузер к продаже запрещен, потому что он патрон центрального боя. А если говорить про старинное антикварное оружие, то это сабли, мечи, кортики, шпаги. Если про огнестрельное, то это какие-нибудь мушкеты, пистолеты там, капсульные.
3: Сейчас где хранится оружие? У вас есть вообще сведения об этом? То есть там подходящие условия для хранения?
4: Нет, не подходящие. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят, потому что на самом деле по-правильному их должны были отвести в отделение Министерства культуры, там, где подходящие условия, чтобы оно надлежащим образом хранилось. Но поскольку Росгвардия, ну, не заботится о его сохранности, получилось, как получилось.
3: Особые условия – это что имеется в виду? Это какая-то влажность, температура или что сюда входит?
4: Чтобы помещение было одновременно и не влажным, и не сухим. Потому что если сухое будет, то, допустим, кожаные ножны у сабель, у шпаг начнут иссыхать, а если оно влажное, то начнет ржаветь. Надо баланс.
3: Мы после того, как получили ваше письмо, обратились в Росгвардию, передали ваше письмо, и вот нам на днях ответили. Я даже зачитаю тут пару абзацев. Деятельность, связанная с торговлей антикварным оружием, подлежит лицензированию. То есть она ни в чем не отличается от охотничьего, спортивного или служебного оружия. Для получения лицензии юрлица должны соответствовать некоторым требованиям. Это наличие лицензии на право собственности торговых помещений, обеспечение условий к сохранности оружия, запрет доступа посторонних лиц к оружию. И в ходе проверок самые частые нарушения – это хранение оружия в витрине, не поставленной на сигнализацию, нарушения, связанные с оформлением оружия, основная причина для изъятия – это несоответствующие условия для обеспечения сохранности, ну, там, и доступ посторонних лиц. И плюс каждый магазин должен иметь специализированные помещения, которые должны соответствовать требованиям законодательства по технической укрепленности. Вот такой ответ. Может быть, вы тут видите какие-то нарушения со своей стороны?
4: Да, я с этой знаком позицией. Но закон не делает различия, что старинное антикварное оружие имеет особый статус, что с ним ничего нельзя сделать, кроме как повесить на стенку. Я понимаю, почему они хотят превратить антикварные магазины в оружейные, потому что надо будет это сертифицировать все, как бы и шкаф, и помещение за сертификацией этой обращения. Обращаться в Росгвардию и за это платить деньги. Но просто это приведет к тому, что магазины закроются или уйдут в тень, чтобы изменить это положение. Мы будем пробовать дойти до Верховного суда, чтобы он внес эти изменения, дал старинному антикварному оружию особый статус.
3: А вы подсчитывали, какой ущерб у вас в итоге от этой конфискации?
4: Около 100 миллионов рублей.
3: Вы упоминали о том, что Росгвардия работает с помещениями и приводит их в соответствие с требованиями платная эта услуга. О каких цифрах идет речь?
4: Я не знаю, но я точно знаю, чтобы поставить все эти шкафы, установить сигнализацию, это сумма где-то от 2 до 4 миллионов рублей. Лицензии чисто на торговлю культурными ценностями не выдают. Так получается, что антикварный магазин превращается в современный охотничий магазин.
3: Дмитрий, вы общаетесь с коллегами? Какое у них настроение в свете последних событий?
4: Все шокированы. Плюс есть такой момент, что лицензия на коллекционирование, которую ввели по законам в 2018 году. Допустим, человек покупал его в 2000-х годах, и никаких документов у него о покупке не осталось. И сейчас не существует никакого способа легализовать свою коллекцию. К нему может прийти Росгвардия и попросить документы. Он скажет: «Ну, я покупал давно, у меня не осталось никаких документов». На что ему ответить: «Когда вы не можете являться собственником, и по этой причине мы его конфискуем».
3: Я так понимаю, что вы уже начали судиться. Наверное, есть какие-то первые результаты.
4: Сейчас мы прошли первые и вторые инстанции. Решение не в нашу пользу, но мы хотим дойти до Верховного суда.
3: Там предусмотрены какие-то штрафы, я так понимаю.
4: Самое смешное в том, что предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей, конфискация на 100 миллионов. То есть несоответствие, правонарушение и наказание за это.
3: Дмитрий, благодарю за беседу и подробные разъяснения. Теперь мы тоже в теме антикварного оружия. С нами был индивидуальный предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Дмитрий, спасибо.
4: Да вам спасибо.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С владельцем антикварного салона «Стрелец» Дмитрием Щекотовым беседовал Евгений Перельчук. Если днем или вечером слушать «С теми, кто в теме» неудобно, то все выпуски можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
5: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. Своим рождением современный унитаз обязан азиатской холере, брюшному тифу и англичанам-изобретателям. Когда в начале 19 века эпидемии унесли жизни огромного числа европейцев, было решено модернизировать канализацию, а заодно и само отхожее место. Деревенский слесарь, англичанин Томас Креппер, доработал существовавшее устройство, а в 1883 году его соотечественник Томас Файфорд усовершенствовал модель Креппера, выполнив чашу из фаянса и оснастив деревянным сиденьем. Свое творение под названием «Унитаз» он представил в 1884 году на Лондонской международной выставке, посвященной здравоохранению, и получил высшую награду – золотую медаль. В начале 20 века изделия «Унитаз» стали поставляться в Россию, и название приросло ко всем подобным предметам. А в церкви родной деревушки Креппера в честь мастера установили витраж с мозаичным изображением унитаза. Имя нарицательное на Business FM.
6: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
0: Компании и корпорации.
7: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
6: Бизнес и власть.
7: В России подали заявку на регистрацию товарного знака Kanye West без участия самого Kanye West, следует из данных Роспатента. Заявитель хочет использовать бренд для одежды, музыки и организации концертов. Выступления Kanye West в Петербурге сейчас запланированы на 10 и 11 октября. И агент на базе модели Anthropic Mifos 5 попытался внедрить вредоносный код в проект на GitHub и создал фейковые профили разработчиков, сообщает Reuters. Один из них назвался немецким инженером Линой Брандт и убеждал настоящего разработчика, что код безопасен. Инцидент произошел во время испытаний Британского института безопасности ИИ. Anthropic подчеркивает, что тест проходил в специально ослабленных условиях, которые не соответствуют работе ее обычных продуктов.
6: Отчеты и планы.
7: Apple Music ведет видимую маркировку для музыки, созданной с помощью ИИ. Лейблы и дистрибьюторы должны будут отмечать использование нейросетей в треках, текстах, обложках и клипах. А также оплашка Made with AI появится у слушателей до конца года. По словам главы Apple Music Оливера Шустера, уже больше трети новых загрузок полностью созданы ИИ, но на них приходится меньше процента прослушиваний. Крупный российский нефтетрейдер Oil Resource впервые допустил технический дефолт по облигациям, сообщает Finam. Компания не выплатила купон на 67,8 миллионов рублей. Срок для устранения техдефолта действует до 4 сентября. После новости бумаги выпуска в моменте падали более чем на 20%. Всего у Oil Resource в обращении находится 4 выпуска облигаций на сумму свыше 10 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 18.47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Больше не Лав, а Олег. Владельцы привокзальной кофейни в городе Златоусте сэкономили на переименовании вывески и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек Любу и Леру и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и с какими сложностями сталкиваются в своем бизнесе. Подробнее Наталья Шашина.
10: На ролике, который набрал уже больше миллиона просмотров в соцсетях, молодые девушки Люба Ашихмина и Лера Шадрина. Кофейню «Love», то есть «Любовь», рядом с вокзалом города Златоуст они запустили год назад. Но в марте заработал новый закон, запрещающий вывески на иностранных языках. Вместо того, чтобы тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску, девушки просто переставили и перевернули английские буквы. Получилось «Олег». Монтаж обошелся в 5 тысяч рублей. Люба и Лера выложили об этом ролик в соцсетях и, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день чеков было больше обычного, рассказывает Бизнес FM Люба. Она до открытия кофейни 6 лет работала маркетологом и рассуждает: теперь нужно закрепить успех, чтобы заведение продолжали искать в соцсетях. Девушки уже опубликовали ролик, что запустят Олега в день, когда будут наливать бесплатный кофе тем, кто носит такое имя или отчество. Юридически тоже будут оформлять это название, говорит Люба.
11: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег, то есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
10: Вторая владелица кафе, Лера, делится с Бизнес FM. В общепите работает 11 лет. Пробовала запускать бизнес в Сочи и в Москве, но в родном Златоусте оказалось сложнее всего, начиная с выбора места. Помещение у вокзала, где находится заведение, раньше занимал ювелирный. Владельца еле уговорили сдать его под кофейню. А дальше предпринимательницы столкнулись с множеством бюрократических сложностей, говорит Лера.
12: Все упирается в бюрократию. Мы до сих пор воюем с фасадом дома, может быть, на ролике это заметно. В каком состоянии находится дом. Мы воюем с мусорками, которые не опорожняют вовремя. У нас не проводятся никакие субботники, нам не косят траву.
13: Сейчас кофейни переживают непростые времена. Как вам удается сейчас выживать?
12: Тут проблема в том, что культуры питья кофе, если это можно так назвать, здесь нет. И мы на протяжении года этим занимаемся. То есть мы просто прививаем культуру того, что можно зайти в кофейню, выпить чашечку кофе условно, а не дома там 3 в 1. Времена у нас изначально были непростые. Наши розовые очки разбились в первый месяц работы. Но как-то вот такие вот мы оптимистичные девчонки получается у нас. То есть мы часто сами работаем на баре, то есть мы таким образом экономим на зарплатах сотрудникам.
10: Эксперты рассуждают, ролик не залетел бы, если бы проблема не была действительно насущной для бизнеса. Конечно, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло легко изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. И дальше нужно удержать качество, отмечает ресторатор, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
14: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «Лав», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в Олег, конечно, это будет потеря. А когда ты из Лав становишься Олегом, ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа.
10: Сурин предупреждает, смена названия все равно требует затрат на новый логотип, а также обновления в картах и навигаторах. Если не удастся сохранить старый аккаунт с уже наработанным рейтингом, репутацию придется выстраивать заново. Кстати, кофейня из Златоуста не единственная, кому удалось сменить вывеску с минимальными затратами. В СМИ обсуждали ресторан «Река» в Архангельске. Раньше название писали полностью латиницей. Чтобы русифицироваться, у английской буквы «R» всего лишь убрали хвостик, превратив ее в русскую «Р». Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Кризис в сфере услуг, бьюти-бизнес и кофейни массово закрываются. Салонов красоты в первом полугодии закрылось в 1,5 раза больше, чем год назад, а новых юрлиц открылось на 16% меньше, пишет «Коммерсант». Еще тревожнее ситуация с кофейнями. В Москве за год закрылась каждая 7-я точка, а их общее число сократилось на 15%. Это самое сильное падение среди всех крупных городов России. К тому же россиянин все чаще покупает кофемашины домой, экономит на походах в заведения, что тоже бьет по рынку и заставляет игроков пересматривать стратегии. Что сильнее всего мешает бизнесу и как он выживает, мы спросили у предпринимателей. Кофейного рынка и бьюти-сферы.
15: Бизнес говорит.
16: Руководитель сети салонов красоты «Времена года» в Екатеринбурге Юлия Силина. кто-то в ноль, кто-то в минус. Люди работают руками, отдельная оплата труда. И, конечно, та налоговая нагрузка, которая у нас появилась с этого года, она просто начала стагнировать нашу отрасль, потому что человеку, который ведет этот бизнес, фактически не остается ничего. При этом процветает у нас самозанятость, и там нет никаких ни норм, ни правил. Налоги там, в общем, очень смешные, 4%, но и эти налоги не платятся самозанятыми. И вот эти неравные условия, они, конечно, отрасль эту погубили. Те предприятия, которые выжили, понятно, что, может быть, клиенты как-то между ними тоже начали распределяться, но это в основном предприятия, которые не в аренде помещений, у которых помещения в собственности предпринимателей, то есть они хоть как-то могут тут лавировать.
10: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
17: Мы считаем, что общественное питание стало уделом энтузиастов, как кружок авиамоделирования. Денег в этом бизнесе уже нет. Какие-то из них выдерживают, закрываются, потому что растут постоянные издержки, особенно зарплаты персонала, новые технологии, коммунальные платежи, продукты, все, как бы, а цены поднимать-то особо не получается. Маржинальность все ниже. Вот, как бы, люди держатся, которые вот от этого какое-то моральное настроение получают, что люди работают, кормят, у них вкусно, у них красиво, и в итоге в конце месяца они просто из кармана докладывают деньги. Так не должно быть.
18: Заметили ли вы последние 3 недели снижение цен в закупках, например, в связи с дефляцией?
17: Я занимаюсь общественным питанием 23 года. Я ни разу не заметил снижение закупок.
10: Владелица сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
19: В этом году лето оказалось ощутимо кризисным, помимо отпускного времени. Общая обстановка, снижение потребительской способности, оно отражается. Мы чувствуем давление и испытываем серьезный кризис в нашей компании. Конечно, мы попали под НДС. Ну, конечно, это очень сильная нагрузка увеличилась. Брали определенные послабления, выросли страховые взносы за сотрудников. То есть, в общем, налоговая нагрузка стала очень ощутимой. На данный момент принято решение повышать цены где-то с сентября месяца. Скорее даже убирать такие скидки, распродажи, которые были, и чуть-чуть повысить цены, потому что маржинальность сильно снизилась.
18: Заметили ли вы последние 3 недели снижение цен в закупках, например, в связи с дефляцией?
19: Нет, наверное, не заметили, но я так понимаю, что все поставщики испытывают тоже определенный кризис, и много предложений, каких-то акций они дают, потому что им тоже не так легко сейчас. И они пытаются каким-то образом выполнить свои собственные планы, увеличить оборот за счет вот таких спецпредложений для покупателей.
10: Владелец компании по обжарке кофе Roasted by Mia Юрий Кривов.
20: Из-за того, что люди переориентируются с употребления кофе с кофеин на домашнее использование, также на дрип-пакеты, сейчас мы наращиваем как бы продажи и на Озоне, в том числе. Больше работаем с розничными клиентами. Кофе домой очень хорошо работает сейчас, растет. Мы же обжарщики кофе, а не кофейня. Но кофейням, да, грустно. Много потеряли с начала года клиентов. Я бы даже сказал треть.
18: Насколько это вообще изменило вашу маржинальность и цены для клиентов?
20: Сейчас около нуля болтаемся, потому что НДС съедает большую часть прибыли, а из-за того, что ниша невероятно конкурентная, жарит сейчас очень много кто, и многие кофейни даже жарят сами себе. Практически без прибыли работаем, вот только с розницей она есть, так живем.
10: Владелец пекарни Сергей.
21: С января месяца налоговая нагрузка по сравнению с предыдущими периодами увеличилась в несколько раз, если не в 10. Цены для клиентов в любом случае мы индексируем, но мы не можем индексировать стоимость настолько, чтобы сохранять свою маржинальность на предыдущем уровне. На тот процент, на который выросли все закупочные товары, логистика, ингредиенты. И таким образом маржа у нас упала до самого минимума, вот на грани, опять же, закрытия. При этом стоимость розничная все равно выросла для клиентов.
2: Правда, по всей России, по данным 2GIS, за год в крупных городах закрылось всего 3% кофеен. В Санкт-Петербурге спрос на кофе в заведениях остался стабильным, а на юге, в Поволжье, даже вырос.
15: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
22: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
23: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность
1: элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
3: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
1: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Деньги. Существует два способа хранения ценностей в банковском сейфе. В первом случае клиент посвящает банк в тайну содержимого ячейки, и банк несет полную ответственность за его сохранность. Дешевле стоит возможность помещать и изымать ценности из сейфа без контроля со стороны банковских служащих. В некоторых банках даже специально устанавливаются перегородки, чтобы даже сотрудники банка не видели, что содержится в ячейке клиента.
4: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
24: 18.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В лесу на границе Берлина и земли Бранденбург обнаружен тайный схрон с оружием. Немецкие правоохранительные органы и разведка подозревают в причастности к его созданию российскую разведку, пишут издания Bild, Süddeutsche Zeitung и НТР со ссылкой на источники. Профессионально обустроенный тайник нашли по анонимной наводке еще прошлым летом. В схроне было два пистолета. Спецслужбы изъяли оружие, обезвредили его, а затем поставили на него трейки и вернули на место. За тайником установили наблюдение, однако туда в итоге никто не пришел. Один из подозреваемых в обустройстве схрона был задержан в Румынии. Минюст внес интернет-издание «Медиазона» в реестр иноагентов. «Медиазона» включена туда повторно, поскольку в 2021 году в список уже внесли ее юридическое лицо ООО «ЗП». В перечень также внесены онлайн-проект «Первым рейсом», журналист и редактор Милослав Чемоданов, журналисты Игорь Садреев и Наталья Киселева, политический деятель и специалист по информационной безопасности Александр Литреев, а также политолог Всеволод Бедерсон. В Краснодаре торжественные линейки 1 сентября проведут только для учеников 1 и 11 классов. Все мероприятия пройдут в закрытых помещениях, сообщил мэр города Евгений Наумов. На линейках также ограничат число взрослых и усилят пропускной режим. Школы заранее обследует полиция. В ночь на 1 сентября в учебных заведениях выставят дежурство, а в течение года полицейские патрули будут находиться у школ по утрам. Также с 1 сентября все учебные заведения перейдут на круглосуточную охрану ЧОПами. Российская фигуристка София Дзепко выиграла этап юниорского гран-при в Сиане. Она удержала лидерство после короткой программы и заняла первое место в одиночном катании. Дзепко набрала 140,54 балла за произвольную программу и 213,28 по сумме двух прокатов. Это уже второе золото на китайском этапе для российских юниоров. Ранее в танцах на льду победу одержали Мария Фефилова и Артем Валов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Член ЦК КПРФ, кандидат в депутаты Госдумы Николай Бондаренко задержан в Саратове. Сейчас он находится в Октябрьском райсуде. По его словам, ему вменяют статью о пропаганде нацистской или экстремистской символики. Сам Бондаренко все обвинения отрицает. Зюганов пообещал во всем разобраться, что происходит. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО после сообщения владельца таксопарка, что за месяц стоимость полиса взлетела в 7 раз до 140 тысяч рублей. В других таксопарках говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч, а страховщики, что 30. Почему такая разница? И недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее бизнесфэм рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговые льготы и от нее потребовали доплатить 1,5 миллиона. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию. Теперь претензий больше нет. Подробности на бизнес-фм. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Николай Бондаренко задержан в Саратове. Меня сдержали 10 сотрудников полиции, доставили принудительно в суд, пригрозили статьей за неповиновение, заявил Бондаренко журналистам. Сейчас он находится в Октябрьском райсуде Саратова. Прошлым летом был избран членом ЦК КПРФ и сейчас возглавляет объединенную группу на выборы в Госдуму, куда вошли Удмуртия и Пермский край. По его словам, ему меняют статью 20.3К по пропаганду, либо публичное демонстрирование нацистской символики или символики экстремистских организаций. На этой неделе некоторые телеграм-каналы обвинили политика в антироссийских высказываниях, опубликованных польским ресурсом Агенция Информационна. Позже материал с польского ресурса удалили. Сам Бондаренко обвинения отрицал и записал обращение к подписчикам на своем телеграм-канале.
0: Очередная провокация против меня. Видимо, чем ближе выборы, тем больше у моих оппонентов возникает глупых мыслей в голове. Короче, в интернете сейчас форсят историю, что якобы я дал польским журналистам интервью, в котором, значит, раскритиковал внешнюю политику, всю эту ситуацию с Украиной. Опять зацепившись за эти глупости, вырванные из контекста, с Крымом. И, короче, ну просто на кого это рассчитывается, мне до конца непонятно. Кто давно следит за моей деятельностью, прекрасно знает мою позицию. Ни в коем случае не обсуждаю. Даже не то, что там не критикую, вообще не говорю на эти темы, да, что там происходит с Украиной и так далее, какие там действия и все такое, потому что я прекрасно знаю, какая за это ответственность, а тут якобы, значит, еще и международным каким-то польским СМИ, это вообще бред. Короче, для чистоты отношений ни с какими журналистами, тем более с Польшей, я не контактировал, ни в какой форме с ними не общался.
2: Будучи депутатом Саратовской облдумы, Бондаренко в 22-м году был досрочно лишен мандата из-за претензий прокуратуры к декларированию доходов от YouTube-канала. На президентских выборах 24-го года Бондаренко был доверенным лицом кандидата от КПРФ Николая Харитонова. А не так давно публично выступал против снятия партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
5: С одной стороны, снятие яблока показало, что система ставит довольно четкие границы для агитации. Не нужно говорить все, что считаешь правильным, а нужно говорить там только то, что считается правильным вокруг. С другой стороны, понятно, системе надо показать, что она не бездействует. Там было интервью, не было интервью, но вот мы отреагировали, мы приняли меры. В чем-то это ставит флажки для КПРФ, показывает, что им особенно не стоит увлекаться какой-то риторикой. С другой стороны, КПРФ, возможно, сама довольно легко проглотит, потому что, в общем, все более-менее такие яркие спикеры КПРФ довольно редко выживают. Поэтому эта история, которая, наверное, проживет один-два дня в повестке, суперскандально не станет, потому что там фигура менее системная, чем тоже яблоко. А дальше действительно вопрос, насколько есть желание принимать жесткие меры или дадут человеку уехать, как это тоже случается.
6: Вообще он отличался такими всякими резкими высказываниями, и по идее никто бы не позволил вот ему устраивать такие же представления, как вот в областной думе Саратова, насколько мы это понимаем.
5: Понятно, что политики разные, в том числе в КПРФ, и кому-то важна самопрезентация, кому-то важна гражданская позиция, и в этом плане прилетает иногда довольно случайно за подобного рода активность. Ну, наверное, действительно фигуры он воспринимался как несистемной, которая всегда может пожертвовать и система, и КПРФ.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». А приговор по статье «Меняемый Бондаренко» лишит его возможности принять участие в выборах в Госдуму, говорит адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
7: Николаю Бондаренко формально инкриминирует статью 20.3 КОАП. Санкция по этой статье для обычных граждан, она небольшая. Это штраф от 1000 до 2000 рублей, либо арест до 15 суток. Если речь пойдет о квалификационных составах, например, с использованием интернета или СМИ, чуть жестче санкция. Но мы оцениваем ситуацию не с точки зрения обычного гражданина, а с точки зрения кандидата в Государственную Думу. Поэтому сама санкция – это далеко не главное. Куда важнее ее последствия. Дело в том, что статья 4 Федерального закона 67-го об основных гарантиях избирательных прав прямо указывает, что если лицо подвергнуто административному наказанию по статье 20.3 КОАП, то оно лишается этого права. То самое обвинительное постановление по статье 20.3 не просто штраф или арест, это формальное юридическое основание для отказа в регистрации кандидата либо для отмены уже состоявшейся регистрации. Здесь есть важный процессуальный нюанс, на который стоит обратить внимание. Основанием для избирательной комиссии или суда снять кандидата слушает именно вступившее в законную силу постановление. То есть пока идет обжалование, На подачу жалобы дается 10 суток, плюс время на рассмотрение в апелляционной инстанции. Решение первой инстанции формально не действует, и снять кандидата с выборов на этом основании нельзя. Но на практике сроки очень поджимают. Если апелляция будет рассмотрена быстро и не в его пользу, то решение вступит в законную силу еще до дня голосования, и тогда оно автоматически становится основанием, законным для исключения из списка кандидатов.
2: Татьяна Пашкевич, адвокат по уголовным делам. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в курсе задержания Николая Бондаренко наши юристы сейчас разбираются, сейчас во всем разберемся, сказал Зюганов. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. В нашу редакцию продолжают обращаться водители такси и делятся своими расчетами. У одних годовой полис выходит в сумму 140 тысяч рублей, у других в 14. Таксопарки говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч рублей, а страховщики, что 30. Так где же правда? Евгений Перечук продолжит.
8: В прошлый раз мы рассказывали о расчетах владельца таксопарка из Сергиевой Посада Николая Юркевича. Он приобрел два автомобиля – кроссовер Havail Jolion и седан Geely M-Grand. Обе машины относятся к классу комфорт. Годовой стандартный полис ОСАГО для такси в случае с Havail обошелся в 20,5 тысяч рублей, а в случае с Geely – в 139 тысяч. Полисы оформлялись с разницей в 3 недели. Игры с калькулятором и обращение к разным страховым показали, что ценник в 139 тысяч сейчас у всех. Тогда страховые компании объяснили такую разницу ошибкой в оформлении первого полиса. Услышав эту историю, к нам обратился водитель такси из Челябинска Николай. У него расчеты совсем другие.
11: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 тысяч, 14 тысяч, 120 тысяч. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
2: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
11: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 тысяч.
2: А до этого сколько страховка стоила?
11: Вообще в такси 3 года, первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 тысяч рублей. А у меня на тот момент еще была Приора, тоже эконом. Потом в 2024 году тоже было на Приору где-то в районе 12-13 тысяч стоимость страховки.

0: 68 тысяч рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 тысячам рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого имущества. На сегодняшний день я могу точно сказать, стоимости полиса в 20, даже в 30 тысяч рублей его нет. Там есть классификатор, он называется коэффициент бития машин. То есть если у тебя на юридическом лице не так часто происходит ДТП, у тебя хороший коэффициент получается.
1: За официальными данными по стоимости полисов ОСАГО для такси мы обратились во Всероссийский союз страховщиков. И там нам назвали еще одну цифру, не похожую на все предыдущие. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сослался на данные Национальной страховой информационной системы НСИС – менее 30 тысяч рублей. Ситуация, когда у одного таксопарка полис ОСАГО 20 тысяч на машину, а у другого 40 тысяч, вполне понятно, говорит Евгений Уфимцев.
2: На стоимость полиса и простого физического лица, и таксиста очень сильное влияние оказывает коэффициент бонус-малус, то есть повышающий или понижающий коэффициент в зависимости от количества дорожно-транспортных происшествий. Очень часто таксопарки, к сожалению, не знают о том, что их водитель был виновником дорожно-транспортного происшествия, потому что был оформлен ЕВО-протокол, незначительное повреждение, которое было на их автомобиле, они даже об этом не знают, а, соответственно, пострадавшему заплатила страховая компания. И потом это только отражается уже в рамках изменения коэффициента бонус-малус. Поэтому на сегодняшний момент такси относится к категории транспортных средств, которые наиболее часто попадают в ДТП. Средняя частотность по дорожно-транспортным происшествиям у них выше, чем у физических лиц, примерно в 5-6 раз. Все расчеты по коэффициенту вот этому бонус-малус проводятся в независимой от страховщиков организации НСИС под контролем Банка России. Но для минимизации расходов и правильного планирования на сегодняшний момент очень активно используются так называемые короткие полисы ОСАГО.
1: По данным НСИС на конец августа, средняя стоимость полиса ОСАГО для такси даже упала. И сейчас по России составляет 20 700 рублей. Точная цена по-прежнему зависит от региона, мощности двигателя, возраста, стажа и коэффициента аварийности. И если взять только класс «Комфорт Плюс», там ценник на годовой полис ОСАГО для такси варьируется от 60 до тех самых 140 тысяч рублей. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги. Федеральный закон США запрещает размещение на денежных знаках страны портретов ныне живущих людей. Американские президенты могут попасть на банкноты только через 2 года после смерти. Традицию заложил еще Джордж Вашингтон, запретив размещать свои портреты на первых американских долларах.
8: История денег на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
9: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Старейшие стадионы в Нижнем Новгороде открыли. Капитальный ремонт стадиона «Динамо» завершен. Там, в частности, смонтировали страховочную яму, обновили коммуникации, забетонировали трибуны и обустроили навесы над ними. Также отремонтировали фасады, провели внутреннюю отделку помещений и благоустроили территорию. Напомню, стадион на улице Большой Покровской построили на рубеже 30-х годов прошлого века.

0: прошлого века. В 1953-м его передали региональному отделению спортивного общества «Динамо». С тех пор он носит название этого общества. В Щербинках планируют открыть новый центр фермерской торговли, пишет «Гиперонен» со ссылкой на Минимущество Нижегородской области. Павильоны расположились на территории Приокского рынка, рядом с недостроенным торговым комплексом у площади маршала Жукова. Сейчас на входе висит баннер о наборе арендаторов. Представители фермерского центра рассказали журналистам, что им предлагают торговые площади от 10 до 400 квадратных метров. Стоимость одного квадрата составляет 2,5 тысячи рублей плюс коммунальные платежи. Решить, как оформить свою территорию, каждый арендатор сможет сам. Предположительно, открытие состоится в течение 2 месяцев, сообщили в отделе аренды. А на месте мытного рынка на улице Большой Покровской построят многофункциональное здание. В новом объекте предполагается сохранить торговую функцию, сообщили в областном Минграде. Здание рынка не имеет статуса объекта культурного наследия, однако оно находится в объединенной зоне охраны других ОКН. Кроме того, участок расположен в границах исторической территории Старый Нижний Новгород. В связи с этим проект нового здания должен быть выполнен с учетом сложившейся исторической застройки и действующих высотных ограничений. Дефицит водителей общественного транспорта в Нижегородской области составляет 26%, заявил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. Это главная угроза для отрасли. Он отметил, что более 60% водителей – это предпенсионеры и пенсионеры. Менее 45 лет – только около 30%. При этом средняя зарплата водителей растет. Если в 2021 году она составляла 50 тысяч рублей, то сейчас они получают уже 110 тысяч. Более 2500 жителей Нижегородской области с гепатитом С получат противовирусную терапию в этом году, сообщили информагентству «Время Н» в Министерстве здравоохранения региона. Годом ранее лечение прошли около 1500 человек. На сегодняшний день на диспансерном наблюдении по поводу гепатита С состоят более 10 тысяч человек. Терапию проводят в 41 медицинском учреждении амбулаторно, еще в 13 дневных стационарах в Нижнем Новгороде и других муниципалитетах области. Нижегородцам напоминают о правилах выбора подарков для учителей. Стоимость презента не должна превышать 3000 рублей. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец отмечает, что в этот бюджет можно подобрать полезный и нейтральный подарок. Например, ежедневник, книгу, термокружку, беспроводную зарядку, сертификат в книжный магазин, чай или кофе. Также можно выбрать билеты в театр или музей, сертификат на мастер-класс или подарок, сделанный руками учеников. При этом эксперты советуют избегать слишком личных вещей, денег и алкоголя. В Санкт-Петербурге молодой человек тайно настроил чат GPT своей девушке так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала вредные советы своей владелице. Также он попросил нейросеть материться, указав, что его девушка выросла в деревне, а потому якобы привыкла к такому стилю общения. Как рассказала изданию «База», петербурженка Ольга, в итоге это стало поводом для расставания. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 14 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков, в субботу пасмурно и плюс 23, а в воскресенье малооблачно и до плюс 29.
1: Валюта.
2: На 24 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 33 копейки. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Компании и корпорации.
0: Федеральный девелопер «Унистрой» ищет партнеров для реализации жилых проектов в Нижнем Новгороде. Компанию интересуют перспективные земельные участки и сотрудничество с теми, кто нацелен на их грамотную капитализацию, пишет «Гиперонен». «Унистрой» – один из крупнейших застройщиков Татарстана, не так давно начал реализацию масштабного проекта комплексного развития территории в Нижнем Новгороде. Компанию интересуют земельные участки в черте города площадью от 2 до 5 гектаров, в идеале в развитом сложившемся микрорайоне. Потенциал жилищного строительства должен составлять не менее 50 тысяч квадратных метров. Самый оптимальный вариант – земля, которая по всем градостроительным документам уже пригодна для возведения жилья. Но также «Унистрой» готов рассмотреть участки с другим назначением, например, на которых стоит потерявшую актуальность коммерческие здания, когда владельцы готовы капитализировать актив в другом статусе. Озон начнет расторгать договоры с селлерами за попытку продать запрещенный товар. Новые правила вступают в силу с 1 октября, сообщает Shoppers. Ранее площадка просто скрывала карточку и начисляла продавцу штрафные баллы. Среди запрещенных товаров алкоголь, оружие, шифровальная техника, психотропные вещества, табак, дорожные знаки, акцизные марки и другие. ВК подала на Apple в российский суд из-за удаления своих приложений. В иске говорится, что ВК требует от Apple вернуть приложение компании в App Store, восстановить уведомления, взыскать неустойку, если решение суда не будет исполнено. В июне Apple удалила из App Store приложения холдинга ВК, Дзен, ВК Видео, ВК Мессенджер, Мьюзик, Знакомства и Одноклассники. Компания объявила, что выполняла требования санкционных правил, но не уточнила каких. В Нижнем Новгороде закрылся последний гипермаркет «Окей», который работал у Комсомольской площади. В ближайшее время на его площадях готовится открыть магазин «Лента». Предположительная дата открытия – 26 августа. Напомню, что в этом году группа «Лента» поглотила сеть «Окей», взяв на себя долговые обязательства последней. В сделку вошли 75 гипермаркетов, а также 4 арендованных распределительных центра в 107 тысяч квадратов. Напомню, в Нижнем Новгороде работали 3 гипермаркета сети. Первый в ТЦ «Жар-Птица» закрылся еще в прошлом году, а минувшей весной перестал работать магазин на проспекте Ленина. В нем вскоре открылась «Лента». Кроме того, гипермаркеты «Дом Лента» открылись на бывших площадях «Оби», в торговых центрах «Фантастика» и «Мега». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса! Google объявил, что ужесточает контроль за установкой приложений на гаджеты. Как новые правила могут ударить по российским пользователям Android? Главное, не усложнится ли скачивание программ из российского Рустор? Подробнее Наталья Шашина.
3: Google идет по дорожке, которую уже протоптала Apple, комментируют эксперты. Android, открытая операционка, позволяющая установить приложение в обход Google Play, становится все более закрытой. Для загрузки приложений от непроверенных разработчиков нужно будет вручную включить опцию в настройках и подождать 24 часа. Этот режим охлаждения для того, чтобы защитить пользователей от мошенников, как ожидается, полноценно заработает в следующем году. Исключение сделают для верифицированных разработчиков. Их программы можно будет ставить даже из сторонних магазинов без ограничений. Поскольку из Google Play за последнее время пропали, например, приложения Озон, Макс, ВК и некоторые другие, многие пользователи стали скачивать их в Рустор. И из-за новых правил Google возник вопрос, а не исчезнет ли такая возможность? Риски оценивает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
4: Параллельно идет процесс верификации альтернативных магазинов приложений, которые Google будет добавлять в некие белые списки. И я очень надеюсь, что ситуация с Рустором, то, что он отделился от ВК юридически, позволит им как раз сейчас решить этот вопрос Google и верифицировать магазин приложений Рустор для того, чтобы пользователи не столкнулись с тем, что они будут устанавливать какие-то подозрительные приложения. Естественно, они такими не являются.
5: Если Рустор будет считаться непроверенным источником, как быть в итоге?
4: Риск такой действительно существует. Будет, конечно, очень сложновато. Но это будет сложновато для тех устройств, на которых установлены Google сервисы. Например, устройства компании Huawei такими не являются. И там будет все работать нормально. Здесь можно еще рассмотреть вариант. У Samsung свой Store есть, у Xiaomi есть свой магазин приложений.
3: Месяц назад ВК договорился о продаже магазина приложений Рустор его менеджменту. Поэтому юридически ВК, чьи сервисы и приложения уже исчезли из Google Play, больше не является собственником Рустор. Но все же опасения есть. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассуждает, новые правила, скорее всего, коснутся установки приложений бизнеса, попавшего под санкции. Но есть разные трактовки того, как все это будет работать в реальности.
6: Недоверенными источниками считаются все приложения, которые отсутствуют в Play Store, не подписанная компанией Google, то есть разработчик не имеет аккаунта, не имеет сертификата. Дальше идет вопрос трактовки. Есть правила, которые опубликованы достаточно давно, где говорится о том, что вводятся они только для стран, где работает Google, но не подсанкционных территорий. В России подсанкционной территорией для Google является только Крым, насколько мне известно. И многие трактуют это как правило, которое не распространяется на Россию, что нам сделают поблажку, и мы сможем, как раньше, ставить напрямую APK-файлы, они будут устанавливаться, и все будет хорошо. Надо смотреть на практику, которая будет, высока вероятность, что запреты и наступят для России. В этом случае, на первом этапе, то есть до конца 2027 года, у нас не будет проблемы, будет будет неудобство. Такие файлы будут устанавливаться с задержкой в 24 часа. Если в 2028 году правила ужесточат, а все идет к этому, то, скорее всего, получится ситуация, как на iOS, когда де-факто без взлома операционной системы что-либо поставить будет нельзя.
3: Как отмечают профильные сайты, Google добавляет заметное трение при установке, сутки ожидания и дополнительные предупреждения. При том, что для многих россиян вопрос такой ручной установки все более актуален. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
7: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Экономические чудеса.
9: В начале 1950-х годов Япония производила лишь 20% промышленных товаров от довоенного уровня. Дело было не только в поражении во Второй мировой и ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки. Из-за многолетней самоизоляции страны восходящего солнца, ее экономическая структура оказалась не просто устаревшей, но и неспособной к трансформации в меняющемся мире. Нужно было все выстраивать заново. Помогли американцы и специалистами, и огромными кредитами на восстановление. Был разработан план поочередного развития ключевых отраслей от металлургии до электротехники. Максимально снижены налоги для производств. Особенное внимание уделялось науке. Приобретались новые разработки, патенты и лицензии. Ежегодный рост экономики составлял в среднем 10%. За каких-то 20 лет Япония вошла в топ-5 мощнейших экономик мира.
8: Экономические чудеса на Business FM.
10: Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знания тоже. На 50 евро разрешено французским полицейским штрафовать пляжников, от которых исходит неприятный, по мнению блюстителя правопорядка, запах. В Венеции таким же штрафом карается дефилирование по улице без рубашки. А в израильской Хайфе, взятый за компанию на пляж медведь, чреват наказанием в 1000 шекелей. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM.
11: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить работу по наполнению внутреннего рынка топливом. Об этом сообщается на сайте правительства по итогам совещания с участием Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Совет Федерации, Госдумы, отраслевых компаний и глав регионов. Участники обсудили в том числе и ситуацию с топливом в Республике Тыва, Чувашской и Удмуртской республиках, Белгородской области, а также меры по сохранению справедливых цен и усилению прозрачности продаж в оптовом и розничном сегменте. Представитель Минэнерго сообщил, что нефтяные компании увеличивают поставки на внутренний рынок и указал на необходимость равномерного распределения ресурсов между регионами. Ведомству поставили задачу по оптимизации графиков ремонтов НПЗ. Из затонувших около двух лет назад в Керченском проливе танкеров «Волга-нефть» завершили откачку мазута. Новых выбросов нефтепродуктов на побережье Краснодарского края и Крыма не зафиксировано, сообщили в Минтрансе. Мониторинг акватории Черного моря и береговой линии Краснодарского края и Крыма продолжается. Также завершена отсыпка песком пляжей, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов. По последним данным, разрешение Роспотребнадзора на работу получили 111 пляжей Анапы. Злоумышленники ограбили ювелирные магазины Лондона более чем на 700 тысяч фунтов стерлингов с помощью тоннелей. Об этом сообщила полиция британской столицы. Преступления совершались с мая по июль. Злоумышленники выбирали преимущественно ювелирные магазины и проникали в них по ночам через заранее проложенные тоннели, что позволяло обходить системы безопасности. Троих подозреваемых задержали 17 июля. Двоих непосредственно на месте очередного ограбления. Третьего в аэропорту Станстед при попытке вылететь в Ирландию. Сегодня все трое признали вину в ходе заседания Королевского суда Кингстона. В центре Москвы 23 августа временно ограничат движение транспорта. Это связано с большим фестивалем бега. Мероприятие пройдет на Садовом кольце. Участникам предложат соревнования и фестивальные забеги на 5 и 10 километров, а также северную ходьбу на 5 километров. Забег на 10 километров начнется в 9 утра, на 5 километров в 14 часов. Первые ограничения для автомобилистов начнут действовать уже в ночь на воскресенье. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Кризис в сфере услуг, бьюти-бизнеса и кофейни массово закрывается. Салонов красоты в первом полугодии закрылось в полтора раза больше, чем год назад. А новых юрлиц открылось на 16% меньше, пишет Коммерсант. Еще тревожнее ситуация с кофейнями. В Москве за год закрылась каждая седьмая точка. Мы спросили владельцев такого бизнеса, что сильнее всего им мешает. Минус 100 миллионов за одну ночь. В такой истории к нам обратился владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия изъяла из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что оно неправильно хранилось и лицензии на его продажу нет. А возможно ли ее получить и можно ли в принципе вести такой бизнес, ничего не нарушая? И как сэкономить на замене англоязычной вывески? Владельцы привокзальной кофейни в Златоусте слово «Лав» превратили в «Олег» кириллицей, причем из тех же букв, и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, любую Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и как это повлияло на их бизнес. Подробности на Бизнес FM. А сейчас о продолжении программы «Строго по делу». Гость Бизнес FM, главный травматолог, ортопед Москвы Георгий Арапетов.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Наверное, многих интересует еще, чей будет протез, или те, или иные. Не всегда же мы сустав целиком меняем, иногда там пластику каких-то отдельных там связок и так далее, и так далее. Что предлагается в городской медицине? Импортные импланты или есть какие-то российские? К ним, может быть, чуть меньше доверия у людей? Возможно.
4: Этот вопрос часто возникает, когда люди приходят на прием, на консультацию с тем, чтобы выполнить операцию. Многих интересует, а что мне установят? Какой вид импланта? Чего производства? Но надо отметить, что у нас сегодня на российском пространстве есть различные импланты, и большинство из них, конечно, иностранные. Что-то производится сейчас в России, но это небольшое количество, которое не позволяет покрыть все потребности наших граждан. Но какое именно производство, я бы тут не акцентировал внимание, потому что все, что есть сегодня в наших больницах, это все одобрено Росздравнадзором, это все прошло соответствующую там экспертизу, сертификаты соответствия, и ничего плохого в больницах точно не устанавливается.
3: Но есть же что-то более хорошее, возможно.
4: Трудно сказать, насколько хорошее. Вы знаете, есть просто импланты, которые ставятся уже давно, ну, какие-нибудь там европейские, может быть, да, западные, и которые мы ставили там уже 15 лет назад, 20 лет назад, и мы видим, что они служат больше 15-20 лет. Сегодня появляются другие импланты, например, азиатские, но мы можем отметить, что на протяжении 5-6 лет, которых мы их устанавливаем, они показывают хороший сопоставимый результат с теми имплантами, которые там западного производства. Мы не видим особой разницы в функциональном состоянии пациента после операции, не видим хуже приживаемости импланта. Они все действительно достаточно хорошего качества. Но мы не знаем, что будет с ними через 15-20 лет, потому что ну, еще так долго мы у нас в стране это не используем. Но те страны, которые их производят, говорят, что они сопоставимы по качеству абсолютно и сроку службы с теми имплантами, которые производятся на Западе. Но для пациентов я хочу сказать, что большой разницы нет. Если вы идете в больницу на операцию, надо в первую очередь доверять своему хирургу, лечащему врачу. Если он считает, что вам подходит такой имплант более, значит, надо соглашаться и делать операцию.
3: А есть ли выбор, допустим, пациент хочет заплатить деньги, оплатить за свой счет какой-то более, так сказать, дорогой, более редкий, но он считает там более проверенный имплант или какие-то еще там необходимые вещи?
4: Такие запросы, безусловно, тоже поступают, и часто приходят люди, которые хотят конкретную модель эндопротеза. Вот есть люди, которые хотят, например, ездить на BMW и Mercedes, да, вот они...
3: Таких много, да, они на китайцах не хотят.
4: Да, на китайцах не хотят. И пациенты такие есть, которые приходят и говорят, вы знаете, вот я езжу на Mercedes и хочу имплант тоже с категории...
3: Оттуда же.
4: Да, оттуда же. Ну, это его личные, как бы, соображения, его личные пожелания. Но действительно, сегодня в Москве, в принципе, достаточно высокая конкуренция в плане медицины. И большое количество частных клиник. Но надо отметить, что московское здравоохранение и московские больницы сегодня, на мой взгляд, опережают любую частную клинику и по возможности, и по оснащению, и по квалификации хирургов зачастую, и по количеству проводимых операций. А количество проводимых операций напрямую зависит и влияет на качество проводимых операций. Потому что врачей. Тот хирург, который больше оперирует, у него, как говорят в народе, больше рука набита, и он лучше зачастую делает такие операции.
3: Но вот такие доп. Опции, допустим, городская система предоставляет тот имплант,
4: который есть. Я понял ваш вопрос.
3: Заплатить если, еще и, так сказать...
4: Я просто начал почему с этого. Потому что рынок действительно достаточно большой медицинских услуг, но московское здравоохранение, московские больницы могут оказывать и платные услуги. И в этих платных услугах включается любой имплант, который есть сегодня на рынке, это любого производства, любого качества. Поэтому, если человек хочет, чтобы ему установили конкретный имплант, его прооперировал конкретный хирург, то, конечно, эти пациенты приходят, и им оказывается полностью платная услуга.
3: Они оплачивают за ваши деньги.
4: Абсолютно.
3: Но это не каприз.
4: И я хочу сказать, что в больницах государственных эти операции стоят значительно дешевле, чем в частных клиниках, значительно дешевле. Они получают абсолютно те же импланты любого производства, какие есть в частной клинике, и они получают абсолютно квалифицированного хирурга. А что более важно, они получают всю мощь государственного здравоохранения, которая включает в себя и реанимацию, и другие медицинские службы. Любая операция – это риск. И когда возникают осложнения, после любой операции могут быть осложнения, то в частной клинике очень сложно их избежать или как-то, в общем-то, помочь пациенту. А в государственной системе рядом есть любые отделения, и неврология, и сосудистая хирургия, и нейрохирургия, и реанимация. Если, не дай бог, у пациента возникают какие-то малейшие осложнения, то включается вся система, и пациенту оказывается вся необходимая в полном объеме помощь. Мне кажется, это тоже крайне важное преимущество государственной системы даже в рамках оказания платных услуг.
3: Я знаю, что вы меняли коленный сустав пациенту, которому было 95 лет.
4: Да.
3: Так можно?
4: Ну, вы знаете, коленный сустав в 95 лет – это достаточно такой запоминающийся был мужчина, который выглядел, наверное, на 70. Поэтому биологический возраст не всегда соответствует тому, что написано в паспорте. Но другой момент, если мы говорим о тазобедренном суставе, к нам приходят пациенты и 100 лет, и 105 лет. Надо сказать, что раньше я когда-то работал на Северном Кавказе, а там очень много долгожителей. И люди приходят, и больше 100 лет, которым там 103 года, приходят, у него болит тазобедренный сустав. И она на своих ногах приходит с палочкой, хромая, но мы ей делаем операцию, и пациентка уходит, довольна, все восстанавливается.
3: Я уж не знаю, что более, так сказать, сложно для организма в целом. Тазобедренный или коленный. Коленный вроде такой более локальный. В любом случае, это операция, это какая-то кровопотеря, хоть и, допустим, небольшая и так далее. Я просто знаю, что прежнее поколение там наших, грубо говоря, отцов, ну, они рвали связки и так и ходили до конца жизни с этим. Потом стали делать связки, потом какие-то еще элементы. Сейчас целиком меняют суставы. И вот это то поколение, значит, дожило до того, что оно в 105 лет, да, может провести операцию. Нет противопоказаний возрастных? Можно в любом возрасте?
4: Никаких противопоказаний возрастных к операции нет. И мы видим, как много людей занимается спортом, даже пожилых людей. Там кто-то 80 лет в падл играет, там на каких-то площадках смотришь, в теннис играют люди, катаются на лыжах. И сегодня поменялось общество, оно стало, мне кажется, более спортивным и больше требования к качеству жизни. Если раньше, вы правильно сказали, порваны связки, люди ходили, ну, в принципе, бегать нельзя, ну, не буду бегать, нельзя там какие-то на колени становиться, не буду становиться. То есть сейчас люди не хотят каких-то ограничений, все понимают, что жизнь одна, и хочется прожить ее максимально с высоким качеством жизни. И поэтому люди соглашаются на операции. И сегодня уровень медицины такой, который...
3: Сделали запчасти.
4: Во-первых, сделали запчасти. Во-вторых, люди сами понимают, что, в принципе, можно спокойно идти на операцию. И уровень медицины такой. И квалификация хирургов уже такая, которая позволяет эти операции провести на более высоком уровне. Я вспоминаю, если 10 лет назад, когда мы проводили операцию по замене тазобедренного сустава, и вы правы, была большая кровопотеря. Нам после практически каждой операции приходилось переливание крови. Пациенты в стационаре лежали по 10 дней. То сейчас эти операции проводятся с кровопотерей там, 100-200 мл, которое это абсолютно небольшое количество крови. Пациентам, я не помню, когда последний раз нам приходилось переливать кровь, в принципе, я действительно не помню. И продолжительность операции уменьшилась там, с 1,5-2 часов до 40-50 минут.
3: Робот тоже делает быстрее, чем...
4: Ну, использование робота – это не история про скорость операции. Использование робота – это про качество операции и безопасность пациента. В этой ситуации пациент может быть уверен, что его операция пройдет на максимально высоком уровне, даже не всегда завися от опыта хирурга. Потому что опытный хирург, который много оперирует, и уже у него достаточно большой багаж знаний и умений, он в большинстве 99% случаев делает хорошо. Но с роботом пациент в большей безопасности, потому что это дополнительный контроль операции. То есть тут не только хирург контролирует, как прошла операция, но еще и робот.
0: Строго по делу на Business FM.
5: С главным внештатным травматологом-ортопедом Москвы Георгием Айрапетовым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
0: Реклама. Пенсия в 70% от зарплаты для большинства граждан страны. Как сделать это реальностью? О потенциале корпоративных пенсионных программ, реализуемых негосударственными пенсионными фондами, о возможностях, которые открывает участие работодателей в формировании дополнительных пенсий, о том, что такое установленная пенсионная программа и какие перспективы у этой инициативы, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. В субботу после 12 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Business FM. Контекст. С 1 по 4 сентября Владивосток, 11-й Восточно-экономический форум. В программе «Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН». Представители бизнеса и эксперты обсудят международное партнерство, инвестиции, технологии, новые транспортные коридоры и развитие Восточного финансового центра. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+.
6: блогеры. Один из самых популярных ныне американских интернет-деятелей Дхар Ман успел в своей доонлайновой жизни поработать и риэлтором, и продавцом машин, и ипотечным менеджером. И все без успеха. В 2018 году начал снимать короткие ролики для соцсети и видеохостингов. Сначала просто мотивационные, потом в жанре моралите, о порядочности и честности в отношениях, о добре и зле, о ситуациях, в которых люди сталкиваются с нравственным выбором. В финале каждого ролика обязательный поучительный вывод. Именно этот формат и нашел отклик у публики. Сегодня у Мана более 130 миллионов подписчиков в соцсетях и на разных видеоплатформах, а годовой доход превышает 55 миллионов долларов. Он зарабатывает на рекламе, продаже мерча и на линейке косметических товаров под собственным именем. Блогеры на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Бизнес и власть.
7: Суд по интеллектуальным правам перенес на 28 сентября рассмотрение иска компании «Вишневый пирог» к Роспатенту. Бизнесмены хотят зарегистрировать товарный знак «Душнило» и продавать под ним одежду, посуду, канцтовары. Но ведомство отказало, посчитав слово жаргонным и оскорбительным. Заявители настаивают, что это ироничная характеристика, а не ругательство. И она не противоречит морали. Теперь судьбу бренда решат в конце сентября.
8: Отчеты и планы.
7: Компания Tesla отзывает с китайского рынка примерно 3 миллиона электромобилей Model 3, Model X и Model S. Причина – цвет механических ручек сливается с салоном, что может помешать быстро открыть двери в аварийной ситуации. Проблему будут исправлять с помощью цветных наклеек на ручке. Помимо этого, компания обновит программное обеспечение системы аварийного опускания стекол. Яндекс тестирует покупки через умные телевизоры. Компания запускает ShopBubble рекламу на Connected TV. Зритель может отсканировать QR-код и перейти на страницу с товарами, а в перспективе покупать прямо с экрана ТВ. Эксперты прогнозируют рост CTV рекламы в 2026 году на 30-35%. В новой версии ChatGPT для macOS появилась функция, которая позволяет нейросети читать переписку в iMessage, анализировать ее и отправлять сообщение от имени пользователя. Функция включается отдельно, и перед каждой отправкой чат-бот по умолчанию запрашивает разрешение. Его можно отключить в настройках. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Девятнадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Бизнес FM, главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Репетов.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Действительно, образ жизни изменился, особенно в больших городах. Все, значит, заботятся о активном, здоровом долголетии, но некоторые части нашего организма просто, значит, выходят из строя естественным путем, без всяких, так сказать, внешних воздействий. Среди пациентов, кто сейчас преобладает? Как раз вот возрастные, у которых просто, ну, срок жизни, как бы, каких-то суставов, наверное, так, да? Может быть, есть какие-то факторы, которые, ну, дополнительно приводят к износу наших этих самых важных и нагруженных суставов?
4: Ну, если смотреть статистику, то средний возраст пациентов, которые идут на протезирование, в районе 65 лет. В основном, большая часть – это женщины. Связано это в первую очередь с тем, что, наверное, у женщины больше возникает гормональных изменений, особенно в постменопаузальном периоде. Все это влияет, конечно, и на качество кожи, и на качество хряща, и на многие другие системы. Поэтому они чаще оперируются. Но помимо всего этого влияет, конечно, вес, индекс массы тела. Пациенты с избыточным весом, естественно, чаще нуждаются в каких-то вмешательствах на суставах. Ну и много других факторов, таких как травмы, питание, нагрузки.
3: Спорт.
4: Тот же спорт, конечно.
3: Ну вот говорят, бег с одной стороны хорошо для сердечно-сосудистой системы, с другой стороны плохо как раз для суставов. Так ли это? Есть такое?
4: Вообще любой спорт полезен в разумных пределах. Если человек занимается бегом, то важно, чтобы у него была хорошая обувь, качественная, потому что амортизация влияет напрямую на работу сустава во время бега. Ну и, конечно, поверхность, по которой он бегает. Не зря есть специальные прорезиненные поверхности или просто в идеале по земле, Вот лучше, чем земля, мне кажется, ничего нет. Земля создана для того, чтобы по ней бегали. А у нас люди бегают по асфальту, бегают в плохих кроссовках, и, конечно, после этого у них начинают болеть суставы, колени, тазобедренные, поясница начинает болеть, и весь организм начинается такая разбалансировка всей опорно-двигательной системы.
3: Поскольку как бы люди и бегают, и долго живут, и долго бегают, и ходят, и так далее, значит, боли в коленях, в спине, в пояснице – это, ну, такое знакомое явление подавляющему числу активных, здоровых, но не совсем юных людей. И сейчас очень много на просторах интернета предлагается, ну, так сказать, профилю, то, что вам продлит жизнь ваших суставов. Там коллаген, гиалурон. Что из этого в действительности медицинские? Полезно, доказано, а что является, ну, так сказать, не читайте дурных медицинских журналов, где можно умереть от опечатки, как говорил Марк Твен.
4: Действительно, есть различные препараты, и рекламы очень много, что надо принимать. Наверное, надо отметить коллаген, достаточно полезно, потому что это влияет на качество гиалинового хряща и, соответственно, на его структуру. Поэтому коллаген важен, витамин Е, различные антиоксиданты, рыба, орехи, вот это все может влиять на структуру хряща. Пить какие-то препараты, хондропротекторы или что-либо другое, то, что рекламируется по телевизору, естественно, без назначения врача не стоит. Потому что иногда можно, если у вас появилась какая-то боль в суставе, это не значит, что там развивается артроз, и он просто разрушается. Существует большое количество разнообразных патологий, при которых необходимо назначить различное лечение. И это лечение может назначить только лечащий врач, человек, который разбирается в этом. Поэтому, если возникают какие-то проблемы с суставами и какая-то боль появилась, то лучше обратиться к специалисту, который диагностирует и назначит лечение.
3: Еще один важный, я не знаю, слух, молва. Сейчас очень многие люди принимают статины для того, чтобы бороться с плохим холестерином, и это сейчас, в общем, довольно массовое явление, на Западе уже у нас. Но при этом рассказывают, что плохо влияет на суставы. Это как бы доказано, это известно или нет?
4: Доказательств, которые говорят о том, что статины влияют прямо на суставы, так или иначе, мы на сегодняшний день сказать не можем. Если пациенту показаны статины по поводу сердечно-сосудистой патологии, то, естественно, их надо пить. А влияют ли они или нет, мне кажется, это требует дальнейшего изучения для того, чтобы окончательно привести к знаменателю. Но если пациенту показаны эти препараты, их, естественно, надо принимать, не думая о том, что будет с суставами.
3: Там сосуды важнее.
4: Сосуды, все важно.
3: Устав мы умеем теперь запчастями заменять в случае чего.
4: Есть, да, это правда, мы готовы.
3: Все-таки напоследок, можете вы рассказать о самой важной операции, самой интересной, на ваш взгляд? Ну, я прочитал про как раз 95-летнего пациента, который потом через 3 месяца опять танцевал. Выглядел на 70, может, это она и есть. Но, может быть, были еще более интересные случаи, которые покажут всем, что можно в очень солидном возрасте возвращать себе абсолютно, так сказать, подвижность.
4: Ну, операций много различных, и всех не упомнишь. Скажу, что 2 просто момента отмечу. Один – это, что действительно пожилые пациенты, у нас их очень много, старше 80 лет, которые приходят на операцию с жуткими деформациями, искривлениями конечностей. Вот люди ходят, когда вот вы на улице часто замечаете, идет пожилая женщина, и у нее ноги... Может, я замечаю, потому что это профессия такая, и мы обращаем внимание на это. И этим пациентам мы, конечно, когда выравниваем ноги, они после операции становятся ровные и перестают болеть. И каждый этот пациент по-своему уникальный, и приятно всегда видеть таких пожилых людей, которые вообще с новым качеством жизни, они очень часто приезжают, благодарят за то, что им провели операцию, они просто вернулись к нормальной жизни. Они могут гулять без боли, они могут ходить, заниматься любимым делом. Но я еще хочу другой пример привести, что у меня была пациентка, которую я хорошо помню, ей было 38 лет, наверное, они приехали ко мне с мужем и уговаривали сделать ей операцию. У нее был избыточный вес, ну, я не знаю, весила порядка 100 килограмм, и ей было всего там под 40 лет. И я почему помню, потому что они меня уговаривали очень долго, мне звонили мои друзья, говорили, ну, возьми их на операцию. А я им сказал, что вам нужно похудеть, и суставы дальше будут служить нормально. В общем-то, мы договорились о том, что вот им полгода на все вот эти процедуры похудения, приведения организма в порядок. И она приехала потом через полгода просто со слезами, с мужем, что спасибо, что вы нас отговорили от операции, не сделали, потому что у меня перестало вообще все болеть, и все хорошо. И иногда просто даже вспоминаешь не успешно проведенные операции, а тех пациентов, которых ты, в общем-то, спас от операции и отговорил, когда там где-то ее в частной клинике хотели оперировать.
3: Что ж, спасибо и за этот очень важный пример из жизни. Спасибо.
4: Спасибо.
0: Строго по делу на Бизнес FM.
5: С главным внештатным травматологом-ортопедом Москвы Георгием Хайропетовым беседовал главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
0: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
10: Деньги. В китайском языке есть слово «жэньминьби». Оно означает «народные деньги». До основания КНР их выпускали на территории революционных баз и освобожденных районов Китая. В 1948-м словом «жэньминьби» стали называть деньги, которые выпускал в обращение Народный банк Китая. А сейчас этим словом иногда обозначают действующую валюту страны – юань.
0: История денег на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Еще недавно мы обсуждали рынок кандидата, подразумевая переманивание отдельных звезд. А сегодня компании все чаще конкурируют командами. Потому что бизнес понял, один не завоюет долю рынка, выигрывает команда, которая умеет работать как единое целое. Наверное, поэтому компании активно занялись тимбилдингами, проводят для сотрудников регаты, спортивные турниры и корпоративные выезды. Заметили этот тренд? Давайте его обсудим. За последний год я заметила интересную тенденцию. Все чаще у топ-менеджеров появляются не только индивидуальные, но и групповые KPI, когда бонус зависит не только от личного результата, но и от успеха всей команды. Все больше внимания уделяют взаимозаменяемости сотрудников, обмену знаниями и совместной ответственности за результат. Поэтому работодатели все чаще инвестируют в командное взаимодействие, гастрономические вечера, интеллектуальные игры и выездные стратегические сессии. Форматы могут быть разными, но цель одна – чтобы люди начали доверять друг другу и почувствовали себя настоящей командой. И мне нравится, что сегодня работодатели думают не только о самом мероприятии, но и обо всем опыте сотрудника. Например, после корпоративного события некоторые организуют централизованный развоз сотрудников домой. Это и вопрос безопасности, и проявление заботы. Причем современные сервисы, такие как Яндекс.Го, позволяют сделать это и удобно, и экономично. Алгоритмы автоматически подбирают оптимальные маршруты и рассадку. В результате вместо 50 отдельных автомобилей может понадобиться всего около 15, а экономия транспортных расходов может достигает 30%. При этом все поездки автоматически отражаются в системе. В бухгалтерии не нужно собирать чеки, отчетность формируется автоматически. А значит, компания экономит не только деньги, но и время своих специалистов. Сегодня работодатели стараются экономить не на людях. Они экономят на процессах и рутинных операциях, чтобы больше вкладывать в развитие команд. Потому что, когда команда действительно работает как единое целое, она становится сильнее любого отдельного сотрудника.
0: Карьера на Business FM. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми.
11: Вы знаете, как это написать. Наизусть. Марк Твен.
12: Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно добиться успеха.
11: Наизусть. На Бизнес FM.
13: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Блогеров, бросивших 5000 рублей в водоем на Мамаевом кургане, отправили в СИЗО. Суд Волгограда арестовал до 5 октября Андрея Ярошенко и Святослава Коваленко. Объединенная пресс-служба судов региона сообщила, что в ходе допроса Коваленко признал вину. По данным следствия, 24 июля подозреваемые бросили в водоем комплекса героям Сталинградской битвы 5000-ную купюру, после чего скрыто снимали попытки прохожих ее достать. Видео происходившего они опубликовали в одной из соцсетей. После этого их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об осквернении воинских захоронений и мемориального сооружения, увековечивающих память погибших при защите Отечества, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд Лондона обязал принца Гарри, певца Элтона Джона и ряд других знаменитостей выплатить около 13 миллионов долларов издателю газеты Daily Mail в качестве компенсации судебных расходов по проигранному ими иску. Об этом сообщил телеканал Sky News. Истцы обвиняли Associated Newspapers Limited во взломе мобильных устройств. Они утверждали, что на протяжении примерно 30 лет сотрудники издательства, внештатные журналисты и частные детективы перехватывали сообщения голосовой почты, прослушивали стационарные телефоны и получали конфиденциальную информацию обманным путем. АНЛ отвергала обвинения. В июле высокий суд Лондона отклонил все претензии в незаконном сборе информации. Между Ярославлем и Москвой запустят новый двухэтажный экспресс. Первый рейс отправится 26 августа, сообщили в РЖД. Из Москвы поезд будет отправляться в 13 часов, а из Ярославля в 21:28. Поезд будет идти без остановок. Время в пути составит 3 часа 4 минуты. В состав пойдут вагоны с сидячими местами, вагон для маломобильных пассажиров и их сопровождающих, а также вагон бистро. Возле каждого места предусмотрены розетки. Цена за билет в одну сторону составит 410 рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Член ЦК КПРФ, кандидат в депутаты Госдумы Николай Бондаренко задержан в Саратове. Сейчас находится в Октябрьском райсуде. По его словам, ему вменяют статью о пропаганде нацистской или экстремистской символики. Сам Бондаренко все обвинения отрицает. Зюганов пообещал во всем разобраться, что происходит. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО после сообщения владельца таксопарка, что за месяц стоимость полиса на Havell Jolion взлетела в 7 раз до 140 тысяч рублей. В других таксопарках говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч, а страховщики что 30 тысяч. Почему такая разница? И недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее бизнесмен рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговые льготы и от нее потребовали доплатить 1,5 миллиона. После выхода материала декларацию поправили. Теперь претензий к ней больше нет. Подробности на Бизнес FM. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Николай Бондаренко задержан в Саратове. Меня задержали 10 сотрудников полиции, доставили принудительно в суд, пригрозили статьей за неповиновение, заявил Бондаренко журналистам. Сейчас он находится в Октябрьском районном суде Саратова. Прошлым летом был избран членом ЦК КПРФ и сейчас возглавляет объединенную группу на выборах в Госдуму, куда вошли Удмуртия и Пермский край. По его словам, ему вменяют статью 20.3 КАП – пропаганду, либо публичное демонстрирование нацистской символики или символики экстремистских организаций. На этой неделе некоторые телеграм-каналы обвинили политика в антироссийских высказываниях, опубликованных на польском ресурсе Агенция Информациина. Позже материал с польского ресурса удалили. Сам Бондаренко обвинение отрицал, записал обращение к подписчикам в своем телеграм-канале.
14: Очередная провокация против меня. Видимо, чем ближе выборы, тем больше у моих оппонентов возникает глупых мыслей в голове. Короче, в интернете сейчас форсят истории, что якобы я дал польским журналистам интервью, в котором, значит, раскритиковал внешнюю политику, всю эту ситуацию с Украиной, опять зацепились за эти глупости, вырванные из контекста, с Крымом, и, короче, ну, просто на кого это рассчитывается, мне до конца непонятно. Кто давно следит за моей деятельностью, прекрасно знает мою позицию, ни в коем случае не обсуждаю. Даже не то, что там не критикую, вообще не говорю на эти темы, да, что там происходит с Украиной и так далее, какие там действия и все такое, потому что я прекрасно знаю, какая за это ответственность, а тут якобы, значит, еще и международным каким-то польским СМИ, это вообще бред. Короче, для чистоты отношений ни с какими журналистами, тем более с Польшей, я не контактировал, ни в какой форме с ними не общался.
2: Будучи депутатом Саратовской облдумы, Бондаренко в 22-м году был досрочно лишен мандата из-за претензий прокуратуры к декларированию доходов от YouTube-канала. На президентских выборах 24-го года Бондаренко был доверенным лицом кандидата от КПРФ Николая Харитонова. А не так давно публично выступал против снятия партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
15: С одной стороны, снятие яблока показало, что система ставит довольно четкие границы для агитации. Не нужно говорить все, что считаешь правильным, а нужно говорить там только то, что считается правильным вокруг. С другой стороны, понятно, системе надо показать, что она не бездействует. Там было интервью, не было интервью, но вот мы отреагировали, мы приняли меры. В чем-то это пока ставит флажки для КПРФ, показывает, что им особенно не стоит увлекаться какой-то риторикой. С другой стороны, КПРФ, возможно, сама довольно легко проглотит, потому что, в общем, все более-менее такие яркие спикеры КПРФ довольно редко выживают. Поэтому эта история, которая, наверное, проживет один-два дня в повестке, суперскандально не станет, потому что там фигура менее системная, чем тоже яблоко. А дальше действительно вопрос, насколько есть желание принимать жесткие меры или дадут человеку уехать, как это тоже случается.
16: Вообще он отличался такими всякими резкими высказываниями, и по идее никто бы не позволил вот ему устраивать такие же представления, как вот в областной думе Саратова, насколько мы это понимаем.
15: Понятно, что политики разные, в том числе в КПРФ, и кому-то важна самопрезентация, кому-то важна гражданская позиция, и в этом плане прилетает иногда довольно случайно за подобного рода активность. Ну, наверное, действительно фигуры он воспринимался как несистемной, которая всегда может пожертвовать и система, и КПРФ.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Приговор по статье, вменяемая Бондаренко, лишит его возможности принять участие в выборах в Госдуму, говорит адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
17: Николай Бондаренко формально инкриминирует статью 20.3 КоАП. Санкция по этой статье для обычных граждан, она небольшая. Это штраф от 1000 до 2000 рублей, либо арест до 15 суток. Если речь пойдет о квалификационных составах, например, с использованием интернета или СМИ, чуть жестче санкция. Но мы оцениваем ситуацию не с точки зрения обычного гражданина, а с точки зрения кандидата в Государственную Думу. Поэтому сама санкция – это далеко не главное. Куда важнее ее последствия. Дело в том, что статья 4 Федерального закона 67-го об основных гарантиях избирательных прав прямо указывает, что если лицо подвергнуто административному наказанию по статье 20.3 КоАП, то оно лишается этого права. То самое обвинительное постановление по статье 20.3 не просто штраф или арест, это формальное юридическое основание для отказа в регистрации кандидата либо для отмены уже состоявшейся регистрации. Здесь есть важный процессуальный нюанс, на который стоит обратить внимание. Основанием для избирательной комиссии или суда снять кандидата служит именно вступившее в законную силу постановление. То есть пока идет обжалование, на подачу жалобы дается 10 суток, плюс время на рассмотрение в апелляционной инстанции. Решение первой инстанции формально не действует, и снять кандидата с выборов на этом основании нельзя. Но на практике сроки очень поджимают. Если апелляция будет рассмотрена быстро и не в его пользу, то решение вступит в законную силу еще до дня голосования, и тогда оно автоматически становится основанием законным для исключения из списка кандидатов.
2: Татьяна Пашкевич, адвокат по уголовным делам. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в курсе задержания Николая Бондаренко. Наши юристы сейчас разбираются, сейчас совсем разберемся, сказал Зюганов. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. Нашу редакцию продолжают обращаться водители такси и делятся своими расчетами. Одни годовые полисы выходят в сумму в 140 тысяч рублей, а у других в 14. Таксопарки говорят, что средняя по рынку 68 тысяч, а страховщики 30. Так где же правда? Евгений Перельчук продолжит.
18: прошлый раз мы рассказывали о расчетах владельца таксопарка из Сергиева Посада Николая Юркевича. Он приобрел два автомобиля, кроссовер Havail Jolion и седан Geely M-Grand. Обе машины относятся к классу комфорт. Годовой стандартный полис ОСАГО для такси в случае с Havail обошелся в 20,5 тысяч рублей, а в случае с Geely в 139 тысяч. Полисы оформлялись с разницей в 3 недели. Игры с калькулятором и обращение к разным страховым показали, что ценник в 139 тысяч сейчас у всех. Тогда страховые компании объяснили такую разницу ошибкой в оформлении первого полиса. Услышав эту историю, к нам обратился водитель такси из Челябинска Николай. У него расчеты совсем другие.
19: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 тысяч, 14 тысяч, 120 тысяч. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
20: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
19: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 тысяч.
20: А до этого сколько страховка стоила?
19: Вообще в такси 3 года, первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 тысяч рублей. А у меня на тот момент еще была Приора, тоже эконом. Потом в 24-м году тоже было на Приору где-то в районе 12-13 тысяч стоимость страховки эконом на год. Потом как раз в 25-м году на 26-й я оформил на гранту. Это было вот 14 с копейками.
18: Позднее Николай прислал в редакцию скриншот. По его параметрам, при безаварийном вождении годовой ОСАГО ему предложили за 14 700 рублей. В чем разница между двумя Николаями, кажется очевидно. В одном случае китайский седан Б-класса, Московская область, класс комфорт. В другом бюджетная Лада Гранта, Челябинск, эконом-класс. Но разница в 7 раз все-таки смущает. Средний ценник по России на годовой полис ОСАГО для такси как раз посередине между этими двумя цифрами, заявил нам руководитель таксопарка Next, член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
21: 18-20 годы начиналось это все с 12 тысяч рублей. ОСАГО для такси стоил. А выплата точно так же составляла 400 тысяч рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 тысяч рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 тысячам рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого ремонта.

0: бонус-малус, то есть повышающий или понижающий коэффициент в зависимости от количества дорожно-транспортных происшествий. Очень часто таксопарки, к сожалению, не знают о том, что их водитель был виновником дорожно-транспортного происшествия, потому что был оформлен ЕВО-протокол, незначительное повреждение, которое было на их автомобиле, они даже об этом не знают, а, соответственно, пострадавшему заплатила страховая компания. И потом это только отражается уже в рамках изменения коэффициента бонус-малус. Поэтому на сегодняшний момент такси относятся к категории транспортных средств, которые наиболее часто попадают в ДТП. Средняя частотность по дорожно-транспортным происшествиям у них выше, чем у физических лиц, примерно в 5-6 раз. Все расчеты по коэффициенту вот этому бонус-малус проводятся в независимой от страховщиков организации НСИС под контролем Банка России. Но для минимизации расходов и правильного планирования на сегодняшний момент очень активно используются так называемые короткие полисы ОСАГО.
1: По данным НСИС, на конец августа средняя стоимость полиса ОСАГО для такси даже упала, и сейчас по России составляет 20 700 рублей. Точная цена по-прежнему зависит от региона, мощности двигателя, возраста, стажа и коэффициента аварийности. И если взять только класс «Комфорт Плюс», там ценник на годовой полис ОСАГО для такси варьируется от 60 до тех самых 140 000 рублей. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее Бизнес ФМ рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее, как ИП, потребовали доплатить по полной ставке еще 1,5 миллиона налогов за год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию. Теперь у налоговой службы к ней претензий больше нет.
3: Кто надо, услышал.
2: Продолжает предпринимательница из Санкт-Петербурга Елена Солобоева.
4: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. Большому счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
2: Елена Солобоева, предпринимательница, сама ФНС кейс предпринимательницы не прокомментировала.
3: Реклама.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Xlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Деньги. Состоятельные граждане Рима держали свои деньги в банках. Полководец Крас имел от 7 до 8 тысяч талантов. Знаменитый своими перами Лукул владел состоянием в 1 миллион сестерциев. Богатым человеком был и Брут, убивший Цезаря. Его капитал оценивают в 40 миллионов сестерциев. Наконец, Сенека, учитель Нерона, имел 300 миллионов сестерциев.
3: История денег на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Правительство постановило маркировать экологический класс топлива на АЗС. Информация должна быть указана на табло колонки, в уголке потребителя и в кассовом чеке, сообщил Кабмин по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке. Ранее правительство разрешило до июля будущего года производить, ввозить и выпускать в обращение в стране бензин экологических классов Евро 2, 3 и 4. В Минэнерго заверили, что это временная мера, направленная на обеспечение стабильного снабжения внутренней рынка и предотвращение возможного дефицита топлива. Россия в августе отгрузила на экспорт

0: Около 1,4 миллиона тонн зерна, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Такое снижение связано прежде всего с проблемами в логистике, затруднением судоходства и частичным повреждением портовой инфраструктуры в Азово-Черноморском бассейне. Отмечается, что экспортный потенциал в текущем сезоне хороший. Можно было поставлять объемы, сопоставимые с прошлым сезоном. Объем взносов по ОСАГО в первом полугодии увеличился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 166,4 миллиарда рублей. Взносы по КАСКО увеличились на 26,8% до 166,7 миллиарда. Об этом говорится в обзоре Банка России о ключевых показателях деятельности страховщиков. Там связали рост сегмента, в том числе с увеличением продаж новых автомобилей. Чистая прибыль российских страховщиков в первом полугодии снизилась на 28,4% в годовом исчислении до 206,5 миллиардов рублей, сообщает Банк России. Регулятор объяснил это уменьшением результатов от страховой деятельности за счет сегмента страхования иного, чем страхование жизни. Этому способствовал рост убыточности отдельных страховщиков не жизни. Результаты от инвестиционной деятельности также снизились за счет отрицательной переоценки финансовых инструментов на фоне ухудшения динамики долгового рынка, говорится в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 19 градусов, осадки сегодня не ожидается, ночью плюс 13, завтра днем до 23 градусов, облачно с прояснениями, предварительно без осадков. Осадки небольшие ожидаются в воскресенье, облачно с прояснениями, температура до 24. В Москве вы слушаете Business FM.
1: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Выставки.
3: Если вы провели первую половину августа не в Москве, вернувшись, можете смело отправиться в Пушкинский музей. На этой неделе в главном здании открылась выставка «Фабрицио Плесси. Вертикальные моря», приуроченная к десятилетию работы музея с медиаискусством. Проект позволит зрителям впервые увидеть произведения итальянского художника, одного из пионеров медиа-арта. А в начале месяца запустили масштабный проект «Алмазная колесница». Буддийское искусство России. Его задумывала еще прошлый директор Елизавета Лихачева, а реализовали уже при нынешнем руководителе Екатерине Проничевой. Автор проекта «Я поведу тебя в музей» Наталья Крючкова считает «Алмазную колесницу» одной из лучших выставок в Пушкинском за последние годы.
4: Когда входишь в главный зал, у тебя сразу вырывается вау, поражает масштаб. Представлено более 700 экспонатов, статуи, живописные произведения, не только из коллекции Пушкинского музея, но и из коллекции региональных музеев. Из музея Востока, музеев Бурятии, Тывы и Калмыкии. А несмотря на то, что тема довольно сложная, и, наверное, немногие из нас знают что-то о буддизме глубоко, здесь она раскрывается очень увлекательно. Я думаю, что будет интересно и взрослым, и детям. Конечно, советую идти с экскурсией. Еще на сайте Пушкинского музея вы можете найти потрясающий глоссарий, который сделали к выставке. И в нем есть определения самых разных терминов и имен, включая такие, как сабдак, абханга, авадана. Для меня, например, они звучат как какое-то волшебное заклинание, какие-то очень интересные слова, значения которых хочется узнать. Выставка поражает воображение, и тут нужно отметить и потрясающую архитектуру проекта, которую создала Анна Каменских в свое время. В музее проходила выставка произведений Древнего Египта, и она была такой же впечатляющей. Среди главных экспонатов есть атлас тибетской медицины, единственная в мире столь полная копия тибетского оригинала. А еще мне бы очень хотелось отметить невероятные костюмы с вышивкой и декорированные бусинами.
3: Автор проекта «Я поведу тебя в музей» Наталья Крючкова про выставку «Алмазная колесница. Буддийское искусство России 0+. Открыто до ноября».
1: Фестивали.
3: В Царицыно на этой неделе открылся ежегодный фестиваль фестиваль исторических садов. Помимо, собственно, ландшафтной экспозиции, будут мастер-классы, лекции, спектакли и музыкальные представления. Все объединяет тема «Город-сад», рассказывает зав. Отделом развития и реализации проектов музея-заповедника Царицына Юлия Семенова.
5: В этом году у нас 17 садов принимают участие в фестивале. Часть из них в партнерстве с разными институциями, например, с театром имени Ермоловой. Мы создаем сад под названием «Живой спектакль». Принимает участие как авторская группа ландшафтников, так и авторская группа от самого театра. Сад будет насыщен аудиоинсталляциями. Сад представляет из себя сценическое пространство, отсылающее нас к амфитеатру. Такой своеобразный спектакль-игра. Мне очень кажется важным рассказать про такой сад, как, например, «Кольца роста». Все мы, наверное, знаем, как выглядит срез растущего дерева. Это годовые кольца, которые показывают нам возраст этого дерева, те испытания, через которые это дерево прошло. Так и, собственно говоря, город, который разрастается через века, имеет радиальную, с одной стороны, лучевую структуру и кольцевую структуру, все мы знаем, как кольца Москвы, созвучен этим законом природы. На этой метафоре будет выстроен весь сад. В центре композиции мы увидим инсталляцию с картой Москвы по окружности растения, которые символизируют непрекращающийся рост нашего города. Из интересных решений сад «Искусство улиц». Он посвящен освоению городского пространства художниками стрит-арта. Там можно увидеть, как заброшенные индустриальные районы города при участии художников становятся точкой притяжения в городе, своеобразным садом городским.
3: Это была Юлия Семенова из музея-заповедника Царицына, где на территории близ царицынских оранжерей открылся фестиваль исторических садов «0+». Проходит до 30 августа включительно.
1: Театр.
3: На сцене Зеленого театра ВДНХ в субботу запланирован моноспектакль Данилы Козловского «Фрэнк». Это не премьера, она была весной 25 года, но впервые шоу пройдет на открытом воздухе и с участием оркестра. «Фрэнк» – личная история артиста, переплетенная с песнями Фрэнка Синатры. Своими впечатлениями от «Фрэнка» Данилы Козловского делится театральный критик, автор телеграм-канала «Театральная вешалка» Георгий Цисышвили.
6: Это яркое, личное, интимное, все-таки шоу для меня больше, чем спектакль, который тогда навел меня вот на такие мысли, что артист, в принципе, может просто талантливо, с элементами мюзикла, театра, стендапа, рассказать про свою жизнь. Если эта жизнь действительно интересная и насыщенная, то это найдет отклик у зрителя, если не будет приукрашивания, лицемерия, ненужных фактов. Если это будет такая театрализованная биография человека, который действительно заслужил своим трудом почет и уважение публики. Данила хорошо поет, очень хорош пластически, у него сильная драматическая школа Льва Додина. Не могу сказать, что я был в полном восторге, но мне это представление понравилось. Что даст этому проекту участие оркестра и открытый воздух на площадке Зеленого театра? Я думаю, что это даст, во-первых, больше простора. В любом случае, зал под открытым небом дает более широкое пространство, больше объем. Во-вторых, это позволит Даниле еще больше, еще класснее отыгрывать, в том числе, кстати, для людей, которые сидят сзади. На мой взгляд, в Зеленом театре те, кто покупают билеты не самые дорогие, им будет удобнее и приятнее, и понятнее для просмотра это шоу. Это станет еще больше концертом, чем спектаклем. Ну, а оркестр всегда дает вот этой глубины. Живая музыка, она всегда, прошу прощения за тавтологию, оживляет проект, оживляет тот продукт, который показывают со сцены. Я думаю, что это шоу будет еще больше на уровне эмоций воздействовать на публику.
3: Георгий Цисышвили, автор телеграм-канала «Театральная вешалка», промо на спектакль Данилы Козловского «Фрэнк» 18+. В субботу артист сыграет его в Зеленом театре ВДНХ в сопровождении оркестра.
1: Книги.
3: Дочка издательства АСТ Вилли Винки выпускает официальное продолжение легендарного «Маленького принца». Книга с подзаголовком «Новые приключения» создавалась с разрешения наследников Антуана де Сент-Экзюпери. Ее написал наш современник, испанец Элой Морено. Его продолжение «Маленького принца» имеет успокаивающий эффект и вселяет вселяет надежду и оптимизм в тех, кто сейчас тревожится, считает директор департамента детской и подростковой литературы издательства АСТ Сергей Тишков.
7: Продолжение удалось сделать ничуть не хуже и действительно немножечко даже осовременить вопросы, которые стояли перед Антуаном Сент-Экзюпери в то время. Время было военное, тяжелое. Автор много переживал, думал о своей жизни, а вообще о жизни всей планеты. Вопросы, которые стояли перед Элой Морено, который писал продолжение «Маленького принца», ничуть не менее важные. Там, конечно, путешествие «Маленького принца» происходит по планетам, на которых происходят символически, конечно, разные ситуации, которые сегодня тревожат человечество. Это и экология, это и дружба, отношения между людьми, это и соцсети, в том числе интернет, и это некая какая-то безличность, и, может быть, не такая какая-то открытость и теплота между людьми. Это все те вопросы, которые стоят, конечно, очень остро для наших подростков, для детей, которым, в общем-то, и адресована эта книга. Но и они весьма актуальны для взрослых. Конечно, главный герой у нас здесь узнаваемый, это маленький принц, но герои новые, и они, наверное, в большей степени связаны с современными реалиями. И здесь маленький принц на этих планетах, символизирующих разные вопросы и философские мысли, скажем так, такое путешествие по внутреннему или внешнему миру фантазии и знания, это мудрость, книжник, лидер, машинист. Есть также персонажи, которые совершенно связаны с современным миром, с миром интернета, инфлюенсеров и так далее.
3: Это был Сергей Тишков из издательства АСТ, рассказавший, каким получилось продолжение «Маленького принца» 6+. Книга уже доступна в офлайн-магазинах и на маркетплейсах. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
1: Предпоказ на Бизнес-ФМ.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: 20:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Спецпосланник президента США Стив Уитков и зять американского лидера Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники в политических кругах. 31 июля Трамп заявил газете Financial Times, что Уитков и Кушнер в ближайшие дни совершат первый визит на Украину. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа говорил, что после визита в Киев они, скорее всего, полетят в Москву. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что точных дат визита Уитков и Кушнера в Москву пока нет. ФСБ сообщила об аресте 8 человек, подозреваемых в подготовке атаки ФПВ-дронов на крупные предприятия военно-промышленного комплекса в Подмосковье. Еще один фигурант был застрелен во время задержания. Организатором этого преступления наряду с СБУ в спецслужбе считают проживающего в Западной Европе украинского рэпера Альберта Васильева, известного под псевдонимом Киев Стонер. Показания на него дал один из задержанных, который по просьбе рэпера должен был отвезти исполнителя на конспиративную квартиру. На допросе он также рассказал, что Киев Стонер профинансировал не только его услуги, но и другие организационные мероприятия на территории России, закупку продуктов и инструмента для остальных участников преступления. Псковский областной суд 25 августа рассмотрит иск регионального отделения партии «Родина», которое требует снять и единый список «Яблоко» с выборов в местное ЗАГС-собрание. Об этом сообщается на странице инстанции во ВКонтакте. Региональный избирком зарегистрировал список кандидатов от «Яблока» 14 августа. Всего по партсписку баллотируются 42 человека. Ранее в августе Верховный суд по иску «Родины» снял с выборов в Госдуму федеральный список «Яблоко». Кроме того, после судебных разбирательств кандидатов по партсписку «Яблоко» не допустили до выборов депутатов законодательного собрания в Карелии и Санкт-Петербурге. Российский гимнаст Арсений Духно завоевал серебро чемпионата Европы в вольных упражнениях. Соревнования проходят в Загребе с 13 по 23 августа. Спортсмены из России выступают на турнире в нейтральном статусе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Кризис в сфере услуг, бьете бизнес и кофейня массово закрывается. Салонов красоты в Первом полугодии закрылось в полтора раза больше, чем год назад, а новых юрлиц открылось на 16% меньше, пишет Коммерсант. Еще тревожнее ситуация с кофейнями. В Москве за год закрылась каждая седьмая точка. Мы спросили владельцев такого бизнеса, какие у них главные проблемы. Как сэкономить на замене англоязычной вывески? Владельцы привокзальной кофейни в Златоусте слово «лав» превратили в «олег» кириллицей, причем из тех же букв и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, Любу и Леру, расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и как это повлияло на их бизнес. И за проблемную диссертацию соискателя с лишением ученой степени его научный руководитель может на 5 лет остаться без новых подопечных. Такую меру предложила Миноборнауки. Как ее оценивают в научном сообществе, подробности на Business FM. Больше не Лав, а Олег. Владелицы привокзальной кофейни в городе Златоусте сэкономили на переименовании вывески и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, Любу и Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем, с какими сложностями сталкиваются в своем бизнесе. Подробнее Наталья Шашина.
9: На ролике, который набрал уже больше миллиона просмотров в соцсетях, молодые девушки Люба Ашихмина и Лера Шадрина. Кофейню «Лав», то есть «Любовь», рядом с вокзалом города Златоуст они запустили год назад. Но в марте заработал новый закон, запрещающий вывески на иностранных языках. Вместо того, чтобы тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску, девушки просто переставили и перевернули английские буквы. Получилось «Олег». Монтаж обошелся в 5 тысяч рублей. Люба и Лера выложили об этом ролик в соцсетях. И, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день чеков было больше обычного, рассказывает Business FM Люба. Она до открытия кофейни 6 лет работала маркетологом и рассуждает, теперь нужно закрепить успех, чтобы заведения продолжали искать в соцсетях. Девушки уже опубликовали ролик, что запустят Олега в день, когда будут наливать бесплатный кофе тем, кто носит такое имя или отчество. Юридически тоже будут оформлять это название, говорит Люба.
10: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег, то есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
9: Вторая владелица кафе, Лера, делится с Business FM. В общепите работает 11 лет. Пробовала запускать бизнес в Сочи и в Москве, но в родном Златоусте оказалось сложнее всего, начиная с выбора места. Помещение у вокзала, где находится заведение, раньше занимал ювелирный. Владельца еле уговорили сдать его под кофейню. А дальше предпринимательницы столкнулись с множеством бюрократических сложностей, говорит Лера.
11: Все упирается в бюрократию. Мы до сих пор воюем с фасадом дома, может быть, на ролике это заметно. В каком состоянии находится дом. Мы воюем с мусорками, которые не опорожняют вовремя. У нас не проводятся никакие субботники, нам не косят траву.
12: Сейчас кофейни переживают непростые времена. Как вам удается сейчас выживать?
11: Тут проблема в том, что культуры питья кофе, если это можно так назвать, здесь нет. И мы на протяжении года этим занимаемся. То есть мы просто прививаем культуру того, что можно зайти в кофейню, выпить чашечку кофе условно, а не дома там 3 в 1. Времена у нас изначально были непростые. Наши розовые очки разбились в первый месяц работы. Но как-то вот такие вот мы оптимистичные девчонки получается у нас. То есть мы часто сами работаем на баре. То есть мы таким образом экономим на зарплатах сотрудникам.
9: Эксперты рассуждают, ролик не залетел бы, если бы проблема не была действительно насущной для бизнеса. Конечно, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло легко изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. И дальше нужно удержать качество, отмечает ресторатор, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
13: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «ЛАВ», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в «Олег», конечно, это будет потеря. А когда ты из «ЛАВ» становишься «Олегом», ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа.
9: Сурин предупреждает, смена названия все равно требует затрат на новый логотип, а также обновления в картах и навигаторах. Если не удастся сохранить старый аккаунт с уже наработанным рейтингом, репутацию придется выстраивать заново. Кстати, кофейня из Златоуста не единственная, кому удалось сменить вывеску с минимальными затратами. В СМИ обсуждали ресторан «Река» в Архангельске. Раньше название писали полностью латиницей. Чтобы русифицироваться, у английской буквы «R» всего лишь убрали хвостик, превратив ее в русскую «Р». Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Аспирант подвел, ответит научный руководитель. Минобрнауки предлагает наказывать научных наставников за проблемные диссертации. Если работу признают некачественной, руководитель остается без новых подопечных на 5 лет. Идея уже вызвала споры в академическом сообществе. Одни считают ее логичной, другие избыточной, даже опасной для притока молодых ученых. Наталья Воробьева подробнее.
14: Министерство науки и высшего образования опубликовало проект постановления, который меняет правила присуждения ученых степеней. Ключевая новация – 5-летний запрет на научное руководство для тех, чьи аспиранты впоследствии были лишены ученой степени. Сейчас такой меры нет. Ограничение будет вводиться по рекомендации высшей аттестационной комиссии. Если степень восстановят, запрет снимут. Параллельно Миноборнауки предлагает сократить срок подачи заявления о лишении степени с 10 до 6 лет и разрешить подавать их через госуслуги. За последние 12 лет в России было рассмотрено почти 2000 дел о лишении ученых степеней. Основные причины – плагиат, фальсификация данных и нарушение процедуры защиты. Единого взгляда на ситуацию у экспертов нет. Возлагать дополнительную ответственность только на научного руководителя – перебор. Ведь диссертация проходит несколько этапов проверки: предзащиту, диссертационный совет, экспертизу ВАК, считает доктор технических наук МАИ Валентин Лалабеков.
15: Научный руководитель отвечает за постановку задачи, актуальности проблем, которые входят в решение этой задачи, инструментарий, который необходим для решения современными средствами этой задачи, и практическая полезность. А вот дальше начинаются контрольные процедуры, которые контролируются теми структурами, которые тот же ВАК назначил для всех ученых советов по подготовке кандидатских диссертаций. Наличие вот такой полицейской, будем так говорить, процедура приведет к явному оттоку желающих поступать в аспирантуру и защищать диссертации. Это однозначно.
14: Директор Института образования НИУФШИ Евгений Терентьев, напротив, видит в инициативе смысл, но призывает к осторожности.
16: В целом идея повысить уровень ответственности научных руководителей за результаты диссертационных исследований мне кажется разумной, потому что зачастую мы видим по результатам исследований, что часть научных руководителей манкирует своими обязанностями, недостаточно вовлекается в работу с аспирантами. Другое дело, что очень осторожно нужно относиться к этому инструменту, потому что у нас пока, например, нет хороших инструментов детекции искусственного интеллекта в работах, и при всем уважении научный руководитель не всегда может выявить такого рода истории, которые могут всплыть потом. То есть здесь должны предполагаться какие-то процедуры на апелляции или разбирательства, которые все-таки в некотором смысле могут оградить научных руководителей от рисков неоправданного обвинения в том, в чем они не виноваты, потому что хороших надежных детекторов нет.
14: Однако, по мнению Терентьева, ужесточение требований к научным руководителям должно идти рука об руку с системой их поддержки. Нужен не только контроль, но и поощрение, в том числе финансовое. Иначе есть риск, что ужесточение правил просто отпугнет талантливых преподавателей от работы с аспирантами. Это, в принципе, может парализовать всю систему, а фабрики диссертаций, наоборот, станут еще более востребованными, привлекая номинальных руководителей. Но технологии не стоят на месте. В начале сентября антиплагиат представит программный продукт, который фиксирует полную историю создания диссертации от введения до заключения на основе принципов блокчейна. Это позволит видеть весь процесс работы и исключит возможность подмены данных, говорит научный руководитель компании «Антиплагиат» Борис Цхориков.
17: Весь путь от написания проекта введения до финальной версии заключения диссертации фиксируется, и его уже нельзя изменить. Или наоборот, можно посмотреть историю в любой момент времени. А непрерывный контроль за соблюдением научной этики со стороны искусственного интеллекта не позволит добавить в работу ложные, выдуманные данные или вовремя обратить внимание соискателя на грубые методологические или расчетные ошибки. Это дополнительно гарантирует достоверность и качество диссертации. Важный момент, что принимать окончательное решение, влияющее на судьбу человека, должен только человек, который теперь, да, будет нести за это персональную, профессиональную ответственность.
14: Пока проект не утвержден, в научной среде продолжаются дискуссии. Но ясно одно – государство намерено ужесточить контроль за качеством диссертаций и готово наказывать не только авторов, но и их наставников. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
2: Хакеры атакуют автомобили, вредоносные ПО проникают через мультимедийные системы. Еще не стали устройства на базе Android, работающие на программном обеспечении от компании Dufan. Хотя такие системы редко хранят личные данные пользователя, они оснащены слотами для сим-карты и имеют постоянный доступ в интернет для навигации и обновления, что делает их уязвимым вектором для проникновения. Злоумышленники действовали скрыто, без пользовательского интерфейса, и могли показывать рекламу, собирать данные об устройстве и загружать дополнительный модуль. Новую вредоносную компанию выявили специалисты лаборатории Касперского. Это первый задокументированный случай, когда цепочка заражений была нацелена именно на автомобильные системы. Говорит эксперт по кибербезопасности лаборатории Касперского Дмитрий Калинин.
18: Это может коснуться любого автомобиля, поскольку на данный момент заражаются головные устройства, которые устанавливаются в машины уже после их продажи. Соответственно, покупаются какие-то сторонние головные устройства, и дальше уже в сервисе устанавливаются в автомобиль. Атакующие пытаются создать из зараженных головных устройств прокси-ботнет. Сам по себе прокси-ботнет — это инструмент в руках злоумышленников, который может использоваться для других различного рода нелегитимных активностей. Одной из таких активностей может быть осуществление DDoS-атаки. Что это значит? Это атака вида касс-обслуживаний. Атакующие могут использовать зараженные устройства, очень много зараженных устройств, и попытаться одновременно получить какой-то доступ, просто установить соединение с каким-то ресурсом. Он может не выдержать такого огромного количества посетителей, и от этого он прекратит обслуживать остальных пользователей, которые на данный момент ресурс нужен, которые абсолютно легитимны. Другой возможный сценарий атаки — это, например, завладевание чужими аккаунтами. Что это значит? Злоумышленники используют различные утечки в каких-нибудь теневых форумах и так далее, покупают их, например. И после этого они используют этот прокси-ботнет. Его отличительной особенностью является то, что в отличие от обычных промышленных прокси, средства защиты могут не распознать IP-адреса этих устройств как подозрительные. Соответственно, это дает им возможность осуществлять brute force таких вот купленных различных паролей и логинов, чтобы завладеть чужими аккаунтами и дальше уже завладеть средствами или какими-то конфиденциальными данными, которые могут быть в этом аккаунте. Brute force — это, соответственно, перебор, просто берут и начинают перебирать все возможные пароли из каких-то слитых баз.
2: Дмитрий Калинин, эксперт по кибербезопасности лаборатории Касперского. Лаборатория уведомила вендора о наличии недостатка, и по данным Dufan уязвимость уже устранена. Предполагает, что за атакой стоит группа Мою, связанная с ботнетом Badbox. Ранее они атаковали ТВ-приставки, а теперь переключились на автомобили.
8: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
19: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: STO Xlantix ET ждет вас в STO Центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. С
1: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на «Бизнес-ФМ». Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на «Бизнес-ФМ». Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Бизнес и власть.
14: Суд по интеллектуальным правам перенес на 28 сентября рассмотрение иска компании «Вишневый пирог» к Роспатенту. Бизнесмены хотят зарегистрировать товарный знак «Душнило» и продавать под ним одежду, посуду, канцтовары. Но ведомство отказало, посчитав слово жаргонным и оскорбительным. Заявители настаивают, что это ироничная характеристика, а не ругательство. И она не противоречит морали. Теперь судьбу бренда решат в конце сентября.
1: Отчеты и планы.
14: Компания Tesla отзывает с китайского рынка примерно 3 миллиона электромобилей Model 3, Model X и Model S. Причина – цвет механических ручек сливается с салоном, что может помешать быстро открыть двери в аварийной ситуации. Проблему будут исправлять с помощью цветных наклеек на ручке. Помимо этого, компания обновит программное обеспечение системы аварийного опускания стекол. Яндекс тестирует покупки через умные телевизоры. Компания запускает ShopBubble рекламу на Connected TV. Зритель может отсканировать QR-код и перейти на страницу с товарами, а в перспективе покупать прямо с экрана ТВ. Эксперты прогнозируют рост CTV рекламы в 2026 году на 30-35%. В новой версии ChatGPT для macOS появилась функция, которая позволяет нейросети читать переписку в iMessage, анализировать ее и отправлять сообщение от имени пользователя. Функция включается отдельно, и перед каждой отправкой чат-бот по умолчанию запрашивает разрешение. Его можно отключить в настройках. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Двадцать 47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Рынок акций в пятницу подрос на фоне подорожавших металлов и нефти. Октябрьский фьючерс на Brent превысил 94 доллара за баррель. К закрытию основной сессии индекса Мосбиржи поднялся до 2135 пунктов, рост на 0,6%. Индекс РТС прибавил более процента, вырос до отметки 811. В целом же рынок акций за неделю прибавил примерно 1,5%. Рубль пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после роста предыдущие дни. Но в целом с начала недели немного укрепился китайский валютный курс юаня на закрытие торгов. 12.34. На внебиржевом рынке курс доллара в моменте поднимался выше 83 рублей. Обсудим. У нас на прямой связи Дмитрий Степанов, руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов. А вот, Дмитрий Олегович, здравствуйте.
20: Добрый вечер.
2: Ну что ж, в целом в небольшом плюсе, но все-таки закрываем неделю, и цены на нефть тут помогают, наверное. Что еще, и главное, какие у вас в целом, что называется, перспективы для российского рынка?
20: На самом деле, неделя для инвесторов была довольно сложная, открывалась она первыми торговыми днями довольно пессимистично. Здесь сразу появились и геополитические риски, и общая какая-то неопределенность. И в итоге мы видели снижение индексов, и рост валюты, и снижение нефти. И казалось, что начинается какая-то новая, возможно, коррекционная волна. Но на самом деле внутри недели ситуация на рынке выправилась. И здесь во многом такому управлению помог и в том числе нефтегазовый сектор, где нефть показала восстановление, рост с одной стороны, с другой стороны, и мы увидели очевидно продажи валюты экспортеров, увидели подготовку, очевидно, к новому налоговому периоду, когда традиционно возрастает спрос на рубль. Ну и в целом, как кажется, что в первые торговые дни этой недели и рубль был перепродан, и фондовый индекс. И кажется, что вот эти общие настроения, они перейдут на неделю новую. То есть вот мы, скорее всего, как я полагаю, увидим те настроения, которые наблюдаем сейчас. Они кажутся нейтральные, но, возможно, умеренно оптимистичные на фоне того, что все-таки нефть стоит довольно дорого на фоне внутренних таких вот дефляционных процессов. Вот это довольно сильные драйверы для новой недели. И в новой неделе, скорее всего, инвесторы будут фокусироваться на возможности Банка России снижать ставку уже на сентябрьских заседаниях. Соответственно, думаю, что эта идея будет появляться в фокусе, она будет поддерживать и фондовый индекс в большей части, и ОФЗ, ну, возможно, и рубль также вот будет находиться в тех уровнях, которые мы наблюдаем в ходе пятничных торгов.
2: Угу. Но дефляция последние три недели, особенно последние недели, вызывает некоторые вопросы к Росстату, как и что они считают. Тем более, что ослабление рубля, там уже чуть ли не 20% уже рубль ослаб. Все это тоже будет сказываться на инфляции, поскольку импортные товары просто подорожают. Они уже начинают дорожать, и на ближайшие недели это будет чувствоваться в большей мере, видимо. А что касается нефти, ну, наверное, она все-таки начнет корректироваться на следующей неделе. Вот как вы считаете, не напугает ли это инвесторов?
20: Ну, на самом деле, судя по ходу торгов по фьючерсам и судя по ставкам крупнейших банков, многие все-таки игроки, которые определяют рынок, у них вот есть некое ощущение, что может последовать некий новый пакет санкций против Ирана, и, соответственно, мы можем увидеть нефть на более высоких уровнях. Конечно же, это может поддержать и российский рубль, и наших экспортеров. Вот я все-таки считаю, что нефть пока не кажется слишком дешевой, а сигналы, которые есть вокруг нефтегазового сектора и, соответственно, этих геополитических рисков, они, в общем-то, пока не разрешены. Больше сигналов, с моей точки зрения, на то, что нефть может отскочить еще выше.
2: Ну, то есть, в целом, по российскому фондовому рынку вы пока остаетесь оптимистом, я так понимаю. Тогда какие у нас могут быть цели на следующую неделю?
20: Здесь, мне кажется, все довольно сложно, потому что я бы смотрел не на индекс в целом, а смотрел бы, наверное, на секторальное представление, и нефтегазовый сектор, и банковский сектор, как кажется, они могут смотреться сильно лучше рынка. В то же время компании внутреннего спроса, скажем, телекомы или ритейл, или, может быть, энергосбытовые компании могут смотреться хуже рынка. Как это в итоге скажется на динамике индекса? Ну вот, наверное, сказать сложно, потому что именно по индексу какое-то некое такое нейтральное ощущение. Но как кажется, что все-таки компании особенно экспортного направления, нефтегазового направления, в большей степени банковский сектор, наверное, тоже, но в несколько меньшей секторе, в меньшей степени, наверное, они вот могут стать локомотивом роста на новой неделе.
2: Угу. Ну и что касается ключевой ставки, на которую всегда смотрят инвесторы, уже не так много времени осталось. Как вы считаете, может Центробанк еще раз нас удивить, снизив ключевую ставку, или все-таки возьмет паузу?
20: А на самом деле, лично для меня, динамика поставки, она менее важна, чем та риторика, которая может прозвучать. Дефляция, которая наблюдается в последние недели, с одной стороны, пока она не кажется, возможно, очень устойчивой, с другой стороны, все-таки она кажется несколько неожиданной. И вот что на самом деле, как кажется, для инвесторов не совсем в рынке. Не совсем в рынке, в частности, по длинным ОФЗ, которые, очевидно, торгуются на уровнях несколько ниже, которые, ну, как я считаю, могли бы быть. То есть несколько они перепроданы на самом деле. И если вот брать эту риторику, я полагаю, что возможности по снижению ставки, они все-таки расширяются, да, даже если мы видим некоторое сохранение ставки на ближайшем заседании. Поэтому именно если говорить по ставке, вот пока не очень понятно, но лично меня, что сильно радует, я полагаю, что риторика, она становится более гибкой, менее предсказуемой, и именно вот сигналов на снижение ставки, наверное, они становятся и более разными, и более вероятными вместе с этим.
2: Спасибо. Дмитрий Степанов, руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АВО, был у нас на прямом эфире.
4: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jag Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
22: Деньги. В 1939 году Лютер Джордж Симджон разработал и запатентовал первый в мире банкомат. Новинку приобрел нью-йоркский Ситибанк. Однако спустя полгода банкомат вернули. Машина умела выдавать наличные, но не могла списать их со счета клиента. Идею забыли почти на 30 лет. И только в 60-х инженер Дон Ветцель усовершенствовал банкомат, тем самым подарив ему вторую жизнь.
23: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: По данным исследования, которое производственная компания Rockwool провела в конце июля, 73% россиян считают экологический имидж застройщика значимым фактором, влияющим на решение о покупке или аренде квартиры. Только 20% респондентов заявили, что для них зеленый аспект не имеет значения, и еще 7% затруднились с ответом. Чаще других на экофакторы обращают внимание люди в возрасте от 18 до 30 лет, 79%. Стало быть, в обозримом будущем запрос на зеленое строительство может стать еще более ощутимым. Стоит напомнить, что с 1 июля этого года в России появился новый межгосударственный зеленый стандарт для многоквартирных домов. Он заменил действовавший с 22 года национальный зеленый ГОСТ-Р для МКД и будет также применяться в странах ЕАЭС. По оценкам Дом.РФ, сегодня у нас зеленым критериям предварительно соответствует около 12% новостроек. Игроки рынка, которых Business FM попросила поделиться своими зелеными наблюдениями, в принципе согласны с важностью экологического имиджа застройщика, но с рядом оговорок. Например, по их словам, при первом знакомстве с проектом экологичность редко становится главной причиной для звонка в отдел продаж. Это же не цена, не метраж, не транспортная доступность, не инфраструктура. Та же энергоэффективность не будет ключевым фактором принятия решения, если сам дом находится у шумной трассы или в окружении многоэтажек и бетонных дворов. А вот когда покупатель определился с бюджетом и районом, зеленые характеристики часто превращают подобранный вариант из подходящего в решающий. Хотя ЖК, который органично вписан в зеленый массив или стоит у воды, будет востребован, даже если в нем нет системы рекуперации тепла или энергосберегающих лифтов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
23: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
25: 20:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко.
0: Польша готова в случае необходимости полностью заблокировать все пограничные переходы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, силовые структуры располагают необходимым оборудованием, складами, фортификационными сооружениями и укреплениями для выполнения этой задачи. В Минобороны уточнили, что Польша сможет заблокировать восточную границу за 1-2 недели. Для этих целей страна, в частности, закупает несколько тысяч мин. Израиль прокомментировал запрос Турции к Интерполу выдать ордер на арест Бениамина Нетаньяху. Канцелярия премьер-министра назвала президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором-антисемитом, который массово убивал курдов, укрывает террористов Хамас, оккупирует половину Кипра и заключает в тюрьмы рекордно большое число журналистов и политиков, выступающих против него, сообщает Times of Israel. В канцелярии заявили, что Эрдоган пытается расширить агрессивные действия против Израиля на территории Сирии и пообещали не позволить ему этого сделать. Мировой суд Ломоносовского района Москвы заочно приговорил к 400 часам обязательных работ Семена Слепакова. Комика признали виновным в уклонении от исполнения закона об иноагентах, передает ТАСС. В конце апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал артиста. Меру взыскания применят, если он вернется в Россию. В июле Слепакова объявили в уголовный розыск. Кроме того, ему грозит до 2 лет лишения свободы из-за поста в соцсети без иноагентской маркировки. Слепаков, которого Минюст считает иноагентом, свою вину отрицает. Из затонувших в декабре 24 года в Керченском проливе танкеров «Волга-Нефть» откачали весь мазут. Новых выбросов нефтепродуктов на побережье Краснодарского края и Крыма не зафиксировано, сообщили в Минтрансе. Мониторинг акватории Черного моря и береговой линии продолжается. Также завершена отсыпка песком пляжей, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов. По последним данным, разрешение Роспотребнадзора на работу получили 111 пляжей Анапы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 9 вечера. В студии Алексей Пунцелиев. Здравствуйте. На юге России снова нет бензина. В Геленджике он закончился почти полностью. Если появляется, люди стоят в очередях по 16 часов, немногим лучше в Сочи. На независимых АЗС цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях. Также в Москве и Петербурге везде большие очереди. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО после сообщения владельца таксопарка, что за месяц стоимость полиса на Havell Jolion взлетела в 7 раз до 140 тысяч рублей. В других таксопарках говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч, а страховщики что 30. Почему такая разница? И приложения «Озон» снова стали доступны в Google Play. Кроме «Озонбанка», который находится под санкциями Евросоюза, приложения были удалены неделю назад. Тогда же компания сообщала, что подала апелляцию. В свою очередь, ВК подала в арбитраж Москвы из Apple из-за удаления приложений холдинга из App Store. Что это даст? Подробности на Business FM. На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить А-92 и А-95, по данным городской администрации, находилась в селе Архипово-Осиповка. Но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стоят в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, перед ними 180 машин, за ними не меньше, но дизель есть, говорит житель Геленджика Иван.
5: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпромнефти» постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовозов нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на «Уфимнефти», допустим, но она там тоже то работает, то не работает, непонятно. В общем, там тоже нету бензина. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистре запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще с этим. Завтра не знаем, что будет. Наверное, еще хуже. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральные трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике. Ну, многие говорят, что сейчас уедут гости и будет лучше. Ну, а что-то такое ощущение, что лучше-то не будет.
2: Иван, житель Геленджика. В Сочи ситуация тоже напряженная. Бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб. Обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чатые приложения, которые нередко подводят. В очередях активизировались перекупщики. Они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр, хотя официальные цены гораздо ниже. На сетевых заправках очереди по 10 часов. На частных ценах в 2-3 раза выше, а уехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблемы, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит эксперт. Теперь по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
6: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, Центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизели есть, у меня, например, дизельная машина, я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие, и периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки, там это Лукойл, Роснефть, Газпром, как минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения, это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Где-то примерно вот такой порядок. По поводу канистр, сетевых не наливают, а вот к заправках, где дороже, по 2 раза, там наливают. И что удивительно, с такси проблем нет. Причем я говорю с водителями, говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что вас как-то заправляют, как по спецталону. Он говорит, нет, так же просто приходится стать. Когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. Наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в 2 раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что мы профессионально этим занимаемся. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, вот там бензина нет. То есть большие риски, что ты можешь там где-то встать и либо стоять в очередях на заправку по 12-16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно 1 сентября, допустим, в свои города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
2: Мурат Султанов, эксперт по недвижимости в Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полный бак и никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи и Краснодар.
7: И ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа. Когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. И если оператор либо заправщик увидел, то там сразу же кричат, что нельзя заправлять. Либо бегут на кассу говорить, чтобы остановили колонку. Возьму, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в «Газпром», «Лукойл» бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать, ускорения плавные. В общем, экономим топливо. У меня автомобиль, ну, более-менее экономичный, мне хватает полного бака съездить с Анапы до Сочи и обратно вернуться. Если есть по маршруту где-нибудь АЗС с бензином, то 30-40 час времени, конечно, ты все равно уделишь, чтобы заправиться хоть сколько-нибудь. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают, не более. Приложения, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывают, что бензин есть, приезжаешь, а по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, что там бензин есть. Самое напрягает, знаете, что вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. Простой обычный народ не может заправиться. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакого очереди. Они приехали, заправили, уехали.
2: Таксист Евгений. А вторая волна нехватки топлива фиксируется по всей России. Ограничения на продажу бензина введены в Москве и Петербурге. В последние дни проблем существует в Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой и Ростовской областях, а также в Татарстане. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. А в нашу редакцию продолжают обращаться водители такси и делятся своими расчетами. У одних годовой полис выходит в сумму 140 тысяч рублей, а у других в 14. Таксопарки говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч рублей, а страховщики, что 30. Так где же правда? Евгений Перельчук продолжит.
9: В прошлый раз мы рассказывали о расчетах владельца таксопарка из Сергиевой Посады Николая Юркевича. Он приобрел два автомобиля, кроссовер Havail Jolion и седан Geely M-Grand. Обе машины относятся к классу комфорт. Годовой стандартный полис ОСАГО для такси в случае с Havail обошелся в 20,5 тысяч рублей, а в случае с Geely в 139 тысяч. Полисы оформлялись с разницей в 3 недели. Игры с калькулятором и обращение к разным страховым показали, что ценник в 139 тысяч сейчас у всех. Тогда страховые компании объяснили такую разницу ошибкой в оформлении первого полиса. Услышав эту историю, к нам обратился водитель такси из Челябинска Николай. У него расчеты совсем другие.
10: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 тысяч, 14 тысяч, 120 тысяч. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
2: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько...

0: класса. Московская область – класс комфорт. В другом – бюджетная «Лада Гранта», Челябинск, эконом-класс. Но разница в 7 раз все-таки смущает. Средний ценник по России на годовой полис ОСАГО для такси как раз посередине между этими двумя цифрами, заявил нам руководитель таксопарка «Next», член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
1: 18-20 годы начиналось это все с 12 тысяч рублей. ОСАГО для такси стоил. А выплата точно так же составляла 400 тысяч рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 тысяч рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 тысячам рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого имущества. На сегодняшний день я могу точно сказать, стоимости полиса в 20, даже в 30 тысяч рублей его нет. Там есть классификатор, он называется коэффициент бития машин. То есть если у тебя на юридическом лице не так часто происходит ДТП, у тебя хороший коэффициент получается.
0: За официальными данными по стоимости полисов ОСАГО для такси мы обратились во Всероссийский союз страховщиков. И там нам назвали еще одну цифру, не похожую на все предыдущие. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сослался на данные Национальной страховой информационной системы НСИС – менее 30 тысяч рублей. Ситуация, когда у одного таксопарка полис ОСАГО 20 тысяч на машину, а у другого 40 тысяч, вполне понятно, говорит Евгений Уфимцев.
2: На стоимость полиса и простого физического лица, и таксиста очень сильное влияние оказывает коэффициент бонус-малус, то есть повышающий или понижающий коэффициент в зависимости от количества дорожно-транспортных происшествий. Очень часто таксопарки, к сожалению, не знают о том, что их водитель был виновником дорожно-транспортного происшествия, потому что был оформлен ЕВО-протокол, незначительное повреждение, которое было на их автомобиле, они даже об этом не знают, а, соответственно, пострадавшему заплатила страховая компания. И потом это только отражается уже в рамках изменения коэффициента бонус-малус. Поэтому на сегодняшний момент такси относится к категории транспортных средств, которые наиболее часто попадают в ДТП. Средняя частотность по дорожно-транспортным происшествиям у них выше, чем у физических лиц, примерно в 5-6 раз. Все расчеты по коэффициенту вот этому бонус-малус проводятся в независимой от страховщиков организации НСИС под контролем Банка России. Но для минимизации расходов и правильного планирования на сегодняшний момент очень активно используются так называемые короткие полисы ОСАГО.
0: По данным НСИС, на конец августа средняя стоимость полиса ОСАГО для такси даже упала. И сейчас по России составляет 20 700 рублей. Точная цена по-прежнему зависит от региона, мощности двигателя, возраста, стажа и коэффициента аварийности. И если взять только класс «Комфорт Плюс», там ценник на годовой полис ОСАГО для такси варьируется от 60 до тех самых 140 тысяч рублей. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Правительство постановило маркировать экологический класс топлива на АЗС. Информация должна быть указана на табло колонки, в уголке потребителя и в кассовом чеке, сообщил Кабмин по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке. Ранее правительство разрешило до июля будущего года производить, ввозить и выпускать в обращение в стране бензин экологических классов Евро 2, 3 и 4. В Минэнерго заверили, что это временная мера, направленная на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка и предотвращение возможного дефицита топлива. Россия в августе отгрузила на экспорт около 1,4 миллиона тонн зерна, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Такое снижение связано прежде всего с проблемами в логистике, затруднением судоходства и частичным повреждением портовой инфраструктуры в Азово-Черноморском бассейне. Отмечается, что экспортный потенциал в текущем сезоне хороший. Можно было поставлять объемы, сопоставимые с прошлым сезоном. Объем взносов по ОСАГО в первом полугодии увеличился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 166,4 миллиарда рублей. Взносы по КАСКО увеличились на 26,8% до 166,7 миллиарда. Об этом говорится в обзоре Банка России о ключевых показателях деятельности страховщиков. Там связали рост сегмента, в том числе с увеличением продаж новых автомобилей. Чистая прибыль российских страховщиков в первом полугодии снизилась на 28,4% в годовом исчислении до 206,5 миллиардов рублей, сообщает Банк России. Регулятор объяснил это уменьшением результатов от страховой

0: деятельности за счет сегмента страхования иного, чем страхование жизни. Этому способствовал рост убыточности отдельных страховщиков не жизни. Результаты от инвестиционной деятельности также снизились за счет отрицательной переоценки финансовых инструментов на фоне ухудшения динамики долгового рынка, говорится в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: В Москве плюс 18, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 13, завтра днем до 23 градусов, облачно с прояснениями, без осадков, в воскресенье до 24, тоже облачно с прояснениями, но временами возможен небольшой дождь. 21.17 в Москве, вы слушаете Business FM. Смешарики, далее круги по воде. История из Тульской области с рисунком на детской площадке получила сразу несколько неожиданных поворотов. Девочку, которую еще вчера местные власти считали вандалом, сегодня чуть ли не зовут на работу в администрацию, а на мэра города Болохова вылилось столько критики, что некоторые местные жители даже начали ее защищать. Иван Медведев подробнее.
3: 14-летнюю Ксению, которая мелками нарисовала смешариков на резиновом покрытии в городском парке в Болохове, местные чиновники еще пару дней назад обвиняли в вандализме и порче имущества. А всего сутки спустя губернатор Тульской области при личной встрече предложил ей участвовать в благоустройстве региона и подарил футболку с надписью «Друг губернатора». Как выразился сам глава региона Дмитрий Миляев, для защиты.
4: Могу тебе посоветовать рисовать там, где не нужно рисовать, но на всякий случай, чтобы у тебя была какая-то защита на будущее, вот такая тебе футболка.
5: Это подарок?
4: Ну, конечно.
5: Спасибо.
3: Неуемную энергию местной администрации, которая, напомню, искала вандала с помощью камер видеонаблюдения, губернатор обещал направить в нужное русло. Резонанс получился такой, что мэру Болохова припомнили ее же видеопост в интернете. Ранее глава города Мария Чуйкина сняла себя за рулем автомобиля, в котором ее маленький сын едет рядом на переднем сидении без автокресла и даже не пристегнутый ремнем. Комментаторы потребовали проверить Чуйкину на предмет соблюдения ПДД. Но, как рассказала нам местная жительница Наталья, на самом деле в городе все не так уж и плохо. Парк отличный, дороги нормальные, освещение прекрасное, и администрация делает для города много хорошего. И про мэра Марию Чуйкину Наталья высказалась так.
6: Я видела это видео. Да, мэр города – это многодетная мама. У нее, по-моему, трое детей, если не четверо. Ну, точно она многодетная мать. То, что она везла ребенка непристегнутого, конечно, это не очень хорошо. Но я знаю точно, что она очень старается, и я уверена, что она переживает. И я не хочу говорить плохо в данной ситуации о мэре. То, что они совершили большую ошибку – это факт, и я уверена, что они осознают всю тяжесть положения.
3: У 14-летней художницы же теперь масса предложений, и не только от губернатора. Создатели мультфильма «Смешарики» пригласили ее с мамой в свою студию в Петербурге на мастер-класс и экскурсию. Но есть и конкретные предложения о работе, рассказала нам знакомая мамы художницы, которая чуть раньше высказывалась про мэра.
6: Ее пригласили в «Октаву». «Октава» у нас есть только завод, это она там будет расписывать. Обещали привлечь ее к реконструкции набережной, чтобы она своими рисунками украсила набережную. Потом «Ростех» также пригласил ее к себе и будет с ней сотрудничать. То есть тоже достаточно большое количество приглашений.
3: На работу в студию смешариков Ксению пока не зовут, однако кое-какие идеи есть, заявила Business FM гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
7: А что касается планов на будущее, мы обязательно подумаем над тем, как эта история может найти свое отражение в мире смешариков, ведь наш проект всегда чутко реагирует на реальную жизнь.
3: Но если называть вещи своими именами, за девочку, конечно, можно только порадоваться. А взрослые на этой истории просто хорошо попиарились. А то, как сказал бы Крош...
8: Хорошенькая у нас с тобой получается история. Тебя потомки благодарить будут. А нас, твоих лучших друзей, даже не вспомнят. Да?
3: Иван Медведев, Гуар Рутовская, Business FM.
2: Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее «Бизнес ФМ» рассказывала историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей, из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее, как ИП, потребовали доплатить по полной ставке еще 1,5 миллиона налогов за прошлый год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию, и теперь у налоговой службы к ней претензий больше нет.
1: «Кто надо, услышал».
9: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. К большому счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
2: Елена Солобоева, предпринимательница из Санкт-Петербурга. По словам юристов, корень проблемы в том, что ФНС не рассылает уведомления о недоимке на сумме меньше 500 рублей. Поэтому логично привязать ограничение не к самой недоимке, а к задолженности свыше 500 рублей. Сама ФНС кейс предпринимательницы не прокомментировала. Приложения «Озон» снова стали доступны в Google Play, кроме банка. Помимо самого приложения Marketplace, в магазине снова доступны «Озон Fresh», «Озон Travel», также сервисы для продавцов и партнеров. Приложения «Озон» были удалены из Google Play неделю назад. Тогда же компания сообщала, что Marketplace не нарушал правил и что он подал апелляцию. При этом приложение «Озон Банка», которое находится под санкциями Евросоюза, пока по-прежнему не появилось в магазине приложений Google, в этом убедился и «Бизнес ФМ», комментирует представитель сайта Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
10: Честно говоря, с одной стороны, новость хорошая, с другой стороны, все врачи говорят, что если у вас там как-то вот болело, а потом перестало, это, можно даже сказать, и хуже. То есть просто болезнь куда-то ушла, адаптировалась. Я думаю, что сама по себе история с санкциями Европейского Союза к нашим и банкам, и маркетплейсам, она есть. И здесь вопрос у компании Apple и у Google разные юридические компании, которых обслуживают разные юридические риски. Я думаю, что, скорее всего, в результате всех юридических тяжб, потому что либо придется всех возвращать, потому что если «Озон» вернули, почему не вернули там кого-то еще? Скорее всего, в какой-то конкретной юридической инстанции «Озон» победил. Google достаточно формальные юристы, то есть если в первой части истории они привели доводы, которые достаточно для возвращения, то почему бы не вернуть? Но мне кажется, что история санкций, коллеги с той стороны, всегда достаточно последовательны. Если они сформулировали один раз позицию, и она как-то не получилась, кому-то удалось выскочить, они юстируют, дочищают свои требования, формализуют так, чтобы юристы не могли пройти мимо. И в этом смысле я бы подождал, когда будет, у нас были 21-е санкции, надо поискать 22-е, то есть подождать и посмотреть, что на эту тему выскажет Европейский Союз. Я бы предположил, что там будут уточнения, которые не позволят Гуглу возвращать компании типа «Озон», к сожалению.
2: Герман Клименко, представитель сайта Фонда развития цифровой экономики. Сообщить ВК подала в арбитражный суд Москвы иск Apple из-за удаления приложения холдинга из App Store. Компания требует вернуть приложение в магазин, восстановить пуш-уведомления и взыскать неустойку, если решение суда не будет исполнено. По данным ведомостей, сумма может составлять до 58 миллионов рублей в день по трем приложениям. О том, каким последствиям для Apple это может привести, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
11: Ограничить компанию Apple в России невозможно по той простой причине, что еще в начале 2022 года эта американская корпорация официально сама и по своей воле покинула российский рынок. Поэтому, строго говоря, любые претензии к Apple – это что-то похожее на недопуск в клуб, над которым написано «Вы находитесь на территории частного заведения, и вам может быть отказано в посещении без объяснения причин». Понятно, что тут есть тонкие грани, но де юре Apple в России не присутствует, не работает и, например, даже при покупке любого устройства Apple, глобальная гарантия этой корпорации в России не действует. Скорее всего, российский суд выпишет корпорации Apple какой-то штраф, но, во-первых, едва ли она его заплатит, а, во-вторых, повторюсь, никакое международное признание этого потенциального решения российского суда невозможно в силу того, что Apple в России не работает вот уже 4-й год.
2: Леонид Коник, Comnews. Напомню, сервисы ВК и мессенджера Макс были удалены не только из App Store, но также из российского каталога Google Play. Хакеры атакуют автомобили, вредоносные ПО проникают через мультимедийные системы. Мишени стали устройства на базе Android, работающие на программном обеспечении от компании Dufan. Хотя такие системы редко хранят личные данные пользователя, они оснащены слотами для сим-карты и имеют постоянный доступ в интернет для навигации и обновлений, что делает их уязвимым вектором для проникновения. Злоумышленники действовали скрыто, без пользовательского интерфейса, могли показывать рекламу, собирать данные об устройстве и загружать дополнительные модули. Новую вредоносную кампанию выявили специалисты лаборатории Касперского. Это первый задокументированный случай, когда цепочка заражений была нацелена именно на автомобильные системы, говорит эксперт по кибербезопасности лаборатории Касперского Дмитрий Калинин.
12: Это может коснуться любого автомобиля, поскольку на данный момент заражаются головные устройства, которые устанавливаются в машины уже после их продажи. Соответственно, покупаются какие-то сторонние головные устройства, и дальше уже в сервисе устанавливаются в автомобиль. Атакующие пытаются создать из зараженных головных устройств прокси-ботнет. Сам по себе прокси-ботнет — это инструмент в руках злоумышленников, который может использоваться для других различного рода нелегитимных активностей. Одной из таких активностей может быть осуществление DDoS-атаки. Что это значит? Это атака вида касс-обслуживаний. Атакующие могут использовать зараженные устройства, очень много зараженных устройств, и попытаться одновременно получить какой-то доступ, просто установить соединение с каким-то ресурсом. Он может не выдержать такого огромного количества посетителей, и от этого он прекратит обслуживать остальных пользователей, которые на данный момент ресурс нужен, которые абсолютно легитимны. Другой возможный сценарий атаки — это, например, завладевание чужими аккаунтами. Что это значит? Злоумышленники используют различные утечки в каких-нибудь теневых форумах и так далее, покупают их, например. И после этого они используют этот прокси-ботнет. Его отличительной особенностью является то, что в отличие от обычных промышленных прокси, средства защиты могут не распознать IP-адреса этих устройств как подозрительные. Соответственно, это дает им возможность осуществлять брутфорс таких вот купленных различных паролей и логинов, чтобы завладеть чужими аккаунтами и дальше уже завладеть средствами или какими-то конфиденциальными данными, которые могут быть в этом аккаунте. Брутфорс — это, соответственно, перебор, просто берут и начинают перебирать все возможные пароли из каких-то слитых баз.
2: Дмитрий Калинин, эксперт по кибербезопасности лаборатории Касперского. Лаборатория уведомила вендора о наличии недостатка, и по данным Dufan уязвимость уже устранена. Предполагают, что за этой атакой стоит группа MoU, связанная с ботнетом Badbox. Ранее они атаковали ТВ-приставки, а теперь переключились на автомобили.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 21:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники в политических кругах. 31 июля их поездку анонсировал Дональд Трамп. Президент США говорил, что в ближайшие дни они совершат первый визит на Украину. По данным Евроньюса, обсуждалась возможность приурочить поездку ко Дню независимости Украины 24 августа. Однако ни одна из сторон информацию не подтвердила. Танкеры начали скапливаться у портов Венесуэлы. Каракас продает нефть быстрее, чем его порты могут справиться с объемами, пишет Рейтер. Как сообщает издание, нефтяные терминалы фактически ограничивают экспорт страны, поскольку танкерам приходится ждать до 30 дней для погрузки из-за устаревшей инфраструктуры и перебоев с электроэнергией. Задержки, как отмечают эксперты, создают препятствия для планов США по быстрому увеличению экспорта нефти из Венесуэлы после заключения знакового соглашения с мировыми торговыми компаниями. Бундесвер подтвердил случаи дезертирства украинских военнослужащих, которые проходят курсы боевой подготовки в Германии. При этом ведомство отказалось приводить какие-либо подробности о числе таких инцидентов, сообщило немецкое агентство ДПА. Федеральному министерству обороны известно об отдельных случаях, когда военнослужащие ВСУ самовольно покидали расположение части во время подготовки, заявила представительница специального учебного командования. Отмечается, что Бундесвер не участвует в поиске украинских дезертиров. В ведомстве называют подобные инциденты внутренним делом ВСУ. Накануне немецкая газета Die Zeit сообщала, что сотни украинских солдат дезертировали в Германии с 22 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как сэкономить на замене англоязычной вывески? Владелицы привокзальной кофейни в Златоусте слово «лав» превратили в «Олег кириллицы», причем из тех же букв и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек и любую Леру и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и как это повлияло на их бизнес. За проблемную диссертацию соискателя с лишением ученой степени его научный руководитель может на 5 лет остаться без новых подопечных. Такую меру предложила Миноборнауки, как ее оценивают в научном сообществе. И водители легендарных лондонских черных кэбов готовятся к битве с роботакси, которые уже активно там тестируются. Британский стартап Wavy от Uber намерен сделать британскую столицу своей стартовой площадкой в Европе для запуска платных сервисов бесплатного беспилотного такси. Правительство оказывает им активную поддержку. Чем может закончиться эта борьба? Подробности на Business FM. Больше не Лав, а Олег. Владелицы привокзальной кофейни в городе Златоусте сэкономили на переименовании вывески и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, Любу и Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и с какими сложностями сталкиваются в своем бизнесе. Подробнее Наталья Шашина.
13: На ролике, который набрал уже больше 1 000 000 просмотров в соцсетях, молодые девушки Люба Ашихмина и Лера Шадрина. Кофейню Лав, то есть Любовь, рядом с вокзалом города Златоуста они запустили год назад. Но в марте заработал новый закон, запрещающий вывески на иностранных языках. Вместо того, чтобы тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску, девушки просто переставили и перевернули английские буквы. Получилось «Олег». Монтаж обошелся в 5 тысяч рублей. Люба и Лера выложили об этом ролик в соцсетях и, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день чеков было больше обычного, рассказывает Business FM Люба. Она до открытия кофейни 6 лет работала маркетологом и рассуждает: теперь нужно закрепить успех, чтобы заведения продолжали искать в соцсетях. Девушки уже опубликовали ролик, что запустят Олега в день, когда будут наливать бесплатный кофе тем, кто носит такое имя или отчество. Юридически тоже будут оформлять это название, говорит Люба.
14: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег, то есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
13: Вторая владелица кафе Лера делится с Business FM. В общепите работает 11 лет. Пробовала запускать бизнес в Сочи и в Москве, но в родном Златоусте оказалось сложнее всего, начиная с выбора места. Помещение у вокзала, где находится заведение, раньше занимал ювелирный. Владельца еле уговорили сдать его под кофейню. А дальше предпринимательницы столкнулись с множеством бюрократических сложностей, говорит Лера.
15: Все упирается в бюрократию. Мы до сих пор воюем с фасадом дома, может быть, на ролике это заметно. То, в каком состоянии находится дом. Мы воюем с мусорками, которые не опорожняют вовремя. У нас не проводятся никакие субботники, нам не косят траву.
16: Сейчас кофейни переживают непростые времена. Как вам удается сейчас выживать?
15: Тут проблема в том, что культуры питья кофе, если это можно так назвать, здесь нет. И мы на протяжении года этим занимаемся. То есть мы просто прививаем культуру того, что можно зайти в кофейню, выпить чашечку кофе условно, а не дома там 3 в 1. Времена у нас изначально были непростые. Наши розовые очки разбились в первый месяц работы. Но как-то вот такие вот мы оптимистичные девчонки получается у нас. То есть мы часто сами работаем на баре, то есть мы таким образом экономим на зарплатах сотрудникам.
13: Эксперты рассуждают, ролик не залетел бы, если бы проблема не была действительно насущной для бизнеса. Конечно, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло легко изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. И дальше нужно удержать качество, отмечает ресторатор, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
17: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «Лав», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. чемоданов. Если они переименуются в Олег, конечно, это будет потеря. А когда ты из Лав становишься Олегом, ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа.
13: Сурин предупреждает, смена названия все равно требует затрат на новый логотип, а также обновления в картах и навигаторах. Если не удастся сохранить старый аккаунт с уже наработанным рейтингом, репутацию придется выстраивать заново. Кстати, кофейня из Златоуста не единственная, кому удалось сменить вывеску с минимальными затратами. В СМИ обсуждали ресторан «Река» в Архангельске. Раньше название писали полностью латиницей. Чтобы русифицироваться, у английской буквы «R» всего лишь убрали хвостик, превратив ее в русскую «R». Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Аспирант подвел, ответит научный руководитель. Миноборнауки предлагает наказывать научных наставников за проблемные диссертации. Если работу признают некачественной, руководитель останется без новых подопечных на 5 лет. Идея уже вызвала споры в академическом сообществе. Одни считают ее логичной, другие избыточной, даже опасной для притока молодых ученых. Наталья Воробьева подробнее.
18: Министерство науки и высшего образования опубликовало проект постановления, который меняет правила присуждения ученых степеней. Ключевая инновация – 5-летний запрет на научное руководство для тех, чьи аспиранты впоследствии были лишены ученой степени. Сейчас такой меры нет. Ограничение будет вводиться по рекомендации высшей аттестационной комиссии. Если степень восстановят, запрет снимут. Параллельно Миноборнауки предлагает сократить срок подачи заявления о лишении степени с 10 до 6 лет и разрешить подавать их через госуслуги. За последние 12 лет в России было рассмотрено почти 2000 дел о лишении ученых степеней. Основные причины – плагиат, фальсификация данных и нарушение процедуры защиты. Единого взгляда на ситуацию у экспертов нет. Возлагать дополнительную ответственность только на научного руководителя – перебор. Ведь диссертация проходит несколько этапов проверки: предзащиту, диссертационный совет, экспертизу ВАК, считает доктор технических наук МАИ Валентин Лалабеков.
19: Научный руководитель отвечает за постановку задачи, актуальности проблем, которые входят в решение этой задачи, инструментарий, который необходим для решения современными средствами этой задачи, и практическая полезность. А вот дальше начинаются контрольные процедуры, которые контролируются теми структурами, которые тот же ВАК назначил для всех ученых советов по подготовке кандидатских диссертаций. Наличие вот такой полицейской, будем так говорить, процедура приведет к явному оттоку желающих поступать в аспирантуру и защищать диссертации. Это однозначно.
18: Директор Института образования НИУФШИ Евгений Терентьев, напротив, видит в инициативе смысл, но призывает к осторожности.
20: В целом идея повысить уровень ответственности научных руководителей за результаты диссертационных исследований мне кажется разумной, потому что зачастую мы видим по результатам исследований, что часть научных руководителей манкирует своими обязанностями, недостаточно вовлекается в работу с аспирантами. Другое дело, что очень осторожно нужно относиться к этому инструменту, потому что у нас пока, например, нет хороших инструментов детекции искусственного интеллекта в работах, и при всем уважении научный руководитель не всегда может выявить такого рода истории, которые могут всплыть потом. То есть здесь должны предполагаться какие-то процедуры для апелляции или разбирательства, которые все-таки в некотором смысле могут оградить научных руководителей от рисков неоправданного обвинения в том, в чем они не виноваты, потому что хороших надежных детекторов нет.
18: Однако, по мнению Терентьева, ужесточение требований к научным руководителям должно идти рука об руку с системой их поддержки. Нужен не только контроль, но и поощрение, в том числе финансовое. Иначе есть риск, что ужесточение правил просто отпугнет талантливых преподавателей от работы с аспирантами. Это, в принципе, может парализовать всю систему, а фабрики диссертаций, наоборот, станут еще более востребованными, привлекая номинальных руководителей. Но технологии не стоят на месте. В начале сентября антиплагиат представит программный продукт, который фиксирует полную историю создания диссертации от введения до заключения на основе принципов блокчейна. Это позволит видеть весь процесс работы и исключит возможность подмены данных, говорит научный руководитель компании «Антиплагиат» Борис Цхориков.
4: Весь путь от написания проекта введения до финальной версии заключения диссертации фиксируется, и его уже нельзя изменить. Или наоборот, можно посмотреть историю в любой момент времени. А непрерывный контроль за соблюдением научной этики со стороны искусственного интеллекта не позволит добавить в работу ложные, выдуманные данные или вовремя обратить внимание соискателя на грубые методологические или расчетные ошибки. Это дополнительно гарантирует достоверность и качество диссертации. Важный момент, что принимать окончательное решение, влияющее на судьбу человека, должен только человек, который теперь, да, будет нести за это персональную, профессиональную ответственность.
18: Пока проект не утвержден, в научной среде продолжаются дискуссии. Но ясно одно – государство намерено ужесточить контроль за качеством диссертаций и готово наказывать не только авторов, но и их наставников. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
2: Водители легендарных лондонских черных кэбов готовятся к битве с роботакси. В Лондоне уже несколько месяцев активно проводятся тестовые заезды роботакси, пишет Financial Times. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet и британский стартап Wavy от Uber, намерена сделать британскую столицу своей стартовой площадкой в Европе для запуска платных сервисов беспилотного такси. Uber уже предлагает пользователям присоединиться к списку тех, кто заинтересован в том, чтобы в ближайшем будущем к ним приезжало именно роботакси. Правительство оказывает компаниям поддержку. Как пишет издание, местные таксисты относятся к такой новинке с презрением и опаской. И некоторые из них даже готовы сделать все возможное, чтобы сбить своих новых конкурентов, как они говорят, с пути истинного, при помощи махинаций с их датчиками. И вот водители знаменитых кэбов, которые не без потери пережили появление Uber, а также ковид, вновь должны столкнуться с испытанием. Однако в этот раз они могут быть в большей безопасности, чем Uber, считает глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
21: Лондонский черный кэб, он, кажется, вечен. Он продолжает оставаться очень удобным способом передвижения по городу. Это единственный вид такси, который можно остановить на улице, махнув рукой. Все остальные, Uber и подобные сервисы, можно заказывать только через приложение. И для многих пассажиров гораздо удобнее, когда видишь черное такси, просто его остановить, прыгнуть и поехать дальше. Хотя, конечно, они достаточно сильно были потеснены Uber и другими службами подобными, когда те появились. Но они продолжают существовать, продолжают оставаться актуальными.
22: Сейчас в Лондоне тестируются роботакси. Что о них вообще говорят? Как к ним относятся местные жители?
21: Их действительно стало достаточно легко заметить на улицах города. Такие белые машины, ягуары, увешанные большим количеством датчиков, камер. Пока что они только тестируются. Еще невозможно заказывать в них поездки. Они тестируются, всегда присутствует водитель живой в каждой из этих машин. Но он присутствует только для экстренных случаев. Недавно даже попала в прессу ситуация, когда в одном из переулков в Лондоне какая-то происходила ошибка в навигации, и очень большое количество автоматических роботакси заезжали в этот переулок и не могли через него проехать, должны были задним ходом из него выезжать, разворачиваться, а они так устроены, что когда они едут задним ходом, они пищат, и когда это происходило в 4 или 5 утра в маленьком тихом закоулке, это и будило людей, живущих там, это вызвало возмущение, и компания Waymo пообещала это исправить.
22: То есть прокатиться на них еще никак нельзя?
21: Еще нет, но это уже близко. Конечно же, это вызывает большое беспокойство и у водителей черных кэбов, и у водителей Uber. Но теперь они и водители Uber объединяются против этих роботакси, поскольку чувствуют в них угрозу. При этом водители Uber более подвержены этой угрозе, нежели водители черных кэбов. И многие пассажиры им доверяют больше, чем автоматическому такси, которое, да, может быть, вас довезет, но если одинокая девушка вечером куда-то приехала, водители черного кэба достаточно часто подождут, пока она зайдет внутрь, что, конечно, роботакси не может сделать.
2: Александр Никитич, Carfax Education. Как отмечает Financial Times, некоторые таксисты не уверены, что роботакси приживутся в Лондоне. А в них пассажиру-туристу как минимум нельзя будет никого расспросить о столице, а узкие улицы и, так сказать, безрассудные пешеходы могут стать для них настоящей ловушкой.
1: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
7: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
23: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Бизнес и власть.
23: Суд по интеллектуальным правам перенес на 28 сентября рассмотрение иска компании «Вишневый пирог» к Роспатенту. Бизнесмены хотят зарегистрировать товарный знак «Душнило» и продавать под ним одежду, посуду, канцтовары. Но ведомство отказало, посчитав слово жаргонным и оскорбительным. Заявители настаивают, что это ироничная характеристика, а не ругательство. И она не противоречит морали. Теперь судьбу бренда решат в конце сентября.
7: Отчеты и планы.
23: Компания Tesla отзывает с китайского рынка примерно 3 миллиона электромобилей Model 3, Model X и Model S. Причина – цвет механических ручек сливается с салоном, что может помешать быстро открыть двери в аварийной ситуации. Проблему будут исправлять с помощью цветных наклеек на ручке. Помимо этого, компания обновит программное обеспечение системы аварийного опускания стекол. Яндекс тестирует покупки через умные телевизоры. Компания запускает шоп-пабл-рекламу на Connected TV. Зритель может отсканировать QR-код и перейти на страницу с товарами, а в перспективе покупать прямо с экрана ТВ. Эксперты прогнозируют рост CTV-рекламы в 2026 году на 30-35%. В новой версии ChatGPT для macOS появилась функция, которая позволяет нейросети читать переписку в iMessage, анализировать ее и отправлять сообщение от имени пользователя. Функция включается отдельно, и перед каждой отправкой чат-бот по умолчанию запрашивает разрешение. Его можно отключить в настройках. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «21.47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. А рынок акций в пятницу подрос на фоне подорожавших металлов и нефти. Октябрьский фьючерс на Brent в моменте превысил $94 за баррель. К закрытию основной сессии индекс Мосбиржи поднялся до 2135 пунктов, рост на 0,6%. Индекс РТС прибавил более процента, вырос до отметки 811. В целом же рынок акций за неделю почти не изменился. А рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после роста предыдущие два дня, но в целом с начала недели немного укрепился китайской валюте. Курс юаня на закрытии торгов 12.34. На внебиржевом рынке курс доллара в моменте поднимался выше 83 рублей. Итоги торговой недели в эфире Business FM подвел руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
24: На самом деле, неделя для инвесторов была довольно сложная. Открывалась она первыми торговыми днями довольно пессимистично. Здесь сразу появились и геополитические риски, и общая какая-то неопределенность. И в итоге мы видели снижение индексов, и рост валюты, и снижение нефти. И казалось, что начинается какая-то новая, возможно, коррекционная волна. Но на самом деле, внутри недели ситуация на рынке выправилась. И здесь во многом такому выправлению помогло. И в том числе нефтегазовый сектор, где нефть показала восстановление, рост с одной стороны, с другой стороны, и мы увидели, очевидно, продажи валюты экспортеров, увидели подготовку, очевидно, к новому налоговому периоду, когда традиционно возрастает спрос на рубль. Ну и в целом кажется, что первые торговые дни этой недели и рубль был перепродан, и фондовый индекс, и кажется, что вот эти общие настроения, они перейдут на неделю новую, то есть вот мы, скорее всего, как я полагаю, полагаю, увидим те настроения, которые наблюдаем сейчас, они кажутся нейтральные, но, возможно, умеренно оптимистичные на фоне того, что все-таки нефть стоит довольно дорого, на фоне внутренних таких вот дефляционных процессов. Вот это довольно сильные драйверы для новой недели, и в новой неделе, скорее всего, инвесторы будут фокусироваться на возможности Банка России снижать ставку уже на сентябрьских заседаниях, соответственно. Думаю, что эта идея будет появляться в фокусе, она будет поддерживать и фондовый индекс в большей части, и ОФЗ, ну, возможно, и рубль также вот будет находиться в тех уровнях, которые мы наблюдаем в ходе пятничных торгов.
2: Ну, Дмитрий Степанов, руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АВО. Официальные курсы ЦБ с 22 августа. Доллар 82.92, евро 96.86. Кризис в сфере услуг, бьюти-бизнеса и кофейни массово закрывается. Салонов красоты в первом полугодии закрылось в полтора раза больше, чем год назад, а новых юрлиц открылось на 16% меньше, пишет Коммерсант. Еще тревожнее ситуация с кофейнями. В Москве за год закрылась каждая седьмая точка, их общее число сократилось на 15%. Это самое сильное падение среди всех крупных городов России. К тому же россияне все чаще покупают кофемашины домой, экономят на походах в заведения, что тоже бьет по рынку и заставляет игроков пересматривать стратегии. Что сильнее всего мешает бизнесу и как он выживает, мы спросили у предпринимателей кофейного рынка и бьюти-сферы.
3: Бизнес говорит.
8: Руководитель сети салонов красоты «Времена года» в Екатеринбурге Юлия Силина.
9: Кто-то в ноль, кто-то в минус. Люди работают руками, отдельная оплата труда. И, конечно, та налоговая нагрузка, которая у нас появилась с этого года, она просто начала стагнировать нашу отрасль, потому что человеку, который ведет этот бизнес, фактически не остается ничего. При этом процветает у нас самозанятость, и там нет никаких ни норм, ни правил. Налоги там, в общем, очень смешные, 4%, но и эти налоги не платятся самозанятыми. И вот эти неравные условия, они, конечно, отрасль эту погубили. Все предприятия, которые выжили, понятно, что, может быть, клиенты как-то между ними тоже начали распределяться, но это в основном предприятия, которые не в аренде помещений, у которых помещение с собственностью предпринимателей, то есть они хоть как-то могут тут лавировать.
8: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
10: Мы считаем, что общественное питание стало уделом энтузиастов, как кружок авиамоделирования. Денег в этом бизнесе уже нет. Какие-то из них выдерживают, закрываются, потому что растут постоянные издержки, особенно зарплаты персонала, новые технологии, коммунальные платежи, продукты, все как бы, а цены поднимать-то особо не получается. Маржинальность все ниже. Вот как бы люди держатся, которые вот от этого какое-то моральное настроение получают, что люди работают, кормят, у них вкусно, у них красиво. И в итоге в конце месяца они просто из кармана докладывают деньги. Так не должно быть.
22: Заметили ли вы последние 3 недели снижение цен в закупках, например, в связи с дефляцией?
10: Я занимаюсь общественным питанием 23 года. Я ни разу не заметил снижение закупок.
8: Владелица сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
11: В этом году лето оказалось ощутимо кризисным, помимо пустого времени. Общая обстановка, снижение потребительской способности, оно отражается. Мы чувствуем давление и испытываем серьезный кризис в нашей компании. Конечно, мы попали под НДС. Конечно, это очень сильная нагрузка увеличилась. Убрали определенные послабления, выросли страховые взносы за сотрудников. То есть, в общем, налоговая нагрузка стала очень ощутимой. На данный момент принято решение повышать цены где-то с сентября месяца. Скорее даже убирать такие скидки, распродажи, которые были, и чуть-чуть повысить цены, потому что маржинальность сильно снизилась.
22: Заметили ли вы последние 3 недели снижение цен в закупках, например, в связи с дефляцией?
11: Нет, наверное, не заметили, но я так понимаю, что все поставщики испытывают тоже данный кризис. И много предложений, каких-то акций они дают, потому что им тоже не так легко сейчас. И они пытаются каким-то образом выполнить свои собственные планы, увеличить оборот за счет вот таких спецпредложений для покупателей.
8: Владелец компании по обжарке кофе Roasted by Mia Юрий Кривов.
25: Из-за того, что люди переориентируются с употребления кофе с кофей на домашнее использование, также на дрип-пакеты, сейчас мы наращиваем как бы продажи и на Озоне, в том числе. Больше работаем с розничными клиентами. Кофе домой очень хорошо работает сейчас, растет.
26: Мы же обжарщики кофе, а не кофейня. Ну, кофейням, да, грустно. Много потеряли с начала года клиентов. Я бы даже сказал треть.
22: Насколько это вообще изменило вашу маржинальность и цены на клиентов?
25: Сейчас все около нуля болтаемся, потому что НДС съедает большую часть прибыли, а из-за того, что ниша невероятно конкурентная, жарит сейчас очень много кто, и многие кофейни даже жарят сами себе. Практически без прибыли работаем, вот только с розницей она есть, так живем.
8: Владелец пекарни Сергей.
0: С января месяца налоговая нагрузка по сравнению с предыдущими периодами увеличилась в несколько раз, если не в 10. Цены для клиентов в любом случае мы индексируем, но мы не можем индексировать стоимость настолько, чтобы сохранять свою маржинальность на предыдущем уровне. На тот процент, на который выросли все закупочные товары, логистика, ингредиенты. И таким образом маржа у нас упала до самого минимума, вот на грани, опять же, закрытия. При этом стоимость розничная все равно выросла для клиентов.
2: Правда, по всей России, по данным 2GIS, за год в крупных городах закрылось всего 3% кофеен. В Санкт-Петербурге спрос на кофе в заведениях остался стабильным, а на юге и в Поволжье даже вырос.
3: Продолжительность жизни.
12: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
3: Журналист Алена Копылова.
12: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов и физиотерапию.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
14: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
14: Особые показания.
3: Дефицит времени.
14: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
14: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
14: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
14: Консультация с врачом не требуется.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совбез ООН проведет заседание по Украине 24 августа. Заявленная тема – поддержание мира и безопасности. Брифинг начнется в 22 часа по Москве. Заседание запросила группа Е5, в которую входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия, сообщили РИА Новостям в датской миссии. Предыдущее заседание ООН по Украине проходило 27 июля по запросу страны из-за действий вооруженных сил России в Черном море. США начали процедуру перечисления на счета ООН из 725 миллионов долларов из более чем 4 миллиардов, которые Вашингтон задолжал организации. Средства должны быть перечислены до ожидаемого выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, пишет Рейтер. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш ранее заявил, что организация столкнулась с неминуемым финансовым коллапсом из-за невыплаченных взносов государствами-членами. На этом фоне ООН уже начала существенно сокращать расходы. Московский областной суд 25 августа рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в местное законодательное собрание. С таким требованием обратилось региональное отделение партии «Родина», сообщила пресс-служба суда. Региональный избирком зарегистрировал список кандидатов от «Яблока» 14 августа. Всего по партсписку баллотируются 42 человека. Ранее в августе Верховный суд по иску «Родины» снял с выборов в Госдуму федеральный список «Яблоко». Кроме того, после судебных разбирательств кандидатов по партсписку «Яблоко» не допустили до выборов депутатов Заксобрания в Карелии и Санкт-Петербурге. Британский актер и лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом под названием «Life is a Dream». Он появился на стриминговых платформах. Кроме того, он выпущен на виниловых пластинках. Симфонический альбом записан с британским оркестром «Филармония» под управлением дирижера Густава Дудамеля. В него вошли 12 композиций, над которыми Хопкинс работал в течение более 60 лет. Новости на Business FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На юге России снова нет бензина. В Геленджике он закончился почти полностью. Если появляются, люди стоят в очередях по 16 часов. Немногим лучше в Сочи. На независимых АЗС цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях, а также в Москве и Петербурге. Везде большие очереди. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО после сообщения владельца таксопарка, что за месяц стоимость полиса на Хавейл Джолион взлетела в 7 раз до 140 тысяч рублей. В других таксопарках говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч, а страховщики что 30. Почему такая разница? Как сэкономить на замене англоязычной вывески? Владелицы привокзальной кофейни в Златоусте слово «лав» превратили в «олег» кириллицы, причем из тех же букв, и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, любую Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и как это повлияло на их бизнес. Подробности на Business FM. На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить АЕ-92 и 95, по данным городской администрации, находилась в селе Архип и Осиповка. Но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стояли в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, перед ними 180 машин, а за ними не меньше, но дизель есть, говорит житель Геленджика Иван.
13: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпромнефти» постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовозов нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на «Уфимнефти», допустим, но она там тоже то работает, то не работает, непонятно. В общем, там тоже нет бензина. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистре запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще с этим. Завтра не знаем, что будет. Наверное, еще хуже. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще, вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральные трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике. Ну, многие говорят, что сейчас уедут гости и будет лучше, ну а что-то такое ощущение, что лучше-то не будет.
2: Иван, житель Геленджика. В Сочи ситуация тоже напряженная, бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб, а обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чаты и приложения, которые нередко подводят. В очередях активировались перекупщики, они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр, хотя официальная цена значительно ниже. На сетевых заправках очереди по 10 часов, на частных ценах в 2-3 раза выше, а въехать из Сочи сложно. на трассе с бензином проблемы, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
1: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь Большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, Центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизели есть. У меня, например, дизельная машина, я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие. И периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки. Там это Лукойл, Роснефть, Газпром. Как минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения, это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Где-то примерно вот такой порядок. По поводу канистр, сетевых не наливают, а вот заправка, где дороже, по 2 раза, там наливают. И что удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителем, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что вас как-то заправляют, как по спецталону. Он говорит, нет, так же просто приходится стоять, когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи, и, наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в 2 раза упала загрузка по отелям в Сочи, это я точно знаю, потому что профессионально этим занимаюсь. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, вот там бензина нет. То есть большие риски, что ты можешь там где-то встать, либо стоять в очередях на заправку по 12, по 16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно 1 сентября, допустим, в свои города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
2: Мурат Султанов, эксперт по недвижимости в Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полные баки, никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи, Краснодар.
16: И ситуация выходим так. Стоим на АЗС, как и все в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа. Когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. И если оператор либо заправщик увидел, то там сразу же кричат, что нельзя заправлять. Либо бегут на кассу говорить, чтобы остановили колонку. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в «Газпром», «Лукойл» бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-й, 95-й. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать, ускорения плавные. В общем, экономим топливо. У меня автомобиль, более-менее экономичный, мне хватает полного бака съездить с Анапы до Сочи и обратно вернуться. Если есть по маршруту где-нибудь АЗС с бензином, то 30-40 час времени, конечно, ты все равно уделишь, чтобы заправиться хоть сколько-нибудь. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают, не более. Приложения, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывают, что бензин есть, приезжаешь, а по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, что там бензин есть. Самое напрягает, знаете, что вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. Простой обычный народ не может заправиться. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакого очереди. Они приехали, заправили, уехали.
2: Таксист Евгений. Вторая волна нехватки топлива фиксируется по всей России. Ограничения на продажу бензина введены в Москве и Петербурге. Последние дни проблемы существуют в Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Ростовской областях, а также в Татарстане. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. А в нашу редакцию продолжают обращаться водители такси и делятся своими расчетами. У одних годовой полис выходит в сумму 140 тысяч рублей, у других в 14. Таксопарки говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч рублей, а страховщики, что 30. Так где же правда? Евгений Перельчук разбирался.
5: прошлый раз мы рассказывали о расчетах владельца таксопарка из Сергиева Посада Николая Юркевича. Он приобрел два автомобиля, кроссовер Havail Jolion и седан Geely M-Grand. Обе машины относятся к классу комфорт. Годовой стандартный полис ОСАГО для такси в случае с Havail обошелся в 20 500 рублей, а в случае с Geely в 139 000. Полисы оформлялись с разницей в 3 недели. Игры с калькулятором и обращение к разным страховым показали, что ценник в 139 000 сейчас у всех. Тогда страховые компании объяснили такую разницу ошибкой в оформлении первого полиса. Услышав эту историю, к нам обратился водитель такси из Челябинска Николай. У него расчеты совсем другие.
6: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 000, 14 000, 120 000. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
17: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
6: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 000.
17: А до этого сколько страховка стоила?
6: Вообще в такси 3 года, первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 000 рублей, а у меня на тот момент еще была Приора, тоже эконом. Потом в 2024 году тоже было на Приору где-то в районе 12 000-13 000 стоимость страховки эконом на год. Потом как раз в 2025 году, на 2026 я оформил на гранту. Это было вот 14 с копейками.
5: Позднее Николай прислал в редакцию скриншот. По его параметрам, при безаварийном вождении годовой ОСАГО ему предложили за 14 700 рублей. В чем разница между двумя Николаями, кажется очевидно. В одном случае китайский седан Б-класса, Московская область, класс комфорт. В другом бюджетная Лада Гранта, Челябинск, эконом-класс. Но разница в 7 раз все-таки смущает. Средний ценник по России на годовой полис ОСАГО для такси как раз посередине между этими двумя цифрами, заявил нам руководитель таксопарка Next, член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
18: 18-20 годы начиналось это все с 12 000 рублей. ОСАГО для такси стоил. А выплата точно так же составляла 400 000 рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 000 рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 000.

0: а у другого 40 тысяч вполне понятно, говорит Евгений Уфимцев.
1: На стоимость полиса и простого физического лица, и таксиста очень сильное влияние оказывает коэффициент бонус-малус, то есть повышающий или понижающий коэффициент в зависимости от количества дорожно-транспортных происшествий. Очень часто таксопарки, к сожалению, не знают о том, что их водитель был виновником дорожно-транспортного происшествия, потому что был оформлен ЕВО-протокол, незначительное повреждение, которое было на их автомобиле, они даже об этом не знают, а, соответственно, пострадавшему заплатила страховая компания. И потом это только отражается уже в рамках изменения коэффициента бонус-малус. Поэтому на сегодняшний момент такси относится к категории транспортных средств, которые наиболее часто попадают в ДТП. Средняя частотность по дорожно-транспортным происшествиям у них выше, чем у физических лиц, примерно в 5-6 раз. Все расчеты по коэффициенту вот этому бонус-малус проводятся в независимой от страховщиков организации НСИС под контролем Банка России. Но для минимизации расходов и правильного планирования на сегодняшний момент очень активно используются так называемые короткие полисы ОСАГО.
0: По данным НСИС, на конец августа средняя стоимость полиса ОСАГО для такси даже упала. И сейчас по России составляет 20 700 рублей. Точная цена по-прежнему зависит от региона, мощности двигателя, возраста, стажа и коэффициента аварийности. И если взять только класс «Комфорт Плюс», там ценник на годовой полис ОСАГО для такси варьируется от 60 до тех самых 140 тысяч рублей. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов, однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Сотбис за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти.
3: Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Меняем кабачки на яблоки. Столичные рестораны к концу недели разыгрались в яблочный спас. Пироги, шарлотки, печеные яблоки с корицей, ну и, конечно, сидры с кальвадосом. Австралиец Джонатан Кёртис, бренд-шеф Marble Bistro на Никитском бульваре, решил не делиться яблоками с кондитерами и ввел их в основное меню. Две закуски и одно горячее блюдо. Это свиная шейка сувид, которая подается с тушеной красной капустой, яблочным кули и соусом демиглас с ароматом печеных яблок, тертый хреном в компанию. Кроме этого, в Marble можно попробовать страчителлу с яблочным муссом и авторскую версию паштета из печени птицы на бриоше с карамелизированными яблоками. Ресторан «Доктор Живаго», известный своей любовью к реконструкциям исторических рецептов, решил напомнить своим гостям вкус классической шарлотки. Обратился за помощью к научно-исследовательскому отделу музея усадьбы Царицына. Оказалось, что рецепт шарлотки пришел в Россию в конце Екатерининской эпохи вместе с интересом к английскому вкусу. Тогда это был пудинг с яблочной начинкой. Форму выкладывали по краям ломтиками хлеба, пропитанными сливочным маслом. А вот при Александре Первом на званных ужинах уже блистала шарлот а-ля рус от французского повара Мари Антуана Карема с печеньем савоярди, с ним, напомню, готовится тирамису, и баварским кремом. В Ня-бистро Жиральдин – нежное яблочное парфе на основе бисквита с кальвадосом, муссом шантильи, лепестками миндаля и цветочной солью. А в ресторане «Белуга» – яблочный наполеон с ванилью и сорбетом из астрагона, мяты, крапивы и зеленых яблок. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Смешарики дали круги по воде. История из Тульской области с рисунком на детской площадке получила сразу несколько неожиданных поворотов. Девочку, которую еще накануне местные власти считали вандалом, сегодня чуть ли не зовут на работу в администрацию, а на мэра города Болохова вылилось столько критики, что некоторые местные жители даже начали ее защищать. Иван Медведев подробнее.
6: 14-летнюю Ксению, которая мелками нарисовала смешариков на резиновом покрытии в городском парке в

0: Болохове. Местные чиновники еще пару дней назад обвиняли в вандализме и порче имущества. А всего сутки спустя губернатор Тульской области при личной встрече предложил ей участвовать в благоустройстве региона и подарил футболку с надписью «Друг губернатора». Как выразился сам глава региона Дмитрий Миляев, для защиты.
1: Могу тебе посоветовать рисовать там, где не нужно рисовать, но на всякий случай, чтобы у тебя была какая-то защита на будущее, вот такая тебе футболка.
2: Это подарок?
1: Конечно.
2: Спасибо.
0: Неуемную энергию местной администрации, которая, напомню, искала вандала с помощью камер видеонаблюдения, губернатор обещал направить в нужное русло. Резонанс получился такой, что мэру Болохова припомнили ее же видеопост в интернете. Ранее глава города Мария Чуйкина сняла себя за рулем автомобиля, в котором ее маленький сын едет рядом на переднем сидении без автокресла и даже не пристегнутый ремнем. Комментаторы потребовали проверить Чуйкину на предмет соблюдения ПДД. Но, как рассказала нам местная жительница Наталья, на самом деле в городе все не так уж и плохо. Парк отличный, дороги нормальные, освещение прекрасное, и администрация делает для города много хорошего. И про мэра Марию Чуйкину Наталья высказалась так.
3: Я видела это видео. Да, мэр города – это многодетная мама. У нее, по-моему, трое детей, если не четверо. Ну, точно она многодетная мать. То, что она везла ребенка непристегнутого, конечно, это не очень хорошо. Но я знаю точно, что она очень старается, и я уверена, что она переживает. И я не хочу говорить плохо в данной ситуации о мэре. То, что они совершили большую ошибку – это факт, и я уверена, что они осознают всю тяжесть положения.
0: У 14-летней художницы же теперь масса предложений, и не только от губернатора. Создатели мультфильма «Смешарики» пригласили ее с мамой в свою студию в Петербурге на мастер-класс и экскурсию. Но есть и конкретные предложения о работе, рассказала нам знакомая мамы художницы, которая чуть раньше высказывалась про мэра.
3: Ее пригласили в «Октаву». «Октава» у нас есть то ли завод, это она там будет расписывать. Обещали привлечь ее к реконструкции набережной, чтобы она своими рисунками украсила набережную. Потом «Ростех» также пригласил ее к себе и будет с ней сотрудничать. То есть это уже достаточно большое количество приглашений.
0: На работу в студию «Смешариков» Ксению пока не зовут, однако кое-какие идеи есть, заявила Бизнес FM гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
4: А что касается планов на будущее, мы обязательно подумаем над тем, как эта история может найти свое отражение в мире «Смешариков», ведь наш проект всегда чутко реагирует на реальную жизнь.
0: Но если называть вещи своими именами, за девочку, конечно, можно только порадоваться. А взрослые на этой истории просто хорошо попиарились. А то, как сказал бы Крош...
5: Хорошенькая у нас с тобой получается история. Тебя потомки благодарить будут. А нас, твоих лучших друзей, даже не вспомнят. Да?
0: Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
6: Больше не Лав, а Олег. Владелицы привокзальной кофейни в городе Златоусте сэкономили на переименовании вывески и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек Любу и Леру и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и с какими сложностями сталкиваются в своем бизнесе. Подробнее Наталья Шашина.
7: На ролике, который набрал уже больше миллиона просмотров в соцсетях, молодые девушки Люба Ашихмина и Лера Шадрина. Кофейню «Love», то есть «Любовь», рядом с вокзалом города Златоуст они запустили год назад. Но в марте заработал новый закон, запрещающий вывески на иностранных языках. Вместо того, чтобы тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску, девушки просто переставили и перевернули английские буквы. Получилось «Олег». Монтаж обошелся в 5 тысяч рублей. Люба и Лера выложили об этом ролик в соцсетях и, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день чеков было больше обычного, рассказывает Бизнес FM Люба. Она до открытия кофейни 6 лет работала маркетологом и рассуждает: теперь нужно закрепить успех, чтобы заведение продолжали искать в соцсетях. Девушки уже опубликовали ролик, что запустят Олега в день, когда будут наливать бесплатный кофе тем, кто носит такое имя или отчество. Юридически тоже будут оформлять это название, говорит Люба.
8: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег, то есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
7: Вторая владелица кафе Лера делится с бизнес-ФМ. В общепите работает 11 лет. Пробовала запускать бизнес в Сочи и в Москве, но в родном Златоусте оказалось сложнее всего, начиная с выбора места. Помещение у вокзала, где находится заведение, раньше занимал ювелирный. Владельца еле уговорили сдать его под кофейню. А дальше предпринимательницы столкнулись с множеством бюрократических сложностей, говорит Лера.
9: Все упирается в бюрократию. Мы до сих пор воюем с фасадом дома, может быть, на ролике это заметно. То, в каком состоянии находится дом. Мы воюем с мусорками, которые не опорожняют вовремя. И у нас не проводятся никакие субботники, нам не косят траву.
10: Сейчас кофейни переживают непростые времена. Как вам удается сейчас выживать?
9: Тут проблема в том, что культуры питья кофе, если это можно так назвать, здесь нет. И мы на протяжении года этим занимаемся. То есть мы просто прививаем культуру того, что можно зайти в кофейню, выпить чашечку кофе условно, а не дома там 3 в 1. Времена у нас изначально были непростые. Наши розовые очки разбились в первый месяц работы. Но как-то вот такие вот мы оптимистичные девчонки. Получается у нас, то есть мы часто сами работаем на баре, то есть мы таким образом экономим на зарплатах сотрудникам.
7: Эксперты рассуждают, ролик не залетел бы, если бы проблема не была действительно насущной для бизнеса. Конечно, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло легко изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. И дальше нужно удержать качество, отмечает ресторатор, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
11: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «ЛАВ», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в «Олег», конечно, это будет потеря. А когда ты из «ЛАВ» становишься «Олегом», ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа.
7: Сурин предупреждает, смена названия все равно требует затрат на новый логотип, а также обновления в картах и навигаторах. Если не удастся сохранить старый аккаунт с уже наработанным рейтингом, репутацию придется выстраивать заново. Кстати, кофейня из Златоуста не единственная, кому удалось сменить вывеску с минимальными затратами. В СМИ обсуждали ресторан «Река» в Архангельске. Раньше название писали полностью латиницей. Чтобы русифицироваться, у английской буквы «R» всего лишь убрали хвостик, превратив ее в русскую R. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее Бизнес ФМ рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее ККП потребовали доплатить по полной ставке еще 1,5 миллиона налогов за прошлый год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию, и теперь у налоговой службы к ней претензий больше нет.
12: Кто надо, услышал.
6: Продолжает предпринимательница из Санкт-Петербурга Елена Солобоева.
13: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. К большому счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
6: Елена Солобоева, предпринимательница из Санкт-Петербурга. По словам юристов, корень проблемы в том, что ФНС не рассылает уведомления о недоимке на сумму менее 500 рублей. Поэтому логично привязать ограничение не к самой недоимке, а к задолженности свыше 500 рублей. Сама ФНС кейс предпринимательницы не прокомментировала.
12: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
14: Показания.
12: Потребность быть в курсе в любой момент.
14: Особые показания.
12: Дефицит времени.
14: Способ применения и дозы.
12: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
14: Передозировка.
12: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
14: и, очевидно, уже в курсе.
12: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае при принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
14: Консультация с врачом не требуется.
12: Все золото мира. Нобелевская медаль – одна из немногих действительно золотых наград. До 1980 года она вообще изготавливалась из чистого золота массой около 200 граммов. Сейчас она весит примерно 175 граммов и чеканится из зеленого золота 750-й пробы. Такой редкий цвет золото приобретает в сплавах с медью, серебром и кадмием. Из более привычного нам желтого золота и тоже 750-й пробы изготавливают золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Эта награда содержит примерно 118 граммов золотого сплава. Медаль «Золотая звезда Героя России» весит всего 21,5 грамм, зато выполнена из золота 950-й пробы. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил пересмотреть графики ремонта российских НПЗ. Такая задача поставлена, чтобы минимизировать риски сокращения предложения на рынке. Участники совещания правительства подчеркнули необходимость равномерного распределения топлива между регионами и на территории субъектов. Также обсуждался механизм реализации бензина экологического класса Евро 2, 3 и 4. Правительство постановило маркировать его на АЗС. Информация должна быть указана на табло колонки и в кассовом чеке. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники в политических кругах. 31 июля поездку своих представителей анонсировал Дональд Трамп. Он говорил, что в ближайшие дни они совершат первый визит на Украину. По данным Евроньюз, обсуждалась возможность приурочить поездку ко Дню независимости Украины 24 августа. Однако ни одна из сторон информацию не подтвердила. Минюст Турции обратился в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и командующего ВМС Израиля Афика Московича. Анкара обвиняет их в геноциде в связи с нападением на активистов, которые пытались доставить гуманитарный груз в Газу. В ответ на это канцелярия премьер-министра Израиля назвала президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором-антисемитом, который массово убивал курдов, укрывает террористов Хамас, оккупирует половину Крыма и заключает в тюрьмы рекордно большой число оппозиционных журналистов и политиков, сообщает Times of Israel. Сады художника Клода Мане во французском Жаверни пострадали из-за аномальной жары, сообщает Art News. Погибла часть цветов, в том числе настурции. У некоторых растений обгорела листва. Садовники вынуждены поливать цветы ночью и использовать дополнительные системы орошения. Садоводы планируют высаживать более устойчивые к жаре растения и менять сроки их цветения, сохранив при этом исторический облик сада, который Мане создавал как живое продолжение своих картин. Новости на Business FM. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А в медведя не стрелять. После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, почему прибывшие полицейские не застрелили зверя. И что будет, если убить агрессивное животное на территории поселения? А за аспиранта ответит научный руководитель. За проблемную диссертацию с лишением ученой степени наставник может на 5 лет остаться без новых подопечных. Такую меру предложила Миноборнауки. Почему в научном сообществе ее многие критикуют? И новый Человек-паук добрался до российских кинотеатров и сразу принес им самый кассовый четверг за 7 лет. Почему на фильм идут, несмотря на дорогие билеты и пиратские копии после 3 недель ожидания? И помог ли пауку скандал с Колобком? Подробности на Business FM. Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. И главное, можно ли было спасти девушку, и почему полицейские не застрелили зверя? Об этом Миха Задорожный.
16: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егеря полиции. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
17: Я видел медведь на Сахалине, очень много, и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел, потому что они летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
16: Но в Горном Алтае медведь выстрелил в воздух не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
18: Можно ли, в принципе, стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо бы сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценено как незаконная охота, а незаконная охота – это более тяжкий состав.
16: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку. А вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке. И стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает другой вопрос. А как вообще доказать, что ситуация была критической, и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
19: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, какое-то ранение. Ну, там, удар или царапины, что-то еще. Но в таком случае вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это если есть свидетели. Ну, а если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он защищался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился где-нибудь в 100 метрах, и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть, в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
16: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в Республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Аспирант подвел, ответит научный руководитель. Миноборнауки предлагает наказывать научных наставников за проблемные диссертации. Если работу признают некачественной, руководитель остается без новых подопечных на 5 лет. Идея уже вызвала споры в академическом сообществе. Одни считают ее логичной, другие избыточной, даже опасной для притока молодых ученых. Наталья Воробьева подробнее.
20: Министерство науки и высшего образования опубликовало проект постановления, который меняет правила присуждения ученых степеней. Ключевая новация – пятилетний запрет на научное руководство для тех, чьи аспиранты впоследствии были лишены ученой степени. Сейчас такой меры нет. Ограничение будет вводиться по рекомендации высшей аттестационной комиссии. Если степень восстановят, запрет снимут. Параллельно Миноборнауки предлагает сократить срок подачи заявления о лишении степени с 10 до 6 лет и разрешить подавать их через госуслуги. За последние 12 лет в России было рассмотрено почти 2000 дел о лишении ученых степеней. Основные причины – плагиат, фальсификация данных и нарушение процедуры защиты. Единого взгляда на ситуацию экспертов нет. Возлагать дополнительную ответственность только на научного руководителя – перебор. Ведь диссертация проходит несколько этапов проверки: предзащиту, диссертационный совет, экспертизу ВАК, считает доктор технических наук МАИ Валентин Лалабеков.
1: Научный руководитель отвечает за постановку задачи, актуальности проблем, которые входят в решение этой задачи, инструментарий, который необходим для решения современными средствами этой задачи, и практическая полезность. А вот дальше начинаются контрольные процедуры, которые контролируются теми структурами, которые тот же ВАК назначил для всех ученых советов по подготовке кандидатских диссертаций. Наличие вот такой полицейской, будем так говорить, процедуры приведет к явному оттоку желающих поступать в аспирантуру и защищать диссертации. Это однозначно.
20: Директор Института образования НИУФШИ Евгений Терентьев, напротив, видит в инициативе смысл, но призывает к осторожности.
21: В целом идея повысить уровень ответственности научных руководителей за результаты диссертационных исследований мне кажется разумной, потому что зачастую мы видим по результатам исследований, что часть научных руководителей манкирует своими обязанностями, недостаточно вовлекается в работу с аспирантами. Другое дело, что очень осторожно нужно относиться к этому инструменту, потому что у нас пока, например, нет хороших инструментов детекции искусственного интеллекта в работах, и при всем уважении научный руководитель не всегда может выявить такого рода истории, которые могут всплыть потом. То есть здесь должны предполагаться какие-то процедуры на апелляции или разбирательства, которые все-таки в некотором смысле могут оградить научных руководителей от рисков неоправданного обвинения в том, в чем они не виноваты, потому что хороших надежных детекторов нет.
20: Однако, по мнению Терентьева, ужесточение требований к научным руководителям должно идти рука об руку с системой их поддержки. Нужен не только контроль, но и поощрение, в том числе финансовое. Иначе есть риск, что ужесточение правил просто отпугнет талантливых преподавателей от работы с аспирантами. Это, в принципе, может парализовать всю систему, а фабрики диссертаций, наоборот, станут еще более востребованными, привлекая номинальных руководителей. Но технологии не стоят на месте. В начале сентября «Антиплагиат» представит программный продукт, который фиксирует полную историю создания диссертации от введения до заключения на основе принципов блокчейна. Это позволит видеть весь процесс работы и исключит возможность подмены данных, говорит научный руководитель компании «Антиплагиат» Борис Цхориков.
22: Весь путь от написания проекта введения до финальной версии заключения диссертации фиксируется, и его уже нельзя изменить, или наоборот, можно посмотреть историю в любой момент времени. А непрерывный контроль за соблюдением научной этики со стороны искусственного интеллекта не позволит добавить в работу ложные, выдуманные данные или вовремя обратить внимание соискателя на грубые методологические или расчетные ошибки. Это дополнительно гарантирует достоверность и качество диссертации. Важный момент, что принимать окончательное решение, влияющее на судьбу человека, должен только человек, который теперь, да, будет нести за это персональную, профессиональную ответственность.
20: Пока проект не утвержден, в научной среде продолжаются дискуссии. Но ясно одно – государство намерено ужесточить контроль за качеством диссертаций и готово наказывать не только авторов, но и их наставников. Наталья Воробьева, ГОАР Рутовская, Бизнес-ФМ.
6: Новый Человек-паук добрался до российских кинотеатров и сразу принес им кассовый четверг, самый за 7 лет. 2 миллиарда долларов мировых сборов, полные залы и целые кинотеатры Питеров Паркеров. Почему «Паучья лихорадка» оказалась сильнее пиратских копий, дорогих билетов и 3 недель ожидания? И помог ли ей скандал с Колобком? Об этом Олеся Савоськина.
23: Челябинск, Москва, Петербург, Ростов. Российские кинотеатры заполонили Питеры Паркеры. Десятки, а где-то и сотни зрителей приходят в красно-синих костюмах, танцуют, устраивают постановочные драки и фотосессии. Один из пауков прямо в костюме посреди кинотеатра сделал предложение руки и сердца. А в Барнауле за костюм паука бесплатно дают попкорн. По данным Trend Watching, на экипировку в премьере россияне потратили уже больше 7 миллионов рублей. Почти 5 лет ожидания с прошлого Человека-паука. И 2 лишние недели сверху. «Новый день» с Томом Холландом из Индеи вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа. А российским кинотеатрам пришлось ждать до 20-го. На Кинопоиске рейтинг «Нового дня» держится выше 8. А на премьерных сеансах бронь доходила до 90% залов. И даже ценник не смущает. К примеру, в московском кинотеатре «Мираж Синема» билет на «Паука» стоит около 500 рублей. Почти вдвое дороже «Колобка». По предпродажам интерес к «Пауку» примерно втрое выше, чем был к последнему «Аватару», рассказал «Бизнес-ФМ» один из владельцев российских кинотеатров. Сеансы приходится добавлять. Для российской премьеры фильм уже несколько недель лежал в интернете, но аншлагом это не помешало. Добавил ли кассы скандал с Колобком, рассказывает главный редактор зум-фильма Александр Голубчиков.
2: Такие фильмы предполагают просмотр на большом экране. Успех в России не зависит от скандала. Он был бы таким же, как если бы и не было бы разговора про перенос, потому что никакого переноса, по сути, и не было. У нас копия все равно бы дошла только через 2 недели после релиза в странах, где есть дублированные копии. Еще учитывая то, что у нас с пиратскими этими серыми релизами работает в лучшем случае 20% площадок. На общую кассу «Колобка» это бы не сильно повлияло. Допустим, прибавим к этому успеху еще 10-15% кассы, которая улучшила осведомленность тех, кто не очень-то следит за американскими релизами. Но это не радикально увеличивает кассу «Паука».
23: 20 августа российские кинотеатры заработали больше 260 миллионов рублей. Столько в четверг они не собирали с июля 2019 года. Около 80% выручки, по оценке издания «Кинобизнес сегодня», принесли в основном показы нового «Паука». Однако издание «Cinemaplex» предупредило: по российскому рынку гуляют копии разного качества. Некоторые с плохой детализацией и зеленоватой картинкой, рассказывает главный редактор издания Рифат Фазлыев.
3: Копии «Человека-паука» гораздо больше, чем 2. Качество некоторых копий, которые они приобретают, оставляет желать лучшего. Сейчас немножко наш рынок напоминает «Дикий-дикий Запад». Нет официальных компаний, которые бы отвечали за это качество, за качество контента, за проверку его, отвечает им уже кинотеатр.
23: Если качество не устраивает, досиживать до титров не обязательно. Зритель вправе потребовать деньги за билет обратно. Из российской версии тем временем убрали песню «Иноагента Монеточки», а имя певицы из финальных титров. Зато со смешариками у «Паука» полное взаимопонимание. Перед некоторыми сеансами Крош, Нюша и Копатыч сидят перед экраном с паучьим попкорном, а Лосяш обращается прямо к залу. На «Человека-паука» пришли посмотреть. Похвально, похвально. В мире тем временем «Паук» собрал 2 миллиарда долларов всего за 19 дней. Быстрее эту отметку брал только финал «Мстителей» за 11. Для Sony «Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории студии. И все это на фоне многолетних разговоров об усталости от супергеройского кино. Почему именно «Паук» оказался исключением, редактор film.ru Евгений Ухов.
4: «Человек-паук» — немножко другая история. Когда мы садимся смотреть очередную серию марвеловских приключений, нужно вспомнить, что это за персонаж. А «Человек-паук» вполне может жить отдельно. Его любят и рисованным, и игровым, и в видеоиграх. У нас в этом году, этим летом, не получился блокбастерный сезон. Не вышло ни одного фильма, который бы вот действительно был блокбастером. И «Человек-паук», который вот выходит как раз под занавес лета, вроде бы как собирает сливки, все для него разогревали индустрию, а он вышел и собрал все накопленные деньги, которые мы не успели потратить за лет.
23: И это несмотря на киноляп. В одной из сцен Халк разносит пол вдребезги, а через пару кадров тот чудесным образом отрастает обратно. Но кассой «Паучья экономика» не заканчивается. Вокруг нового дня собрались 165 брендов. Forbes оценил их рекламное партнерство и интеграции в рекордные 309 миллионов долларов. А товарную волну запустили десятки компаний. От фигурок и коллекционных ведер для попкорна до одежды и обуви. В России паучьи сувениры кинотеатры закупают сами. Один из владельцев рассказал «Бизнес-ФМ». Кое-где мерч уже появился и расходится активно. Олеся Савойскина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
24: Максидом.
25: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
26: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
25: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
27: Спорт и деньги. Кириллом Гомельским.
0: Национальные футбольные чемпионаты в Европе недавно стартовали или вот-вот начнутся. В межсезонье большой интерес вызывают переходы игроков и их космические ценники. Так с какими же обновлениями команды Старого Света подходят к новому сезону? Больше всего новостных поводов создал мадридский Реал. Перед выборами президента клуба Флорентино Перес обещал обновление. С точки зрения активности обещание выполняется. Посмотрим, во что эта активность выльется на поле. Помимо обновления состава, Перес еще и почти смог утереть нос главному врагу – Барселоне. Он подписал Кукурелью, Думфриза, Канате и Бернардо Сильву, за которыми охотилась Барса. Но главный трансфер – это переход 19-летнего Яна Диоманде из Лейпцига за 125 миллионов евро. Получилось и оставить в команде Винисиуса. Хотя, по слухам, он уже имел согласованный контракт с Арсеналом. Но Вини остается в Реале и подписан до 2030-го за 28 миллионов в год. Барсе удалось отомстить. Они перехватили у Реала Родри, которого сливочные очень хотели подписать. В итоге лучший игрок чемпионата мира переходит из Ман-Сити за 77 миллионов. Лондонский Челси потратил на трансферы больше 400 миллионов евро. Тут выделяются покупки Моргана Роджерса, Максена Лакруа и Марко Палестры. Выручили они за ушедших Сантоса, Кукурелью, Челаба и Джорджа 160 миллионов. Еще из интересного это переход Мохамеда Салаха в турецкий Трабзонспор на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на 2 года и 34 миллиона евро. Заработал и московский «Локомотив», продав Батракова, Карпукаса и Воробьева за общие 43 миллиона. Только вот кому теперь играть за железнодорожников?
26: Спорт и деньги на Бизнес FM.
6: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок акций пятницы подрос на фоне подорожавших металлов и нефти. Октябрьский фьючерс на Brent превысил $94 за баррель. К закрытию основной сессии индекс Мосбиржи поднялся до 2135 пунктов, рост на 0,6%. Индекс АТС прибавил более процента, вырос до отметки 811. В целом же рынок акций за неделю почти не изменился. Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после роста предыдущие дни, но в целом с начала недели немного укрепился китайской валюте. Курс юаня на закрытии торгов 12.34. На внебиржевом рынке курс доллара в моменте поднимался выше 83. Итоги торгов недели в эфире «Бизнес ФМ» подвел руководитель направления строительного сектора Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
7: На самом деле, неделя для инвесторов была довольно сложная. Открывалась она первыми торговыми днями довольно пессимистично. Здесь сразу появились и геополитические риски, и общая какая-то неопределенность. И в итоге мы видели снижение индексов, и рост валюты, и снижение нефти. И казалось, что начинается какая-то новая, возможно, коррекционная волна. Но на самом деле, внутри недели ситуация на рынке выправилась. И здесь во многом такому управлению помог и в том числе нефтегазовый сектор, где нефть показала восстановление, рост с одной стороны, с другой стороны, и мы увидели, очевидно, продажи валюты экспортеров, увидели подготовку, очевидно, к новому налоговому периоду, когда традиционно возрастает спрос на рубль. Ну и в целом кажется, что первые торговые дни этой недели и рубль был перепродан, и фондовый индекс, и кажется, что вот эти общие настроения, они перейдут на неделю новую, то есть вот мы, скорее всего, как я полагаю, увидим те настроения, которые наблюдаем сейчас, они кажутся нейтральные, но, возможно, уверенно оптимистичные на фоне того, что все-таки нефть стоит довольно дорого на фоне внутренних таких вот дефляционных процессов. Вот это довольно сильные драйверы для новой недели, и в новой неделе, скорее всего, инвесторы будут фокусироваться на возможности Банка России снижать ставку уже на сентябрьских заседаниях. Соответственно, думаю, что эта идея будет появляться в фокусе, она будет поддерживать и фондовый индекс в большей части и ОФЗ, ну, возможно, и рубль также вот будет находиться в тех уровнях, которые мы наблюдаем в ходе пятничных торгов.
6: Дмитрий Степанов, руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АБУ. Официальный курс ЦБ с 22 августа доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Пятый тур чемпионата России по футболу стартует в субботу, 22 августа. И сразу два топ-матча ждут болельщиков в выходные. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и Локомотив, а Спартак примет петербургский Зенит. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
26: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Кочные встречи и ЦСКА, и Локомотив подошли не в лучшем настроении и состоянии. У ЦСКА шикарные условия по календарю, 5 первых домашних матчей армейцы проводят дома. Но уже дважды потеряли очки. Сначала в игре с крыльями Советов, затем в матче против Ростова. Тем не менее, красно-синие пока идут без поражений в РПЛ, занимают 5-ю строчку, чего нельзя сказать о Кубке России. На этой неделе ЦСКА уступил Акрону с минимальным счетом. Локомотив в этом турнире также со счетом 0-1 проиграл Ростову. Дела у железнодорожников не очень и в таблице чемпионата. Хуже, чем у ЦСКА. Ни одной победы, 3 очка и лишь 12 место. Вдобавок ко всему, Лока покинули ведущие игроки. Алексей Батраков перешел в Галатасарай, а Артем Карпукас в Зенит. Случилось и приобретение. Состав красно-зеленых пополнил Сергей Бабкин. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ждет в этой игре результативную ничью.
9: Обе команды находятся сейчас в серьезнейшей зоне турбулентности. Локомотив продолжает терять игроков. Вообще складывается пока такое ощущение, что если у Локомотива некому играть, то ЦСКА некому тренировать. Я глубоко уважаю Дмитрия Гесамова, но просто вижу, что он оказался в очень тяжелой ситуации. С другой стороны, если бы у ЦСКА такой ситуации не было, он бы его и не тренировал. Болельщики и Локомотива, и ЦСКА ждут чего-то интересного, но думаю, что в этой встрече, скорее всего, будет результативная ничья, которая, разумеется, никому абсолютно сейчас не нужна.
8: У армейцев есть очевидные проблемы в атаке. Ни Тамерлан Мусаев, ни Лусиана в этом сезоне РПЛ пока не забивали. Как вариант, Дмитрий Игдесамов мог бы использовать в качестве ложной девятки Кирилла Глебова. Иногда это дает пользу. И все же пока дела у главного тренера армейцев явно получше, чем у Михаила Галактионова, под которым вот-вот начнет поскрипывать кресло. Матч ЦСКА «Локомотив» может дать ответы на многие вопросы. Игра состоится 22 августа и начнется в 20:15 по московскому времени. А днем позже болельщиков ждет супердерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что красно-белые к этой встрече подходят в статусе фаворита. И это обосновано качеством их игры.
10: Команда стала хитрая, команда стала такая, в хорошем смысле, приспособленческая, при этом очень здорово настаивает на своем. «Зениту», который в каждом матче практически испытывает проблемы при выходе из-под давления, у него могут быть все большие сложности. Понятно, что мотивация Соболева никуда не делась, Глушенкова того же. Много будет дополнительных факторов, которые повлияют в конечном счете на результат. Игра вратарей в том числе. Ну, в общем, будет матч со всем букетом.
8: Лидер таблицы «Краснодар» встретится в Махачкале с местным «Динамо». Команда Вадима Евсеева удивляет. Идет в четверке сильнейших, но теперь ей предстоит серьезный экзамен. Горожане пока в нынешнем сезоне очков не теряли. «Динамо» московская постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Родиной», дерзким новичком РПЛ. «Балтика» в Калининграде встретится с «Рубином», «Факел» примет Оренбург, «Ахмат» — Ростов, а «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
6: Водители легендарных лондонских черных кэбов готовятся к битве с роботакси. В Лондоне уже несколько месяцев активно проводятся тестовые заезды роботакси, пишет Financial Times. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet и британский стартап Wavy от Uber, намерена сделать британскую столицу своей стартовой площадкой в Европе для запуска платных сервисов беспилотного такси. Uber уже предлагает пользователям присоединиться к списку тех, кто заинтересован в том, чтобы в ближайшем будущем к ним приезжало именно роботакси. Правительство оказывает компаниям поддержку. Как пишет издание, местные таксисты относятся к такой новинке с презрением и опаской. Некоторые из них даже готовы сделать все возможное, чтобы сбить своих новых конкурентов, как они говорят, с пути истинного, при помощи махинаций с их датчиками. И вот водители знаменитых кэбов, которые не без потери пережили появление Uber и COVID, вновь должны столкнуться с испытанием. Однако в этот раз они могут быть в большей безопасности, чем Uber, считает глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
11: Лондонский черный кэб, он, кажется, вечен. Он продолжает оставаться очень удобным способом передвижения по городу. Это единственный вид такси, который можно остановить на улице, взмахнув рукой. Все остальные, Uber и подобные сервисы, можно заказывать только через приложение. И для многих пассажиров гораздо удобнее, когда видишь черное такси, просто его остановить, прыгнуть и поехать дальше. Хотя, конечно, они достаточно сильно были потеснены Uber и другими службами подобными, когда те появились. Но они продолжают существовать, продолжают оставаться актуальными.
12: Сейчас в Лондоне тестируются роботакси. Что о них вообще говорят, как к ним относятся местные жители?
11: Их действительно стало достаточно легко заметить на улицах города. Такие белые машины, ягуары, увешанные большим количеством датчиков, камер. Пока что они только тестируются. Еще невозможно заказывать в них поездки. Они тестируются, всегда присутствует водитель живой в каждой из этих машин, но он присутствует только для экстренных случаев. Недавно даже попала в прессу ситуация, когда в одном из переулков в Лондоне какая-то происходила ошибка в навигации, и очень большое количество автоматических роботакси заезжали в этот переулок и не могли через него проехать, должны были задним ходом из него выезжать, разворачиваться, а они так устроены, что когда они едут задним ходом, они пищат, и когда это происходило в 4 или 5 утра в маленьком тихом закоулке, это и будило людей, живущих там, это вызвало возмущение, и компания Waymo пообещала это исправить.
12: То есть прокатиться на них еще никак нельзя?
11: Еще нет, но это уже близко. Конечно же, это вызывает большое беспокойство и у водителей черных кэбов, и у водителей Uber. Но теперь они и водители Uber объединяются против этих роботакси, поскольку чувствуют в них угрозу. При этом водители Uber более подвержены этой угрозе, нежели водители черных кэбов. И многие пассажиры им доверяют больше, чем автоматическому такси, которое, да, может быть, вас довезет, но если одинокая девушка вечером куда-то приехала, водители черного кэба даже часто подождут, пока она зайдет внутрь, что, конечно, роботакси не может сделать.
6: Александр Никитич, Carfax Education. Как отмечает Financial Times, некоторые таксисты не уверены, что роботакси приживутся в Лондоне. В них пассажиру-туристу как минимум нельзя будет никого расспросить о столице, а узкие улицы и, так сказать, безрассудные пешеходы могут стать для них настоящей ловушкой.
25: Business FM. Новости. Коротко.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совбез ООН проведет заседание по Украине 24 августа. Заявленная тема – поддержание мира и безопасности. Брифинг начнется в 22 часа по Москве. Заседание запросила группа Е5, в которую входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия, сообщили РИА Новостям в датской миссии. Предыдущее заседание ООН по Украине проходило 27 июля по запросу страны из-за действий вооруженных сил России в Черном море. США начали процедуру перечисления на счета ООН 725 миллионов долларов из более чем 4 миллиардов, которые Вашингтон задолжал организации. Средства должны быть перечислены до ожидаемого выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, пишет Рейтер. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш ранее заявил, что организация столкнулась с неминуемым финансовым коллапсом из-за невыплаченных взносов государствами-членами. На этом фоне ООН уже начала существенно сокращать расходы. Псковский областной суд 25 августа рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в местное законодательное собрание. С таким требованием обратилось региональное отделение партии «Родина», сообщила пресс-служба суда. Региональный избирком зарегистрировал список кандидатов от «Яблока» 14 августа. Всего по партсписку баллотируются 42 человека. Ранее в августе Верховный суд по иску «Родины» снял с выборов в Госдуму федеральный список «Яблоко». Кроме того, после судебных разбирательств кандидатов по партсписку «Яблоко» не допустили до выборов депутатов ЗАГС Собрания в Карелии и Санкт-Петербурге. Британский актер и лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом под названием «Life is a Dream». Он появился на стриминговых платформах. Кроме того, он выпущен на виниловых пластинках. Симфонический альбом записан с британским оркестром «Филармония» под управлением дирижера Густава Дудамеля. В него вошли 12 композиций, над которыми Хопкинс работал в течение более 60 лет. Новости на Business FM. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На юге России снова нет бензина. В Геленджике он закончился почти полностью. Если появляются, люди стоят в очередях по 16 часов, немногим лучше в Сочи. На независимых АЗС цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях, а также в Москве и Петербурге. Везде большие очереди. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО после сообщения владельца таксопарка, что за месяц стоимость полиса на Хавейл Джолион взлетела в 7 раз до 140 тысяч рублей. В других таксопарках говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч, а страховщики что 30. Почему такая разница? Как сэкономить на замене англоязычной вывески? Владелицы привокзальной кофейни в Златоусте слово «Love» превратили в «Олег» кириллицей, причем из тех же букв, и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, любую Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и как это повлияло на их бизнес. Подробности на Business FM. На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить АЕ-92 и АЕ-95, по данным городской администрации, находилась в селе Архипово-Осиповка, но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стояли в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, перед ними 180 машин, а за ними не меньше, но дизель есть, говорит житель Геленджика Иван.
1: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпром» нефти постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовозов нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на «Уфимнефти», допустим, но она там тоже то работает, то не работает, непонятно. В общем, там тоже нету бензина. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистре запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще с этим. Завтра не знаем, что будет. Наверное, еще хуже. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральные трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийска, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике. Ну, многие говорят, что сейчас уедут гости и будет лучше, ну а что-то такое ощущение, что лучше-то не будет.
6: Иван, житель Геленджика. В Сочи ситуация тоже напряженная, бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб, а обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чаты и приложения, которые нередко подводят. В очередях активировались перекупщики. Они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр, хотя официальная цена значительно ниже. На сетевых заправках очереди по 10 часов, на частных ценах в 2-3 раза выше, а въехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблемы, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
14: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, Центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизель есть. У меня, например, дизельная машина, я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие. И периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки. Там это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». Как минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения. Это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Где-то примерно вот такой порядок. По поводу канистр, сетевых не наливают, а вот заправка, где дороже, в 2 раза, там наливают. И что удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителем, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что вас как-то заправляют, как по спецталонам. Он говорит, нет, нет, так же просто приходится стоять. обстоятельств, когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. Наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в два раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что профессионально этим занимаюсь. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, там бензина нет. То есть большие риски, что ты можешь там где-то встать и либо стоять в очередях на заправку по 12, по 16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно к 1 сентября, допустим, в свои города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
6: Мурат Султанов, эксперт по недвижимости в Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полные баки, никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи, Краснодар.
15: И ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все, в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа. Когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. И если оператор или заправщик увидел, то там сразу же кричат, что нельзя заправлять, либо бегут на кассу говорить, чтобы остановили колонку. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в Газпром, Лукойл, бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать, ускорения плавные. В общем, экономим топливо. У меня автомобиль, ну, более-менее экономичный. Мне хватает полного бака съездить с Анапы до Сочи и обратно вернуться. Если есть по маршруту где-нибудь заезд с бензином, то 30-40 час времени, конечно, ты все равно уделишь, чтобы заправиться хоть сколько-нибудь. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают, не более. Приложения, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывает, что бензин есть, приезжаешь, а по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, а там бензин есть. Самое напрягает, знаете, что вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. Простой обычный народ не может заправиться. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакой очереди. Они приехали, заправили, уехали.
6: Таксист Евгений. Вторая волна нехватки топлива фиксируется по всей России. Ограничения на продажу бензина введены в Москве и Петербурге. Последние дни проблемы существуют в Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Ростовской областях, а также в Татарстане. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. А в нашу редакцию продолжают обращаться водители такси и делятся своими расчетами. У одних годовой полис выходит в сумму 140 тысяч рублей, у других в 14. Таксопарки говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч рублей, а страховщики, что 30. Так где же правда? Евгений Перельчук разбирался.
16: В прошлый раз мы рассказывали о расчетах владельца таксопарка из Сергиева Посада Николая Юркевича. Он приобрел два автомобиля – кроссовер Havail Jolion и седан Geely M-Grand. Обе машины относятся к классу комфорт. Годовой стандартный полис ОСАГО для такси в случае с Havail обошелся в 20 500 рублей, а в случае с Geely – в 139 тысяч. Полисы оформлялись с разницей в 3 недели. Игры с калькулятором и обращение к разным страховым показали, что ценник в 139 тысяч сейчас у всех. Тогда страховые компании объяснили такую разницу ошибкой в оформлении первого полиса. Услышав эту историю, к нам обратился водитель такси из Челябинска Николай. У него расчеты совсем другие.
17: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 тысяч, 14 тысяч, 120 тысяч. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
6: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
17: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 тысяч.
6: А до этого сколько страховка стоила?
17: Вообще в такси 3 года, первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 тысяч рублей. А у меня на тот момент еще была Приора, тоже эконом. Потом в 2024 году тоже было на Приору где-то в районе 12-13 тысяч стоимость страховки эконом на год. Потом как раз в 2025 году, на 26-й, я оформил на гранту. Это было вот 14 с копейками
2: копейками.
16: Позднее Николай прислал в редакцию скриншот. По его параметрам, при безаварийном вождении годовой ОСАГО ему предложили за 14 700 рублей. В чем разница между двумя Николаями, кажется очевидно. В одном случае китайский седан Б-класса, Московская область, класс комфорт. В другом бюджетная Лада Гранта, Челябинск, эконом-класс. Но разница в 7 раз все-таки смущает. Средний ценник по России на годовой полис ОСАГО для такси как раз посередине между этими двумя цифрами, заявил нам руководитель таксопарка Next, член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
3: 18-20 годы начиналось это все с 12 тысяч рублей. ОСАГО для такси стоил. А выплата точно так же составляла 400 тысяч рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 тысяч рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 тысячам рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого имущества. На сегодняшний день я могу точно сказать, стоимости полиса в 20, даже в 30 тысяч рублей его нет. Там есть классификатор, он называется коэффициент бития машин. То есть если у тебя на юридическом лице

0: транспортного происшествия, потому что был оформлен ЕВА-протокол. Незначительное повреждение, которое было на их автомобиле, они даже об этом не знают. А, соответственно, пострадавшему заплатила страховая компания. И потом это только отражается уже в рамках изменения коэффициента бонус-малус. Поэтому на сегодняшний момент такси относится к категории транспортных средств, которые наиболее часто попадают в ДТП. Средняя частотность по дорожно-транспортным происшествиям у них выше, чем у физических лиц, примерно в 5-6 раз. Все расчеты по коэффициенту вот этому бонус-малус проводится в независимой от страховщиков организации НСИС под контролем Банка России. Но для минимизации расходов и правильного планирования на сегодняшний момент очень активно используются так называемые короткие полисы ОСАГО.
1: По данным НСИС, на конец августа средняя стоимость полиса ОСАГО для такси даже упала. И сейчас по России составляет 20 700 рублей. Точная цена по-прежнему зависит от региона, мощности двигателя, возраста, стажа и коэффициента аварийности. И если взять только класс «Комфорт Плюс», там ценник на годовой полис ОСАГО для такси варьируется от 60 до тех самых 140 тысяч рублей. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
3: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов и физиотерапию.
2: Продолжительность жизни на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Смешарики дали круги по воде. История из Тульской области с рисунком на детской площадке получила сразу несколько неожиданных поворотов. Девочку, которую еще накануне местные власти считали вандалом, сегодня чуть ли не зовут на работу в администрацию, а на мэра города Болохова вылилось столько критики, что некоторые местные жители даже начали ее защищать. Иван Медведев подробнее.
5: 14-летнюю Ксению, которая мелками нарисовала смешариков на резиновом покрытии в городском парке в Болохове, местные чиновники еще пару дней назад обвиняли в вандализме и порче имущества. А всего сутки спустя губернатор Тульской области при личной встрече предложил ей участвовать в благоустройстве региона и подарил футболку с надписью «Друг губернатора». Как выразился сам глава региона Дмитрий Миляев, для защиты.
6: Могу тебе посоветовать рисовать там, где не нужно рисовать, но на всякий случай, чтобы у тебя была какая-то защита на будущее, вот такая тебе футболка.
7: Это подарок?
6: Ну, конечно.
7: Спасибо.
5: Неуемную энергию местной администрации, которая, напомню, искала вандала с помощью камер видеонаблюдения, губернатор обещал направить в нужное русло. Резонанс получился такой, что мэру Болохова припомнили ее же видеопост в интернете. Ранее глава города Мария Чуйкина сняла себя за рулем автомобиля, в котором ее маленький сын едет рядом на переднем сидении без автокресла и даже не пристегнутый ремнем. Комментаторы потребовали проверить Чуйкину на предмет соблюдения ПДД. Но, как рассказала нам местная жительница Наталья, на самом деле в городе все не так уж и плохо. Парк отличный, дороги нормальные, освещение прекрасное, и администрация делает для города много хорошего. И про мэра Марию Чуйкину Наталья высказалась так.
8: Я видела это видео. Да, мэр города — это многодетная мама. У нее, по-моему,

0: трое детей, если не четверо. Ну, точно она многодетная мать. То, что она везла ребенка непристегнутого, конечно, это не очень хорошо. Но я знаю точно, что она очень старается, и я уверена, что она переживает. И я не хочу говорить плохо в данной ситуации о мэре. То, что они совершили большую ошибку, это факт, и я уверена, что они осознают всю тяжесть положения.
1: У 14-летней художницы же теперь масса предложений, и не только от губернатора. Создатели мультфильма «Смешарики» пригласили ее с мамой в свою студию в Петербурге на мастер-класс и экскурсию. Но есть и конкретные предложения о работе, рассказала нам знакомая мамы художницы, которая чуть раньше высказывалась про мэра.
0: Ее пригласили в «Октаву». «Октава» у нас есть то ли завод, это она там будет расписывать. Обещали привлечь ее к реконструкции набережной, чтобы она своими рисунками украсила набережную. Потом «Ростех» также пригласил ее к себе и будет с ней сотрудничать. То есть тоже достаточно большое количество приглашений.
1: На работу в студию «Смешариков» Ксению пока не зовут, однако кое-какие идеи есть, заявила «Бизнес-ФМ» гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
2: А что касается планов на будущее, мы обязательно подумаем над тем, как эта история может найти свое отражение в мире «Смешариков», ведь наш проект всегда чутко реагирует на реальную жизнь.
1: Но если называть вещи своими именами, за девочку, конечно, можно только порадоваться. А взрослые на этой истории просто хорошо попиарились. А то, как сказал бы Крош...
3: Хорошенькая у нас с тобой получается история. Тебя потомки благодарить будут. А нас, твоих лучших друзей, даже не вспомнят. Да?
1: Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Больше не Лав, а Олег. Владелицы привокзальной кофейни в городе Златоусте сэкономили на переименовании вывески и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, Любу и Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и с какими сложностями сталкиваются в своем бизнесе. Подробнее Наталья Шашина.
5: На ролике, который набрал уже больше миллиона просмотров в соцсетях, молодые девушки Люба Ашихмина и Лера Шадрина. Кофейню «Love», то есть «Любовь», рядом с вокзалом города Златоуст они запустили год назад. Но в марте заработал новый закон, запрещающий вывески на иностранных языках. Вместо того, чтобы тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску, девушки просто переставили и перевернули английские буквы. Получилось «Олег». Монтаж обошелся в 5 тысяч рублей. Люба и Лера выложили об этом ролик в соцсетях. И, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день чеков было больше обычного, рассказывает Бизнес-ФМ Люба. Она до открытия кофейни 6 лет работала маркетологом и рассуждает. Теперь нужно закрепить успех, чтобы заведения продолжали искать в соцсетях. Девушки уже опубликовали ролик, что запустят Олега в день, когда будут наливать бесплатный кофе тем, кто носит такое имя или отчество. Юридически тоже будут оформлять это название, говорит Люба.
6: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег, то есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
5: Вторая владелица кафе, Лера, делится с Бизнес-ФМ. В общепите работает 11 лет. Пробовала запускать бизнес в Сочи и в Москве, но в родном Златоусте оказалось сложнее всего, начиная с выбора места. Помещение у вокзала, где находится заведение, раньше занимал ювелирный. Владельца еле уговорили сдать его под кофейню. А дальше предпринимательницы столкнулись с множеством бюрократических сложностей, говорит Лера.
7: Все упирается в бюрократию. Мы до сих пор воюем с фасадом дома, может быть, на ролике это заметно. В каком состоянии находится дом. Мы воюем с мусорками, которые не опорожняют вовремя. У нас не проводятся никакие субботники, нам не косят траву.
8: Сейчас кофейни переживают непростые времена. Как вам удается сейчас выживать?
7: Тут проблема в том, что культуры питья кофе, если это можно так назвать, здесь нет. И мы на протяжении года этим занимаемся. То есть мы просто прививаем культуру того, что можно зайти в кофейню, выпить чашечку кофе, условно, а не дома, там, 3 в 1. Времена у нас изначально были непростые. Наши розовые очки разбились в первый месяц работы. Но как-то вот такие вот мы оптимистичные девчонки получается у нас. То есть мы часто сами работаем на баре. То есть мы таким образом экономим на зарплатах сотрудникам.
5: Эксперты рассуждают, ролик не залетел бы, если бы проблема не была действительно насущной для бизнеса. Конечно, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло легко изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. И дальше нужно удержать качество. творчества, отмечает ресторатор, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
9: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «ЛАВ», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в «Олег», конечно, это будет потеря. А когда ты из «ЛАВ» становишься «Олегом», ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа.
5: Сурин предупреждает, смена названия все равно требует затрат на новый логотип, а также обновления в картах и навигаторах. Если не удастся сохранить старый аккаунт с уже наработанным рейтингом, репутацию придется выстраивать заново. Кстати, кофейня из Златоуста не единственная, кому удалось сменить вывеску с минимальными затратами. В СМИ обсуждали ресторан «Река» в Архангельске. Раньше название писали полностью латиницей. Чтобы русифицироваться, у английской буквы «R» всего лишь убрали хвостик, превратив ее в русскую R. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
4: Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее Бизнес FM рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее КПП потребовали доплатить по полной ставке еще 1,5 миллиона налогов за прошлый год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию, и теперь у налоговой службы к ней претензий больше нет.
10: Кто надо, услышал.
4: Продолжает предпринимательница из Санкт-Петербурга Елена Солобоева.
11: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. К счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
4: Елена Солобоева, предпринимательница из Санкт-Петербурга. По словам юристов, корень проблемы в том, что ФНС не рассылает уведомления о недоимке на суммы менее 500 рублей. Поэтому логично привязать ограничение не к самой недоимке, а к задолженности свыше 500 рублей. Сама ФНС кейс предпринимательницы не прокомментировала.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. До того, как монополия на платежи перешла к центральным банкам, эксперименты с расчетными услугами проводились первыми банками Северной Европы. Их называли «разменные банки», поскольку они разменивали монеты разных государств и первыми стали осуществлять безналичную оплату за товары и услуги, в основном векселями. Ключевую роль в развитии централизованных платежей сыграл созданный в 1609 году муниципальный банк Амстердама. Все крупные платежи в городе должны были проводиться безналичным путем, что снижало и издержки, и риск мошенничества. Благодаря банку состоялся расцвет голландской Ост-Индской компании, которая монополизировала торговлю Европы с Юго-Восточной Азией и островами в Индийском океане. Банк закрылся после того, как Амстердам оккупировала армия Наполеона Бонапарта. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы. Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил пересмотреть графики ремонта российских НПЗ. Такая задача поставлена, чтобы минимизировать риски сокращения предложения на рынке. Участники совещания правительства подчеркнули необходимость равномерного распределения топлива между регионами и на территории субъектов. Также обсуждался механизм реализации бензина экологического класса Евро 2, 3 и 4. Правительство постановило маркировать его на АЗС. Информация должна быть указана на табло колонки и в кассовом чеке. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники в политических кругах. 31 июля поездку своих представителей анонсировал Дональд Трамп. Он говорил, что в ближайшие дни они совершат первый визит на Украину. По данным Евроньюз, обсуждалась возможность приурочить поездку ко Дню независимости Украины 24 августа. Однако ни одна из сторон информацию не подтвердила. Минюст Турции обратился в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и командующего ВМС Израиля Афика Московича. Анкара обвиняет их в геноциде в связи с нападением на активистов, которые пытались доставить гуманитарный груз в Газу. В ответ на это канцелярия премьер-министра Израиля назвала президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором-антисемитом, который массово убивал курдов, укрывает террористов Хамас, оккупирует половину Крыма и заключает в тюрьмы рекордно большое число оппозиционных журналистов и политиков, сообщает Times of Israel. Сады художника Клода Моне во французском Жаверни пострадали из-за аномальной жары, сообщает Art News. Погибла часть цветов, в том числе настурции. У некоторых растений обгорела листва. Садовники вынуждены поливать цветы ночью и использовать дополнительные системы орошения. Садоводы планируют высаживать более устойчивые к жаре растения и менять сроки их цветения, сохранив при этом исторический облик сада, который Моне создавал как живое продолжение своих картин. Новости на Business FM. Держитесь курса.
10: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А в медведя не стрелять. После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, почему прибывшие полицейские не застрелили зверя. И что будет, если убить агрессивное животное на территории поселения? А за аспиранта ответит научный руководитель. За проблемную диссертацию с лишением ученой степени наставник может на 5 лет остаться без новых подопечных. Такую меру предложила Миноборнауки. Почему в научном сообществе ее многие критикуют? И новый Человек-паук добрался до российских кинотеатров и сразу принес им самый кассовый четверг за 7 лет. Почему на фильм идут, несмотря на дорогие билеты и пиратские копии после 3 недель ожидания? И помог ли пауку скандал с Колобком? Подробности на Business FM. Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. И главное, можно ли было спасти девушку, и почему полицейские не застрелили зверя? Об этом Михаил Задорожный.
13: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егеря полиции. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
14: Я видел медведь на Сахалине, очень много и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел, потому что они летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
13: Но в Горном Алтае медведь выстрелил в воздух не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
15: Можно ли в принципе стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо будет сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценено как незаконная охота, а незаконная охота — это более тяжкий состав.
13: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку, а вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке, и стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает и другой вопрос, а как вообще доказать, что ситуация была критической, и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
16: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, ну, какое-то ранение. Ну, там, удар или царапины, что-то еще. Но в такой случае вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это если есть свидетели. Ну, а если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он защищался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился где-нибудь в 100 метрах, и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть, в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
13: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Аспирант подвел, ответит научный руководитель. Миноборнауки предлагает наказывать научных наставников за проблемные диссертации. Если работу признают некачественной, руководитель остается без новых подопечных на 5 лет. Идея уже вызвала споры в академическом сообществе. Одни считают ее логичной, другие избыточной, даже опасной для притока молодых ученых. Наталья Воробьева подробнее.
17: Министерство науки и высшего образования опубликовало проект постановления, который меняет правила присуждения ученых степеней. Ключевая новация – 5-летний запрет на научное руководство для тех, чьи аспиранты впоследствии были лишены ученой степени. Сейчас такой меры нет. Ограничение будет вводиться по рекомендации высшей аттестационной комиссии. Если степень восстановят, запрет снимут. Параллельно Миноборнауки предлагает сократить срок подачи заявления о лишении степени с 10 до 6 лет и разрешить подавать через госуслуги. За последние 12 лет в России было рассмотрено почти 2000 дел о лишении ученых степеней. Основные причины – плагиат, фальсификация данных и нарушение процедуры защиты. Единого взгляда на

0: полезность, а вот дальше начинаются контрольные процедуры, которые контролируются теми структурами, которые тот же ВАК назначил для всех ученых советов по подготовке кандидатских диссертаций. Наличие вот такой полицейской, будем так говорить, процедуры приведет к явному оттоку желающих поступать в аспирантуру и защищать диссертации. Это однозначно.
1: Директор Института образования НИУШЭ Евгений Терентьев, напротив, видит в инициативе смысл, но призывает к осторожности.
2: В целом идея повысить уровень ответственности научных руководителей за результаты дистанционных исследований мне кажется разумной, потому что зачастую мы видим по результатам исследований, что часть научных руководителей манкирует своими обязанностями, недостаточно вовлекается в работу с аспирантами. Другое дело, что очень осторожно нужно относиться к этому инструменту, потому что у нас пока, например, нет хороших инструментов детекции искусственного интеллекта в работах, и при всем уважении научный руководитель не всегда может выявить такого рода истории, которые могут всплыть потом. То есть здесь должны предполагаться какие-то процедуры на апелляции или разбирательства, которые все-таки в некотором смысле могут оградить научных руководителей от рисков неоправданного обвинения в том, к чем они не виноваты, потому что хороших надежных детекторов нет.
1: Однако, по мнению Терентьева, ужесточение требований к научным руководителям должно идти рука об руку с системой их поддержки. Нужен не только контроль, но и поощрение, в том числе финансовое. Иначе есть риск, что ужесточение правил просто отпугнет талантливых преподавателей от работы с аспирантами. Это, в принципе, может парализовать всю систему, а фабрики диссертаций, наоборот, станут еще более востребованными, привлекая номинальных руководителей. Но технологии не стоят на месте. В начале сентября «Антиплагиат» представит программный продукт, который фиксирует полную историю создания диссертации от введения до заключения на основе принципов блокчейна. Это позволит видеть весь процесс работы и исключит возможность подмены данных, говорит научный руководитель компании «Антиплагиат» Борис Цхориков.
3: Весь путь от написания проекта введения до финальной версии заключения диссертации фиксируется, и его уже нельзя изменить. Или наоборот, можно посмотреть историю в любой момент времени. А непрерывный контроль за соблюдением научной этики со стороны искусственного интеллекта не позволит добавить в работу ложные, выдуманные данные или вовремя обратить внимание соискателя на грубые методологические или расчетные ошибки. Это дополнительно гарантирует достоверность и качество диссертации. Важный момент, что принимать окончательное решение, влияющее на судьбу человека, должен только человек, который теперь, да, будет нести за это персональную, профессиональную ответственность.
1: Пока проект не утвержден, в научной среде продолжаются дискуссии. Но ясно одно – государство намерено ужесточить контроль за качеством диссертаций и готово наказывать не только авторов, но и их наставников. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
4: Новый «Человек-паук» добрался до российских кинотеатров и сразу принес им кассовый на четверг самый за 7 лет. 2 миллиарда долларов мировых сборов, полные залы и целые кинотеатры Питеров-Паркеров. Почему «Паучья лихорадка» оказалась сильнее пиратских копий, дорогих билетов и 3 недель ожидания? И помог ли ей скандал с «Колобком»? Об этом Олеся Савоськина.
5: Челябинск, Москва, Петербург, Ростов. Российские кинотеатры заполонили Питеры Паркеры. Десятки, а где-то и сотни зрителей приходят в красно-синих костюмах. Танцуют, устраивают постановочные драки и фотосессии. Один из пауков прямо в костюме посреди кинотеатра сделал предложение руки и сердца. А в Барнауле за костюм паука бесплатно дают попкорн. По данным Trend Watching, на экипировку в премьере россияне потратили уже больше 7 миллионов рублей. Почти 5 лет ожидания с прошлого «Человека-паука» и 2 лишние недели сверху. Новый день с Томом Холландом из Индеи вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа, а российским кинотеатрам пришлось ждать до 20-го. На Кинопоиске рейтинг нового дня держится выше 8, а на премьерных сеансах бронь доходила до 90% залов. И даже ценник не смущает. К примеру, в московском кинотеатре «Мираж Синема» билет на «Паука» стоит около 500 рублей, почти вдвое дороже «Колобка». По предпродажам интерес к «Пауку» примерно втрое выше, чем был к последнему «Аватару», рассказал «Бизнес-ФМ» один из владельцев российских кинотеатров. Сеансы приходится добавлять. Для российской премьеры фильм уже несколько недель лежал в интернете, но аншлагом это не помешало. Добавил ли кассы скандал с «Колобком», рассказывает главный главный редактор Zoom-фильма Александр Голубчиков.
6: Такие фильмы предполагают просмотр на большом экране. Успех в России не зависит от скандала. Он был бы таким же, как если бы и не было бы разговора про перенос, потому что

0: Какого переноса, по сути, и не было. У нас копия все равно бы дошла только через 2 недели после релиза в странах, где есть дублированные копии. Еще учитывая то, что у нас с пиратскими этими серыми релизами работает в лучшем случае 20% площадок. На общую кассу Колобка это бы не сильно повлияло. Допустим, прибавим к этому успеху еще 10-15% кассы, которая улучшила осведомленность тех, кто не очень-то следит за американскими релизами. Но это не радикально увеличивает кассу «Паука».
1: 20 августа российские кинотеатры заработали больше 260 миллионов рублей. Столько в четверг они не собирали с июля 2019 года. Около 80% выручки, по оценке издания «Кинобизнес сегодня», принесли в основном показы нового «Паука». Однако издание «Синемаплекс» предупредило. По российскому рынку гуляют копии разного качества. Некоторые с плохой детализацией и зеленоватой картинкой, рассказывает главный редактор издания Рифат Фазлыев.
2: Копии «Человека-паука» гораздо больше, чем две. Качество некоторых копий, которые они приобретают, оставляет желать лучшего. Сейчас немножко наш рынок напоминает дикий-дикий Запад. Нет официальных компаний, которые бы отвечали за это качество, за качество контента, за проверку его, отвечает им уже кинотеатр.
1: Если качество не устраивает, досиживать до титров не обязательно. Зритель вправе потребовать деньги за билет обратно. Из российской версии тем временем убрали песню «Иноагента Монеточки», а имя певицы из финальных титров. Зато со смешариками у «Паука» полное взаимопонимание. Перед некоторыми сеансами Крош, Нюша и Копатыч сидят перед экраном с паучьим попкорном, а Лосяш обращается прямо к залу. На «Человека-паука» пришли посмотреть? Похвально, похвально. В мире тем временем «Паук» собрал 2 миллиарда долларов всего за 19 дней. Быстрее эту отметку брал только финал «Мстителей» за 11. Для Sony «Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории студии. И все это на фоне многолетних разговоров об усталости от супергеройского кино. Почему именно «Паук» оказался исключением, редактор film.ru Евгений Ухов.
3: «Человек-паук» немножко другая история. Когда мы садимся смотреть очередную серию марвеловских приключений, нужно вспомнить, что это за персонаж. А «Человек-паук» вполне может жить отдельно. Его любят и рисованным, и игровым, и в видеоиграх. У нас в этом году, этим летом, не получился блокбастерный сезон. Не вышло ни одного фильма, который бы вот действительно был блокбастером. И «Человек-паук», который вот выходит как раз под занавес лета, вроде бы как собирает сливки, все для него разогревали индустрию, а он вышел и собрал все накопленные деньги, которые мы не успели потратить за лет.
1: И это несмотря на киноляп. В одной из сцен Халк разносит пол вдребезги, а через пару кадров тот чудесным образом отрастает обратно. Но кассой паучья экономика не заканчивается. Вокруг нового дня собрались 165 брендов. Forbes оценил их рекламное партнерство и интеграции в рекордные 309 миллионов долларов. А товарную волну запустили десятки компаний. От фигурок и коллекционных ведер для попкорна до одежды и обуви. В России паучьи сувениры кинотеатры закупают сами. Один из владельцев рассказал Business FM. Кое-где мерч уже появился и расходится активно. Олеся Савыскина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
4: Дело вкуса с Катей Калиной.
5: Меняем кабачки на яблоки. Столичные рестораны к концу недели разыгрались в яблочный спас. Пироги, шарлотки, печеные яблоки с корицей, ну и, конечно, сидры с кальвадосом. Австралиец Джонатан Кёртис, бренд-шеф Marble Bistro на Никитском бульваре, решил не делиться яблоками с кондитерами и ввел их в основное меню. Две закуски и одно горячее блюдо. Это свиная шейка сувид, которая подается с тушеной красной капустой, яблочным кули и соусом димиглас с ароматом печеных яблок, тертый хреном в компанию. Кроме этого, в Marble можно попробовать страчителлу с яблочным муссом и авторскую версию паштета из печени птицы на бриоше с карамелизированными яблоками. Ресторан «Доктор Живаго», известный своей любовью к реконструкциям исторических рецептов, решил напомнить своим гостям вкус классической шарлотки. Обратился за помощью к научно-исследовательскому отделу музея усадьбы Царицына. Оказалось, что рецепт шарлотки пришел в Россию в конце Екатерининской эпохи вместе с интересом к английскому вкусу. Тогда это был пудинг с яблочной начинкой. Форму выкладывали по краям ломтиками хлеба, пропитанными сливочным маслом. А вот при Александре I на званных ужинах уже блистала шарлот а-ля рус от французского повара Мари Антуана Карема с печеньем савоярди, с ним, напомню, готовится тирамису, и баварским кремом. В Нябистро Жиральдин – нежное яблочное парфе на основе бисквита с кальвадосом, муссом шантильи, лепестками миндаля и цветочной солью. А в ресторане «Белуга» яблочный «Наполеон» с ванилью и сорбетом из эстрагона, мяты, крапивы и зеленых яблок. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса. На Business FM.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок акций пятницы подрос на фоне подорожавших металлов и нефти. Октябрьский фьючерс на Brent превысил $94 за баррель. К закрытию основной сессии индекс Мосбиржи поднялся до 2135 пунктов, рост на 0,6%. Индекс АТС прибавил более процента, вырос до отметки 811. В целом же рынок акций за неделю почти не изменился. Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после роста предыдущие дни, но в целом с начала недели немного укрепился китайской валюте. Курс юаня на закрытии торгов 12.34. На внебиржевом рынке курс доллара в моменте поднимался выше 83. Итоги торгов недели в эфире Business FM подвел руководитель направления строительного сектора Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
7: На самом деле, неделя для инвесторов была довольно сложная. Открывалась она первыми торговыми днями довольно пессимистично. Здесь сразу появились и геополитические риски, и общая какая-то неопределенность. И в итоге мы видели и снижение индексов, и рост валюты, и снижение нефти. И казалось, что начинается какая-то новая, возможно, коррекционная волна. Но на самом деле, внутри недели ситуация на рынке выправилась. И здесь во многом такому управлению помогло. И в том числе нефтегазовый сектор, где нефть показала восстановление, рост с одной стороны, с другой стороны, и мы увидели, очевидно, продажи валюты экспортеров, увидели подготовку, очевидно, к новому налоговому периоду, когда традиционно возрастает спрос на рубль. Ну и в целом кажется, что первые торговые дни этой недели и рубль был перепродан, и фондовый индекс, и кажется, что вот эти общие настроения, они перейдут на неделю новую, то есть вот мы, скорее всего, как я полагаю, увидим те настроения, которые наблюдаем сейчас, они, кажется, нейтральные, но, возможно, умеренно оптимистичные на фоне того, что все-таки нефть стоит довольно дорого на фоне внутренних таких вот дефляционных процессов. Вот это довольно сильные драйверы для новой недели, и в новой неделе, скорее всего, инвесторы будут фокусироваться на возможности Банка России снижать ставку уже на сентябрьских заседаниях, соответственно. Думаю, что эта идея будет появляться в фокусе, она будет поддерживать и фондовый индекс в большей части и ОФЗ, ну, возможно, и рубль также вот будет находиться в тех уровнях, которые мы наблюдаем в ходе пятничных торгов.
6: Дмитрий Степанов, руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АБУ. Официальный курс ЦБ с 22 августа доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96.86. Пятый тур чемпионата России по футболу стартует в субботу 22 августа. И сразу два топ-матча ждут болельщиков в выходные. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и Локомотив, а Спартак примет петербургский Зенит. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Очной встречи и ЦСКА, и Локомотив подошли не в лучшем настроении и состоянии. У ЦСКА шикарные условия по календарю, 5 первых домашних матчей армейцы проводят дома. Но уже дважды потеряли очки. Сначала в игре с крыльями Советов, затем в матче против Ростова. Тем не менее, красно-синие пока идут без поражения в РПЛ, занимают пятую строчку, чего нельзя сказать о Кубке России. На этой неделе ЦСКА уступил Акрону с минимальным счетом. Локомотив в этом турнире также со счетом 0-1 проиграл Ростову. Дела у железнодорожников не очень и в таблице чемпионата. Хуже, чем у ЦСКА. Ни одной победы, 3 очка и лишь 12 место. Вдобавок ко всему, Лока покинули ведущие игроки. Алексей Батраков перешел в Галатасарай, а Артем Карпукас в Зенит. Случилось и приобретение. Состав красно-зеленых пополнил Сергей Бабкин. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ждет в этой игре результативную ничью.
9: Обе команды находятся сейчас в серьезнейшей зоне турбулентности. Локомотив продолжает терять игроков. Вообще складывается пока такое ощущение, что если у Локомотива некому играть, то ЦСКА некому тренировать. Я глубоко уважаю Дмитрия Гесамова, но просто вижу, что он оказался в очень тяжелой ситуации. С другой стороны, если бы у ЦСКА такой ситуации не было, он бы его и не тренировал. Болельщики и Локомотива, и ЦСКА ждут чего-то интересного, но думаю, что в этой встрече, скорее всего, будет результативная ничья, которая, разумеется, никому абсолютно сейчас не нужна.
8: У армейцев есть очевидные проблемы в атаке. Ни Тамерлан Мусаев, ни Лусиана в этом сезоне РПЛ пока не забивали. Как вариант, Дмитрий Игдесамов мог бы использовать в качестве ложной девятки Кирилла Глебова. Иногда это дает пользу. И все же, пока дела у главного тренера армейцев явно получше, чем у Михаила Галактионова, под которым вот-вот начнет поскрипывать кресло. Матч ЦСКА «Локомотив» может дать ответы на многие вопросы. Игра состоится 22 августа и начнется в 20:15 по московскому времени. А днем позже болельщиков ждет супердерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что красно-белые к этой встрече подходят в статусе фаворита. И это обосновано качеством их игры.
10: Команда стала хитрая, команда стала такая, в хорошем смысле, приспособленческая, при этом очень здорово настаивает на своем. «Зениту», который в каждом матче практически испытывает проблемы при выходе из-под давления, у него могут быть большие сложности. Понятно, что мотивация Соболева никуда не делась, Глушенкова того же. Много будет дополнительных факторов, которые повлияют в конечном счете на результат. Игра вратарей в том числе. Ну, в общем, будет матч со всем букетом.
8: Лидер таблицы «Краснодар» встретится в Махачкале с местным «Динамо». Команда Вадима Евсеева удивляет. Идет четверки сильнейших, но теперь ей предстоит серьезный экзамен. Горожане пока в нынешнем сезоне очков не теряли. «Динамо» московская постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Родиной», дерзким новичком РПЛ. «Балтика» в Калининграде встретится с «Рубином», «Факел» примет Оренбург, «Ахмат» – Ростов, а «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
6: Водители легендарных лондонских черных кэбов готовятся к битве с роботакси. В Лондоне уже несколько месяцев активно проводятся тестовые заезды роботакси, пишет Financial Times. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet и британский стартап Wavy от Uber, намерена сделать британскую столицу своей стартовой площадкой в Европе для запуска платных сервисов беспилотного такси. Uber уже предлагает пользователям присоединиться к списку тех, кто заинтересован в том, чтобы в ближайшем будущем к ним приезжало именно роботакси. Правительство оказывает компаниям поддержку. Как пишет издание, местные таксисты относятся к такой новинке с презрением и опаской. Некоторые из них даже готовы сделать все возможное, чтобы сбить своих новых конкурентов, как они говорят, с пути истинного, при помощи махинаций с их датчиками. И вот водители знаменитых кэбов, которые не без потери пережили появление Uber и COVID, вновь должны столкнуться с испытанием. Однако в этот раз они могут быть в большей безопасности, чем Uber, считает глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
11: Лондонский черный кэб, он, кажется, вечен. Он продолжает оставаться очень удобным способом передвижения по городу. Это единственный вид такси, который можно остановить на улице, махнув рукой. Все остальные, Uber и подобные сервисы, можно заказывать только через приложение. И для многих пассажиров гораздо удобнее, когда видишь черное такси, просто его остановить, прыгнуть и поехать дальше. Хотя, конечно, они достаточно сильно были потеснены Uber и другими службами подобными, когда те появились. Но они продолжают существовать, продолжают оставаться актуальными.
12: Сейчас в Лондоне тестируются роботакси. Что о них вообще говорят, как к ним относятся местные жители?
11: Их действительно стало достаточно легко заметить на улицах города. Такие белые машины, ягуары, увешанные большим количеством датчиков, камер. Пока что они только тестируются. Еще невозможно заказывать в них поездки. Они тестируются, всегда присутствует водитель живой в каждой из этих машин. Но он присутствует только для экстренных случаев. Недавно даже попала в прессу ситуация, когда в одном из переулков в Лондоне какая-то происходила ошибка в навигации, и очень большое количество автоматических роботакси заезжали в этот переулок и не могли через него проехать, должны были задним ходом из него выезжать, разворачиваться, а они так устроены, что когда они едут задним ходом, они пищат, и когда это происходило в 4 или 5 утра в маленьком тихом закоулке, это и будило людей, живущих там, это вызвало возмущение, и компания Waymo пообещала это исправить.
12: То есть прокатиться на них еще никак нельзя?
11: Еще нет, но это уже близко. Конечно же, это вызывает большое беспокойство и у водителей черных кэбов, и у водителей Uber. Но теперь они и водители Uber объединяются против этих роботакси, поскольку чувствуют в них угрозу. При этом водители Uber более подвержены этой угрозе, нежели водители черных кэбов. И многие пассажиры им доверяют больше, чем автоматическому такси, которое, да, может быть, вас довезет, но если одинокая девушка вечером куда-то приехала, водители черного кэба даже часто подождут, пока она она зайдет внутрь, что, конечно, робот-такси не может сделать.
6: Александр Никитич, Carfax Education. Как отмечает Financial Times, некоторые таксисты не уверены, что робот-такси приживутся в Лондоне. В них пассажиру-туристу как минимум нельзя будет никого расспросить о столице, а узкие улицы и, так сказать, безрассудные пешеходы могут стать для них настоящей ловушкой.
4: Бизнес FM. Инструкция по применению.
13: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
13: Особые показания.
4: Дефицит времени.
13: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
13: Передозировка.
4: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
13: и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
13: Консультация с врачом не требуется.
4: Наизусть. Оскар Уайлд. Просто будьте собой, ведь остальные роли уже заняты. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совбез ООН проведет заседание по Украине 24 августа. Заявленная тема – поддержание мира и безопасности. Брифинг начнется в 22 часа по Москве. Заседание запросила группа Е5, в которую входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия, сообщили РИА Новостям в датской миссии. Предыдущее заседание ООН по Украине проходило 27 июля по запросу страны из-за действий вооруженных сил России в Черном море. США начали процедуру перечисления на счета ООН из 725 миллионов долларов из более чем 4 миллиардов, которые Вашингтон задолжал организации. Средства должны быть перечислены до ожидаемого выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, пишет Рейтер. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш ранее заявил, что организация столкнулась с неминуемым финансовым коллапсом из-за невыплаченных взносов государствами-членами. На этом фоне ООН уже начала существенно сокращать расходы. Псковский областной суд 25 августа рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в местное законодательное собрание. С таким требованием обратилось региональное отделение партии «Родина», сообщила пресс-служба суда. Региональный избирком зарегистрировал список кандидатов от «Яблока» 14 августа. Всего по партсписку баллотируются 42 человека. Ранее в августе Верховный суд по иску «Родины» снял с выборов в Госдуму федеральный список «Яблоко». Кроме того, после судебных разбирательств кандидатов по партсписку «Яблоко» не допустили до выборов депутатов Заксобрания в Карелии и Санкт-Петербурге. Британский актер и лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом под названием «Life is a Dream». Он появился на стриминговых платформах. Кроме того, он выпущен на виниловых пластинках. Симфонический альбом записан с британским оркестром «Филармония» под управлением дирижера Густава Дудамеля. В него вошли 12 композиций, над которыми Хопкинс работал в течение более 60 лет. Новости на Business FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На юге России снова нет бензина. В Геленджике он закончился почти полностью. Если появляются, люди стоят в очередях по 16 часов. Немногим лучше в Сочи. На независимых АЗС цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях, а также в Москве и Петербурге. Везде большие очереди. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. После сообщения владельца таксопарка, что за месяц стоимость полиса на Хавейл Джолион взлетела в 7 раз до 140 тысяч рублей. В других таксопарках говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч, а страховщики, что 30. Почему такая разница? Как сэкономить на замене англоязычной вывески? Владелицы привокзальной кофейни в Златоусте слово «лав» превратили в «Олег» кириллицей, причем из тех же букв, и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, любую Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и как это повлияло на их бизнес. Подробности на Бизнес FM. На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить АЕ-92 и 95, по данным городской администрации, находилась в селе Архипы-Осиповка. Но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стояли в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, перед ними 180 машин, а за ними не меньше, но дизель есть, говорит житель Геленджика Иван.
15: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпром» нефти постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовозов нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на «Уфимнефти», допустим, но она там тоже то работает, то не работает, непонятно. В общем, там тоже нету бензина. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистре запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще с этим. Завтра не знаем, что будет. Наверное, еще хуже. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральные трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике. Ну, многие говорят, что сейчас уедут гости и будет лучше, ну, а что-то такое ощущение, что лучше-то не будет.
6: Иван, житель Геленджика. В Сочи ситуация тоже напряженная, бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб, а обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чаты и приложения, которые нередко подводят. В очередях активировались перекупщики, они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр, хотя официальная цена значительно ниже. На сетевых заправках очереди по 10 часов, на частных ценах в 2-3 раза выше, а въехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблемы, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
16: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, Центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизели есть. У меня, например, дизельная машина, я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие. И периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки. Там это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». Как минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения. Это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Где-то примерно вот такой порядок. По поводу канистр, сетевых не наливают, а вот заправка, где дороже, по 2 раза, там наливают. Что удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителем, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что вас как-то заправляют, как по спецталону. Он говорит, нет, так же просто приходится стоять. Когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. Наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в 2 раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что мы профессионально этим занимаемся. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, там бензина нет. То есть есть большие риски, что ты можешь там где-то встать, либо стоять в очередях на заправку по 12, по 16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно к 1 сентября, допустим, в свои города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать, я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
6: Мурат Султанов, эксперт по недвижимости в Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полные баки и никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи, Краснодар.
17: И ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа. Когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. И если оператор или заправщик увидел, то там сразу же кричат, что нельзя заправлять, либо бегут на кассу говорить, чтобы остановили колонку. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в Газпром, Лукойл, бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать, ускорения плавные. В общем, экономим топливо. У меня автомобиль, ну, более-менее экономичный. Мне хватает полного бака съездить с Анапы до Сочи и обратно вернуться. Если есть по маршруту где-нибудь АЗС с бензином, то 30-40 час времени, конечно, ты все равно уделишь, чтобы заправиться хоть сколько-нибудь. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают, не более. Приложения, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывает, что бензин есть, приезжаешь, по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, что там бензин есть. Самое напрягает, знаете, что вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. Простой обычный народ не может заправиться. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакого очереди. Они приехали, заправили, уехали.
6: Таксист Евгений. Вторая волна нехватки топлива фиксируется по всей России. Ограничения на продажу бензина введены в Москве и Петербурге. Последние дни проблем существуют в Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Ростовской областях, а также в Татарстане. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. А в нашу редакцию продолжают обращаться водители такси и делятся своими расчетами. У одних годовой полис выходит в сумму 140 тысяч рублей, у других в 14. Таксопарки говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч рублей, а страховщики, что 30. Так где же правда? Евгений Перельчук разбирался.
18: В прошлый раз мы рассказывали о расчетах владельца таксопарка из Сергиева Посада Николая Юркевича. Он приобрел два автомобиля, кроссовер Havail Jolion и седан Geely M-Grand. Обе машины относятся к классу комфорт. Годовой стандартный полис ОСАГО для такси в случае с Havail обошелся в 20,5 тысяч рублей, а в случае с Geely в 139 тысяч. Полисы оформлялись с разницей в 3 недели. Игры с калькулятором и обращение к разным страховым показали, что ценник в 139 тысяч сейчас у всех. Тогда страховые компании объяснили такую разницу ошибкой в оформлении первого полиса. Услышав эту историю, к нам обратился водитель такси из Челябинска Николай. У него расчеты совсем другие.
19: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 тысяч, 14 тысяч, 120 тысяч. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
6: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
19: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 тысяч.
6: А до этого сколько страховка стоила?
19: Вообще в такси 3 года, первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 тысяч рублей, а у меня на тот момент еще была Приора, тоже эконом. Потом в 2024 году тоже было на Приору где-то в районе 12-13 тысяч стоимость страховки эконом на год. Потом как раз в 2025 году, на 26-й, я оформил на гранту. Это было вот 14 с копейками.
18: Позднее Николай прислал в редакцию скриншот. По его параметрам, при безаварийном вождении годовой ОСАГО ему предложили за 14 700 рублей. В чем разница между двумя Николаями, кажется очевидно. В одном случае китайский седан Б-класса, Московская область, класс комфорт. В другом бюджетная Лада Гранта, Челябинск, эконом-класс. Но разница в 7 раз все-таки смущает. Средний ценник по России на годовой полис ОСАГО для такси как раз посередине между этими двумя цифрами, заявил нам руководитель таксопарка Next, член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
20: 18-20-е годы начиналось это все с 12 тысяч рублей. ОСАГО для такси стоила. А выплата точно так же составляла 400 тысяч рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 тысяч рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 тысячам рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого имущества. На сегодняшний день я могу точно сказать, стоимости полиса в 20, даже в 30 тысяч рублей его нет. Там есть классификатор, он называется коэффициент битья машин. То есть если у тебя на юридическом лице не так часто происходит ДТП, у тебя хороший коэффициент получается.
18: За официальными данными по стоимости полисов ОСАГО для такси мы обратились во Всероссийский союз страховщиков. И там нам назвали еще одну цифру, не похожую на все предыдущие. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сослался на данные Национальной страховой информационной системы НСИС – менее 30 тысяч рублей. Ситуация, когда у одного таксопарка полис ОСАГО 20 тысяч на машину, а у другого 40 тысяч, вполне понятна, говорит Евгений Уфимцев.
21: На стоимость полиса и простого физического лица, и таксиста очень сильное влияние оказывает коэффициент бонус-малус, то есть повышающий или понижающий коэффициент в зависимости от количества дорожно-транспортных происшествий. Очень часто таксопарки, к сожалению, не знают о том, что их водитель был виновником дорожно-транспортного происшествия, потому что был оформлен ЕВО-протокол, незначительное повреждение, которое было на их автомобиле, они даже об этом не знают, а, соответственно, пострадавшему заплатила страховая компания. И потом это только отражается уже в рамках изменения коэффициента бонус-малус. Поэтому на сегодняшний момент такси относится категории транспортных средств, которые наиболее часто попадают в ДТП. Средняя частотность по дорожно-транспортным происшествиям у них выше, чем у физических лиц, примерно в 5-6 раз. Все расчеты

0: По личному указанию Гитлера в Германии начался секретный выпуск поддельных английских денег. К апрелю 1945 года было отпечатано почти 9 миллионов фальшивых банкнот на сумму почти 135 миллионов фунтов стерлингов. Причем экспертов до сих пор впечатляет качество подделок. Они уверены, что никому прежде не удавалось сделать столь точные копии денежных знаков. Множество таких немецких фунтов стерлингов вбрасывалось в финансовые системы оккупированных Германией стран. Ими расплачивались при торговых и банковских операциях. После войны правительство Великобритании потратило немало усилий, чтобы обнаружить и уничтожить все подделки. Одновременно пришлось менять и дизайн банкнот.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Все ли землевладельцы помнят, что у каждого земельного участка есть две границы? Граница на местности и граница, внесенная в ЕГРН, и они должны совпадать. Все ли уверены, что конкретно у них по этой части все в порядке и нет так называемой реестровой ошибки? Все ли знают, куда бежать, если ошибка все-таки есть? Специалисты Росреестра решили еще раз объяснить собственникам, кто виноват и что делать. Большинство ошибок связано с неточностями в измерениях, отраженных в межевом или техническом плане. В итоге в ЕГРН попадают неверные координаты, а проявиться это может спустя годы при продаже участка или уточнении его границ. Причем проблема может быть не только в вашем участке, но и в участке соседей с его неправильными границами. Исправить ошибку можно, во-первых, в рамках комплексных кадастровых работ, которые проводятся Росреестром и ППК «Роскадастр» за счет региональных и федеральных средств, а значит, бесплатно для собственников. А во-вторых, самостоятельно, в индивидуальном порядке, правда, уже за деньги. Для этого надо пригласить кадастрового инженера, чтобы заказать межевой план. В нем специалист указывает фактические координаты участка, подробно описывает, в каком документе содержалась ошибка и почему прежние координаты оказались неверными. Дальше с заявлением и межевым планом можно обратиться в Росреестр через офис МФЦ или портал госуслуг и внести необходимые изменения. Госпошлина для физлиц составит 1000 рублей. Но новые границы должны быть обязательно согласованы с хозяевами соседних участков. А если возник конфликт и договориться никак не удается, значит, речь идет уже не о реестровой ошибке, а о полноценном земельном споре. И его окончание возможно только на основании вступившего в законную силу решения суда. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Смешарики дали круги по воде. История из Тульской области с рисунком на детской площадке получила сразу несколько неожиданных поворотов. Девочку, которую еще накануне местные власти считали вандалом, сегодня чуть ли не зовут на работу в администрацию, а на мэра города Болохова вылилось столько критики, что некоторые местные жители даже начали ее защищать. Иван Медведев подробнее.
4: 14-летнюю Ксению, которая мелками нарисовала смешариков на резиновом покрытии в городском парке в Болохове, местные чиновники еще пару дней назад обвиняли в вандализме и порче имущества. А всего сутки спустя губернатор Тульской области при личной встрече предложил ей участвовать в благоустройстве региона и подарил футболку с надписью «Друг губернатора». Как выразился сам глава региона Дмитрий Миляев, для защиты.
5: Могу тебе посоветовать рисовать там, где не нужно рисовать, но на всякий случай, чтобы у тебя была какая-то защита на будущее, вот такая тебе футболка.
6: Это подарок?
5: Ну, конечно.
6: Спасибо.
4: Неуемную энергию местной администрации, которая, напомню, искала вандала с помощью камер видеонаблюдения, губернатор обещал направить в нужное русло. Резонанс получился такой, что мэру Болохова припомнили ее же видеопост в интернете. Ранее глава города Мария Чуйкина сняла себя за рулем автомобиля, в котором ее маленький сын едет рядом на переднем сидении без автокресла и даже не пристегнутый ремнем. Комментаторы потребовали проверить Чуйкину на предмет соблюдения ПДД. Но, как рассказала нам местная жительница Наталья, на самом деле в городе все не так уж и плохо. Парк отличный, дороги нормальные, освещение прекрасное, и администрация делает для города много хорошего. И про мэра Марию Чуйкину Наталья высказалась так.
7: Я видела это видео.

0: Да, мэр города – это многодетная мама. У нее, по-моему, трое детей, если не четверо. Ну, точно она многодетная мать. То, что она везла ребенка непристегнутого, конечно, это не очень хорошо. Но я знаю точно, что она очень старается, и я уверена, что она переживает. И я не хочу говорить плохо в данной ситуации о мэре. То, что они совершили большую ошибку – это факт, и я уверена, что они осознают всю тяжесть положения.
1: У 14-летней художницы же теперь масса предложений, и не только от губернатора. Создатели мультфильма «Смешарики» пригласили ее с мамой в свою студию в Петербурге на мастер-класс и экскурсию. Но есть и конкретные предложения о работе, рассказала нам знакомая мамы художницы, которая чуть раньше высказывалась про мэра.
0: Ее пригласили в «Октаву». «Октава» у нас есть то ли завод, это она там будет расписывать. Обещали привлечь ее к реконструкции набережной, чтобы она своими рисунками украсила набережную. Потом «Ростех» также пригласил ее к себе и будет с ней сотрудничать. То есть тоже достаточно большое количество приглашений.
1: На работу в студию «Смешариков» Ксению пока не зовут, однако кое-какие идеи есть, заявила «Бизнес ФМ» гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
2: А что касается планов на будущее, мы обязательно подумаем над тем, как эта история может найти свое отражение в мире «Смешариков», ведь наш проект всегда чутко реагирует на реальную жизнь.
1: Но если называть вещи своими именами, за девочку, конечно, можно только порадоваться. А взрослые на этой истории просто хорошо попиарились. А то, как сказал бы Крош...
3: Хорошенькая у нас с тобой получается история. Тебя потомки благодарить будут. А нас, твоих лучших друзей, даже не вспомнят. Да?
1: Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Больше не Лав, а Олег. Владелицы привокзальной кофейни в городе Златоусте сэкономили на переименовании вывески и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек Любу и Леру и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и с какими сложностями сталкиваются в своем бизнесе. Подробнее Наталья Шашина.
5: На ролике, который набрал уже больше миллиона просмотров в соцсетях, молодые девушки Люба Ашихмина и Лера Шадрина. Кофейню «Love», то есть «Любовь», рядом с вокзалом города Златоуст они запустили год назад. Но в марте заработал новый закон, запрещающий вывески на иностранных языках. Вместо того, чтобы тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску, девушки просто переставили и перевернули английские буквы. Получилось «Олег». Монтаж обошелся в 5 тысяч рублей. Люба и Лера выложили об этом ролик в соцсетях. И, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день чеков было больше обычного, рассказывает Бизнес ФМ Люба. Она до открытия кофейни 6 лет работала маркетологом и рассуждает, теперь нужно закрепить успех, чтобы заведения продолжали искать в соцсетях. Девушки уже опубликовали ролик, что запустят Олега в день, когда будут наливать бесплатный кофе тем, кто носит такое имя или отчество. Юридически тоже будут оформлять это название, говорит Люба.
6: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег. То есть как вот кофейню мы назвали, точнее как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
5: Вторая владелица кафе, Лера, делится с Бизнес ФМ. В общепите работает 11 лет. Пробовала запускать бизнес в Сочи и в Москве, но в родном Златоусте оказалось сложнее всего, начиная с выбора места. Помещение у вокзала, где находится заведение, раньше занимал ювелирный. Владельца еле уговорили сдать его под кофейню. А дальше предпринимательницы столкнулись с множеством бюрократических сложностей, говорит Лера.
7: Все упирается в бюрократию. Мы до сих пор воюем с фасадом дома, может быть, на ролике это заметно. В каком состоянии находится дом. Мы воюем с мусорками, которые не опорожняют вовремя. У нас не проводятся никакие субботники, нам не косят траву.
8: Сейчас кофейни переживают непростые времена. Как вам удается сейчас выживать?
7: Тут проблема в том, что культуры питья кофе, если это можно так назвать, здесь нет. И мы на протяжении года этим занимаемся. То есть мы просто прививаем культуру того, что можно зайти в кофейню, выпить чашечку кофе условно, а не дома там три в одном. Времена у нас изначально были непростые. Наши розовые очки разбились в первый месяц работы. Но как-то вот такие вот мы оптимистичные девчонки получается у нас. То есть мы часто сами работаем на баре. То есть мы таким образом экономим на зарплатах сотрудникам.
5: Эксперты рассуждают, ролик не залетел бы, если бы проблема не была действительно насущной для бизнеса. Конечно, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло легко изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. И дальше нужно удержать качество, отмечает ресторатор, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
9: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «ЛАВ», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в «Олег», конечно, это будет потеря. А когда ты из «ЛАВ» становишься «Олегом», ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа.
5: Сурин предупреждает, смена названия все равно требует затрат на новый логотип, а также обновления в картах и навигаторах. Если не удастся сохранить старый аккаунт с уже наработанным рейтингом, репутацию придется выстраивать заново. Кстати, кофейня из Златоуста не единственная, кому удалось сменить вывеску с минимальными затратами. В СМИ обсуждали ресторан «Река» в Архангельске. Раньше название писали полностью латиницей. Чтобы русифицироваться, у английской буквы «R» всего лишь убрали хвостик, превратив ее в русскую R. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее Бизнес ФМ рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее ККП потребовали доплатить по полной ставке еще 1.5 миллиона налогов за прошлый год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию, и теперь у налоговой службы к ней претензий больше нет.
10: Кто надо, услышал.
4: Продолжает предпринимательница из Санкт-Петербурга Елена Солобоева.
11: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. К счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
4: Елена Солобоева, предпринимательница из Санкт-Петербурга. По словам юристов, корень проблемы в том, что ФНС не рассылает уведомления о недоимке на суммы менее 500 рублей. Поэтому логично привязать ограничение не к самой недоимке, а к задолженности свыше 500 рублей. Сама ФНС кейс предпринимательницы не прокомментировала.
10: Продолжительность жизни.
12: Антибиотики когда-то сделали революцию в медицине. Но сегодня этот успех постепенно оборачивается новой проблемой. Бактерии становятся устойчивыми к препаратам быстрее, чем медицина успевает создавать новые.
10: Журналист Алена Копылова.
12: Причина в естественном отборе. В любой большой популяции могут появиться бактерии со случайными мутациями, которые помогают пережить действие антибиотика. Чувствительные бактерии погибают, устойчивые остаются и размножаются. Более того, бактерии способны обмениваться генами устойчивости друг с другом. Поэтому резистентность может распространяться очень быстро. Особенно сложны так называемые грам-отрицательные бактерии. У них есть дополнительная внешняя мембрана, которая плохо пропускает многие вещества. Но научная сложность только половина проблемы. Разработка нового лекарства требует лет исследований, клинических испытаний и огромных вложений. При этом новый антибиотик стараются назначать как можно реже, чтобы бактерии не успели быстро выработать к нему устойчивость. Получается парадокс. Обществу очень нужны новые антибиотики, но коммерчески они часто менее выгодны, чем препараты от хронических болезней, которые люди принимают годами. Поэтому все больше внимания привлекают альтернативные подходы. Один из самых интересных – бактериофаги. Это вирусы, которые заражают бактерии. Фаг прикрепляется к бактериальной клетке, вводит внутрь свой генетический материал и разрушает клетку изнутри. У фагов есть важное преимущество – они способны эволюционировать вместе с бактериями. Если бактерия меняется и становится устойчивой к одному фагу, можно подобрать другой или использовать комбинацию нескольких.
10: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил пересмотреть графики ремонта российских НПЗ. Такая задача поставлена, чтобы минимизировать риски сокращения предложения на рынке. Участники совещания правительства подчеркнули необходимость равномерного распределения топлива между регионами и на территории субъектов. Также обсуждался механизм реализации бензина экологического класса Евро 2, 3 и 4. Правительство постановило маркировать его на АЗС. Информация должна быть указана на табло колонки и в кассовом чеке. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. А об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники в политических кругах. 31 июля поездку своих представителей анонсировал Дональд Трамп. Он говорил, что в ближайшие дни они совершат первый визит на Украину. По данным Евроньюз, обсуждалась возможность приурочить поездку ко Дню независимости Украины 24 августа. Однако ни одна из сторон информацию не подтвердила. Минюст Турции обратился в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и командующего ВМС Израиля Афика Московича. Анкара обвиняет их в геноциде в связи с нападением на активистов, которые пытались доставить гуманитарный груз в Газу. В ответ на это канцелярия премьер-министра Израиля назвала президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором-антисемитом, который массово убивал курдов, укрывает террористов Хамас, оккупирует половину Крыма и заключает в тюрьмы рекордно большой число оппозиционных журналистов и политиков, сообщает Times of Israel. Сады художника Клода Моне во французском Жаверни пострадали из-за аномальной жары, сообщает Art News. Погибла часть цветов, в том числе настурции. У некоторых растений обгорела листва. Садовники вынуждены поливать цветы ночью и использовать дополнительные системы орошения. Садоводы планируют высаживать более устойчивые к жаре растения и менять сроки их цветения, сохранив при этом исторический облик сада, который Моне создавал как живое продолжение своих картин. Новости на Business FM. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А в медведя не стрелять. После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, почему прибывшие полицейские не застрелили зверя. И что будет, если убить агрессивное животное на территории поселения? А за аспирант ответит научный руководитель. За проблемную диссертацию с лишением ученой степени наставник может на 5 лет остаться без новых подопечных. Такую меру предложила Миноборнауки. Почему в научном сообществе ее многие критикуют? И новый Человек-паук добрался до российских кинотеатров и сразу принес им самый кассовый четверг за 7 лет. Почему на фильм идут, несмотря на дорогие билеты и пиратские копии после 3 недель ожидания? И помог ли пауку скандал с Колобком? Подробности на Business FM. Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. И главное, можно ли было спасти девушку, и почему полицейские не застрелили зверя? Об этом Михаил Задорожный.
14: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егеря полиции. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
15: Я видел медведь на Сахалине, очень много, и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел, потому что они летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
14: Но в Горном Алтае медведь выстрелил в воздух не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов. адвокатов Михаил Салкин.
16: Можно ли, в принципе, стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо будет сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценена как незаконная охота, а незаконная охота — это более тяжкий состав.
14: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку, а вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке, и стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает другой вопрос, а как вообще доказать, что ситуация была критической, и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
17: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, ну, какое-то ранение, ну там удар или царапины, что-то еще. Но в такой случае вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это если есть свидетели. Ну, а если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он защищался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился где-нибудь в 100 метрах, и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть, в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
14: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Аспирант подвел, ответит научный руководитель. Миноборнауки предлагает наказывать научных наставников за проблемные диссертации. Если работу признают некачественной, руководитель остается без новых подопечных на 5 лет. Идея уже вызвала споры в академическом сообществе. Одни считают ее логичной, другие избыточной, даже опасной для притока молодых ученых. Наталья Воробьева подробнее.
18: Министерство науки и высшего образования опубликовало проект постановления, который меняет правила присуждения ученых степеней. Ключевая новация – 5-летний запрет на научное руководство для тех, чьи аспиранты впоследствии были лишены ученой степени. Сейчас такой меры нет. Ограничение будет вводиться по рекомендации высшей аттестационной комиссии. Если степень восстановят, запрет снимут. Параллельно Миноборнауки предлагает сократить срок подачи заявления о лишении степени с 10 до 6 лет и разрешить подавать через госуслуги. За последние 12 лет в России было рассмотрено почти 2000 дел о лишении ученых степеней. Основные причины – плагиат, фальсификация данных и нарушение процедуры защиты. Единого взгляда на ситуацию у экспертов нет. Возлагать дополнительную ответственность только на научного руководителя – перебор. Ведь диссертация проходит несколько этапов проверки: предзащиту, диссертационный совет, экспертизу ВАК, считает доктор технических наук МАИ Валентин Лалабеков.
19: Научный руководитель отвечает за постановку задачи, актуальности проблем, которые входят в решение этой задачи, инструментарий, который необходим для решения современными средствами этой задачи, и практическая полезность. А вот дальше начинаются контрольные процедуры, которые контролируются теми структурами, которые тот же ВАК назначил для всех ученых советов по подготовке кандидатских диссертаций. Наличие вот такой полицейской, будем так говорить, процедура приведет к явному оттоку желающих поступать в аспирантуру и защищать диссертации. Это однозначно.
18: Директор Института образования НИУШЕ Евгений Терентьев, напротив, видит в инициативе смысл, но призывает к осторожности.
20: В целом идея повысить уровень ответственности научных руководителей за результаты институционных исследований мне кажется разумной, потому что зачастую мы видим по результатам исследований, что часть научных руководителей манкирует своими обязанностями, недостаточно вовлекается в работу с аспирантами. Другое дело, что очень осторожно нужно относиться к этому инструменту, потому что у нас пока, например, нет хороших инструментов детекции искусственного интеллекта в работах, и при всем уважении научный руководитель руководитель не всегда может выявить такого рода истории, которые могут всплыть потом. То есть здесь должны предполагаться какие-то процедуры на апелляции или разбирательства, которые все-таки в некотором смысле могут оградить научных руководителей от рисков неоправданного обвинения в том, в чем они не виноваты. Потому что хороших, надежных детекторов нет.
18: Однако, по мнению Терентьева, ужесточение требований к научным руководителям должно идти рука об руку с системой их поддержки. Нужен не только контроль, но и поощрение, в том числе финансовое. Иначе есть риск, что ужесточение правил просто отпугнет талантливых преподавателей от работы с аспирантами. Это, в принципе, может парализовать всю систему, а фабрики диссертаций, наоборот, станут еще более востребованными, привлекая номинальных руководителей. Но технологии не стоят на месте. В начале сентября антиплагиат представит программный продукт, который фиксирует полную историю создания диссертации от введения до заключения на основе принципов блокчейна. Это позволит видеть весь процесс работы и исключит возможность подмены данных, говорит научный руководитель компании «Антиплагиат» Борис Цхориков.
0: Весь путь от написания проекта введения до финальной версии заключения диссертации фиксируется, и его уже нельзя изменить. Или наоборот, можно посмотреть историю в любой момент времени. А непрерывный контроль за соблюдением научной этики со стороны искусственного интеллекта не позволит добавить в работу ложные, выдуманные данные или вовремя обратить внимание соискателя на грубые методологические или расчетные ошибки. Это дополнительно гарантирует достоверность и качество диссертации. Важный момент, что принимать окончательное решение, влияющее на судьбу человека, должен только человек, который теперь, да, будет нести за это персональную, профессиональную ответственность.
18: Пока проект не утвержден, в научной среде продолжаются дискуссии. Но ясно одно – государство намерено ужесточить контроль за качеством диссертаций и готово наказывать не только авторов, но и их наставников. Наталья Воробьева, ГУАР Рутовская, Бизнес-ФМ.
4: Новый Человек-паук добрался до российских кинотеатров и сразу принес им кассовый на четверг самый за 7 лет. 2 миллиарда долларов мировых сборов, полные залы и целые кинотеатры Питеров Паркеров. Почему «Паучья лихорадка» оказалась сильнее пиратских копий, дорогих билетов и трех недель ожидания? И помог ли ей скандал с Колобком? Об этом Олеся Савоськина.
21: Челябинск, Москва, Петербург, Ростов. Российские кинотеатры заполонили Питеры Паркеры. Десятки, а где-то и сотни зрителей приходят в красно-синих костюмах. Танцуют, устраивают постановочные драки и фотосессии. Один из пауков прямо в костюме посреди кинотеатра сделал предложение руки и сердца. А в Барнауле за костюм паука бесплатно дают попкорн. По данным Trend Watching, на экипировку в премьере россияне потратили уже больше 7 миллионов рублей. Почти 5 лет ожидания с прошлого Человека-паука. И 2 лишние недели сверху. Новый день с Томом Холландом из Индеи вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа. А российским кинотеатрам пришлось ждать до 20-го. На Кинопоиске рейтинг нового дня держится выше 8. А на премьерных сеансах бронь доходила до 90% залов. И даже ценник не смущает. К примеру, в московском кинотеатре «Мираж Синема» билет на «Паука» стоит около 500 рублей. Почти вдвое дороже «Колобка». По предпродажам интерес к «Пауку» примерно втрое выше, чем был к последнему «Аватару», рассказал «Бизнес-ФМ» один из владельцев российских кинотеатров. Сеансы приходится добавлять. Для российской премьеры фильм уже несколько недель лежал в интернете, но аншлагом это не помешало. Добавил ли кассы скандал с «Колобком», рассказывает главный редактор «Зум-фильма» Александр Голубчиков.
22: Такие фильмы предполагают просмотр на большом экране. Успех в России не зависит от скандала. Он был бы таким же, как если бы и не было бы разговора про переноса, потому что никакого переноса по сути и не было. У нас копия все равно бы дошла только через 2 недели после релиза в странах, где есть дублированные копии. Еще учитывая то, что у нас с пиратскими этими серыми релизами работает в лучшем случае 20% площадок. На общую кассу «Колобка» это бы не сильно повлияло. Допустим, прибавим к этому успеху еще 10-15% кассы, которая улучшила осведомленность тех, кто не очень-то следит за американскими релизами. Но это не радикально увеличивает кассу «Паука».
21: 20 августа российские кинотеатры заработали больше 260 миллионов рублей. Столько в четверг они не собирали с июля 2019 года. Около 80% выручки, по оценке издания «Кинобизнес сегодня», принесли в основном показы нового «Паука». Однако издание «Синемаплекс» предупредило: по российскому рынку гуляют копии разного качества. некоторые с плохой детализацией и зеленоватой картинкой, рассказывает главный редактор издания Рифат Фазлыев.
1: Копии Человека-паука гораздо больше, чем две. Качество некоторых копий, которые они приобретают, оставляет желать лучшего. Сейчас немножко наш рынок напоминает дикий-дикий Запад. Нет официальных компаний, которые бы отвечали за это качество, за качество контента, за проверку его, отвечает им уже кинотеатр.
21: Если качество не устраивает, досиживать до титров не обязательно. Зритель вправе потребовать деньги за билет обратно. Из российской версии тем временем убрали песню «Иноагента Монеточки», а имя певицы из финальных титров. Зато со смешариками у паука полное взаимопонимание. Перед некоторыми сеансами Крош, Нюша и Копатыч сидят перед экраном с паучьим попкорном, а Лосяш обращается прямо к залу. На Человека-паука пришли посмотреть? Похвально, похвально. В мире тем временем паук собрал 2 миллиарда долларов всего за 19 дней. Быстрее эту отметку брал только финал «Мстителей» за 11. Для Sony «Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории студии. И все это на фоне многолетних разговоров об усталости от супергеройского кино. Почему именно «Паук» оказался исключением, редактор film.ru Евгений Ухов.
2: «Человек-паук» немножко другая история. Когда мы садимся смотреть очередную серию марвеловских приключений, нужно вспомнить, что это за персонаж. А «Человек-паук» вполне может жить отдельно. Его любят и рисованным, и игровым, и в видеоиграх. У нас в этом году, этим летом, не получился блокбастерный сезон. Не вышло ни одного фильма, который бы вот действительно был блокбастером. И «Человек-паук», который вот выходит как раз под занавес лета, вроде бы как собирает сливки, все для него разогревали индустрию, а он вышел и собрал все накопленные деньги, которые мы не успели потратить за лет.
21: И это несмотря на киноляп. В одной из сцен Халк разносит пол вдребезги, а через пару кадров тот чудесным образом отрастает обратно. Но кассой паучья экономика не заканчивается. Вокруг нового дня собрались 165 брендов. Forbes оценил их рекламное партнерство и интеграции в рекордные 309 миллионов долларов. А товарную волну запустили десятки компаний. От фигурок и коллекционных ведер для попкорна до одежды и обуви. В России паучьи сувениры кинотеатры закупают сами. Один из владельцев рассказал Business FM. Кое-где мерч уже появился и расходится активно. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
10: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: До недавних пор я знала о существовании только одного ресторана африканской кухни в России. В проекте Евгения Реймера «Ливингстон» в Самаре, созданного вокруг уникальной частной коллекции трофейных и не только, кстати говоря, африканских животных. Но казалось, что Африка рядом. Правда, вперемешку с Италией, Японией и Ближним Востоком, как и во многих ресторанах братьев Васильчуков. Но все-таки это Африка. Ресторан «Джамма» под смотровой площадкой башни «Ока» Москва-Сити предлагает многочисленным провинциальным туристам потрясающий вид на город, который сам себя продает, и немного экзотики на сдачу. Марокканский суп с морепродуктами, кюфту из страуса, рисовую кашу джалов, популярную в Нигерии и Гане, и лепешки с мясом. Африка здесь скорее вдохновляющая бренд-шефа Александра Райляна и шеф-кондитера Фатиму Салех тема и официальное разрешение перемешать белое с цветным, как исторически происходило в том же Кейптауне. Впрочем, там бульон был другим. Малайзия, Индонезия, Голландия, Португалия и Британия. Сейчас работает лишь веранда «Джамма». Основной ресторан возобновит работу осенью и обещает более широкий выбор именно африканских блюд. И специй, которые используют повара и которые добавляют в том числе в блюда европейской кухни, сумах, эфиопская смесь бербере с корицей, гвоздикой, имбирем и греческим пажитником и апельсиновый перец, использующийся в том числе и в десертах. В «Джамме» действует детское меню, есть отдельный зал для курения кальянов, не спасающий, впрочем, от их аромата тех, кто не планировал курить, тех же детей. Ну и приятная 50% скидка на посещение смотровой площадки для тех, кого кухня Африки интересует не очень, а вот возможность сэкономить на билете очень даже да. С вами была Катя Калина.
10: Дело вкуса на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок акций пятницы подрос на фоне подорожавших металлов и нефти. Октябрьский фьючерс на Brent превысил $94 за баррель. К закрытию основной сессии индекс Мосбиржи поднялся до 2135 пунктов, рост на 0,6%. Индекс АТС прибавил более процента, вырос до отметки 811. В целом же рынок акций за неделю почти не изменился. Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после роста предыдущие дни, но в целом с начала недели немного укрепился китайской валюте. Курс юаня на закрытии торгов 12,34. На внебиржевом рынке курс доллара в моменте поднимался выше 83. Итоги торгов недели в эфире «Бизнес ФМ» подвел руководитель направления строительного сектора Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
6: На самом деле, неделя для инвесторов была довольно сложная. Открывалась она первыми торговыми днями довольно пессимистично. Здесь сразу появились и геополитические риски, и общая какая-то неопределенность. И в итоге мы видели снижение индексов, и рост валюты, и снижение нефти. И казалось, что начинается какая-то новая, возможно, коррекционная волна. Но на самом деле, внутри недели ситуация на рынке выправилась. И здесь во многом такому выправлению помогло. И в том числе нефтегазовый сектор, где нефть показала восстановление, рост с одной стороны, с другой стороны, и мы увидели, очевидно, продажи валюты экспортеров, увидели подготовку, очевидно, к новому налоговому периоду, когда традиционно возрастает спрос на рубль. Ну и в целом кажется, что первые торговые дни этой недели и рубль был перепродан, и фондовый индекс, и кажется, что вот эти общие настроения, они перейдут на неделю новую, то есть вот мы, скорее всего, как я полагаю, увидим те настроения, которые наблюдаем сейчас, они кажутся нейтральные, но, возможно, умеренно оптимистичные на фоне того, что все-таки нефть стоит довольно дорого, на фоне внутренних таких вот дефляционных процессов. Вот это довольно сильные драйверы для новой недели, и в новой неделе, скорее всего, инвесторы будут фокусироваться на возможности Банка России снижать ставку уже на сентябрьских заседаниях, соответственно. Думаю, что эта идея будет появляться в фокусе, она будет поддерживать и фондовый индекс в большей части и ОФЗ, ну, возможно, и рубль также вот будет находиться в тех уровнях, которые мы наблюдаем в ходе пятничных торгов.
4: Дмитрий Степанов, руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АБУ. Официальный курс ЦБ с 22 августа доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Пятый тур чемпионата России по футболу стартует в субботу 22 августа. И сразу два топ-матча ждут болельщиков в выходные. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и Локомотив, а Спартак примет петербургский Зенит. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Кочные встречи и ЦСКА, и Локомотив подошли не в лучшем настроении и состоянии. У ЦСКА шикарные условия по календарю, 5 первых домашних матчей армейцы проводят дома. Но уже дважды потеряли очки. Сначала в игре с крыльями Советов, затем в матче против Ростова. Тем не менее, красно-синие пока идут без поражений в РПЛ, занимают пятую строчку, чего нельзя сказать о Кубке России. На этой неделе ЦСКА уступил Акрону с минимальным счетом. Локомотив в этом турнире также со счетом 0-1 проиграл Ростову. Дела у железнодорожников не очень и в таблице чемпионата. Хуже, чем у ЦСКА. Ни одной победы, 3 очка и лишь 12 место. Вдобавок ко всему, Лока покинули ведущие игроки. Алексей Батраков перешел в Галатасарай, а Артем Карпукас в Зенит. Случилось и приобретение. Состав красно-зеленых пополнил Сергей Бабкин. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ждет в этой игре результативную ничью.
8: Обе команды находятся сейчас в серьезнейшей зоне турбулентности. Локомотив продолжает терять игроков. Вообще складывается пока такое ощущение, что если у Локомотива некому играть, то ЦСКА некому тренировать. Я глубоко уважаю Дмитрия Гесамова, но просто вижу, что он оказался в очень тяжелой ситуации. С другой стороны, если бы у ЦСКА такой ситуации не было, он бы его и не тренировал. Болельщики и Локомотива, и ЦСКА ждут чего-то интересного, но думаю, что в этой встрече, скорее всего, будет результативная ничья, которая, разумеется, никому абсолютно сейчас не нужна.
7: У армейцев есть очевидные проблемы в атаке. Ни Тамерлан Мусаев, ни Лусиана в этом сезоне РПЛ пока не забивали. Как вариант, Дмитрий Игдесамов мог бы использовать в качестве ложной девятки Кирилла Глебова. Иногда это дает пользу. И все же, пока дела у главного тренера армейцев явно получше, чем у Михаила Галактионова, под которым вот-вот начнет поскрипывать кресло. Матч ЦСКА-Локомотив может дать ответы на многие вопросы. Игра состоится 22 августа и начнется в 20:15 по московскому времени. А днем позже болельщиков ждет супердерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что красно-белые к этой встрече подходят в статусе фаворита. И это обосновано качеством их игры.
5: Команда стала хитрая, команда стала такая, в хорошем смысле, приспособленческая, при этом очень здорово настаивает на своем. «Зениту», который в каждом матче практически испытывает проблемы при выходе из-под давления, у него могут быть все большие сложности. Понятно, что мотивация Соболева никуда не делась, Глушенкова того же. Много будет дополнительных факторов, которые повлияют в конечном счете на результат. Игра вратарей в том числе. Ну, в общем, будет матч со всем букетом.
7: Лидер таблицы «Краснодар» встретится в Махачкале с местным «Динамо». Команда Вадима Евсеева удивляет. Идет четверки сильнейших, но теперь ей предстоит серьезный экзамен. Горожане пока в нынешнем сезоне очков не теряли. «Динамо» московская постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Родиной», дерзким новичком РПЛ. «Балтика» в Калининграде встретится с «Рубином», «Факел» примет Оренбург, «Ахмат» — Ростов, а «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: Водители легендарных лондонских черных кэбов готовятся к битве с роботакси. В Лондоне уже несколько месяцев активно проводятся тестовые заезды роботакси, пишет Financial Times. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet и британский стартап Wavy от Uber, намерена сделать британскую столицу своей стартовой площадкой в Европе для запуска платных сервисов беспилотного такси. Uber уже предлагает пользователям присоединиться к списку тех, кто заинтересован в том, чтобы в ближайшем будущем к ним приезжало именно роботакси. Правительство оказывает компаниям поддержку. Как пишет издание, местные таксисты относятся к такой новинке с презрением и опаской. Некоторые из них даже готовы сделать все возможное, чтобы сбить своих новых конкурентов, как они говорят, с пути истинного, при помощи махинаций с их датчиками. И вот водители знаменитых кэбов, которые не без потери пережили появление Uber и COVID, вновь должны столкнуться с испытанием. Однако в этот раз они могут быть в большей безопасности, чем Uber, считает глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
9: Лондонский черный кэб, он, кажется, вечен. Он продолжает оставаться очень удобным способом передвижения по городу. Это единственный вид такси, который можно остановить на улице, махнув рукой. Все остальные, Uber и подобные сервисы, можно заказывать только через приложение. И для многих пассажиров гораздо удобнее, когда видишь черное такси, просто его остановить, прыгнуть и поехать дальше. Хотя, конечно, они достаточно сильно были потеснены Uber и другими службами подобными, когда те появились. Но они продолжают существовать, продолжают оставаться актуальными.
11: Сейчас в Лондоне тестируются роботакси. Что о них вообще говорят, как к ним относятся местные жители?
9: Их действительно стало достаточно легко заметить на улицах города. Такие белые машины, ягуары, увешанные большим количеством датчиков, камер. Пока что они только тестируются. Еще невозможно заказывать в них поездки. Они тестируются, всегда присутствует водитель живой в каждой из этих машин. Но он присутствует только для экстренных случаев. Недавно даже попала в прессу ситуация, когда в одном из переулков в Лондоне какая-то происходила ошибка в навигации, и очень большое количество автоматических роботакси заезжали в этот переулок и не могли через него проехать, должны были задним ходом из него выезжать, разворачиваться, а они так устроены, что когда они едут задним ходом, они пищат, и когда это происходило в 4 или 5 утра в маленьком тихом закоулке, это и будило людей, живущих там, это вызвало возмущение, и компания Waymo пообещала это исправить.
11: То есть прокатиться на них еще никак нельзя?
9: Еще нет, но это уже близко. Конечно же, это вызывает большое беспокойство и у водителей черных кэбов, и у водителей Uber. Но теперь они и водители Uber объединяются против этих роботакси, поскольку чувствуют в них угрозу. При этом водители Uber более подвержены этой угрозе, нежели водители черных кэбов. И многие пассажиры им доверяют больше, чем автоматическому такси, которое, да, может быть, вас довезет, но если одинокая девушка вечером куда-то приехала, водители черного кэба достаточно часто подождут, пока она зайдет внутрь, что, конечно, роботакси не может сделать.
4: Александр Никитич, Carfax Education. Как отмечает Financial Times, некоторые таксисты не уверены, что роботакси приживутся в Лондоне. В них пассажиру-туристу как минимум нельзя будет никого расспросить о столице, а узкие улицы и, так сказать, безрассудные пешеходы могут стать для них настоящей ловушкой.
10: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
23: В мире спортивных сооружений снова обновление. Новейший стадион построен в пригороде Баффало на западе штата Нью-Йорк, практически на границе с Канадой. Места живописные, до водопада Ниагара рукой подать. Местной команде Национальной футбольной лиги Buffalo Bills нужен был современный стадион. Их предыдущий был построен в 1973 и уже не отвечал современным требованиям. Команда популярна и за пределами западного Нью-Йорка. У них большая фанатская база, но самый известный факт про клуб курьезный и печальный. 4 года подряд, с 90 по 93, они выходили в финал и 4 раза подряд терпели поражение в Суперболе. Местные болельщики не унывают, и стадион был постоянно заполнен. Интересно, что новый Highmark Stadium самый маленький в НФЛ и вмещает всего 60 тысяч зрителей. На 11 тысяч меньше, чем старый стадион, который находился через дорогу. Зимы в Баффало суровые и снежные, но, несмотря на это, арену построили открытой. И даже козырьки прикрывают не все трибуны. Матчи тут в 20-градусный мороз считаются суровым испытанием для соперников Биллс, а игры под снегопадом зрелищные и собирают высокие телевизионные рейтинги. Так что выбор очевиден. Строительство Highmark обошлось в 1 миллиард 700 миллионов долларов. 850 миллионов – это деньги налогоплательщиков. 600 было потрачено из бюджета штата Нью-Йорк, а 250 – из местного. Столько государственных средств на строительство стадиона в США еще не тратили. 8 августа на арене прошел первый тренировочный матч, и сразу возник тот же вопрос, что и с «Зенит-ареной». На что потрачены деньги? Особых современных фишек нет, видеотабло маленькие, а вид со многих мест не очень. Но хотя бы он новый.
10: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совбез ООН проведет заседание по Украине 24 августа. Заявленная тема – поддержание мира и безопасности. Брифинг начнется в 22 часа по Москве. Заседание запросила группа Е5, в которую входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия, сообщили РИА Новостям в датской миссии. Предыдущее заседание ООН по Украине проходило 27 июля по запросу страны из-за действий вооруженных сил России в Черном море. США начали процедуру перечисления на счета ООН 725 миллионов долларов из более чем 4 миллиардов, которые Вашингтон задолжал организации. Средства должны быть перечислены до ожидаемого выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, пишет Рейтер. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш ранее заявил, что организация столкнулась с неминуемым финансовым коллапсом из-за невыплаченных взносов государствами-членами. На этом фоне ООН уже начала существенно сокращать расходы. Псковский областной суд 25 августа рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в местное законодательное собрание. С таким требованием обратилось региональное отделение партии «Родина», сообщила пресс-служба суда. Региональный избирком зарегистрировал список кандидатов от «Яблока» 14 августа. Всего по партсписку баллотируются 42 человека. Ранее в августе Верховный суд по иску «Родины» снял с выборов в Госдуму федеральный список «Яблоко». Кроме того, после судебных разбирательств кандидатов по партсписку «Яблоко» не допустили до выборов депутатов Заксобрания в Карелии и Санкт-Петербурге. Британский актер и лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом под названием «Life is a Dream». Он появился на стриминговых платформах. Кроме того, он выпущен на виниловых пластинках. Симфонический альбом записан с британским оркестром «Филармония» под управлением дирижера Густава Дудамеля. В него вошли 12 композиций, над которыми Хопкинс работал в течение более 60 лет. Новости на Business FM. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На юге России снова нет бензина. В Геленджике он закончился почти полностью. Если появляются, люди стоят в очередях по 16 часов, немногим лучше в Сочи. На независимых АЗС цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях, а также в Москве и Петербурге, везде большие очереди. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО после сообщения владельца таксопарка, что за месяц стоимость полиса на Хавейл Джолион взлетела в 7 раз до 140 тысяч рублей. В других таксопарках говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч, а страховщики, что 30. Почему такая разница? Как сэкономить на замене англоязычной вывески? Владелицы привокзальной кофейни в Златоусте слово «лав» превратили в «Олег» кириллицей, причем из тех же букв, и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, любую Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и как это повлияло на их бизнес. Подробности на Бизнес FM. На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить АЕ-92 и 95, по данным городской администрации, находилась в селе Архипы-Осиповка. Но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стояли в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, перед ними 180 машин, а за ними не меньше, но дизель есть, говорит житель Геленджика Иван.
13: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпром» нефти постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовозов нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на «Уфимнефти», допустим, но она там тоже то работает, то не работает, непонятно. В общем, там тоже нету бензина. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистре запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще с этим. Завтра не знаем, что будет. Наверное, еще хуже. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральные трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике. Ну, многие говорят, что сейчас уедут гости и будет лучше. Ну, а что-то такое ощущение, что лучше-то не будет.
4: Иван, житель Геленджика. В Сочи ситуация тоже напряженная. Бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб. А обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чаты и приложения, которые нередко подводят. В очередях активировались перекупщики. Они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр, хотя официальная цена значительно ниже. На сетевых заправках очереди по 10 часов, на частных ценах в 2-3 раза выше, а въехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблемы, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
15: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, Центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизели есть. У меня, например, дизельная машина, я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие. И периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки. Там это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». Как минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения. Это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Где-то примерно вот такой порядок. По поводу канистр, сетевых не наливают, а вот к заправкам, где дороже, в 2 раза, там наливают. И что удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителем, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что вас как-то заправляют, как по спецталону. Он говорит, нет, так же просто приходится стоять, когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. Наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в 2 раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что профессионально этим занимаюсь. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, там бензина нет. То есть есть большие риски, что
2: ты можешь там где-то встать, либо стоять в очередях на заправку по 12, по 16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно к 1 сентября, допустим, в свои города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
4: Мурат Султанов, эксперт по недвижимости в Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полные баки и никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи, Краснодар.
14: И ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все, в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа. Когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. И если оператор или заправщик увидел, то там сразу же кричат, что нельзя заправлять, либо бегут на кассу говорить, чтобы остановили колонку. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в Газпром, Лукойл, бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать, ускорения плавные. В общем, экономим топливо. У меня автомобиль, ну, более-менее экономичный. Мне хватает полного бака съездить с Анапы до Сочи и обратно вернуться. Если есть по маршруту где-нибудь АЗС с бензином, то 30-40 час времени, конечно, ты все равно уделишь, чтобы заправиться хоть сколько-нибудь. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают, не более. Приложения, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывает, что бензин есть, приезжаешь, по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, что там бензин есть. Самое напрягает, знаете, что вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. Простой обычный народ не может заправиться. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакой очереди. Они приехали, заправили, уехали.
4: Таксист Евгений. Вторая волна нехватки топлива фиксируется по всей России. Ограничения на продажу бензина введены в Москве и Петербурге. Последние дни проблемы существуют в Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Ростовской областях, а также в Татарстане. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. А в нашу редакцию продолжают обращаться водители такси и делятся своими расчетами. У одних годовой полис выходит в сумму 140 тысяч рублей, у других в 14. Таксопарки говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч рублей, а страховщики, что 30. Так где же правда? Евгений Перельчук разбирался.
16: В прошлый раз мы рассказывали о расчетах владельца таксопарка из Сергиева Посада Николая Юркевича. Он приобрел два автомобиля – кроссовер Havail Jolion и седан Geely M-Grand. Обе машины относятся к классу комфорт. Годовой стандартный полис ОСАГО для такси в случае с Havail обошелся в 20,5 тысяч рублей, а в случае с Geely – в 139 тысяч. Полисы оформлялись с разницей в 3 недели. Игры с калькулятором и обращение к разным страховым показали, что ценник в 139 тысяч сейчас у всех. Тогда страховые компании объяснили такую разницу ошибкой в оформлении первого полиса. Услышав эту историю, к нам обратился водитель такси из Челябинска Николай. У него расчеты совсем другие.
17: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 тысяч, 14 тысяч, 120 тысяч. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
4: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
17: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 тысяч.
4: А до этого сколько страховка стоила?
17: Вообще в такси 3 года, первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 тысяч рублей. А у меня на тот момент еще была Приора, тоже эконом. Потом в 2024 году тоже было на Приору где-то в районе 12-13 тысяч стоимость страховки эконом на год. Потом как раз в 2025 году, на 26-й, я оформил на гранту. Это было вот 14 с копейками.
16: Позднее Николай прислал в редакцию скриншот. По его параметрам, при безаварийном вождении годовой ОСАГО ему предложили за 14 700 рублей. В чем разница между двумя Николаями, кажется очевидно. В одном случае китайский седан Б-класса, Московская область, класс комфорт. В другом бюджетная Лада Гранта, Челябинск, эконом-класс. Но разница в 7 раз все-таки смущает. Средний ценник по России на годовой полис ОСАГО для такси как раз посередине между этими двумя цифрами, заявил нам руководитель таксопарка Next, член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
0: 18-20-е годы начиналось это все с 12 тысяч рублей. ОСАГО для такси стоил. А выплата точно так же составляла 400 тысяч рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 тысяч рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 тысячам рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого имущества. На сегодняшний день я могу точно сказать, стоимости полиса в 20, даже в 30 тысяч рублей его нет. Там есть классификатор, он называется коэффициент бития машин. То есть если у тебя на юридическом лице не так часто происходит ДТП, у тебя хороший коэффициент получается.
16: За официальными данными по стоимости полисов ОСАГО для такси мы обратились во Всероссийский союз страховщиков. И там нам назвали еще одну цифру, не похожую на все предыдущие. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сослался на данные Национальной страховой информационной системы НСИС – менее 30 тысяч рублей. Ситуация, когда у одного таксопарка полис ОСАГО 20 тысяч на машину, а у другого 40 тысяч, вполне понятна, говорит Евгений Уфимцев.
18: На стоимость полиса и простого физического лица, и таксиста очень сильное влияние оказывает коэффициент бонус-малус. То есть повышающий или понижающий коэффициент в зависимости от количества дорожно-транспортных происшествий. Очень часто таксопарки, к сожалению, не знают о том, что их водитель был виновником дорожно-транспортного происшествия, потому что был оформлен ЕВО-протокол. Незначительное повреждение, которое было на их автомобиле, они даже об этом не знают. А, соответственно, пострадавшему заплатила страховая компания. И потом это только отражается уже в рамках изменения коэффициента бонус-малус. Поэтому на сегодняшний момент такси относится категории транспортных средств, которые наиболее часто попадают в ДТП. Средняя

0: Бизнес FM.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Выступая в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы «Бизнес-миссии» Ассоциации парков России, руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова предложила свой взгляд на тему идентичности городских пространств. Собранные воедино, ее мысли и рекомендации обрели вид 7 ключевых постулатов благоустройства. Эксперты, с которыми «Бизнес-ФМ» обсудила их, считают наиболее значимыми 3. Первый – сначала смысл, потом проект. Принципиально до начала работ провести исследование территории. Историческое, культурное, природно-ландшафтное, экономическое и так далее. Второй – человек должен узнавать себя в пространстве. Идентичность – это же про эмоциональную связь. Когда человек говорит «это мой город», «это мой объект», «я носитель кода этого места», вот тогда все состоялось. И третий – жители, соавторы городской среды. Наглядным можно считать пример, который привела автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова. С целью возрождения традиций аптекарских садов братьев Юргенсен в Твери мы при участии более 300 горожан высадили 3 аптекарских сада. Это не просто красиво. Это 300 человек, которые стали соучастниками и амбассадорами проекта. Без этого идентичность остается навязанной сверху, а не выращенной изнутри. Как напоминает SEOMAT Architects Мария Николаева, есть простой профессиональный тест. Если убрать с проекта орнамент, надпись с названием города, специально придуманные символы, останется ли в нем связь с местом? Будет ли она читаться в плане, масштабе, материале, работе первых этажей, отношении к рельефу? Если нет, то идентичность пока существует только на рендерах, утверждает эксперт. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Смешарики дали круги по воде. История из Тульской области с рисунком на детской площадке получила сразу несколько неожиданных поворотов. Девочку, которую еще накануне местные власти считали вандалом, сегодня чуть ли не зовут на работу в администрацию, а на мэра города Болохова вылилось столько критики, что некоторые местные жители даже начали ее защищать. Иван Медведев подробнее.
4: 14-летнюю Ксению, которая мелками нарисовала смешариков на резиновом покрытии в городском парке в Болохове, местные чиновники еще пару дней назад обвиняли в вандализме и порче имущества. А всего сутки спустя губернатор Тульской области при личной встрече предложил ей участвовать в благоустройстве региона и подарил футболку с надписью «Друг губернатора». Как выразился сам глава региона Дмитрий Миляев, для защиты.
5: Могу тебе посоветовать рисовать там, где не нужно рисовать, но на всякий случай, чтобы у тебя была какая-то защита на будущее, вот такая тебе футболка.
6: Это подарок?
5: Ну, конечно.
6: Спасибо.
4: Неуемную энергию местной администрации, которая, напомню, искала вандала с помощью камер видеонаблюдения, губернатор обещал направить в нужное русло. Резонанс получился такой, что мэру Болохова припомнили ее же видеопост в интернете. Ранее глава города Мария Чуйкина сняла себя за рулем автомобиля, в котором ее маленький сын едет рядом на переднем сидении без автокресла и даже не пристегнутый ремнем. Комментаторы потребовали проверить Чуйкину на предмет соблюдения ПДД. Но, как рассказала нам местная жительница Наталья, на самом деле в городе все не так уж и плохо. Парк отличный, дороги нормальные, освещение прекрасное, и администрация делает для города много хорошего. И про мэра Марию Чуйкину Наталья высказалась так.
7: Я видела это видео. Да, мэр города – это многодетная мама. У нее, по-моему, 3 детей, если не 4. Ну, точно она многодетная мать. То, что она везла ребенка непристегнутого, конечно, это не очень хорошо. Но я знаю точно, что она очень старается, и я уверена, что она переживает. И я не хочу говорить плохо в данной ситуации о мэре. То, что они совершили большую ошибку – это факт, и я уверена, что они осознают всю тяжесть положения.
4: У 14-летней художницы же теперь масса предложений, и не только от губернатора. Создатели мультфильма «Смешарики» пригласили ее с мамой в свою студию в Петербурге на мастер-класс и экскурсию. Но есть и конкретные предложения о работе, рассказала нам знакомая мамы художницы, которая чуть раньше высказывалась про мэра.

0: Ее пригласили в «Октаву». «Октава» у нас есть Толь зовут, это она там будет расписывать. Обещали привлечь ее к реконструкции набережной, чтобы она своими рисунками украсила набережную. Потом «Ростех» также пригласил ее к себе и будет с ней сотрудничать. То есть это уже достаточно большое количество приглашений.
1: На работу в студию смешариков Ксению пока не зовут, однако кое-какие идеи есть, заявила Бизнес FM гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
2: А что касается планов на будущее, мы обязательно подумаем над тем, как эта история может найти свое отражение в мире смешариков, ведь наш проект всегда чутко реагирует на реальную жизнь.
1: Но если называть вещи своими именами, за девочку, конечно, можно только порадоваться. А взрослые на этой истории просто хорошо попиарились. А то, как сказал бы Крош...
3: Хорошенькая у нас с тобой получается история. Тебя потомки благодарить будут. А нас, твоих лучших друзей, даже не вспомнят. Да?
1: Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
4: Больше не Лав, а Олег. Владелицы привокзальной кофейни в городе Златоусте сэкономили на переименовании вывески и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек Любу и Леру и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и с какими сложностями сталкиваются в своем бизнесе. Подробнее Наталья Шашина.
5: На ролике, который набрал уже больше миллиона просмотров в соцсетях, молодые девушки Люба Ашихмина и Лера Шадрина. Кофейню «Love», то есть «Любовь», рядом с вокзалом города Златоуст они запустили год назад. Но в марте заработал новый закон, запрещающий вывески на иностранных языках. Вместо того, чтобы тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску, девушки просто переставили и перевернули английские буквы. Получилось «Олег». Монтаж обошелся в 5 тысяч рублей. Люба и Лера выложили об этом ролик в соцсетях и, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день чеков было больше обычного, рассказывает Бизнес FM Люба. Она до открытия кофейни 6 лет работала маркетологом и рассуждает: теперь нужно закрепить успех, чтобы заведения продолжали искать в соцсетях. Девушки уже опубликовали ролик, что запустят Олега в день, когда будут наливать бесплатный кофе тем, кто носит такое имя или отчество. Юридически тоже будут оформлять это название, говорит Люба.
6: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег, то есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
5: Вторая владелица кафе, Лера, делится с Бизнес FM. В общепите работает 11 лет. Пробовала запускать бизнес в Сочи и в Москве, но в родном Златоусте оказалось сложнее всего, начиная с выбора места. Помещение у вокзала, где находится заведение, раньше занимал ювелирный. Владельца еле уговорили сдать его под кофейню. А дальше предпринимательницы столкнулись с множеством бюрократических сложностей, говорит Лера.
7: Все упирается в бюрократию. Мы до сих пор воюем с фасадом дома, может быть, на ролике это заметно. В каком состоянии находится дом. Мы воюем с мусорками, которые не опорожняют вовремя. И у нас не проводятся никакие субботники, нам не хочется траву.
8: Сейчас кофейни переживают непростые времена. Как вам удается сейчас выживать?
7: Тут проблема в том, что культуры питья кофе, если это можно так назвать, здесь нет. И мы на протяжении года этим занимаемся. То есть мы просто прививаем культуру того, что можно зайти в кофейню, выпить чашечку кофе условно, а не дома там криво дном. Времена у нас изначально были непростые. Наши розовые очки разбились в первый месяц работы. Но как-то вот такие вот мы оптимистичные девчонки получается у нас. То есть мы часто сами работаем на баре. То есть мы таким образом экономим на зарплатах сотрудникам.
5: Эксперты рассуждают, ролик не залетел бы, если бы проблема не была действительно насущной для бизнеса. Конечно, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло легко изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. И дальше нужно удержать качество, отмечает ресторатор, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
9: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «Лав», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. чемоданов. Если они переименуются в Олег, конечно, это будет потеря. А когда ты из Лав становишься Олегом, ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа.
5: Сурин предупреждает, смена названия все равно требует затрат на новый логотип, а также обновления в картах и навигаторах. Если не удастся сохранить старый аккаунт с уже наработанным рейтингом, репутацию придется выстраивать заново. Кстати, кофейня из Златоуста не единственная, кому удалось сменить вывеску с минимальными затратами. В СМИ обсуждали ресторан «Река» в Архангельске. Раньше название писали полностью латиницей. Чтобы русифицироваться, у английской буквы «R» всего лишь убрали хвостик, превратив ее в русскую «Р». Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее Бизнес ФМ рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее КПП потребовали доплатить по полной ставке еще 1,5 миллиона налогов за прошлый год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию, и теперь у налоговой службы к ней претензий больше нет.
10: Кто надо, услышал.
4: Продолжает предпринимательница из Санкт-Петербурга Елена Солобоева.
11: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. К счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
4: Елена Солобоева, предпринимательница из Санкт-Петербурга. По словам юристов, корень проблемы в том, что ФНС не рассылает уведомления о недоимке на суммы менее 500 рублей. Поэтому логично привязать ограничение не к самой недоимке, а к задолженности свыше 500 рублей. Сама ФНС кейс предпринимательницы не прокомментировала.
10: Продолжительность жизни.
12: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
10: Журналист Алена Копылова.
12: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменение микробиома или повреждение тканей. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
10: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил пересмотреть графики ремонта российских НПЗ. Такая задача поставлена, чтобы минимизировать риски сокращения предложения на рынке. Участники совещания правительства подчеркнули необходимость равномерного распределения топлива между регионами и на территории субъектов. Также обсуждался механизм реализации бензина экологического класса Евро-2, 3 и 4. Правительство постановило маркировать его на АЗС. Информация должна быть указана на табло колонки и в кассовом чеке. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники в политических кругах. 31 июля поездку своих представителей анонсировал Дональд Трамп. Он говорил, что в ближайшие дни они совершат первый визит на Украину. По данным Евроньюз, обсуждалась возможность приурочить поездку ко Дню независимости Украины 24 августа. Однако ни одна из сторон информацию не подтвердила. Минюст Турции обратился в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и командующего ВМС Израиля Афика Московича. Анкара обвиняет их в геноциде в связи с нападением на активистов, которые пытались доставить гуманитарный груз в Газу. В ответ на это канцелярия премьер-министра Израиля назвала президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором-антисемитом, который массово убивал курдов, укрывает террористов Хамас, оккупирует половину Крыма и заключает в тюрьмы рекордно большое число оппозиционных журналистов и политиков, сообщает Times of Israel. Сады художника Клода Моне во французском Жаверни пострадали из-за аномальной жары, сообщает Art News. Погибла часть цветов, в том числе настурции. У некоторых растений обгорела листва. Садовники вынуждены поливать цветы ночью и использовать дополнительные системы орошения. Садоводы планируют высаживать более устойчивые к жаре растения и менять сроки их цветения, сохранив при этом исторический облик сада, который Моне создавал как живое продолжение своих картин. Новости на Business FM. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А в медведя не стрелять. После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, почему прибывшие полицейские не застрелили зверя. И что будет, если убить агрессивное животное на территории поселения? А за аспиранта ответит научный руководитель. За проблемную диссертацию с лишением ученой степени наставник может на 5 лет остаться без новых подопечных. Такую меру предложила Миноборнауки. Почему в научном сообществе ее многие критикуют? И новый Человек-паук добрался до российских кинотеатров и сразу принес им самый кассовый четверг за 7 лет. Почему на фильм идут, несмотря на дорогие билеты и пиратские копии, после 3 недель ожидания? И помог ли пауку скандал с Колобком? Подробности на Business FM. Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. И главное, можно ли было спасти девушку, и почему полицейские не застрелили зверя? Об этом Миха Задорожный.
14: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егеря полиции. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
15: Я видел медведь на Сахалине, очень много, и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел, потому что они летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
14: Но в Горном Алтае медведь, выстрелил в воздух, не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов. адвокатов Михаил Салкин.
16: Можно ли, в принципе, стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо будет сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценено как незаконная охота, а незаконная охота — это более тяжкий состав.
14: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку, а вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке, и стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает и другой вопрос, а как вообще доказать, что ситуация была критической, и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
17: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, ну, какое-то ранение, ну там удар или царапины, что-то еще. Но в таком случае вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это есть свидетели. Ну, а если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он защищался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился где-нибудь в 100 метрах, и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть, в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
14: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Аспирант подвел, ответит научный руководитель. Миноборнауки предлагает наказывать научных наставников за проблемные диссертации. Если работу признают некачественной, руководитель остается без новых подопечных на 5 лет. Идея уже вызвала споры в академическом сообществе. Одни считают ее логичной, другие избыточной, даже опасной для притока молодых ученых. Наталья Воробьева подробнее.
18: Министерство науки и высшего образования опубликовало проект постановления, который меняет правила присуждения ученых степеней. Ключевая новация – 5-летний запрет на научное руководство для тех, чьи аспиранты впоследствии были лишены ученой степени. Сейчас такой меры нет. Ограничение будет вводиться по рекомендации высшей аттестационной комиссии. Если степень восстановят, запрет снимут. Параллельно Миноборнауки предлагает сократить срок подачи заявления о лишении степени с 10 до 6 лет и разрешить подавать через госуслуги. За последние 12 лет в России было рассмотрено почти 2000 дел о лишении ученых степеней. Основные причины – плагиат, фальсификация данных и нарушение процедуры защиты. Единого взгляда на ситуацию у экспертов нет. Возлагать дополнительную ответственность только на научного руководителя – перебор. Ведь диссертация проходит несколько этапов проверки: предзащиту, диссертационный совет, экспертизу ВАК, считает доктор технических наук МАИ Валентин Лалабеков.
19: Научный руководитель отвечает за постановку задачи, актуальности проблем, которые входят в решение этой задачи, инструментарий, который необходим для решения современными средствами этой задачи, и практическая полезность. А вот дальше начинаются контрольные процедуры, которые контролируются теми структурами, которые тот же ВАК назначил для всех ученых советов по подготовке кандидатских диссертаций. Наличие вот такой полицейской, будем так говорить, процедура приведет к явному оттоку желающих поступать в аспирантуру и защищать диссертации. Это однозначно.
18: Директор Института образования НИУФШИ Евгений Терентьев, напротив, видит в инициативе смысл, но призывает к осторожности.
20: В целом идея повысить уровень ответственности научных руководителей за результаты институционных исследований мне кажется разумной, потому что зачастую мы видим по результатам исследований, что часть научных руководителей манкирует своими обязанностями, недостаточно вовлекается в работу с аспирантами. Другое дело, что очень осторожно нужно относиться к этому инструменту, потому что у нас пока, например, нет хороших инструментов детекции искусственного интеллекта в работах, и при всем уважении научный руководитель руководитель не всегда может выявить такого рода истории, которые могут всплыть потом. То есть здесь должны предполагаться какие-то процедуры на апелляции или разбирательства, которые все-таки в некотором смысле могут оградить научных руководителей от рисков неоправданного обвинения в том, в чем они не виноваты. Потому что хороших надежных детекторов нет.
18: Однако, по мнению Терентьева, ужесточение требований к научным руководителям должно идти рука об руку с системой их поддержки. Нужен не только контроль, но и поощрение, в том числе финансовое. Иначе есть риск, что ужесточение правил просто отпугнет талантливых преподавателей от работы с аспирантами. Это, в принципе, может парализовать всю систему, а фабрики диссертаций, наоборот, станут еще более востребованными, привлекая номинальных руководителей. Но технологии не стоят на месте. В начале сентября «Антиплагиат» представит программный продукт, который фиксирует полную историю создания диссертации от введения до заключения на основе принципов блокчейна. Это позволит видеть весь процесс работы и исключит возможность подмены данных, говорит научный руководитель компании «Антиплагиат» Борис Цхориков.
0: Весь путь от написания проекта введения до финальной версии заключения диссертации фиксируется, и его уже нельзя изменить. И наоборот, можно посмотреть историю в любой момент времени. А непрерывный контроль за соблюдением научной этики со стороны искусственного интеллекта не позволит добавить в работу ложные, выдуманные данные или вовремя обратить внимание соискателя на грубые методологические или расчетные ошибки. Это дополнительно гарантирует достоверность и качество диссертации. Важный момент, что принимать окончательное решение, влияющее на судьбу человека, должен только человек, который теперь, да, будет нести за это персональную, профессиональную ответственность.
18: Пока проект не утвержден, в научной среде продолжаются дискуссии. Но ясно одно – государство намерено ужесточить контроль за качеством диссертаций и готово наказывать не только авторов, но и их наставников. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
4: Новый Человек-паук добрался до российских кинотеатров и сразу принес им кассовый на четверг самый за 7 лет. 2 миллиарда долларов мировых сборов, полные залы и целые кинотеатры Питеров Паркеров. Почему «Паучья лихорадка» оказалась сильнее пиратских копий, дорогих билетов и трех недель ожидания? И помог ли ей скандал с Колобком? Об этом Олеся Савоськина.
21: Челябинск, Москва, Петербург, Ростов. Российские кинотеатры заполонили Питеры Паркеры. Десятки, а где-то и сотни зрителей приходят в красно-синих костюмах. Танцуют, устраивают постановочные драки и фотосессии. Один из пауков прямо в костюме посреди кинотеатра сделал предложение руки и сердца. А в Барнауле за костюм паука бесплатно дают попкорн. По данным Trend Watching, на экипировку в премьере россияне потратили уже больше 7 миллионов рублей. Почти 5 лет ожидания с прошлого Человека-паука. И 2 лишние недели сверху. Новый день с Томом Холландом из Индеи вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа, а российским кинотеатрам пришлось ждать до 20-го. На Кинопоиске рейтинг нового дня держится выше 8, а на премьерных сеансах бронь доходила до 90% залов. И даже ценник не смущает. К примеру, в московском кинотеатре «Мираж Синема» билет на «Паука» стоит около 500 рублей, почти вдвое дороже «Колобка». По предпродажам интерес к «Пауку» примерно втрое выше, чем был к последнему «Аватару», рассказал «Бизнес-ФМ» один из владельцев российских кинотеатров. Сеансы приходится добавлять. Для российской премьеры фильм уже несколько недель лежал в интернете, но аншлагом это не помешало. Добавил ли кассы скандал с Колобком, рассказывает главный редактор «Зум-фильма» Александр Голубчиков.
22: Такие фильмы предполагают просмотр на большом экране. Успех в России не зависит от скандала. Он был бы таким же, как если бы и не было бы разговора про переноса, потому что никакого переноса по сути и не было. У нас копия все равно бы дошла только через 2 недели после релиза в странах, где есть дублированные копии. Еще учитывая то, что у нас с пиратскими этими серыми релизами работает в лучшем случае 20% площадок. На общую кассу «Колобка» это бы не сильно повлияло. Допустим, прибавим к этому успеху еще 10-15% кассы, которая улучшила осведомленность тех, кто не очень-то следит за американскими релизами. Но это не радикально увеличивает кассу «Паука».
21: 20 августа российские кинотеатры заработали больше 260 миллионов рублей. Столько в четверг они не собирали с июля 2019 года. Около 80% выручки, по оценке издания «Кинобизнес сегодня», принесли в основном показы нового «Паука». Однако издание «Синемаплекс» предупредило: по российскому рынку гуляют копии разного качества. некоторые с плохой детализацией и зеленоватой картинкой, рассказывает главный редактор издания Рифат Фазлыев.
1: Копии Человека-паука гораздо больше, чем две. Качество некоторых копий, которые они приобретают, оставляет желать лучшего. Сейчас немножко наш рынок напоминает дикий-дикий Запад. Нет официальных компаний, которые бы отвечали за это качество, за качество контента, за проверку его, отвечает им уже кинотеатр.
21: Если качество не устраивает, досиживать до титров не обязательно. Зритель вправе потребовать деньги за билет обратно. Из российской версии тем временем убрали песню «Иноагента Монеточки», а имя певицы из финальных титров. Зато со смешариками у паука полное взаимопонимание. Перед некоторыми сеансами Крош, Нюша и Копатыч сидят перед экраном с паучьим попкорном, а Лосяш обращается прямо к залу. На Человека-паука пришли посмотреть. Похвально, похвально. В мире тем временем паук собрал 2 миллиарда долларов всего за 19 дней. Быстрее эту отметку брал только финал «Мстителей» за 11. Для Sony «Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории студии. И все это на фоне многолетних разговоров об усталости от супергеройского кино. Почему именно «Паук» оказался исключением, редактор film.ru Евгений Ухов.
2: «Человек-паук» немножко другая история. Когда мы садимся смотреть очередную серию марвеловских приключений, нужно вспомнить, что это за персонаж. А «Человек-паук» вполне может жить отдельно. Его любят и рисованным, и игровым, и в видеоиграх. У нас в этом году, этим летом, не получился блокбастерный сезон. Не вышло ни одного фильма, который бы вот действительно был блокбастером. И «Человек-паук», который вот выходит как раз под занавес лета, вроде бы как собирает сливки, все для него разогревали индустрию, а он вышел и собрал все накопленные деньги, которые мы не успели потратить за лет.
21: И это несмотря на киноляп. В одной из сцен Халк разносит пол вдребезги, а через пару кадров тот чудесным образом отрастает обратно. Но кассой паучья экономика не заканчивается. Вокруг нового дня собрались 165 брендов. Forbes оценил их рекламное партнерство и интеграции в рекордные 309 миллионов долларов. А товарную волну запустили десятки компаний. От фигурок и коллекционных ведер для попкорна до одежды и обуви. В России паучьи сувениры кинотеатры закупают сами. Один из владельцев рассказал Business FM. Кое-где мерч уже появился и расходится активно. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
10: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Новое пространство на Покровском бульваре от человека, который опытным путем научился мастерски создавать идеальную городскую среду для современных москвичей. Камерно, зелено, немножко электронно, винно-кофейно и журнально-фотогенично. Идеальный такой мир планеты Альфа из Кин-дза-дза. Создатель Яузы, Блан, Нюансы и ДК «Кристалл». В новом его виде Алексей Ольховой представил летнюю веранду «Аманка-дом» во дворе усадьбы Телешовых-Корзинкиных. Придумано им, впрочем, совместно с продюсером и диджеем Евгением Машковым. Усадьба, где расположился «Аманка-дом» – это ресторан и креативное пространство, место для творческой Москвы конца 19 века значимое. Здесь собирался литературный кружок Николая Телешова «Среда», на которых бывали Чехов и Бунин, Горький и Шаляпин, Куприн и Рахманинов. Теперь здесь другая публика, преимущественно, надо сказать, дамская с собачками, но не менее требовательная к красоте себя и окружающих – друзей, еды, среды. Поэтому множество сценариев приземлится. Маленькие столики под белую скатерть, диваны – низкой лаунжевой посадки, уличные кресла в стиле мид-сенчури на газоне под липой и большие столы на компанию. Летние коктейли – очень внятная, надо сказать, в отличие от того же «Блан», еда. Берешь томатный суп цвета красного ткемали с измельченными креветками, шашлык из премиального рибая, что уже само по себе вызов, пьешь тигуанинь, заедая клафути с персиком и соленым миндалем, и как будто машинку перемещения нажал. Телепортировался в прошлое. С вами была Катя Калина.
10: «Дело вкуса» на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. Первые фальшивые монеты на Руси были импортными, проникавшими вместе с ввозимой иностранной валютой. Самое раннее документальное упоминание о подделке денег местными умельцами относится к 1447 году. Через 100 лет распространение так называемых «воровских денег» подвигло мать Ивана Грозного, великую княгиню Елену Глинскую, провести реформу всей денежной системы. Реформа сопровождалась публичными казнями фальшивомонетчиков. Еще через 100 лет соборное уложение 1649 года карало подделку денег заливанием горла свинцом. А в следующем веке Петр I отправлял на казнь, в ссылку и на галеры и самих фальшивомонетчиков, и тех, кто их укрывал. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок акций в пятницу подрос на фоне подорожавших металлов и нефти. Октябрьский фьючерс на Brent превысил $94 за баррель. К закрытию основной сессии индекс Мосбиржи поднялся до 2135 пунктов, рост на 0,6%. Индекс АТС прибавил более процента, вырос до отметки 811. В целом же рынок акций за неделю почти не изменился. Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после роста предыдущие дни, но в целом с начала недели немного укрепился китайской валюте. Курс юаня на закрытии торгов 12,34. На внебиржевом рынке курс доллара в моменте поднимался выше 83. Итоги торгов недели в эфире «Бизнес ФМ» подвел руководитель направления строительного сектора Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
6: На самом деле, неделя для инвесторов была довольно сложная. Открывалась она первыми торговыми днями довольно пессимистично. Здесь сразу появились и геополитические риски, и общая какая-то неопределенность. И в итоге мы видели снижение индексов, и рост валюты, и снижение нефти. И казалось, что начинается какая-то новая, возможно, коррекционная волна. Но на самом деле, внутри недели ситуация на рынке выправилась. И здесь во многом такому выправлению помогло. И в том числе нефтегазовый сектор, где нефть показала восстановление, рост с одной стороны, с другой стороны, и мы увидели, очевидно, продажи валюты экспортеров, увидели подготовку, очевидно, к новому налоговому периоду, когда традиционно возрастает спрос на рубль. Ну и в целом кажется, что первые торговые дни этой недели и рубль был перепродан, и фондовый индекс, и кажется, что вот эти общие настроения, они перейдут на неделю новую, то есть вот мы, скорее всего, как я полагаю, увидим те настроения, которые наблюдаем сейчас, они, кажется, нейтральные, но, возможно, умеренно оптимистичные на фоне того, что все-таки нефть стоит довольно дорого, на фоне внутренних таких вот дефляционных процессов. Вот это довольно сильные драйверы для новой недели, и в новой неделе, скорее всего, инвесторы будут фокусироваться на возможности Банка России снижать ставку уже на сентябрьских заседаниях, соответственно. Думаю, что эта идея будет появляться в фокусе, она будет поддерживать и фондовый индекс в большей части и ОФЗ, ну, возможно, и рубль также вот будет находиться в тех уровнях, которые мы наблюдаем в ходе пятничных торгов.
4: Дмитрий Степанов, руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АБУ. Официальный курс ЦБ с 22 августа доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Пятый тур чемпионата России по футболу стартует в субботу 22 августа. И сразу два топ-матча ждут болельщиков в выходные. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и Локомотив, а Спартак примет петербургский Зенит. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Кочные встречи и ЦСКА, и Локомотив подошли не в лучшем настроении и состоянии. У ЦСКА шикарные условия по календарю, 5 первых домашних матчей армейцы проводят дома. Но уже дважды потеряли очки. Сначала в игре с крыльями Советов, затем в матче против Ростова. Тем не менее, красно-синие пока идут без поражений в РПЛ, занимают пятую строчку, чего нельзя сказать о Кубке России. На этой неделе ЦСКА уступил Акрону с минимальным счетом. Локомотив в этом турнире также со счетом 0-1 проиграл Ростову. Дела у железнодорожников не очень и в таблице чемпионата. Хуже, чем у ЦСКА. Ни одной победы, 3 очка и лишь 12 место. Вдобавок ко всему, Лока покинули ведущие игроки. Алексей Батраков перешел в Галатасарай, а Артем Карпукас в Зенит. Случилось и приобретение. Состав красно-зеленых пополнил Сергей Бабкин. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ждет в этой игре результативную ничью.
8: Обе команды находятся сейчас в серьезнейшей зоне турбулентности. Локомотив продолжает терять игроков. Вообще складывается пока такое ощущение, что если у Локомотива некому играть, то ЦСКА некому тренировать. Я глубоко уважаю Дмитрия Гесамова, но просто вижу, что он оказался в очень тяжелой ситуации. С другой стороны, если бы у ЦСКА такой ситуации не было, он бы его и не тренировал. Болельщики и Локомотива, и ЦСКА ждут чего-то интересного, но думаю, что в этой встрече, скорее всего, будет результативная ничья, которая, разумеется, разумеется, никому абсолютно сейчас не нужна.
7: У армейцев есть очевидные проблемы в атаке. Ни Тамерлан Мусаев, ни Лусяна в этом сезоне РПЛ пока не забивали. Как вариант, Дмитрий Игдесамов мог бы использовать в качестве ложной девятки Кирилла Глебова. Иногда это дает пользу. И все же, пока дела у главного тренера армейцев явно получше, чем у Михаила Галактионова, под которым вот-вот начнет поскрипывать кресло. Матч ЦСКА «Локомотив» может дать ответы на многие вопросы. Игра состоится 22 августа и начнется в 20:15 по московскому времени. А днем позже болельщиков ждет супердерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что красно-белые к этой встрече подходят в статусе фаворита. И это обосновано качеством их игры.
5: Команда стала хитрая, команда стала такая, в хорошем смысле, приспособленческая, при этом очень здорово настаивает на своем. «Зениту», который в каждом матче практически испытывает проблемы при выходе из-под давления, у него могут быть большие сложности. Понятно, что мотивация Соболева никуда не делась, Глушенкова того же. Много будет дополнительных факторов, которые повлияют в конечном счете на результат. Игра вратарей в том числе. Ну, в общем, будет матч со всем букетом.
7: Лидер таблицы «Краснодар» встретится в Махачкале с местным «Динамо». Команда Вадима Евсеева удивляет. Идет четверки сильнейших, но теперь ей предстоит серьезный экзамен. Горожане пока в нынешнем сезоне очков не теряли. «Динамо» московская постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Родиной», дерзким новичком РПЛ. «Балтика» в Калининграде встретится с «Рубином», «Факел» примет «Оренбург», «Ахмат» — «Ростов», а «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
4: Водители легендарных лондонских черных кэбов готовятся к битве с роботакси. В Лондоне уже несколько месяцев активно проводятся тестовые заезды роботакси, пишет Financial Times. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet и британский стартап Wavy от Uber, намерена сделать британскую столицу своей стартовой площадкой в Европе для запуска платных сервисов беспилотного такси. Uber уже предлагает пользователям присоединиться к списку тех, кто заинтересован в том, чтобы в ближайшем будущем к ним приезжало именно роботакси. Правительство оказывает компаниям поддержку. Как пишет издание, местные таксисты относятся к такой новинке с презрением и опаской. Некоторые из них даже готовы сделать все возможное, чтобы сбить своих новых конкурентов, как они говорят, с пути истинного, при помощи махинаций с их датчиками. И вот водители знаменитых кэбов, которые не без потери пережили появление Uber и COVID, вновь должны столкнуться с испытанием. Однако в этот раз они могут быть в большей безопасности, чем Uber, считает глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
9: Лондонский черный кэб, он, кажется, вечен. Он продолжает оставаться очень удобным способом передвижения по городу. Это единственный вид такси, который можно остановить на улице, махнув рукой. Все остальные, Uber и подобные сервисы, можно заказывать только через приложение. И для многих пассажиров гораздо удобнее, когда видишь черное такси, просто его остановить, прыгнуть и поехать дальше. Хотя, конечно, они достаточно сильно были потеснены Uber и другими службами подобными, когда те появились. Но они продолжают существовать, продолжают оставаться актуальными.
11: Сейчас в Лондоне тестируются роботакси. Что о них вообще говорят, как к ним относятся местные жители?
9: Их действительно стало достаточно легко заметить на улицах города. Такие белые машины, ягуары, увешанные большим количеством датчиков, камер. Пока что они только тестируются. Еще невозможно заказывать в них поездки. Они тестируются, всегда присутствует водитель живой в каждой из этих машин. Но он присутствует только для экстренных случаев. Недавно даже попала в прессу ситуация, когда в одном из переулков в Лондоне какая-то происходила ошибка в навигации, и очень большое количество автоматических роботакси заезжали в этот переулок и не могли через него проехать, должны были задним ходом из него выезжать, разворачиваться, а они так устроены, что когда они едут задним ходом, они пищат, и когда это происходило в 4 или 5 утра в маленьком тихом закоулке, это и будило людей, живущих там, это вызвало возмущение, и компания Waymo пообещала это исправить.
11: То есть прокатиться на них еще никак нельзя?
9: Еще нет, но это уже близко. Конечно же, это вызывает большое беспокойство и у водителей черных кэбов, и у водителей Uber. Но теперь они и водители Uber объединяются против этих роботакси, поскольку чувствуют в них угрозу. При этом водители Uber более подвержены этой угрозе, нежели водители черных кэбов. И многие пассажиры им доверяют больше, чем автоматическому такси, которое, да, может быть, вас довезет, но если одинокая девушка вечером куда-то приехала, водители черного кэба даже часто подождут, пока она зайдет внутрь, что, конечно, робот-такси не может сделать.
4: Александр Никитич, Carfax Education. Как отмечает Financial Times, некоторые таксисты не уверены, что робот-такси приживутся в Лондоне. В них пассажиру-туристу как минимум нельзя будет никого расспросить о столице, а узкие улицы и, так сказать, безрассудные пешеходы могут стать для них настоящей ловушкой.
10: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совбез ООН проведет заседание по Украине 24 августа. Заявленная тема – поддержание мира и безопасности. Брифинг начнется в 22 часа по Москве. Заседание запросила группа Е5, в которую входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия, сообщили РИА Новостям в датской миссии. Предыдущее заседание ООН по Украине проходило 27 июля по запросу страны из-за действий вооруженных сил России в Черном море. США начали процедуру перечисления на счета ООН из 725 миллионов долларов из более чем 4 миллиардов, которые Вашингтон задолжал организации. Средства должны быть перечислены до ожидаемого выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, пишет Рейтер. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш ранее заявил, что организация столкнулась с неминуемым финансовым коллапсом из-за невыплаченных взносов государствами-членами. На этом фоне ООН уже начала существенно сокращать расходы. Псковский областной суд 25 августа рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в местное законодательное собрание. С таким требованием обратилось региональное отделение партии «Родина», сообщила пресс-служба суда. Региональный избирком зарегистрировал список кандидатов от «Яблока» 14 августа. Всего по партсписку баллотируются 42 человека. Ранее в августе Верховный суд по иску «Родины» снял с выборов в Госдуму федеральный список «Яблоко». Кроме того, после судебных разбирательств кандидатов по партсписку «Яблоко» не допустили до выборов депутатов Заксобрания в Карелии и Санкт-Петербурге. Британский актер и лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом под названием «Life is a Dream». Он появился на стриминговых платформах. Кроме того, он выпущен на виниловых пластинках. Симфонический альбом записан с британским оркестром «Филармония» под управлением дирижера Густава Дудамеля. В него вошли 12 композиций, над которыми Хопкинс работал в течение более 60 лет. Новости на Business FM. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На юге России снова нет бензина. В Геленджике он закончился почти полностью. Если появляются, люди стоят в очередях по 16 часов, немногим лучше в Сочи. На независимых АЗС цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях, а также в Москве и Петербурге, везде большие очереди. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО после сообщения владельца таксопарка, что за месяц стоимость полиса на Хавейл Джолион взлетела в 7 раз до 140 тысяч рублей. В других таксопарках говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч, а страховщики что 30. Почему такая разница? Как сэкономить на замене англоязычной вывески? Владелицы привокзальной кофейни в Златоусте слово «Лав» превратили в «Олег» кириллицы, причем из тех же букв, и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, любую Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и как это повлияло на их бизнес. Подробности на Business FM. На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить АЕ-92 и АЕ-95, по данным городской администрации, находилась в селе Архипы-Осиповка. Но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стояли в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, перед ними 180 машин, а за ними не меньше, но дизель есть, говорит житель Геленджика Иван.
13: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпром» нефти постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовозов нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей, достигает, как на Уфимнефти, допустим, но она там тоже то работает, то не работает, непонятно. В общем, там тоже нету бензина. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистре запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще с этим. Завтра не знаем, что будет. Наверное, еще хуже. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральные трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике. Ну, многие говорят, что сейчас уедут гости и будет лучше, ну а что-то такое ощущение, что лучше-то не будет.
4: Иван, житель Геленджика, в Сочи ситуация тоже напряженная, бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб, а обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чаты и приложения, которые нередко подводят. В очередях активировались перекупщики, они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр, хотя официальная цена значительно ниже. На сетевых заправках очереди по 10 часов, на частных ценах в 2-3 раза выше, а въехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблемы, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
15: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизели есть. У меня, например, дизельная машина. Я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие. И периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки. Там это Лукойл, Роснефть, Газпром. Как минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения. Это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Где-то примерно вот такой порядок. По поводу канистр, сетевых не наливают, а вот заправка, где дороже, в 2 раза, там наливают. И что удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителем, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что вас как-то заправляют, как по спецталонам. Он говорит, нет, так же просто приходится стоять, когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. Наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в 2 раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что мы профессионально этим занимаемся. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, там бензина нет. То есть большие риски, что ты можешь там где-то встать и либо стоять в очередях на заправку по 12, по 16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно к 1 сентября, допустим, в свои города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
4: Мурат Султанов, эксперт по недвижимости в Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полный бак и никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи, Краснодар.
16: И ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все, в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа. Когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. И если оператор или заправщик увидел, то там сразу же кричат, что нельзя заправлять, либо бегут на кассу говорить, чтобы остановили колонку. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в Газпром, Лукойл, бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать, ускорения плавные. В общем, экономим топливо. У меня автомобиль, ну, более-менее экономичный. Мне хватает полного бака съездить с Анапы до Сочи и обратно вернуться. Если есть по маршруту где-нибудь заезд с бензином, то 30-40 час времени, конечно, ты все равно уделишь, чтобы заправиться хоть сколько-нибудь. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают, не более. Приложения, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывают, что бензин есть, приезжаешь, а по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, а там бензин есть. Самое напрягает, знаете, что вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. Простой обычный народ не может заправиться. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакого очереди. Они приехали, заправили, уехали.
4: Таксист Евгений. Вторая волна нехватки топлива фиксируется по всей России. Ограничения на продажу бензина введены в Москве и Петербурге. Последние дни проблем существуют в Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Ростовской областях, а также в Татарстане. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. А в нашу редакцию продолжают обращаться водители такси и делятся своими расчетами. У одних годовой полис выходит в сумму 140 тысяч рублей, у других в 14. Таксопарки говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч рублей, а страховщики, что 30. Так где же правда? Евгений Перельчук разбирался.
14: В прошлый раз мы рассказывали о расчетах владельца таксопарка из Сергиева Посада Николая Юркевича. Он приобрел два автомобиля – кроссовер Havail Jolion и седан Geely M-Grand. Обе машины относятся к классу комфорт. Годовой стандартный полис ОСАГО для такси в случае с Havail обошелся в 20,5 тысяч рублей, а в случае с Geely – в 139 тысяч. Полисы оформлялись с разницей в 3 недели. Игры с калькулятором и обращение к разным страховым показали, что ценник в 139 тысяч сейчас у всех. Тогда страховые компании объяснили такую разницу ошибкой в оформлении первого полиса. Услышав эту историю, к нам обратился водитель такси из Челябинска Николай. У него расчеты совсем другие.
17: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 тысяч, 14 тысяч, 120 тысяч. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
4: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
17: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 тысяч.
4: А до этого сколько страховка стоила?
17: Вообще в такси 3 года, первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 тысяч рублей, а у меня на тот момент еще была Приора, тоже эконом. Потом в 2024 году тоже было на Приору где-то в районе 12-13 тысяч стоимость страховки эконом на год. Потом как раз в 2025 году, на 26-й, я оформил на гранту. Это было вот 14 с копейками.
14: Позднее Николай прислал в редакцию скриншот. По его параметрам, при безаварийном вождении годовой ОСАГО ему предложили за 14 700 рублей. В чем разница между двумя Николаями, кажется очевидно. В одном случае китайский седан Б-класса, Московская область, класс комфорт. В другом бюджетная «Лада Гранта», Челябинск, эконом-класс. Но разница в 7 раз все-таки смущает. Средний ценник по России на годовой полис ОСАГО для такси как раз посередине между этими двумя цифрами, заявил нам руководитель таксопарка «Next», член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
19: 18-20-е годы начиналось это все с 12 тысяч рублей. ОСАГО для такси стоил. А выплата точно так же составляла 400 тысяч рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 тысяч рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 тысячам рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого имущества. На сегодняшний день я могу точно сказать, стоимости полиса в 20, даже в 30 тысяч рублей его нет. Там есть классификатор, он называется коэффициент бития машин. То есть если у тебя на юридическом лице не так часто происходит ДТП, у тебя хороший коэффициент получается.
14: За официальными данными по стоимости полисов ОСАГО для такси мы обратились во Всероссийский союз страховщиков. И там нам назвали еще одну цифру, не похожую на все предыдущие. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сослался на данные Национальной страховой информационной системы НСИС – менее 30 тысяч рублей. Ситуация, когда у одного таксопарка полис ОСАГО 20 тысяч на машину, а у другого 40 тысяч, вполне понятна, говорит Евгений Уфимцев.
23: На стоимость полиса и простого физического лица
0: и таксиста очень сильное влияние оказывает коэффициент бонус-малус, то есть повышающий или понижающий коэффициент в зависимости от количества дорожно-транспортных происшествий. Очень часто таксопарки, к сожалению, не знают о том, что их водитель был виновником дорожно-транспортного происшествия, потому что был оформлен ЕВО-протокол, незначительное повреждение, которое было на их автомобиле, они даже об этом не знают, а, соответственно, пострадавшему заплатила страховая компания. И потом это только отражается уже в рамках изменения коэффициента бонус-малус. Поэтому на сегодняшний момент такси относятся к категории транспортных средств, которые наиболее часто попадают в ДТП. Средняя частотность по дорожно-транспортным происшествиям у них выше, чем у физических лиц, примерно в 5-6 раз. Все расчеты по коэффициенту вот этому бонус-малус проводятся в независимой от страховщиков организации МСИС под контролем Банка России. Но для минимизации расходов и правильного планирования на сегодняшний момент очень активно используются так называемые короткие полисы ОСАГО.
14: По данным НСИС, на конец августа средняя стоимость полиса ОСАГО для такси даже упала. И сейчас по России составляет 20 700 рублей. Точная цена по-прежнему зависит от региона, мощности двигателя, возраста, стажа и коэффициента аварийности. И если взять только класс «Комфорт Плюс», там ценник на годовой полис ОСАГО для такси варьируется от 60 до тех самых 140 тысяч рублей. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: В продолжение разговора о формировании городской идентичности

0: личности необходим компромисс между смысловой основой, неприходящей ценностью места, и вариативной частью, следующей заменяющимися функциональными запросами, эстетическими предпочтениями, технологическим прогрессом. Автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова добавляет: «Идентичность должна быть экономически устойчивой. Если проект живет только на грантах и энтузиазме, он не жизнеспособен. Сегодня наследие рассматривается как ресурс устойчивого развития территорий. Но чтобы все работало, нужна смена оптики. Не охранять и спасать, капитализировать и развивать». А глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев напоминает, что история – только один из возможных подходов. Иногда гораздо важнее не события прошлого, а рельеф, вода, панорамы, сложившиеся транзитные маршруты, художественный статус или новая функция района. И новая территория вполне может получить современную идентичность без искусственного поиска исторического сюжета. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Смешарики дали круги по воде. История из Тульской области с рисунком на детской площадке получила сразу несколько неожиданных поворотов. Девочку, которую еще накануне местные власти считали вандалом, сегодня чуть ли не зовут на работу в администрацию, а на мэра города Болохова вылилось столько критики, что некоторые местные жители даже начали ее защищать. Иван Медведев подробнее.
3: 14-летнюю Ксению, которая мелками нарисовала смешариков на резиновом покрытии в городском парке в Болохове, местные чиновники еще пару дней назад обвиняли в вандализме и порче имущества. А всего сутки спустя губернатор Тульской области при личной встрече предложил ей участвовать в благоустройстве региона и подарил футболку с надписью «Друг губернатора». Как выразился сам глава региона Дмитрий Миляев, для защиты.
4: Могу тебе посоветовать рисовать там, где не нужно рисовать, но на всякий случай, чтобы у тебя была какая-то защита на будущее, вот такая тебе футболка.
5: Это подарок?
4: Ну, конечно.
5: Спасибо.
3: Неуемную энергию местной администрации, которая, напомню, искала вандала с помощью камер видеонаблюдения, губернатор обещал направить в нужное русло. Резонанс получился такой, что мэру Болохова припомнили ее же видеопост в интернете. Ранее глава города Мария Чуйкина сняла себя за рулем автомобиля, в котором ее маленький сын едет рядом на переднем сидении без автокресла и даже не пристегнутый ремнем. Комментаторы потребовали проверить Чуйкину на предмет соблюдения ПДД. Но, как рассказала нам местная жительница Наталья, на самом деле в городе все не так уж и плохо. Парк отличный, дороги нормальные, освещение прекрасное, и администрация делает для города много хорошего. И про мэра Марию Чуйкину Наталья высказалась так.
6: Я видела это видео. Да, мэр города – это многодетная мама. У нее, по-моему, трое детей, если не четверо. Ну, точно она многодетная мать. То, что она везла ребенка непристегнутого, конечно, это не очень хорошо. Но я знаю точно, что она очень старается, и я уверена, что она переживает. И я не хочу говорить плохо в данной ситуации о мэре. То, что они совершили большую ошибку – это факт, и я уверена, что они осознают всю тяжесть положения.
3: У 14-летней художницы же теперь масса предложений, и не только от губернатора. Создатели мультфильма «Смешарики» пригласили ее с мамой в свою студию в Петербурге на мастер-класс и экскурсию. Но есть и конкретные предложения о работе, рассказала нам знакомая мамы художницы, которая чуть раньше высказывалась про мэра.
6: Ее пригласили в «Октаву». «Октава» у нас здесь то ли завод, это она там будет расписывать. Обещали привлечь ее к реконструкции набережной, чтобы она своими рисунками украсила набережную. Потом «Ростех» также пригласил ее к себе и будет с ней сотрудничать. То есть тоже достаточно большое количество приглашений.
3: На работу в студию смешариков Ксению пока не зовут, однако кое-какие идеи есть, заявила Business FM гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
7: А что касается планов на будущее, мы обязательно подумаем над тем, как эта история может найти свое отражение в мире смешариков, ведь наш проект всегда чутко реагирует на реальную жизнь.
3: Но если называть вещи своими именами, за девочку, конечно, можно только порадоваться. А взрослые на этой истории просто хорошо попиарились. А то, как сказал бы Крош...
8: Хорошенькая у нас с тобой получается история. Тебя потомки благодарить будут. А нас, твоих лучших друзей, даже не вспомнят. Да?
3: Иван Медведев.

0: Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
1: Больше не Лав, а Олег. Владелицы привокзальной кофейни в городе Златоусте сэкономили на переименовании вывески и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, Любу и Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и с какими сложностями сталкиваются в своем бизнесе. Подробнее Наталья Шашина.
2: На ролике, который набрал уже больше миллиона просмотров в соцсетях, молодые девушки Люба Ашихмина и Лера Шадрина. Кофейню «Love», то есть «Любовь», рядом с вокзалом города Златоуст они запустили год назад. Но в марте заработал новый закон, запрещающий вывески на иностранных языках. Вместо того, чтобы тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску, девушки просто переставили и перевернули английские буквы. Получилось «Олег». Монтаж обошелся в 5 тысяч рублей. Люба и Лера выложили об этом ролик в соцсетях и, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день чеков было больше обычного, рассказывает Бизнес FM Люба. Она до открытия кофейни 6 лет работала маркетологом и рассуждает: теперь нужно закрепить успех, чтобы заведения продолжали искать в соцсетях. Девушки уже опубликовали ролик, что запустят Олега в день, когда будут наливать бесплатный кофе тем, кто носит такое имя или отчество. Юридически тоже будут оформлять это название, говорит Люба.
3: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег, то есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
2: Вторая владелица кафе, Лера, делится с Бизнес FM. В общепите работает 11 лет. Пробовала запускать бизнес в Сочи и в Москве, но в родном Златоусте оказалось сложнее всего, начиная с выбора места. Помещение у вокзала, где находится заведение, раньше занимал ювелирный. Владельца еле уговорили сдать его под кофейню. А дальше предпринимательницы столкнулись с множеством бюрократических сложностей, говорит Лера.
4: Все упирается в бюрократию. Мы до сих пор воюем с фасадом дома, может быть, на ролике это заметно. В каком состоянии находится дом. Мы воюем с мусорками, которые не опорожняют вовремя. У нас не проводятся никакие субботники, нам не косят траву.
5: Сейчас кофейни переживают непростые времена. Как вам удается сейчас выживать?
4: Тут проблема в том, что культуры питья кофе, если это можно так назвать, здесь нет. И мы на протяжении года этим занимаемся. То есть мы просто прививаем культуру того, что можно зайти в кофейню, выпить чашечку кофе условно, а не дома там 3 в 1. Времена у нас изначально были непростые. Наши розовые очки разбились в первый месяц работы. Но как-то вот такие вот мы оптимистичные девчонки получается у нас. То есть мы часто сами работаем на баре. То есть мы таким образом экономим на зарплатах сотрудникам.
2: Эксперты рассуждают, ролик не залетел бы, если бы проблема не была действительно насущной для бизнеса. Конечно, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло легко изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. И дальше нужно удержать качество, отмечает ресторатор, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
6: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «Лав», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в Олег, конечно, это будет потеря. А когда ты из «Лав» становишься Олегом, ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа.
2: Сурин предупреждает, смена названия все равно требует затрат на новый логотип, а также обновления в картах и навигаторах. Если не удастся сохранить старый аккаунт с уже наработанным рейтингом, репутацию придется выстраивать заново. Кстати, кофейня из Златоуста не единственная, кому удалось сменить вывеску с минимальными затратами. В СМИ обсуждали ресторан «Река» в Архангельске. Раньше название писали полностью латиницей. Чтобы русифицироваться, у английской буквы «R» всего лишь убрали хвостик, превратив ее в русскую R. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее Бизнес FM рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее КПП потребовали доплатить по полной ставке еще 1,5 миллиона налогов за прошлый год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию, и теперь у налоговой службы к ней претензий больше нет.
7: Кто надо, услышал.
1: Продолжает предпринимательница из Санкт-Петербурга Елена Солобоева.
8: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. К счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
1: Елена Солобоева, предпринимательница из Санкт-Петербурга. По словам юристов, корень проблемы в том, что ФНС не рассылает уведомления о недоимке на сумму менее 500 рублей. Поэтому логично привязать ограничение не к самой недоимке, а к задолженности свыше 500 рублей. Сама ФНС кейс предпринимательницы не прокомментировала.
7: Продолжительность жизни.
9: В каждой нашей клетке хранится около 3 миллиардов символов генетического кода. Сегодня часть этой огромной инструкции можно прочитать буквально по капле крови или образцу слюны.
7: Журналист Алена Копылова.
9: Генетические тесты способны обнаруживать наследственные заболевания, оценивать риски для здоровья и помогать выбирать лекарства. В лаборатории из клеток выделяют ДНК, а дальше все зависит от задачи. Самый простой тест ищет конкретные генетические варианты. Более сложный может прочитать все участки ДНК, кодирующие белки. А полногеномное секвенирование исследует почти всю последовательность ДНК. Наиболее точны тесты там, где заболевание тесно связано с определенными генетическими изменениями. Так диагностируют наследственные болезни или выясняют, является ли человек носителем опасного варианта, который может передать ребенку. Генетика способна заглянуть и в будущее, но здесь результат становится вероятностным. Например, определенные варианты генов BRCA1 и BRCA2 значительно повышают риск рака молочной железы и яичников. С диабетом, гипертонией и многими другими распространенными заболеваниями все сложнее. На их вероятность влияют тысячи участков ДНК вместе с образом жизни и окружающей средой. Для таких случаев существуют полигенные индексы. Алгоритм складывает влияние множества генетических вариантов и определяет, насколько риск конкретного человека отличается от среднего. А вот обещание определить по тесту идеальную диету, интеллект, характер или врожденный талант часто значительно опережают возможности науки.
7: Продолжительность жизни на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, 120 тысяч жителей. Уникальное уренгойское месторождение природного газа было открыто в 1966 году. Основанный рядом рабочий поселок добытчиков быстро разросся и через 15 лет получил статус города. Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил пересмотреть графики ремонта российских НПЗ. Такая задача поставлена, чтобы минимизировать риски сокращения предложения на рынке. Участники совещания правительства подчеркнули необходимость равномерного распределения топлива между регионами и на территории субъектов. Также обсуждался механизм реализации бензина экологического класса Евро 2, 3 и 4. Правительство постановило маркировать его на АЗС. Информация должна быть указана на табло колонки и в кассовом чеке. Спецпосланник президента США Стив Уитков и зять американского лидера Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники в политических кругах. 31 июля поездку своих представителей анонсировал Дональд Трамп. Он говорил, что в ближайшие дни они совершат первый визит на Украину. По данным Евроньюз, обсуждалась возможность приурочить поездку ко Дню независимости Украины 24 августа. Однако ни одна из сторон информацию не подтвердила. Минюст Турции обратился в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и командующего ВМС Израиля Афика Московича. Анкара обвиняет их в геноциде в связи с нападением на активистов, которые пытались доставить гуманитарный груз в Газу. В ответ на это канцелярия премьер-министра Израиля назвала президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором-антисемитом, который массово убивал курдов, укрывает террористов Хамас, оккупирует половину Крыма и заключает в тюрьмы рекордно большой большое число оппозиционных журналистов и политиков, сообщает Times of Israel. Сады художника Клода Моне во французском Жаверни пострадали из-за аномальной жары, сообщает Art News. Погибла часть цветов, в том числе настурции. У некоторых растений обгорела листва. Садовники вынуждены поливать цветы ночью и использовать дополнительные системы орошения. Садоводы планируют высаживать более устойчивые к жаре растения и менять сроки их цветения, сохранив при этом исторический облик сада, который Моне создавал как живое продолжение своих картин. Новости на Business FM. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А в медведя не стрелять. После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, почему прибывшие полицейские не застрелили зверя. И что будет, если убить агрессивное животное на территории поселения? А за аспиранта ответит научный руководитель. За проблемную диссертацию с лишением ученой степени наставник может на 5 лет остаться без новых подопечных. Такую меру предложила Миноборнауки. Почему в научном сообществе ее многие критикуют? И новый Человек-паук добрался до российских кинотеатров и сразу принес им самый кассовый четверг за 7 лет. Почему на фильм идут, несмотря на дорогие билеты и пиратские копии после 3 недель ожидания? И помог ли пауку скандал с Колобком? Подробности на Business FM. Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. И главное, можно ли было спасти девушку, и почему полицейские не застрелили зверя? Об этом Миха Задорожный.
11: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егеря полиции. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
12: Я видел медведь на Сахалине, очень много, и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел, потому что они летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
11: Но в Горном Алтае медведь, выстрелил в воздух, не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
13: Можно ли, в принципе, стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию, и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо бы сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценена как незаконная охота, а незаконная охота — это более тяжкий состав.
11: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку. А вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке. И стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает другой вопрос. А как вообще доказать, что ситуация была критической, и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
14: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, ну, какое-то ранение. Ну, там, удар или царапины, что-то еще. Но в таком случае вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это если есть свидетели. Ну, а если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он защищался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился где-нибудь в 100 метрах и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть, в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
11: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждый каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Аспирант подвел, ответит научный руководитель. Миноборнауки предлагает наказывать научных наставников за проблемные диссертации, если работу признают некачественной, руководитель остается без новых подопечных на 5 лет. Идея уже вызвала споры в академическом сообществе. Одни считают ее логичной, другие избыточной, даже опасной для притока молодых ученых. Наталья Воробьева подробнее.
15: Министерство науки и высшего образования опубликовало проект постановления, который меняет правила присуждения ученых степеней. Ключевая новация – 5-летний запрет на научное руководство для тех, чьи аспиранты впоследствии были лишены ученой степени. Сейчас такой меры нет. Ограничение будет вводиться по рекомендации высшей аттестационной комиссии. Если степень восстановят, запрет снимут. Параллельно Миноборнауки предлагает сократить срок подачи заявления о лишении степени с 10 до 6 лет и разрешить подавать их через госуслуги. За последние 12 лет в России было рассмотрено почти 2000 дел о лишении ученых степеней. Основные причины – плагиат, фальсификация данных и нарушение процедуры защиты. Единого взгляда на ситуацию у экспертов нет. Возлагать дополнительную ответственность только на научного руководителя – перебор. Ведь диссертация проходит несколько этапов проверки: предзащиту, диссертационный совет, экспертизу ВАК, считает доктор технических наук МАИ Валентин Лалабеков.
16: Научный руководитель отвечает за постановку задачи, актуальности проблем, которые входят в решение этой задачи, инструментарий, который необходим для решения современными средствами этой задачи, и практическая полезность. А вот дальше начинаются контрольные процедуры, которые контролируются теми структурами, которые тот же ВАК назначил для всех ученых советов по подготовке кандидатских диссертаций. Наличие вот такой полицейской, будем так говорить, процедура приведет к явному оттоку желающих поступать в аспирантуру и защищать диссертации. Это однозначно.
15: Директор Института образования НИУФШИ Евгений Терентьев, напротив, видит в инициативе смысл, но призывает к осторожности.
17: В целом идея повысить уровень ответственности научных руководителей за результаты диссертационных исследований мне кажется разумной, потому что зачастую мы видим по результатам исследований, что часть научных руководителей манкирует своими обязанностями, недостаточно вовлекается в работу с аспирантами. Другое дело, что очень осторожно нужно относиться к этому инструменту, потому что у нас пока, например, нет хороших инструментов детекции искусственного интеллекта в работах, и при всем уважении научный руководитель не всегда может выявить такого рода истории, которые могут всплыть потом. То есть здесь должны предполагаться какие-то процедуры на апелляции или разбирательства, которые все-таки в некотором смысле могут оградить научных руководителей от рисков неоправданного обвинения в том, к чем они не виноваты, потому что хороших надежных детекторов нет.
15: Однако, по мнению Терентьева, ужесточение требований к научным руководителям должно идти рука об руку с системой их поддержки. Нужен не только контроль, но и поощрение, в том числе финансовое. Иначе есть риск, что ужесточение правил просто отпугнет талантливых преподавателей от работы с аспирантами. Это, в принципе, может парализовать всю систему, а фабрики диссертаций, наоборот, станут еще более востребованными, привлекая номинальных руководителей. Но технологии не стоят на месте. В начале сентября антиплагиат представит программный продукт, который фиксирует полную историю создания диссертации от введения до заключения на основе принципов блокчейна. Это позволит видеть весь процесс работы и исключит возможность подмены данных, говорит научный руководитель компании «Антиплагиат» Борис Цхориков.
18: Весь путь от написания проекта введения до финальной версии заключения диссертации фиксируется, и его уже нельзя изменить. Или наоборот, можно посмотреть историю в любой момент времени. А непрерывный контроль за соблюдением научной этики со стороны искусственного интеллекта не позволит добавить в работу ложные, выдуманные данные или вовремя обратить внимание соискателя на грубые методологические или расчетные ошибки. Это дополнительно гарантирует достоверность и качество диссертации. Важный момент, что принимать окончательное решение, влияющее на судьбу человека, должен только человек, который теперь, да, будет нести за это персональную профессиональную ответственность.
15: Пока проект не утвержден, в научной среде продолжаются дискуссии. Но ясно одно – государство намерено ужесточить контроль за качеством диссертаций и готово наказывать не только авторов, но и их наставников. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Новый «Человек-паук» добрался до российских кинотеатров и сразу принес им кассовый на четверг самый за 7 лет. 2 миллиарда долларов мировых сборов, полные залы и целые кинотеатры Питеров Паркеров. Почему «Паучья лихорадка» оказалась сильнее пиратских копий, дорогих билетов и 3 недель ожидания? И помог ли ей скандал с «Колобком»? Об этом Олеся Савоськина.
19: Челябинск, Москва, Петербург, Ростов. Российские кинотеатры заполонили Питеры Паркеры. Десятки, а где-то и сотни зрителей приходят в красно-синих костюмах. Танцуют, устраивают постановочные драки и фотосессии. Один из пауков прямо в костюме посреди кинотеатра сделал предложение руки и сердца. А в Барнауле за костюм паука бесплатно дают попкорн. По данным Trend Watching, на экипировку в премьере россияне потратили уже больше 7 миллионов рублей. Почти 5 лет ожидания с прошлого «Человека-паука» и 2 лишние недели сверху. Новый день с Томом Холландом из Индеи вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа, а российским кинотеатрам пришлось ждать до 20-го. На Кинопоиске рейтинг нового дня держится выше 8, а на премьерных сеансах бронь доходила до 90% залов. И даже ценник не смущает. К примеру, в московском кинотеатре «Мираж Синема» билет на «Паука» стоит около 500 рублей, почти вдвое дороже «Колобка». По предпродажам интерес к «Пауку» примерно втрое выше, чем был к последнему «Аватару», рассказал «Бизнес ФМ» один из владельцев российских кинотеатров. Сеансы приходится добавлять. Для российской премьеры фильм уже несколько недель лежал в интернете, но аншлагам это не помешало. Добавил ли кассы скандал с «Колобком», рассказывает главный редактор «Зум-фильма» Александр Голубчиков.
20: Такие фильмы предполагают просмотр на большом экране. Успех в России не зависит от скандала. Он был бы таким же, как если бы и не было бы разговора про переноса, потому что никакого переноса по сути и не было. У нас копия все равно бы дошла только через 2 недели после релиза в странах, где есть дублированные копии. Еще учитывая то, что у нас с пиратскими этими серыми релизами работает в лучшем случае 20% площадок. На общую кассу «Колобка» это бы не сильно повлияло. Допустим, прибавим к этому успеху еще 10-15% кассы, которая улучшила осведомленность тех, кто не очень-то следит за американскими релизами. Но это не радикально увеличивает кассу «Паука».
19: 20 августа российские кинотеатры заработали больше 260 миллионов рублей. Столько в четверг они не собирали с июля 2019 года. Около 80% выручки, по оценке издания «Кинобизнес сегодня», принесли в основном показы нового «Паука». Однако издание «Cinemaplex» предупредило: по российскому рынку гуляют копии разного качества. Некоторые с плохой детализацией и зеленоватой картинкой, рассказывает главный редактор издания Рифат Фазлыев.
21: Копии «Человека-паука» гораздо больше, чем 2. Качество некоторых копий, которые они приобретают, оставляет желать лучшего. Сейчас немножко наш рынок напоминает «Дикий-дикий Запад». Нет официальных компаний, которые бы отвечали за это качество, за качество контента, за проверку его, отвечает им уже кинотеатр.
19: Если качество не устраивает, досиживать до титров не обязательно. Зритель вправе потребовать деньги за билет обратно. Из российской версии тем временем убрали песню «Иноагента Монеточки», а имя певицы из финальных титров. Зато со смешариками у «Паука» полное взаимопонимание. Перед некоторыми сеансами Крош, Нюша и Копатыч сидят перед экраном с паучьим попкорном, а Лосяш обращается прямо к залу. На «Человека-паука» пришли посмотреть? Похвально, похвально. В мире тем временем «Паук» собрал 2 миллиарда долларов всего за 19 дней. Быстрее эту отметку брал только финал «Мстителей» за 11. Для Sony новый день стал самым кассовым фильмом в истории студии. И все это на фоне многолетних разговоров об усталости от супергеройского кино. Почему именно «Паук» оказался исключением, редактор film.ru Евгений Ухов.
22: «Человек-паук» — немножко другая история. Когда мы садимся смотреть очередную серию марвеловских приключений, нужно вспомнить, что это за персонаж. А «Человек-паук» вполне может жить отдельно. Его любят и рисованным, и игровым, и в видеоиграх. Плюс у нас в этом году, этим летом, не получился блокбастерный сезон. Не вышло ни одного фильма, который бы вот действительно был блокбастером. И «Человек-паук», который вот выходит как раз под занавес лета, вроде бы как собирает сливки, все для него разогревали индустрию. идею, а он вышел и собрал все накопленные деньги, которые мы не успели потратить за лет.
19: И это несмотря на киноляп. В одной из сцен Халк разносит пол вдребезги, а через пару кадров тот чудесным образом отрастает обратно. Но касса «Паучья экономика» не заканчивается. Вокруг нового дня собрались 165 брендов. Forbes оценил их рекламное партнерство и интеграции в рекордные $309 миллионов. А товарную волну запустили десятки компаний. От фигурок и коллекционных ведер для попкорна до одежды и обуви. В России паучьи сувениры кинотеатры закупают сами. Один из владельцев рассказал Business FM. Кое-где мерч уже появился и расходится активно. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Business FM.
7: Дело вкуса с Катей Калиной.
0: Под названием «Ино М2» можно продать иномарку, платную трассу и даже летающую тарелку с инопланетянами. Но только «Ино» не инопланетяне никакие, а ресторан. Причем такого уровня, что стоит заставить себя немного напрячься и запомнить неудобоваримое имя. Про органическую ферму М2 на Новой Риге уверенно знают многие. Мясо, яйца, молочка, персики, яблоки, ягоды. Фирменные магазины в богатых районах Москвы, а теперь еще и собственный ресторан в ее центре, на Кропоткинской. Не стоит, впрочем, ждать от него заискиваний с темой курочки-яички. Нет, это современное пространство в доме стиля советского конструктивизма конца 20-х годов прошлого века, где обыграна тема авангарда, поиска нового, прорывного, футуристического. Это отражено и в дизайне трех этажей «Ино», и в кухне Никиты Кузьменко, который до этого делал весьма сложные экспериментальные вещи в тач, и в барной карте Василия Жиглова, у которого под крышей ресторана настоящая лаборатория. И коктейли – это, конечно, обязательная часть программы посещения «Ино». Не знаю, что вкладывали в название ресторана его создатели, для меня «Ино» – это иной альтернативный взгляд на привычный мир продуктов и их вкусов, при этом не в ущерб результату. Запеченная устрица в барбекю из алычи, малек осетра, окрошка на огуречном рассоле, гребешок с клубникой, земляникой и цветами бузины. Никите привезли из Африки пудру баобаба, ждем в меню новостей. В этом же пространстве собственная пекарня и магазин не только продуктов, но и хороших, редких, в том числе по истории архитектуры, книг. Средний чек около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
7: Дело вкуса на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50 и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от полутора до двух лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка 3 лет. А самая крупная наша, 5000-ная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже 1,5 века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты. Деньги к деньгам. На Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок акций пятницы подрос на фоне подорожавших металлов и нефти. Октябрьский фьючерс на Brent превысил $94 за баррель. К закрытию основной сессии индекс Мосбиржи поднялся до 2135 пунктов, рост на 0,6%. Индекс АТС прибавил более процента, вырос до отметки 811. В целом же рынок акций за неделю почти не изменился. Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после роста предыдущие дни, но в целом с начала недели немного укрепился китайской валюте. Курс юаня на закрытии торгов 12.34. На внебиржевом рынке курс доллара в моменте поднимался выше 83. Итоги торгов недели в эфире Business FM подвел руководитель направления строительного сектора Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
3: На самом деле, неделя для инвесторов была довольно сложная. Открывалась она первыми торговыми днями довольно пессимистично. Здесь сразу появились и геополитические риски, и общая какая-то неопределенность. И в итоге мы видели снижение индексов, и рост валюты, и снижение нефти. И казалось, что начинается какая-то новая, возможно, коррекционная волна. Но на самом деле, внутри недели ситуация на рынке выправилась. И здесь во многом такому управлению помог и в том числе нефтегазовый сектор, где нефть показала восстановление, рост с одной стороны, с другой стороны, и мы увидели, очевидно, продажи валюты экспортеров, увидели подготовку, очевидно, к новому налоговому периоду, когда традиционно возрастает спрос на рубль. Ну и в целом кажется, что первые торговые дни этой недели и рубль был перепродан, и фондовый индекс, и кажется, что вот эти общие настроения, они перейдут на неделю новую, то есть вот мы, скорее всего, как я полагаю, увидим те настроения, которые наблюдаем сейчас, они кажутся нейтральные, но, возможно, умеренно оптимистичные на фоне того, что все-таки нефть стоит довольно дорого на фоне внутренних таких вот дефляционных процессов. Вот это довольно сильные драйверы для новой недели, и в новой неделе, скорее всего, инвесторы будут фокусироваться на возможности Банка России снижать ставку уже на сентябрьских заседаниях. Соответственно, думаю, что эта идея будет появляться в фокусе, она будет поддерживать и фондовый индекс в большей части и ОФЗ, ну, возможно, и рубль также вот будет находиться в тех уровнях, которые мы наблюдаем в ходе пятничных торгов.
1: Дмитрий Степанов, руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АБУ. Официальный курс ЦБ с 22 августа доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Пятый тур чемпионата России по футболу стартует в субботу 22 августа. И сразу два топ-матча ждут болельщиков в выходные. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и Локомотив, а Спартак примет петербургский Зенит. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: К очной встрече и ЦСКА, и Локомотив подошли не в лучшем настроении и состоянии. У ЦСКА шикарные условия по календарю, 5 первых домашних матчей армейцы проводят дома. Но уже дважды потеряли очки. Сначала в игре с крыльями Советов, затем в матче против Ростова. Тем не менее, красно-синие пока идут без поражения в РПЛ. Занимают пятую строчку, чего нельзя сказать о Кубке России. На этой неделе ЦСКА уступил Акрону с минимальным счетом. Локомотив в этом турнире также со счетом 0-1 проиграл Ростову. Дела у железнодорожников не очень и в таблице чемпионата. Хуже, чем у ЦСКА. Ни одной победы, 3 очка и лишь 12 место. Вдобавок ко всему, Лока покинули ведущие игроки. Алексей Батраков перешел в Галатасарай, а Артем Карпукас в Зенит. Случилось и приобретение. Состав красно-зеленых пополнил Сергей Бабкин. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ждет в этой игре результативную ничью.
5: Обе команды находятся сейчас в серьезнейшей зоне турбулентности. Локомотив продолжает терять игроков. Вообще складывается пока такое ощущение, что если у Локомотива некому играть, то ЦСКА некому тренировать. Я глубоко уважаю Дмитрия Гесамова, но просто вижу, что он оказался в очень тяжелой ситуации. С другой стороны, если бы у ЦСКА такой ситуации не было, он бы его и не тренировал. Болельщики и Локомотива, и ЦСКА ждут чего-то интересного, но думаю, что в этой встрече, скорее всего, будет результативная ничья, которая, разумеется, никому абсолютно сейчас не нужна.
4: У армейцев есть очевидные проблемы в атаке. Ни Тамерлан Мусаев, ни Лусиана в этом сезоне РПЛ пока не забивали. Как вариант, Дмитрий Игдесамов мог бы использовать в качестве ложной девятки Кирилла Глебова. Иногда это дает пользу. И все же пока дела у главного тренера армейцев явно получше, чем у Михаила Галактионова, под которым вот-вот начнет поскрипывать кресло. Матч ЦСКА «Локомотив» может дать ответы на многие вопросы. Игра состоится 22 августа и начнется в 20:15 по московскому времени. А днем позже болельщиков ждет супердерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что красно-белые к этой встрече подходят в статусе фаворита. И это обосновано качеством их игры.
2: команда стала хитрая, команда стала такая, в хорошем смысле, приспособленческая, при этом очень здорово настаивает на своем. «Зениту», который в каждом матче практически испытывает проблемы при выходе из-под давления, у него могут быть большие сложности. Понятно, что мотивация Соболева никуда не делась, Глушенкова того же. Много будет дополнительных факторов, которые повлияют в конечном счете на результат. Игра вратарей в том числе. Ну, в общем, будет матч со всем букетом.
4: Лидер таблицы «Краснодар» встретится в Махачкале с местным «Динамо». Команда Вадима Евсеева удивляет. Идет четверки сильнейших, но теперь ей предстоит серьезный экзамен. Горожане пока в нынешнем сезоне очков не теряли. «Динамо» московская постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Родиной», дерзким новичком РПЛ. «Балтика» в Калининграде встретится с «Рубином», «Факел» примет «Оренбург», «Ахмат» – «Ростов», а «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
1: Водители легендарных лондонских черных кэбов готовятся к битве с роботакси. В Лондоне уже несколько месяцев активно проводятся тестовые заезды роботакси, пишет Financial Times. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet и британский стартап Wavy от Uber, намерена сделать британскую столицу своей стартовой площадкой в Европе для запуска платных сервисов беспилотного такси. Uber уже предлагает пользователям присоединиться к списку тех, кто заинтересован в том, чтобы в ближайшем будущем к ним приезжало именно роботакси. Правительство оказывает компаниям поддержку. Как пишет издание, местные таксисты относятся к такой новинке с презрением и опаской. Некоторые из них даже готовы сделать все возможное, чтобы сбить своих новых конкурентов, как они говорят, с пути истинного, при помощи махинаций с их датчиками. И вот водители знаменитых кэбов, которые не без потери пережили появление Uber и COVID, вновь должны столкнуться с испытанием. Однако в этот раз они могут быть в большей безопасности, чем Uber, считает глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
6: Лондонский черный кэб, он, кажется, вечен. Он продолжает оставаться очень удобным способом передвижения по городу. Это единственный вид такси, который можно остановить на улице, махнув рукой. Все остальные, Uber и подобные сервисы, можно заказывать только через приложение. И для многих пассажиров гораздо удобнее, когда видишь черное такси, просто его остановить, прыгнуть и поехать дальше. Хотя, конечно, они достаточно сильно были потеснены Uber и другими службами подобными, когда те появились. Но они продолжают существовать, продолжают оставаться актуальными.
8: Сейчас в Лондоне тестируются роботакси. Что о них вообще говорят, как к ним относятся местные жители?
6: Их действительно стало достаточно легко заметить на улицах города. Такие белые машины, ягуары, увешанные большим количеством датчиков, камер. Пока что они только тестируются. Еще невозможно заказывать в них поездки. Они тестируются, всегда присутствует водитель живой в каждой из этих машин. Но он присутствует только для экстренных случаев. Недавно даже попала в прессу ситуация, когда в одном из переулков в Лондоне какая-то происходила ошибка в навигации, и очень большое количество автоматических роботакси заезжали в этот переулок и не могли через него проехать, должны были задним ходом из него выезжать, разворачиваться, а они так устроены, что когда они едут задним ходом, они пищат, и когда это происходило в 4-5 утра в маленьком тихом закоулке, это и будило людей, живущих там, это вызвало возмущение, и компания Waymo пообещала это исправить.
8: То есть прокатиться на них еще никак нельзя?
6: Еще нет, но это уже близко. Конечно же, это вызывает большое беспокойство и у водителей черных кэбов, и у водителей Uber. Но теперь они и водители Uber объединяются против этих роботакси, поскольку чувствуют в них угрозу. При этом водители Uber более подвержены этой угрозе, нежели водители черных кэбов. И многие пассажиры им доверяют больше, чем автоматическому такси, которое, да, может быть, вас довезет, но если одинокая девушка вечером куда-то приехала, водители черного кэба даже часто подождут, пока она зайдет внутрь, что, конечно, робот-такси не может сделать.
1: Александр Никитич, Carfax Education. Как отмечает Financial Times, некоторые таксисты не уверены, что робот-такси приживутся в Лондоне. В них пассажиру-туристу как минимум нельзя будет никого расспросить о столице, а узкие улицы и, так сказать, безрассудные пешеходы могут стать для них настоящей ловушкой.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совбез ООН проведет заседание по Украине 24 августа. Заявленная тема – поддержание мира и безопасности. Брифинг начнется в 22 часа по Москве. Заседание запросила группа Е5, в которую входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия, сообщили РИА Новостям в датской миссии. Предыдущее заседание ООН по Украине проходило 27 июля по запросу страны из-за действий вооруженных сил России в Черном море. США начали процедуру перечисления на счета ООН из 725 миллионов долларов из более чем 4 миллиардов, которые Вашингтон задолжал организации. Средства должны быть перечислены до ожидаемого выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, пишет Рейтер. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш ранее заявил, что организация столкнулась с неминуемым финансовым коллапсом из-за невыплаченных взносов государствами-членами. На этом фоне ООН уже начала существенно сокращать расходы. Псковский областной суд 25 августа рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в местное законодательное собрание. С таким требованием обратилось региональное отделение партии «Родина», сообщила пресс-служба суда. Региональный избирком зарегистрировал список кандидатов от «Яблока» 14 августа. Всего по партсписку баллотируются 42 человека. Ранее в августе Верховный суд по иску «Родины» снял с выборов в Госдуму федеральный список «Яблоко». Кроме того, после судебных разбирательств кандидатов по партсписку «Яблоко» не допустили до выборов депутатов Заксобрания в Карелии и Санкт-Петербурге. Британский актер и лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс выпустил